0: Ленинграда. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
1: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ФС 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
2: В Москве 6 утра, в Екатеринбурге 8, в Красноярске 10 часов, в Петропавловске-Камчатском 3 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
2: Об атаках.
3: Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба регионального оперативного штаба. Там уточнили, что в результате украинской атаки повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Это привело к перебоям в подаче электроэнергии и водоснабжении. По данным ведомства, в Белгороде также зафиксированы повреждения фасада административного здания. На местах работают аварийные службы. Информация о последствиях уточняется.
2: О политике.
3: Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с Александром Лукашенко призвал Белоруссию избегать вовлечения в конфликт на Украине. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник. По данным агентства, французский лидер указал на риски втягивания Минска в конфликт и предложил шаги по нормализации отношений с Европой. Ранее сообщалось, что разговор состоялся по инициативе Парижа после совместных маневров ядерных сил России и Белоруссии.
2: О болезнях.
3: Число предполагаемых случаев заражения вирусом Эбола превысило 900, об этом сообщает ВОЗ. По ее данным, подтвержден уже 101 случай заболевания в организации. Отмечается, что борьбе со вспышкой на востоке Демократической Республики Конго мешают продолжающиеся боевые действия между повстанцами и правительственными силами. Ранее организация объявила чрезвычайную ситуацию международного уровня из-за распространения вируса в Конго и Уганде. На этом фоне в аэропорту американской Атланты уже ввели обязательные проверки пассажиров, прибывающих из стран Африки.
2: О судебных делах.
3: Из-за наличия условного срока за хранение свыше 5 грамм мефедрона девушке, использовавшей кулич для кальяна, грозит реальное тюремное заключение по делу об оскорблении чувств верующих. Об этом в РИА Новости рассказала адвокат Варвара Кнутова. В апреле в московском баре девушка сделала из кулича чашу для кальяна, сняла это на видео и выложила в сеть. После массовых репостов в Телеграм она удалила ролик и извинилась. Тем не менее, против нее было возбуждено уголовное дело. Изначально суд назначил ей наказание в виде 3 лет. Лишение свободы условно с испытательным сроком также 3 года.
2: Обо всем остальном.
3: Большинство американцев выступили против повсеместного внедрения искусственного интеллекта. Граждане США всерьез опасаются массовых увольнений, роста цен на электроэнергию и ухудшения психического здоровья детей. Об этом сообщило издание Wall Street Journal. Социологи называют такое стремительное ухудшение общественного мнения беспрецедентным. Ранее ведущие технологические компании страны объявили о масштабных сокращениях сотрудников ради экономии бюджета. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки.
2: Запретных Милонов.
4: Виталий Валентинович, здесь и сейчас. Приветствую вас горячо. Виталий, ну я на самом деле горячую тему для вас припасла такую. Ваши любимые запреты. Знаете ли, сейчас множится информация о том, что якобы среди средств массовой информации распространяется якобы методичка. Комсомолке об этом ничего не известно, у нас нет такой
5: методички. Это секретная методичка.
4: Видимо, секретная от «Комсомольской правды», да. Но
5: вы не знали.
4: Методичка о том, что слово «запреты» не надо употреблять, потому что оно негативно окрашено, и нужно чем-то заменять, типа блокировки, вот что-то такое. Потому что, понимаете, я так понимаю, что никто от запретов отказываться не собирается, но слово «запреты» уже, кажется, завязло в ушах наших соотечественников. Что вы думаете об этом? Может ли быть такое?
5: Безусловно, драйвером по раззапречиванию...
4: Да, ой, какое хорошее слово.
5: Новым, так сказать, свежим ветерком, конечно, является партия «Единая Россия». Здесь сомнений нет никаких, потому что мы... Ну, стали просто внимательно мониторить дурость, которая прет иногда из всех щелей у отдельных людей. И самое главное, хочется им задать вопрос. Скажите, а вы Вас кто-то это попросил сделать? Или вы сами до этого дошли? Ну, причем дойти до этого невозможно, потому что это слово «идти» и «глупость» несовместимы. Доползли, скорее всего. Запретить иностранные надписи на одежде для школьников.
4: Это где? Это где? Это где?
5: Это, знаете... Казалось бы, что это можно придумать только где-то в городе Глупове. Нет, есть имя, отчество у этих людей в одном из субъектов федерации. Вот такое решили сделать. Да вы не представляете, я единорос. Нам приходится записывать некие проповеди, некие и энциклики посылать. Не надо делать глупость. Если мы говорим о защите русского языка, это про другое. Защита русского языка рассматривается нами в контексте культурных ценностей русского языка. А если вы просто глупые люди, хотите запретить любое иностранное слово и заменить его на русское, ну, это глупость, потому что в русском языке половина слов имеет совершенно иностранный генез. Они, так же, как и в любом другом языке, слова заимствованы из соседних. Они мигрировали, приехали, пришли.
4: И, Виталий, ну послушайте, ну подождите секундочку. Ну смотрите, какая история. Ведь даже Макс переименовали из Маха, как мы все его нормальные люди читали. Теперь там четыре буквы русские, а было, как бы говорили латинскими, даже Мах переименовали. Что вы хотите от тверских депутатов?
5: Переименование Макса на русский, я могу сказать, это не про закон о защите русского языка, это про маркетинговый ход. Это, безусловно, интересное такое милое изменение, которое, в общем, на ровном месте напоминает о том, что есть мессенджер Макс. И я не склонен обсуждать коммерческую стратегию этого приложения, но это просто... Это просто вот так вот придумали. Вот в свое время, когда вот этот вот ритейл сетевой, не сетевой, как называется, marketplace, вот, marketplace.
4: Английскими буквами.
5: Да, marketplace, который по-английски у нас называется marketplace, и нет русского аналога. К сожалению, надо придумать, в конце концов. Когда хотели назвать его «ягодки», я думаю, вот это фишка. Молодцы. Но. Ну, потому что ты заказываешь что-то на маркетплейсе с названием «Ягодки», это мило. Мило. Но, видимо, паленый кофе, псевдоитальянский, на самом деле сделанный из скала индюков, вот, видимо, не увязывается с милым названием «Ягодки».
4: Так, ну, в общем, мы видим тут горячую любовь Милонова к нашим маркетплейсам. Давайте на
5: Потому
4: самом
5: что
4: деле...
5: наши маркетплейсы бессовестные. Бессовестные торговцы обманом. Потому что маркетплейсы не несут никакой ответственности. Маркетплейсы деньги берут у вас, вы платите деньги не какому-то там ИП Чунчванкин. Нет, вы платите деньги известному маркетплейсу.
4: Но
5: а когда к вам место пачки кофе, который вы купили, килограмма кофе, приходит килограмм какого-то, извините меня, фекалия, даже не пахнущего кофе, маркетплейс говорит, а это не мы. Это не мы, разбирайтесь сами.
4: Виталий,
5: так они
4: послушайте.
5: Же сами-то не дают возможность напрямую общаться с покупателями,
4: Но
5: продавцами.
4: Только маркетплейсы дают мне возможность купить, извините меня, ту косметику, которой я пользуюсь всю жизнь, потому что в России ее больше нет. А
5: согласен.
4: С помощью маркетплейсов я их покупаю.
5: Согласен. Я же не... Вот упаси бог, у меня у самого вот здесь вот в телефоне, не каком-нибудь там айфоне вашем подоночном, вот, все маркетплейсы установлены. Все. И наши. Наши три маркетплейса основных, и одежды маркетплейсы, и китайские известные маркетплейсы. У меня все они стоят.
4: Так.
5: Я пользуюсь маркетплейсами, потому что у меня нет времени ходить по магазинам вообще.
4: Вот.
5: Нету времени. Вот. И мне нравится маркетплейс, мне не нравится безответственность. Потому что если вы, как недавно было, обнаружилось, один из известнейших, самых крупных маркетплейсов за деньги... размещал информацию, что товар подлинный. Я не против подделок. Вот чтобы вы понимали, я не против подделок. У меня есть коллекция кроссовок из Сирии Абидас, Абдиас.
4: У вас есть Лагерфельд поддельный?
5: Не...
4: Да.
5: Где?
4: Я видела.
5: А, футбол, да. Это, это из Армении.
4: Понятно.
5: Из Армении можно. Вот. В Армении я купил кучу всяких подделок.
4: Ладно,
5: они по качеству лучше, чем, кстати, оригинал. У меня кроссовки поддельные армянские живут дольше, чем такие же неподдельные.
4: Слушайте, неловко признаться, но в советское время Соединенные Штаты Армении говорили про производство армянской обуви. Так что не
5: да,
4: надо.
5: Хорошо. Да. Так нет, это как раз хорошо.
4: Хорошо.
5: Но почему они вам предлагают за небольшую денежку поставить значок, что товар подлинный? Говорите честно, что это копия, реплика и так далее. Тогда будет по-честному. Я не имею никаких намерений защищать интересы торговых марок западных, которые, к тому же, ушли от нас. Все, у них нету никаких прав, они подонки. Но пишите честно, потому что человек имеет право знать, он покупает подлинную вещь или копию. Он сам сделает выбор. Все, но скажите честно об этом.
4: Виталий, вернемся на самом деле к запретам. То есть, точнее, к запрету запретов. Мы знаем, что вы сами это признали, что эта инициатива, конечно же, «Единой России». Мне кажется, поздновато эта инициатива возникла за 4 месяца до выборов.
5: Секунду,
4: непосредственно.
5: Вы все с ног на голову ставите.
4: Так.
5: Я говорю, что «Единая Россия», видя, что в отдельных местах просто какие-то есть адские вещи, типа запрета иностранной музыки на выпускных. «Единая Россия» вынуждена уже вмешиваться. Мы не так давно там целую реально кампанию запустили, чтобы детей наших не угнетали по принципу такому, что они хотят на выпускном вечере послушать не только отечественную музыку, но и неотечественную тоже.
4: Я... Поняла, да, но не только... Вообще, удивительно, что я слышу это от вас, который... У нас программа называется «Запретный Милонов».
5: Да,
4: «Запретный Милонов», правозащитник.
5: Правильно, потому что когда я делаю это красиво, изящно.
4: Вы знаете, да, что ваши запреты очень нравятся нашим слушателям и нашим зрителям.
5: Да, конечно.
4: Потому что у вас восхитительные запреты, лучшие запреты, делающие Россию снова великой. Но я вынужден...
5: Make Russia great again.
4: Совершенно верно, да. Поэтому мои восхищения в любом случае. Но я вам хочу сказать, что вот эти вот блокировки... Сейчас я выключу, извините, да. Виталий Валентинович очень бесится от кондиционера. Губернатор Петербурга...
5: Холодок сатаны.
4: Да, согласна. Губернатор Петербурга на третий
5: чёртовы
4: день
5: снежинки.
4: Блокировок интернета мобильного в Петербурге, когда Петербург выл 3 дня, ну уже сегодня 4-й, находясь без практически интернета, вдруг нашел в себе силы наш губернатор выйти публично и сказать: «Да, мы блокируем на третий день». Говорит, потому что безопасность. Не сказал, каким образом это влияет на безопасность, и мы с вами знаем, что это не так, но знаете, где он это сказал? В запрещенном мессенджере Telegram. То есть, помимо того, что губернатор имеет доступ к интернету, при том, что весь город сидит без него, так он еще имеет доступ к запрещенному мессенджеру, который блокирует нам всем. Это что за... Вот это же бесит людей, разве нет?
5: Знаете, у меня неловкость есть по поводу, ни в коем случае не по поводу высказывания губернатора, он об этом сказал честно.
4: Сказал, да. Ясно, да.
5: Вот. У меня есть неловкость по поводу Телеграма.
4: Потому что вы тоже там есть. Да.
5: Я пользуюсь Телеграмом. Да, я пользуюсь Телеграмом. И я пользовался 200 лет им как. И там огромное количество у меня людей, которые со мной на связи, избиратели мои. Я не могу взять их и вычеркнуть. К тому же Макс не дает мне возможность сделать публичный канал. Не дает, и все. У меня закрытая группа в Максе, а публичный канал, как это было в Телеграме, сделать они почему-то не разрешают. Не знаю почему, не знаю, может быть, вредители там, еще что-то, не могу сказать. Но факт остается фактом. Из публичных страниц у меня есть Телеграм и ВКонтакте. ВКонтакте – это одна аудитория, Телеграм – это другая аудитория.
4: Но вам запретили Телеграм?
5: Нет.
4: Да.
5: Нет.
4: Ну... Это блокированный мессенджер.
5: Нет.
4: Без VPN, допуска в Телеграм нет.
5: То, что... Какое? Вы что-то сказали, какое-то слово не расслышал.
4: КВН, я сказала слово.
5: Его не запретили.
4: Мы продолжаем...
5: Рекламу запретили, а пользоваться не запретили.
4: Наши удивительно откровенные диалоги с депутатом Государственной Думы Виталием Милоновым. Мы сейчас прервемся
5: только
4: на 2 минуты
5: сейчас.
4: Рекламы. Угу, и вернемся к нашим душеспасительным беседам.
2: Запретных Милонов. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск.
6: Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
7: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на Радио КП. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
8: Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Политолог Александр Камкин о подготовке Европы к войне с Россией в 2029 году.
10: 29-й год – это выборы в Бундестаг, это выборы в Европарламент. Неужели Европа деградировала до такой степени, что под соусом угрозы российского вторжения, в кавычках, естественно, они у себя отменят выборы и введут окончательно уже диктатуру, ну, чтобы быть хотя бы последовательными и честными? Я бы такого не исключал. Действительно, вооруженные силы многих стран Евросоюза сейчас преобразуются. Ведется активное внедрение новых технологий. Сейчас недавно в Швеции закончились учения «Аврора-26». Сценарием была высадка десанта на Гутланде. Это остров в Балтийском море. И многие исследователи считали, что это завуалированный сценарий попытки вторжения в Калининградскую область.
8: Сказано на радио «Комсомольская правда». «Война и мир». Преступление, наказание, горе от ума, кому на Руси жить хорошо, что делать? И грянул гром, о дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости. Запретных Милонов.
4: На самом деле, мы как-то очень так лихо по запретам с вами прошлись. Но смотрите, все-таки вот этот новояз, который у нас так или иначе практикуется, ну, вы же согласны со мной, наверное, да, что когда мы слово «запреты» меняем на ограничения, взрыв на хлопок, падение на отрицательный рост, ну, задымление, то есть пожар задымления. Зачем мы делаем вот это вот все? Тем более,
5: не
4: что
5: надо
4: это совершенно безграмотно с точки
5: это
4: зрения русского
5: надо.
4: Языка.
5: Это делать не надо. А знаете, это делают, если вам кажется, что есть штаб, секретный штаб по информационной политике на Лубянке, это не так.
4: А тогда как?
5: Дело в том, что, к сожалению, часто получается, что некоторые коллеги на всякий случай, знаете, чтобы не быть первым, чтобы, не дай бог, на тебя не ссылались, что ты первый сказал о том, что был взрыв. Поэтому, знаете, так вот, хлопок. Хлопок.
4: Ну,
5: я считаю, что это неправильно говорить. Я против алармистской политики. И поэтому некоторые там телеграм-каналы читаешь, думаешь, господи, откуда они это взяли, бред. Вот. Но я считаю, что людей не надо считать за идиотов. Если произошел взрыв, сказать, да, произошел взрыв. Да, это плохо. Да, взрыв – это не то, чему будут радоваться люди. Вот. Но он позволяет нам быть более осторожными, более внимательными и более четко ощущать реальный уровень, предположим, террористической опасности.
4: Тут я согласна с вами, но, похоже, московское руководство и руководство многих других регионов России не считают так, потому что я так понимаю, что запрещены там съемки и информация о прилетах.
5: Правильно. Этому есть объяснение совершенно конкретное, это поскольку информация о поражении объектов, она по законам, это каноны военного времени, она не публикуется. То же самое, вы посмотрите, видео, которое присылаются из Украины. там вот этот всякие труха и прочие вот все их телеграм-каналы, места перелета все в пикселях. Обратите внимание, если эта съемка не заблюрена, без пикселей, это, скорее всего, съемка, ну, либо каких-то добрых людей, либо еще кого-то, но это не публичная съемка, не из официального телеграм-канала.
4: Угу. Поняла. Да, ну, вы ответили на мой вопрос. И последний запрет, который я хочу с вами разобрать, а дальше перейдем, и у нас куча тем сегодня. Просто это, ну, снова же запрет, да, законопроект о наказании релокантов, он готов ко второму чтению, комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять его во втором чтении. Говорили же о том, что, в принципе, Россия была бы, как это сказать, милосердна к людям, которые бы возвращались после отъезда, но тут наказание релокантов, как же так?
5: Видите ли, я не погружен в детали вот там второго чтения.
4: Поняла.
5: В соответствии с законодательством Российской Федерации, если человека можно привлечь к ответственности, то его можно привлечь к ответственности только за нарушение действующего законодательства. Если человек уехал и там, участвовал в каких-то вещах, которые нарушают действующее федеральное законодательство, конечно, по возвращении к нему могут быть вопросы. Но если человек уехал и ничего там не сделал и возвращается, его физически, юридически и морально невозможно привлечь к ответственности. Ты можешь его не уважать.
4: Угу.
5: Да, ты можешь к нему относиться хуже. Там. Вот уехал певец какой-то, ну, вернулся, ничего не сделал, там, понятно, это, вернулся, побитый и поэта, ну, на самом деле...
4: А если не побитый, можно вернуться?
5: Ну, дело в том, что, к сожалению, вы же знаете, это правда, что большинство людей, которые туда уехали, они не получили ожидаемого. То есть они не стали там супер-мега-звездами, как они рассчитывали. Они не стали срывать овации, стоя там по много раз.
4: У нас с вами разная информация. Я смотрю, вот. Некоторые концерты там просто какое-то безумие.
5: Ну, какое-то. Ну, смотрите. Ну,
4: не перечислять?
5: Чулан Хаматова та же самая. Ну, кого? Ее уволили из этого. Она в каком-то Прибалтийском театре играла. Ее оттуда даже уволили там или еще что-то. Ну, объективно. Я смотрел статистику по многим нашим уехавшим. Количество их концертов там, конечно, в разы меньше. В разы меньше.
4: Ну, видимо, они стоят в разы дороже. Ладно.
5: И гонорары там меньше платят, потому что столько, сколько они привыкли рубить здесь... бессовестно. И я вот, кстати, тогда их осуждал за эти гонорары.
4: Понятно.
5: Они не рубят там. Почему? Потому что на Западе к ним нет отношения.
4: Мы тогда только выигрываем от того, что у нас остался из дорогостоящих. В общем, один шаман, который там по 14 миллионов срубает за концерт.
5: Я считаю, 14 миллионов за концерт – это безнравственно. Вы меня можете пинать, говорить, что я негодяй.
4: Я же так и буду, вы же знаете.
5: Я считаю, что
4: Саман должен получать 114 миллионов
5: войны,
4: за
5: концерт. Во время военное время в такое, ну, по сути, по духу военное время, 14 миллионов за концерт невозможно. Я, честно говоря, не верю, чтобы он столько много денег просил за концерт. Это немыслимые деньги. Ну, посмотрите, 14 миллионов. Ну, как так? Зачем? А куда ты их денешь? Вот куда ты денешь? Я понимаю, получить 14 миллионов и 12 из них потратить.
4: Вам сейчас ставочки Лепса, Газманова поискать?
5: Я не знаю, ну а кто будет платить 14 миллионов? 4 миллиона, наверное.
4: Вам сказать, кто будет платить?
5: Я не могу понять.
4: Насколько я понимаю, это была Белгородская область, когда шаман должен был там выступать.
5: Я думаю, что Белгородская область переосмыслила некие решения.
4: Хорошо, да. Слушайте, у нас на самом деле, конечно, куча тем. И знаете, тут вот, как бы это правильно сказать. Я не знаю, как начать. Это не в моем стиле обсуждать такие вещи. Но тут вот мне прям хотелось. Мне ужасно неловко, что молодого человека Александра Плющенко в прессе постоянно называют «Гном Гномычем». Но так или иначе, наши слушатели...
5: Так это его родители так продвигают эту тему.
4: Ну, я думаю, что мальчику это неприятно. Ну, в общем, ладно, неважно. Короче, теперь мы знаем, что он поменял спортивное гражданство на 5 лет и будет выступать за сборную Азербайджана по фигурному катанию. А в интернете ходит шутка, что это такой способ давления на премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Ну, шутка хорошая, но в целом, как вот к этому отнестись?
5: Обсуждать несовершеннолетнего мальчика я не могу, потому что...
4: Так это не его решение. Я знаю, что он был против.
5: По закону он подчиняется воле своих родителей. Поэтому, говоря об этом решении, мы говорим исключительно о решении не мальчика, а его родителей.
4: Его родители, совершенно
5: я
4: верно.
5: Я считаю, что на месте родителей они поступили непорядочно. Непорядочно по отношению к стране, которая их поддерживает, которая дает возможность им выступать, во всем поддерживает. Я помню Плющенко, когда он по линии «Справедливой России» избрался в законодательное собрание Санкт-Петербурга.
4: И не ходил на собрание
5: вообще. И заседал там раза полтора, наверное, за все время. Это на самом... Да, я неплохо отношусь к Плющенко как к фигуристу, но как депутат, как политик, это был какой-то позор, несусветный позор. Кстати, у Сергея Михайловича Миронова часто такие очень кринжовые персонажи с точки зрения депутатства бывают.
4: Он тогда был спикером Петербургского ЗАГС-собрания.
5: Не, он не был, Сергей Михайлович, никогда спикером Петербургского. Тогда был
4: Вячеслав
5: спикером.
4: Макаров, да,
5: был
4: простите,
5: Вадим Альбертович Тюльпан.
4: Тогда был Тюльпан, да.
5: Вот. И могу сказать, что ну, это действительно было ужасно. И зачем он это согласился на это? Почему? И он при этом, знаете, он же пользовался всеми благами. За ним была закреплена машина, ставки помощников, кабинеты. Он не работал, но вот все это он спокойно получал, не отказывался. Он его соратники, неважно. Но все это на него выделялось письменного отказа. Знаете, я считаю невозможным получать зарплату, потому что я не хожу на заседание. Не было такого.
4: Поразительно. Человек состоятельный, казалось бы. Но, Виталий, я рискну предположить, что решение поменять гражданство на азербайджанское было связано не с тем, что мальчик хочет выступать за Азербайджан, а связано
5: спасибо
4: с тем,
5: Бог,
4: что в Азербайджане практически нет конкуренции в сфере фигурного катания, в отличие от российской истории.
5: Ну так давайте за Гваделупу какую-нибудь выступать. Ну,
4: думаете, лучше за Гваделупу?
5: Буркина-Фасо там. Нет, так я не сравниваю одну... У нас нету хороших и плохих стран. Давайте за сборную Афганистана выступать. Там тоже конкуренция практически нулевая.
4: Надо было посоветовать семейству Рудковских. Тем более, что понимаете, в чем дело? Я, когда вот сейчас думаю о всей этой ситуации и о патриотизме этой замечательной семьи, мы же помним, что Рудковская считает себя апологетом, там, да, или как это, амбассадором каких-нибудь там Луи Вьютон, да, каких-нибудь там, ну, я не знаю, там не Кристиан Диор, она же...
5: Шмоток.
4: Шмоток, да.
5: И шмоток, это... на который безответственные люди тратят миллионы. Вы за год не зарабатываете столько, сколько некоторые люди тратят просто на трусы.
4: На одну сумочку, да, на одну сумочку. И вот тут, причем, на самом деле, к сожалению, я вынуждена признать, что на Рудковской это все выглядит совершенно чудовищно. Она ходит якобы в Шанели, но там очень часто паленый Шанель, но неважно. Не, вот это нормально, что вот наши такие главные патриоты страны выглядят вот так, как выглядит Яна Рудковская?
5: Я считаю, что человек... я не обсуждаю Рудковскую, я с ней не знаком вообще. Она мне неинтересна. Неинтересна.
4: И
5: но,
4: что?
5: К сожалению, если мы берем собирательный образ такого некого человека, который на себя напяливает бренды один дороже другого, он выглядит как попугай. Вы извините меня, это человек, выглядящий безвкусно, потому что ни один человек с чувством вкуса не будет надевать на себя коллекцию ЦУМа, желательно не снимая бирки.
4: Да-да-да, кстати говоря, вот я думаю, что если бы можно было не снимать бирки...
5: Это мне напоминает провинциалок, которые богатые папики, вот я там часто бываю, хожу пить кофе в Москве, вот там вот ЦУМы, богатые папики ведут каких-то губастых провинциалок в ЦУМ.
4: Ой, вы как в воду смотрите, Виталий Валентинович.
5: И они прям там, это, знаете,
4: у нас, да, простите,
5: пакетиках
4: простите, у нас
5: ходят,
4: новости,
5: да.
4: У нас новости, но как-то, да, все это в кассу.
11: Запретных Милонов.
12: Реклама. Витом поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-19-54. БАД не является лекарственным средством.
13: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
14: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
15: Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда».
16: Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
17: Сколько еще будет длиться специальная военная операция? Когда наши войска освободят Киев? Почему Россия до сих пор не применила тактическое ядерное оружие? Каждый будний день в 16:00 по московскому времени полковник Виктор Баранец и гвардии-рядовой Аким Апачев отвечают на главные вопросы об армии, боевых действиях и международной политике. Звоните в прямой эфир, чтобы пообщаться с Баранцом и Апачевым. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Вступайте в боевые ряды полковника Баранца на радио «Комсомольская правда».
18: «Вся правда о Лете» на радио «Комсомольская правда». В летнюю жару лучше есть острую пищу. Она вызывает потоотделение, которое охлаждает тело. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда».
19: Новости на радио «Комсомольская правда».
20: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
21: О русофобии.
20: Россия намерена обратиться в Международный суд ООН из-за нарушений прав русскоязычного населения в странах Прибалтики. Об этом сообщили «Известиям» в МИД России. В ведомстве отметили, что Москва неоднократно призывала Латвию, Литву и Эстонию соблюдать международные обязательства. Однако эти обращения не дали результата. В министерстве добавили, что продолжается работа по привлечению внимания ООН к положению русскоязычных граждан и общественных деятелей в Прибалтике. Ранее сообщалось, что в Латвии школьникам запретили говорить по-русски даже на переменах.
22: Об авиации.
20: Британский правительственный самолет, на борту которого находился министр обороны Джон Хилли, потерял сигнал GPS во время полета рядом с российской границей. Об этом сообщает газета The Times. Инцидент произошел 21 мая во время рейса из Эстонии в Великобританию. Экипажу пришлось использовать инерциальную систему навигации на протяжении почти всего трехчасового полета. По данному изданию, на борту также наблюдались сбои приборной панели и отсутствовал доступ к интернету у пассажиров. Восстанавливать спутниковую систему путем перезапуска оборудования экипаж не стал.
23: О происшествии.
20: Шанс эвакуировать тело погибшей в Киргизии российской альпинистки Натальи Наговицыной появится не раньше июля или августа. Об этом рассказал альпинист Александр Яковенко. По его словам, сейчас проведение операции осложняют крайне сложные погодные условия, технические трудности и высокий риск для спасателей. Эксперт отметил, что даже частные экспедиции пока не смогли добраться до места трагедии. Наталья Наговицына получила тяжелую травму ноги во время спуска с пика Победы в горах Тянь-Шаня и впоследствии погибла на высоте более 7000 метров.
24: О болезнях.
20: Число предполагаемых случаев заражения вирусом Эбола превысило 900. Об этом сообщает ВОЗ. По ее данным, подтвержден уже 101 случай заболевания в организации. Отмечается, что борьбе со вспышкой на востоке Демократической Республики Конго мешают продолжающиеся боевые действия между повстанцами и правительственными силами. Ранее организация объявила чрезвычайную ситуацию международного уровня из-за распространения вирусов в Конго и Уганде. На этом фоне в аэропорту американской Атланты уже ввели обязательные проверки пассажиров, прибывающих из стран Африки.
25: О недвижимости.
20: Стоимость жилья в Москве продолжит расти на фоне сокращения числа новостроек эконом-класса. Такое мнение высказала эксперт рынка недвижимости Юлия Иванова. По ее словам, застройщики все чаще переходят к реализации проектов бизнеса и премиум-сегмента, одновременно сокращая объем массового жилья. Эксперт считает, что из-за этого спрос постепенно будет смещаться из центральных районов столицы в Новую Москву и Подмосковье. Ранее сообщалось, что средняя стоимость новостроек в крупных городах России за прошлый год выросла на 14%. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
26: Запретных Милонов.
4: А мы продолжаем с Виталием Валентиновичем. Я должна сказать, что мы с вами уже как-то обсуждали идею ставить оценки по поведению школьникам. Да? А, ну вот сейчас появилась ясность в этом вопросе. Наш мой любимый совершенно министр просвещения, наш самый интеллектуальный, эрудированный и очень одаренный с точки зрения разговорной речи, значит, министр просвещения Кравцов, он объяснил, что поведение теперь будет образцовое, допустимое и недопустимое. Как вы полагаете, это поможет каким-то образом справиться с беспределом, который сейчас в школах наших происходит? Ваша дочка придет, вот у нее поведение допустимое или недопустимое? Я даже прям не знаю.
5: Наверное, это некое загрубление пятибальной в трехбальную, наверное,
4: ну, да.
5: Шкалу. То есть, условно говоря, отлично, удовлетворительно и неудовлетворительно. Вот так вот, без хорошо. Я считаю, что не хватает хорошо, потому что образцовое и допустимое – это все-таки очень большая разница. Ведь образцовое – это действительно должно быть, ну, некое совершенное. То есть образцовое, значит, нужно брать за образец это поведение. Поэтому, наверное, если бы мы оставили бы оценки за поведение, то есть, ну, икол мы не должны ставить, понятно, от 2 до 5, то, в принципе, наверное, оно было бы менее травматично и менее и понятнее для педагогов, кстати.
4: Можно я задам ужасный вопрос? А я не понимаю, зачем? Что это изменит?
5: Это позволит оказывать рычаг, ну, иметь рычаг давления на уродцев, на хулиганов. Не то, что на этих хулиган в плане там вот как в Яроваше, а на тех, кто терроризирует всю школу, ведет асоциально себя. И сейчас, если раньше можно было его выгнать из школы, там в спецПТУ отправить, сейчас никуда его не деть. Потому что у него придет мама, папа, там родители, начнут орать, что их ребенка не умеют воспитывать, что они имеют право на обучение, не хотят учиться именно здесь, а то, что ребенок обзывает матом учителя, ну, это учитель сам виноват, довел до такого и, в принципе, его не воспитал, потому что у них он матом дома не ругается. Они ругаются, потому что они сидят бухие, пьяные дома и сами матом ругаются, и из-за их мата, мата ребенка просто не слышно.
4: То есть вы полагаете, что, условно говоря, оценка недопустимое поведение может остановить каким-то образом школьного шутера, школьного насильника.
5: Нет, давайте так. Вы говорите про уголовников. Это крайние формы. Я говорю
4: у нас
5: про...
4: дети уголовной ответственности не...
5: Ну, они совершают уголовно наказуемые деяния, потому что с 14 лет убийцы садятся в тюрьму. Так вот, мы говорим о девиантном поведении, и двойка по поведению тоже будет являться основанием для неаттестации. С другой стороны, знаете, вот мы часто говорим про ужасное поведение наших прекрасных детишек, которые действительно прикурить дадут еще кому, вот, всем, в общем, нам. Но я хочу обратить внимание и на то, что есть проблемы с педагогами. Вот об этом мы мало разговариваем, но это действительно так. Качество подготовки педагогов подчас не соответствует, ну, будем так говорить, многим представлениям. Представлениям многих и ожиданиям многих от педагогов. Когда детей начинают булить учителя, когда они говорят: «Нет, ты должен ходить в туфлях». Он говорит: «Я не могу, у меня нога болит, я пришел, ребенок пришел в черных кроссовках». Он не бомбу пронес с собой, не нож, он пришел в черных кроссовках. «Нет», говорят ему, «должен ходить в туфлях». И выгоняют из школы. И понимаете, вот у нас некоторые учителя напрочь не дружат. Не то, что с головой, они с основами психологии не дружат.
4: А зачем?
5: Видимо, в вузах, где они заканчивали свои, так сказать, факультеты, психологи...
4: А зачем им дружить с психологией?
5: Преподаватели психологии, видимо, ушли в запой.
4: Прогуливали занятия. Да, просто сейчас, ну, принято говорить, очень многие говорят о том, что школа воспитывать не должна, школа должна учить.
5: Да.
4: И таким образом... Почему я, учительница, должна брать в голову
5: школа
4: какую-то вот эту
5: должна
4: лирику?
5: Любой педагог, если ты педагог, а не просто с горы кто-то спустившийся, ты должен знать основы психики ребенка, и ты должен понимать, что если ты пытаешься палкой в него вбить, то ты вызовешь отторжение, а не принятие. Это же элементарно. Ребенок так не умеет.
4: Мне кажется, большинству педагогов на это наплевать.
5: Так вот, нам не должно быть наплевать, когда в последние четверти детям говорят, что для аттестации они должны получить по каждому предмету 9 оценок в четверти. 9 оценок. Просто чтобы вы понимали, это очень много. Получить 9 оценок в четверти за каждый предмет. С учетом того, что у нас огромный дефицит учителей. У нас учитель труда преподает историю, и это сплошь и рядом. Учитель физкультуры, литературы.
4: Поэтому у него и не хватает времени и психологии на эту всю вашу лирику, о которой вы говорите.
5: Не хватает, но для этого есть директор, есть завуч, который должен помогать. Если сложилась такая ситуация, да, вот в данный момент нет учителя. Помоги этому учителю справиться с заданием, а не просто так вот галочку ставь. Зато выпускаешь энциклику «Запретить иностранные надписи на футболках наших учеников. Товарищ Огурцов из своей могилы одобряет».
4: Слушайте, но по большому счету, вот из того, что вы говорите, прямо следует, что в общем и целом педагоги этими оценками, типа недостойное поведение, могут сводить счеты с нелюбимыми учениками. И я почти уверена, что так и будет. Более того, сейчас мы знаем, что школы не очень заинтересованы, чтобы дети оставались до 11 класса. Очень многих именно этими оценками по поведению будут доводить до 9 класса, чтобы дальше они шли в технику.
5: Уважаемая Олеся, я хочу вас немножко разочаровать. На сегодняшний день до 11 класса учатся зачастую те, кто не смог уйти в 9-м, потому что конкурсы в колледже выше гораздо сложнее, чем колледжи в некоторые вузы. Там, где полчеловека на место в вузе, 5 человек на место в колледже. И это действительно так, потому что если вы пойдете на какого-нибудь там мифического менеджера, то вы гарантированно останетесь без работы после окончания вуза. А если вы пойдете на токаря, карусель там какого-нибудь там с ЧПУ, то вы 100% не то что получите из самого старта большущую зарплату, там минимум 150, а то и 200 тысяч рублей, вы еще подъемные получите.
4: Я не там училась определенно, а вы ваших детей в эти специальности будете отдавать?
5: Я считаю, что у каждого ребенка есть свое предназначение, свои какие-то пожелания и таланты. Угу. И если кто-то из моих детей скажет, что он хочет
4: токарем,
5: если
4: папа,
5: он
4: хочу.
5: Хочет работать на компьютерном каком-нибудь станке, да, пожалуйста, это не каждому дано. Это раньше у нас считалось. Троечники идут в ПТУ, поэтому у нас все через одно место, которое сейчас можно говорить официально. И промышленность у нас в Советском Союзе-то и загибалась из-за того, что шли в ПТУ часто алкаши, хулиганы и тунеядцы.
4: Ну, сейчас, слава богу, все налаживается, да. Ну, а вот моя предыдущая мысль о том, что учителя таким образом будут сводить счеты с учениками
5: нелюбимыми.
4: Поэтому,
5: к сожалению, на фоне того, что ряд педагогов, к сожалению, не понимают отдельных моментов. Мы должны сейчас вместе с этим реформировать и пересмотреть систему контроля, объективного контроля и систему, вернее, неких сдержек и противовесов, которые не позволят учителю просто из-за того, что он не любит ученика, его гнобить. И такое тоже происходит. Если мы будем говорить, что этого нет, мы будем врать. Ошибаться можно, врать нельзя.
4: Ой, к сожалению, это, знаете, вот это словосочетание настолько дискредитировало себя, что я боюсь, что лучше его не повторять. Извините, Виталий Валентинович, это, к сожалению, кошмар. Да, но если говорить про школу, тут позвонил мне слушатель по поводу как раз вот этого всего и сказал, знаете, какую удивительную вещь. Надо возвращаться к скрепам нашим императорских школ и пороть детей. Потом он подумал и сказал, и родителей пороть надо. Вот. А я подумала, что вообще, скорее всего, надо и учителей тоже пороть, как вы полагаете, Виталий. А детей вот из этой поротельной системы все-таки исключить, потому что бить детей нельзя.
5: Мы действительно сейчас должны внимательно относиться к качеству подготовки отдельных педагогов. И если мы будем все спихивать на недостатки родителей, детей, семьи и семьи и так далее, то, к сожалению, мы не добьемся результата. Потому что не только дети выросли в некой вакууме бездуховном, но и некоторые педагоги точно так же не имеют священного педагогического трепета, входя в школу, а просто относятся к этому просто, ну, как к некому занятию. Основное занятие у них вообще репетиторство после школы. А так они...
0: Потому что они копейки получают, Виталий.
5: Я за то, чтобы учителя получали много. Я за то, чтобы учителя имели возможность заниматься репетиторством, пожалуйста. Но я против того, что у нашей школьной программы, и это вопрос к министру просвещения нашему.
0: Что ой, министр школьная, просвещения, это моя любимая
5: школьная
0: история.
5: Школьная программа не допускает самостоятельной учебы без использования репетиторов.
4: Сейчас реклама, и мы вернемся.
26: Запретных Милонов. Реклама.
1: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
2: В жизни есть важные ценности. Есть то дорогое, что материально неизмеримо. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. Великолукский похоронный дом. Качественное изготовление памятников. Благоустройство мест захоронения. Индивидуальный подход к каждому заказчику. Наши адреса. Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
21: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь, то есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
26: Запретных Милонов.
4: А мы продолжаем с Виталием Валентиновичем обсуждение наиболее насущных вопросов. И вы знаете, я тут увидела, что Россельхознадзор перекрыл поставки фруктов и овощей из Армении. Ну, до этого были цветы, до этого был коньяк. Понимаете, я понимаю, что у нас сильно охлаждаются отношения с Николом Пашиняном. Но когда Россельхознадзор рассказывает, что во фруктах армянских вдруг появились мошки, очевидно, думает потребитель, из-за того, что Никол Пашинян недостаточно дружественный нашей страны, это же тоже, мягко говоря, подрывает авторитет, стесняюсь сказать, Россельхознадзора. Или я ошибаюсь?
5: Есть там мошки или нет? Я могу сказать, что в любых фруктах мошки есть. И мошки, к сожалению, не в контексте армяно-азербайджанского конфликта, поэтому мошки есть и в азербайджанских, и в армянских фруктах. Это факт. И мало того, если они не обработаны сильными химикатами, мошки там должны быть.
4: Отлично. Зачем так делают идиотские?
5: Я думаю, что тут надо просто мое мнение, не профессионала, конечно, человек, который ничего в этом не понимает. Надо бы сказать честно, знаете, поскольку Никол Пашинян заявил, что для него важнее стратегическое направление взаимодействия с Европейским Союзом, то, соответственно, мы вынуждены ограничить заработки армянского бюджета в России.
4: Вот это честно, это нормально.
5: И все бы поняли, потому что...
4: А что же мы тогда левой рукой,
5: мы как бы делаем намек, мы же очень вежливые, мы же очень мягкие.
4: Мы идиоты, мы выглядим идиотами.
5: Мы вежливые, как бы, даем ему понять.
4: Вежливыми идиотами.
5: А, вообще, то, куда сейчас плывет Республика Армения, конечно, вызывает у меня глубочайшую печаль. Глубочайшую печаль, потому что в Армении не было никогда ни в каком виде не было русофобии, никогда ни в каком виде не было противостояния с Россией, потому что большинство армян живет в России, а не в Армении. И что касается Армении, то вот это то, к чему сейчас движется там политическая система, нелогично для самой Армении. Они даже не имеют границы с Евросоюзом вообще. Они далеко от Европы находятся, и их, в общем, нету никаких очевидных бонусов от того, что они смогут когда-нибудь стать Румынией.
4: Вот. Виталий, подождите.
5: Ну
4: смотрите.
5: Что?
4: Да, нет, я совершенно с вами согласна. Да, но смотрите, тут выборы, предстоят. И когда наш Россельхознадзор

0: Я могу тут рассуждать как человек, имеющий корни в Армении, в Ереване. Мой прадедушка там был судьей. И, конечно, для меня печально, что так складывается, что у Пашиняна нету конкурентов эффективных. Прошлые кланы...
1: А почему так получилось?
0: Прошлые кланы, которые сейчас претендуют на звание главной оппозиции Пашиняну, уже обделались. Потому что все помнят те времена, которые были в 2000-х в Армении. Жуткая коррупция. Полицейские останавливают тебя на улице, машину твою. И просто это они останавливают не потому, что ты нарушил, а потому, что должен дать денег им.
1: Угу.
0: Взятки страшные. Сейчас в Армении что-то... Вот они пошли по сценарию американско-европейскому, как Саакашвили. То есть вот эта вот явная коррупция, касающаяся всех, она стала меньше, uh-huh. безусловно. Uh-huh. Она стала более изощренной. Могу сказать, что если вы армянин, приехавший в Армению, вернувшийся, то вам не дают сделать ничего. Вас будут гонять по кругу, делая из вас идиота. Но естественно, что в Армении как строили и развивались приближенные к власти люди, так это и происходит. Просто поменялись люди у власти и поменялись компании. А так, как вот коррупция осталась. Просто теперь надо, чтобы дать кому-то, нужно не просто дать, а еще быть тем, кому позволено давать взятку для того, чтобы что-то делать.
1: Виталий, я прошу прощения, я просто хотела вернуться на секунду. Мы же, в общем, я все время слышу последние дни от разных наших власть-придержащих многообразные угрозы в отношении Армении. Да, ей нужно определиться, ей нельзя, значит, сидеть на двух стульях и так далее. И помните, когда-то Трамп сильно угрожал Канаде. В итоге Канада, которая не хотела вот этого, да, демократического кандидата, она его выбрала. Ровно то же самое произойдет и в Армении, когда Россия постоянно угрожает Армении. Ты должна определиться, Армения с нами, ты или против нас. Естественно, идет отторжение такого наезда. Разве нет?
0: Здесь, поймите, я ограничен, поскольку это все-таки внешняя политика, она не входит в компетенцию Государственной Думы Российской Федерации. Но я могу лишь еще раз сказать, что действия некоторых сил в Армении, оппозиционных, Пашиняна, будем так мягко говорить, они меня глубоко разочаровывают. То есть, если бы я мог... понятно, что Пашиняна победить можно.
1: Боюсь, нет. Самвел Карапетян?
0: Да, Самвел Карапетян, к сожалению, не является политиком,
1: конечно,
0: который
1: нет.
0: пользуется всенародной поддержкой и может пользоваться. Не работает так. Самвел Карапетян – российский предприниматель. И вот это надо понимать, что он в Армении сейчас выгодный оппозиционный, хотя он не кандидат, а он, так сказать, выгодная оппозиционная фигура, потому что всегда может показать, что он предприниматель из России. Поэтому, нет, конечно, в Армении есть много талантливых людей, которые могли бы стать хорошими
1: достойной
0: конкурентами.
1: Достойной оппозиции.
0: Хорошими конкурентами. Но они, к сожалению, не всегда поддержаны. А вот этот клан, кланы, которые были до Пашиняна, они настойчиво предлагают вот вернуться к старому. Ну, это, представляете, как если бы в 90-е годы в России там была бы структура типа там КПРФ, которая предлагала бы полностью восстановить там, не знаю, нет, Советский Союз нельзя это сравнивать с этим, но, то есть, это, условно говоря, в 2000-е была бы структура, которая предлагала бы вернуться к 90-м, к святым.
1: Ну, в общем, да, я поняла вас. Виталий, у нас просто еще один важный международный вопрос. Единственное, что тут вот надо сказать, что мне кажется, что вот в последнее время наши многие, может быть, не слишком... Ну да, я понимаю, что вы не можете это комментировать, но мы сделали все, чтобы пророссийские кандидатуры пролетели на выборах в Армении.
0: В Армении не нужны пророссийские кандидатуры, понимаете?
1: А мы не можем просто отвернуться от Армении, пусть она идет своим путем.
0: Дело в том, что...
1: И будет счастлива.
0: К Армении повернулись и не отошли от нее другие силы, которые агрессивно
1: проводят... А нам-то что?
0: политику. Ну, как нам что? Это наш сосед. Это наш партнер, сосед. И сейчас как раз,
1: поэтому
0: как
1: мы будем
0: раз при
1: его
0: помощи западных сил,
1: да?
0: Финансируется и раскручиваются антиармянские силы. Понимаете, вот если мы просто бы поддержали проармянского кандидата,

0: Пашинян не является проармянским кандидатом. Этот человек не соответствует ни одной армянской ценности, ценности армянского народа. У него даже жены нет. Господи.
1: Это не наше дело, Виталий.
0: Гном.
1: Да, слушайте, хорошо, все, я поняла, с Арменией, хотя я
0: это
1: думаю,
0: не что... ваше дело. А мой прадедушка жил в Ереване и был судьей. Это наше дело. Поэтому
1: мы будем продолжать
0: Пашиняна...
1: давить на Армению.
0: Нет, давить не надо. Надо поддерживать проармянского кандидата, который будет ориентирован на большинство армян мира, которые живут в Российской Федерации.
1: Виталий, у нас всего 2 минуты на важную тему. Но тема важная. Авианосная группа... На самом деле, авианосец сумасшедший совершенно американский в Карибском море, который, значит, непосредственно нацелен на Кубу. Тут все говорят, что, значит, обвиняют Рауля Кастро во всех делах. Вот что будет...
0: Сколько... Рауль Кастро старик.
1: Да.
0: Он немощный уже, он очень старый человек.
1: Ну, его обвиняют в преднамеренных убийствах.
0: Оставьте вы... Я американцу говорю, оставьте человека в покое. Но вопрос не в Рауле Кастро, вопрос в Дональде Трампе, у которого, как обычно, какой-то геморрой. И поскольку геморрой в Америке Дональд Трамп решать не умеет, потому что, извините меня, его мозгов и мозгов его произраильского лобби, который его финансирует, не хватает, чтобы решать действительно актуальные проблемы, он решает в очередной раз отвлечь американское сообщество на некую страну, которую надо захватить.
1: Мы будем защищать Кубу. От Америки.
0: Мое скромное мнение, неквалифицированное и непрофессиональное, конечно, что у нас нет возможности это сделать.
1: Угу.
0: Объективно защитить Кубу сейчас военным способом мы не сможем. Дипломатическим, да, но как, насколько дипломатические механизмы действенны в нынешнее время? Америка плевать хотела.
1: На всех.
0: На всех вообще. На нормы какого права? Международного. Да, дело в том, что маленькая проблема существует, что Дональд Трамп не учился там, где преподавали такие термины, как международное право. Он просто не в курсе.
1: Мне кажется, что совершенно блестящий финал нашего разговора с Виталием Ильичем. Смотрите, и международную повестку осветили, и внутреннюю. Все получилось. Виталий Ильич, спасибо вам большое. Жду вас в следующий раз через неделю обязательно. Спасибо.
2: Запретных Милонов. Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». Берите пример. Рассказываем о тех, кем гордимся. Дмитрий Донской был дальновидным политиком и стратегом. Под его влиянием происходило укрепление власти и объединение русских княжеств. В то время в Золотой Орде начались междоусобицы и вражда среди претендентов на ханский престол. В 1374 году Дмитрий Иванович отказался от уплаты дани правителю Орды Мамаю. Это был первый шаг к открытой борьбе против ненавистного ига. За годы своего княжения Дмитрий Донской стал признанным лидером антиордынской политики в русских землях. Он стремился к объединению Руси. Ему принадлежала идея сильной великокняжеской московской власти. При Донском началась чеканка серебряной монеты, а деревянные стены московского Кремля были заменены на белокаменные. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 7 утра. В Самаре 8. В Новосибирске 11 часов. В Улан-Удэ полдень. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
2: Об атаках.
3: Ярославль подвергся удару БПЛА, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Одна женщина получила осколочное ранение. Ночью в Ярославле в направлении Москвы перекрывали трассу М8, также сообщал губернатор. Сейчас ограничения на движение сняты. Приостанавливал работу аэропорт Ярославля, сообщали в Росавиации. Ограничения к утру также сняты. Кроме того, Белгород и Белгородский округ ночью дважды подвергались ракетному обстрелу со стороны ВСУ, сообщили в оперативном штабе региона. Поражены объекты энергетической инфраструктуры. Повреждения получили 2 административных здания и 2 многоквартирных дома. Пострадал 1 человек. В городе начались перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения.
2: О важном.
3: В Старобельске создадут мемориал жертвам атаки на общежитие колледжа. Это сообщил ректор Луганского государственного педагогического университета Жанна Марфина. Сроков создания памятника она не уточнила. Общежитие и учебный корпус Старобельского профессионального колледжа Луганского педагогического университета атаковали. В ночь на 22 мая погиб 21 студент, пострадали 63 человека.
2: Об авиации.
3: Самолет у главы Минобороны Британии заглушили сигнал GPS возле России. Борт королевских ВВС Великобритании, на борту которого находился министр обороны Джон Хилли, подвергся воздействию средств радиоэлектронной борьбы во время полета вблизи российской границы. На самолете пропал спутниковый сигнал, и пилоты были вынуждены использовать резервные навигационные системы для расчета своего местоположения. Помехи также привели к сбоям в работе некоторых элементов приборной панели в кабине пилотов. В оборонных кругах королевства Россию считают виновные в происшествии, но пока не ясно, был ли самолет министром намеренной целью атаки РЭП или же борт случайно попал в зону действия глушилок.
2: Обо всем.
3: Сборную Демократической Республики Конго могут не допустить до чемпионата мира по футболу из-за вспышки Эбола. Команда должна пройти 21-дневный карантин в Бельгии перед въездом в США. Это заявил глава рабочей группы Белого дома по чемпионату мира Эндрю Джулиани. В противном случае команду могут не пустить в страны, которые примут турнир. Число предполагаемых случаев заражения вирусом Эбола в Конго превысило 900, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейсус. Больше новостей читайте в российском мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки. Мария Фролова, служба информации, радио «Комсомольская правда».
2: Что будет? Честный взгляд на 25 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
4: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Начинаем наш эфир. Трансляции идут на YouTube канал «Нео Панкин» и на нашем сайте radiokp.ru. Там кнопка «Эфир», телеграм-канал «Панкин». Если хотите, подписывайтесь. Тема сегодняшнего разговора связана с накоплениями, нашими накоплениями на черный день. Свежая новость. 2/3 россиян не имеют финансовых накоплений на черный день. Резервов на случай потери дохода нет у 68%, там даже чуть больше. 68% опрошенных имеется в виду. Давайте округлим до 70%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование, проведенное на страховом рынке. Это первый момент. Далее, совсем недавно проходила новость о том, что на самом деле накоплений россиян хватит в среднем на 4 месяца жизни без зарплаты, при этом почти 40% населения не имеют никаких сбережений. Об этом говорят исследования сервиса по поиску работы «Суперджоб». Есть также и огромное количество разных других опросов, дорогие друзья. Вот экономисты из Центробанка, например, недавно увидели в сбережениях россиян рост доли накоплений на черный день. И эти россияне, проклятые, не хотят эти деньги тратить, это первый момент. И эти россияне не хотят эти деньги заставлять работать, они их держат под подушкой. Какие хитренькие. В общем, друзья, тема сегодняшнего нашего разговора – это, конечно, накопление на черный день. Сколько вы сможете прожить без зарплаты, в случае чего, сколько у вас есть денег, давайте по-честному поговорим, просто интересно, потому что разные опросы, разные говорят, разное. 8 800 200 ровно 9702, звоните, пожалуйста, и, собственно, честно, желательно, конечно, рассказывайте, сколько денег у вас есть в случае чего. Ну и вообще, получается ли у вас, это тоже вопрос, хороший вопрос, откладывать на черный день, на случай чего, на тот самый черный день. Будем надеяться, он никогда не наступит. 8 800 200 ровно 9702. Звоните, пожалуйста, слушаем песню, собираем звонки, начинаем разговор.

0: Группа «Дюна», старая добрая песня, друзья, в эфире радио «Комсомольская правда». Она, собственно, и открывает наш сегодняшний эфир. Тема разговора – есть ли у вас накопление на черный день? И сколько, желательно тоже, скажите, пожалуйста. Ну, сколько вы проживете без зарплаты в случае чего? 8 800 200 ровно 9702. Вадим Арзамас. Здравствуйте, Вадим. Прошу вас.
1: Добрый день всем.
0: Здравствуйте.
1: Недобрый. Недобрый для меня день.
0: Почему?
1: Я удивляюсь вот этой теме, потому что 21 человек наших русских ребят погибло, сами знаете где.
0: Старобельск.
1: Десятки стали инвалидами. Ну, и вот и вы эту тему забираете.
0: Дорогой мой человек, стоп. Дорогой мой человек, словами Виктора Баранца говорю. Значит, первый час у нас не политический, с 7 до 8. Если вы этого не знаете, то просто переключите, пожалуйста, волну на другую. А тема, которую вы называете, мы, конечно же, она для нас ключевая. И сегодня мы ее подробнейшим образом, как и, собственно, ответ возмездия, будем обсуждать. Всего доброго. Далее. Павел из Энгельса, прошу вас.
2: Добрый день.
0: Здрасте.
2: В принципе, прожить, наверное, смогу около года. Может быть,
0: ничего
2: даже
0: себе, неплохо.
2: Но, дело в том, что не то, что у меня большие накопления, а дело в том, что у меня, наверное, оптимизированы траты и как-то сложилось так, что деньги мне, в принципе, не нужны. То есть, заплатить за коммуналку, я, к счастью, имею дополнительную квартиру, которую сдаю, и она мне покрывает оплату коммунальных услуг.
0: Угу.
2: Соответственно, на пропитание у меня огромная дача, приусадебный участок, меня прокормит всегда. Соответственно, денег-то как таковых больших-то, может быть, и нету, но год прожить вполне.
0: Угу. Но все равно, скажите, сколько вы зарабатываете в месяц, если не секрет?
2: Ну, от 100 до 150.
0: А сколько откладываете, как правило? Какой процент от этой зарплаты?
2: Все в стройку уходит. Нет, у меня есть отложенная сумма, там около, наверное, 700-800 тысяч. А все остальное
0: все уходит
2: в стройку.
0: А, и то есть прям даже не откладываете ничего зарплаты сейчас? 800 тысяч, ну неплохо, да, нормально, нормальный такой резерв. Спасибо вам большое, спасибо. Далее, Александр из Тюмени, прошу вас, здрасте.
3: Здравствуйте, Иван.
0: Здрасте, прошу вас.
3: Очень интересно слушать сегодняшнюю вашу тему, объясняю почему. Потому что мне осталось до выхода на пенсию, я предпенсионер, 122 дня. Не работаю на сегодняшний день. Причем я поставил крест на своей работе ведущего в ресторанах, кафе, инаугурациях и так далее. 15 лет и почти 6 месяцев заканчивается месяц май. И скажу вам откровенно, когда я слушаю людей, которые говорят: мне осталось на год, ну, немножко побольше, а может быть поменьше. Я скажу честно, плохо ребята работали. Объясняю почему. Потому что я работал 29 лет без выходных, без праздников, без Новых годов, первых маев, Дней Святого Валентина. Я просто пахал. И на эти деньги на сегодняшний день я живу. Просто перекладываю их в банк, получаю проценты и говорю про себя: Господи, спасибо, что я дожил почти до того выхода, а когда я на последний момент просто-напросто соберу всю свою родню, я вам скажу честно, я зажгу такой фейерверк, которого нигде у нас, в наших крутых домах, где стоят хорошие машины, живут успешные люди, никто не зажигал. Поэтому говорю только одно. Ребята, работайте, и вам все будет.
0: Позвольте уточнить, сколько вы в месяц тратите денег?
3: А я вам скажу, 258 рублей. Это прожиточный минимум. И вот сейчас, когда у меня заканчиваются конкретно вклады в Сбербанке, я выхожу на свою пенсию. Я 15 лет просто-напросто жил очень скромно.
0: Какая очень пенсия скромно. Предполагается у вас?
3: 20 тысяч рублей. У меня 92 балла.
0: Да-да, вот. Е-балла, мы помним, да. Спасибо, ладно, давайте других послушаем, спасибо. Из Санкт-Петербурга звонок. Иван, здравствуйте. Иван из Питера, алло, прошу. Иван? Да, пожалуйста.
4: Алло, добрый день, Иван. Да, ну вот у меня, например, 50 тысяч уходит на месяц. Ну, от семьи отдаю 50 тысяч. И накопление всего лишь 1 200 000. 1 200 000, которые тоже лежат на депозите. Ну, проценты.
0: Я понял.
4: Вот это вот, и спасать больше ничего. Да. Ну, какие-то подработки или еще что-то.
0: Вот, то есть, подождите, что... вы 50 тысяч рублей тратите в месяц на семью, я правильно вас понял?
4: Да, да, 50 тысяч.
0: Это как-то вы... Кстати, так, уже ну, места...
4: Иван, это военная пенсия.
0: Я понял, пенсия. Хорошая пенсия, да.
4: Да, и какие-то подработки, ну, у меня там эти горячие точки, там все такое.
0: Я понял, ага.
4: Вот, ну, Иван, так это считается, это у меня нормальная
0: пенсия. Да, у вас хорошая пенсия, у вас хорошая пенсия, очень даже.
4: Ну, у меня льготная просто участие в боевых действиях.
0: Да, да.
4: Немножко, да, хоть немножко. Вот это и вам спасает. А так люди меньше получают. У нас в Санкт-Петербурге люди очень мало получают. Это вот в Москве пенсионеры, они хорошо получают. А там какая-то доплата идет, а у нас очень мало. Поэтому, ну, вот, скажем так, впритык-притык. Не шикуешь, не это. Ну и вот 1 200 000 – это депозит. Вот у меня не сжат они в Сбербанке, и все. Больше ничего, Иван. Вот. Ну, слава богу, нет, квартира есть, и дача есть. Вот какие-то подработки. Ну, чтобы такие вот, как Москва, я беру зарплаты, то в разы Москва больше получает, чем у нас. Петербург это вообще мало получает люди. Очень мало, Иван. Мы как провинциальные города. Так же, да. Вот. Ну, вот 1 200 000 у меня только единственное. Накопление, все, что есть. Все, Иван, больше ничего нет.
0: Ну, понятно. Ну, у вас и черный день, получается, и не наступит, потому что вы же не останетесь без пенсии, правильно?
4: Не-не-не-не, ну, Иван, вот это спасает. Это спасает, потому что я льготными годами вот выработал все горячие точки. У меня северные, и это... И вот это спасает. Если бы не это, я не знаю, это тяжело. Вот кто люди меньше получает, как они живут, я не знаю.
0: Ну, как-то живут, да. Спасибо. Да. Как-то живут. Друзья, близимся к перерыву. Я как раз вот ту новость, которую я целиком-то не озвучил, касающуюся как раз исследования от экономистов из Банка России. Так, в последние 3 года в структуре сбережений россиян выросла доля так называемых предупредительных сбережений, накоплений на черный день. Высокая доля таких сбережений может снижать инвестиционный потенциал и сдерживать экономический рост. Ведь такие накопления, как правило, представляют собой неработающие деньги. Но это вот к нашему вопросу, дорогие друзья. Сколько у вас есть денег на черный день? Просто так интересуюсь. Не нужны мне ключи от квартиры, где деньги лежат. Просто у вас есть накопление на черный день? Сколько вы проживете без зарплаты? 8 800 200 ровно 9702. Таков вопрос нашего сегодняшнего эфира. Звоните, перерыв.
5: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70. Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
6: Если вкусно любишь кушать, наши роллы ты покушай. Нашу пиццу из печи любят даже малыши. Заказы принимаем на сайте «Пицца Роли» и в группе «Контакта».
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто.
7: слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее.
5: Что будет? Честный взгляд на 25 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. У вас есть накопление на черный день? Сколько вы сможете прожить без зарплаты? 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Звоните, поделитесь, пожалуйста. Правда, очень интересно, потому что исследования говорят разные. Разные исследования, разные результаты. Пожалуйста, звоните, слушаем. Кого-то слушаем. Сейчас нам скажут, кого мы слушаем. Евгений из Воронежа, здравствуйте.
8: Да, здравствуйте. Да вот я вот послушал, люди вам звонят, вот говорят, я столько накопил, столько накопил. Я вот посмотрел, я так понимаю, они просто ни семьи, ни детей, нету никого. Вот возьмем меня, к примеру. Я работаю дальнобойщиком. Работаю без выходных, дома не живу, семью не вижу. Зарплата у меня от 150 до 170, это средняя, как бы. Вот. Накоплений, вот не поверите, нету никаких. Потому что при такой зарплате, при таких ценах, как накопить просто, я не понимаю. Вот смотрите, кредит, допустим, 50, вот, покушать 30. У меня две девочки, ну, сами понимаете,
0: дорого.
8: Косметика.
0: Дороже, чем мальчики, конечно.
8: Да, в три раза дороже. Да. Вот, супруга, естественно, то же самое, косметика, одеться, обуться. Плюс свозить один раз в год на море. Как накопить, я не понимаю.
0: Но на море все, извините за иронию, на море все-таки откладываете, получается.
8: Ну, как бы, да, но вот. Это если считать как бы накопление. Ну,
0: нет,
8: да,
0: нет, это небольшая ирония, ну что, я понимаю, да, конечно, конечно, тяжело.
8: Вот, я вот сейчас послушал, я не понимаю, как вот при семье, допустим, да, а если еще 3-4 ребенка, и как накопить? Живем вот от зарплаты до зарплаты.
0: От получки до получки, как раньше говорили.
8: Да, да, да, то бишь месяц – это потолок, мы можем прожить без денег, вот, и то.
0: Угу. А жена, получается, не работает, да?
8: Она работает, ну, продавцом, кассиром в «Магните», магазине. Ну, что
0: я
8: то есть зарплаты там
0: 25 тысяч, да, ага, да-да-да. Понятно.
8: Поэтому как бы...
0: Спасибо большое, вот. Спасибо, да, да, понятно. Рустам из Нижнего Новгорода, слушаем вас, прошу вас, пожалуйста. Рустам, алло. Да, здравствуйте. Рустам, ну, говорите, да, ну...
9: Ну, что, накопления у меня хватит дня на два.
0: Отлично.
9: Если я останусь без работы, и на всю семью из 5 человек хватит дня на 2.
0: Офигеть, у вас большая семья, вы этот многодетный отец, да?
9: Да.
0: Круто. Подождите, а вашим как многодетным должны там какие-то бонусы давать, разве нет?
9: Ну, дают, но, к сожалению, этого тоже не хватает. То есть подписать, школа, секции, продукты. Все съедает основную часть.
0: Сколько у вас доход на семью, скажите, пожалуйста?
9: Где-то 250 получается.
0: 250, ну понятно, на семью из 5 человек это да, это мало, я согласен. Но, тем не менее, что-то дооткладывать, как мне кажется, ну должно получаться. Хотя бы там плюс-минус тысяч по 5-7.
9: Пытаюсь, но потом приходит какой-то опять момент покупать одежду новую на какого-то праздника, и накопление себе приходится снимать.
0: Ясно. Ну, понятно. Спасибо. Спасибо большое. Далее. Эльмира из Казани. Я же правильно имя назвал, да, Эльмира?
10: Правильно,
0: да.
10: Правильно.
0: Да, все. Здрасте. Здравствуйте, пожалуйста.
10: 19 тысяч пенсия. Вот эти предыдущие хвальбисты, кто вам звонили, да, они немножко подумали бы своей башкой, что Госдума тоже слушает эту передачу.
0: Так.
10: Скоро такой еще закон изобретут. Скажут, надо срочно все урезать.
0: Да нет, урезать не будут.
10: Вообще ни на что. Ни на что не хватает пенсии. 19 тысяч. Стаж 32 года. Не на овощной базе подъедалась, на очистных сооружениях работала. Осталось вообще без здоровья. Ничего нету. Ой, онкология была в 2013 году. Почку удалили. Группу отобрали. Сказали, что вырастет вторая. Вот такой, вот так и живу. Какое тут откладывание еще? Каждый раз на лекарство 2000 уходит. каждый месяц живем от пенсии до пенсии, но недели не хватает. Покупаю набор для борща свиной. Вот за счет этого выживаю. Все, спасибо.
0: Вам спасибо, не бойтесь, пенсию вам не урежут. Другой вопрос, что цены могут вырасти, а проиндексировать пенсию могут как-то, ну, немножко не успеть. Это другой вопрос. Далее. Евгений из Хабаровска, прошу вас.
11: Да, здравствуйте.
0: Здрасте.
11: Евгений, я из Хабаровска. Я юрист, самозанятый. Жена у меня учительница. Ну, в принципе, нам всего хватает. Откладываем мы на отдых. И взяли сейчас вот ипотеку с господдержкой по 2%. В принципе, я не знаю.
0: А какой у вас доход? Вот вы вдвоем живете, я правильно понимаю? Вдвоем?
11: У нее зарплата 40 тысяч, да. У меня вообще непонятно, нестабильно где-то. Ну, юрист, то есть сам на себя работаю. И как бы...
0: Ну, сколько разброс? Какой разброс? От и до?
11: От 50 до 250. Ну, предположим.
0: Ну, понятно, да-да. Ага. Но, тем не менее, вам хватает? Тем не менее.
11: Да, но мы, говорю, вот мы взяли, допустим, ипотеку, да, которая учительская. Сразу же подали заявление на... возврат НДС,
0: который... Да-да-да, я понял, конечно.
11: Надо как бы понимать, чем пользоваться. Господа, у нас в государстве достаточно много рычагов поддержки молодых семей, каких-то госпрограмм. И если человек будет этим интересоваться, то вот, допустим, у меня мама, она всегда была воспитателем, сейчас она на пенсии, но периодически занимается вот с детьми, какие-то там для себя находят хобби, подработки, что-то, чем-то занимается, и ей, в принципе, тоже хватает. То есть, если не сидеть на месте, если как-то двигаться, то каждый может заработать в нашей стране сейчас. Да, есть какие-то определенные моменты, но при желании есть возможность заработать. Такое, когда мне говорят люди, что отсутствует такая возможность, я, глядя на себя вот, ну, и на своих родственников, понимаю, что нет, это не совсем соответствует действительности.
0: Спасибо. Спасибо вам большое. Далее. Сейчас мы узнаем, кто до нас дозвонился. Александр из города Саров. Пожалуйста.
12: Добрый день.
0: Здравствуйте.
12: Добрый день. Вот, в общем, я пенсионер, да, живу, ну, можно сказать, один, потому что дети выросли там, ну, внучка ходит. Это. Вот у меня уходит на питание, скажем, 20 тысяч, 20-22 в месяц. Ну, еще там 9-10 тысяч, это обязательные платежи, там, ну, квартира, интернет, связь, подписки какие-то. Вот. Ну, пенсия у меня, конечно, неплохая, но я всю жизнь, вот как-то у меня привычка была давно уже, ну, не всю жизнь, давно, 20% с любого дохода всегда откладывать. Вот. Не скажу, что это много накопилось, но полгода, я уверен, проживу, даже если там не будет никаких у меня денег.
0: Полгода. Неплохо. Неплохо. Спасибо. Спасибо большое. Далее. Михаил из Москвы. Здравствуйте.
13: Алло, добрый день.
0: Да, говорите, пожалуйста.
13: Ну, я знаю, что хочу сказать по этому вопросу, что дети, в принципе, кажется, должна быть просто серьезность и аккуратность. Вот у нас получается как? Спасибо, у меня жена в этом плане молодец. У нее четко все рассчитано. И, то есть, вот на питание такой-то, такие-то деньги, там, на детей такие-то деньги, там, на покупки то-то. И, в принципе, ну, удается откладывать. Если жестко, четко придерживаться вот этой вот стратегии и не давать себе слабинку, не давать вот какой-то там возможности отойти от таких принципов. И, по идее, получается.
0: Спасибо большое. Спасибо вам большое. Далее. Михаил из Кинешмы. Теперь вы рассказывайте.
14: Здравствуйте.
0: Да, прошу вас.
14: Ну что, я пенсионер. Конечно, с пенсии ничего не отложишь. Но я работаю. До сих пор работаю 70 лет. Кручу баранку, так сказать. Вот на эти деньги жить можно. Можно даже откладывать, если бы была бесплатная медицина. А то небольшая операция, где-то 200 тысяч минимум. Сдать анализы или еще там что-то, приобрести таблетки. Ну, возраст у меня и у жены, само собой, нужны и таблетки, и медицинское обслуживание, опять огромные деньги улетают везде. И вот сейчас перестану работать, уже пора бы. Как жить будем, даже не представляю. Если сейчас откладывать не можем. То есть живем без запаса.
0: Печально. Далее. Анатолий из Краснодара. Здравствуйте.
15: Доброе утро, Иван. Я в двух словах, чтобы не утомлять. Мне 72 года, я пенсионер. Можно сказать, полувоенный. Ну, пенсия где-то 37 тысяч прямая, и там инвалидность у меня еще. Но я удивляюсь, когда люди живут еще на 19 тысяч. Отложить я ничего не могу. Я в постоянных долгах. Лекарства, зубы, то пятое, десятое. Короче, накоплений ноль. Ноль. Просто ноль. Естественно, если у меня не будет дохода, только буду пользоваться только кредитными картами. Вот такая ситуация.
0: Понятно. Спасибо большое. Перерыв у нас, друзья. Сколько там в секундах осталось? 30 секунд. Как раз у нас впереди перерыв. Новости, рекламы и анонсы. Все, как всегда, послушаем и продолжим этот разговор. 8 800 200 ровно 9702. Есть ли у вас накопление на черный день? Сколько вы проживете без зарплаты? Звоните, пожалуйста, рассказывайте. Вот, допустим, завтра сокращение. Или просто вы захотите уйти в никуда отдохнуть немножко. Сколько вы без зарплаты проживете? 8 800 200 ровно 9702. Перерыв у нас.
16: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
17: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
18: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
19: 1990-е. Череда жутких преступлений и новость о маньяке Александре Списивцеве. Спецкор «Комсомольской правды» Александр Рогоза провел журналистское расследование. Что породило монстра? Темные силы или семейная трагедия? Как удалось выжить одной из жертв? Почему мать стала сообщницей маньяка? Ответы в книге Александра Рогозы «Списивцев. Мама знает». Ищите на маркетплейсах и в книжных магазинах. Реклама 18+.
20: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
21: Берите пример. Рассказываем о тех, кем гордимся.
22: Петр I был провозглашен царем в 1682 году, когда ему было всего 10 лет. Уже через 7 лет Петр начал править самостоятельно. Одним из главных достижений Петра стало расширение территории России в Прибалтийском регионе после победы в Великой Северной войне. Именно тогда, в 1721 году, он принял титул первого императора Российской империи.
21: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Новости на радио «Комсомольская правда».
23: В студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. Мемориальный парк «Воинской славы» открыли в Великих Луках. Открытие мемориального места в память о защитниках Отечества и зажжение второго в городе Вечного огня состоялось 22 мая. Мемориальный парк «Славы» расположен на территории братского кладбища воинов Советской армии, погибших в годы Великой Отечественной войны и освобождавших город от немецко-фашистских захватчиков. 7 лет назад здесь появилась аллея памяти бойцов 6-й роты 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, которые выполнили воинский долг ценой собственной жизни. На церемонии открытия открытия мемориального парка в честь героев СВО присутствовали заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в СЗФО Роман Балашов, председатель попечительского совета Общественного благотворительного фонда памяти 6-й роты Андрей Турчак, генеральный директор компании «Газпром Межрегионгаз» Сергей Густов, а также депутат Госдумы Александр Козловский, замгубернатора Ольга Тимофеева, глава города Николай Козловский, а также депутаты, ветераны, школьники и представители общественности. Депутат Великолепской городской думы, директор муниципального предприятия «Водоканал» Евгений Шумайлов провел встречу с общественными советниками избирательного округа номер 10. Участие также приняла депутат Юлия Ярышкина. В ходе диалога обсудили вопросы благоустройства территории округа, а также планы по модернизации муниципального предприятия «Водоканал», направленные на повышение качества и надежности коммунальных услуг для жителей города. Такие встречи позволяют совместно выработать решения по дальнейшему развитию округа и городской структуры. Прокуратура города потребовала убрать из дворов автомобильные шины, которые на ряде придомовых территорий использовали жителями и управляющими организациями для обустройства клумб. Такое нарушение законодательства об охране окружающей среды выявлено в ходе мониторинга. В надзорном ведомстве пояснили, что автомобильные покрышки относятся к отходам 4 класса опасности. Использовать их во дворах многоквартирных домов для оформления клуб, парковок и детских спортивных площадок запрещено.
1: О валютах.
23: Курс валют на сегодня: доллар 70 рублей 92 копейки, евро 83 рубля 27 копеек, юань 10.40.
1: О погоде.
23: В Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха плюс 17 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки ФМ.
2: Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21.30 по московскому времени. Только на радио.
3: Что будет? Честный взгляд на 25 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Общение со слушателями. У вас есть накопление на черный день? Таков вопрос. И самое главное, вот, допустим, перестанете вы получать зарплату на своем предприятии, на своей работе, сколько вы продержитесь без нее. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Звоните. Из Москвы звонок от Юрия. Здравствуйте, Юрий, пожалуйста.
4: Добрый день.
0: Здравствуйте.
4: Или вернее, доброе утро, Иван. Живем с женой на пенсию, стали вкладывать заработанные деньги в Сбербанк под проценты, на них жить хотели, ну и живем на них. Ну, так сразу урезали субсидии на квартиру. Спасибо родному. Что еще могу сказать? Хочешь вкладывать, ну, будешь терять. Вот так. Ну, а так живем. Слава Богу.
0: Спасибо. Далее.
4: Пожалуйста.
0: Спасибо. Далее. Анатолий из Калининграда. Слушаем вас.
24: Доброе утро, Иван.
0: Здрасте.
24: Я пенсионер с 21-го года на пенсии. С осени 21-го. 66 лет мне. Вот, хочу сказать, что я с 80-го года, как пришел с армии, работаю водителем по сегодняшний день. Сейчас я дальнобойщик. Вот. Приехал, жил в Казахстане, в 2003-м переехал. Гол как сокол, как говорят.
0: А, кстати, гражданство получили? Легко ли получили?
24: С помощью Путина, я всегда вспоминаю этот случай, с помощью Путина, нашего президента, я получил гражданство. Полтора года мы не могли получить, но получили. Вот, что сказать, значит, приехал как гол, как сокол, абсолютно. Двухкомнатную квартиру продал за $200, приехали. Все, теперь начал работать, восстановились, живем с женой, восстановились абсолютно. Купил очень хорошую машину салона, построил двухэтажный дом. И сейчас планируем купить двухкомнатную квартиру. Ну, это будет видно. Пока планируем. Если вдруг меня уволят, хотя это исключено, но у меня есть деньги. Долго.
0: Ну, примерно, примерно. Сколько в деньгах и сколько продержитесь?
24: Ну, 8.
0: 8 месяцев где-то, да? Плюс-минус полгода.
24: Нет, 8 миллионов.
0: А, 8 миллионов. Но вы же собрались квартиру покупать. Это деньги как раз от этого.
24: Да, для этих целей. Но она
0: ну
24: как
0: вот.
24: Бы под вопросом. Она как бы нужна мне или не нужна. Это деньги, квартира для того, чтобы сохранить деньги.
0: Я понял, логично. Да, логично.
24: Вот.
0: Все.
24: Ну вот, теперь что я хочу сказать. Я всю жизнь работал абсолютно. Даже не знаю, как выглядит бюллетень. Вот, такой рабочий человек. Сейчас на пенсии. Ну, ни в чем не нуждается, абсолютно.
0: Спасибо. Спасибо большое. Далее. Виталий из Саратова.
5: Здравствуйте, Иван.
0: Да, пожалуйста.
5: Спасибо огромное за ваши эфиры. Хотелось бы начать с присказки. Твои слова да Богу в уши. Вот хотелось бы, чтобы вашу программу почаще слушали Мишустин, Набиуллина, Владимир Владимирович Путин, Вячеслав Викторович Володин и делали какие-то выводы. Я многодетный отец, четверо сыновей.
0: Так.
5: Естественно, жена не работает, посвящает всю себя воспитанию детей и так далее, потому что и детки часто болеют в садике.
0: Понятно, понятно.
5: Вынужден работать я один. В прошлом месяце, ну, где-то получаю в Саратове 50-60 тысяч, работаю в строительстве. Было пособие на двоих детей по 14-800 выплачивали. В прошлом месяце нас с этого пособия сняли. Очень ощутимо стало для нашего бюджета.
0: Уточните, пожалуйста, почему сняли?
5: На 300 рублей превысили доход.
0: Офигеть.
5: Да, вот, да, и поэтому, и самое печальное, что вот эти деньги детские, они напрямую как бы, ну и не идут на детей, потому что мы вынуждены с этих денег оплачивать и коммунальные услуги, естественно, на продукты, вот, поэтому никаких накоплений нету, конечно, чисто гипотетически очень трудно представить, что мы останемся без работы, даже если я останусь в строительстве без работы, ну, пойдем дворы мести, в любом случае мы вынуждены будем искать какую-то работу, потому что, к сожалению, никаких накоплений нет.
0: Уточните.
5: Огромное спасибо за вашу...
0: Ага. Уточните, да, вы говорите, на каждого ребенка были по 14, 28 тысяч было вам платили, да?
5: Да, докидывали.
0: А скажите, с работодателем неужели нельзя было договориться, чтобы вам немножко снизили зарплату? Там,
5: пересмотрели? Я сам на себя работаю, я как самозанятый, Иван, поэтому такая история.
0: Ну, я слышал про такие ситуации, когда из-за рубля вот такая проблема возникает. Я слышал,
5: да. Еще могу сказать вот что. Просто очень многие многодетные в обсуждениях, они не делают специально вкладов, потому что каждая копеечка, даже вот эти нищие проценты, которые имеем со вкладов, они тоже идут, к сожалению, в доход. Поэтому многие многодетные не держат вклады, потому что даже это считают. Как бы, ну, невыгодно. Невыгодно держать вклады на какой-то черный день. Поэтому все держат в наличке. Ну, вот такая вот история. Вам.
0: Да,
5: спасибо огромное.
0: Вам спасибо. Очень ценный звонок. Слушайте, попробуем даже... Честно, попробуем его отправить, может быть, Останиной в комитет соответствующий Нине, главе этого комитета. Пока она еще глава этого комитета. Вдруг что-то изменится. Давайте подумаем, может быть, это как-то повлияет. Ну, наверняка они, конечно, знают об этой проблеме. Хотят ли они ее решать? Вот вопрос, да? Да это другой уже момент. Но, тем не менее, надо подумать, как вам помочь. Спасибо. Спасибо за звонок. Далее. Роман, Красноярский край. Прошу вас. Здравствуйте.
6: Иван, добрый день.
0: Да, добрый.
6: Очень приятно слышать вас. Первое, хотел бы выразить вам огромную благодарность за то, что поднимаете такие острые проблемы. Вот. Ну, реалии таковы, да, еще до 2013 года можно было... как-то откладывать, и ездили в Крым, в основном всегда в Крым ездил в отпуск с семьей, трое детей. Но сейчас, к сожалению, да, мне 55 лет, и теща больная, и на лекарства, у нее пенсия. Вот если бы не мы, да, как говорится, очень трудно было бы нашей теще на 20 тысяч пенсию прожить. тем более деменция и лекарства дорогие. А вот сейчас даже смотрите, как откладывать. Взяли вот сыну участочек небольшой, 12 соток. Чтобы построить дом, надо, соответственно, подключение электроэнергии, получить их условия. Если до 22 года, до 23-го раньше было подключение электроэнергии участка, тех условий, 550 рублей, то сейчас 150 тысяч, представьте. Ну как накопить? Вот это в 300 с лишним раз подняли расценки на подключение электроэнергии. Ну куда наше правительство смотрит? Куда наша антимонопольная служба смотрит? Уж если есть возможность, я бы хотел вообще, чтобы вы, Иван, в Госдуму пришли, потому что вы напрямую общаетесь с народом, честно. И,
0: а вы думаете, депутатам не пишут запросы? Вы думаете, что они не в курсе, что ли?
6: Да они спускают запросы, спускаются на места. Иван, непосредственно, понимаете, когда люди общаются с народом, тогда понимание у них есть, вот как вы. Вы же как губка впитываете все, вы же прекрасно знаете все наши проблемы. Огромное спасибо вашей передаче. Вот. Ну, я от души благодарю вам, желаю вам здоровья.
0: Спасибо.
6: Вот. Я сам участник СВО 22-го года, был в военно-гражданской администрации в Каховке, полтора года практически. Сейчас вот приехал дома и развожу руками, конечно. Все трудно. Но ничего, прорвемся, как говорится, победа будет за нами. Вам здоровья.
0: Вы уточните, пожалуйста, вам же, как участнику СВО, огромное количество бонусов.
6: Ну, я не ветеран боевых действий. Я с августа 22-го года уехал в Каховку, Херсонская область. Работал первым заместителем главы. Вот, много чего видел, знаю. Вот, поэтому... Ну, хотелось бы, чтобы наше правительство... Вот, понимаете, многим помогаем. Очень многим государствам, соседним, но надо обратить внимание на свой народ. Действительно, нашим пенсионерам очень трудно. У нас в Сибири и морозы. Вы не представляете, сколько дрова сейчас стоит. Машина дров стоит 30 тысяч рублей.
0: Да, знаю.
6: Ее хватает на полтора месяца максимум. Ну, это если при морозах, то месяц. Ну, ладно, жаловаться грех. Просто хотелось бы, чтобы правительство услышало и обратило внимание на проблематику нашу. Вот, как-то так. Поэтому я еще раз хочу вас поблагодарить, Иван. Самое главное, здоровья. И всем жителям России держаться, держаться и держаться. Ребят, прорвемся.
0: Спасибо вам большое. Хорошие слова. Замечательные. Далее. Михаил из Барнаула. Здравствуйте.
7: Здравствуйте, Иван.
0: Да, пожалуйста.
7: У меня накопления нету, я принципиально их не делаю, потому что в 91-м году у меня на счете было 21 тысяча рублей. По тем временам в Барнауле стоила трехкомнатная квартира, кооперативная столько. Потом павловская реформа, и они все сгорели. Вот. И поэтому я сейчас стараюсь деньги не хранить на счете. Вот.
0: Ну, под подушкой-то храните хотя бы.
7: Под подушкой, ну, вы знаете, у меня финансовая подушка, у меня осталась только одна наволочка, если честно. Вот. Я на пенсию живу, я пенсионер МВД, у меня пенсия 30 тысяч, не как военных, но тоже.
0: Вот. Повыше, да.
7: Сын взрослый у меня, он уже сам себе заработал.
0: 20 секунд, коротко, пожалуйста, давайте.
7: Да, ну и жена у меня, она художник тоже, когда пусто, когда густо. Поэтому как бы, ну вот так вот, но накоплений нету, я их не делаю.
0: Понятно. Ну, тем не менее, в системе МВД работали. Ну, что же вы прям так не доверяете-то государству? Ладно, перерыв у нас, друзья. Через 2 минуты вернемся и продолжим. Не переключайтесь. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира.
8: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано реклама.
9: Май. Строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май. Выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
10: Когда хочется создать не просто памятник, а настоящее произведение искусства, приезжайте на нашу выставку эксклюзивных гранитных памятников. Октябрьский 138, Дальняя 1, Дьяконова 4, Великолукский похоронный дом. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. www.похоронка60.
11: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
12: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
14: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
12: Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Что будет? Честный взгляд на 25 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Сколько вы продержитесь, если потеряете работу, то есть без зарплаты? Если у вас накопление на черный день, пожалуйста, звоните. 8 800 200 ровно 9702. Наталья из Воронежа. Здравствуйте.
16: Здравствуйте, Иван.
0: Да, пожалуйста.
16: Я решила разбавить мужскую компанию. Вот еду на работу, слушаю... Что могу сказать? Меня всегда возмущают официальные источники, которые рассказывают о средней заработной плате какой-либо отрасли. Я медик. Высшее образование, стаж больше 20 лет. Небольшая руководящая должность, не буду называть те, что не важно.
0: Хорошо.
16: Факт в том, что везде показывают, что медики получают огромные деньги. Вы посмотрите, как они хорошо живут. Я могу сказать, что доктор с высшим образованием стажа 20 лет получает не больше 40-50 тысяч. Не больше. Я одна. У меня муж умер. У меня ребенок-подросток. У меня поступление скоро. Куча репетиторов. Если без репетиторов ребенок образование просто не получит. Прожить на официальную зарплату медику невозможно. Я выживаю лишь потому, что у меня есть левый доход. Буду называть, буду говорить это честно. На зарплату я не проживу. Вот. Отложить на зарплату невозможно. Про пенсионеров бедных я вообще молчу. Поэтому лично про себя не жалуюсь, но ситуация вот такая. Если жить просто... не выживешь. Медицина, образование – это очень дорогое удовольствие. Независимо от того, где ты работаешь. К сожалению, так.
0: Ну вот я смотрю сейчас как раз по данным сайта bdex.ru на 1 мая 2026 года средняя зарплата врачей в Воронеже, пишут, 72-530 тысяч рублей. Некоторые показатели по категориям. Микропредприятия до 15 человек от 36, малые предприятия до 100 человек 54, средние компании от 100 человек 66 тысяч, крупные предприятия 84 тысячи, бюджетная сфера 48-350. Ну, то есть, вот как раз ваша зарплата, бюджетная сфера. Правильно я понимаю?
16: Да.
0: Ну, вот.
16: Правильно. Плюс. Каждый врач, ну, независимо, каждый любой человек, дабы увеличить сумму дохода, что вынужден? Увеличивать занятость. Не ставка, а полторы. Полторы – это максимум, что мы можем получить. Мы больше полторы ставки мы не имеем права работать. Ну и начинается. Там неофициально оформился, там неофициально оформился. Ну и вот в результате набегает. А вот чтобы сесть на одном месте и спокойно работать, на условно на ту же ставку, сумма будет недостаточной для проживания.
0: Спасибо. Спасибо большое, что позвонили. Далее. Андрей из Барнаула. Говорите, пожалуйста. Андрей! Говорите.
25: Алло.
0: Да, рассказывайте.
25: Я из Ярославля, правда, не из Барнаула.
0: Вот сволочи, обманули. Ну ладно, из Ярославля. Рассказывайте.
25: Да, ну, внесу немного позитива в обсуждение. Ну, мне 44 года, ну, как бы накопление.

0: больше, больше откладов, 20%, 30%, то есть от любого поступления всегда откладываешь, потому что, ну, я считаю, без этого, ну, очень сложно на что-то как бы рассчитывать и обеспечить стабильность финансовую.
1: А в целом доход у вас какой, так, принципе, скажите, пожалуйста, вот в целом, сколько вы зарабатываете?
0: Ну, где-то 150-200 получается. 150-200.
1: Жена в декрете, не работает, дохода у нее нет.
0: Ну, никакого. Да, она уже не работает лет 8, наверное.
1: Ну, понятно, да. А сколько откладываете, да, примерно 10%? Это значит по 15 плюс-минус тысяч, да?
0: Ну, сейчас 10. Детей было меньше, откладывал больше. Сейчас как бы поменьше получается.
1: Так сколько без дохода, ну, продержитесь вы?
0: Ну, я думаю, что не менее 5 лет, а то и больше.
1: Ничего себе вы отложили. Неплохо так. Ну, действительно, внесли позитив. Спасибо большое. Благодарим вас. Далее. Иван из Нижнего Новгорода. Прошу вас.
2: Добрый день.
1: Здрасте.
2: Я пенсионер, супруга пенсионер, рабочий. С 2006 года ни разу не сидели. Накопительный фонд, подушка, так сказать, безопасности у нас существует. Можем жить очень долго. Деньги расходуем на питание и помогаем детям, учатам. Так что, пока нам грех обижаться, единственная проблема, что бы я хотел посоветовать молодежи, чтобы они жили по доходам. Вся беда в том, что люди не считают своим доходом, расходуют неправильно. Это мое мнение.
1: Да, есть спасибо такое. И вам спасибо. Да. Действительно, не посредством живем частенько. Ну, соблазнов много. Соблазнов очень много стало.
2: Да, да.
1: Далее.
2: Да, это так.
1: Спасибо. Далее. Сейчас, секундочку, и мы узнаем, что нам дозвонился Максим из Кургана. Прошу вас.
3: Здравствуйте.
1: Да, пожалуйста.
3: Всем хорошего солнечного дня. У нас, по крайней мере, ну, я в Екатеринбург приехал. В Екатеринбурге солнечно и прекрасно. Ну, в Кургане обычно последние дни так же. Так что по вашей теме, в общем, доходы. Где-то, я не знаю, можно не озвучивать?
1: Да, можно и нужно.
3: Ну, у нашей семьи, так скажем, да, то есть два ребенка, и, соответственно, мы с женой работаем где-то от 100 до 150 тысяч. Жили, ну, на эти деньги прожить крайне сложно, но у нас отложения были в свое время, вот, на которые мы сейчас фактически как бы проживаем. А фактически живем предприниматели. Не уточнил, кстати, сферу деятельности, да. Вот. И было в районе 2 миллионов отложений, ну, в смысле, специально предвидя все вот эти ситуации, мы откладывали, и вот 2 миллиона было. Сейчас у нас где-то около 1 миллиона осталось. То есть 1 миллион мы съели где-то за период, наверное, 7-8 лет. Ну, это так, чтобы было примерно понятно. Ну, иногда меньше 50 тысяч бывает доход, конечно, потому что предприниматели, сами понимаете, сейчас все падает. Ну, в остальном, в принципе, не жалуемся, все отлично идет, стараемся пробиваться, биться, как говорится, в полной мере. Так что в двух словах примерно так. А так все устраивает, все прекрасно, все облагораживается, все хорошо. Понимаем, что страна живет в такой момент, и, соответственно, как бы ужимаемся, ничего страшного, я считаю, в этом нет.
1: Спасибо большое. Вам спасибо большое, что позвонили. Далее. Владимир с Подмосковья. Владимир.
4: Добрый день, Иван.
1: Здравствуйте.
4: Добрый день,
1: здравствуйте.
4: У меня ситуация следующая. 51 год, я остался один, похоронил жену. И квартиру, которую вместе нажили, отдал сыну. То есть я начал жить с нуля, вообще с нуля. Я всю жизнь проработал водителем. Долгое время работал на Дальнем Востоке, на севере. Вот. И с 16 года я начал жить с нуля. Вот. Ну, женился по глупости. Не женился, расписался. Вот. Купил квартиру. Благополучно, так скажем, новоиспеченная жена оттяпала полквартиры. Ну, я, в принципе, не унывал, я не опустил руки. На сегодняшний день у меня недвижимости столько, что, ну, вот, прошло 10 лет, что если я ее продам, то мне хватит до конца жизни, считаю. А насчет пенсии, да, кстати, ходил в пенсионный фонд, спрашивал девчата, говорю, как там насчет пенсии, они говорят, да, пенсия у вас будет, но если бы вы сегодня уходили на пенсию, то она составила бы 14 700 рублей. Так что если сам о себе не позаботишься, никто о тебе, естественно, не позаботится.
1: И это так.
4: Как-то так.
1: Нет, спасибо.

0: «Что будет?». Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
1: Радио уже давно не шипящий приемник.
0: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». В Арктике не бывает такого лета, каким его знают жители средней полосы России. Например, в национальном парке «Русская Арктика» считают, что наступило лето, когда среднемесячная температура устанавливается выше 0 градусов. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». В Москве 8 утра. В Челябинске 10. В Кемерове полдень. В Якутске 2 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
0: Об атаках.
2: Мужчина погиб при детонации дрона ВСУ в городе Грайворон Белгородской области, сообщил региональный штаб. Из-за удара машина загорелась, пожарные ликвидировали возгорание. Ранее сообщалось, что Белгород и Белгородский округ ночью дважды подвергались ракетному обстрелу со стороны ВСУ. Поражены объекты энергетической инфраструктуры. Пострадал один человек. В городе начались перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения.
0: О политике.
2: Урсула фон дер Лейн посетит Литву после серии происшествий с дронами. Глава Еврокомиссии прибудет в республику во вторник для обсуждения с представителями балтийских стран мер реагирования на БПЛА, пишет «Политико». Отмечается, что эта поездка фон дер Лейн должна продемонстрировать солидарность с прибалтийскими государствами. Она будет посвящена в том числе укреплению общего оборонного потенциала с помощью флагманских программ финансирования и планирования ЕК. За последний месяц происшествия с нарушением воздушного пространства беспилотниками зафиксированы в Латвии, Литве, Эстонии, а также Финляндии.
0: О мошенниках.
2: Аферисты придумали новую схему обмана россиян под видом возврата переплаты за жилищно-коммунальные услуги, передает РИА Новости. Все начинается с того, что человека добавляют в чат, где сообщается о якобы положенных выплатах за переплату по ЖКХ. Далее предлагают перейти в бот под названием «Окно цифрового обслуживания госуслуг», который внешне копирует официальный сервис. Там просят указать номер телефона и присваивают уникальный код, который нужно отправить обратно. Его передача дает преступникам полный доступ к личным данным.
0: О туризме.
2: Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам защиты прав туристов. Всероссийская акция продлится до 7 июня, пояснили в ведомстве. Там добавили, что специалисты ответят на вопросы по поводу качества и безопасности предоставления услуг туризма и отдыха. Граждане также смогут получить рекомендации по безопасному питанию, качеству питьевой воды, правилам купания и необходимым прививкам для путешествий. Уточняется, что номера телефонов, по которым проводятся консультации, адреса пунктов опубликованы на официальных сайтах территориальных управлений. Роспотребнадзора.
0: О валютах.
2: Официальный курс доллара сегодня 71 рубль 21 копейка, евро 82.54, курс юаня 10 рублей 48 копеек.
3: О погоде.
2: В Москве сейчас плюс 14, днем до плюс 19. Возможно, небольшие дожди. В Санкт-Петербурге в понедельник облачно, ветрено и до плюс 15. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Мария Фролова, служба информации.
4: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+. Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8:00 прямой утренний эфир на Луки ФМ.
5: Приветики всем! А это очень странно, что Дима решил не заходить изначально. Ну ладно, Дима, отдыхай.
6: Доброе бодрое утро.
5: Сегодня Луки твой ФМ. День.
6: Да, утро с той ноги. Антон Киф, Дима Иванов. 25 мая.
5: Это последняя неделя весны. И все.
6: Да? Угу. А, ну да, с 1 числа я в отпуск. Там как раз с понедельника получается.
5: И Катя, получается, возвращается, да?
6: Не знаю. Или нет? Я не тут в отпуск.
5: Просто так случится иногда в один прекрасный день, когда я просто один останусь.
6: Нет, и... на радио мой отпуск не влияет до 11
5: числа. А, на радио не влияет. Ладно.
6: Да. До шаров не влияет.
5: Отдельная вселенная.
6: Конечно, конечно.
5: Итак, сегодня у нас праздники, а сегодня у нас новости спортивные и юмористические, и шоу-бизнеса.
6: У тебя юмористические новости?
5: Да, новости из мира юмора.
6: И что там смешного?
5: Не знаю, что-нибудь вроде там Гарик Мартиросян выпустил новую пьесу, если такое, не знаю.
6: Ну это же ты должен за это ответственность. Ты...
5: Не, ответственность нести.
6: Да, подготовился что ли, не подготовился.
5: Я люблю готовиться за пару минут. В этом есть какой-то некий полезный стресс.
6: Ну, значит, послушаем новости юмора.
5: Обязательно. А у нас новость юмора — это мы. Это всегда событие, когда мы прибываем в студию. Так, давай по выходным. Ты работал, да?
6: Нет.
5: А что у тебя было?
6: Не работа. Работа не на работе.
5: Ты куда-то ходил? Что-то смотрел?
6: Не ходил. Что-то смотрел, не ходил.
5: Я обожаю вести с тобой эфир, особенно если это касается выходных.
6: Я не попал на стадион «Луки Энергия» играла вчера, и магия «Луки ФМ» такова, что в гостях у нас на прошлой неделе был Михаил Валерьевич Сальников, главный тренер «Луки Энергии» в программе «Наш спорт», и мы поговорили, пообщались и убедились, что надо уверенные победы дома достигать, а не в один мяч, чтобы не страдать много времени в попытках отыграться. И вот сразу пошло все уверенно. 3-0 вчера отхватил наш соперник, наш любимый соперник, многолетний наш соперник, звезда Санкт-Петербург. 3-0 усилиями наших футболистов. Сейчас даже не могу вспомнить всех. С пенальти. Кто забил, Антон, с пенальти? Ты помнишь?
5: Андрей Первозданов.
6: Киселев, по-моему. Точно. Сальников забил с розыгрыша штрафного. И потом Галанин поставил точку. В общем, 3-0. Луки Энергия обыгрывает звезду. Обыграла звезду. Догнала Муром на первом месте, который находится по очкам. И, ну, пока все-таки почему-то в некоторых таблицах пишется ниже, хотя разница мячей у нас получше. Но, тем не менее, очень приятно наблюдать за такой таблицей, где Луки Энергия на самых-самых высоких местах. Будем рады, чтобы это продолжалось как можно дольше. Ну, посмотрим, что будет. Следующая игра, кстати, с тем самым Муромом дома, но уже через 2 недели. На этой неделе мы тур пропускаем. Луки Энергия будет усиленно готовиться к, возможно, главной битве первой половины сезона против того самого Мурома. И, как всегда, естественно, чтобы посмотреть поконкретнее какие-то нюансы, именно в этот момент интернет решил качнуться в сторону небытия.
5: Это, получается, великие Луки выиграли у Санкт-Петербурга?
6: Да.
5: Как интересно. Это впервые за историю калужского футбола?
6: Не впервые, конечно. Звезда Санкт-Петербург просто с нами прошла все этапы жизни своей и нашей. Мы с года, с 2014-го в одной и той же лиге примерно играем, поэтому интересное такое противостояние, в частности, для Владимира Александровича Богатырева, который эти эпохальные ристалища против звезды в своих сводках всегда отражает очень ярко, очень много цифр, букв и всего остального. Ну, что касается цифр, они, я надеюсь, все-таки наконец-то сегодня прогрузятся когда-нибудь, и я точно смогу сказать, какое сейчас у нас место, я просто в таблицу больше не заглядывал, после нас еще парочка матчей была вчера. Ну, в общем, надо радоваться.
5: Спасибо, что не седалище. Ты сказал ристалище. Я говорю, спасибо, что не седалище.
6: Ай, Антон, в общем-то, у четырех команд 19 очков, это «Динамо» Санкт-Петербург, «Муром», «Лукиэнергия», «Балтика» 2, чуть-чуть Чертаново отвалилось из этой группы, у них 17 очков, ну, у четырех команд 19, это прям плотненько, это сильно, это мощно, не понимаю, почему мы ниже «Мурома», потому что у нас разница 14-4, ну, значит, на этом ресурсе, по крайней мере, так, разница мячей плюс 10, у тех плюс 5, ну, все покажет игра, которая состоится уже скоро. Через неделю, 7 июня, будем играть против Мурома в 16:00 также, по-моему.
5: А у них капитан Илья Муромец?
6: Нет, это город такой.
5: Я знаю.
6: У них все муромчане.
5: Ну, а человека Илья зовут, нет?
6: Не знаю.
5: Ну, ладно. Это получается что? Что это ты дублируешь сейчас из программы «Наш спорт» информацию? Или
6: почему?
5: Это эксклюзив?
6: Какой? Это новости, которые еще никто у нас не написал в городе, к сожалению. Как так про футбол можно не написать? И, кстати, сегодня Всемирный день футбола, вот так вот случайно.
5: Я поэтому подумал, что ты именно с этого начать рассказ про свои выходные, с того, что ты писал этот текст.
6: Я ничего не писал. Я сейчас вот... Ты часто тексты про
5: футбол?
6: Кенни Уэста пишешь?
5: Может, два поста написал. Хотя вот. Какие там посты? Сторис.
6: Вот. А каждую эту самую эфирину каждую заколебал уже с ним. Поэтому вот.
5: С кем? С Канье?
6: Да. Скамья?
5: Я его часто упоминаю?
6: Постоянно.
5: Ну, это к слову.
6: А он, кстати, в Суперболе в перерыве выступал хоть раз?
5: По-моему, нет.
6: Ну, значит, не звезда.
5: Ну, Ашер выступал, хотя он ниже звезда, чем он.
6: Джексон, Риана.
5: Бэт Банни последний раз выступал. Это первый раз, если честно, когда я пропустил выступление, потому что мне Бэт Банни не особо интересен. Но там больше на политике было завязано. Помнишь, мы даже это обсуждали с тобой?
6: Кто
5: чуть-чуть?
6: Я даже не знаю, кто это.
5: Бэт Банни?
6: Да.
5: Но он поддержал каких-то ребят, там, как бы своей национальности, которых когда-то там принижали в каком-то веке, и сейчас он хочет добиться справедливости. В общем, поэтому его позвали на суперкубок, хотя там другие ребята были в плане творчества и артистизма, мне кажется, его круче, но не об этом сегодня.
6: Ну да, не об этом сегодня, потому что сегодня день футбола, а не американского футбола, поэтому что еще? Вчера был финал. Финал Кубка России, суперфинал Кубка России по футболу, тоже хороший матч получился, смотрибельный весьма, Краснодар-Спартак одержал победу в серии пенальти, но чтобы заинтриговать Антона Кифа, что можно еще рассказать? Что открывалась эта суперфинальная, эпохальная битва в Лужниках феноменальным выступлением...
5: Тайги, нет?
6: Нет.
5: А кого?
6: Ну кого? Кто часто у тебя в новостях?
5: Ну, кого я сейчас назвал?
6: Кого ты часто в новостях называешь, в наших луки-ФМовских?
5: А русского или...
6: Ты чаще
5: Прохор
6: русский.
5: Прохор Шаляпин.
6: Вот я... Не он.
5: Не он?
6: Но...
5: Шаман.
6: Нет, Прохор был ближе.
5: Прохор был...
6: К исполнительнице.
5: К исполнительнице? Анастасия Волочкова.
6: Ну, нет. Как Прохор может быть? В общем, «Золотое кольцо» выступала.
5: А, Надежда Кадышева?
6: Конечно. Лужники переполнены абсолютно стадион. Вот такой у нее концерт получился, открытие. Красиво, ярко. Бежит ручей, течет ручей. А потом матч закончился ничей. Вот так вот. И ушел в серию пенальти, где после замены вратаря Максименко тренерский штаб Спартака поменял его на Помазуна. И тот вытащил два пенальти и принес Спартаку победу в кубке.
5: Они пенальти через «Золотое кольцо» били?
6: Нет, они уже... «Золотое кольцо» уже наслаждалось футболом.
5: Понятно.
6: Да. Золотые медали они получили и кубок. Кстати, кубок уже разбили.
5: Почему? Зачем?
6: Ну, он нежный сильно оказался. Пока праздновали, по рукам ходил и разбился.
5: Мне все не дает покоя мысль, что там за промо-акция такая у Надежды Кадышевой, от которой она отказалась участвовать.
6: А, это интересно. Какая-то из твоих предыдущих новостей.
5: Ну, прям последняя вроде бы, да.
6: Ну, возможно... А, там какой-то тоже, типа, бизнесмен там жаловался, да?
5: Угу.
6: А, ну, может, у нее финал Кубка России просто был.
5: Или, может, она на Супербол будет выступать?
6: Да.
5: Было бы здорово, мне кажется.
6: При спонсорстве ИП какой-то там, да?
5: Совместно с Лудакрисом и Лил Джоном. Ай, Киф, опять эти твои, вот кому это надо сейчас?
6: Да я их, никому. Я по 5-10 секунд трачу, чтобы хотя бы визуально их представить, кто эти люди. Они все одинаковые. Дреды, эти зубы их огромные.
5: Доктор Дреды.
6: Доктор Дреды, да. Вот, это футбольненько, вот так вот началось. Всемирный день футбола, всех любителей поздравляем.
5: Поздравляем абсолютно. Я был когда-то на вратах во дворе в детстве. И все, больше
6: не играл. Ты что, был полным?
5: Почему? Не обычным. Ну, меня просто ставили туда, и все.
6: Значит, это вторая система. Сначала полным их на ворота ставят, потом тех, кто мешает больше игре.
5: Ну, я полным стал потом, с 11-12, как-то так.
6: И забросил футбольную карьеру в
5: Нет,
6: то время.
5: Это случилось еще до этого, мне кажется. Но мне все говорили, о, ты что, баскетболист? Ну, потому что ты высокий был.
6: Потому что слушаешь эту баскетбольную музыку.
5: Да, олдскульный хип-хоп. Был же такой фильм с Вуди Харрельсоном. Это «Высокое кольцо» называется, как-то так.
6: А я думал, олдскульный хип-хоп.
5: Фильм так называется? Это фильм Евгения Петросяна. Эй, девчонка в 13-м ряду, там такой был бы саундтрек. Если помнишь, конечно. И бандана Продиджи.
6: Точно. Зачем ты это напомнил? Ну ладно.
5: Гений индустрии.
6: Да. Что, все? Вот мои...
5: Про футбол надо?
6: Я посмотрел футбол, да, два футбола, а в остальном я копал, косил, поэтому...
5: А в остальном у нас еще и реклама
6: вот
5: на Луки
6: FM. Вот так бывает.
3: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
7: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды, мужская территория. С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
8: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
10: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
8: Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». 8.00. Прямой утренний эфир на Луки FM.
6: Доброе бодрое утро, Луки FM, «Утро с той ноги». Антон Киев, Дима Иванов, 8.16. Великолукское время. Вот так вот я поговорил 15-10 минут про футбол, а Киев вообще молчал сегодня.
5: Я? Нет, я старался тебе отвечать. Я
6: своих опять так... этих накидывал, куда-то вкидывал, непонятно там куда-то, зачем-то. Ну да ладно! Таков Киев.
5: Да.
6: Таков путь, таков Киев.
5: Да, я так назову свой прощальный тур. Таков Киев.
6: И был таков Киев.
5: Конечно. Давай перейдем к новостям.
6: Да, мы сегодня руиним форматы.
5: Почему мы руиним форматы?
6: Мы обычно после новостей.
5: Да?
6: Да.
5: Ну, я не против.
6: А какой сегодня праздник?
5: День
6: нерпенка не подходит.
5: День филолога еще сегодня.
6: День филолога сегодня, да.
5: Да.
6: День Африки. Вот эта твоя музыка там вот вся. Оттудашняя.
5: А у меня есть новость не про Африку, кстати.
6: Так.
5: Культовый диджей, номинант на Грэмми, приедет в Россию. Известный немецкий диджей Пол Ван Дайк выступит в России с концертом в 2027 году. Немецкий диджей выступит в России. По информации источника, артист даст 2 концерта в России. Он выступит на площадке ВК-стадиума в Москве, а также пройдет концерт в Роза-Холле в Сочи. Вот так. известный по хитам Foreign Angel и Nothing But You, дважды подряд признавался лучшим диджеем планеты по версии DJ Mag, а также первым в истории получил номинацию на престижную премию Грэмми и танцевальной категории. Вот, ты знаком с творчеством Пола Ван Дайка?
6: Конечно, он был в какой-то из игр FIFA.
5: Естественно.
6: Где-то там в 2004-2005.
5: А попадание в игру FIFA в качестве саундтрека...
6: Не FIFA, а FIFA.
5: Много чего стоит.
6: Это, ну, это как это, заседает в голову поколений потом. Ты что?
5: Я помню самый громкий такой момент. White Stripes, по-моему, Seven Nation Army. И то это была не FIFA, это была прям игра с живыми игроками. Да?
6: Ну, я дай прав? Это просто их песню на стадионах любят петь. Да,
5: а, ну такая. Да. Угу. А, вот мне такая информация. Просто круто, что диджеи, не только рэперы, но и диджеи стали из других стран тоже снова приезжать. Это хорошо.
6: Это хорошо.
5: Угу. А, следующая новость. Да.
6: Следующая новость.
5: Да, да. Время молчания Димы теперь настает.
6: Да.
5: А, итак, Киркоров, а нет, интересно, что это было. А вот Певцов высказался о Киркорове и Борисове на фоне критики Гамлета.
6: Киркоров и Борисов, Гамлет, Певцов, что?
5: А, Дмитрий Певцов заявил, что не знает Филиппа Киркорова и Юру Борисова. Мне кажется, Певцов превращается в Юрия Лазу 2. Народный артист России Дмитрий Певцов отказался отвечать на обвинение певца Филиппа Киркорова после критики спектакля «Гамлет».
6: Они что, Киркоров Гамлета с Певцовым? Как это? Облелеял.
5: Я не знаю, кто такой Киркоров, а мне абсолютно неинтересно, что этот человек обо мне говорит. Артист добавил, что не знает и Юру Борисова, который исполнил главную роль в постановке.
6: А. То есть вообще а каким боком там Киркоров и он и в Гамлет? Господи, что происходит? Что за новости?
5: Мне почему-то кажется, что Киркоров исполнял одну из песен, может быть, которая там звучит в спектакле. Такое же может быть. Вполне себе.
6: Просто тут мы как-то вне контекста. Ну, в общем, понятно.
5: Он подчеркнул, что не будет комментировать ситуацию, сравнив ее с раздутым мыльным пузырем. Ранее Киркоров резко отреагировал на критику, отметив, что звезда бандитского Петербурга может просто завидовать молодому Борисову. Он также назвал актера сбитым летчиком и указал на его сложный характер. А, такая вот ипостась. Угу.
6: Ну, пускай.
5: Да.
6: Пол Ван Дайк поинтереснее был. Тут все равно как-то все непонятно.
5: Но было бы логичнее, если бы Певцов сказал, я не знаю, кто такой Пол Ван Дайк.
6: Угу.
5: Чем про вышеупомянутых ребят. А дальше идем. Вот, например, я могу в качестве просто нашего любимого эксперимента читать название статей. Если тебе нравится, могу заходить читать.
6: Давай.
5: А, хорошо. А, Бьянка возмутилась отказом мужчин платить за женщин.
6: Пропусть.
5: Окей.
6: Что там Бьянка, это все.
5: Успенская объявила конфликт с Чеботиной. Интригует?
6: Ну, так, сомнительно,
5: вдруг,
6: но окей.
5: А вдруг там что-то такое прям совсем? А, ну, давай. Но я не уверен, что загрузится это все. Нам остается просто лишь додумать некоторые факты.
6: Она хочет нас исполнить ее песни. Кто-то чьи-то. Успенская, да. Песня Чеботиной.
5: Про девочку-скандал.
6: Зачем мне солнце, монаха?
5: Может, она уже таким голосом поет?
6: Не знаю.
5: А, ну, как сама новость, мне кажется, просто забавно.
6: Короче, у тебя антипрогрузка, я понял.
5: Не заходит, да, бывает такое. А, я знаю почему. Это потому, что у нас мой самый любимый статус интернета, установлено подключение к сети без доступа в интернет. Это такой самый бесячий статус, мне кажется. Ладно, ну, перезагрузим.
6: Ладно, давай другие новости.
5: Да, давай. Просто загруженную страницу в офлайн режиме. Итак, он уже вышел из темы... А, подожди, сейчас.
6: В общем, ты в день счастливого билетика счастливый билетик не вынул, не достал.
5: Тома Харди уволили из сериала «Гангстерленд» за опоздание конфликта.
6: О, кстати, многие хвалили, я так и не начинал и не смотрел.
5: Посмотри, хороший такой.
6: Ну, может быть, к декабрю.
5: Компактный сериал.
6: Может быть, когда-нибудь.
5: Просто вот среди конвейера Гая Ричи, наверное, этот самый лучший сериал.
6: Конвейер Гая Ричи?
5: Да, ты же в курсе про конвейер Гая Ричи?
6: Нет.
5: Ну, то, что он два раза в год выпускает сериалы.
6: А, это конвейер?
5: Ну, мне кажется, да. Но они такие однодневки скорее. Потому что вот «Молодой Шерлок» однодневка, а «Джентльмены» сериал тоже один раз посмотрите, все. Что у него там еще выходило?
6: Я не посмотрел в итоге.
5: Да, вот этот «Гангстерленд» вышел, и еще какой-то был сериал, по-моему. Он часто их выпускает довольно-таки.
6: Молодец.
5: Да. Да, а Том Харди, мне кажется, что вообще он подсматривает за Никитой Кологривом в плане поведения.
6: Ну, у тебя опять эти шаблончики-то руинятся там. Вот это, кого с кем сравнивать.
5: Ну.
6: Тут скорее этот подглядывает за кем-нибудь. Чего Тому Харди за ним подсматривать? Том Харди уже состоявшийся. Я все жду, когда «Табу» второй сезон выйдет. Уже лет 10 прошло, наверное.
5: Не, мне кажется, это закрытый проект, его к нему больше не вернуться.
6: Ну вот да.
5: Он был слишком дорогой и слишком неокупаемый.
6: Хороший был.
5: Да. Угу. Ну это такой, наверное, узник замка Ив, только в современном прочтении. Да? Что-то такое?
6: Ну там не современное прочтение. Там же те тоже те времена.
5: Но все равно. И там еще у нее такой забавный был раскрас на лице.
6: На постере? Ну, это...
5: Да.
6: Так ты не смотрел, что ли?
5: Посмотрел.
6: Ну,
5: это было вот тогда, когда это выходило, лет 8 назад?
6: Да, это специфика там такая была, да, у него.
5: Угу.
6: Опять-таки, это культура близкая тебе, вот это по рэперам. Те африканские корни.
5: А, африканские корни, да, конечно. Сегодня, помимо того, что День Африки, сегодня еще день... как-то прикольные прически или необычные прически. Вот где-то соседствует с Африкой, мне кажется, это очень близко, потому что как...
6: Праздник свободы причесок?
5: Праздник свободы причесок. Вот мне кажется, сейчас многие как раз афроамериканцы начали снова носить афро на голове. Я думаю, как раз-таки в этом и есть свобода.
6: Пускай. Ну, думай. Я вот думаю, как с таким можно выжить в естественной среде.
5: Ну, там можно хранить всякие вещи, еду в том числе, расчески. Но если смотреть фильмы...
6: Ну, если смотреть фильмы, да, да, да, да.
5: Ну, помнишь, как Филипп Киркоров носил афро в начале своей карьеры?
6: Не очень, но, по-моему, что-то представляю.
5: Что я помню, как-то я наткнулся на канал «Ностальгия», и там было вот самое одно из первых каких-то популярных выступлений Киркорова, и там он носил самое настоящее болгарское афро на себе.
6: Круто. Мне кажется, что он... там по новостям?
5: Мне кажется, он так или иначе к этому вернется потом. А мы хотим прочитать про Чеботину.
6: Оно как... не читается, да, у тебя?
5: Не-не-не, все вернулось, но надо опять найти эту новость, потому что она мне куда-то улетела. Так, Шаляпина раскрыла ритуал, это у нас было уже. Бьянка, ты не захотел читать. А где Певцов?
6: День чечетки сегодня.
5: День чечетки? А то умеешь чечетку танцевать?
6: Нет.
5: Я помню, когда я ездил на кастинг танцев, там было очень много ребят, которые танцуют чечетку. И для них всегда был специальный такой, знаешь, специальная площадка. То есть им специально приносили такую площадку, чтобы они на ней танцевали. Потому что на обычном полу, видимо, танцевать невозможно чечетку. И у нас самый главный, кто чечеточник в стране? Егор Дружинин. Вот если ты круто умеешь танцевать чечетку, значит, скорее всего, он тебя возьмет к себе в команду. Ну, раньше был такой прикол. Ты не смотрел танцы, что ли?
6: Ну, смотрел, ну, так.
5: Я первые три сезона смотрел четко.
6: Ты участвовал четко.
5: Ну да, ну и как само шоу было очень интересное само по себе. В плане постановки и как там сути друг с другом
6: конечно.
5: Разговаривали.
6: Качнул себя, хайпанул немножечко.
5: Угу.
6: Сам Мигель почти послал.
5: Там не почти, там вообще было напрямую, по-моему. Конкретно. Так, вот эта новость, которую мы хотели с тобой открыть. А, нашел, подожди. Секунду, все. Дождались. Любовь Успенская назвала Люсю Чеботину неблагодарной и болтливой. Вот ты сам хотел эту новость.
6: Так.
5: Успенская подчеркнула, что не просто так раскритиковала Чеботину. Я была с ним в хороших отношениях, но она неблагодарный человек. Она меня обидела. Она даже не думает, как может обидеть. Просто болтуха. До этого мать Чеботиной обратила внимание на комментарий Успенской под видео с участием Люси. Раздражает дико, терпеть не могу, написала Успенская. Почему я вообще написал Павел Сергеев, как будто. Мать артистки, которая также занимается ее продюсированием. О! Прям понимаем, кто занимается продюсированием этих песен. Поблагодарила Любовь за поддержку и подчеркнула, что считает странным желание мэтров эстрады публично оскорблять молодых коллег. Позже Люся Чеботина обвинила Успенскую в травле. Как популярно сейчас, заметь, обижаться, самотравмироваться от каких-то слов. И снимать сейчас себя на телефон, когда твой коллега рассказывает очень важные новости, да, Дима?
6: Не, я просто...
5: Что ты делаешь?
6: Я ракурс поймал, вот, ВК-шечка, вот так вот.
5: О, как хорошо. ВК в кольце подкаста.
6: Да, да, да. Вот. Ну, чем бы не тешились, пускай дальше вот этот шоу-бизят свою, шоу-бизину.
5: Я бы наоборот...
6: Успенские чеботины всякие.
5: Я бы наоборот обрадовался, если бы там кто-то из знаменитостей обратил внимание и как-то, можно сказать, оскорбил, там назвал бы там неблагодарным или еще каким-то. Наоборот, это же внимание, хайп. Все это необходимо и нужно.
6: Да там все удалось-то уже. Раз в год, в полгода какой-то хит, который будет весь год из всех утюгов звучать. Реклама мобильного оператора. Прекрасно, все хорошо, я думаю.
5: Или, возможно, это подогрев какой-то новой композиции совместной Успенской и Чеботиной. Это просто...
6: О, вот это хорошо бы было. Интересно. Но они, на наш шоу-биз до этого далек. Увы.
5: Или, наоборот, слишком близок.
6: Или близок.
5: Чрезмерно.
6: Да. Все?
5: В целом, я думаю, что по новостям можно заканчивать.
6: А что ж мы будем во второй половине тогда делать?
5: Или в третьей? Это считается вторая половина.
6: Ну, половина-то две, а уже новости. Ого.
5: Серьезно? Как будто бы еще две минуты.
6: Ну
5: точно?
6: И ладно, новости на Луки ФМ.
5: Ну, как скажете.
0: Новости на радио «Комсомольская правда».
12: В студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. Мемориальный парк «Воинской славы» открыли в Великих Луках. Открытие мемориального места в память о защитниках Отечества и зажжение второго в городе Вечного огня состоялось 22 мая. Мемориальный парк «Славы» расположен на территории Братского кладбища воинов Советской армии, погибших в годы Великой Отечественной войны и освобождавших город от немецко-фашистских захватчиков. 7 лет назад здесь появилась аллея памяти бойцов 6-й роты 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, которые выполнили воинский долг ценой собственной жизни. На церемонии открытия мемориального парка в честь героев СВО присутствовали заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в СЗФО Роман Балашов, председатель попечительского совета общественного благотворительного фонда памяти 6-й роты Андрей Турчак, генеральный директор компании «Газпром Межрегионгаз» Сергей Густов, а также депутат Госдумы Александр Козловский, замгубернатора Ольга Тимофеева, глава города Николай Козловский, а также депутаты, ветераны, школьники и представители общественности. Депутат Великолукской городской думы, директор муниципального предприятия «Водоканал» Евгений Шумайлов провел встречу с общественными советниками избирательного округа номер 10. Участие также приняла депутат Юлия Ярышкина. В ходе диалога обсудили вопросы благоустройства территории округа, а также планы по модернизации муниципального предприятия «Водоканал», направленные на повышение качества и надежности коммунальных услуг для жителей города. Такие встречи позволяют совместно выработать решения по дальнейшему развитию округа и городской структуры. Прокуратура города потребовала убрать из дворов автомобильные шины, которые на ряде придомовых территорий использовались жителями и управляющими организациями для обустройства клумб. Такое нарушение законодательства об охране окружающей среды выявлено в ходе мониторинга. В надзорном ведомстве пояснили, что автомобильные покрышки относятся к отходам 4 класса опасности. Использовать их во дворах многоквартирных домов для оформления клуб, парковок и детских спортивных площадок запрещено.
0: О валютах.
12: Курс валют на сегодня. Доллар 70 рублей 92 копейки. Евро 83 рубля 27 копеек. Юань 10.40.
0: О погоде.
12: В Великих Луках облачно с прояснениями. Температура воздуха плюс 17 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки ФМ.
0: Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21.30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда».
11: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луке ФМ.
5: Здравствуйте, дорогие друзья. Собственно, это самое, как говорится...
6: Это Антон Киф. Даже не понял, кого пародирует, собственно говоря.
5: Ну, это какая-нибудь очень ламповая передача, которая в 2 часа ночи идет на каком-то кабельном канале. Что-то в этом стиле, куда-то туда, наверное. А мы похожи, да, как будто мы какая-то ламповая передача на кабельном канале. Вот что-то такое. Мы могли бы стать, именно вот в этом, как бы, в этой ипостаси, в этом статусе. Понимаешь?
6: Набор слов Антона Кифа.
5: Мы еще только просыпаемся, понимаете, что понедельник это не самый простой день, на самом деле. И нам необходимо... Нам необходимо проснуться.
6: Говори так, за себя.
5: Так как просыпается Дима. Вот Дима, например, очень плохо спал сегодня.
6: Вообще.
5: Ты каждый час просыпался и думал.
6: Как по часам, там 4.03, 3.03, ну вот с диапазонами в час. Вот проснулся, повертелся, воды попил, сходил. Потому что еще делать? Ты как будто не можешь спать. А в целом все равно показывают, поспал 8 часов. Ну, 7.49.
5: 5, 8 часов?
6: 5 пробуждений.
5: По несколько подходов. Да. Это как какая-то очень странная зарядка.
6: 5 пробуждений, нормально, да. Вот все так вот чик-чик-чик через час примерно все.
5: Ну, я, например, 5 часов поспал, потому что я раньше 2 часов чаще всего уснуть не могу и не умею. Но я очень постараюсь, потому что эксклюзив. На этой неделе я буду каждое утро, так что... Уважаемые радиослушатели, потерпите, пожалуйста, чуть-чуть.
6: А, ну, так вот ты сходи вечером, побегай, я не знаю.
5: Но я
6: прекрасно
5: я прогуливаюсь.
6: Прекрасно спать будешь.
5: Нет, я хорошо сплю.
6: Этого
5: просто поздно засыпаю.
6: Ну, мало,
5: а так
6: мало,
5: хорошо сплю.
6: Мало. Ты поздно засыпаешь, это значит, ты не устал.
5: Да?
6: Да.
5: Да. Не соглашусь.
6: 100%.
5: А бывает,
6: физически.
5: А бывает наоборот. Вот ты провел мероприятие 6 часов, и... как будто бы ты должен устать, но ты приходишь домой, и ты уже готовишься...
6: И ты готовишься... устал. У тебя нагрузка, значит...
5: И у меня в голове вот это... Тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут.
6: У тебя недостаточная нагрузка, значит, для твоего организма, поэтому он такой... Ну, продолжим, что? Вот так он тебе говорит и продолжает.
5: Ну, там начинается какая-то просто истерика, мне кажется. Либо нужно какое-то самоуспокоение, а я просто пытаюсь это заменить тем, что я там просматриваю контент с мероприятия, или там я с кем-то переписываюсь, там продолжаю.
6: Не, надо,
5: по следам,
6: надо
5: по следам
6: идти.
5: Того,
6: надо
5: что
6: бежать,
5: произошло.
6: Бежать надо. Начни бегать. Вообще будешь спать как...
5: А ты бегаешь, что ли?
6: Нет, мне достаточно нагрузки в течение суток.
5: Поэтому... Нет, я очень сладко сплю, и я люблю ходить, например. У меня прогулки всегда в приоритете, я люблю под музычку прогуливаться. Это очень расслабляет, на самом деле. А то, что не засыпаю, это
6: сколько
5: другое.
6: Сколько шагов нахаживаешь?
5: Я не знаю. Надо... У меня приложение не подключено, кстати.
6: А часы у тебя не...
5: А они есть, они периодически отваливаются от приложения. Мне сказали, потому что разные фирмы у телефона и у часов, поэтому такая ситуация.
6: И тут тебя на это самое надурили. Все можно, все возможно.
5: Да не надурили, просто я не смотрел.
6: Так, да, вот ламповая передача, да, о чем поговорили. Как эти,
5: да
6: как
5: не
6: эти,
5: надурили.
6: Как эти два типа спали. Вот
5: так вот можно. В нас многие узнают себя, я уверен, потому что мы же транслируем, и я уверен, чувства многих, у кого такая же ситуация может быть, например.
6: Да, не залипайте в видосики, мой совет тоже, вот это печальная история.
5: Ну вот я не в видосики залипаю, я бывает залипаю в переписке, когда надо прекращать. Многие люди прям вот только просыпаются, как будто в час ночи. А, или запрещать себе пользоваться онлайн-маркетплейсами. Потому что, знаешь, они как умно поступают. Ты как будто бы не ищешь что-то в поисковике. Они выдают рекомендации на основе того, что ты любишь. И ты в это начинаешь залипать. Понимаешь?
6: Нет.
5: Ну ладно.
6: Ну я понимаю, но не понимаю.
5: Не для тебя, да?
6: Не для меня. Просто если захожу на маркетплейс, я точно знаю, зачем я туда иду.
5: Вот. Ну Катя поймет меня, я ей рассказывал.
6: Вот. А, там они что-то выдают, и говорю, ну зачем мне эта фирма? Я знаю, что я ищу. Мне вот надо купить это. Через 10 минут все уже едет ко мне, поэтому...
5: Через 10 минут.
6: Ну, едет ко мне, в смысле, начинает собираться.
5: Я думал, уже на пороге.
6: Да. Это просто вот пока вы выбираете, и те, кто собирает потом вашу посылку, они тоже так, он это посмотрел, это, они бегают от посылочки к посылочке. А если бы ты сразу четко зашел, тебе через 10 минут все приедет.
5: Это же вот эти известные ВБ-гномы.
6: ВБ-гномы.
5: Да. Ай, Киев, ай.
6: Почему ВБ?
5: Самый популярный. Marketplace.
6: Да? Да. Он считается самым популярным.
5: Ну, мне кажется, он соревнуется.
6: Ну-то не два соревнуются, да, Озон и ВБ.
5: А есть третий какой-то?
6: Яндекс.Маркет.
5: Ну, есть, блин, извините, мне глаз что-то потек.
6: При упоминании Яндекс.Маркета Кифа нервный тик начался.
5: Да, я ни разу не пользовался. А, есть еще этот популярный китайский сайт, которым я тоже не пользовался никогда.
6: 1000 лет уже, наверное, никто им не пользуется.
5: Алиэкспресс?
6: Ага.
5: Я ни разу не пользовался. Меня, знаешь, что останавливает?
6: На КВН рубашки там что-то сдернуло, заказывали. Зачем?
5: На КВН?
6: Почему-то, да.
5: А. Ну, типа, вы так себе шутники в этом плане?
6: Не, форму одинаковую. Кто-то там нашел дешевый. Почему-то тогда ВБ еще, видимо, не раскручен.
5: А, Алиэкспресс.
6: Угу. Тогда еще не это самое, не раскручено были.
5: Меня всегда отталкивает то, что надо ждать там месяц, надо ждать там два месяца. Я не хочу ждать столько времени. Вещь не стоит того, чтобы столько ее ждать.
6: Не
5: вот
6: стоит,
5: это мое кредо.
6: Не стоит того, чтобы столько юзать рекомендации, которые тебе выдают.
5: А это, мне кажется, я просто попался на удочку.
6: Ты на удочку попался.
5: Да. Ну, вот, поясню.
6: Много вас таких.
5: А, объясню в качестве примера. Вот, например, я недавно заказывал там дезодорант, джинсы, футболка, брелок, условно. И он...
6: Брелок.
5: И он на основе этого выдает вот что-то типа этого, только немножко другое.
6: Я понял, о чем ты.
5: Да.
6: Нативная реклама, все это понятно.
5: Угу. И ты смотришь, потому что еще так они красивенько подсвечивают некоторые товары. Ты думаешь, а может быть мне еще вот это надо? Или нет?
6: Начни бегать. И вот от этого упасет, и от того, и спать раньше будешь. Вообще, бег всему голова.
5: Я считаю, что просто прогулки — это тоже хорошо.
6: Это не хорошо. Ну, это хорошо, но они не достигают цели, да.
5: Но ты еще почему устаешь? У тебя труд не интеллектуальный, ты руками работаешь, да?
6: В том числе, да.
5: А, в том числе.
6: Разнообразненько надо работать, конечно.
5: Вот. Ну, кому как.
6: Прогулки, потому что меня вообще, ну, я пройду 40 тысяч шагов, прогуляюсь там на протяжении 9 часов в Попскову, и мне телу будет недостаточно.
5: Это что, меня сваливает, как будто, как это называется, что для коня? Яд? Что-то такое.
6: Тон Киев пытается уйти в русский фольклор.
5: Что?
6: Это сериал. В предыдущей серии. Тон Киев вспоминал поговорку, но вспомнил песню Эминема.
5: Сделано вид, что это существует. Что для коня яд, то для Киева смерть.
6: Что? Капля...
5: Капля никотина убивает лошадь.
6: Да.
5: Вот.
6: А Кифа вообще?
5: Ну, мы ходили как-то по Москве. Вот как раз мы ездили с семьей Лены, которую ты знаешь. И мы весь день вышагивали. И меня просто вынесло часов на 10 сна.
6: Ну вот, вот. Видишь, эти прогулочки — это так себе.
5: Ну, мне накладывается скорее еще стресс какой-то некий. Вот если это связано с поездкой, если это связано со съемкой какой-то. То есть чаще всего это какие-то импровизационные моменты. Ну, короче,
6: да, Лена, все, а то я сейчас
5: да.
6: перебирал.
5: А какая?
6: У нас круг общения огромный.
5: У нас? С тобой?
6: Ну, лен-то всяких много.
5: Ну, ты хочешь сказать, ты Темникову знаешь?
6: Да ты не знаешь, ты что, не знаешь?
5: Ну, мы два раза виделись с ней.
6: Звони.
5: Хорошо. Кстати, Мирослава Карпович.
6: Пока не подходит контекст.
5: Только надо Виталику сказать, что надо прям точно звонить.
6: Так надо было звонить, когда Мастер и Маргарита. А так и не доехала или доехала?
5: А что мне не нравится, не понимаю.
6: Подожди, а это...
5: Отменили,
6: да?
5: Да,
6: надо было вот тогда, когда отменили, надо было звонить, спрашивать, почему.
5: Ну, мы ходили, да, мы ходили на Катерину Климову, а это было в 18 году. Помню, Климова тогда еще на другую радиостанцию приходила на интервью. Ну, это другая история. И вообще не я брал интервью, так что это неинтересно. А вот если бы у нас была история про Леонида Каневского, то тогда бы я рассказал с удовольствием. Потому что это был просто вообще эпик абсолютно.
6: Но это совсем другая история.
5: Да, вот теперь точно подходит фраза. О чем мы вообще начинали?
6: Я не знаю, как.
5: А что у вас тут вообще происходит?
6: Куда нас занесло вообще, откуда?
5: А с праздника, да, какого-то, нет? День филолога мы начали обсуждать?
6: Нет, ты там про афро, стрижки, что-то начал.
5: Мы с этого дошли. А, то, что не уснуть вечером. А, не уснуть вечером.
6: Как
5: вот.
6: На это перешли?
5: Не знаю.
6: Ладно.
5: Ну, ничего. Это значит, наоборот, это знак качества подкаста. Когда ты не знаешь, из чего переливается во что беседа. Поэтому все хорошо.
6: Ладно, еще чуть-чуть спортивных новостей тогда тебе.
5: А есть?
6: Или ну, есть, да. Сейчас загашник. Просто я вот даже думаю, что на следующей неделе я, кажется, определился со сферой гостей на программу «Наш спорт». Потому что сейчас стартует основной раунд, уже стартовал Ролан Гаррос, открытый чемпионат Франции, главный грунтовый турнир в теннисном сезоне, турнир «Большого шлема». И будет за кого поболеть. Карен Хачанов уже прошел во второй раунд. Данил Медведев, Андрей Рублев еще сегодня играют. Женскую сетку даже не наблюдал. Я вот думаю, что позвать кого-то из теннисистов, возможно, тренеров, и пообщаться на тему, когда наши спортсмены великолукские будут играть на турнирах большого шлема. И возможно ли это вообще?
5: У меня, кстати, тоже сегодня спортсмен, передача «Клиповое мышление».
6: Так.
5: Ну, ты знаешь, кто? Помнишь, нет, мы на том эфире обсуждали, я еще анонсировал. Ты не запомнил?
6: Нет, конечно.
5: Ах, естественно. И даже название программы ты не помнишь.
6: «Клиповое мышление».
5: Ну, потому что я сейчас сказал.
6: Да.
5: А так ты бы сказал там «Провинциальный индустриал» какой-нибудь. Индастриал. Валентинчик Фит сегодня.
6: А, все.
5: Да, фитнес-тренер. Да. Это его второе пришествие. И, кстати, хочу тебе рассказать про одну вещь. Захочешь ли ты прийти на нашу новую программу, шоу со зрителями, которую мы будем пытаться делать в арт-этаже? Придешь ли ты посмотреть?
6: Посмотреть? Да, ну посмотрим.
5: Ну,
6: посмотреть, посмотрим.
5: И впоследствии поучаствовать, если все пойдет нормально.
6: Надо же посмотреть, что за проект у вас там будет.
5: Ты видел афишу?
6: Нет.
5: Нет?
6: Не в интернет.
5: Ты в интернет не заходишь?
6: Он плохо работает там, где я есть. Поэтому, когда у меня выходные на работе, мне работы хватает.
5: Понятно.
6: А после работы шаров всяких воздухоплаваний хватает. Ой-ой. Вот.
5: Обычно так с печки сваливаются, вот так кричат.
6: Моряк с печки, бряк, да. Все сходится, все подходит.
5: Мы решили придумать программу «Неудобный диван». Приходит какой-то гость, ему задают вопросы. Если он не хочет отвечать, либо отвечает неудовлетворительно, то он рассказывает какую-нибудь шокирующую историю из своей жизни, либо из сферы, в которой он работает.
6: О, у меня плохо с историями. Тем более я шокирующие рассказывать не буду. Так не, что не пойду.
5: На программе 18+. Почему?
6: Ну, а мне это формат. Ну, во-первых,
5: не надо.
6: Видишь, он достаточно специфичен на большую аудиторию, а на маленькую аудиторию Великих Лук это будет, где все друг друга знают, оно как бы еще как бы, ну, калибровать и калибровать эту историю, поэтому...
5: Настолько она прям жесткая у тебя какая-то?
6: Нет, ну я, не, ну, я буду половину вопросов говорить, что я не хочу отвечать и рассказывать какие-то истории.
5: И историю тем более не хочешь рассказывать.
6: Да, да, то есть это, ну, и у многих гостей будет так же. Но это все такое будет.
5: Ты будешь как Артемий Левин.
6: Ну, вроде того, угу, наверное, да.
5: Душнилый таким, да?
6: 100%.
5: Угу. Мы будем тогда включать рекламу на Луки FM всегда, каждый раз.
13: Реклама.
14: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
15: Май в «Стройсам». Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. «Стройсам». Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
16: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
17: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделения с танками в Румынии.
18: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
16: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда.
19: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8:00 прямой утренний эфир на Луки FM.
5: Всем доброе утро, это «Утро с той ноги», Антон и Дима. В студии мы открываем новую неделю на Луки FM и говорим много про что, в том числе и я успел проанонсировать программу, которую мы хотим запустить в Великих Луках. Я думаю, что это очень полезная реклама для тех, кто соскучился по разным событиям, кто немножко, может быть, устал или у кого-то дефицит от мероприятий. Сейчас мероприятий еще меньше, таких, имею в виду, что спектаклей, концертов каких-то.
6: Но вы будете вы планируете ее записывать в формате вот этих всех этих ваших шоу интернетных, да, когда гости сидят, их не видно, но они там есть. Они могут посмеяться.
5: Мы бы хотели записать, но, наверное, пока что мы сделаем какой-то вот некий рилс, то есть не полностью запись программы, это довольно-таки затратно будет. Поэтому мы пока что делаем техническую вечеринку. Она пройдет уже в эту пятницу, и туда тоже придет Валентинчик Фит. Как-то так он интересно совпал с нашими потребностями и запросами.
6: Так вы в эфире, небось, это придумали просто, и все.
5: Нет, мы еще пораньше это придумали. Да. Мы с Димой Яковлевым встречались, по-моему, еще в начале этого года. Эту идею мусолили, не докрутили. Потом меня перехватило что-то другое. И тут мы опять вернулись и решили все-таки попробовать. Почему бы и нет? Это будет в арт-этаже в эту пятницу в 6:30 или в 7, что-то такое, точно не помню. Поэтому приходите, билеты можно купить у Димы Яковлева. Билет стоит 500 рублей. Я думаю, что для полутора часов программы, хорошего времяпрепровождения в приятной компании, это очень даже нормально.
6: С неприятными историями.
5: С неприятными ведущими.
6: А, еще и так?
5: Да.
6: Ладно, я знаешь, что забыл-то? Вот если бы я воздухоплавание не сказал в прошлом выходе.
5: Да.
6: Я бы и забыл вообще.
5: А что?
6: А что? Чемпионат России по воздухоплавательному спорту среди женщин завершился в Старой Руси. Вчера буквально. Вот. К сожалению, Екатерина Ларикова, наша пилотесса замечательная, в призы не попала. Она заняла место ниже тройки призеров. Ну, а тройка призеров была очень плотная борьба. В принципе, там везде была эта плотная борьба. По очкам прям разрывы минимальные. Виктория Аршава из Подмосковья второй год подряд выигрывает чемпионат среди женщин. И Лиза Прахова из Пермского края вторая. Марина Федорова из Новгородской области третья. Вот такие результаты. А уже через два дня в Новгороде стартует чемпионат Северо-Западного федерального округа по воздухоплавательному спорту, где будет выступать куча наших ребят. Поэтому программа «На большом воздушном шаре» на этой неделе будет насыщена новостями и событиями. Вот.
5: Я тебя поздравляю. Мы еще будем сегодня... Мы еще будем не сегодня, мы будем на этой неделе записывать выпуск с человеком, который не совсем из индустрии медиа. Вот. Хочешь, проанонсирую?
6: Ну, анонсируй.
5: Да.
6: Мне-то что?
5: У нас впервые будет парикмахер. Парикмахер Ирина Кинович. Мы с ней запишем выпуск. Просто она как-то вот активно себя ведет в интернете, записывает всякие забавные видосики там с клиентами, со стрижками. Я думаю, что как раз-таки она очень-очень крутой персонаж для передачи «Клиповое мышление». И к тому же она уже была здесь в эфире в передаче «Утро с той ноги». Это еще когда была с нами Алина Орлова. Вот как раз-таки Алина — это ее подруга, и они вместе приходили, мы втроем тут сидели в этой студии. Поэтому, как и почему я раньше не догадался, не знаю. Значит, всему свое время получается.
6: Да.
5: Угу. А еще сегодня будет... Почему сегодня все время? В среду. Да, в среду будет забавное такое. Не забавное, а скорее очень знаковое мероприятие для города. Как раз мы перешли в афишу, да, мы успеваем сказать. Вот как раз...
6: Успеваем.
5: Да, отлично. Мероприятие называется «Яркая точка», и это концерт закрытия творческого сезона в ДК «Ленина», где выступят разные фантастические коллективы, и будет

0: Еще у нас будет такой красивый футаж на экране. Лена его сделает. Поэтому это требует очень многих вопросов, на самом деле. Вот это пятиминутное выступление, знаешь, оно такое очень запарное. Потому что там очень много моментов надо решить. И в том числе и я впервые решил смастерить попурри не самостоятельно через CapCut или Sony Vegas, а я решил отдать диджею, чтобы он какие-то красивые переходы сделал, так, чтобы это выглядело на более профессиональном уровне, наверное. Поэтому мне кажется, будет интересно. Такой очень
1: когда?
0: Занимательный
1: когда?
0: Опыт.
1: Когда?
0: Это среда, 18:30. Приходите, билеты можно купить в кассе через организаторов, либо на входе. Если вы покупаете заранее, то 150 рублей. А если вы приходите прямо в день мероприятия, покупаете на входе, то это 250 рублей. Имейте в виду.
1: Имейте в виду, а мы переходим к гороскопу.
0: А ты думаешь, что у меня не загрузится сейчас?
1: Нет, да? Я просто тебе показываю факт об этом гороскопе, который скрыт в первой строке, чтобы ты не искал то, чего не надо искать.
0: А, потому что...
1: Все свежо.
0: Да?
1: Все свежо.
0: Вот. Какой-то интриган.
1: Да. В общем-то, день может принести небольшую путаницу в планах. Вторая половина дня порадует приятными возможностями и позитивным настроем. Вот такой настрой про настрой.
0: А, подожди, а сегодня 25-е?
1: Да.
0: Ну, так а в чем проблема? А, потому что воскресенье. А, или что? Какое сегодня число? Или это они тупанули, да?
1: Антон Киф и... Ладно. Овны, позаботьтесь о своем здоровье, не забывайте делать паузу среди суеты дня.
0: Да, у меня вообще другое. Тельцы, прекрасный день для заботы о себе и своем здоровье.
1: Близнецы, велика вероятность того, что вы разойдетесь во мнении с домочадцами, не ввязывайтесь в споры.
0: Раки, ваша эмоциональная поддержка может быть очень ценной для других.
1: Львы, покупки лучше ограничить самым необходимым, не поддавайтесь соблазну взять что-то лишнее.
0: Девы, собирайте информацию, которая пригодится вам в будущем.
1: Весы, переключение на бытовые мелочи и активную деятельность убережет от ненужной рефлексии.
0: Скорпионы, близкие оценят вашу заботу и внимание.
1: Стрельцы, вечером появится ясность и удачное понимание, куда двигаться дальше без лишних сомнений.
0: Почему у тебя вечер как вечер? Козероги, займитесь любимым хобби и получите от этого максимум удовольствия.
1: Водолеи, ошибки в мелочах могут привести к сложностям, перепроверяйте данные.
0: Ну и рыбы, больше читайте, это наполнит вас и вашу жизнь новыми смыслами.
1: Пусть этот день принесет счастье, здоровье и все как хорошо будет, да, у всех, вот это главное.
0: Я комментарий начал читать, ладно. Там написали «благодарю». Жаль, что не нас.
1: А почему не нас? Нас тоже. Вот такие понедельники на Луке FM.
0: Понедельники бывают разными, недели обещают быть насыщенной, поэтому, дорогие друзья, присоединяйтесь на наши... Это самое там, да, как говорится.
1: Луке FM 102.6, слушайте нас в подкасте на ВКонтакте, на ВКонтакте и ВКонтакте.
0: Сегодня клиповое мышление в час. А у тебя когда твои программы выходят?
1: Среда, четверг.
0: Ага, а время? Будьте добры.
1: А потом? А потом. Ну, выходит потом. Завтра скажу или послезавтра скажу.
0: Да?
1: Да, пока.
0: Это не твой последний эфир на неделю?
1: Не последний эфир на неделю, а первый получается.
0: Ну, стоит порадоваться и за это.
1: Да.
0: Все, всем пока.
1: Всем пока-пока.
2: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
3: Всем ужинать, а вы нас здесь путиками отвлекаете, кричал он на совбезе. Вот. «Вам пора писать телеграмму», — говорил он Небензев, — «Кремль, шеф, все пропало». И так вот нервно, пошло, по-идиотски смеялся, думая, что он сейчас, так сказать, повергает своими шутками всех в хохот. Отвратительные, мерзопакостные, ничего не найти, нет. Вот такие люди представляют Украину. А что мы хотим?
4: Слушайте, тогда встает вопрос, в очередной раз встает вопрос вообще в суть существования вот этого самого Совбеза ООН как органа. ООН зачем?
3: Иван, другого нет ничего. Понимаешь, если не будет этого совсем, тогда все с катушек полетит.
4: А сейчас не летит?
3: Летит, но хоть что-то как-то, какие-то, можно к чему-то апеллировать. Не а тогда будет просто дубина, у кого это самое, она будет по увесисти, тот и будет забивать по горло другого в землю. Понимаешь, какая штука? Никаких, так сказать, рычагов воздействия не будет в принципе.

0: принципе.
1: А хоть один рычаг, когда он сработал, напомните, пожалуйста, если он хоть раз вот работал, я просто хочу понять.
0: Нет, но есть, по крайней мере, какие-то документы, которые держат немножко. Хоть немножко держит. Тоже договор о нераспространении ядерного оружия, который был через ООН инициирован в свое время, пока что не дает за ядерное заразе распространиться по земле.
1: Спасибо. Андрей Баранов, заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольской правды». Благодарим за выход. Впереди большой перерыв. Новости, рекламы и анонсы. Микрофон будет включен. Сейчас пообщаемся с вами. Пишите в чатах. В начале следующего часа вернемся и продолжим.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
3: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». В произведениях Чехова, Блока и Горького лето – это дачный сезон. С июня по август границы между сословиями размывались. Дворяне, интеллигенция и купцы съезжались за город, пили чай из самоваров на верандах и ставили любительские спектакли. Это было уникальное культурное явление. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». В Москве 9 утра, в Тюмени 11, в Омске полдень, в Комсомольске-на-Амуре 4 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
5: О важном.
4: Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Восток». Министр обороны провел совещание на одном из пунктов управления. Он заслушал доклады командования офицеров штаба в выполнении боевых задач, сообщили ведомстве. Главе Минобороны представили новые образцы БПЛА, предназначенные для доставки боекомплекта штурмовым группам на линию боевого соприкосновения. Начальник управления беспилотных систем «Востока» доложил, что в рамках набора на военную службу по контракту кратно увеличено число расчетов операторов БПЛА. Белоусов дал поручение интегрировать в единый программно-аппаратный комплекс новые виды БПЛА-перехватчиков для повышения эффективности борьбы с дронами самолетного типа.
5: Об атаках.
4: Вооруженные силы Украины нанесли массированный и целенаправленный удар из РСЗО «Град» по поселку Белая Березка в Брянской области, сообщил в Рио губернатор региона Егор Ковальчук. По его словам, погиб мирный житель. Также ранен сотрудник пожарно-спасательной службы. Ковальчук добавил, что после удара повреждены несколько многоквартирных домов, более 10 частных жилых домов, а также соцобъекты, административные здания и гаражи. Минобороны сообщили утром, что дежурные средства ПВО за минувшую ночь уничтожили 173 украинских беспилотника над российскими регионами.
5: Об авиации.
4: Самолету главы Минобороны Британии заглушили сигнал GPS возле России. Борт королевских ВВС Великобритании, на борту которого находился министр обороны Джон Хилли, подвергся воздействию средств радиоэлектронной борьбы во время полета вблизи российской границы. На самолете пропал спутниковый сигнал, и пилоты были вынуждены использовать резервные навигационные системы для расчета своего местоположения. В оборонных кругах королевства Россию считают виновные в происшествии, но пока не ясно, был ли самолет министра намеренной целью атаки РЭБ или же борт случайно попал в зону действия глушилок.
5: Обо всем.
4: Россияне стали больше посещать цирковые представления. У отечественных цирков впервые за 5 лет выросли продажи билетов на собственные представления. Это пишут ведомости со ссылкой на данные Минкультуры. В статистику включены данные по 63 циркам. Отмечается, что количество проданных билетов выросло на 8% до 2 300 000 штук.
5: О валютах.
4: Официальный курс доллара на понедельник 71 рубль 21 копейка, евро 82.54, курс юаня от Центробанка 10 рублей и 48 копеек. Больше новостей читайте в российском мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки. Мария Фролова, служба информации.
5: Что будет? Честный взгляд на 25 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир «Иван Панкин» в студии радио «Комсомольская правда». Приветствую всех тех, кто к нам только что присоединился. Трансляции на YouTube канал «Нео Панкин», «Рутюб» и «ВКонтакте» канала группы «Радио «Комсомольская правда». Ну, во-первых, подписывайтесь и в чатах пишите. Через полчаса мы с вами снова пообщаемся. Во время большого перерыва микрофон будет работать. К нам присоединяется Александр Казаков, политический философ, член Совета по внешней и оборонной политике. Александр Юрьевич, вас приветствую. Здравствуйте.
6: Здравствуйте, Иван.
1: Ну, два вопроса, два в одном. Это первый удар по Старобельску. Зачем? Ну, просто зачем? Если вы понимаете их логику, попытайтесь на нее, ну, как бы вот нам ее объяснить. Если вы понимаете. И, собственно, ну, ответ возмездия тоже, как вы его оцениваете? Давайте с этого начнем, пожалуйста.
6: Ну, значит, понятно, что непосредственно военного смысла в этом ударе нет, но любой удар, который наносит противник, опосредованно все равно находится в логике войны. Причем эта логика не обязательно как бы прямая, она может быть и нелинейной. В данном случае, мне кажется, что это такой удар на грани истерики. И, к сожалению, наверное, ну, он не первый такой, и, скорее всего, будет не последний. И это желание, у нас все плохо, но мы вам сделаем больно.
1: Или консолидировать Европу, я правильно улавливаю, еще больше подстегнуть?
6: Нет, вы знаете, насчет реакции Европы, по поводу Старобельска Европа честно промолчала и проигнорировала. Сам по себе этот удар никак не консолидирует Европу. Вот. Но, знаете, во многих отношениях, Иван, я все чаще замечаю, что мы действительно один народ. Потому что вот убийство подростков, молодых девушек и парней – это такой вариант сатисфакции. Вот у нас все плохо, у нас все сыпется, у нас власть коррумпирована, у нас фронт продолжает отступать, и нет шансов перейти в наступление. Попытки были сделаны, провалились. Вот и, ну, то есть, ну, вообще все плохо. И денег не дают, и оружия не дают, и Америка нас бросила, и Европа тоже бросит. Вот. Ну, давайте мы вот ради такой вот дешевой сатисфакции, давайте мы сделаем просто вот противнику больно. Вот ударим по какому-нибудь объекту, чтобы поднимался столб черного дыма. И хорошо. Вот какой у него черный дым поднимается. Убьем детей, и вот на тебе. Это такой дешевый способ сатисфакции, собственно. У нас же тоже у многих такое же желание. Вот вжарьте так, чтобы вот снести с лица земли. Или чтобы черный дым поднимался до неба. Или чтобы от Лондона ничего не осталось. Никто при этом ни там, ни здесь не задает себе вопрос. А вот задавать его надо. А что потом? Ну, хорошо. Вот они нанесли удар по общежитию молодежному в Старобельске. А что потом? Потом они получили удар по Киеву. На самом деле, конечно, это не удар возмездия.
1: Даже наша Минобороны пишет. Я тоже удивляюсь, пишут, да.
6: Ну, знаете, о чем вы удивляетесь? Это в той же логике, о которой я говорил. Потому что мы 4 года... Я специально говорю «мы», чтобы не говорить «вы». Я имею в виду, Иван, не вас, а нашу общественность. Я старался этого не делать. Поэтому говорю честно мы. Мы 4 года требовали от нашего Министерства обороны мстить за каждый болезненный удар, который противник нанес по нам, будь то на фронте или в тылу. Мстить немедленно. Вот требовали этого пинг-понга. Они по нам, а мы по ним. Они по нам, а мы по ним. И желательно зеркально. Они по молодежному общежитию, и мы по молодежному общежитию. Они по Москве, и мы по Киеву. Они по нефтебазе, и мы по НПЗ. Это требование звучало настолько настойчиво и громко, что у меня такое подозрение, что из некоторых центров власти поступила просьба Министерства обороны в то подразделение, которое в начале СВО Коношенков генерал возглавлял, сказали: слушайте, дописывайте к плановым ударам, что это удары возмездия. Ну, чтобы люди говорили: ага, о, отомстили, молодцы.
1: А нас уже это не устраивает, понимаете, вот.
6: Уже да, вот... уже, ну, а это понятно, привыкаешь ко всему, и хочется все больше и больше.
1: Хорошенькому быстро привыкаешь, это правда, да.
6: К плохому тоже. Я вот в данном случае как раз вот четверг, если не ошибаюсь, на встрече с читателями в Питере эту же тему, естественно, обсуждали. И я привел в пример эволюцию фильмов ужасов в Соединенных Штатах. Началось с кетчупа вместо крови, и вместо ударов удар по сырому мясу, а закончилось реальным мордобоем, плюс компьютеры, кровь, потом перешли на свиную кровь настоящую. И люди привыкают, а уже не страшно, давайте еще. Они потребуют резать головы в прямом эфире, ну, чтобы удовлетворить свои низменные чувства. Вот, поэтому вот, мне кажется, здесь такая логика, которая должна быть понятна нашему родному обывателю, потому что это та же самая логика. Вот, это если говорить об ударе по Старобельску. Европа не отреагировала честно. Наговорила себе на пару-тройку статей на будущем трибунале. Когда мне не стыдно, ну, значит, получишь возмездие другое. И за то, на что Европа отреагировала, это на тот удар, который мы назвали ответным. И это хорошая реакция. Это, я бы не скажу, что ожидаемое. Я думал, что они проигнорируют наш удар по Киеву, по Белой Церкви. Нет, они оценили орешник. И, похоже, до них дошло, что это предпоследняя ступенька.
1: Вот, думаете, предпоследняя? Если...
6: Ну, нет, ну, по этой линии, скажем, по этой лестнице, потому что, ну, надо просто переобуть ракеты в боевую часть и, как бы, и привет, привет, Вася. Вот, причем обычную фугасную боевую часть, для этого даже не нужно никакого ядерного исполнения. Но до них начинает доходить, потому что сигнал такой идет комплексный и один за другим. Первый просвет у них в сознании наступил 9 мая, точнее 8 мая. И до них дошло. Вот что... Причем я еще раз обращу внимание, что когда Путин об этом рассказывал, он же очень внимательно к словам относится. Он не сказал, что он представителям Китая, Индии и Соединенных Штатов рассказал о том, что будет. Он сказал, что он показал, что будет. Не знаю как. В компьютерном исполнении, там компьютерное моделирование центра Киева, и, например, не знаю. Но он сказал, что он показал. И дошло. Потому что дип-персонал был эвакуирован, была эвакуирована спецсвязь, и даже сервера пытались вытаскивать. Понимая, что если не удастся этих гоблинов удержать в узде, то тогда прилетит всем. Вот. И сейчас вот, реакция на этот удар орешником, она другая, чем на предыдущие два. Потому что, ну, европейцы заверещали. Это хорошо. Если они верещат, значит, мы наступили таким на хвост. Это очень полезное действие и адекватная реакция. Потому что по лестнице эскалации, вот я вот тысячу раз говорил, не надо подниматься, прыгая через несколько ступенек. Мы в этом смысле не торопимся, потому что надо понимать, что на последней ступеньке Армагеддон. Мы что, торопимся к Армагеддону? Вот, надо... И И что еще очень важно, вот если зайдет об этом речь, то я сразу эту формулу скажу. Я только что вот на ассамблее СВОП, общаясь с коллегами и слушая закрытой части Лаврова, убедился, что, что, наверное, я прав в этой формуле. Что задача наша по отношению к основному нынешнему противнику, наш основной нынешний противник – это Европа, сошедшая с ума, это нанести Европе невоенное поражение. Пока так.
1: Вот, а потому какое? Что... какое, если не военное, какое?
6: Ну, смотрите, тут это комплексное понятие. Ну, скажем, ликвидация киевского режима – это лишение Европы единственного на сегодняшний день инструмента ударов по России, ослабления России. Другого у них нет. Мы в свое время рассказывали, что следующая будет Польша. Нет, Польша следующей не будет. Она сказала, не-не-не, без нас, пожалуйста. Вот это их единственный инструмент на земле. Если мы этот инструмент сломаем, они останутся... Ручки-то у них останутся, но короткие. С одной стороны. С другой стороны, мы должны усугублять их экономическое бедствие. А оно разворачивается с очень интересными скоростями в разных, по разным направлениям. Мы должны кошмарить их с точки зрения информационно-психологических операций. И в этом смысле хорошо, что их там представители по всем СМИ верещат насчет Орешника. Это хорошо, потому что что бы они ни говорили, главное, что говорят, и это слышат европейцы. Принцип простой. Главное, чтобы говорили. Неважно что. Как в свое время для организации прямых линий Захарченко с жителями украинских регионов, я старался зацепить, и получалось, СБУ или правый сектор.
1: Они начинали правый сектор требовать... запрещен в России, напомним.
6: Да.
1: Давайте СБУ перерыв тоже сделаем, Александр Юрьевич. У нас как раз 5 секунд осталось. Вернемся через 2 минуты и продолжим. С нами Александр Казаков, политический философ, член Совета по внешней оборонной политике, телеграм-канал Казаков. Подпишитесь пока что.
2: Будет честный взгляд на происходящее вокруг. Новая реклама.
7: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
8: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
9: Навострите ваши уши, информацию послушай. Хватит дома бить баклуши. Закажите наши суши. Пиццу, роллы и салаты привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте Пиццаролли и в группе контакта.
10: Агентство «Светлый ангел» предлагает сезонную скидку на весь спектр ритуальных услуг и благоустройства территории. При заказе памятника бесплатная установка. Телефон 8-911-388-21-22. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, рядом с ТЦ «Алмаз», Липкнехта 5Б, Новоселенинская 56.
11: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Артист Спартак Мишулин получил такое имя по настоянию своего дяди, который был специалистом по Древнему Риму, и собственного сына впоследствии тоже назвал именем гладиатора – Аристоником.
2: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Что будет? Честный взгляд на 25 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. С нами Александр Казаков, политический философ, член Совета по внешней оборонной политике. Александр Юрьевич, итак, после нашего удара возмездия, будем его называть так, чтобы было понятно, что-то изменится или нет все-таки, скажите. Ну, просто после этой... трагедии в Старобельске, понятно, что они никак не отреагировали, ничего не изменится. Но, тем не менее, вот был удар возмездия, а дальше что?
6: Дальше...
1: Все то же самое. или нет?
6: В случае упорствования со стороны противника, будь то тактического в Киеве или оперативного в Европе, мы продолжим движение по лестнице эскалации, причем по всем направлениям. Давайте тоже смотреть на эти вещи комплексно, в том числе для морального удовлетворения и удовлетворения чувства мести. Вот, ну, мы нанесли действительно тяжелый удар по Киеву и Киевской области с возможными последствиями для всех жителей Киева. Если там начнутся проблемы с водоснабжением и с канализацией, ну, как бы, с одной стороны, тепло, не замерзнут, вот, но уедут в деревню. Кстати, при отсутствии канализации посольства не смогут работать. Ну, это, как бы, я так понимаю, боковые последствия, нет такой цели. Но ведь и на всех остальных направлениях, ну, давайте я перечислю, да, после того, как мы начали сопровождать танкеры наши с нашей нефтью боевыми кораблями, ну, например, Британия официально отменила свою программу «Кошмарить наш так называемый теневой флот». Мы просто ее отменили. Потому что мы прошли демонстративно через Ла-Манш, направив дуло наших орудий на корабли сопровождения и на британский берег. Это была демонстрация. Мы не знаем, как это происходит сейчас, потому что у нас нет информации. Вот, та, которая есть, нельзя делиться. Вот. Но, тем не менее, это все услышали, все увидели и, ну, скажем так, охолонули. Еще раз. То есть это еще один инструмент. То есть нам нужно просто все ручки обломать, и тогда противник задумается, что чего бы он ни хотел, а сделать нечем. Следующее, ну, на другом направлении, да, вот была недавно история, когда в таком величественном полете клином, как журавли, летело 6 украинских боевых самолетов беспилотных. Это именно самолеты, это не FPV. Вот маленькие такие, которые за окном жужжат. Это самолетного типа. Летели они себе, летели, пролетели всю Польшу, пролетели всю Литву, летели себе над Латвией 6 штук. Вот так 6 летели, летели, раз, и 5 упали. Ну, ни один человек, которого я об этом спрашивал, не может предположить, что они упали сами. 5 из 6, черкнуло. 6-й потом добили. Упали на территории противника, это территория НАТО. Упали тоже так, не в чисто поле. Вот по локомотиву идущего поезда, по нефтебазе, к сожалению, пустая оказалась. И это по факту, я думаю, что по закрытым каналам и было предупреждение о том, что после удара по Услуге и Приморску, и после того, как мы доказали, что использовалось воздушное пространство Прибалтики, мы вводим бесполетную зону на их территории, за нашей границей, на глубину 50, 60, 80 километров, не знаю. И в этой бесполетной зоне летела эта стая беспилотников, и мы ее просто сбили. Как сбили, никто не говорит и не скажет пока. То ли РЭП, а могли и с истребителей ракетами их сбить. Вот. И это все понимают. Заметьте, реакция даже у этих... Прости господи, прибалтийских тигров, там и отставки, и они пытаются теперь сами что-то сбивать, и начинают ругаться с киевским режимом. Реакция есть, нормальная, адекватная, более-менее. Вот, поэтому по всем направлениям, по дипломатическим направлениям ровно то же самое. У них действительно большие проблемы, и решить эти проблемы можно только при помощи какого-никакого, нам ни от кого не нужно любви, но восстановления отношений с Россией. Путин четко сказал, как это можно сделать. Во-первых, надо прийти сюда, то есть мы нигде не будем разговаривать. Вот собрались, манатки собрали и прилетели сюда, в Москву. Это первое. Второе, надо попросить. А третье, надо попросить правильно. А что попросить ресурсы? Вот, попросить правильно, это, например, ну, не один вменяемый, ну, психически здоровый, западный политик, неважно, действующий или авторитетный отставной, не может прилететь в Москву о чем-то просить, если предварительно он публично не дезавуирует публично заявленные цели Европы в отношении России. А эта цель была, напомню, нанести России стратегическое поражение на земле. для того, чтобы приехать в Москву и попросить, надо сначала от этих целей отказаться. Это дипломатическое поражение. Однозначно. То есть в любом случае должны быть... Может быть, придется куда-то... какую-то нору запрятать эту сумасшедшую Каю Каллас. Ну, просто чтобы ее не было. И чтобы все видели, что мы ее убрали. То есть для этого нужно предпринять определенные...
1: Там еще Урсула фон дер Ляйен. Тут тоже надо убрать.
6: Ну, Урсулу, наверное, не сразу. С другой стороны, я бы предпочел, чтобы сначала ее, она опаснее. Она не клиническая дура, а Каллас клиническая. Это вот, правда. Опять же, подобрать человека, который полетит. Вот там они начали играть в эти игры, уже обсуждать публично. И это, конечно, окно Овертона. Вот, и, то есть мы должны довести их на этом фронте, да, до дипломатического поражения. То есть они 4 года орали о дипломатической изоляции, то никогда никто ни с кем не будет разговаривать, и все. И тут раз, знаете, вот прилетели. Вот, вот вам здрасте. В глазах европейской публики это, конечно, будет выглядеть как поражение. Вот. Еще один фронт – это продолжение работы по направлению договоренности на Аляске, которые никто не отменял. Да, они буксуют, они тормозят. Американцы не справляются с домашним заданием, в кавычках, конечно. То есть, они дали обещания и не выполняют их, потому что у них не получается. Они же думали, что они... всесильные, там, боги Олимпа, оказалось, нет. Оказалось, им могут союзники говорить «нет», а им нечем передавить. Оказалось, что враг у них гораздо серьезнее, чем думал, например, Трамп, я про глобалистов. Ну и кроме того, скажем, вот последний такой двухчастевый саммит в Пекине на троих, разнесенный по времени – я-то из того, что было сказано и показано, пришел к выводу, что все-таки складывается такой антиглобалистский альянс из трех стран. И если мы на троих вступим, пока еще никто этого не делал, пока только объявили. Трамп объявил в сентябре прошлого года, Владимир Владимирович буквально 9 числа, он впервые назвал этого противника, он вообще его не называл. А у Путина это важно, назвать по имени противника или друга. Потому что, когда он его называет, вспомните историю с Навальным.
1: Террорист, экстремист при жизни, не забывайте, пожалуйста. Продолжайте.
6: Да. Когда журналисты просто просили, Владимир, иностранцы, господин Путин, ну, произнесите его фамилию, он начинал, о чем вы меня просите, причем здесь это, ни разу не назвал. Прекрасно понимая, что если назовет, он сделает его политической фигурой. Но вот он нашего общего с американцами и с китайцами главного врага по имени не называл. Он первый раз сказал «глобалистская часть западной элиты». То есть, он тоже назвал глобалистов. И это самый серьезный враг для всех государств мира на самом деле. То есть, еще раз, мы не должны реагировать ударом на удар. У нас не боксерский поединок. Вот, мы должны по всем фронтам демонстрировать решимость продвигаться вперед. Причем делать это асинхронно. Вот у нас сейчас определенные проблемы на фронте. Я думаю, что вам многие эксперты об этом говорили. Не первый раз. Ну, из того, что помню я, скорее всего, 5-й или 6-й раз. Когда возникает технологическое препятствие, которое надо преодолеть, надо принять, надо найти решение.
1: Вы имеете в виду малый контроль малого неба, я правильно понимаю?
6: Совершенно верно. Я имею в виду то, что вообще отсутствует линия фронта. Есть серая зона от 20 до 50 километров, линии фронта давно уже нет. И мне даже ребята с фронта говорят, сейчас не наша, сейчас задача очкариков. Они должны найти решение.
1: Это правда.
6: Вот, да. И они ищут, и они и противник ищут. Вот и наши, и противник. Тот, кто найдет первым. Вот, и опять же, речь в данном случае идет не о защите у нас, а о нападении. Потому что сейчас-то главная задача в целом, да, мы 4 года, и мы противник, на всех уровнях противник, европейцы, американцы, все, совершенствовали, условно говоря, копье, то есть наступательные действия беспилотной авиации. А теперь надо сосредоточиться на усовершенствовании щита, чтобы предотвращать эти удары. Но при этом надо найти и наступательное решение. Вот, в публичном пространстве кто-то говорит о лазерах, кто-то говорит об импульсном оружии. Но, насколько я понимаю, там главная проблема, что, потому что это импульсное оружие поражает все, что находится вокруг, включая и нас. Вот, если смогут. Я отметил испытание импульсной бомбы в КНДР, возможно, не без нашего участия. То есть, ну, ищутся решения. И если на фронте определенное, вот это, ну, такого нет яркого продвижения, значит, надо шарашить по другим фронтам, экономическому, дипломатическому, информационному. Ну, вот, и в целом двигаться к победе, которая уже видна.
1: Отлично. Александр Казаков с нами, политический философ, член Совета по внешней оборонной политике. Благодарим за выход, перерыв.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
12: Почему кибергигиена важна с раннего возраста? Как цифровая репутация подростков влияет на их карьеру? Чему родители должны научить своих детей? И как им могут помочь бизнес и государство? Об этом на конференции КП «Цифровая грамотность как новая защита». Чему мы должны научить детей и подростков сегодня, расскажет руководитель направления клиентской репутации и антифрода Авито Вероника Авдеева. Смотрите трансляцию в соцсетях Радио КП 26 мая в 11:00.
13: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
14: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
15: 1990-е. Череда жутких преступлений и новость о маньяке Александре Списивцеве. Спецкор «Комсомольской правды» Александр Рогоза провел журналистское расследование. Что породило монстра? Темные силы или семейная трагедия? Как удалось выжить одной из жертв? Почему мать стала сообщницей маньяка? Ответы в книге Александра Рогозы «Списивцев. Мама знает». Ищите на маркетплейсах и в книжных магазинах. Реклама 18+.
16: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
17: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом.
18: Новости на радио «Комсомольская правда».
19: В студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. Мемориальный парк «Воинская слава» открыли в Великих Луках. Открытие мемориального места память о защитниках Отечества и зажжение второго в городе Вечного огня состоялось 22 мая. Мемориальный парк «Славы» расположен на территории Братского кладбища воинов Советской армии, погибших в годы Великой Отечественной войны и освобождавших город от немецко-фашистских захватчиков. 7 лет назад здесь появилась аллея памяти бойцов 6-й роты 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, которые выполнили воинский долг ценой собственной жизни. На церемонии открытия мемориального парка в честь героев СВО присутствовали заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в СЗФО Роман Балашов, председатель попечительского совета общественного благотворительного фонда памяти 6-й роты Андрей Турчак, генеральный директор компании «Газпром Межрегионгаз» Сергей Густов, а также депутат Госдумы Александр Козловский, замгубернатора Ольга Тимофеева, глава города Николай Козловский, а также депутаты, ветераны, школьники и представители общественности. Депутат Великолукской городской думы, директор муниципального предприятия «Водоканал» Евгений Шумайлов провел встречу с общественными советниками избирательного округа номер 10. Участие также приняла депутат Юлия Ярышкина. В ходе диалога обсудили вопросы благоустройства территории округа, а также планы по модернизации муниципального предприятия «Водоканал», направленные на повышение качества и надежности коммунальных услуг для жителей города. Такие встречи позволяют совместно выработать решения по дальнейшему развитию округа и городской структуры. Прокуратура города потребовала убрать из дворов автомобильные шины, которые на ряде придомовых территорий использовались жителями и управляющими организациями для обустройства клумб. Такое нарушение законодательства об охране окружающей среды выявлено в ходе мониторинга. В надзорном ведомстве пояснили, что автомобильные покрышки относятся к отходам 4 класса опасности. Использовать их во дворах многоквартирных домов для оформления клуб, парковок и детских спортивных площадок запрещено.
20: О валютах,
19: Курс валют на сегодня: доллар 70 рублей 92 копейки, евро 83 рубля 27 копеек, юань 10.40.
17: О погоде.
19: В Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха плюс 17 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки ФМ.
17: Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио.
5: Что будет? Честный взгляд на 25 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. На связи Юрий Кнутов, военный эксперт, историк войск ПВО. Юрий Альбертович, сейчас галопом по Европам, не буквально, много вопросов. И давайте постараемся на все ответить. Первый вопрос, тоже желательно быстрый ответ. Смотрите, ну, как подают это на Западе, что типа это провокация Кремля, все, я имею в виду удар по колледжу в Старобельске, и мне любопытно. Давайте им ответим, это важно. Можно ли каким-то образом перенаправить дроны, ну, там их было 16 где-то штук, три волны, чтобы они ударили в одну точку. Ну, допустим, РЭБы каким-то образом их сбили, и они полетели, и все разом ударили в одно место. Это даже невозможно. Чисто... Это невозможно. Ага.
20: Да, это невозможно по одной простой причине. Дроны, которые использует Украина, они, как правило, имеют сейчас защиту от РЭБа. И когда летят на нашу позицию, там программа просто закладывается, маршрут, и все, и они идут по этому маршруту.
1: Предположим, РЭБ, хорошо. Предположим, они взяли какие-то беспилотники, которые не украинские, которые имеют зависимость от РЭБа. Все равно в одну точку. Это возможно?
20: Нет, невозможно. Возможно, один какой-то беспилотник отвести в сторону, этот беспилотник случайно может попасть куда-то. Здесь три волны, 16 беспилотников, и все били в одно и то же здание. Это ложь.
1: Хорошо, дальше идем. Что касается Орешника, вот любопытно. И наши некоторые, кстати говоря, в том числе люди, которые воюют на фронте, начали иронизировать над Орешником. Рядом, насколько я понял, вот вы сейчас будете меня поправлять, находился аэродром, где раньше базировалась стратегическая авиация, а по соседству с ним некий гаражный кооператив. И вот якобы ударило вот в этот самый кооператив, показывают объективный контроль, кто-то снял, часть гаражей вообще стоят, как ни в чем не бывало. Я просто удивляюсь этому, а чего ж тогда так перепугались в Европе, в том числе Макрон и все остальные, если все гаражи на месте? Как-то это все не сходится. Ну и плюс, я напоминаю, что последствия двух предыдущих ударов Орешником не показывались. Южмаш, мы до сих пор не знаем, какие там последствия. А тут вдруг все гаражи на месте. Что же это такое? Пожалуйста.
20: Ну, на мой взгляд, работали по аэродрому. По аэродрому отработали. Возможно, что-то, какая-то одна болванка попала в этот кооператив. Я такое допускаю. И, естественно, вот это вот неточное попадание его преподносит как удар всем комплексам Орешник. Орешник, если мы видели, там порядка 6 пакетов и по 6 болванок, то есть достаточно мощная сила, площадь накрывается большая. И если бы попали только по кооперативу, там не то что кооперативу, но и всего прилегающего не было бы. Поэтому работа... А вот по аэродрому, если бы они бы показали фотографии целого аэродрома, и не древние какие-нибудь 5-летней давности, а сегодняшние, я думаю, что там картина была бы очень печальна.
1: Угу. Соответственно, как в целом оцениваете удар возмездия? Ну, он так называется, будем его так и называть. Не мы это придумали. Тем не менее.
20: Ну, вообще, если смотреть то, что происходило над Киевом, то, можно сказать, ПВО Украины отсутствовало. Ракеты летели, взрывались, поражали те объекты, которые должны были поразить. Напомню, завод «Артем» с промзоны, завод «Аналитприбор», завод «Релей автоматики» киевский. И, соответственно, вот объект в Белой Церкви, кроме того, штаб сухопутных, командование сухопутных войск, пункт управления ГРУ. И пункт, прошу прощения, пункт управления, главного управления разведки Украины, то есть и целый ряд еще там военных объектов, которые, ну, так достаточно серьезно пострадали. Что касается ПВО, не было вообще показано ни одного кадра, когда кто-то что-то сбивал. Ракеты просто... И более того, было два потрясающих кадра. Это вот «Орешник» и второй кадр, когда ракета вертикально шла вниз. То есть, это новая траектория, которую мы применяем уже где-то, ну, полгода. А практически перехватить ракету невозможно.
1: Я вообще человек подозрительный. И меня смутило. Обычно объективный контроль из Украины – это крайне редкое явление. Тут объективного контроля хоть завались. Очень много разных видеороликов. Их просто буквально как будто бы целенаправленно заваливали сеть. И еще вот вы сказали про ПВО, да, многие обратили на это внимание, а у меня вызывает, ну, некоторые сомнения. А почему ПВО не работало? Может, они специально дали возможность пропустить как можно больше ударов? Никто
20: Я
1: об этом
20: думаю,
1: не подумал?
20: Нечем было работать.
1: Все-таки нечем, вы думаете, да?
20: Орешник, да.
1: Не, ну с орешником понятно, но там другие
20: какие-то. Тырком кинжал не перехватишь, это тоже. Они пытаются перехватывать, иногда что-то получается, но по кинжалу, но это редко. ХА-101 «Искандер» бесполезно, порядка 700 гераней было и гербер. То есть удар был очень массированный, ПВО с одной стороны захлебнулось, а с другой стороны ракет просто не было для того же комплекса «Патриот», чтобы хотя бы как-то пытаться отразить атаку. Поэтому киевская, ну это даже вот Игнат, полковник вооруженных сил,
1: да.
20: Представитель ВВС, он аккуратненько, в общем, очень сказал, но практически признал, что ПВО не справилось.
1: Соответственно, если ПВО у них не работает, что мешает нам усилить удары и регулярно их наносить?
20: Ну, я вообще считаю, что вот пример-то есть у нас, есть пример, конечно, он не лучший пример, когда работают по жилым кварталам, работает Израиль, работают Соединенные Штаты, Израиль в Ливане работает, США работают в Иране практически до тех пор, пока, как, ну, просто фактически равняясь с землей. Какие-то здания, какие воинские части и так далее, и так далее. Это пример такой достаточно показательный, и я считаю, что в ряде моментов он заслуживает изучения и внедрения в силу того, что, ну, вот так вот по капле как-то вот... Ну, это как вот собаки хвост обрезают, вот бывает обрубили сразу, да, и все, чтобы собачка не мучилась. А мы тут хотим вот как-то по кусочку, чтобы вроде как это... Жалко собачку, а на самом деле мы делаем только больнее и себе, и противнику, ну, я имею в виду мирное население противника. Поэтому, конечно, нужно интенсивные удары, они решают многие-многие вопросы. Возможности есть... отрабатываем по заводам, вот в частности, кстати, за один из заводов, это сборка была «Нептун», управляемые крылатые ракеты.
1: Да.
20: Угу. Да, «Нептун» уже с дальностью до 1000 километров, вот мы по ним работали, по этому сборочному цеху, потому что там отверточная сборка, работали по местам сборки беспилотников. Сами беспилотники изготавливают за рубежом, причем, конечно, цифры сейчас будут гигантские, до 1 000 000 они там планируют довести дронов в год, если я не ошибаюсь, да, в год. И, соответственно, выпуск. А выпускать они сами их не очень-то и могут. Они мечтают о том, что вот приходят собранные, либо вообще только отверточкой скрутили и отправили. Ну, оно у них так и есть, по большому счету. И поэтому 120 тысяч британцы дают, немцы будут 6 тысяч в месяц производить специально для Украина. Американские дроны, вот, например, «Марсианин-2», он вообще сейчас уникальный с точки зрения искусственного интеллекта, ничего подобного нет. Дрон практически сам в режиме молчания выходит в какой-то район, сам там ищет цель, сравнивает с эталонами, заложенными в машинное зрение, и затем атакует. То есть вообще оператор не нужен. РЭП никакой не берет, и эффективность применения очень высокая, работает по ближним тылам. То есть, конечно, здесь средства борьбы с дронами – это сейчас задача номер один. И нужно развивать все. От самого примитивного, как я уже вот не раз говорил, аэростаты, заграждения с кевларовыми сетями, до боевых лазеров с электромагнитными пушками. Ну и вообще все, что только может быть. Вот сейчас Украина уже начала испытывать, что воздушный шар они запустили, к нему подвесили дрон «Гермес» с небольшой дальностью. Воздушный шар на высоте 8 километров пролетает, дрона, соответственно, отделяется и начинает атаковывать объект. Кроме того, отрабатывают сейчас вот метеозонды, к которым подвешены не, естественно, аппаратура метеорологическая, а подвешены дроны. На большой высоте, 20-25 километров, там воздушные потоки постоянные. Там, хоть у нас тут гроза, не гроза, там все равно всегда все в одном направлении. Зная этот поток, запустили воздушный шар, дрон может пролететь, шар может пролететь там чуть ли не 1000 или 2000 километров, также отделились дроны, атаковали объекты. Поэтому угроза есть. В советское время с такими шарами боролись. Вот МиГ-25 был создан для этого, и зенитно-ракетный комплекс С-200, и в зенитно-ракетном комплексе С-75 был специально введен режим стрельбы по автоматическим дрейфующим аэростатам. Вот надо, как говорится, вспоминать тот опыт и побыстрее его внедрять, не ждать, когда это все противник начнет применять массово. Поэтому, в общем-то, я бы так сказал, что Украина, конечно, с одной стороны, там делает вид, что вроде пытается идти на переговоры, но, к сожалению, сейчас все со стороны Брюсселя. Это в первую очередь, конечно, тут и Урсула фон дер Ляйен со своей командой, там, и Кая Каллас,
1: да.
20: Да, Кая Каллас, и, соответственно, руководство Германии, Франции, Великобритании, и они, конечно, заинтересованы, чтобы война продолжалась. И для этого будут делать все. Сейчас пытаются открыть второй фронт в Прибалтике. Мы это хорошо наблюдали и продолжаем наблюдать. Зеленский активизировался в отношении Польши, поэтому и у Белоруссии, то есть второй фронт в Белоруссии. Это тоже крайне опасно.
1: Спасибо. Кстати, Тихановская в Киев приехала на этом фоне. Спасибо. Юрий Кнут, военный эксперт, историк войск ПВО. Что-то сейчас вот пришло в голову. Посмотрел. Помните, в 2024 году была наша атака на Киев, соответственно. И там была повреждена детская больница. Ахмаддет, так называемая, в Киеве как раз. Тогда погибли 3 человека, 32 пострадали. Никак не сравнимо со Старобельском. Но помните, какая у них истерика была?
0: Честный Думайте. Взгляд на происходящее вокруг.
21: Реклама. Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
22: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды, мужская территория. С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
23: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
24: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
25: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения, это всей триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных, все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат», у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
23: Сказано на радио «Комсомольская правда».
26: Что будет?
23: «Честный взгляд» на 25 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. Финальный выход на сегодня. Иван Панкин в студии. На связи Герман Клименко, председатель Совета фонда развития цифровой экономики. Герман Сергеевич, я вас приветствую.
3: Здравствуйте, Иван.
1: Итак, друзья, президент Чехии, Петр Павел его зовут, вот такое странное имя, призвал НАТО показать зубы России. Но это не самое страшное, как понимаете. Он предложил НАТО идею отключения России от глобального интернета в качестве асимметричной меры противостояния. Петр Павел считает, что Альянс должен ответить на якобы существующие провокации со стороны России решительными и асимметричными действиями. По мнению чешского лидера, в НАТО обязаны сбивать самолеты, нарушающие воздушное пространство, отсекать российские банки от глобальной финансовой системы, отключать спутники от интернета, нас отключить, напугал ежа голой жопой, есть такое выражение, как мы знаем, потому что, ну, у нас есть и свои отключители, не говоря отключатели, соответственно, многие начали иронизировать на тему того, что мы и сами неплохо справляемся, чем вы нас хотите напугать тут. Ну, может быть, просто Петр Павел новости не читает, не знает, что у нас тут Роскомнадзор сам, кому хочешь, что хочешь, может отключить. Может быть, кстати говоря, дойдет до того, что их первыми отключат. И сделает это Роскомнадзор. Вот тогда-то мы все и порадуемся. Но вопрос остается, возможно ли это отключить нас от глобальной сети?
3: Ну, тут две истории. Первая, что, конечно же, кто любил Ярослава Гашека, да, то есть Швейка читал, тот помнит поручика Дуба, там тоже было много разных светлых идей. Вот. А по поводу президента Чехословакии, Чехии, наверное.
1: Чехии, да. Да, Чехословакии давно нет, но ладно.
3: У него, конечно, очень тяжелый бэкграунд, на самом деле. Он был председателем комитета НАТО. То есть он был генералом, да, то есть вот. И, соответственно, наверное, с этим связана его некоторая неинформированность, да. То есть они же как бы не очень...
1: Ну, кто там? Ну, не очень умные, это правда. Генералы, особенно чешские.
3: Они, может быть, и умные, но вот что жизнь у папуасов, их же не сильно интересует. У них там стратегии свои. Вот. И то, что, с одной стороны, вы справедливо сказали, ну, кто-то говорит, запрещателя, так мы строим достаточно долго суверенный интернет, то есть его отключить-то у нас невозможно, да, то есть сейчас уже, по крайней мере.
1: То есть нас отключить можно... от интернета не могут, у нас есть свой интернет, и я не понял просто.
3: Да, вопрос терминологии, да, так скажем, можно ли нас не пускать в зарубежный интернет?
1: Вот.
3: Ну, наверное, давайте скажем, наверное, да, это вряд ли это сложная техническая задача. Более того, она прекраснейшим образом уже реализуется. Мы на эту тему говорили не один раз. Вот я преподаю в Сеченском университете. Мы прекрасно ходили на медицинские библиотеки в свое время с русских IP. Сейчас с русских IP на медицинские библиотеки ходить нельзя. Кто как к этому относится, мне кажется, что это свинство. Все, что касается медицины, мне кажется, должно быть доступно. Ну, по крайней мере, я раньше так думал. Да, меня так учили когда-то, что там гуманизм, там еще что-то. Американцы очень любили в Папуа-Новой Гвинее там врачи как-то вот там помогать. Ну, вот так получается. Но то же самое касается вообще всех библиотек. То какая-то работа по отключению нас от зарубежного интернета достаточно стабильно ведется. То есть, если мы хотим с вами идти на порно-сайты, там все хорошо. Если хотим идти на какие-то научные библиотеки, то все плохо. С другой стороны, у нас внутри на протяжении, да, когда началось СВО, и были первые разрывы контрактов с облаками, выяснилось, что наши патриотичные банки свои кишки хранили там в зарубежных облаках и многие компании. Да, сейчас, по крайней мере, ну, я думаю, большинство, наверное, кто-то еще скрытый остался, как это обычно бывает, но в целом все наши компании вполне себе спокойно живут на серверах в России. Да, поэтому чего хочет конкретно президент Чехии, ну, хотелось бы как бы тогда бы уточнить как-то чуть-чуть, да, то есть что он хотел, отключение России от зарубежного интернета, ну, давайте там скажем, юридически многие уже отключились, да, по русским IP не пускают. Может быть, там надо еще зарубежные, может быть, он имел в виду, что надо прекратить и отключить зарубежные каналы, ну, тогда это как бы вот, кстати, вот это интересно было бы, да, там у нас вдоль Европы, нашего стыка идут большие кабеля, и, может быть, нас он предлагает оттуда отключить. Но что делать с Китаем, что делать с ЕС Азией, где у нас достаточно большие вот какие-то вот фонды есть. Ну, трудно сказать. Ну, в общем, скажем так, НАТО в своем стиле... То есть, ну, что здесь? Я еще раз повторюсь. Отключить можно физически, просто разрыв кабелей сделать, но мы не пользуемся только европейскими кабелями, хотя это будет такая серьезная история, большой трафик там идет. Но у нас и достаточно других входов вообще бесконечное какое-то количество.
1: Наверное, надо уточнить Петру Павлу один маленький момент, что ну, нельзя интернет отключить перед тем, как полностью отключить Россию и отключиться от нее. Я так понимаю, что все-таки торговля идет, энергоресурсы, прочее.
3: Ну, слушайте, ну,
4: это их как бы не сильно беспокоит. Как я понимаю, они предполагают, что торговля

0: дороги, выхожу на Кутузовский проспект, у меня офис, у меня сердце радуется, одна китайщина родная, да, вот, даже подхожу к родной кофемании, да, то есть, когда все неприлично
1: Хорошо
0: заведет.
1: живете вы там, только не деритесь там ни с
0: рядом,
1: кем, ладно?
0: Рядом, я не делаюсь, не, ну что, я очень мирный человек, я имею в виду, подходишь к кофемании, там всегда у нас на парковке приличные автомобили стояли, сейчас смотришь, а тоже одна китайщина стоит, поэтому цель достигнута, зачем, непонятно, да, то есть, вот, но... Поэтому, ну, и президент Чехии, наверное, тоже говорит какие-то не очень понятные вещи. Это не очень приятно вообще, когда люди в здравом уме, твердой памяти рассуждают о том, как бы разорвать именно связи гуманитарные, по большому счету, потому что интернет – это во многом гуманитарщина, да, в любых контекстах. Это коммуникация, да, то есть и ощущение такого, что они боятся, ну, что там, вот, ну, разрыв, смысл, какой разрыв в интернете? В том, что чехи что-то не то прочтут про Россию, увидят не то видео, увидят «Комсомольскую правду», вашу трансляцию, например.
1: Ужас
0: да? Ну,
1: вообще, да вы что?
0: Нет, там еще есть хуже, «Раша ТД» еще какая-нибудь, или «Звезда».
1: Я попросил бы, кто хуже еще,
0: я
1: большой
0: имею,
1: вопрос.
0: Я сейчас как, я в 40... А, вы имеете в виду,
1: конечно,
0: что хорошо?
1: Конечно,
0: пожалуйста.
1: Обижайте, обижайте.
0: Еще и меня можно увидеть, который призывал запретить Телеграм все время, как я понимаю, у меня такая репутация странноватая, да? Ну, неважно. То есть, на самом деле, разрыв... То есть, можно все что угодно, но вот точно так же, как и разрыв, допустим, Visa MasterCard, да, то есть платежей. Да? Тоже очень странная история, потому что она как бы оставила там огромную часть бизнеса зарубежного без доходов. Ну, вот как-то они так странно болеют, да, то есть, ну, бывает такое, пациенты, когда болеют, идут наоборот, вот, лемминги прыгают, обрывы там, еще что-то, но вот такой у них сейчас президент, да, у чехов еще какая-то исторически давняя история после вот всех этих наших внутренних взаимоотношений, они у нас, надо сказать честно, вот у меня много знакомых, кто занимается разнообразными зарубежными коммуникациями, говорят, чехи нас больше всего не любят, ну, поляки еще, да, то есть, но чехи побеждают в этой части. Не знаю,
1: я не знаю, на чисто человеческом уровне этого никогда не замечал, но они нам законово еще ответят, да, то, что память
0: ну, тоже
1: убрали.
0: Да.
1: Они нам еще ответят. А скажите, а может быть нам тогда выступить, сказать, это мы вас отрежем сейчас от русского интернета?
0: Сволочи. В принципе, это вообще легко запретить. У нас же Роскомнадзор может совершенно спокойно, точнее, даже не так, у нас Минцифры может попросить, вот оно попросило площадки не обслуживать VPN, вот, и они как бы дружно поставили, взяли под козырек, да, вот. Ну, например, некоторые площадки, вот я сегодня с утра начал пользоваться, и вдруг она мне говорит, у вас установлен VPN. Они путают зарубежный трафик с VPN. Ну, тут же отдельная какая-то история. У меня просто специальная симочка есть, которая зарубежный трафик, через зарубежный трафик бегает. Но вот
1: обходики, так... значит, обходики.
0: Да. Ага. Не обхожу, я нахожусь в роуминге, да. Вот. Может же гражданин России находиться в роуминге в России, как и с Испанией. Почему нет, собственно говоря? Не запрещено.
1: Так
0: вот,
1: Минцифра может попросить. Пока что. Недоработка пока просто.
0: А, вот это важно, надо добавлять, да?
1: Да-да-да.
0: Вот. Это может попросить площадки не принимать трафик с Чехии, пул IP общеизвестно, но мне кажется, это как-то так даже не мелко, это вообще как-то странно, да, то есть, вот, ну, потому что, ну, и где Чехия, где мы, да, то есть, у каждого есть своя история, но, по-моему, наш размер таков, что обращать внимание на то, что говорит, ну, давайте уж честно скажем, сейчас Лавров уже за настоящую дипломатию, да, мы сейчас не прикидываемся, что все равны, да. Ну, давайте скажем, где Чехия, где Россия. У нас совершенно разные интересы, у нас нет ничего общего и смысла.
1: Ну как, общая история все-таки есть, которую они сейчас пытаются под ковер замести. Так или иначе, ну, что-то да есть все-таки.
0: Мы же не можем, знаете, вот наверняка слушатели многие уходили из домов, да, там, ругались с семьями, да, ну, что приходить к бывшей, там, вставать на колени и говорить, давай вместе все-таки что-нибудь делать. Ну, обычно так не бывает. Разошлись и разошлись.
1: Хорошо. Тем не менее, вопрос-то, собственно, в том, технически они это могут сделать, сделают ли.
0: Это давайте Чехия ничего не могут
1: не,
0: сделать.
1: Не, ну, они коллективный вот это Запад. Давайте ЕС. Ну, Чехия – это представитель все-таки. Давайте вот рассмотрим этот вопрос.
0: Все, что на самом деле можно сделать неприятного, это действительно физически расторгнуть все кабеля. Да? То есть, потому что все вот эти запреты обходятся сервисами VPN. Мы ходим на подмет, мы не нарушаем ничего, кстати, надо отдать должное, ни медики, ни физики, ни химики. Да? Мы используем сервисы VPN не для обхода запретов Роскомнадзора, а для доступа к данным, к каким-то там историям. Что здесь можно сделать со стороны Запада? Только физически разорвать кабеля. Но есть один момент. У нас, по-моему, через Европу проходит то, что до них достижимо, давайте так скажем, 30% трафика. Да, теоретически Америка может ввести санкции на кабеля, ну, как бы у них же как бы санкции ввели на автомобили, не могут продавать автомобили. Но вот если Америка ведет санкции на интернет, наверное, тогда как на уровне вторичных историй дернутся и Китай, и Азия, ну, и все партнеры, которые у нас по всему миру.

0: миру обеспечивает нам международный трафик. Но пока этого нет, только силами НАТО сделать ничего невозможно. Все, что можно добиться, отрубить европейские кабели, ну это нас суд в трусы, простите, еще раз. Ну, потому что здесь, еще раз, у нас будет азиатский трафик, он тоже не такой плохой, нормально, выстроим кабеля, будет вместо китайских автомобилей, будет такой китайский трафик идти нормально. Мы не заметим с вами ничего.
1: Вот ли, вот ключевое. Спасибо, Герман Клименко, председатель Совета фонда развития цифровой экономики. Иван Панкин был здесь, остался доволен, друзья. До завтра, все будет хорошо.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Алексей Пелько о значении взаимоотношений России и Китая.
4: На самом деле Россия и Китай делают замах на то, чтобы строить вместе многополярный мир. Формируется некий консенсус между Москвой и Пекином, какой должен быть новый мир и как его надо строить. Здесь есть очень такая интересная вещь. Дело в том, что по отдельности Китай и Россия, они американцам в глобальной мощи уступают. Несмотря на всю свою огромную экономику первую в мире, Китаю не хватает стратегической компоненты. А России наоборот. Экономики недостаточно, зато стратегической компоненты в избытке. И вместе они, вдвоем, как связка, они сильнее по своему влиянию в мире Соединенных Штатов. Поэтому если действительно связь Москва-Пекин превратится в единое целое, то у американцев будут проблемы. Тем более, что у них-то с союзниками швах совсем.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Ученые проводили исследования, чтобы понять, какую температуру способно вынести человеческое тело. Так, например, при сухом воздухе и температуре плюс 71 градус человек выдержит максимум час. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». В Москве 10 утра, в Ханты-Мансийске полдень, в Новокузнецке 2 часа дня, в Магадане 6 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
2: Об атаках.
5: Дежурные средства ПВО за минувшую ночь уничтожили 173 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны. Дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областями, Московским регионом и Крымом.
2: О русофобии.
5: В МИДе России заявили о подготовке иска в Международный суд ООН к странам Балтии. Речь идет об отказе Латвии, Эстонии и Литвы прекратить политику ущемления прав русских. В ведомстве отметили, что Ригу, Таллин и Вильнюс неоднократно призывали к международной ответственности в связи с продолжающимися акциями против русскоязычного населения. Но власти отказываются прекращать подобную политику.
2: О политике.
5: Никол Пашинян взял курс на разрыв с Россией, и это нужно признать прямо, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев РИА Новости. По его словам, армянский премьер пытается укрепить свой авторитет на Западе. И его совершенно не смущает, что при этом он рискует отношениями с Москвой. Медведев подчеркнул, что Армения лишится рынка России и всего ЕАЭС в результате курса Пашиняна. Между тем, в Армении ждут госсекретаря США Марко Рубио с визитом 26 мая, сообщает пресс-служба армянского МИДа. Ожидается встреча министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна и Марко Рубио. Отмечается, что запланировано также подписание двусторонних документов.
2: О туризме.
5: Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам защиты прав туристов. Всероссийская акция продлится до 7 июня, пояснили в ведомстве. Там добавили, что специалисты ответят на вопросы по поводу качества и безопасности предоставления услуг туризма и отдыха. Граждане также смогут получить рекомендации по безопасному питанию, качеству питьевой воды, правилам купания и необходимым прививкам для путешествий. Уточняется, что номера телефонов, по которым проводятся консультации, адреса пунктов опубликованы на официальных сайтах территориальных управлений Роспотребнадзора.
2: О валютах.
5: Официальный курс доллара сегодня 71 рубль 21 копейка, евро 82.54, курс юаня от Центробанка 10 рублей и 48 копеек.
2: О погоде.
5: В Москве сейчас плюс 16, днем до плюс 19, возможно, небольшие дожди. В Санкт-Петербурге в понедельник облачно и ветрено и до плюс 15. Больше новостей читайте в российском мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки. Мария Фролова, служба информации.
2: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
6: А на самокаты все-таки будут развешивать номера и будут заставлять регистрировать эти самокаты?
7: Секундочку, они уже развешивают эти самые номера. Их не. Весело срывают, но они их развешивают.
6: Регистрационные государственные знаки. А еще в России готовят запрет правого руля. Ну, такое ощущение, по крайней мере, складывается. Вот заходишь в интернет, в котором не взрыв, а хлопок, не наводнение, а подтопление, не смерть, а отрицательная жизнь. Вот в этой же реальности Минпромторгу, МВД и в ГУП НАМИ поручено, цитирую, проведение комплексного исследования рисков участия в дорожном движении транспортных средств с правым расположением рулевого управления. Конец цитаты. Что это значит на самом деле? Здравствуйте всем, я Дмитрий Делинский.
7: Я Кирилл Манжула.
6: И вот давайте эту тему обсудим с Игорем Маржаретто, автоэксперт, член общественного совета при МВД России у нас на связи. Игорь, доброе утро.
7: Привет, Игорь.
8: Доброе утро.
2: Пробуксовка дня.
6: Чего-то я как-то сильно подозреваю, что напрямую говорить о том, что мы планируем как-то прищемить праворуких, так себе затея, особенно перед выборами. Особенно с учетом того, что летом прошлого года МВД официально объявило о том, что в России не планируется запрещать регистрацию использования машин с правым рулем. Это после того, как был опубликован проект стратегии повышения безопасности дорожного движения, там было написано, что одна из угроз на дороге, она праворульная. По статистике, риск аварийности для праворуких машин более чем в два раза выше, чем для леворуких, был написано в официальном документе, и МВД тогда вышло с опровержением, типа, ну да, мы признаем, но это никаким последствиям не приведет, мы ничего не планируем. И вот год не прошло, значит, Минпромторг, МВД и в ГУП НАМИ в срок до 27-го года должны представить какие-то предложения по поводу того, что делать с праворукими. Игорь?
8: Давайте разберем с двух сторон эту тему. У нас по правилам дорожного движения движение по правой стороне, руль должен быть слева. То есть фразы такой нету, но движение у нас правостороннее по закону. И теоретически, при правостороннем движении руль должен быть расположен слева, соответственно, сторона должна ездить вся с левым рулем. Но практически ситуация сложилась так в нашей стране, что примерно десятая часть парка, цифры я смотрю по автостату, сейчас 9%, если точно, с правым рулем. Сложилось это не от хорошей жизни. Так исторически эти автомобили БУ из Японии были дешевле, чем отечественные машины, были надежнее и ближе их доставка, удобнее, чем доставка любого автомобиля из европейской части, например, на Дальний Восток. Поэтому традиционно весь Дальний Восток и часть Сибири ездит на правом руле. 9% парка. Это огромные цифры. Соответственно, что с этим делать, никто не понимает. Потому что ездят люди, вот как-то вот привыкли они на правом руле, и ничего не случается. Периодически я вижу цифры, что якобы аварийность праворульных машин выше. Но я, честно говоря, исследований таких подробных не знаю.
6: Возвращаемся в прошлый год, в лето. Проект стратегии безопасности дорожного движения, в котором научно-исследовательский центр МВД России писал черным по белому, в два с лишним раза выше.
7: Но мы тоже оспаривали эти исследования.
8: Очень спорные цифры. Поэтому надо, наверное, нужно проводить какие-то исследования уже конкретные, уже детальные, с помощью специалистов. Но сейчас, как мне кажется, говорить об этом нехорошо. Если помните, кроме пункта провести исследование про праворульные
6: пенсионеры за рулем,
8: выкинули пункт про пенсионеров, потому что тоже очень спорно и не хотелось напрягать население. Во многих странах СНГ, например, где в свое время тоже повезли правый руль, как более дешевый и надежный.
7: Запретили.
8: Запретили.
7: Беларусь, Казахстан, Армения, Киргизия.
8: У нас запретить невозможно на сегодняшний день, потому что, еще раз говорю, практически каждый десятый автомобиль с правым рулем.
7: Подожди, Игорь, но ведь возможна ситуация, когда не будут запрещать уже купленные автомобили.
6: А будут усложнять их владение. Ввоз. Не ввоз, да ладно. Ты можешь барьерчик, заборчик, практика у телесбора поставила нас перед фактом. Они могут сделать вообще что угодно. Вот. Но усложнить владение праворукой машиной в нашей стране легко непринужденно.
7: Например, а каким образом?
8: Значит, смотрите, братцы, ограничения на правый руль у нас поэтапно вводились, и они есть. Например, запрещено возить и эксплуатировать автобусы, микроавтобусы с правым рулем. Некоторые виды коммерческой техники с правым рулем. Но это логично, понимаете? Автобус с правым рулем имеет двери слева, и пассажиров принимает с проезжей части. Такие ограничения есть, эту технику не везут. Но вот что делать с легковыми автомобилями, сложно сказать. Тем более, опять же, если посмотреть статистику, основная подпитка вторичного рынка сейчас идет за счет правого руля. Порядка 60% всего, что ввозится в страну БУ, это правый руль из Японии. Остальные 40% делятся там на Корею, Китай и целый ряд знаменитых автомобильных стран, богатых.
6: Дубай.
8: С богатой автомобильной историей. Типа Киргизия у нас поставщик номер один, номер три после Японии и Китая.
7: Слушайте, но в этой ситуации нам нужны действительно реальные цифры, в которые мы поверим. Какие риски есть в этой ситуации? И тогда уже можно нам со стороны, тем, кто не принимает решения, но их обсуждает, хоть как-то делать какие-то выводы. Ну, понятное дело, что для жителей Дальнего Востока запрет на правый руль сейчас это будет катастрофа.
8: Это будет катастрофа с точки зрения социальной. Надо понимать, что вот сейчас, особенно в сложной экономической ситуации, в преддверии выборов, еще и мешать палкой вот там, вот эту ситуацию, это может привести к каким-то очень серьезным социальным последствиям.
6: Так или иначе, пока это только поручение, которое дано Минтрансу, МВД, Минпромторгу, в ГУПНАМИ. Это поручение должно быть выполнено поэтапно в 2027 году. И до конца 2028 года, если мне не изменяет память, должен появиться ответ.
8: Ответ, который скажет, насколько с точки зрения безопасности этот автомобиль с правым рулем при правостороннем движении более или менее опасен. Так что это, в общем, пока только исследование, оно может затянуться, но мне вообще не нравится, потому что сказали сначала, нет, не будем заниматься этой темой, теперь будем. Но будем надеяться, что до 27-го года еще могут передумать пару раз, а до 28-го тем более.
6: Так, еще одна перспектива, с которой мы, собственно, начали, насчет щемления самокатчиков, электросамокатчиков.
7: Вот здесь совсем не жалко.
6: К 28-му году электросамокаты в нашей стране нужно будет регистрировать неким образом, пока непонятно каким, вешать на них государственные регистрационные знаки со всеми вытекающими отсюда последствиями. Это прописано на минуточку в стратегии безопасности дорожного движения, которая одобрена, это не проект. На прошлой неделе
7: Мишустин писал.
6: Да. Возликуем?
8: Ну, не думаю, что надо ликовать по этому поводу. Я вообще против внедрения номеров на самокаты. Просто непонятно, как его там установить, что это было безопасно и видно одновременно. То есть большой номер нельзя поставить, потому что он может порезать человека или пешехода, который рядом стоит. Ну, представляете, торчит железная такая. А маленький номер будет нечитаемый. Я же уже говорил, что мы живем в 21 веке, в веке цифровом, и нужды в таких номерах особенно нету. Если скорее выгоднее заставить всех, кто ввозит в страну самокаты или собирает их, чиповать, как это делается уже в кикшеринговых компаниях. И таким образом он становится, этот самый самокат, виден где-то там в системе.
7: Чип можно демонтировать.
8: Можно, а вот за это там можно предусмотреть наказание.
7: И как это вычислять?
8: Самокат — такая конструкция, где большую табличку не повесишь.
7: Так а что нам от этой большой? Ну, ты сам сказал, век цифровых...
6: Камеры распознавать должны.
7: Век цифровых технологий. Мы что, как бы, должны, может быть, в эту проблему...
8: Так камере... Если есть камера, значит, есть система, которая может считать и данные с чипа.
7: Ну, не знаю, по поводу чипа, мне кажется, что это путь намного сложнее. И если с этим-то уже сколько лет разговоры разговаривают и решить ничего не могут, то если сюда еще про чипы задуматься, то давай вспомним, сколько мы вкручиваем систему штрафа за отсутствие полиса ОСАГО. И сколько мы технических вопросов не можем решить. А тут с чипами...
8: О драконах ни слова.
7: Лично для меня это кажется просто научной фантастикой.
8: Ну, не знаю.
7: Не с точки зрения реализации, а с точки зрения внедрения, понимаешь?
8: Хорошо. Смотрите, есть некие цифры приблизительные. Сейчас в кикшеринговых компаниях примерно 500 000 самокатов по всей стране. Примерно. Там более точные цифры есть, я их просто не помню. А вот сколько на руках сейчас самокатов, не знает никто. Мне Ксения Эрдман, которая у нас глава Ассоциации микромобильности, говорила, что по их подсчетам примерно 1 000 000 самокатов находится на руках. Вот к 2027 году, когда созреем система и регистрации, будет 2 000 000 на руках. Вот как их за одним числом обнамерять, ловить, заставлять, не знаю.
7: Нет,
8: как.
7: Ну,
8: сколько
7: здесь,
8: это будет стоить?
1: Естественная убыль. Эти самокаты рано или поздно пойдут в утиль, а новые нужно будет обязательно регистрировать.
8: Я согласен, эти самокаты пойдут в утиль, но техника развивается сейчас настолько быстро, что я могу предсказать, что через какое-то время у нас, например, появятся электророликовые коньки. И, соответственно, а их как номерами обвешивать? А как обвешивать номерами моноколесо вот на сегодняшний
7: так,
8: день?
7: Так, ну, моноколесо – это экзотика. Роликовые какие-то там коньки, как ты сказал, ты понимаешь, в чем дело? Тут нет железа, ты стоишь на этих коньках. Там не столько проблем, сколько с электросамокатом, ибо когда в тебя, в человека, врезается электросамокат даже на скорости 20 км в час, то человеку наносятся очень серьезные травмы.
8: А если в человека врезается другой человек, который едет со скоростью 25 км в час?
7: Так, ладно.
1: Давайте это... запретим человека. Развешиваем на всех номера.
8: Я почему говорю, что мы такое ощущение, что работаем, бьем по хвостам, это выражение.
7: Мы не работаем на опережение, я с тобой согласен. Но мы не знаем, что завтра появится.
8: Может быть в этой ситуации выходом. А железный номер придумали крепить, насколько
7: так, а что, ты предлагаешь чипы в электро эти ролики?
8: Ну, в электроролики можно чип внедрить, а вот номер на них не повесить.
7: Это факт. На футболку разве что.
1: Ладно, впереди нас с вами ждут интересные времена. В течение ближайших 2 лет наша власть должна разобраться с тем, что делать с правым рулем и каким образом то ли чиповать, то ли не чиповать, вешать номера на самокаты. Короче говоря, в 2028 году мы посмотрим на результат всех этих движений.
7: Пока наше время на сегодня закончилось с Игорем Маржаретто. Игорь, спасибо.
1: Давай, Игорь, хорошего дня.
8: Всем хорошей дороги и берегите себя.
1: Ну, а мы вернемся буквально через пару минут.
7: В следующей четверти часа к нам присоединится Юрий Сидоренко. Автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале ЧЕ. Поговорим о профилактике, о том, что делать, чтобы мотор не перегревался.
2: Программа «Мой автомобиль». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на Радио КП. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
9: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
10: Гранит и мрамор – это обычный камень, пока он не попадает в руки наших первоклассных резчиков и опытных художников-гравёров, которые умеют создавать не просто памятники, а память на долгие века. Великолукский похоронный дом. Мы умеем создавать память в камне на века. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
11: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
12: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь, то есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
11: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: И третья серия в практическом сериале
6: О том, как вскипятить мотор. Точнее, как не,
7: как не вскипятить мотор. И что делать, если он вскипел? Ну, сегодня мы говорим о профилактике как раз. Как не дотянуть до этого?
6: Это Кирилл Манжула.
7: Это Дима Делинский.
6: Вместе с нами ответственный за матчасть в этом вопросе Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале «Чей». Юр, доброе утро.
7: Привет.
13: Доброе утро, друзья.
2: Автомастер.
6: Не, ну, общее место. В жару перегреть мотор гораздо проще, чем в холода, в морозы.
7: Логика.
6: Да, и в связи с этим, значит, мы уже наблюдаем на обочинах людей с поднятыми капотами, танцующих вокруг системы охлаждения. Понятно, что эти люди не ожидали такого, что с ними произойдет. Но это с ними произошло. Чего с этим делать? Юр, где подстелить соломку?
13: За 30 лет работы в автосервисе никто никогда не ожидает, что у них сломается машина. То есть ни один человек не был к этому готов. Некоторые очень довольно долго ездят и без всяких неисправностей, ну, потому что слушают наши советы, слушают нашу программу, вот, советы у нас хорошие, которые позволяют им меньше ездить и обращаться в автосервис. И меньше, естественно, вкладывать денег в автомобиль, ну, бестолковое вложение я их называю, когда просто из-за того, что, например, не посмотрели, не проверили уровень охлаждающей жидкости, у вас закипел автомобиль. После этого, естественно, последствия очень печальны. Мы уже говорили об этом, что при перегреве мотора, в принципе, страдают две зоны двигателя. Всего две зоны. Но это практически как бы очень дорогой ремонт. Это может повести головку блока, потому что она, естественно, сделана из, ну, силумина, будем так говорить, из материала, который легко очень подвергается при излишнем нагреве, его ведет. Вот. Либо уже страдает сама цилиндр-поршневая группа, то есть там привариваются просто поршни к цилиндрам. Так вот, друзья мои, сейчас хочется рассказать, вот именно как Дима сказал, как это избежать. Мы даже дадим такую небольшую инструкцию, куда надо смотреть и что надо делать для того, чтобы двигатель на автомобиле не перегревался.
6: Но первое, ты уже сказал, это нужно мне периодически заглядывать на уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке.
13: Да, и очень важный момент. Вы посмотрите, пожалуйста, в интернете, как мерить уровень в бачке расширительного вашего автомобиля. Это не прикол, это нормальная рекомендация, потому что на некоторых бачках нету надписи «минимум» и «максимум». Там, например, есть сочленение двух половин. Это и есть максимум. Либо сочленение – это минимум. То есть это надо просто в интернет залезть, посмотреть, как вот на моем конкретно автомобильчике можно проверить уровень охлаждающей жидкости. Посмотрели, держим между максимумом и минимумом, это край, потому что многие рекомендуют. Вы держите между максимумом и минимумом, будет хорошо.
6: Скажи, пожалуйста, на горячую или на холодную?
13: Проверять надо, конечно, на холодную, потому что когда антифриз остывает, уровень его понижается. Соответственно, если у вас будет между максимумом и минимумом на горячую, то на холодную он будет ниже минимума. Ничего хорошего в этом не будет. И очень важный момент. Нельзя переливать. Потому что, когда он переливается, соответственно, для чего он служит расширительный бачок? В нем жидкость при расширении увеличивается уровень. Понятно, да? Если вы налили прямо под крышечку, то есть бачок расширительный не работает нормально. И просто жидкость начинает вытекать. В итоге вытекает больше, чем надо. Портится сама крышка, потому что в ней клапан стоит, он тоже зависает. И в итоге вытекает антифриз, и машина закипает. Все, заливайте максимум. Будет нормально. Ну, или хотя бы совсем близко к максимуму. Дальше. Очень важный момент. Меняйте охлаждающую жидкость. Не надо на этом экономить, потому что экономия выходит боком. Первое что? Это, то есть он разрушается, сам антифриз. Он теряет свои свойства. То есть, например, обычно проводят раз в 2-3 года. Все зависит от антифриза от самого. Либо от охлаждающей жидкости. Давайте, антифриз, это я неправильно говорю, от охлаждающей жидкости, от ее марки. Потому что некоторые ходят дольше, некоторые меньше. Но в среднем это 2-3-4 года. Через 4 года точно надо его менять. Или там каждые 40-60 тысяч. То есть если раз 40 тысяч вы поменяете антифриз, то ничего страшного по финансам не произойдет для вас. Но при этом для системы охлаждения это будет очень хорошая история. Потому что антифриз, помимо того, что он охлаждает двигатель, он еще и смазывает многие системы. Он не дает разрушаться патрубкам. Он смазывает помпу. Антикоррозионным свойством он обладает. Потому что как только он разрушается, то это становится та жидкость, которая начинает просто все разрушать. И головку блок цилиндров, и, соответственно, помпу и так далее. Очень важный совет. При замене антифриза, пожалуйста, промывайте систему. Не делайте просто замену. Потому что, ну, как вам сказать, берем чашку с чаем, да? Вы просто чашку сполоснули, поставили, ничего больше не делаете. Вот. Она у вас постепенно, то есть она станет таким, знаешь, таким махровым налетом. Ну как, то есть на стенках. Он уже начнет себя впитывать еще больше грязи, все остальное. То есть это будет плохо. То же самое происходит с системой охлаждения внутри. То есть налет этот надо убирать, он там остается, потому что антифриз работает, он вырабатывает определенные, очищает стенки, смазывает. И все это дело, все там остается, это надо вымывать, вычищать. Для этого делается промывка не просто водой, а специальное средство надо добавлять. И оно прекрасно все промывает, и это стоит недорого. Ну да, придется чуть-чуть больше заплатить за замену антифриза. Фриза. Ничего страшного. Вы меняете его раз в 40 тысяч. Это ничего страшного не произойдет. Потом обязательно проверяйте радиатор. Радиатор охлаждения, мы про это говорили не раз, и я думаю, что надо говорить обязательно. Потому что радиатор охлаждения, он помимо того, что вот забивается изнутри, как, ну, шубкой такой покрывается, он еще вот между двух радиаторов, потому что у нас же раньше был один радиатор, например, у меня в «Жигулях» был один радиатор, все. То есть его видно с двух сторон. Сейчас машины крутые стали, там бывает два радиатора, три радиатора охлаждения. Вот. И там между ними образуется, естественно, вот эта шубка, это одна часть. Помимо этого, радиатор еще забивается вот сами... Вылетело.
14: Соты?
13: Ну, они, ну, наверное, соты, да, давайте соты. В общем, вот это все забывается, забивается, и прям, знаешь, бывает, снимаешь радиатор и видишь, что на просвет там только где-то, ну, в краях что-то видно, а там, где сам вот вентилятор дул, там ничего не видно, потому что туда налетела пыль, она там вся прилипла, и там она, ну, закоксовалась. Вот, надо это смотреть, конечно, прочищать периодически, делать профилактическую мойку радиаторов весной, она стоит недорого, вы сами можете ее делать, и все будет нормально. Далее, обязательно проверяйте термостат, его работу. То есть проверять его очень просто. То есть вы поймете, например, что по патрубкам сначала у вас греется один патрубок, потом у вас начинает срабатывать термостат рабочие два патрубка от радиатора. И также, например, если вы ходите на трассу и поехали по трассе, да, и вот у вас, ну, это хорошо чувствуется, когда холодно, когда вы включаете печку. То есть вы ехали внутри, то есть там по городу, у вас тепло в машине, да? Потом вы вышли на трассу, становится холодно. Значит, термостат заклинил в каком-то положении, то есть в среднем положении. И все время у вас бегает жидкость по большому кругу. Соответственно, нормально машина не работает. А когда она не работает... нормально, то есть она не догревается. То есть вы все время ездите на холодной машине по трассе, например. Соответственно, топливо сгорает неправильно, и двигатель греется. Вот греется вот местно. Не по датчикам греется, а местно греется. Вот, например, там сама камера сгорания, она начинает перегреваться. Соответственно, греется верхняя часть поршня и клапана. Все, ничего хорошего с этим не происходит. Очень важный момент, проверяйте работу вентилятора охлаждения. То, про что практически... ну, все забывают. Работает он, работает, дует и дует. А потом с удивлением приезжают люди и говорят, ой, а что это у меня вентилятор, он как-то медленно крутится. Я говорю, у вас просто он работает на одном из положений. Очень часто, знаете, на машинах бывает три скорости вентилятора. Работает только одна, маленькая. Две остальные не работают.
7: Ну, там это же автоматика включает.
13: Конечно, но при этом, если не работает реле, то, соответственно, включаться не будет оно. Либо на самом пропеллере, ну, что-то сгорело. То есть он будет работать частично. Либо там должно быть два вентилятора при включении кондиционера. Например, ну, два вентилятора должно включаться, а включается только один. А кондиционер машину что делает? Нагружает. Соответственно, она начинает перегреваться. Это надо четко при ТО смотреть, чтобы вас это проверить. Просите это проверить. Ну, и, конечно, должен быть сервис, которым это могут проверить. Это важный момент, чтобы вам не сказали, что все в порядке, езжайте спокойно, все будет хорошо. Ну, как бы, мы вам все проверили. Такие тоже бывают мастера, которые так делают. Дальше, естественно, использовать надо качественное топливо. Ни в коем случае не заправляться топливом с более низким октановым числом. Соответственно, если вы должны ездить на 95-м бензине, у вас все, машина заточена под 95-й бензин, под его вспышку. Если вы будете ездить на 92-м, будет он детонировать, детонация приводит к перегреву мотора. Старайтесь, ну, как бы заправляться качественным топливом, либо добавлять какие-то... И, конечно, чистить систему топливную, чтобы все нормально работало. И важный момент, конечно, проводить своевременно техническое обслуживание, чтобы машина у вас работала правильно, чтобы вам делали технические осмотры, то есть именно осмотры. Не только меняли, знаешь, там приходит, сделайте мне ТО. Все, поменяли масло, поменяли фильтры, все, до свидания. Нет, ТО в себя включает посмотреть. За это берется деньги, но это надо делать. То есть вам должны машину посмотреть и проверить. И, конечно, когда вы едете, очень важно, следите за показаниями приборов на приборной панели. То есть, если у вас стрелочка пошла в сторону, или кубики стали прибавляться, или начинает подмаргивать, например, красный термометр такой, но если у вас нету конкретно указателя температуры, то, конечно, нужно напрячься, притормозить и понять, почему это происходит.
7: Спасибо, Юр.
6: Наступит нам счастье. Да. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале ЧЕ, был у нас на связи в связи с тем, что сериал о том, как не допустить перегрева, как не вскипятить двигатель, можно считать законченным его.
7: Юр, спасибо, пока.
6: Давай, хорошего дня.
13: Большое спасибо, всем удачи.
6: Ну, а мы вернемся буквально через пару минут.
7: В следующей четверти у нас Федор Буцко. Обсудим шторм в китайском автопроме и дефицит моторного масла США.
14: Программа «Мой автомобиль». Друзья, будущее наступило.
15: Радио уже давно не шипящий приемник.
14: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
16: Сказано на радио «Комсомольская правда».
17: Политолог Андрей Клинцевич о российском ядерном оружии.
18: Это действительно серьезный сдерживающий фактор. И когда сейчас люди говорят, а зачем оно нам надо, а что нам оно дает, а вот дроны летят в нашу сторону, я задам вопрос. А морская пехота Польши выгружается в Калининград сейчас? Юго-Восточная Азия или где-то пытаются американцы, японцы или какие-нибудь другие силы оккупировать Камчатку или какие-то другие регионы, начинать делить Россию на отдельные куски? НАТО в лице большого контингента, начиная с 22 года, выгрузилась на территорию Украины, вступила с нами в прямые боевые действия. Здесь я хочу процитировать слова бывшего, значит, главы военного комитета НАТО, это такой начальник генерального штаба у них, который сказал, мы бы давно воевали с русскими на поле боя, если бы не их совершенно технологичное, ну не совершенно, а очень технологичное современное ядерное оружие. Отсюда мы с вами делаем очень большой и важный вывод. Страны, которые сейчас поддерживают Украину, реально боятся перейти в прямое боестолкновение с нами.
16: Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц». Аналитика с именем. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». За последние 100 лет средняя температура в России повысилась на 1 градус. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».
16: Новости на радио «Комсомольская правда».
19: В Великих Луках 10:30, в студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. Внутрипартийные выборы «Единой России» в электронном формате на сайте pger.ru стартовали сегодня, 25 мая. Процедура проходит в регионе уже не первый раз. Жители города Великие Луки могут проголосовать также на сайте pger.ru, пройдя авторизацию через госуслуги. Пройти регистрацию можно до 29 мая, а сделать выбор до 31 мая. Здесь же великолучане могут ознакомиться с программными намерениями кандидатов. Победители предварительного голосования «Единой России» представят партию в качестве кандидатов депутатов Госдумы и депутаты Законодательного собрания Псковской области. Североатлантический циклон испортит погоду Псковской области. На северо-западе небо будет затянуто облачными полями североатлантического циклона, так что здесь жителей ждет ненастная погода. Этот вихрь принесет в регион воздушные массы из акватории Баренцева моря, уточняют авторы прогноза. Похолодание в регионе начнется со вторника. На неделе температура опустится до плюс 10 градусов. Каждый день будут идти дожди. Потеплеет только к 31 мая. С начала сезона более 500 жителей Псковской области обратились в медицинские организации с жалобами на присасывание клещей. Среди пострадавших более 130 детей. Чаще всего клещи фиксировались на участках по месту жительства, в сельских поселениях, в дачных товариществах и лесных зонах. По количеству обращений лидируют Псков и Великие Луки. Здесь у нас покусали 93 человека. А также Псковский муниципальный округ 29 человек, а Почетский муниципальный округ 27. По 22 случая зарегистрировано в Дедовичском, Невельском и Порховском муниципальных округах. Зафиксирован один лабораторно подтвержденный случай клещевого боррелиоза у взрослого пациента.
14: О валютах.
19: Доллар 71 рубль, евро 82 рубля 63 копейки, юань 10.45.
14: О погоде.
19: Сегодня в Великих Луках облачно, возможен дождь. Температура воздуха до плюс 19 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки ФМ.
14: Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
6: Ну а теперь «Сова и глобус». Следите за руками. Продажи новых автомобилей в России за первые 4 месяца этого года выросли на 3,5%. Продажи новых автомобилей в Китае за те же 4 месяца упали почти на 20%.
7: Да, но что для них эти 20% и что для нас этот рост?
6: Я понимаю прекрасно, что сравнивают два абсолютно разных рынка, находящихся в абсолютно разных ситуациях.
7: Боже, дар яичницу.
6: Но если в прошлом году дико штормил рынок новых автомобилей в России, то сейчас что получается? Штормит китайский рынок? И учитывая плотность наших связей с Поднебесной, белка-истеричка подсказывает, что как-нибудь это нам аукнется. Здрасте всем еще раз. Я Дмитрий Делинский.
7: Я Кирилл Манжула.
6: Вместе с нами Федор Буцко. Федь, доброе утро.
7: Привет, Федя.
20: Всем доброе утро.
14: Дорожные истории.
6: 5 600 000 автомобилей за квартал в Китае.
7: Ну, так это же в Китае.
6: И это минус 18%.
20: А сколько еще не продано, ты представляешь, да, у них же цифры эти огромные, поэтому если 20% в год, знаешь, это примерно как 6 или 5 раз российский рынок весь, понимаешь? Это большие цифры. Ну, давай разберемся, в чем у них проблема-то. Дело в том, что мы привыкли, что у дилеров наших, ну, вообще вот автомобильных дилеров, у них проблема начинается, когда замедляются продажи. Если машины не проданы, то некому будет менять масло на техобслуживание, да? Не проданы дополнительные опции, финансовые услуги, страховые и так далее. А все-таки в Китае, вот в их условиях, очень специфических условиях, там зачастую проблема не в продажах, а начинается проблема с того, что просто этот бизнес прекращает приносить прибыль. А вот эта ценовая война, о которой мы с завистью узнаем, приходят новости из-за бугра, мы тоже хотим, чтобы у нас наперебой все производители говорили, а я там скину 1 000 000, а я 2 000 000 скину.
7: А я вообще бесплатно отдам.
20: Да, я бесплатно отдам, а я вообще вот еще дешевле, а я давай еще дешевле. Но тут в Китае история такая, что машин продается много, но прибыльность дилерских центров очень сильно снизилась еще в прошлом году. У них более половины дилерских центров показали убыток. Это не очень хороший результат. Потом у них же рынок немножко тоже иной, чем у нас, да? Потому что у них условно половина – это электромобили. И там вообще другая ситуация. То есть те, кто торгует электромобилями, у них значительную часть прибыли составляют именно продажи. То есть продал, заработал. Именно на продаже. А на послепродажном обслуживании они там типа зарабатывают тоже значительные 37% от валовой прибыли. А если говорить о дилерах, которые машинами с ДВС торгуют, то у них от послепродажного обслуживания, ну, все эти ТО, там, ремонты и так далее, там 80%, то есть в два раза больше. И то, что сейчас народ в Китае перестал покупать машины с ДВС, ну, не то, что перестал, но
7: меньше.
20: Сильно меньше их покупает. Это вот большая проблема. И, собственно, у них дилеры сейчас очень осторожно смотрят вообще, что в этом году будет, и так далее. И понятно, что цены изменятся, цены на автомобили изменятся. Во-первых, потому что китайское правительство постепенно сворачивает поддержку продаж электромобилей. Это с одной стороны. Ну, то есть, уже они запустили этот маховик, все это крутится, этот бизнес идет, уже ну, не нужно так много денег в это вливать. А может быть, его еще как-то можно сократить расходы. Кроме того, сейчас довольно сильно подорожали литий, медь и еще некоторая электроника, которая в современных китайских, в том числе, автомобилях используется очень широко. Ну, например, карты памяти. Поэтому сейчас вот половина дилеров китайских, более половины показали убыточность в прошлом году. И проблема это есть и у производителей автомобилей, которые тоже работают где-то на уровне безубыточности. А вот дальше нам остается только гадать. Вот когда в Китае цены на машины вырастут, а там продажи немножко сократятся, они нам что будут продавать? Может быть, подешевле или подороже. А если подороже, то насколько? Если в Китае, допустим, там, не знаю, добавили 1 юань, у нас тоже 1 юань добавится, или у нас сразу 3 добавят по такой какой-то негласной и не очень доброй традиции? Ну, давайте посмотрим.
6: Погоди, вопрос. А, собственно, если у них не распроданные машины, они их куда девать-то будут? Во Вьетнам, в Австралию?
20: Ну, я знаю, что в Китае, конечно, идеальный вариант твой, да, в распродать их по миру. Да. Не зря же крупные автоконцерны китайские строят эти суперсуда, на которые можно разом по 7 тысяч автомобилей загрузить и куда-нибудь отправить. Но, конечно, я не исключаю, что в Китае просто еще лучше заработает система утилизации автомобилей. Начнут еще быстрее утилизировать. Они в этом тоже говорят рекордсмены мирового уровня. В том, насколько можно разобрать автомобиль, да, как много из него можно использовать, а не просто закопать, сжечь или как-то там деклассировать.
6: Понятно. Мы видели мертвые города в Китае, которые были построены ради того, чтобы освоить какие-то бюджеты, и в этих городах никто не живет, там нет людей. Вот. Теперь мы будем наблюдать, как китайцы пускают под пресс новые автомобили.
20: А может быть, они их поставят на парковке этих нежилых городов. Представляешь, нежилый город, а в нем не ездящие машины. Ну, в этом же что-то есть.
7: Очень концептуально.
6: Ладно. Пока, значит, в Поднебесной пахнет автомобильным кризисом. Я, кстати, уже говорил, что рано или поздно это все превратится в пузырь и запросто может лопнуть. Вот какие-то первые признаки я уже наблюдаю. Угу. Так вот, в США там что, там дефицит моторных масел? Американские представительства Toyota и Nissan рассылают дилерам инструкции, как нормировать запас моторного масла из-за дефицита.
20: Да, они прям пишут, что, ребята, думайте о том, сколько у вас осталось. На будущее так много мы вам не обещаем. Допустим, если вы в том году купили там 100 галлонов, то в этот раз получите только 50 и так далее. Значит, ну, вроде как все это идет ну, не через там, пиар-службу, да, это пока по внутренним каналам. Ну, естественно, внутренний канал настолько широкий, что мы тоже об этом узнаем. И это все связано с тем, что, ну, собственно говоря, в мире есть некоторое нарушение логистики цепочек транспортных, в том числе из-за известного пролива, который сейчас не пропускает суда.
6: Дональду Трампу и его амбициям на мировое лидерство.
20: Ну, прикол этой ситуации еще и в том, что вот и Nissan, и Toyota, говоря о тех маслах, которые у них могут оказаться уже сейчас в дефиците, говорят о маслах синтетических. А интересно, что, ну, по идее, да, нас так как бы, ну, в идеале синтетическое масло делается обычно из газа, а не из нефти, которая через пролив пройти не может. Но на самом деле мы же знаем, что это все в большой мере такая маркетинговая история, и на самом деле синтетика, синтетическая технология и прочие надписи на канистре зачастую означают, что просто производитель говорит, ну, ребята, у нас такое хорошее масло. Вот,
7: это ну, гидрокрекинг, оно... ну, добавили туда немножечко ПАО.
6: Гидрокрекинг высокой очистки, высокой степени переработки.
20: А это уже нефть. Сорта пластмассы, да, синтетическое масло такое особое. В общем, выяснилось, что синтетическое экономическое масло делается из нефти, ну, по крайней мере, у Toyota и Nissan. В принципе, им никто не мешал бы сейчас взять и перейти на настоящую синтетику, брать базовое масло, это основное масло, на основе которого все остальные делают свои разные масла, да, там в основе есть вот этот суп такой, да, в основе суп, или там базовая основа, скажем, ладно, это бульон, давай так, а моторное масло – это суп. И вот базовой основы в виде бульона стало не хватать. Так сделайте суп на другой основе. Но он на другой основе дорого. Суть такая, что масло будет в дефиците, цены на него, скорее всего, поднимутся. Как это бывает, когда возникает дефицит.
6: Понятно. Значит, один человек не подумал, потом другой человек не подумал, потом суд пришел и сказал, что синтетикой может называться что угодно на самом деле. Угу. В результате американцы тоже плачут. Ладно, чтобы вот как бы поставить точку в этой четверти часа, у нас просто пару минут до конца, не такую тревожную точку, закончим хорошей новостью. Замечательно же, что верные взаимоотношения человека и его автомобиля могут длиться 2 миллиона километров. Нормально?
7: Ну, по-моему...
20: Без большого ремонта, главное, да? Мотор родной, не перебирался, коробка родная, ничего с ней страшного не происходило. Машина Toyota, Toyota Corolla, причем такая довольно необычная, потому что это универсал, еще и с полным приводом. Ее когда-то купил какой-то англичанин, отъездил 7 лет и продал. Продал за рубеж. Ну, вернее, он-то, может, продавал у себя там своему дилеру, а тот ее на экспорт отправил. И поплыла эта машина в Новую Зеландию. Там ее купил почтальон, который трудолюбивый парень. Он с 93-го года, в общем, ездит там на этой машине, да, и, собственно, ездит много по своему острову прекрасному. 5000 километров в неделю проезжает в рабочую, и ездит на ней дальше. И машине уже 2 миллиона километров. Понятно, что вот его спросили, что ж ты делал? Он говорит, да ничего не делал, техническое обслуживание вовремя делал. Масло менял раз в две недели. Так, как раз в две недели? Ну, если 5000 километров в неделю, значит, раз в две недели надо поменять масло. Логично. Вот, говорит, ну, примерно 600 раз менял масло. Ремень ГРМ раз в год. Это нормальные люди раз в 5-7 лет о нем узнают. Там, ну и так далее. Ну, шины, тормоза, там, подвеска там, по мере необходимости. Но, тем не менее, машина ездит, ездит и ездит. У него, на всякий случай скажу, 1,8 мотор. Атмосферный, четырехцилиндровый, со скромной мощностью в 117 лошадиных сил. Это вот не как сейчас, когда из 1,5 литра можно там 200 лошадиных сил выжать. Тут другая ситуация. Вот, и прекрасно ездит и ездит. И интересно, что зачастую компании, автопроизводители, узнавая о том, что есть какой-нибудь таксист или в данном случае почтальон, который вот намотал рекордное количество километров, и машина живая ездит, они зачастую проводят такую акцию, они машину берут к себе в музей, а ему дают новую такую. Toyota этого делать не стала. Да и он-то, собственно, не просит. Говорит, а что, нормальная машина? Ездит и ездит.
6: Тем более, что дадут-то ему взамен, скорее всего, современную машину, которая 2 миллиона не пройдет.
20: Ну, видишь, не дадут, он об этом не узнает. Будет дальше почту возить на своей Toyota Corolla. Ничего. Хорошая история. Я люблю такие.
6: Ну и в очередной раз убеждаемся в том, что Toyota Top неубиваемая тачка. Федор Буцко был у нас на связи.
7: Если вовремя менять масло.
6: Федь, спасибо.
7: Спасибо, Федь.
6: Давай, хорошего дня.
20: Всего вам доброго.
6: Ну, а мы вернемся буквально через пару минут.
7: В следующей части программы Олег Осипов обсудим тенденции вторичного рынка. Есть свежая статистика и любопытные выводы из нее.
0: Программа «Мой автомобиль». Реклама. Май. Строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
21: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
22: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
5: А знаете ли вы что?
4: Еще за 1300 лет до нашей эры в Индии и Китае жрецы имели несгораемые одежды из асбеста, в которых входили в огонь и выходили живыми, вызывая изумление и преклонение народа.
8: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
23: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
6: Ну что, китайцы докатились до вторички. Тут агентство «Автостат» выкатило статистику очередную, апрельскую статистику по продажам на вторичном рынке. И там такие циферки. Значит, рост продаж китайских автомобилей на рынке машин с пробегом 45%.
7: Мне кажется, просто другие машины закончились.
6: Там есть такие цифры. О них мы сейчас поговорим уже с Олегом Осиповым. Олег, доброе утро.
7: Олег, привет.
24: Привет, доброе утро всем.
25: Купи и продай. Подводные камни вторичного авторынка.
6: Так, во-первых, тенденция, с которой мы, собственно, начали. В сегменте машин 22-25 годов выпуска китайские тачки 40%. 40% свежих машин на вторичном рынке сейчас – это машины из Поднебесной.
7: Итак, мы хотим узнать причины?
24: Ну, это естественно. Во-первых, их много. Во-вторых, они быстро теряют в цене. Поэтому более или менее на вторичном рынке востребованы. И в-третьих, наконец, как утверждают продавцы, разумеется, первым делом, к ним привыкает народ, так сказать, и он распробовал, какие лучше, какие хуже, так сказать. Людей не обманешь же на самом деле. Какие можно перепродать, какие меньше теряют. Множество факторов, и все они работают на то, что, ну да, это неизбежно. Чем больше машин продается на первичном рынке, тем больше их будет на вторичном. Так что все в порядке. Другой вопрос, что все равно они стоят пока слишком дорого.
7: Ну, они теряют при этом весьма приличный процент, но они процент-то он теряется от начальной цены нового автомобиля, который эта сумма весьма...
24: В том-то и дело. В общем, интересная история с этим самым, с вторичным рынком. Но все равно, кстати сказать, мы ведь рекорд установили. То есть мы на вторичном рынке за этот год продали больше, чем с 21 года, по-моему, это лучший показатель, если мне не изменяет память. «Автостат» об этом пишет. Это очень показательная история. Денег не слишком много. Первичный рынок проседает, естественно. Налоги душат. Ну, вот вторичный он.
6: Как проседает? У нас рост по сравнению с первым кварталом прошлого года на 3,5%.
7: Это статистическая погрешность.
6: 3,5%. Вполне вероятно. Не исключаю того. Но смотрите, еще пара тенденций, которые я вижу, заглядывая в эту статистику «Автостата». Значит, падение у «Лады». У нас же многолетний лидер продаж на вторичном рынке – это автомобили марки «Лада». Так вот, там все проседает. «Семерка», которая лидирует по-прежнему, минус 19%. «Четырка» – 15%. «Приора» – минус 8%.
7: Так меньше становится.
24: Они просто убывают по старости.
7: Конечно.
24: Они просто прекращают жизненный цикл. Вообще-то говоря, их должно быть еще меньше по логике вещей. Но они невероятно старые все машины. Ну, что там говорить? Далекие от представлений современных об автомобиле. Кстати, вот еще интересно, раз вы заговорили уже о рынке, в том числе и новом, у нас рекорд по продажам дорогущих машин. Рекордное число в апреле мы продали Rolls-Royce'ов и так далее.
7: Новых?
24: Вот всего?
7: Да.
24: 26 Rolls-Royce'ов, 25 Lamborghini, 24 Bentley. О чем это говорит? О том, что вот такое расслоение. Все, кто зарабатывает,
7: но это
24: покупают.
7: Не новость.
24: В любой. То есть продаются либо очень дешевые автомобили на вторичке,
7: либо очень дорогие.
24: Либо очень дорогие на первичке.
7: На первичке.
6: Любой кризис приводит к тому, что богатые становятся еще богаче, бедные еще беднее. Собственно, почему народ идет на вторичный рынок? Очень простое объяснение, элементарное совершенно. Средневзвешенная цена на более-менее приличный автомобиль стоит 1 200 000 на вторичном рынке. Это средневзвешенная цена. За эти деньги ты что купишь? Базовую «Искру».
7: А, ты имеешь в виду новый? А, ну, конечно, да.
6: Ну вот.
7: Это не те деньги, с которыми можно приходить на первичный рынок.
6: Вот. А за эти деньги на вторичном рынке ты можешь купить вполне ничего себе приличный автомобиль.
7: Ну, 8-летнего японца можно хорошего взять.
24: Кстати, Там больше половины проданных машин на вторичном рынке – это меньше миллиона рублей. У нас парк немыслимо стареет и перепродается в основном старье. Да, ну, на первом месте, конечно, все равно по-прежнему идут автомобили «Лада» на вторичном рынке. А уж потом там, так сказать, возникают все остальные. Собственно, они известны. Kia Rio, Hyundai Solaris – это одно и то же, по сути дела, да? Кстати говоря, на первом рынке в январе-апреле по продажам Kia Rio, а вовсе даже не Lada. Lada 2107 на третьем месте только.
6: Да, потом и мы это уже обсуждали, этот всплеск невероятный совершенно, вполне ничего себе объясним тем, что таксопарки начали избавляться от машин.
24: Мне жаль людей, которые покупают их из такси, потому что понятно, что это убитые агрегаты, так сказать, абсолютно. Но тем не менее, да, лучше такое, чем ничего.
7: Лучше такое, чем семерку, еще более старую.
24: Ну, ты, слушай, вот черт его знает, честное слово. Ну, наверное, да, есть какая-то в этом сильняжная правда. Ждем, пока подешевеют китайцы подержанные. Будем делать ставку на них.
6: Смотрите, десятилетний китаец...
7: Даже не смотрите на десятилетку китайскую.
6: Современный китаец, он рано или поздно станет десятилетним.
7: Нет, ну перед этим он станет трехлетним, пятилетним, восьмилетним.
6: Вот, да, 40% свежих машин, 22-25 год, 40% этих машин – это китайцы. Через 5 лет они станут десятилетними.
24: Они станут хламом, они столько не живут вообще-то. Ну, не все.

0: G6.
1: G6, да, G6. Вообще-то, я, честно сказать, поймал себя на чувстве дежавю. Я совсем недавно пересел с Тена ТТ-8 на Джейку G6, вот теперь, да? И понял, так между нами говорят, что это одна и та же машина.
0: Так это вот, же черри.
1: Да, конечно. То есть, зачем им так два этих самых, а уже ведь на самом деле здесь что-то собирается и так далее, по полному циклу вроде того. Короче говоря, в чем разница? Разница есть. Во-первых, у Джейка ручки человеческие, в смысле, они не которые, так сказать, выезжают, да, как в отличие от Теннета. Он более такой продвинутый в смысле тех регламентов новых китайских. Вот. А это первое. Второе, конечно, там все то же самое, подрулевая система переключения режима движения. Справа рукоять как а-ля Мерседес и так далее. Написано, что вроде есть поддержка Apple CarPlay. Сразу скажу о том, чего я не нашел. Но на самом деле Apple CarPlay подключается только через провод. Беспроводной связи через Bluetooth нет. Во всяком случае, у меня не получилось. Но зато провод, да, все, так сказать, работает, все нормально. Вот. И еще здесь вертикальный такой планшет в середине и маленький экран приборной панели, который меня просто смущает. Там плохо видно спидометр.
2: А, слушай, ну, Олег,
1: он цифровой, но он маленький гад. Его не так не совсем разглядишь. Там необходим просто проекционный дисплей, но тогда машина будет стоить дороже, чем она стоит сейчас. Вот. Но в целом этот автомобиль интереснее, чем в каком-то смысле, чем даже Теннет. У него, мне кажется, подвеска немного более адекватная. Хотя у Теннета там 2 литра есть, а у этого пока только 1,5 и только передний привод. Но поскольку тележка сама универсальная, черевская, да, то, конечно, мы ждем вот с минуты на минуту, ну, скажем так, летом, мы ждем появления полноприводной версии. И, может быть, там появится и, собственно говоря, не только 1,5, но и 2-литровый двигатель. Ну, и эта машина достаточно резвая. Ну, слушайте, для городского кроссовера, так сказать, с клиренсом там чуть меньше 18 сантиметров, ну, нормально, хватает. Он за 10 секунд разгоняется до сотни. Максималка там 180, по-моему, не помню сколько. В принципе, этого достаточно, чтобы чувствовать себя вполне уверенно. Кстати, он пятиместный, разумеется, но багажник приличный, 480 литров. И экономичный при том, поскольку работает вместе с роботом, и расход в среднем, как пишет производитель, 7,5. У меня где-то, между прочим, так и получается в Москве. Где-то около 7-8, может быть, чуть больше литров на 100 километров пробега. В принципе, вполне прилично. Но я пользуюсь исключительно 95-м, хотя можно заливать хоть 92-й, там на личке все это написано. В общем, машина вполне себе комфортабельная. Единственное, что мне не нравится, что ну вот все сделано для удешевления, это видно. То есть претензий к отделочным материалам никаких у меня нет, но тонкие, прозрачные, нетонированные стекла. Когда жара в Москве, ты вообще в России, ну, конечно, климат-контроль справляется с огромным трудом.
0: А, скажи, спасибо, что у тебя там климат-контроль есть. Машина, ну, как бы это не премиум.
2: Мягко говоря, за эти деньги, за 2 миллиона 300 тысяч...
1: Нет, там, по-моему, чуть дороже сейчас, но я не буду спорить, я не дилер.
2: Ну, хорошо, 2,5, хорошо.
1: У дилера надо уточнять.
2: Ну, по нынешним временам это вообще за копейки.
1: Там зато есть регулировка зеркал сбоку на отдельном пультике, не надо лезть. А все остальное, кстати, регулируется все равно это через этот дурацкий монитор. Вот. И, к сожалению, некоторые системы включаются без моего одобрения все время при запуске двигателя по новой. Как, например, система столкновения, она пугается настолько рано, что постоянно пищит у меня, когда я еду в нормальном режиме. Ну, в общем, тоже можно отключать, и хватает одно, может, даже на две поездки.
0: Итак,
1: вот так, во всяком случае, она работает.
0: Это кроссовер Джейко, J6, петербургской сборки, между прочим.
2: Передний привод.
1: Только пока передний, будет полный.
0: 1,5 литра под капотом, турбина. На личке написано, что можно 92-й, но мы категорически не рекомендуем. Олег Осипов был у нас на связи. Олег, спасибо.
2: Спасибо, Олег.
0: Давай, хорошего
1: пока,
0: дня.
1: Пока. Всем удачи, пока.
3: Программа «Мой автомобиль».

0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
1: Внимание, внимание! Товарищи радиослушатели! Мобилизация в боевые ряды полковника Баранца на радио «Комсомольская правда» начинается! Каждый будний день, едва часы пробьют 16:00 по московскому времени, звоните в прямой эфир. Смело и уверенно, твердой рукой набирайте номер телефона 8 800 200 ровно 9702. И задайте ваш вопрос об армии, боевых действиях и международной политике. Виктор Николаевич Баранец ждет именно вашего звонка.
2: Может быть, следует тактично, очень нежно, даже вот ласково пошептаться по телефону?
3: Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Хотя календарное лето начинается 1 июня и длится 3 месяца, астрономическое лето в Северном полушарии длится с 20 июня по 22 сентября, а в Южном полушарии с 21 декабря по 20 марта. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».
4: В Москве 11 часов, в Перми 13, в Новосибирске 15, в Хабаровске 6 часов вечера.
0: Новости на радио «Комсомольская правда».

0: студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
1: Об атаках.
0: Город-спутник Запорожская АЭС «Энергодар» второй день находится под непрерывной атакой украинских войск. Повреждено несколько автомобилей. Информация о пострадавших не поступала, сообщила ТАСС директора по коммуникациям Евгения Яшина. Она уточнила, что пока нет подтвержденных данных о количестве беспилотников или о числе предотвращенных атак. Запорожская АЭС работает сейчас штатно.
1: О политике.
0: Урсула фон дер Лейн посетит Литву после серии происшествий с дронами. Глава Еврокомиссии прибудет в республику во вторник для обсуждения с представителями балтийских стран мер реагирования на БПЛА, пишет «Политика». Отмечается, что эта поездка фон дер Лейн должна продемонстрировать солидарность с прибалтийскими государствами. Она будет посвящена в том числе укреплению общего оборонного потенциала с помощью флагманских программ финансирования и планирования ЕК. За последний месяц происшествия с нарушением воздушного пространства беспилотниками зафиксированы в Латвии, Литве, Эстонии, а также в Финляндии.
1: Об отставках.
0: Александр Вучич заявил, что скоро может уйти в отставку. Заявление сербского лидера прозвучало во время его визита в Китай. Он отметил, что скоро его президентский срок подходит к концу. Вучич впервые был избран президентом Сербии в 2017-м. В 2022 году он был переизбран на второй срок. Срок его президентских полномочий истекает в 2027 году.
1: Обо всем.
0: Самолет сбил парапланеристку во время полета в Австрии. Из-за столкновения параплан спортсменки был сильно поврежден. 44-летняя женщина начала падать, но вовремя сумела раскрыть запасной парашют и успешно приземлилась. Как сообщают местные СМИ, парапланеристка получила легкие травмы. После происшествия пилоту легкомоторного самолета Cessna-172 тоже удалось благополучно посадить воздушное судно в аэропорту.
1: О валютах.
0: Официальный курс доллара в понедельник 71 рубль 21 копейка, евро 82.54, курс юаня от Центробанка 10 рублей 48 копеек.
1: О погоде.
0: В Москве сейчас плюс 17, днем до плюс 19, возможно, небольшие дожди. В Санкт-Петербурге в понедельник облачно и до плюс 15. Больше новостей читайте в российском мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки. Мария Фролова, служба информации.
2: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Обломки вражеских дронов и слезы матерей. Что увидели иностранные журналисты в атакованном ВСУ Старобельске? Все раненые дети после атаки ВСУ на колледж в медучреждениях республики находятся и некоторые в тяжелом состоянии. Соединенные Штаты и Иран согласовали рамочное соглашение на 95%, в чьих руках судьба региона. Начинаем обсуждение главных тем дня в начале новой рабочей недели. И начнем с того, что иностранные журналисты прибыли в Старобельск, чтобы воочию увидеть место трагедии террористического удара по зданию общежития, где мирно спали студенты колледжа и преимущественно дети. Вследствие теракта погиб 21 человек, абсолютное большинство из них совсем молодые девушки. Как отметила уполномоченная по правам человека в Российской Федерации Яна Ландратова, их будут хранить в подвинничьем платьях. Среди прибывших журналистов представители 19 стран, в том числе Штатов, Германии, Финляндии, Бразилии и Турции. Изучая место трагедии, они предельно схожи в оценках. Перед ними последствия страшного преступления не просто против мирных жителей, а против самой уязвимой их категории. На нашем портале kp.ru опубликован материал на эту тему с заголовком «Обломки вражеских дронов и слезы матерей. Что же увидели иностранные журналисты в атакованном ВСУ Старобельске?». Авторы этого материала – Игорь Якунин и Юлия Андриенко. И вот Юлия находится с нами на прямой связи. Это специальный корреспондент отдела политики «Комсомольской правды». Юлия, приветствую вас. Здравствуйте. Расскажите,
3: Сергей.
2: Расскажите, пожалуйста, нашей аудитории, что удалось увидеть на месте этого теракта, что пережить, какие ощущения, какие эмоции вы принесли с собой?
3: Сергей, я туда приехала, в Старобельск, следующий день после трагедии, и мы добрались, это уже было, наверное, почти 10 вечера, и вы знаете, первое, что потрясает, запах гари. Это вот за сотню метров, может быть, даже больше, вот можете себе представить, да, то есть шли вторые сутки после этой трагедии. Шел разбор завалов, и уже через там пару часов сказали, все, всех достали. То есть 21 ребенок, раздавленный плитами, разорванный, сожженный, детей выбрасывала взрывной волной из окон, как нам потом рассказал Следственный комитет. Вот можно представить просто тот ужас. Дети метались, писали последние смски, звонили родителям. Связи не было. Туда на помощь им отправились наши ребята, которые там, ну, в общем, это ребята, отвечающие за беспилотники. Ребята просто прыгнули в машину, увидели пламя впереди, горел колледж, горело общежитие педагогического колледжа. Я хочу сказать, что это тыл, как вообще практически ЛНР, это гораздо такая более спокойная территория, чем ДНР. И в Старобельске там не было никаких военных объектов, каких-нибудь тренировочных баз. Ударили по колледжу, и ребята вот увидели, что горит, мне показывали фотографии, это пламя просто до неба. Просто вот красное пламя. Они прибежали туда, увидели это общежитие, и они с первого этажа по пятый начали отбегать, заклинившие двери выбивали просто, причем прибежали в шлепках, в шортах. И им удалось еще до приезда МЧС вынести на своих плечах троих девчонок. Точно так же вот прибежали добровольцы, которые помогали поднимать плиты, разгребать. Вот первую девочку они заметили только ногу, которая лежала, ну, нога среди обломков, и она дергала ногой, она даже не могла ничего сказать. То есть они начали разгребать все вместе вот эти вот битые, там над ней куча была битого бетона. Угу. Вытащили ее, девочка жива, пошли и следующие, и вот... Лично они, это реально герои, мне так обидно, что они, нам нельзя светиться. Ну вот они согласились рассказать эту историю. И вообще весь Старобельск, вы знаете, там вот как-то все, что делают, вот все, ну не надо фамилию, ну не надо фотографию. А я считаю, что об этом не просто надо говорить, это вообще мало. Вот у меня ощущение, я вернулась с ощущением полной беспомощности, потому что об этом надо кричать. Приехали иностранные журналисты, да, правильно вы, Сергей, сказали, но... А там были CNN? Нет. Там были BBC? Нет. BBC отказались наотрез туда ехать. CNN сказали, что отправили в отпуск отдел, там, который отвечает именно за Россию или за Москву, не знаю. Там. Угу. В общем,
2: ну, обычная такая, отговорка. Знаете, отмазка, да, конечно.
3: Отмазка на дурака рассчитана. Абсолютно сатанинская, абсолютно бесовское преступление, которое... Почему-то, вы знаете, даже там то ли люди уже пришиблены с 14 года этим горем, они даже какими-то словами об этом говорят. Ну, реально, я понимаю, что, наверное, у них нет сил. Я вчера вот слушала Пасечника, я слушала Яну Ланкратову, я видела слезы у уполномоченной по правам детей, Инна, сейчас фамилию не скажу, именно по ЛНР. Угу. Я человек реально плакал просто. И так как ЛНР, это знает вот это... горе 14 года, я не знаю, наверное, слова закончились какие-то, которыми можно убедительно доносить. И, наверное, ощущение, что бы мы ни доносили, нас не слышат. То есть там не будет ни сочувствия. Знаете, понятно, что после того, что я там видела, нас водили и по общежитию, и по разбитому колледжу. Мы видели обломки вот этих вот беспилотников, которые прилетели, там Starlink, и все нам это Следственный комитет продемонстрировал. Ну, ощущение, что что бы мы ни говорили мало, а когда читаешь, что там были военные, вот очередная пропаганда от России про распятого мальчика в трусиках. Ну, вот честно, я не знаю, просто мы разговариваем со зверями на человеческом языке. И лекала наших ценностей мы применяем к ним, а они там неприменимы. Вот это вот хотелось бы донести, что, ну, я не знаю, на каком языке надо разговаривать. И удары возмездия этого мало, потому что беспилотники будут Украине поставлять, и бьет она не потому, что там вот что-то ошибся искусственный интеллект, это да, но это, знаете, извините, коню понятно. Они бьют потому, что они могут бить. Вот и все.
2: Юля, скажите,
3: ребенок. Да.
2: Да, угу. Что сейчас вообще в Старобельске происходит, помимо запаха гари, о котором вы рассказали? Как жители этого города реагируют? Понятно, что практически каждую семью это в той или иной степени затронуло, и равнодушным быть невозможно. Но каково общее эмоциональное состояние жителей этого города вам удалось зафиксировать?
3: Да, вы знаете, двое суток я там провела, я бы сказала, город пришиблен. Город просто пришиблен и раздавлен, вот как будто эти плиты на весь город упали. Люди несут цветы, люди несут игрушки. Мемориал прямо, ну, там неподалеку от этого разбитого колледжа. Также в Луганске они организовали, они хотели даже выложить слово «Старобельск» с свечами. Молодежь луганская, вот. И по Луганску прилетела дважды. То есть, вот, ну, люди... Знаете, мне удалось пообщаться с парнем, который чудом, вот я говорю, тебя, наверное, Макс, просто ангел вынес оттуда. Мальчик учился, причем он окончил первый курс. Там страшная история, что этот мальчишка, он вообще сирота. У него погибла мама в Северодонецке. Не знаю, что там по папе, но сказали сирота. И воспитывала его родная тетя, сестра мамы, получается, у которой четверо своих детей. И вот эта женщина несчастная, она бежала в ту ночь, потому что там были волны атак, это не одномоментно было разбито это все. То есть там начали они с вечера, и вот эпицентр был уже вот в 4, да, где-то утра. И эта женщина хотела, ну, вытащить как-то Макса, спасти, и она сама оказалась ранена. А Максим, он с 5-го этажа, где он находился, провалился на первом, держал вот девушку свою за руку, девушка погибла его. И вчера, ну, пытались у него даже имя девушки узнать, ну, он плачет, это ребенок, у него, ну, вот просто, знаете, я думаю, что там еще осознания нет. Его, в общем, он провалился и смог выползти, он полз просто, он увидел елки, там вот очень красивая такая территория, деревья, все это, и он подполз под елки, где он обнаружил ребят, ну, однокурсников, и они вот так вот смогли выбраться, через забор перелезли, ну, и там уже их забрали. Он весь посечен, у него обожжена спина, и, ну, это все, знаете, это мелочи, он молодой, это все заживет. Он страшно травмирован морально. Там вот морг, и сидят психологи, которые очень хорошо, кстати, помогли, ну, вообще помогают всей России, все абсолютно это сделано, то есть развернут штаб, мам, которые приезжают, их полностью окружают заботой, с ними работают. Но вы знаете, Сереж, я видела лица этих психологов, которые там сидели под моргом, девки плачут. Просто им самим нужен, там, если не психиатр, то психолог точно. И выдают тела, идут панихиды, и, знаете, ну, мне кажется, что, наверное, я в таком состоянии, что мне кажется, просто только об этом я сейчас бы и могла говорить. Вот у меня командировка в Донбасс, а мне не Мариуполь, ничего, Старобельск, это, ну, это страшная трагедия.
2: Юль, спасибо вам огромное за ваш материал и за ваше мужество, и за то, что вы смогли об этом рассказать в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Это Юлия Андриенко, специальный корреспондент отдела политики «Комсомольской правды». Зайдите, прочтите материал, который опубликован на портале kp.ru, «Обломки вражеских дронов и слезы матерей», что увидели иностранные журналисты в атакованном ВСУ Старобельске. Многих погибших старобельских девушек похоронят в подвенечных платьях. Скорбим вместе с Старобельском, вместе с ЛНР. Напомню, там 24 и 25 мая объявлены днями траура. Соединенные Штаты и Иран согласовали рамочные соглашения на 95%. В чьих руках судьба региона, обсудим через 2 минуты.
1: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
4: Реклама. ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
5: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-732-0674. 719-59-94.
6: Агентство «Светлый ангел» сообщает об открытии новых ритуальных мастерских по адресам Карла Либкнехта 5Б и Новоселенинская 56. Мы предлагаем полный комплекс ритуальных услуг, продукцию собственного производства, а также помощь в перевозке лежачих больных по всей России. Телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел. Жизнь продолжается».
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? С 1938 по 1953 годы по Москве ездили двухэтажные троллейбусы. Их можно увидеть в фильмах «Подкидыш» и «Весна», а также в мультфильме «Дядя Степа».
8: Если тебя спросят, что слушаешь... Ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
2: Главная тема дня в эфире «Радио Комсомольская правда». Продолжаем обсуждать еще одна тема о том, что Соединенные Штаты Америки и Иран согласовали рамочное соглашение на 95%. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники. Обратили внимание, какая точная цифра? Не 94,5, а ровно 95%. Как они считали, интересно. Проект двустороннего меморандума о мире между США и Ираном опубликовал портал Axios. Он предполагает продление прекращения огня на 60 дней. По проекту согласования Штаты снимут блокаду с портов Ирана и ослабят санкции против него, и во время перемирия Армузский пролив будет открыт для судоходства, а Иран сможет свободно торговать нефтью. Проект соглашения предусматривает, что Иран начнет расчищать Армузский пролив от мин. Ну а Штаты сохранят военные присутствия вокруг Ирана до заключения полноценной сделки. Иран и Штаты во время перемирия продолжат переговоры по ядерной программе Тегерана. Вопрос управления Армузским проливом будет решаться странами региона, и он не обсуждается в контексте возможного соглашения США, сообщили в МИД Ирана. Ну а все последние заявления мы обсудим в прямом эфире радио «Комсомольская правда». У нас на связи политолог-международник Елена Супонина. Елена Владимировна, я вас приветствую. Здравствуйте.
9: Добрый день.
2: Елена Владимировна, как вам вот эти сообщения Fox News со ссылками на Axios, в том числе, что соглашение вот это рамочное на 95% согласовано? Во-первых, что означает рамочное соглашение? Можете пояснить нашей аудитории?
9: Американцы сообщали, что чуть ли не в воскресенье будет подписано соглашение, но потом Трамп... дал еще 2-3 дня иранцам на то, чтобы они уточнили некоторые моменты. Там все постоянно меняется, а иранцы тянут время. Но Трампу очень не хочется возвращаться к боевым действиям. Ему нужна передышка, ему нужна пауза. И рамочность соглашения означает, что оно просто-напросто сырое. Не готовая. Ну, реально, вот эти вот вы прямо в точку попали, когда сказали, что значит на 95%, а почему не 95,5? Ну, цифры откуда-то берутся с потолка, но они в стиле Трампа, что блестящая сделка, вот почти все готово. А на самом деле там вообще никакие, по сути, проблемы не прорабатываются. Иранцы говорят, что все вопросы будем уточнять в течение 60 дней последующих перемирия.
2: Я вот обратил внимание, что Wall Street Journal тоже в стороне не остается. Там опубликована статья редакционная и заголовок «Спасет ли Трамп режим Ирана?». И если в целом, так в общем и целом, смотреть тон этой статьи, то там звучит критика вот этой как раз намечающейся сделки Штатов с Тегераном, где даже прямым текстом ее называют предательской. То есть предполагают или опасаются, что Трамп со своей администрации ослабляет давление на Тегеран и может это сделать еще до подписания полноценного ядерного соглашения. И там вот как раз перечисляется возможное прекращение морской блокады Ирана, финансовые уступки со стороны США. То есть уже на стороне Соединенных Штатов Америки кто-то говорит о предательстве и о том, что такую сделку заключать ни в коем случае нельзя, и Трамп делает что-то не то. Это с какой целью это делается? Чтобы пошатнуть позиции Трампа перед выборами в Конгресс теми же самыми и чтобы он не делал всегда, найдутся критики, или здесь что-то серьезное, на ваш взгляд?
9: Трампа вообще не очень любят в политологических и журналистских кругах Соединенных Штатов Америки и не пускают случая его ущипнуть, критикнуть. Ну и естественно, что сторонники демократов также готовятся к промежуточным выборам в Конгресс, хотя Wall Street Journal должна держаться подальше от этих битв, и здесь скорее не влияние демократов, а вот влияние такой политологической, журналистской среды.
2: Или здравого смысла каждом... еще вдобавок ко всему.
9: Ну как здравого смысла? Они, по сути, предлагают воевать дальше, получается, что война не закончена, цели не достигнуты. Тут тоже...
2: Вот я сейчас как раз смотрю на эту строчку. Они пишут, что если Ирану снова позволят свободно продавать нефть, то единственным рычагом давления на Тегеран останется лишь угроза новой войны. Вот прямая цитата из этой статьи.
9: Да, да, и так считают в Израиле, так считают в Америке те сторонники свержение режима в Иране, которые не удовлетворены результатами. И вообще война в Персидском заливе в Америке не популярна, но своими действиями Трамп удивляет сейчас как сторонников этой войны, так и противников. Потому что с точки зрения противников войны соглашение, которое готовится, оно непрочное, и боевые действия могут разразиться в любой момент с новой силой. А с точки зрения сторонников войны, от чего, собственно, добились, ради чего воевали, ради чего материальные и даже физические потери были понесены, тоже получается, что Трамп останавливается на перепутье. Но Трампу все равно, он к критике привык, он сейчас нацелен на соглашение. Если что-то сорвется, опция нанесения ударов таких показательных, точечных у него всегда тоже в кармане.
2: Огромное вам спасибо, Елена Владимировна, за это включение в эфир «Радио Комсомольская правда». Елена Супонина, политолог-международник. Мы обсудили новость о том, что Штаты и Иран якобы согласовали рамочное соглашение на 95%. Fox News, ссылаясь на источники, об этом говорит, но пришли к выводу, что это сырое заключение, и цифры тоже взяты с потолка. Продолжаем наш эфир.
8: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости.

0: Личные финансы.
1: Всем привет! С вами Юрий Кораблев. Это программа «Личные финансы». Сегодня поговорим о наследстве, которое мы получаем от родителей. И речь не про квартиры, машины или долги, а про финансовые установки, которые мы бессознательно перенимаем от наших матерей и отцов. Как сделать так, чтобы они не мешали нам жить и хорошо зарабатывать? Наверняка у вас тоже есть такой знакомый. Вроде умный человек, закончил вуз, устроился на хорошую работу, но начальство его не ценит, должности не поднимает, зарплату не повышает. Да он еще и ввязывается в какие-то странные проекты, где постоянно теряет деньги. При этом во всех своих бедах обвиняет кого-то другого. Правительство, начальника, масонов. Главное – не себя. Очень часто в таких случаях проблемы человека идут из детства. Это общее место на консультациях у модных психологов. Но зачастую все так и есть. Многие финансовые проблемы часто повторяются из поколения в поколение. Как бабушкин сервиз, нам передаются не только гены, но и финансовые паттерны, то есть привычные сценарии обращения с деньгами. Конечно, ребенок долгое время не понимает смысла денег, но прекрасно считывает эмоции родителей. Если в семье постоянно обсуждают растущие цены и горестную судьбу, мозг ребенка на автомате делает вывод – деньги – это больно и страшно. А если мама с папой еще и приправляют эти кухонные рассуждения житейскими установками, они тут же проникают в неокрепшую детскую психику и, к сожалению, застревают там надолго. Вот наиболее распространенные токсичные установки. Во-первых, что деньги – это зло. Ребенок слышит в беседе взрослых, что все богатые – воры, что от денег одни проблемы или что лучше быть бедным, но честным. Частично они правы, от наличия больших денег иногда возникают проблемы. Но это не отменяет того факта, что гораздо больше людей заработали состояние честной работой. В результате человек, живущий с такой установкой, даже если ему в руки попадает крупная сумма денег, старается как можно скорее от нее избавиться, потому что большие деньги вызывают подсознательный страх. Вторая токсичная фраза «не жили богато, нечего и начинать» – классика советского наследия. Ее смысл – сиди ровно, не высовывайся, довольствуйся малым. В определенный период времени такая стратегия действительно помогала выживать. Если у тебя нечего было забрать, тебя не раскулачивали. Но сейчас такая жизненная стратегия мешает человеку развиваться. Он боится попросить прибавку к зарплате, боится открыть бизнес, вкладывать деньги или переезжать ради больших возможностей. Страх высовываться оказывается сильнее жажды денег. И, наконец, третья токсичная установка. Чтобы заработать много, нужно пахать до седьмого пота. Деньги отождествляются со страданием. Чем тяжелее они вам дались, тем они честнее. В итоге человек отвергает идеи пассивного дохода, фриланса или легких денег. С одной стороны, это спасает его от участия в финансовых пирамидах и прочих мутных проектах, обещающих сверхдоходы за короткий срок и без лишних трудозатрат. С другой, такой человек будет пахать на износ, на низкооплачиваемой работе, но гордится тем, как он мученически страдает за зарплату. Что же делать с этими врожденными установками? Хорошая новость – их можно изменить. Это не родовая травма, а как программа в компьютере. При желании ее можно переписать. Для этого, как рекомендуют в ПСБ, стоит сделать несколько ментальных упражнений. Во-первых, если вы думаете, что все богатые воры, найдите в городе нормального владельца бизнеса, который платит налоги и заработал капитал честно. Поверьте, такие люди существуют, и они служат отличным примером. Во-вторых, разрешите себе просто зарабатывать. Деньги – это нормально и даже приятно. Это энергия, а не зло. Поменяйте внутреннее восприятие денег. Подумайте, сколько хороших вещей вы сможете сделать с их помощью. И в-третьих, отделите родительское от вашего. Родители жили в другую эпоху. Дефицит, перестройка, пустые полки, лихие 90-е. Их страх понятен. В нашей жизни тревог тоже хватает. Но вряд ли установки 20 или 30-летней давности имеют сейчас хоть какой-нибудь смысл. На сегодня у меня все. С вами был Юрий Кораблев. Продолжим повышать финансовую грамотность в следующем выпуске программы «Личные финансы». До свидания.
0: Личные финансы. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
2: Тяжесть в ногах и выпирающие синие вены. Знакомо? Это не только эстетические проблемы, но и сигнал, что венам нужна поддержка и забота. Причиной таких проявлений может быть нарушение в работе венозных клапанов, чья задача – пропускать кровь снизу вверх к сердцу. Но если эти клапаны начинают протекать, кровь может застаиваться, давить на стенки вен и растягивать их. Это и может стать причиной тяжести в ногах и синих узлов под кожей. Подарите легкость ногам. Попробуйте флебазол – источник важных элементов, которые участвуют в процессах укрепления вен, поддержании гибкости и эластичности. Попробуйте флебазол совершенно бесплатно. Просто позвоните с мобильного *125 и узнайте, как это сделать. Звонки по России бесплатные *125. Флебазол – комплекс необходимых элементов 2 в 1. Капсулы и гель, созданные для восполнения веществ, важных для поддержания работы клапанов, упругости стенок вен и их естественного каркаса. Капсулы обеспечивают поступление этих элементов изнутри, а гель, нанесенный на кожу, впитывается и мягко воздействует снаружи, помогая поддерживать тонус и структуру вен там, где это особенно важно. Капсулы и гель действуют совместно друг с другом, создавая двойную поддержку, чтобы чувствовать легкость и комфорт в ногах. Получите флебазол в подарок. Позвоните прямо сейчас *125 и узнайте, как это сделать. *125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: Всем привет, я Иосиф Пригожин. Если вы сейчас слышите мой голос, значит, вы слушаете «Комсомольскую правду».
0: Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В Великих Луках, 11:30, в студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. Внутрипартийные выборы «Единой России» в электронном формате на сайте pger.ru стартовали сегодня, 25 мая. Процедура проходит в регионе уже не первый раз. Жители города Великие Луки могут проголосовать также на сайте pger.ru, пройдя авторизацию через госуслуги. Пройти регистрацию можно до 29 мая, а сделать выбор до 31 мая. Здесь же великолучане могут ознакомиться с программными намерениями кандидатов. Победители предварительного голосования «Единой России» представят партию в качестве кандидатов депутата Госдумы и депутаты Законодательного собрания Псковской области. Североатлантический циклон испортит погоду в Псковской области. На северо-западе небо будет затянуто облачными полями североатлантического циклона, так что здесь жителей ждет ненастная погода. Этот вихрь принесет в регион воздушные массы из акватории Баренцева моря, уточняют авторы прогноза. Похолодание в регионе начнется со вторника. На неделе температура опустится до плюс 10 градусов. Каждый день будут идти дожди. Потеплеет только к 31 мая. С начала сезона более 500 жителей Псковской области обратились в медицинские организации с жалобами на присасывание клещей. Среди пострадавших более 130 детей. Чаще всего клещи фиксировались на участках по месту жительства, в сельских поселениях, в дачных товариществах и лесных зонах. По количеству обращений лидируют Псков и Великие Луки. Здесь у нас покусали 93 человека. А также Псковский муниципальный округ – 29 человек. А Опочинский муниципальный округ – 27. По 22 случая зарегистрировано в Дедовичском, Недельском и Порховском муниципальных округах. Зафиксирован один лабораторно подтвержденный случай клещевого боррелиоза у взрослого пациента.
0: О валютах.
4: Доллар 71 рубль, евро 82 рубля 63 копейки, юань 10.45.
0: О погоде.
4: Сегодня в Великих Луках облачно, возможен дождь. Температура воздуха до плюс 19 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки ФМ.
1: Война и мир. Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность.
5: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Народ Армении лишится рынка России и ЕАЭС из-за опасного курса премьера Пашиняна, заявил Медведев. Сколько раз ломали Кубок России по футболу и кто снова повторил этот трюк? И таяние в Антарктиде ледника Судного дня может повлечь серьезные последствия для мира, заявили ученые. Эти другие темы подробнее в ближайшие минуты. Начнем с того, что народ Армении лишится рынка России и всего ЕАЭС из-за опасного курса армянского премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев. По его словам, которые приводят РИА Новости, Пашинян крупно ошибся в системе координат. Армянский премьер, по мнению Медведева, проводит крайне опасный для своей страны курс. Но давайте обсудим отношения с Арменией. Политолог Данил Гуриев с нами на прямой связи. Данил, я вас приветствую. Здравствуйте.
6: Добрый день.
5: Мы видим, как закручивается сюжет взаимоотношений внешнеполитических между Российской Федерацией и Арменией. И на этом фоне еще завтра в Ереване ожидает визит госсекретаря США Марко Рубио. Там же скоро выборы, в которых Пашинян планирует победить, видимо, и остаться у власти в должности премьер-министра. Вот на ваш взгляд, давайте начнем с визита Марко Рубио. Это ведь наверняка не просто официальная повестка о двустороннем сотрудничестве, да, это некая поддержка накануне выборов. Этот трюк уже был известен в Венгрии, правда, там он не сработал почему-то.
6: Ну да, аналогично, вы абсолютно правы. Здесь мы действительно видим то, что Пашинян всячески пытается удержаться у власти. При условии того, что рейтинги у Пашиняна, мягко скажем, не очень хорошие, да и само его, скажем так, политический курс и политическое прошлое не говорят о том, что человек должен идти на выборы. Вообще, откровенно говоря, на месте Пашиняна любого другого политика давным-давно пошел в отставку. Но Пашинян не просто продолжает действовать в качестве уже действующего главы государства, он еще действительно планирует идти на следующие выборы. Поэтому нужны определенная поддержка на международном уровне, должны быть определенные обещания перед электоратом, которые можно будет сдержать путем договоренности с европейскими и американскими политиками. И по этой причине мы, в общем-то, и видим приезд госсекретаря США. Это выгодно как Пашиняну, я не говорю про Армению, я говорю про Пашиняна, так и, в общем-то, американцам, для которых это отличная возможность усилить свое влияние на Южном Кавказе.
5: Но при всем при этом мы видим, что заинтересованность у ЕС и у Соединенных Штатов Америки, Армении, она лишь нарастает. И мы видим, что Пашинян предполагает сближение с Европейским Союзом и отдаление от ЕС. А это какие-то дивиденды может принести Армении? Ну, он же не просто так это делает.
6: Но здесь работает довольно грамотная политсхема, связанная с наобещательной жениться, потому что для людей вот таком на базовом уровне, причем это проблема действительно начала там нулевых годов по всему миру заключалась в том, что вот давайте дружить с Евросоюзом, у нас все будет хорошо. Появятся дополнительные рынки, появятся дополнительные возможности поставок из Евросоюза качественных товаров, там айфонов, мерседесов. Ну и, в общем-то, вот это действительно тот стереотип, который был. И Пашинян сейчас просто к этому стереотипу апеллирует, рассказывая о том, что давайте-ка вот будут определенные выгоды. Но, откровенно говоря, эти выгоды могут быть, а могут и не быть. И в контексте Армении нужно рассмотреть ее географическое положение. И в этом вопросе у Армении, мягко скажем, все не очень хорошо. У нее нет ни выхода к морю, ни выхода к европейским странам, нету никакой возможности даже наладить эффективные логистические поставки там товаров из Армении в Европу, хотя, честно, мне слабо себе представляется, что армяне могут европейцам поставлять, так и наоборот, из Европы в Армению. В этом вопросе, я повторюсь еще раз, это всего лишь, скажем так, призывы к населению, которые довольно хорошо, кстати, работают.
5: Ну, помимо всего прочего, мы не можем забыть о том, что накануне Дня Победы, 9 мая, в Армению приезжала целая делегация, и там еще и Зеленский был, откуда он с трибуны армянской угрожал нанести удары по Москве 9 мая. Это же был не дипломатический жест, да, а скорее демонстрация того, чью сторону выбрал Пашинян. Вы так не считаете? Потому что...
6: Да, абсолютно верно.
5: Да, и это говорит о том, что Армению мы... Ну, либо уже потеряли, либо теряем. Можно ли этот фарш назад провернуть, на ваш взгляд?
6: Да, можно, но без Пашиняна. Вот буквально вот и весь ответ. Угу. Потому что действие, которое делает сейчас Пашинян и его администрация, это буквально не русофобская политика, а это попытка пойти по сценарию Украины. Вроде бы это должно было научить людей то, что случилось. Там, если посмотреть на развитие украинского ВВП 2014-2013 годов, вроде посмотреть на общее положение государства в рамках даже демографической политики, в рамках геополитического положения в мире. Ну, надо было сделать выводы. Пашинян эти выводы не сделал, к сожалению. И когда мы с вами говорим про нормализацию российско-армянских отношений, впереди, в общем-то, не надо думать, что все, Армения — это так, отрезанный ломоть. Нет, ни в коем случае. Но при Пашиняне, я думаю, что нормализация отношений вот в таком формате, в каком они были до этого, невозможно. Кстати, Дмитрий Анатольевич именно об этом и говорит, что без сейчас действующим руководством реализация отношений невозможна. Становится невозможно.
5: Ну вот в связи с этим ограничения на ввоз товаров армянского производства на территорию Российской Федерации мы видим, да, из-за этого армянский бизнес наверняка должен понести какие-то убытки. При всем при этом Пашинян на фоне этого параллельно заявляет о готовности покинуть пост, если граждане потребуют его отставки. Вот он, я даже приведу его цитату. Если 700 тысяч человек, это более 50% избирателей, скажут: «Никол, оставайся», Никол останется. Если люди скажут: «Никол, уходи», кто такой Никол, чтобы не уйти? Никол – слуга народа. Слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна. А на ваш взгляд, вот эти все последние события каким-то образом серьезно могут повлиять на итоговый расклад после выборов?
6: Ну, давайте уж откровенно скажем, что события Нагорного Карабаха должны были повлиять на итог выборов. И в этом вопросе действительно тут сложно нам сказать в контексте, кто конкретно изберется. Если у Пашиняна шансы выиграть на этих выборах, да, есть. Неиронично есть. Если шансы проиграть, да, тоже есть. Тут, как говорится, посмотрим на результаты выборов. И в этом вопросе, ну, будем посмотреть.
5: Я напомню, что парламентские выборы в Армении состоятся 7 июня уже, и там участвует в кампании правящая партия «Гражданский договор», как раз лидер ее Никол Пашинян, экс-президент Роберт Кочерян, бывший омбудсмен Арман Татаян, возглавляющий инициативу «Крылья единства» и движение «По-своему», идейным лидером которого, ну, считают предприниматели Самвела Карапетяна, который находится под арестом с 18 июня. На ваш взгляд, кроме вот партии Никола Пашиняна, есть еще у кого-то серьезные шансы на то, чтобы эти выборы выиграть?
6: Ну, мне, честно, сложно отвечать на этот вопрос, потому что, в принципе, когда мы с вами говорим про армянскую ситуацию, там есть оппозиция. Насколько эта оппозиция внесистемная, то есть насколько эти люди не являются спойлерами Пашиняна, тоже тут нужно детально все эти вопросы подробно рассматривать. Mm-hmm. Поэтому, когда мы тоже говорим про тот электоральный процесс, который происходит внутри Армении, то... Ну, действительно, ситуация довольно сложная в вопросах. Потому что сам Пашинян, несмотря на его заявление, все-таки пытается удержаться у власти. Причем как в формате, скажем так, демократических методов, так и вне демократических. Поэтому, еще раз повторюсь, результаты выборов в случае Армении очень сложно предсказуемы. Угу. Потому что как есть вероятность как проигрыша, так и победы действующего руководства.
5: И от результатов этих выборов многое зависит, в том числе, об этом мы тоже с вами поговорим, политолог Данил Гуриев был с нами на прямой связи. Благодарю вас, Данила. Добавлю, что, ну, просто вот такие два штришка, да, обострение отношений между Россией и Арменией грозит экономическим кризисом для Еревана. Каким? Армения же зависит от поставок продукции в Россию, и довольно существенно, потому что, по данным ООН, еще в 2024 году на долю России пришлось почти четверть всего экспорта Армении. По этому показателю страна заняла второе место после Объединенных Арабских и Эмиратов. Ну и в числе продукции, которые попадают под категорию реэкспорта, это и цветы, ввоз которых в Россию тоже временно запрещен, я напомню. Из продаваемых в России ежегодно 300 миллионов срезанных тюльпанов, 10 миллионов – это импорт из Армении. В российских теплицах производится всего 150 миллионов. Еще есть вопрос туризма, потому что россияне с большим удовольствием едут в Армению, там знакомый язык, безвизовый перелет прямой. Но об этом мы как-нибудь в другой раз поговорим. Футболист «Спартака» разбил Кубок России во время празднования победы. Пабло Саллари поднял хрустальный трофей над головой, с кубка слетела крышка, а затем откололся и основание. Ну, кстати, Саллари не первый, кто разбил трофей этот, потому что нынешний хрустальный кубок был изготовлен 16 лет назад и ломался уже несколько раз. Там Лоськов, братья Березуцкие, Роман Широков. Новости спорта далее в нашем эфире. Василий Воронин расскажет подробнее.
0: Новости спорта.
7: Московский «Спартак» победил «Краснодар» в суперфинале Кубка России по футболу, который прошел в Лужниках. «Спартак» взял первый трофей с 2022 года. Основное время матча закончилось со счетом 1-1. В первом тайме обе команды имели опасные моменты, но забил только Пабло Саллари на 37-й минуте. Во втором тайме Дуглас Аугусто в падении сравнял счет, забив на 57-й минуте. В серии пенальти «Спартаковцы» победили 4-3. «Спартак» выиграл Кубок России в пятый раз. Также на счету «Краснобелых» рекордные 10 кубков Советского Союза. Первая ракетка России Мира Андреева уверенно вышла во второй круг Ролан-Гарос. Турнир «Большого шлема» с призовым фондом почти 62 миллиона евро проходит в Париже. На старте турнира Андреева, восьмая в рейтинге WTA, встречалась с француженкой Фионой Ферро. Следующей соперницей Андреевой будет испанка Марина Бассольц-Рибера или колумбийка Эмилиана Аранго. Лучшим результатом Андреевой на Ролан-Гарос был полуфинал в 2024 году. Российские саблистки заняли первое место в командных соревнованиях на этапе Кубка мира по фехтованию в Перу. В финале они одолели французскую команду со счетом 45-43. Третье место заняла команда Венгрии. Россияне могут выступать на турнирах Международной федерации фехтования в нейтральном статусе как в индивидуальных дисциплинах, так и в командных соревнованиях. С вами был Василий Воронин.
0: Новости спорта.
5: Таяние в Антарктиде ледника Судного дня может повлечь серьезные последствия для мира, заявили ученые. Подробнее обсудим в нашем эфире через 2 минуты.
0: Реклама. Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
8: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
9: Если вкусно любишь кушать, наши роллы ты покушай. Нашу пиццу из печи любят даже малыши. Заказы принимаем на сайте «Пицца-ролли» и в группе «Контакта».
10: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
12: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
10: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». Сергей Григорьев в студии. И еще одна тема. Таяние в Антарктиде ледника Туэйтс, его еще называют ледник Судного дня, может повлечь серьезные последствия для мира. 24 мая сообщил об этом кандидат физико-математических наук главной геофизической обсерватории имени Ваейкова Андрей Киселев. Потепление происходит в Антарктиде в том числе. Лед подвергается таянию, тянет за собой иные последствия. От этого факта не уйти. Эксперт уточнил, что процесс процесс этот идет давно, и следят за ним тоже давно. И в 21 веке уровень воды в Мировом океане может подняться от 40 до 100 сантиметров, в то время как в 20 веке увеличился лишь на 17 сантиметров. Чуть подробнее расскажет нам ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Ваейкова в Петербурге Андрей Киселев. Андрей Александрович, я вас приветствую. Здравствуйте.
13: Добрый день.
5: Андрей Александрович, расскажите, пожалуйста, чуть подробнее нашей аудитории, максимально популярно, что это за такой ледник судного дня, который еще туэйцем называют в научной среде?
13: Ну, сказать, просто очень большой ледник. И, соответственно, ледник происходит вследствие того, что он очень большой и, соответственно, деградирует, то с некоторых пор достаточно внимательно стараются отследить, что с ним происходит, почему, как. То есть ведутся самые разные научные исследования по этому поводу. Что касается того, насколько он повлияет, ну вот это вопрос более сложный, потому что проще всего, конечно, сказать, что объем ледника такой-то, и, соответственно, если растает, то это приведет к подъему уровня воды в Мировом океане, который растет, как вы правильно заметили, с моих слов. И, соответственно, надо сказать, что вот потепление, оно дает нам, как бы, с одной стороны, вот таяние ледника, но подъем воды в Мировом океане происходит еще и за счет физических явлений, то есть расширение воды. Вот при более высокой температуре всякое тело, независимо от того, твердое, жидкое, газообразное, расширяется. Поэтому верхний слой воды при более высокой температуре тоже приобретает больший объем, и это усугубляет подъем воды в Мировом океане, который, вот, собственно говоря, угрожает, ну, по крайней мере, многим территориям низинным на земном шаре.
5: Но вот он сейчас же тает, да, и все равно в любом случае. Просто, я так понимаю, это таяние, процесс таяния его усилился, и сброс воды идет постоянно. Последят за этим ученые, насколько сильно этот поток воды увеличился от таяния его?
13: Вы знаете, я не владею информацией о вот конкретных цифрах, поэтому могу говорить только общие вещи. Да, конечно, само глобальное потепление, оно усиливается, и, к сожалению, независимо от того, что будет происходить в ближайшие годы, я имею в виду в смысле человеческих усилий, направленных на смягчение этой ситуации, это будет продолжаться, поскольку климатическая система Земли, в первую очередь океан, очень инерционная, и поэтому вот как бы для того, чтобы он оценил, так сказать, если можно так выразиться, человеческие усилия, направленные на вот смягчение ситуации, уйдет много времени. Поэтому на ближайшие годы перспектива ровно такая, что вот ситуация, тенденция сохранится.
5: Андрей Александрович, а человек может на это повлиять? Может быть, этот процесс циклический, как все и в природе происходит, планете, по большому счету, на нас наплевать, и какие города будут потоплены, ее не интересует. Но это просто как процесс, знаете, как вот осенью листва желтеет. Вот спустя какое-то количество тысяч или миллионов лет пришло время подтаять ледникам и поднять уровень Мирового океана. Может, человек на это и не влияет никак?
13: Ну вот здесь я вынужден вас, не знаю, расстроить, огорчить, но дело в том, что у каждой науки есть некий характерный масштаб времени, в котором она оперирует, да? Скажем, ботаники это делают, скажем, там сутки, иногда месяцы, может быть, несколько лет, да? Геофизики мыслят десятками тысяч лет, сотнями тысяч лет. Вот климатологи мыслят десятилетиями, то есть мы можем говорить о том, что произойдет, скажем, через 10-20, там, скажем, ну, в общем, 50 лет, но совершенно не можем сказать, что произойдет в следующем тысячелетии. Поэтому цикличность, конечно, какая-то присутствует, особенно связанная с астрономическими факторами, но оценивать это на сегодняшний день, ну, совершенно неблагодарно, и главное, что не слишком имеющее под собой какие-то серьезные основания.
5: Андрей Александрович, а каковы будут последствия, если, ну, вот там на 40 сантиметров поднимется уровень воды в Мировом океане, или до метра. А какие города на территории Российской Федерации под угрозой? Питер?
13: Да, Питер в первую очередь. Но надо сказать, что у Питера, как вы, наверное, знаете, есть дамба, которая, я, правда, не знаю, как она может функционировать в постоянном режиме, а не время от времени, но, наверное, техническая задача решаемая. Но дамба защищает только город, то есть прибрежные зоны в окрестностях Петербурга, тем не менее, неизбежно будут затоплены какая-то часть. этого никуда не деться. Я, откровенно говоря, не проводил статистику по тем, каких города на территории Российской Федерации вот, подвержены аналогичной опасности. Ну а в мире это понятно. Это Нидерланды, это Венеция, ну, список, наверное, можно продолжать.
5: Ну да. Все прибрежные города в той или иной степени, да, особенно крупные, под угрозой.
13: Да, да. Но сказать, что вот Нидерланды, если вы заметили такую особенность, когда речь шла о мощных наводнениях в Европе, я имею в виду там Австрия, Германия, Чехия, помните за последние годы этот видеоряд на телевидении любят показывать, машины плывут, так сказать, вода по пояс и так далее. Вот как-то довольно странно выглядит то, что Нидерланды в этот ряд не попадают, хотя вроде бы как бы должны в первую очередь. Дело в том, что в этой стране накоплено изрядное количество информации.

0: океана вообще на 3,5 метра. Это еще одни данные западных ученых. Отреставрированная версия «Убить Билла», таким фильм задумал Тарантино, новая часть «Холопа». Самые интересные фильмы, которые стоит в июне смотреть в кинотеатре в нашем сюжете.
1: Лето – отличное время, чтобы встречаться с друзьями, ездить с семьей на пикники и интересно проводить время. И один из способов интересно провести время – сходить на хороший фильм. Но чтобы не потеряться в разнообразии афиш и премьер, мы расскажем о самых интересных премьерах, которые ждут россиян в кинотеатрах в июне. И первым таким фильмом будет «Убить Билла. Кровавое дело». Если описать кратко, то это режиссерская версия четвертого фильма Квентина Тарантино «Убить Билла», каким он задумывался на момент написания сценария и окончания съемок. Вот только во время монтажа картину было решено поделить на две части и вырезать часть сцен. Теперь же зрители могут увидеть четырехчасовую версию фильма, в котором часть сцен заметно длиннее и подробнее, а в некоторых моментах и вовсе добавлены новые анимационные вставки, сделанные в стилистике аниме. Они расширяют историю нескольких персонажей.
2: Сара, не может быть, что ты так рано.
3: Когда судьба улыбается в таком деле, как месть... Это как ничто другое доказывает не только то, что Бог существует, но и то, что ты исполняешь Его волю.
4: У тебя, наверное, большие крысы, если ищешь меч Хатори Ханзо.
1: Что касается новых фильмов, то в июне состоится долгожданная премьера уже третьей части кинофраншизы «Холоп». Супруги Елена и Борис Вяземский готовы продать семейную компанию и развестись, чтобы скорее забыть друг друга. Только вот у их детей совершенно другие планы. Милана и Елисей обращаются к Грише и его команде, чтобы спасти семью. Теперь великовозрастные мажоры будут перевоспитываться в эпоху Петра Первого. Морские приключения и опасности заставят их переосмыслить свое собственное прошлое и осознать, что нет ничего важнее семьи.
5: Где я?
6: Что за цирк-то?
7: Ты что, это все мое? Дворец?
8: Да, конечно.
7: Вы княгиня? Я жена твоя.
6: Что ты не? Руки убери!
9: А это не считается издевательством над родителями?
1: Нет. Еще одной громкой премьерой первого месяца лета станет семейный приключенческий фильм «Мальчик и лис». В основу фильма легла реальная история, которая произошла в начале 20 века. Песчаная буря разлучает маленького Хадару с семьей, и он остается один в пустыне. Его неожиданным другом становится лисенок. Вместе они учатся выживать среди песков, пока однажды в этот мир не приходят люди, и мальчику предстоит сделать выбор – вернуться домой или остаться с теми, кто стал его настоящей семьей.
10: Он стал частью пустыни. И пустыня приняла его. И животные стали его семьей. А затем появился чужак и навсегда изменил его судьбу.
11: Исследование начнем завтра. Посмотри, повсюду следы. Стой! Я уверен, он живет с животными. Это абсолютно уникально.
1: Ну а для самых юных зрителей кинопрокатчики приготовили очередную часть «Альманаха» «Три богатыря. Ни дня без подвига». Покой нашим героям только снится. Вот только некогда спать, покуда дело не в проворот. Нужно и вернуть князю волшебную ель, исполняющую желание, и снять с коня Юлия любовные чары бабы-яги, и поставить на место одного зазнавшегося пенька, который метит в главные фавориты князя. И это только начало.
12: К нам герцог из Парижа едет.
13: Бонжур!
12: Стоит задача радушно его встретить и напугать.
13: Будет с кем силушкой помериться. Ну, отведал силушки богатырской.
1: Вместе с этим зрителей ждет экранизация культовой серии видеоигр «Бэкрумс. Закулисье реальности», комедия про пушистых героев соцсетей «Дэнни и Мэнни в кино» и отреставрированная версия фильма Жана-Люка Годара с Жаном Полем Бельмондо в главной роли «Безумный Пьеро». Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
14: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
15: Здравствуйте, дорогие друзья! Что такое здоровье? Это не просто отсутствие болезней. Это энергия, ясность ума, внутренняя гармония и способность каждый день чувствовать себя бодрым и полным сил. Фабрика здоровья создана для того, чтобы дать вам в руки эффективные, научно обоснованные инструменты для управления своим самочувствием. Мы предлагаем системный подход к укреплению иммунитета, основанный на двух ключевых принципах – качество потребляемой воды и целевая поддержка организма функциональными нутриентами. Здоровье – это система, и мы поможем вам ее выстроить. Поэтому фабрика здоровья создала уникальный напиток,

0: который так и называется – цикл Крепса. Это не случайное название. В его составе 4 сильнейших природных экстракта – граната, черной смородины, солодки и чаги. Экстракты для этого напитка получены уникальным способом – при низкотемпературном режиме, что позволяет сохранить все полезные составляющие исходного продукта. Каждый компонент цикл Крепса претендует на особую роль, но вместе они гармонично дополняют друг друга и поставляют в клетку именно те компоненты, которые помогают энергостанции работать без сбоев. Больше энергии, меньше усталости, ясность ума – вот результат. А чтобы эта помощь дошла до цели на 100%, мы начинаем с основы – ионизированной воды. Она обладает повышенной биодоступностью, доставляет ценные вещества точно по адресу. Откройте для себя секреты природного укрепления иммунитета в программе «На чистую воду» на радио «Комсомольская правда». Мы рассказываем о том, как жить в гармонии с собой и миром по будням в 14.00 и в 16.45, в субботу в 12.45 и в 16.00, в воскресенье в 12.45 и в 14.00.
1: ООО «Фабрика здоровья». АГРН 116-504-00-555-75. Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10.
2: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. В Москве полдень, в Саратове 13 часов, в Челябинске 14, во Владивостоке 7 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
2: О важном.
3: Иран находится в постоянном контакте с Россией. По поводу переговорного процесса Тегерана и Вашингтона заявил официальный представитель МИДа Ирана Исмаил Багаи. По его словам, Москва предлагала свои услуги по вывозу обогащенного урана из Ирана для хранения в России, однако Вашингтон пока не принимает предложения. Кроме того, в МИДе Ирана назвали срок обсуждения своей ядерной программы с США. Тегеран и Вашингтон выделяют 60 дней для диалога по этому вопросу, как только договорятся об окончании войны, отметил официальный представитель министерства Багаи. По его словам, обсуждаемый сейчас меморандум состоит из 14 пунктов и сфокусирован на прекращении боевых действий, ситуации в Ормузском проливе, снятии так называемой морской блокады Соединенных Штатов, а также действиях Исламской Республики для обеспечения безопасного судоходства в Ормузском проливе.
2: О русофобии.
3: В МИДе России заявили о подготовке иска в Международный суд ООН к странам Балтии. Речь идет об отказе Латвии, Эстонии и Литвы прекратить политику ущемления прав русских. В ведомстве отметили, что Ригу, Таллин и Вильнюс неоднократно призывали к международной ответственности в связи с продолжающимися акциями против русскоязычного населения. Но власти отказываются прекращать подобную политику.
2: О бизнесе.
3: Число субъектов малого и среднего предпринимательства в России растет, несмотря на санкции и непростую конъюнктуру, утверждает вице-премьер Александр Новак. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что количество субъектов малого бизнеса к маю достигло 7 миллионов. Это стало максимумом за все 10 лет ведения реестра. Мишустин провел оперативное совещание с вице-премьерами. Новак также рассказал, что на 1 мая было зарегистрировано 1,5 миллиона новых юрлиц, и по это на 4,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По словам вице-премьера, правительство помогает малому бизнесу решать проблему задержек оплаты со стороны крупного бизнеса.
2: Обо всем.
3: На Филиппинах хозяин придумал, как помочь своему попугаю, который после травмы больше не мог летать. Он создал прозрачную мини-кабину, прикрепленную к дрону. Туда поместил птицу, чтобы она снова могла подняться в воздух. Что думает об этом сам попугай, пока неизвестно.
2: О валютах.
3: Официальный курс доллара в понедельник 71 рубль 21 копейка, евро 82.54, курс юаня Центробанка 10 рублей и 48 копеек.
2: О погоде.
3: В Москве сейчас плюс 18, днем до плюс 20, возможно, небольшие дожди. В Санкт-Петербурге сегодня облачно и до плюс 15. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
4: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Сегодня второй день траура в ЛНР в память о жертвах атаки ВСУ на Старобельск. Окончательное число погибших – 21 человек. Атаку в Старобельске никак нельзя сгладить на уровне повествования, пишет «Антидипломатика», как реагируют западные СМИ на теракт в ЛНР. И продажи прохладительных напитков, воды и мороженого в середине мая выросли на 20%. Эти и другие темы подробнее в нашем эфире в ближайшие минуты. Но начнем с того, что 25 мая – это второй день траура, объявленный в ЛНР в память о жертвах атаки ВСУ на Старобельск. Окончательное число погибших в общежитии педагогического колледжа – 21 человек. Имена всех жертв установлены, и в основном это несовершеннолетние девушки-студентки. На месте обрушения общежития завершены поисковые работы, все тела погибших извлечены из-под завалов. Во время работы сотрудников МЧС по разбору завалов и поиску погибших ВСУ неоднократно пытались с помощью беспилотников атаковать Старобельск, отмечает Пасечник. И вот Киев на прошедшей неделе активизировал центры информационно-психологических операций, задействовал украинские СМИ, чтобы обелить действия ВСУ. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочка. Упор был сделан на искажение информации о трагедии в колледже в Старобельске, ЛНР. Андрей Витальевич Марочка, ветеран боевых действий, участник СВО, военный и общественный деятель, подполковник, военный эксперт с нами на прямой связи. Андрей Витальевич, здравия желаю, приветствую вас.
5: Здравия желаю, Сергей.
4: Андрей Витальевич, ну вот чуть подробнее для нашей аудитории раскройте вашу информацию о том, что ВСУ пытаются обелить свои собственные действия после чудовищного теракта, который они устроили в Старобельске. Какие методы они применяют, каким образом пытаются уйти от ответственности и зачем им это нужно, их и так никто на Западе, к сожалению, в должной мере не осуждает.
5: Ну, прежде всего, я хотел бы отметить, что беспрецедентно оперативно сработали все наши службы, касаемо информационных служб, я имею в виду, и очень оперативно начала подаваться информация о данном преступлении со стороны украинских боевиков. Более того, эта же информация сразу же появилась на лентах мировых агентств и в федеральных СМИ. Ее начали обсуждать. Такого развития события, конечно, они не ждали. И им нужно было обязательно обелить, скажем так, те преступления, которые они совершили. Обычно они так не поступают. И уже ближе к обеду было официальное заявление от Министерства обороны Украины, что они якобы никакие гражданские объекты не поражали и, естественно, нанесли удар по пункту управления одной из наших подразделений беспилотных летательных систем. Но когда начали оперативно появляться кадры, да, более того, за все это время, когда уже начались работы по разбору завалов, неоднократно объявлялась воздушная тревога. Ну, в день по 3-4 раза я насчитывал воздушную тревогу, и поэтому наши спасатели, к сожалению, были вынуждены прерывать свою работу. А вы же знаете, что каждая секунда дорога, не то что минута, каждая секунда. И жертв бы намного было меньше, если бы не мешали работать нашим спасателям. Ну, вот так вот. Сначала они решили военным путем, да, скажем, навредить поступлению информации, и, естественно, ничего не вышло. Поэтому, скорее всего, была дана задача центрам, так скажем, информационных психологических операций, чтобы они либо фабриковали какие-то данные, либо, скажем, оправдывали действия украинских боевиков. Но, к нашему счастью, они очень, скажем так, криво сработали, и то, что начало подаваться фейки, документы какие-то, очень, опять же, оперативно, спасибо тем людям, которые за этим всем следили, очень оперативно мы все эти фейки опровергали. Поэтому сейчас, на данный момент, ну, коль уже получила широкую огласку данное преступление, я думаю, что будут попытки каких-то еще провокаций со стороны украинских боевиков, чтобы попросту убрать эту тему с информационной повестки. Ну, в принципе, сейчас уже видно, как они пытаются развивать события до ответного удара, да, по Киеву. Они сейчас пытаются вместе со своими так называемыми подельниками с Запада развивать эту тему, собирают опять Совбез ООН. Ну, посмотрим, что, на что это выльется. Ну, здесь уже как бы есть миллион доказательств преступления, а опровергнуть это очень сложно, поэтому будут перебивать, скажем так, информацию какими-то другими, возможно, методами.
4: Андрей Витальевич, не могу не коснуться еще одного аспекта. Многие указывают на взаимосвязь и похожесть убийства школьниц в Луганске и убийства школьниц в Иране. Многие говорят, что это может быть связано с ошибкой искусственного интеллекта при использовании систем Palantir в военных дронах ВСУ. Якобы искусственный интеллект мог принять школу за военный объект. Что вы думаете об этом? Слышали ли? Можете ли вы об этом что-то сказать в нашем эфире? Ваше мнение?
5: Я не исключаю подобного рода ошибок, поскольку сейчас украинцы, естественно, очень активно наращивают по той информации, которая мне приходит, именно работу роботизированных комплексов, активно задействуют искусственный интеллект. И вот в таких, скажем, очень быстрых темпах существует вероятность ошибок. И она очень велика. Но в данном случае все-таки я придерживаюсь, что никаких ошибок здесь быть не могло. Это целенаправленное преступление было совершено. С какой целью здесь можно как бы очень длительно рассуждать. Но смотрите, было задействовано 16 беспилотных летательных аппаратов. Было три волны. И все они летели именно на это общежитие, этот учебный корпус. То есть оператор, он визуально имел контакт и картинку получал в режиме онлайн. То есть если они видели, что начали выбегать дети, да, после первых ударов, то, естественно, это все можно было прекратить, и, естественно, такой бы катастрофы не было. Но вместе с тем этого не было сделано, и, естественно, я считаю, что это целенаправленное преступление, за которое несут непосредственно ответственность все абсолютно, начиная от командира войск беспилотных систем и заканчивая с паном Зеленский, который своим росчерком пера убил наших детей. И знаете, очень сейчас, пагубно считать, я мониторю ресурсы украинские, как радуются на Украине подобному горю, которое произошло на территории Луганской Народной Республики. Ну, один из комментариев такое, как хорошо, что выбили очко, да? То есть они сравнили 21 жертву с карточной игрой. Это просто ужас, что сейчас происходит, и нам с этим придется еще очень длительное время работать.
4: Спасибо большое за ваши слова, Андрей Витальевич. Это Андрей Марочка, ветеран боевых действий, участник СВО, военный и общественный деятель, подполковник и военный эксперт был с нами на прямой связи. Ну, а мы сейчас будем продолжать наш эфир. Полковник Баранец в эфире.
2: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
6: После фашистского удара по Старобельску крайне любопытно было наблюдать, как же на это отреагирует Организация Объединенных Наций, Евросоюз, лидеры европейских государств, НАТО. Знаете, что меня больше всего поражает? Бездонный цинизм. Вы знаете, каждый из этих вот так называемых лидеров, что Макрон, Франция, что Мерц, Германия, они вот высказываются таким образом, что из их слов можно понять, ну что, что Украина имеет право на защиту, Украина нанесла правильный удар. А что же про Россию? А про Россию с возмущением говорят, что ответный удар и по Киеву, и по Белой Церкви это дальнейшее углубление эскалации. И Мерц, и Макрон обязательно такую добавочку, соус такой вонюченький своим словам добавляют. Мы как продолжали поддерживать Киев, так и будем дальше продолжать. Ну, а теперь я уже не буду говорить о прессе, когда российская сторона пригласила несколько десятков западных журналистов. Поехали, посмотрим на месте. Ну, что там? У японцев оказался отпуск, а некоторые главные рупоры западной пропаганды вообще отказались напрочь ехать туда, чтобы посмотреть фактам в лицо, что там с детьми сделали украинские ракеты. С другой стороны, вы посмотрите, что происходит, например, повторюсь, в том же Организации Объединенных Наций. Молчание было, полное молчание. Дело дошло до того, что мы уже чуть ли не выпрашивать стали реакцию на этот варварский акт. Ну что, вот эта большая российская трагедия, она еще раз показала истинное моральное лицо Запада. Да какое оно моральное? Оно просто лицемерное, варварское, фашистское. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
2: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
4: Лидер Сербии Вучич во время визита в Китай заявил, что может покинуть свой пост в ближайшее время. Подробнее обсудим в эфире через 2 минуты.
2: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Реклама.
7: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
8: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
9: В жизни есть важные ценности. Есть то дорогое, что материально неизмеримо. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. Великолукский похоронный дом. Качественное изготовление памятников. Благоустройство мест захоронения. Индивидуальный подход к каждому заказчику. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? У звезды вестернов и одного из главных ковбоев Голливуда Клинта Иствуда аллергия на лошадей.
10: Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду».
4: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Продолжаем. И с темой о том, что лидер Сербии Александр Вучич во время визита в Китай заявил, что может покинуть свой пост в ближайшее время. Он подчеркнул, что не планирует уменьшать объем своих полномочий аналогично бывшему президенту Борису Тадичу. И также сообщается, что срок действия второго президентского мандата Вучича завершается весной 2027 года. У нас на связи политолог и публицист Юрий Светов. Юрий Ильич, я вас приветствую. Здравствуйте.
11: Здравствуйте, Сергей.
4: Юрий Ильич, а куда это Вучич засобирался? Что это он разрывается между дружбой с Россией и желанием примкнуть к ЕС, при этом еще и, ну, в прямом смысле слова, хнычет, говорит, что ЕС ему там что-то запрещают, в частности, с Россией общаться. В безвыходное положение попал? Цуцванг? Патовая ситуация?
11: Получается, да. Вы знаете, я, например, когда спрашивали о Сербии, я, в общем-то, был убежден, что вот эти студенческие протесты приведут к тому, что Вучич уйдет досрочно. Он же капитулировал, по сути дела, когда правительство заменили и из правительства убрали тех людей, которые, в общем-то, призывали к дружеским отношениям с Россией, прежде всего вице-премьера Вулича. И когда ты сужаешь круг людей, на которых ты можешь опираться, отстаивая свой твою суверенность, ты потом из-под тебя постепенно этот шум выбьют. И я думаю, вот сейчас опять идут очередные этап протестов, опять столкновения. Якобы студенты, которые 2 года вместо учебы занимаются протестами, требуя наказать виновных за ту трагедию на железнодорожном вокзале. Уже там правительство отстранили, меры приняли. Нет, этого мало, потому что главный объект убрать это президент Вучич. И он прогибается. Он сейчас съездил в Китай, видимо, надеялся, что китайцы ему окажут какую-то поддержку в этом конфликте. Но китайцы в эти вопросы пока не влезают. А с Россией у него, да, действительно странная ситуация. Ну, Сергей, как и у многих. У нас ФИЦО приехал в Москву 9 мая, но на парад не пошел. А потом, значит, его президент Словакии от партии ФИЦО же он избран, говорит о том, что они Украине поставляли вооружение, будут поставлять. Это все вот эти вот игрушки. Мы порой сами себя, ну, на надежду какую-то, что есть в Европе политики, которые все-таки наконец будут отставить интересы своих стран. А их пока видно. Пока эта генерация такая же, как и прежняя. А позиция Вучича – это сидеть на 2 стульях. Да, я понимаю его сложность. Страна не имеет выхода к морю. Страна окружена государствами, которые входят в НАТО и Европейский Союз. Но вот ты все-таки определись, если ты хочешь быть в Европейском Союзе, ну, делай то, что они тебе приказывают, а не жалуйся. А если ты не хочешь туда вступать, тогда и веди себя соответствующим образом.
4: Ну вот, кстати, нельзя не вспомнить о словах спикера парламента Нане Брнабич, сербского парламента, что Сербия больше не считает Россию братской страной. Во-первых, удивительно, что она говорит за всю страну, да, во-вторых, по-моему, у нее хорватское происхождение, но Вучич после этих слов тоже начал говорить про отставку. Получается, что сербов все-таки Евросоюз и Брюссель, в частности, при содействии Соединенных Штатов, дожали, и все дальше и дальше от России она уходит.
11: Да, Ана Брабич, не будем забывать, что она была много лет председателем правительства Сербии. Ее продавили на этот пост, потому что она, во всяком случае, тогда так писали, она открытая лесбиянка, поэтому это в Европе. Ее назначение, она всегда занимала такую позицию отстраненности от политики Вучича по отношению к России. Потом вот он ее переместил на парламент, и она в парламенте тоже себя также ведет отстраненно. Тут не важно, кто она, хорватка или нет, она главное человек с проевропейскими мозгами, прокомпостированными европейской политикой и политиками и стремлением. Сербия должна быть в Европе. Ведь сербам, особенно молодым, активно доказывают, что они вот неполноценные граждане Европы, потому что не входят в Европейский Союз. И говорят, вот смотрите, всех приняли в Европейский Союз, а нас нет. Сергей, одна вещь еще важна здесь. Да. От сербов требуют перед вступлением в Европейский Союз и в НАТО отказаться от Косово, признать независимость Косово. И пример господина Пашиняна, для которого тоже проблема Нагорного Карабаха была как бы, ну, препятствием для развития отношений с Европой, показывает, что можно и это сделать, и общество проглотит. Вчера казалось, что Нагорный Карабах – это священная корова для граждан Армении, а потом оказалось, что это не так. И здесь то же самое, в Сербии достаточно много людей, которые считают, что можно совершенно спокойно отказаться от Косово. Чего нам Косово? Проживем и без него.
4: Ну, то есть вот эти протесты, которые сейчас происходят, как многие называют их студенческими, на ваш взгляд, они преследуют только одну цель – смести Вучича и все. Как только он уйдет в отставку, эти протесты автоматически, скорее всего, прекратятся?
11: Они будут продолжаться до тех пор, пока не пройдут выборы, в результате которых будет избран президент, четко заявляющие, я все поддерживаю санкционную политику Евросоюза, признаем Косово, и мы в Европу бежим, задрав штаны. Вот до этого протесты будут продолжаться.
4: А как народ Сербии воспримет вот это заявление, что мы признаем Косово?
11: Да я думаю, проглотят. Так же, как проглотили в Армении. Но не будем это переоценивать. Косово уже живет многие-многие годы вне Чехии, вне Сербии. И могут, им промывают мозги, и они с этим могут согласиться. Ну, пришло время, да, вот таковы реалии. И там же ведь еще хитро говорится. Вот в Европейский Союз вступит Сербия, Косово тоже примут в Европейский Союз. И мы воссоединимся в едином объединении европейских народов. Эти же песни там поются. То же самое. Госпожа Санду в Молдавии говорит, вот мы сейчас вступим в Евросоюз без Приднестровья, а потом Приднестровье увидит, как мы замечательно заживем в Европе. Они сами туда прибегут. На этом вот строятся все вот эти расклады.
4: Спасибо большое вам за ваши размышления в нашем эфире. Юрий Ильич, это Юрий Светов, политолог и публицист, был с нами на прямой связи. Обсудили возможную отставку лидера Сербии Александра Вучича. Еще одна тема в нашем эфире. Продажа прохладительных напитков, воды и мороженого в середине мая выросла на 20% год-году. Повлияла, конечно, аномальная жара на продаже. А вот что еще влияет на рост спроса и чего ожидать в дальнейшем, особенно с вот этим похолоданием, подробнее расскажет мой коллега Василий Воронин.
12: Жара разогрела торговлю. Спрос на прохладительные напитки, воду и мороженое серьезно вырос в середине мая. За первую половину месяца продажи этих групп товаров выросли в среднем на 20%. Наиболее активный рост продаж пришелся на 14-20 мая. Реализация напитков и мороженого за неделю выросла в полтора раза. Эксперты связывают резкий рост с наступлением аномальной для мая жары в центральной части России. За последнюю неделю были побиты многие погодные рекорды последних лет, а для производителей напитков очень важен теплый летний сезон. Он играет решающую роль во всей годовой структуре продаж. На примере июня прошлого года видно, как прохладная погода даже в рамках одного месяца может значительно снизить годовой объем продаж. К тому же, именно жаркая погода и следующий за ней рост продаж может компенсировать снижение спроса на фоне роста цен на безалкогольные напитки и воду, рассказал радио «Комсомольская правда» директор автономной некоммерческой организации Центра развития пива безалкогольной отрасли Максим Новиков.
13: Был достаточно слабый с точки зрения продаж апреля, всех связано это с температурой. И действительно температура является одним из доминирующих факторов при формировании объемов продажи. Объемы также корректируются на изменения цен, связанные с повышением ставок акциза на сахаросодержащие напитки и увеличение экологических платежей и иных составляющих, которые заставляют производителей индексировать цены. Если действительно будет какая-то аномальная жара, которая сможет перекрыть все эти факторы, влияющие на корректировку стоимости, то да, мы можем увидеть новые пиковые значения объемов производства.
12: Мороженое также зависит от погоды. Летом его продажи обычно в 2,5-3 раза превышают зимний уровень, и производители уже отметили рост этого года. Именно они стоят в начале цепочки потребления, поэтому первым видят изменения на рынке. По их словам, ритейлеры заметно нарастили закупки еще на первой неделе мая. Покупателям же в жару также важно помнить не только о возможности охладиться, но и о возможном вреде, который могут нанести холодные напитки и мороженое. Во-первых, у вас может банально заболеть горло. А во-вторых, тоже мороженое является весьма калорийным десертом, поэтому следует есть не более одной порции в день. И не сразу после основного приема пищи, рассказала радио «Комсомольская правда» врач-диетолог Елена Соломатина.
14: Если у человека диабет и в стадии декомпенсации, то ему вообще нельзя. Если у человека там инсулинорезистентность, либо лишний вес, тоже желательно бы отказаться вообще от мороженого или съесть там, ну, прям совсем-совсем немножко. А если человек спортсмен, молодой и, в общем, все время находится в движении, ну, ему можно съесть, конечно, вполне порцию мороженого. Но в любом случае больше одной порции даже молодому здоровому, подвижному, в день съедать, конечно, не стоит.
12: Вместе с этим эксперты подчеркивают, что температурные колебания могут влиять на продажи мороженого и прохладительных напитков как в плюс, так и в минус. И ближайшая неделя, во время которой синоптики прогнозируют дожди и понижение температуры воздуха в центральной части России, явно затормозит реализацию этих товаров. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
4: Вслед за продажами новых автомобилей в России пошел вверх рынок подержанных машин. Обсудим материал «Комсомолки» в эфире через 5 минут.
15: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
16: Каждый день ваши почки пропускают через себя более 220 литров крови, очищая организм от шлаков, токсинов и продуктов распада. Без перерывов, без выходных. Но однажды они могут просто не справиться. Утренняя одутловатость, нестабильное давление, ночные пробуждения, дискомфорт в пояснице, частое и слабое мочеиспускание. Думаете, это возраст? Нет. Это значит, что почкам уже нужно ваше внимание и забота. Российские ученые из Наукограда Бийск создали инновационный продукт, который готов позаботиться о ваших почках. Попробуйте Редунит. Только сегодня наши радиослушатели могут получить Редунит бесплатно. Звоните с мобильного «звездочка-125» и узнайте, как это сделать. В основе Редунита природная алтайская формула, которая способствует очищению мочевыводящих путей, своевременному выводу лишней жидкости без потери микро-макроэлементов, важных для костей и суставов. Редунит – это сплав частей природы Алтая и современных технологий. Если вы слышите эту программу, у вас есть уникальная возможность получить Редунит абсолютно бесплатно. Звоните прямо сейчас на короткий номер «звездочка-125» и узнавайте, как это сделать. Почки должны работать без нагрузки в любом возрасте. Редунит – это ваша свобода, молодость и долгие годы активной жизни. Получите Редунит бесплатно. Звоните «звездочка-125» и узнавайте, как это сделать. «Звездочка-125» – биологически активная добавка, не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
15: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
17: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
18: В Великих Луках 12:30, в студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. В Великих Луках 22 мая состоялась торжественная церемония открытия мемориального парка воинской славы. Событие стало важным шагом в деле сохранения исторической памяти и выражением почета и уважения тем, кто защищает интересы Родины в зоне специальной военной операции. В мероприятии приняла участие делегация Сестрорецка, города побратимы Великих Лук. Возглавил делегацию глава муниципального образования город Сестрорецк Андрей Иванов. В состав делегации также входил Александр Ваймер, полномочный представитель председателя законодательного собрания Санкт-Петербурга по связям с органами государственной власти. В рамках визита почетные гости встретились с Татьяной Щеблыкиной, матерью Романа Щеблыкина, погибшего в ходе выполнения задач специальной военной операции. Ей была вручена медаль «Русь святая, храни веру православную». В знак уважения героическому подвигу ее сына и глубокой признательности за воспитание настоящего патриота России. Праздник Вознесения Господня 21 мая в Великих Луках прошел Вознесенский крестный ход. Шествие состоялось вокруг территории бывшего девичьего Вознесенского монастыря. Крестный ход возглавил епископ Великолукский Невельский Варнава. В этот же день в Свято-Вознесенском кафедральном соборе прошли божественная литургия и престольный праздник. Также в городе находился ковчег с мощами святителя и чудотворца Николая. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и генеральный директор «Газпром» «Межрегионгаз» Сергей Густов провели рабочую встречу в Пскове. Стороны подвели итоги программы развития газоснабжения и газификации региона до 2025 года и обсудили реализацию программы, начиная с 2026 года по 2030. Программой на эти годы предусмотрено строительство межпоселковых сетей к 39 населенным пунктам и 14 муниципалитетам. Запланировано сооружение 5 газопроводов-отводов с газораспределительными станциями Струги Красные, Опочка, Пустошка, Идрица и Гдов. По итогам программы до 2025 года было построено около 100 километров межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов. Созданы условия для газификации более 8 тысяч домовладений и квартир, а также 11 котельней в 10 населенных пунктах. В рамках дегазификации принято более 20 тысяч заявок от жителей. Еще больше 20 тысяч из них переведены в договоры. Техническая возможность подключения создана для более 25 тысяч домовладений Псковской области.
15: О валютах.
18: Доллар 71 рубль, евро 82 рубля 63 копейки, юань 10.45.
15: О погоде.
18: Сегодня в Великих Луках облачно, возможен дождь, температура воздуха до плюс 19 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки ФМ.
19: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости.
4: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». Продолжаем обсуждать. И сейчас посмотрим на наш портал kp.ru, где в рубрике «Общество» опубликован материал с заголовком «С пробегом марш». Вслед за продажами новых авто в России пошел вверх рынок подержанных автомобилей. В мае он оживился. Автор этого материала Николай Мысин, автоэксперт «Комсомольской правды», находится с нами сейчас на прямой связи. Николай, приветствую.
20: Да, добрый день.
4: Николай, а что с ценами на автомобили сейчас, на новенькие и на подержанные? Куда движутся они, в какую сторону?
20: Ну, движутся они, как всегда, в одну сторону, к сожалению, вверх, так что с ценами довольно грустненько все, особенно то, что касается новых машин. По-прежнему где-то в районе 3,5 миллиона рублей средневзвешенная цена такого автомобиля на нашем рынке. Вот. Но, с другой стороны, какой-то резкой динамики, скажем так, повышающиеся, да, в последнее время мы тоже не наблюдаем, как-то вот они как поднялись к концу прошлого года, так, наверное, плюс-минус пока и топчутся в районе этой отметки, вот, но посмотрим, что будет летом, потому что как раз к лету традиционно начинается сезон, так сказать, покупок автомобилей, активизируются покупатели, вот, и, естественно, дилеры на это реагируют, в том числе немножечко поднимая ценники. Ну, а, кстати говоря, на вторичке, я не помню, не готов сейчас сказать точную цифру, но там что-то около 1,5 миллиона рублей, по-моему, средняя цена. И она чуть-чуть снизилась там, на несколько процентов, вот если сравнивать год к году. Тут, правда, сложно сказать, это снизилась ли сама стоимость представленных машин на рынке, или просто покупать стали те машины, которые подешевле. Потому что вот вы начали, да, с того, что рынок-то подрос у нас, в принципе, если смотреть по итогам апреля, где-то на 5-6%, опять же, к прошлому году. Вот, но список машин наиболее популярных на этом рынке, он, в общем-то, плюс-минус тот же, и он не блещет какими-то дорогими моделями, то есть, там, если мы посмотрим на первую десятку, это 5 представителей АвтоВАЗа, начиная от нашей любимой классики «Жигули семерка», значит, который уже лет как больше 10 из конвейера не сходит, но до сих пор очень активно продается и перепродается, вот, на вторичном рынке. Ну, там, само собой, Нива, Самары, Гранты, Приоры. Вот. То есть, в общем, все это, конечно, не самые, скажем так, да, дорогие машины, что говорит о том, что люди, в общем-то, глазут кошельком, покупают то, что вот постарше, понадежнее, в смысле, что уже зарекомендовал себя, что не развалилось там за эти годы эксплуатации, вот, которые находятся и ездят на наших дорогах, ну и то, что, соответственно, там менее прихотливо в плане ремонта, обслуживания и так далее и тому подобное.
4: Даже такие автомобили с ростом цифрок на пробеге, да, все равно вторичка растет в цене, то есть даже на месте не стоит, я уж не говорю про то, что падает цена.
20: Нет, цена средняя-то как раз наоборот, чуть-чуть снизилась, растет объем продаж. Вот. Но тут непонятно, честно говоря, если когда мы смотрим список, когда мы смотрим на рынок новых автомобилей, он тоже подрос, причем он даже подрос значительнее, чем рынок подержанных, там за первые 4 месяца почти 10% мы прибавили к прошлому году, это, честно говоря, многих удивляет. Ибо прогнозы-то были как раз прямо противоположные. Ожидалось, что будет падение. Ну, если там незначительное, но падение. Либо в лучшем случае, как говорили эксперты, там в ноябре, в декабре, если удастся удержаться на показателях 2024-2025 года, тоже будет неплохо. А мы наблюдаем рост. И это, конечно, ну, в общем, в принципе, как бы радует. Живет рынок, да, люди находят средства и возможности эти новые машины покупать. Радоваться сильно росту продаж на вторичке, ну, тут вот, честно говоря, сложно, потому что, опять же, да, толкаясь от того, что там в основном перепродается, но видно, что это вот самые-самые дешевые, самые пожившие автомобили, то есть помимо упомянутых «Жигулей», это какие-нибудь старые «Форды Фокусы», которые тоже уже там больше 10 лет не производятся, это какие-нибудь старые «Солярисы», «Киа Рио», и, ну, говорит именно о том, что людям ездить-то на чем-то надо, вот, а денег, скажем так, немного, вот, поэтому и покупают, ну, те же «семерки», ну, страшно сказать, да, ну, 2107 очень конструктивно, чуть-чуть доработанная копейка, которая в свою очередь конструктивно доработана Fiat 124 разработки 60-х годов. Ну, то есть в машине, ну, реально 70 лет конструкции, она до сих пор у нас продается десятками тысяч в месяц. Ну, как продается, перепродается, да. Вот. И находится их покупатель. Ну, честно говоря, не знаю, для меня это такой сомнительный повод для радости, честно говоря.
4: Согласен. А прогнозы тоже неутешительные на ближайшее будущее?
20: Сложно строить какие-то прогнозы, потому что нет некой стабильности, да, вот со всеми экспертами, с которыми общаемся, и с автомобильными экспертами, с представителями дилеров, с представителями бизнесов, нет четкого понимания, что будет, допустим, через месяц. Что будет там с курсом рубля, что будет с налогами, что будет с кредитными ставками, это же все очень сильно влияет на рынок, поэтому пока в моменте вроде как бы все неплохо. Будет ли лучше, непонятно. Хуже, ну, всегда может стать хуже, как говорится. Поэтому в принципе, все живут, так сказать, сегодняшним днем, сильно далеко не загадывают. Но, наверное, с учетом сезона, опять же, май-июнь, может быть, какие-то там и скидочки, летние акции появятся все-таки, да. Дилерам надо кварталы закрывать, они тоже под это дело всегда активизируются, так сказать, в плане привлечения клиентов, чтобы показать красивые цифры в отчетности. Ну, возможно, до ближайших пару месяцев все пока должно быть хорошо.
4: Николай, а на рынке сейчас какие модели? В том числе и вот вторичка завозится из-за границы, или она курсирует только внутри Российской Федерации?
20: Завозится, но не такими большими объемами, там по несколько, может быть, 10-20 тысяч машин в месяц. Везут в основном из Японии и чуть меньше из Китая. На Японию, ну, что-то около 60% приходится завоза, если говорить именно про вторичку. И это, конечно, в массе своей праворульные малолитражные автомобили, которые у нас все еще очень популярны на Дальнем Востоке. Кстати говоря, правительство даже вот буквально на днях заказало исследование на тему того, не представляют ли такие машины опасность. Угу. Ну, старая песня о главном, да, наверное, там года не пройдет, чтобы так или иначе эта тема вновь не всплывала в информационном пространстве. Вот к 2028 году нам должны подготовить доклад по поводу того, опасны они или не опасны. Страшно представить, честно говоря, с какой целью его готовят, но пока не будем брать кредит провоза, дождемся результата.
4: Хорошо, Николай, вот. Спасибо большое. Николай Мысин, автоэксперт «Комсомольской правды». Обсудили материал с пробегом «Марш». Вслед за продажами новых авто в России пошел вверх рынок подержанных машин. Зайдите на kp.ru и прочтите. Ну и, кстати, в России предложили повысить скорость на дорогах с помощью искусственного интеллекта. С такой идеей выступил глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Впрочем, знаете, автомобильную тему будем продолжать в нашей традиционной рубрике «Под капотом».
0: Рекламно-информационная программа.
21: «Под капотом». Лайфхаки от компании «Супротек».
22: С вами Кирилл Манжула. Здравия желаю. Бывают ситуации, когда автомобиль приходится оставлять надолго без движения. Машина мокнет под дождем, на ее металлических частях ночами конденсируется влага, а через несколько недель на тормозных дисках образуется легкий налет ржавчины. Тормозные диски плохо защищены от коррозии. На их поверхность невозможно нанести защитный слой краски или масла. Единственный способ борьбы с ржавчиной – это частые поездки и периодическая просушка колодок и дисков. Если такие действия не предпринимать и оставить автомобиль без движения где-нибудь вместе с высокой влажностью, то уже через 3-4 недели диски рискуют полностью покрыться рыжим налетом, который впоследствии проникает глубоко внутрь поверхности металла. Легкую ржавчину еще можно попытаться быстро удалить с помощью активного торможения, но, как правило, получается не всегда. Дело в том, что твердость коррозирующего слоя металла гораздо выше, чем фрикционного материала колодок. Даже при сильном взаимодействии легкая шероховатость ржавчины начинает действовать на колодки как наждак. Возникает избыточное трение, которое приводит к повышению температуры и перегреванию механизма. При этом слой ржавчины удаляется гораздо медленнее, чем мягкий слой фрикционных накладок тормозов. Износ тормозных колодок резко возрастает. В общем, ржавые диски начинают убивать колодки. Некоторые считают, что избавиться от рыжего налета поможет проточка и шлифовка. Если налет лед неглубокий, то грамотно выполненная шлифовка может защитить металл. Однако автомобилисты часто тянут с обработкой, отчего ржавчина глубоко проникает в диск и снять ее уже невозможно. Даже крошечного перекоса достаточно, чтобы вызвать биение диска при вращении. Обороты колеса слишком большие, из-за чего любая неточность в обработке поверхности оборачивается возникновением вибраций. Ездить с такими тормозами не только некомфортно, но и опасно. Чтобы не допустить образования ржавчины, в первую очередь перед постановкой автомобиля на длительный простой необходимо просушить тормоза. Для этого потребуется найти свободное место на дороге, где мало транспорта, и произвести 3-4 цикла экстренного торможения. А для длительного хранения машины без движения лучше выбрать хорошо проветриваемые сухие места стоянки, где нет луж. На этом пока все. С вами был Кирилл Манжула. Слушайте рубрику «Под капотом» и программу «Мой автомобиль» в подкастах на нашем сайте и в мобильном приложении «Радио КП», а в эфире с понедельника по четверг в 10 утра. И помните, мы не истина в последней инстанции, но направление указываем верное.
1: Спонсор программы ООО «НПТК Супротек».
21: «Под капотом». Лайфхаки от компании «Супротек». Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Алексей Пелько о провалах Америки на Ближнем Востоке.
5: Это проклятое место для всех американских президентов. Каждый раз очередной американский президент собирается в крестовый поход на Ближний Восток. И каждый раз в итоге, несмотря на некий возможный первоначальный успех, получается стратегическая катастрофа. Так было, извините меня, во времен доктрины Эйзенхауэра с 1957 года. Каждый раз они с помпой заявляют, сейчас мы сдержим проклятых коммунистов на Ближнем Востоке, а у них получается глупая интервенция в Ливане и Иордании, революция в Ираке. Это про события 1958 года. Потом Рейган говорит с помпой, сейчас мы тут в Ливане все регулируем, а получается взрыв казарм морпехов, это середина 80-х, срочный вывод американских войск из Ливана. Каждый раз они идут, я бы на месте вот правило такое для любого хозяина Белого дома бы ввел. Вообще не подходить к Ближнему Востоку. Проклятое место для Америки и ее политики. Каждый раз они рывок Китая-то проспали в нулевые, потому что занимались Ираком и Афганистаном, кстати говоря, хотя Афганистан – это Средний Восток.
21: Сказано на радио «Комсомольская правда».
23: Реклама. Май. Строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
24: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
25: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
21: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
26: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции сил именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
21: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно... На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
27: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Многие ошибочно считают, что артроз не болезнь, а вполне естественный процесс старения. Значит, и лечить его бессмысленно. Мол, а что тут сделаешь? Возраст. Эту фразу часто можно услышать, причем даже от врачей. Но на самом деле артроз куда опаснее, чем вы думаете. Об этом мы сегодня и поговорим с нашим постоянным гостем, экспертом Ниной Андреевной Солнцевой. Добрый день, Нина Андреевна.
2: Добрый день, дорогие радиослушатели. К сожалению, артроз – это коварная болезнь, проникающая в суставы незаметно. Это как термиты, которые медленно, но вероломно разъедают дерево, пока оно не обрушится в самый неожиданный момент. На первых порах симптомы могут быть едва заметными. Вы чувствуете боль только при движении, появляется утренняя скованность, но со временем болезнь прогрессирует, и боль уже становится постоянной и мучительной. Вам становится больно стоять, сидеть и даже просто лежать. Про спокойный сон можно вообще забыть. Чтобы облегчить страдания, человек начинает горстями пить обезболивающие таблетки, которые не лечат, а лишь снимают симптомы.
27: Нина Андреевна, к чему может привести развитие артроза?
2: К самым ужасным последствиям. В итоге болезнь переходит уже в запущенную стадию, когда сустав полностью разрушается, что приводит к полной неподвижности. А инвалидность становится неизбежностью. Таким образом, артроз становится не просто старческой болезнью, а самым страшным заболеванием, которое разрушает ваше здоровье. Больной уже не живет, а существует. Он не может радоваться жизни. Он становится обузой для родных и близких, так как заботиться о себе он уже не в состоянии.
27: В наши дни современная медицина чего только не предлагает от боли в суставах. В аптеках вы можете найти множество обезболивающих таблеток и мазей, которые обещают мгновенное избавление от самой болезни.
2: Если бы все это действительно помогало, то артроз был бы проблемой прошлого, и тогда не нужны были бы никакие операции по замене сустава. Возможно, сейчас мы вас шокируем этой новостью, но на самом деле большинство болеутоляющих предназначены для облегчения симптомов. То есть они способны только на недолгое время унять боль. Но само прогрессирование болезни они остановить не могут. Ведь артроз разрушает суставы, а таблетки их не восстанавливают.
27: Действительно, новости шокирующие. Но чем же тогда лечиться, спросят наши слушатели.
2: Наши российские специалисты озаботились этой проблемой и придумали гениальное решение. Они создали просто невероятный физиотерапевтический аппарат «Аврора». Шедевр современной российской науки, который предназначен как для избавления вас от боли, а также, чтобы подарить шанс вернуть вашим суставам подвижность.
27: Думаю, нашим слушателям очень интересно узнать об аппарате «Аврора».
2: Физиотерапевтический аппарат «Аврора» – это удивительное открытие в области медицины. В нем сочетаются сразу три метода воздействия – ультразвук, красная фототерапия и инфракрасная фототерапия. И каждый из факторов усиливает действие другого. Значит, вы получите максимум пользы. А теперь приятный сюрприз для наших радиослушателей. Сейчас вы можете приобрести потрясающий медицинский аппарат «Аврора» особенно выгодно, ведь именно сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 2300. И доставка по всей России бесплатна. Также каждый заказавший аппарат «Аврора» получит в подарок комплект стелек из турмалина, обеспечивающих невероятный комфорт при ходьбе. Но поспешите, количество товара и подарков ограничено. Вы абсолютно ничем не рискуете. Зато взамен получаете самое главное – шанс жить без боли. 8 800 777 2300. Данные акции предоставляет компания ООО «Продекс». Реквизиты ОГРН 122-730-00-36-55. Юридический адрес – город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
27: Давайте подробно расскажем нашим слушателям о том, как работает «Аврора».
2: Очень важно, что аппарат «Аврора» прост в использовании и не требует специальной подготовки. Просто устройтесь поудобнее и включите аппарат, а дальше он начнет лечение. Лечение ультразвуком – это один из наиболее уникальных способов физиотерапии при артрозе. Он был разработан для того, чтобы дать возможность снять воспалительные процессы и забыть о боли. А также действие ультразвука направлено на ускорение процессов регенерации, то есть хрящевая ткань может начать постепенно восстанавливаться и становиться эластичнее, а суставы более гибкими и подвижными. Хоть сейчас марафон беги, но это еще не все. С помощью ультразвука вы можете проводить фонофорез. То есть, если вы все же пользуетесь мазями, то с помощью ультразвука они глубоко могут проникнуть сквозь кожу, а значит, их лечебное действие усилится вдвойне. Красная фототерапия направлена на улучшение кровообращения в суставах. Для чего это нужно? Кровь доносит до суставов полезные вещества и кислород. Благодаря этому ваши суставы получают питание, а значит, начинают работать лучше, и вы двигаетесь свободно и легко. Инфракрасная фототерапия оказывает противовоспалительные и противоотечные эффекты, что может помочь вам снять боль, отеки, скованность в суставах, сохраняя их от дальнейшего разрушения. Вы сможете почувствовать долгожданное облегчение, словно с вас сняли оковы. Это шанс заняться своими привычными делами, не боясь лишний раз пошевелиться. И, наконец, просто подарите себе возможность ощутить такую долгожданную свободу движения.
27: Уважаемые радиослушатели, напомню, сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 2300. И доставка по всей России бесплатна. Но и это не все. При заказе аппарата «Аврора» вы получите замечательный комплект турмалиновых стелек. Звоните. Номер 8 800 777 2300. Нина Андреевна. Расскажите, пожалуйста, в каких случаях может помочь «Аврора»?
2: Аппарат «Аврора» направлен на лечение не только артроза, но и других заболеваний. Заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания и травмы костно-мышечной системы, заболевания желудочно-кишечного тракта, воспалительные дегенеративно-дистрофические заболевания суставов с выраженным болевым синдромом, заболевания лор органов глаз, полости рта, склеродермии и трофические язвы. Как видите, список приличный. И если у вас есть и другие хронические заболевания,

0: проблемы исчезнут сами по себе. Однако со здоровьем это так не работает. И особенно это касается такого заболевания, как артроз. Он никогда сам не уйдет. Ведь если эту болезнь запустить, то это приведет к неминуемым последствиям. Поэтому не дайте боли и ограничениям управлять вашей жизнью. Начните лечение с «Авророй». Этот аппарат нужен вам как никогда. Верните себе вторую молодость. Поэтому начните действовать прямо сейчас, не откладывая в долгий ящик свое здоровье. Возьмите телефон, наберите номер и сделайте первый шаг к своему здоровью. Тем более, когда есть возможность купить аппарат «Аврора» со скидкой 5000 рублей. Это специальная скидка для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 2300. И напоминаю про подарок. Комплект стелек из турмалина, обеспечивающих дополнительный комфорт при ходьбе. И, конечно, доставка по всей России бесплатна. Но спешите. Количество товара и подарков очень ограничено. Вы абсолютно ничем не рискуете. Зато взамен получаете самое главное – шанс жить без боли. Номер 8 800 777 2300.
1: Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политолог Екатерина Заклязьминская о переговорах Трампа и Си Цзиньпина.
5: Трамп, он вначале создал себе ситуацию по прошлому году в ходе торговой войны, а в настоящий момент он эту ситуацию, по сути, расхлебывает. Потому что даже те договоренности, которые достигнуты, это в некотором плане возвращение к тому, что было между странами. Потому что мы знаем, что весь прошлый год Трамп проводил торговую войну по отношению к Китаю. И, конечно, были определенные ожидания, что Китай, как первую каденцию его президентства, пойдет на уступки, закупит необходимые объемы, во всем будет соглашаться, то есть будет таким достаточно податливым партнером. Но не тут-то было. Китай накопил определенный опыт взаимодействия с Трампом, и по прошлому году, конечно, все закончилось не совсем так, как ожидалось. Китай, в общем целом, до нуля сократил закупки американского сырья и энергоресурсов в частности. То есть даже те заявленные достижения о поставках нефти. То есть, по сути, это просто возвращение определенному статусу кво. А по остальным моментам, что стоит сказать? Да, конечно, положительные моменты имелись. В частности, для Пекина важнее было именно возобновление политического диалога. Потому что, конечно, непредсказуемая политика Трампа, она вносила смуту в планы Пекина, и стороны даже приняли решение о новой формуле двусторонних отношений, которую МИД КНР заявил как отношение конструктивной стратегической стабильности. И в дальнейшем МИД КНР это объяснил следующим образом. Основной посыл был в том, что Китай намерен выстраивать с Штатами предсказуемые, контролируемые отношения.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Александр Пушкин считался отличным пловцом. Летом по утрам он обязательно купался в реке или принимал холодную ванну со льдом для бодрости. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Реклама.
6: Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries, БАД не является лекарственным средством.
7: Почему кибергигиена важна с раннего возраста? Как цифровая репутация подростков влияет на их карьеру? Чему родители должны научить своих детей? И как им могут помочь бизнес и государство? Об этом на конференции КП «Цифровая грамотность как новая защита». Чему мы должны научить детей и подростков сегодня? Расскажет руководитель направления клиентской репутации и антифрода Авито Вероника Авдеева. Смотрите трансляцию в соцсетях Радио КП 26 мая в 11:00.
8: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
9: 3-6 июня 2026 года. Петербургский международный экономический форум.

0: Любая тема события, прагматичный диалог, путь к стабильному будущему. В центре обсуждения спикеров и гостей форума инвестиции, технологии, новые рынки и роль бизнеса в условиях глобальной трансформации. Организатор – фонд «Росконгресс». Реклама 6+.
1: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости. Точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». В Москве 13 часов. В Екатеринбурге 15. В Новокузнецке 17. В Хабаровске 8 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
3: О терроризме.
2: Спецслужбы предотвратили теракт на прибывшем из Бельгии в порт Усть-Луга Ленинградской области заминированном газовозе. Об этом сообщает ФСБ. На судне были установлены магнитные мины, произведенные в одной из стран НАТО. Оно должно было отправиться из Усть-Луги в Турцию. Мины не могли быть установлены в российских территориальных водах. Масса взрывчатки в каждой из них составляла около 7 килограммов. Судно простояло на якорной стоянке в Бельгии около полутора суток, якобы из-за забастовки работников порта. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на теракт. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал важной и нужной поездку, организованную со стороны МИДа и Минобороны для СМИ в Старобельск, где ВСУ атаковали колледж. Украинские дроны ночью в пятницу ударили по общежитию колледжа, в котором находились 86 учащихся. Это привело к обрушению здания. Погиб 21 студент, еще 44 человека получили ранения. В воскресенье на место трагедии прибыли более 50 иностранных журналистов. Они своими глазами увидели размеры той трагедии, которая произошла, сказал представитель Кремля.
3: Об авариях.
2: 7 российских туристов, в том числе 3 детей, пострадали в ДТП с 2 микроавтобусами в курортном городе Сирик в турецкой Анталии. Генконсульство России находится в контакте с туроператором, страховой компанией и держит ситуацию на приоритетном контроле, сообщили в дипмиссии. Россиян доставили в ближайшую больницу. Серьезных травм у них нет. Генконсульство России в Анталии находится в контакте с сотрудниками туроператора, другими турецкими службами, держит ситуацию на приоритетном контроле.
3: Обо всем.
2: Самолет сбил парапланеристку во время полета в Австрии. Из-за столкновения параплан спортсменки был сильно поврежден. 44-летняя женщина начала падать, но вовремя сумела раскрыть запасной парашют и успешно приземлилась. Как сообщают местные СМИ, парапланеристка получила легкие травмы. После происшествия пилоту легкомоторного самолета Cessna-172 тоже удалось благополучно посадить воздушное судно в аэропорту.
3: О валютах.
2: Официальный курс доллара на сегодня 71 рубль и 21 копейка. Евро стоит 82 рубля 54 копейки. Курс юаня 10 рублей и 48 копеек.
3: О погоде.
2: В эти минуты в российской столице 18 градусов выше нуля, местами дождь, завтра днем плюс 13, плюс 14 и дожди. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 15 градусов, завтра днем плюс 15-16, также возможны осадки. Больше новостей в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
4: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
5: Каждый понедельник в 13 часов программа «Клиповое мышление». Здесь я, Антон Киев, буду рассказывать вам о событиях в мире кинематографа, музыки и фэшн-индустрии.
6: Всем привет, это «Клиповое мышление», все, что можно почитать, посмотреть и послушать. Меня зовут Антон Киев, и сегодня у нас в гостях во второй раз спортивный блогер, фитнес-тренер Валентинчик Фит. Валя, привет.
7: Привет, Антон.
6: Как твое настроение летнее? Твоя грудь дышит полными фибрами.
7: Летнее настроение отличное. Грудь вроде бы дышит, главное, что она есть.
6: Да, ложбиночка присутствует.
7: Есть немножко, могу даже показать, открыть вот так.
6: Это для рилс.
7: Да. слушатели эфира этого не увидят.
6: Это редкий формат, когда к нам приходит гость с камерой, и мы снимаем еще видеоверсию.
7: Вот так вот. Ну, так фитнес-блогер все-таки.
6: Естественно. Валя, я уверен в том, что с нашей последней встречи много всего произошло, много чего изменилось. Давай пройдемся по каким-то основным темам. Вот, например, самое последнее, самое свежее. Ты съездил в Москву на грандиозное мероприятие. Что это было?
7: Турнир по бодибилдингу и фитнесу, гран-при NBC 14. NBC — это новая федерация бодибилдинга, самая топовая сейчас на данный момент, где проходят соревнования два раза в год по несколько турниров, и в этой федерации выступают самые крутые атлеты страны.
6: Супер. Но больше всего тебе понравилось автопати, скорее всего.
7: Автопати, безусловно, очень понравилось. Я, честно, был в шоке от такой организации и вообще от этого масштабного мероприятия в целом.
6: А тебя пригласили на лайнер или это был просто корабль какой-то? Что? Да где это происходило?
7: Это был огромный лайнер «Рэдисон», самый большой лайнер на Москве-реке, который есть на причале там, да. «Александрия» называется он. У него название есть, лодка такая большая, большущая. Да, да, классный лайнер.
6: А сколько там было контент-мейкеров? Наверное, на квадратный сантиметр прям зашкаливало количество.
7: Ну, вообще количество гостей было изначально ограничено. Но все-таки лайнер-то не резиновый, хоть и на большой, да? Ну, я думаю, что общее количество гостей, ну, в районе 100 присутствовало.
6: Неплохо. И ты, как такая мышечная элита, вошел в эту касту.
7: Слушай, ну я как бы не совсем мышечная на фоне остальных там, как бы. Это я у нас в городе, может быть, мышечная, а там я такой, как бы, ну, по крайней мере, свой парень был, скажем так.
6: Я видел, как ты на мероприятии встретил одного известного блогера. Я про него слышал пару раз от кого-то и впервые видел воочию у тебя на видео. Кто такой Иван Золо? Расскажи для наших слушателей.
7: Да, он популярен среди зумеров, тиктокер, лайкер, как там еще у них модно сейчас это все называть. В общем, чувак такой популярный, там много подписчиков у него в соцсетях. Вот. Чем занимается, честно, не знаю. Просто мне сказали, что вот такой-то, такой-то, я там где-то что-то слышал. Думаю, ну, блин, надо хайпануть, раз появилась такая персона неожиданно на соревнованиях по бодибилдингу. Думаю, надо с ним что-нибудь записать, контент какой-нибудь.
6: Я слышал его песню «Баобаб», обошла в мировых чартах Канье Уэста, Тейлор Свифт, Кендрика Ламара. Вообще всех, и это правда.
7: Серьезно, ты сейчас не шутишь?
6: Есть такая песня «Баобаб», и он ее поет.
7: Офигеть. Да. Мне даже интересно стало послушать. Я обязательно сегодня послушаю.
6: Да, давай послушаем.
7: Я просто не в курсе всего этого.
6: Помимо того, что ты съездил на такой грандиозный фестиваль, это турнир скорее, да? Это не фестиваль.
7: Это турнир, да. Это по бодибилдингу один из главных турниров в этом году.
6: Ты не расстроился из-за третьего места?
7: Наоборот, я доволен третьим местом. Я доволен своим результатом, потому что на турнире такого уровня попасть в тройку... Я дебютировал, можно сказать, на гран-при. То есть до этого я выступал в этой федерации, уже в год назад я в нее перешел. И был попроще турнир, я там тоже занял бронзу тогда. Вот этот сезон мой соревновательный начался тоже с более простого турнира, назывался «Гран-при Любер», это было 2 недели ранее. Вот, и через 2 недели я все-таки доготовился, дожал форму и показал результат еще круче, и вот на таком уровне турнире получил бронзу.
6: А, ну ты был еще на мероприятии такого более развлекательного характера. Те, кто подписан на тебя, знают, что ты был на «Давай поженимся», но ты поддерживал друга, потому что ты уже женат.
7: Слушай, да, это было немножко раньше, это еще вроде зимой, да, было, если я не ошибаюсь.
6: Ну да, снежок еще был.
7: Да, изначально меня пригласили, мне написали с Первого канала, пригласили меня как жениха, написала девочка, менеджер, представитель Первого канала, говорит: «Валентин, типа, вы нам подходите по образу, вот, хотим вас пригласить, у нас там есть такая-то невеста». Вот, я говорю: «Все хорошо, спасибо огромное за приглашение, но я женат». Ну, как они могли подумать? Они увидели, там, парень такой накачанный, спортивный, там, вроде блогер, там, подписчиков какое-то количество есть. И решили, думаю, блин, интересная личность будет для передачи. Вот, и я говорю, что извините, вот, ну, типа, я женат. Они такие: «Блин, очень жаль». Я говорю: «Погодите, у меня есть кореш, спортсмен тоже, состоятельный, из Санкт-Петербурга, недавно развелся в декабре с женой, и у нее как раз-таки жизненная история, вот та Санта-Барбара, которая вам будет интересна». Они такие: «Оп, да, давай, нам интересно, ну, покажи нам его фото». Я показываю фото, он им заходит, я ему звоню, говорю: «Стасон, так и так, такая тема есть, на «Давай поженимся» можно сгонять, ты поедешь как жених, я поеду как твой друг, как сват, как друг жениха». Он такой: «Блин, да ну нафиг, шутишь что ли?» Я говорю: «Да не шучу, он сейчас просто от тебя согласие надо, и все сейчас организуем. Вот, Сосон соглашается, ну и все, пошло-поехало, мы там замутили. Нам оплатили трансфер, гостиницу, по Москве там мы катались на такси бесплатно, как бы все. Единственное, что такое рестораны нам не оплачивали, к сожалению. Приходилось кушать за свой счет.
6: Хотя могли бы уже при таком статусе.
7: Ну, как бы мы ж не звезды какие-то там, так, обычные гости телешоу, скажем так, были. Но жару мы там задали.
6: Как вы придумали этот номер? Я смотрел, я думал, что будет просто выход твоего друга, а потом вы вышли в итоге вдвоем и начали раздеваться под музыку.
7: Это вообще интересная история. У них же цензура на Первом канале. И как бы там нельзя вообще раздеваться такое, не сильно приветствуется. Я когда говорил это менеджеру, девочке, которая нас пригласила, она говорит, нет, типа такая, она испугана, не вздумайте там. А потом появился режиссер. И я там тоже что-то там обронился словом при режиссере вот про такую тему. Я говорю, а что нам не разрешили там раздеться? Тот, в смысле, так а что, пусть разденутся? Говорит, ну это ж круто будет. Она такая, а что, так можно? Да, пусть раздеваются, пусть делают, как бы так вот, ну, пусть скажут мне, что они собираются делать, и все. Я там ему рэп прочитал этому режиссеру, говорю, вот мы сначала выходим в майках, там позируем так, потом мы их на себе рвем, продолжаем позировать уже без майк, тут типа, во, все, огонь. А, музыку у нас поинтересовались, под какую музыку мы хотим это сделать, ну, все там сделали чики-пуки. Вот, и в итоге вот мы перед аудиторией, перед Гузеевой, перед Сибитовой вот это все замутили. Ну, там все в шоке были, на самом деле, Гузеева. Они же не ожидали этого. А в сценарии это все не прописывается. То есть там не постановка. Я до последнего думал, что там реально все по сценариям постановка, что вот эти все женихи, невесты не настоящие. Оказалось, там все реально по-настоящему. То есть единственное, что вот если пара сходится, там уже как они дальше там сходят на свидание, там зайдут они друг друга или нет, это уже их проблемы, да? Но смысл в том, что людей реально сводят, там все по-настоящему.
6: Какой трек играл, когда вы выступали? Не помнишь?
7: Помню, нравится.
6: Что-то очень такое веселенькое,
7: нравится,
6: да?
7: Нравится мне. Когда
6: градусы.
7: Да.
6: Это трешово и хорошо одновременно,
7: так, да?
6: Да,
7: прикольно, да. Зато весело было.
6: У тебя был прирост подписчиков какой-то, или это не особо популярная программа сейчас?
7: Слушай, прирост подписчиков, как бы он бы мог быть, если бы я там как-то контент именно в рилсы это начал пилить, а я пилил в сторис, а сторис-то просматриваются только подписчиками.
6: Да.
7: Поэтому, ну, новых там, может быть, переросло, ну, максимум 50-100, наверное, там, незначительно.
6: Причем это все родственники Розы Сибитовой и Гузеевой.
7: Слушай, нет, это вряд ли. Вряд ли у них есть столько родственников.
6: А я знаю, что у тебя также есть звездные клиенты, мы можем их так называть, победитель шоу «Молодые ножи».
7: Да, Влад Павлов.
6: Да, парня зовут Влад. Как тебе с ним работалось? Ведь он тоже контент-мейкер, или он больше подвержен контенту?
7: Не, он только начинает свой путь в этом направлении, как вот медийная личность, потому что, ну, проект проектом, да, он был как участником. Теперь он молодец, прекрасно понимает, что надо двигаться в этом направлении и себя дальше развивать. А без медийки сейчас никуда. И вот он активно начинает набирать сейчас подписчиков. У него после финала, особенно когда люди узнали, что он победитель, у него сразу там почти плюс 1000 подписчиков бахнуло за недельку. А до этого у него там с нуля там до 500 в Инстаграме развивалось там, ну, как-то очень медленно. Когда проект шел там, вот от начала проекта до финала, у него, насколько я помню, приросло где-то 200, ну, максимум 300 подписчиков. Финал прошел, люди узнали, что он победитель, и там бах. И он сразу под эту лавочку, молодец, он начал пилить клипы, рилсы, в ВК-клипы, в Инстаграм рилсы, значит, вот, контент каждый день выкладывать, и все, сейчас вот у него по накатанной уже идет прирост. Молодец, двигается в верном направлении.
6: Он даже немножко подзабил на тренировки, потому что он смотрел ленту у тебя на видео и одновременно выполнял какое-то упражнение.
7: Ну, это он немножко корону уже одел. Но я его быстро ее снял с его головы, как бы говорю, Влад, так и так, у нас все-таки тренировка, а ты ко мне пришел зачем? Чтобы быть красивым, чтобы на тебя люди смотрели и восхищались не только там твоей победой, да, а чтобы еще ты был красивым парнем, молодым парнем, вот, чтобы ты больше привлекал людей, не только как профессионал своего дела, как повар, шеф-повар, кондитер.
6: Ну а пока мы смотрим рецепты от шеф-повара Влада, послушаем рекламу на Луки FM, скоро вернемся.
8: Реклама. А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
9: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 520-70.
10: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
11: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
12: А знаете ли вы что?
13: Обычно в апельсине 10 долек.
14: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую.
5: Каждый понедельник в 13 часов программа «Клиповое мышление». Здесь я, Антон Киев, буду рассказывать вам о событиях в мире кинематографа, музыки и фэшн-индустрии.
6: Это «Клиповое мышление», меня зовут Антон Киев, с нами по-прежнему Валентинчик Фит, и мы уже поговорили про твой турнир в Москве, мы поговорили про твоих звездных клиентов, и мы уже успели заметить твое участие в «Давай поженимся».
7: Так, столько событий произошло за последние полгода,
6: обалдеть, ты
7: да?
6: представляешь? Да. Но мне кажется, самое грандиозное событие — это твое участие в нашем комедийном скетче.
7: Это когда мы клип снимали?
6: Да, это, мне кажется, это твой прайм.
7: Слушай, ну, интересная идея на самом деле. Я просто не понял, к чему она вообще там. Я ждал что-то там, каких-то развития событий дальнейших, там, продолжения чего-то. Я думал, что это какая-то затравочка. А что дальше?
6: А дальше следующая серия была.
7: А без меня уже, да?
6: Нет, ну у нас пока что это в прогрессе, в процессе. Я, кстати, не знаю, когда у нас будет следующая серия, потому что мы это так очень случайно все снимаем. Но есть приквел к этой истории. Приквел мы снимали в декабре. Это про ограбление магазина, когда ты проявил себя в комментариях.
7: Я это видел. Мне, кстати, зашло тогда. Мне, кстати, приквел даже зашел больше, чем вот эта история. Здесь как-то мы спонтанно все сделали. Времени у нас было мало, что ли, на все на это. Надо было что-то посерьезнее подойти к этому моменту.
6: А к чему все это было? Это был прогрев новой композиции. То есть я комедийные скетчи использую для того, чтобы песни туда свои интегрировать.
7: И как? Сработало?
6: Ну, вроде как, да. Ну, потому что именно на этой площадке запрещенной больше всего имеет какое-то количество просмотров, чем в других. Почему-то больше всего, не знаю. Может быть, иностранцы какие-то тоже любят смотреть. Может, с этим тоже связано.
7: Ну, у тебя еще и направление такое, как бы, да, с уклоном на запад.
6: Да.
7: Так интересно все получается, смотрится. Я бы, вот мне, допустим, интересно было бы продолжить вот эти все истории. Я бы еще, может быть, что-нибудь поснимал бы, на самом деле, с тобой.
6: У тебя была реплика «Hey, you». Надо что-то еще придумать.
7: Да, надо. Я просто, как это, ты мне дал роль тупого качка, с которой я с трудом справился.
6: Но потом ты будешь как Шварценеггер в «Красной жаре».
7: Вот. И мне надо будет сказать вот ту фразу, да, которая его знаменитая. «Поцелуй меня там куда-то», да?
6: Да, что-то такое. Ага. Причем я знаю этот фильм по фразам. Я не смотрел его. Надо посмотреть.
7: Прикольно. А я смотрел. Не знаю, ни одного фильма, наверное, в детстве с ним не пропустил. Были в то время были основные кумиры. Это Ван Дамм, Шварценеггер, Сталлоне, Дольф Лундгрен. Вот это прям топ. Ну, еще Болл Янг мне он очень нравился.
6: Да.
7: Мне он даже больше Ван Дамма нравился.
6: Но он проиграл в конце.
7: Ну, он всегда такого играл, злодея такого, но он был очень эпичный.
6: Да, Рутгер Хауэр еще.
7: Ну, уже не то немножко, все равно же что-то как-то такое. Вот эти вот четверка вот этих, которых я назвал, они прям, блин, топ, наверное.
6: А, кстати, еще с момента нашего первого эфира успел уйти от нас Чак Норрис, потому что, когда мы записывали первый, он был еще жив.
7: Еще жив был, да.
6: Да. А помнишь ли ты его в фильме с Брюсом Ли, когда вот эта их известная сцена? Выход дракона, по-моему.
7: Честно, я тогда был очень еще маленький, я не помню, еще, наверное, в первый класс даже не ходил, когда этот фильм выходил, поэтому уже не помню.
6: Мне кажется, тоже. Я видел только вот эту сцену, и все.
7: Я Чака Норриса помню уже по дальнейшим там фильмам, где он уже отдельно соло, где он уже там суперизвестный был, популярный.
6: Крутой Уокер.
7: Да, и еще он играл, помню, в одном фильме, я не помню, как он называется, про карате что-то, но он играл в роли самого себя. Был очень интересный фильм, и я тогда в детстве от него прям вообще тащился. Не знаю, вспомнишь ты название, не вспомнишь, смотрел ты такой фильм?
6: Нет, я по Чаку Норрису не особо, я больше по Джеки Чану. Это был мой кумир.
7: Тоже четкий тип, да.
6: А ты бы хотел когда-нибудь сыграть самого себя в фильме каком-нибудь?
7: Конечно.
6: Вот именно не какого-то там бодибилдера, а именно Валентинчик Фит.
7: Ну, представляешь, сколько людей бы узнали тогда о том, кто такой Валентинчик Фит.
6: Да, прикинь, сериал «Универ». И ты там вместо Кузи, например.
7: Ну да, в роли самого себя. Было бы классно. Жду предложений.
6: Мне кажется, это тот случай, когда можно даже и бесплатно согласиться.
7: Само собой. Ты думаешь, мне, ну давай поженимся, гонорар какой-то заплатили, нет?
6: Ну оплатили поездку саму, наверное.
7: Просто оплатили расходы, да, все, как бы никакого гонорара не было. Ни даже не главным героем. Там зарабатывают из всех, кто был в кадре, это Сибитова и Гузеева, вот все.
6: Ну они на работу ходят.
7: Да.
6: Нет, я помню просто свой опыт на ТНТ, когда вот прям мне за все заплатили. И за поезд, и за гостиницу, и за трансфер, и за еду. То есть я там за 3 дня ни копейки не потратил.
7: Вот это классно. Ну, хотя бы так. Угу. Хотя бы.
6: Да. Ну и плюс, конечно, эфирное время это дорогого стоит.
7: Да.
6: На таком телеканале.
7: Да, ну вообще атмосфера, вот эта вся движуха, побывать на Первом канале, это было прям вау. Нас когда повели в студию, студия там с мега высокими потолками, вот шумоизоляция.
6: Главкино, насколько помню, да?
7: Да, да, огромное здание такое на каком-то заброшенном заводе, типа, ну, такое эпичное, антуражное.
6: Очень. Да, я там был.
7: Вот, да, и как бы сама студия круто.
6: А тебя покормили, тебе приносили еду в контейнерах?
7: Да.
6: Было такое?
7: Да, ну, там еще автоматы всякие стояли, типа, ну, хотите там, снеки покупайте там туда-сюда.
6: Да, помните? Тоже помню такое.
7: Угу.
6: А вообще, вот эта атмосфера, она как раз-таки располагает к съемкам, и ты вроде бы снимал какие-то мини-влоги. Договаривался ли ты изначально, или ты просто снимал как по зову сердца?
7: Слушай, они в каком-то моменте вообще пожалели, что меня туда позвали, да, потому что...
6: Слишком много выдаешь,
7: слишком,
6: да?
7: Я там много отжигал в плане съемок контента. Мы когда были в гримерке, в этот день снималось 5 выпусков «Давай поженимся». И мы были, наш выпуск был последний. Как бы до нас снимали еще там другие предыдущие, да, выпуски. И одна пара сошлась, там, жених с невестой, все там. И они такие заходят в гримерку, где мы уже как раз сидим, тусуемся. И они такие заходят, я такой думаю, блин, надо сейчас это. А я такой сижу в жилете, такой в костюмчике, все там, ну, как бы представительный вид у меня. И я такой включаю телефон, начинаю задавать им вопросы. Они думали, что я там с Первого канала.
6: Корреспондент.
7: Да, корреспондент какой-то там. И они мне давай там серьезно отвечать, типа, я там вот жених там. А я им такие вопросы еще в лоб прямо говорю, ну, и как вы, что, куда, какие у вас планы потом? Вот вы сейчас сошлись, ну, такие, ну, там, на свидание, там, ресторан. Я говорю, а потом кому домой? Они такие, оп, в ступор оба. Вот, и вот эти все, потом менеджер Первого канала выходит, это все палит, и говорит, Валентин, ни в коем случае вот других участников вообще выкладывать нельзя, вы такое даже не вздумайте потом. Свой контент потом, когда эфир выйдет, чтобы вам не прилетело штраф 500 тысяч рублей, пожалуйста, выкладывайте, но только после того, как выйдет эфир, а это было, надо было ждать еще месяц. И я вот терпел, ничего не выкладывал, как бы мне нельзя было даже селфи там, что я там, ну давай поженимся, в студии там нельзя было выложить. Ну и по помимо этого, там я отжигал, там, я невесту спалил раньше времени. То есть, вообще...
6: В смысле ты спалил невесту?
7: А я там получилось так, я там переодевался в одной комнате, а наши диванчики, где вот когда на телешоу, да, сидит жених на диване, да, там его группа поддержки, вот, это другая комната. Мой рюкзак, он был в другой комнате, я такой думаю, блин, спрей для волос, надо там положить его в рюкзак сразу, чтобы там не забыть. Я такой захожу, где мой рюкзак, в ту комнату, а там уже невеста. И это, вот менеджер Первого канала нас на секунду буквально оставил, и она наблюдает такую картину, что я ее спалил. А это вообще категорически там вплоть... Вот менеджера за это могли уволить сразу же, если бы кто-то еще вот это все спалил, что я спалил невесту, и что она не уследила за мной, то как бы ее бы могли уволить. Но мы как-то это все по-тихому разрулили, говорю, не переживай, сейчас никому ничего не расскажу, ничего там, не буду спойлерить, ни жениху, ничего. Вот, она, ну ладно, но она там как бы уже такая, сидела на нервяка в конечном итоге.
6: Вот это страсти, конечно, там у вас
7: да.
6: Кипят. А история, как меня выгоняли, быстренько расскажу. 2 года назад я ездил как блогер на Пушкинский фестиваль «Пушгоры», а там хедлайнером был Сергей Безруков. И вот, значит, я прохожу вот эту площадку, где готовятся актеры, там выступала его труппа актерская. И там я поймал Сергея Безрукова, потому что я видел, как он выходит из своего личного шатра. У нас было интервью, которое длилось 10 секунд. Но я это вставил отдельно и отдельно выложил рилс, то есть я добился того, чего хотел. И потом он пошел на сцену выступать, а я думаю, запишу-ка я закрывашку своего влога, вообще про все мероприятие, в шатре Сергея Безрукова. Я туда захожу, начинаю себя снимать. Вот, дорогие друзья, сейчас я нахожусь в шатре Сергея Безрукова. Именно здесь, в этом царском ложе, мы заканчиваем наш царский влог. И, видимо, организатор, который видел, как я туда заходил, заходит в этот шатер и говорит: быстро отсюда вышел, иначе тебя и меня отсюда вышвырнут навсегда. Но при этом это было сопровождено матами, криками, соответственно, и мне пришлось уйти из этого шатра и снять закрывашку в другом месте. Вот так. Но интервью с Сергеем Витальевичем получилось в итоге.
7: Ну, видишь, добился, чего хотел, самое главное.
6: Да, мне кажется, это такая самая лучшая и самая прямая блогерская черта. Вот немножко лезть куда не надо.
7: Конечно.
6: Вот как ты в себе это выработал?
7: А как без этого ты продвинешься?
6: Да, как ты в себе это выработал? Вот твой личный лайфхак.
7: Да как-то на опыте, я же этим делом уже сколько занимаюсь.
6: Ты не интроверт? Или тебе всегда в тебе вот это было?
7: Нет, не всегда. Когда я помню, начинал все это дело, еще тогда только YouTube был, я только YouTube начинал вести. Я так тушевался перед камерой, там мухрю постоянно, куча дублей. Это был ужас. А с опытом это все вообще наладить.
6: Да.
7: Мне проще даже порой на камеру общаться, чем в реальности.
6: Да, чувствуется такое. Вот когда ты работаешь именно в кадре, то почему-то ты уже привыкаешь к этому образу, а когда ты уже вне, как обычный человек, то чувствуешь уже какой-то дискомфорт, потому что ты не играешь роль, ты играешь самого себя. И я помню твой сторис, где тебя узнали по какой-то местной заметке, что ты участвовал в московском турнире, и ты сказал, что тебе стало немножко неловко от того, что тебя узнали в магазине.
7: Да, в красном и белом. Местные обыватели с полной корзинкой пива подходят, показывают мне фотку новостного великолукского портала, где меня опубликовали как бронзового призера. Я там еще такой в гриме, весь чумазый. А меня человек из КБ с пивасиком, там, с целой корзинкой пива узнает, несмотря на то, что я там в гриме, совершенно на себя не похож. Он говорит: а это вы? Просто очень сильно похожи. Я такой: блин, мне так даже неловко стало. Такой. И он бежит через весь магазин, там у него кореш, орет: Слава, смотри, это он! Блин, забавно. Ну, в таких кругах популярным тоже прикольно быть, на самом деле.
6: Согласись, было бы более комфортно, если бы ты работал в кадре, и к тебе в этот момент подошли. То есть ты был бы более собранным, наверное, в этот момент, более готовым.
7: Слушай, да не, мне кажется, может быть, в кадре бы от такой ситуации я бы еще больше растерялся.
6: О, даже так?
7: Ну да. Ну, бывают такие моменты, да, когда в кадре, когда ты что-то делаешь запланированно, у тебя что-то, да, и тут что-то внезапно там начинает происходить, тогда ты начинаешь думать: блин, а что там будет в кадре тогда, как это будет смотреться? Начинаешь отвлекаться на все на это.
6: Да.
7: Это если бы сейчас вот вышли там, тут ни с того ни с сего, мы с тобой записываем в студии, сейчас бы вышли цыгане с медведями вот здесь вот начали плясать, петь.
6: Это уже подарок жениха какой-то.
7: Да-да-да, было бы прикольно.
6: Спасибо тебе, Валя, что ты пришел. Главное, что у нас каждый раз какие-то есть новые темы для разговора.
7: Да я думаю, в будущем их будет еще больше.
6: Главное, побольше поездить по всяким мероприятиям, чтобы было о чем рассказать.
7: Спасибо, Антон, за то, что пригласил на эфир.
6: Было я ждал этого.
7: Было очень приятно пообщаться. До скорых встреч.
6: Меня зовут Антон Кив. Сегодня в гостях спортивный блогер и фитнес-тренер Валентинчик Фит. До следующего понедельника. Всем пока-пока.
12: Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность.
15: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
16: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной. Бережно, не травмируя слизистую, Сивидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Сивидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер звездочка 125 прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте звездочка 125. Все звонки по России бесплатны.
17: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
18: Новости на радио «Комсомольская правда».
2: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
18: О важном.
2: Поддержка Евросоюзом Украины за счет активов ЦБ России нарушает принципы международного права, включая иммунитет государств и их центральных банков, заявил Банк России. 22 мая он подал в Общий суд Евросоюза заявление об оспаривании нормативного акта, рассматривающего его активы как инструмент финансовой поддержки Украины.
18: О Ближнем Востоке.
2: Дональд Трамп заявил, что сделка с Ираном будет либо великой и значительной для Вашингтона, либо ее не будет вовсе. Президент США утверждает, что будущая договоренность о завершении конфликта не позволит Исламской Республике создать ядерное оружие. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева, принявшая решение покинуть пост омбудсмена города, станет советником мэра столицы Сергея Собянина. Это сообщила уполномоченный по правам человека Яна Лантратова. Ранее Потяева сообщила, что приняла решение покинуть пост омбудсмена в связи с переходом на новую работу.
18: Об авариях.
2: Уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения воздушного судна возбуждено после жесткой посадки самолета в Красноярском крае. Об этом говорится в сообщении Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР. Ранее в региональном главке МЧС сообщили, что воздушное судно произвело жесткую посадку в Богучанском муниципальном округе. Пострадали два человека. Самолет проводил лесоавиационные работы. Власти Москвы заявили о запрете участковым врачам подрабатывать по совместительству. Они будут трудиться на полную ставку 5 дней в неделю, отметила заммэра Анастасия Ракова. Число прикрепленного населения должно быть адекватно, сказала она. Не 500 человек на врача, но и не 4000. Участковый приходит на работу утром и целый день работает на приеме. Постепенно ментальность начнет меняться, что это его пациенты, и он за них в ответе, пояснила Ракова.
18: О спорте.
2: В Лас-Вегасе стартовали первые Олимпийские игры под допингом. Спортсменам официально разрешили использовать анаболики, тестостерон, гормон роста и другие препараты для усиления результатов. 42 участника игр будут состязаться в плавании, беге, тяжелой атлетике и силовом спорте. На кону сотни тысяч долларов призовых. Спортивная общественность раскритиковала Олимпийские игры под допингом, а Международная федерация плавания заявила, что будет отстранять спортсменов, выступивших на таких соревнованиях. Официальный курс доллара – 71 рубль 21 копейка, евро стоит 82 рубля 54 копейки, курс юаня – 10 рублей 48 копеек. И о погоде: в Москве плюс 18 градусов, завтра 13-14 и дожди. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 15 градусов, завтра плюс 15-16 и осадки. Больше новостей в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
19: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда». Сергей Григорьев у микрофона. Всех приветствую. И немножечко о погодных перипетиях поговорим, поскольку на Кавказ вернулись разрушительные паводки, увы и ах. Дожди там такие сильные, что машины буквально плывут по улицам, и ливневки не справляются. В горах размыло сразу несколько дорог. В Махачкале и Хасавюрте около 2000 человек сидят без электроэнергии, а в Чечне прорвало дамбу, и 20 семей пришлось эвакуировать. 8 домов ушло под воду. В Ингушетии тоже оползень. Там спасатели просят пока в горы не ездить. Материал на сайте kp.ru опубликован с подробностями в рубрике «Происшествия». Непогода вновь проверяет Ставрополье на прочность и оставила жителей региона без света и воды. Но у нас на прямой связи корреспондент «Комсомольской правды» на Северном Кавказе Алевтина Краснобаева. Алевтина, приветствую вас. Расскажите, что же происходит, что с погодой, что с природой, и что с населенными пунктами и с жителями?
20: Да, здравствуйте. Действительно, снова затопило весь Северный Кавказ, при том, что коммунальные службы готовились к этому заранее. Они знали, что штормовое предупреждение, и, например, вот в Махачкале они перешли на усиленный режим работы еще в ночь с 24 на 25 мая, в самом начале дождей. И специалисты чистили ливневки и проверяли, сможет ли это все пройти. Но все-таки не получилось. И несмотря на то, что они круглосуточно теперь дежурят там, все равно сообщается, что очень много районов Махачкалы остаются затопленными. Подачу в КОР, знаменитый, печально известный, даже так скажем, канал Октябрьской революции, из-за которого в прошлый раз случились проблемы в Махачкале, его заранее перекрыли, но все равно затопило несколько районов республиканской столицы, там район Сума, и целый поселок Редукторный, который тоже каждый раз, когда случаются ливни, затапливает. По улицам просто текут, ну, реки, по-другому никак не сказать, машины затоплены, несколько улиц перекрыли, потому что там раскопаны дороги, так как велись коммунальные работы, были раскопаны ямы около труб, и дороги перекрыли, чтобы машины не попали, потому что в прошлые разы случалось такое, что какие-то смелые водители все-таки пытались проехать и попадали в ямы. Также местные студенты там жалуются, потому что на улицах просто ужасная обстановка, а им не отменяют пары. Ну, я думаю, это быстро решат. Дагестанский ЦГМС предупреждает, что улучшение обстановки не ожидается до 26 мая. Там дожди, град, ливни, также не только в Махачкале, но и в районах, потому что там в горных районах без сообщения с миром осталось 16 населенных пунктов. Это 3 в Куравском районе и 16 в Чародинском. Там в основном проблема в том, что сели сходят и происходят оползни, обваливаются откосы дорог, поэтому просто перекрываются единственные магистрали, которые связывают села с окружающим миром. На некоторых обещают, что восстановят дорогу уже сегодня к 15 часам, а некоторым говорят, что придется подождать, пока не закончится штормовое предупреждение, и обещают открыть дороги только 27 мая. Также наводнение пришло и в Чечню. Там оказались затоплены подтоплены оказались около 45 домов, затоплены 8 домов. Люди присылают видео с тем, как у них просто стоит вода по колено в домах. Также это произошло, потому что в селе Агишта Шалинского района размыло дамбу, вода вышла через валы протяженностью 300 метров. И вот из-за риска затопления уже эвакуировали 20 семей, на месте работают спасатели. Пострадавших пока нет. Но есть один погибший человек из-за того, что Чечню уже достаточно долго заливает, там в горах происходит сели, и вот в Тумкалинском районе под грязевым потоком пропали 2 рабочих, это было несколько дней назад. На протяжении всего этого времени поисково-спасательный отряд занимался расчисткой и поиском их. В конце концов нашли Но, к сожалению, один погиб на месте, второго просто вытащили из вот этого грязевого потока, выкопали. Человек, естественно, несколько дней провел в холоде, без еды, без воды, но его отправили в больницу, и сейчас все хорошо. В Чечне также до 26 мая ожидаются сильные дожди, ливни, гроза, град, ну, в общем, все то же самое, что и в остальных районах.
19: Да, Алевтина, спасибо большое за этот рассказ. Алевтина Краснобаева, корреспондент «Комсомольской правды» на Северном Кавказе. Мы обсудили тему, то, что на Кавказ вернулись разрушительные паводки, сильные дожди, машины буквально плывут по улицам. Но вот, кстати, о погоде и в этом регионе, и во всех остальных лучше поговорить с экспертом. Я тут добавлю, что в Москве желтый уровень погодной опасности ввели, и области тоже, из-за сильного ветра с порывами до 17 метров в секунду. Кстати, объявлена и высокая пожарная опасность, сообщили в гидрометцентре, и по этому поводу мы созвонились с заведующей лабораторией Гидрометцентра России. Людмила Паршина с нами на прямой связи. Людмила Николаевна, я вас приветствую. Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
19: Людмила Николаевна, я хотел бы все-таки, если есть у вас возможность, расскажите про Кавказ. Когда там закончатся эти потопы? Есть ли у вас какая-то информация по этому поводу?
0: Ну, я поддерживаю предыдущего докладчика, немного уловила про Северный Кавказ, про Чеченскую республику. До 26 числа объявлено штормовое предупреждение для республик Северного Кавказа о комплексе неблагоприятных явлений погоды. Там ожидается сильный дождь, ливневый дождь в сочетании с грозой, градом, сильным ветром 25 метров в секунду. На реках неблагоприятная обстановка, подъем уровней до неблагоприятных отметок, а в горах возможен сход сели малого объема. Ну, собственно, циклон еще действует, сейчас он над Краснодарским краем, но неустойчивую погоду распространяет на весь Северный Кавказ. Вот в Ставропольском крае тоже до 26 мая ожидается такая же крайне неблагоприятная погода. Но синоптики местного управления следят за обстановкой и, в общем, либо продлевают, либо отменяют штормовое предупреждение. На 27 число уже такого пока нет штормового предупреждения. Но, возможно, оно может и появится, но циклон заполняется, в принципе, над Краснодарским краем, и погода как-то должна немного улучшиться, но много дождей действительно там выпало. Очень.
19: Да, давно такого не было, и, как говорится, и вот опять. Людмила Николаевна, а вот что с желтым уровнем погодной опасности в Москве? И ветер сильный, порывы до 17 метров в секунду. Это с чем связано и как долго продлится?
0: Ну, связано это с циклоном, который сейчас на севере европейской территории. Он расширяет свою деятельность и будет влиять на погоду практически всех регионов европейской части. С его влиянием вот сильный ветер в Москве и в ближайшие сутки возможен ветер до 15-17 метров в секунду. Поэтому объявлен желтый уровень погодной опасности. А 17 метров в секунду, как бы для сведений, то это ломаются ветки, мелкие ветки деревьев, если так сказать, какой может быть ущерб. Но могут, как МЧС предупреждает, не оставаться около шатких конструкций, в общем-то, соблюдать безопасность и осторожность. Ну, а температура воздуха сейчас, вот мы ожидали 18-20 градусов, 18 градусов уже случилось, но сейчас уже с облачной погодой температура немного понизилась, 16 градусов метеостанция ВДНХ фиксирует, это основная наша метеостанция. Дальше продолжится понижение температуры, в ближайшее время, завтра уже около 14 градусов температура, будет приниматься небольшой, местами умеренный дождь, опять же сохранится ветер до 17 метров в секунду, и планомерно температура и дальше будет понижаться, в среду уже около 14 градусов, в четверг уже 11-13, в общем, ближе к 10 градусам, и пятница, суббота, самые холодные недели, но, скорее всего, больше пятница, 9-14 градусов, такая осенняя погода, можно сказать, ожидается, но по самой температуре она соответствует и октябрьской погоде, и апрельской погоде. В общем, кому как хочется.
19: Ясно. Теплые кофты не убираем и плащи пока еще.
0: Да, конечно, потому что вот несмотря на то, что заканчивается май, погода совсем не соответствует сезону, и возникает риск простудиться при такой погоде.
19: Да, а когда было жарко, был риск простудиться под кондиционерами с непривычки или с отвычки. А скажите, пожалуйста, Людмила Николаевна, да, есть ли у вас данные про центральную Россию, немножечко про юг, подробнее рассказать? Ну, Кавказ мы уже затронули. ездили, да, ну там по Волжье хотя бы.
0: Ну вот если про юг рассказать, то сегодня-завтра в Волгоградской области сильные дожди в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20-25 метров в секунду. Угу. Сегодня такая же вот погода, как и на Северном Кавказе. В Ростовской области, возможно, в ближайшие три дня в Луганской республике сегодня там сильные дожди, а затем кратковременные дожди с грозами, порывами ветра 17-22 метра в секунду. В Херсонскую область придут дожди, можно сказать, через сутки двое, на 27 мая. Но, может быть, больше как бы тревогу вызывают заморозки, которые сейчас на юге Западной и Восточной Сибири довольно интенсивные, в Красноярском крае, Иркутской области. Температура понижается там до минус 4 градусов, возможно, будет до минус 5 градусов. Волна холода распространяется в Забайкалье, где тоже заморозки, в том числе и в Амурской области в ближайшее время возможны. Но изменения погоды тоже ждут сибиряков. С запада придет более теплая воздушная масса, поэтому юго-западная Сибирь освобождается от заморозков, а вот на юге Красноярского края еще продержатся холодные ночи буквально в ближайшее время.
19: Людмила Николаевна, благодарю вас, спасибо большое. Людмила Паршина, заведующая лабораторией Гидрометцентра России, была с нами на связи.
1: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
21: Новость. Реклама.
22: Навострите ваши уши, информацию послушай. Хватит дома бить баклуши. Закажите наши суши. Пиццу, роллы и салаты привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте Пиццаролли и в группе контакта.
23: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
24: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
25: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343 93 и 8-911-692-2432.
26: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
27: А знаете ли вы что? Слова «лебедь» и «миндаль» раньше были женского рода, а «степень» и «хвоя» – мужского.
1: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
17: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
28: Здравствуйте. Есть органы, которые мы чувствуем каждый день. Сердце стучит, желудок урчит, голова болит. А есть органы, которые мы не замечаем. Они работают, когда мы спим, фильтруют, когда мы едим и пьем. Они не подают сигналов, просто в какой-то момент устают. Сегодня мы поговорим с Горским Виктором Владимировичем о фильтрах нашего организма, о почках. Здравствуйте.
29: Здравствуйте. Спасибо, что подняли эту тему. По статистике, более чем у 15 миллионов россиян, к сожалению, нарушена работа почек, а они даже не подозревают об этом. А это риск, потому что может привести к фатальным последствиям вплоть до их полного отказа.
28: Ну а кому бы вы порекомендовали обратить внимание на свое здоровье?
29: За здоровьем нужно следить всем. Но что касается почек, это особенно важно для тех, кто старше 50 лет. К этому возрасту нагрузка на почки увеличивается, меняется обмен веществ, появляются хронические заболевания, сидячий образ жизни, курение, алкоголь, прием жирной пищи.
28: Так, с этим разобрались. А как мы можем понять, что проблемы с почками уже начались? На что обратить внимание?
29: А тут целый список признаков. Утром встали, посмотрели в зеркало. Если видите отечность, особенно вокруг глаз, надо провериться. Если вы часто ночью просыпаетесь в туалет, у вас есть подтекание при чихании или поднятии тяжести, дискомфорт в области поясницы, беспокоит давление, все это говорит о том, что надо обратиться к врачу.
28: Такое достаточно сложно не заметить. Видимо, тут главное не запускать.
29: Конечно, потому что все это может привести к серьезным последствиям. Например, проблемам с сердцем и сосудами. Не хочу пугать, но важно понимать, что нестабильное давление при проблемах с почками, как правило, становится причиной, увы, необратимых последствий.
28: А я читала, что если проблемы с почками, люди чаще получают переломы.
29: И это тоже. За кальций в крови отвечают маленькие железы около щитовидной железы. Когда почки работают плохо, эти железы начинают активнее выделять специальный гормон, который выводит кальций из костей. Из-за этого кости теряют свою плотность. Поэтому даже при минимальных травмах велик риск перелома, в том числе и шейки бедра.
28: Каждый раз поражаюсь, насколько все у нас в организме взаимосвязано.
29: А я вам больше скажу. Проблемы с почками серьезно влияют на иммунитет. Почки – фильтр нашего организма, который должен выводить шлаки и отходы жизнедеятельности. Застарелая желчь и слизь, соли и окиси тяжелых металлов, которые мы получаем из воздуха, консерванты и пестициды, которые мы получаем с пищей. Это и есть основная задача почек, чтобы организм работал в полную силу. Иммунитет был крепким и мог противостоять различным инфекциям извне.
28: Получается, если работа почек нарушена, это как если бы мы перестали выносить мусор из дома. Сначала ничего, а через неделю уже невозможно находиться внутри.
29: Отличное сравнение.
28: А вы часто сталкиваетесь с теми, кто годами не обращает внимания на здоровье?
29: Достаточно часто. И знаете, что они говорят? Да я уж приспособился. Привык вставать по ночам, привык, что давление нестабильное, привык держать в сумке прокладки на случай потекания. Но так не должно быть.
28: А можно вернуться к обычной нормальной жизни?
29: Одно скажу точно. Нужно обязательно заботиться о здоровье почек, если что-то не так.
28: Тем более на рынке представлен очень широкий выбор комплексов для поддержания здоровья почек.
29: Это правда. По работе я часто езжу на различные выставки и конференции. На одной из них я знакомился с комплексом «Редунит». Это разработка ученых из наукограда Бийск. Там более 10 лет создавали уникальную формулу, действие которой направлено именно на работу почек и поддержание их функций. Кстати, немалое значение играет и то, что это алтайская формула.
28: А что в этом уникального?
29: А на Алтае огромное количество эндемиков. В древние времена царские особы приезжали сюда на плато Укок, чтобы восстановить здоровье. Это плато всегда считалось самым загадочным и энергетически наполненным местом. А в 1993 году, во время археологических раскопок, там нашли мумию женщины. Назвали ее принцесса Укока.
28: Про нее же очень много рассказывали.
29: Да, это известная находка. А рядом с принцессой нашли еще и сундук. В нем нашли записи на местном диалекте. А оказалось, что принцесса собирала коренья, травы и растения, изучала их свойства и составляла различные сборы, в том числе и для поддержания здоровья почек. Работая над формулой редунита, ученые взяли за основу эти записи о свойствах эндемиков Алтайского края.
28: Если вы хотите подробнее узнать о комплексе для поддержания здоровья почек «Редунит», прямо сейчас звоните с мобильного «#125». Все звонки бесплатные. «#125».
29: А и еще я хотел сказать, что если вы позвоните прямо сейчас, то сможете узнать, как получить упаковку «Редунита» в подарок.
28: Прекрасно. То есть правильно ли я поняла, что «Редунит» – сочетание древних знаний и современных технологий?
29: Именно так. Также в состав «Редунита» вошел запатентованный итальянский комплекс «Rainbow Selective». Он помогает поддержать почечную микроциркуляцию и способствует выводу лишней жидкости. Это напрямую влияет на артериальное давление и работу сердечно-сосудистой системы. Ну и важно добавить, что вместе с лишней жидкостью организм может еще избавиться от шлаков и токсинов. А это может помочь почувствовать легкость, энергию, позволяет поддержать крепкий иммунитет и сохранить здоровье всего организма, в том числе почек, сосудов и сердца.
28: Чтобы подробнее узнать о составе комплекса «Редунит», звоните с мобильного «#125». Звонок по всей России бесплатный. А те, кто позвонит прямо сейчас, узнает, как получить упаковку «Редунит» бесплатно. Звоните «#125». Но я так понимаю, что «Редунит» — это комплексная поддержка всей мочеполовой системы и здоровья почек.
29: Вы абсолютно правы. В состав «Редунита» еще вошел филантус нерури, или, как его еще называют, разрушитель камней. Из него были выделены терпеновые соединения, который отвечает за здоровье почек и мочеточников, где могут образовываться песок и камни. Филантус помогает поддержать в допустимой норме уровень мочевой кислоты и оксалатов в моче, что и должно быть при здоровой работе почек.
28: Прямо сейчас звоните с мобильного #125. Все звонки бесплатные. #125.
29: А еще Редонит помогает поддержать необходимый уровень микроэлементов в организме: магний, калий, кальций, который может вымываться из костей. А эти элементы очень важны для поддержания почек, сердца, суставов, пищеварительной и нервной систем.
28: Виктор Владимирович, у нас остается совсем немного времени. Давайте подведем итог нашей беседы.
29: Почки – настоящие трудяги. Они регулируют давление, поддерживают водный баланс, очищают кровь. Если на них махнуть рукой, то будут последствия для всего организма. Это не преувеличение, это анатомия. И если мы поддерживаем здоровье почек, мы поддерживаем и мочевыделительную систему, и давление, и гормональный фон. Это наш крепкий сон, легкость в течение дня и радость каждому дню. Пока почки молчат, у нас есть шанс их услышать и вовремя поддержать.
28: Виктор Владимирович, спасибо за этот разговор. А мне остается лишь напомнить, что если вы позвоните прямо сейчас, то узнаете, как получить упаковку Редунит в подарок. Звоните с мобильного #125 и узнавайте больше о комплексе Редунит для поддержания здоровья почек. Все звонки бесплатные. #125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции до 31 декабря 2026 года. Не является офертой.

0: Всем привет! Здесь «Просто космос» и я, Баченина М. Представьте, что вы нашли на Земле скелет младенца, но размером с динозавра. Именно в такое положение попали астрофизики, когда телескоп Джеймс Уэбб начал находить сверхмассивные черные дыры в ранней Вселенной. Массы в миллиарды Солнц, они существовали уже через несколько сотен миллионов лет после Большого Взрыва. Проблема в том, что по классической теории у них просто не было времени вырасти. Обычно рецепт черной дыры прост. Очень большая звезда живет, умирает, коллапсирует. Но этот процесс занимает миллионы лет. А тут, на заре космоса, уже готовые гиганты. Значит, должен существовать какой-то экспресс-метод. Ученые из Калифорнийского университета предложили неожиданного помощника в этом деле – темную материю. Ту самую, которую мы не видим, но которая составляет 85% всей материи Вселенной. В их модели главную роль играют гипотетические частицы – аксионы. Представьте, что темная материя – это не статичное облако, а море таких частиц, которые медленно распадаются. И вот тут начинается самое интересное. Каждая распадающаяся частица выделяет чудовищно мало энергии, в миллиарды раз меньше, чем светит крошечный светодиод. Казалось бы, мелочь, но в ранней Вселенной все было иначе. Первые галактики представляли собой просто гигантские шары из чистого водорода, ни пыли, ни тяжелых элементов. И когда эти микроскопические вспышки от распадающихся аксионов нагревали огромные облака водорода, запускался уникальный процесс. Газ терял способность собираться в звезды. Вместо этого он начинал коллапсировать сам на себя, сразу, минуя стадию рождения светила. Так на свет появлялись не звезды, а зародышевые черные дыры, семена будущих гигантов. Физики даже высчитали точный рецепт. Этот трюк срабатывает, если масса аксиона лежит в очень узком диапазоне – от 24 до 27 электрон-вольт. Для сравнения, электрон тяжелее в 20 тысяч раз. В этом случае прямой коллапс газа становится не случайностью, а закономерностью. Почему это важно? Потому что у нас пока нет ответа, из чего состоит темная материя. И если телескоп Джеймс Уэбб продолжит находить все больше сверхмассивных дыр в совсем юной Вселенной, эта модель пройдет серьезную проверку. Получается, что невидимые частицы, которые мы никак не можем поймать на Земле, возможно, были главными архитекторами космоса. Именно их медленный распад создал условия для рождения самых огромных и загадочных объектов – черных дыр. Так что, возможно, ищем мы темную материю не где-то, а глядя на свет далеких квазаров.
1: Просто космос.
2: Приветствую всех слушателей радио «Комсомольская правда». Я Валерия. Желаю от всей души вам только хороших новостей.
1: Реклама. 1990-е. Череда жутких преступлений и новость о маньяке Александре Списивцеве. Спецкор «Комсомольской правды» Александр Рогоза провел журналистское расследование. Что породило монстра? Темные силы или семейная трагедия? Как удалось выжить одной из жертв? Почему мать стала сообщницей маньяка? Ответы в книге Александра Рогозы «Списивцев. Мама знает». Ищите на маркетплейсах и в книжных магазинах. Реклама 18+.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
4: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Лето – основной период размножения для большинства видов птиц и млекопитающих. Жаркая пора. На радио «Комсомольская

0: Москве 14 часов. В Ульяновске 15. В Уфе 16. Во Владивостоке 9 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте. В студии Ольга Демидова.
2: О важном.
1: Владимир Путин провел телефонный разговор с королем Бахрейна, сообщает Кремль. Стороны подтвердили взаимный настрой на укрепление сотрудничества. Обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Подчеркнули необходимость скорейшего урегулирования кризиса вокруг Ирана при учете интересов всех государств региона. Россия констатирует, что Запад не предпринял никаких действий, которые можно было бы воспринять как осуждение атаки ВСУ по колледжу в Старобельске, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, насколько достоверно в иностранных СМИ была показана трагедия и будет ли донесена правда до Запада. Украинские дроны ночью в пятницу ударили по общежитию колледжа, в котором находились 86 учащихся. Это привело к обрушению здания. Погиб 21 студент, еще 44 получили ранения. В воскресенье на место трагедии прибыли более 50 иностранных журналистов.
0: О спецоперации.
1: Российские войска освободили населенный пункт Добропасово в Днепропетровской области. Это сообщает Минобороны России. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника.
0: О терроризме.
1: Капитан судна «Архениус», на котором был предотвращен теракт, сообщил, что водолазы обнаружили две мины. Они были прикреплены в районе кормовой части машинного отделения, следует из видео, опубликованного ФСБ. Судно из бельгийского порта «Антверпен» прибыло в порт Усть-Луга Ленинградской области для загрузки и дальнейшего следования в турецкий порт «Самсун». Следователи возбудили дело о покушении на теракт.
0: О катаклизмах.
1: Прокуратура Дагестана начала проверку после частичного подтопления улиц Махачкалы из-за сильных дождей. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. А в чеченском селе Агишты эвакуировали 20 семей из-за риска затопления. Там размыло дамбу. Сейчас власти уточняют количество подтопленных домовладений.
0: О спорте.
1: Финал Гран-при России по фигурному катанию 27-го года состоится в Саранске. Об этом сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России. Соревнования запланированы на 25-28 февраля следующего года. Первый этап Гран-при пройдет в Нижнем Новгороде. Далее этапы пройдут в Санкт-Петербурге, Красноярске, Екатеринбурге и Омске. Курс доллара 71 рубль и 21 копейка, евро 82,54, юаня 10,48. И о погоде. В эти минуты в российской столице 18 градусов выше нуля. Завтра днем будет плюс 13-14, пройдут дожди. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
0: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Повтор программы.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире «Комсомольская правда». Программа «На чистую воду». С вами Михаил Рудаков. Надеюсь, меня слушают и слышат во всех городах нашей большой страны. Устраивайтесь поудобнее, потому что сегодня говорим о том, что касается каждого. О здоровье. Что может быть важнее? Когда мы здоровы, у нас хорошее настроение, мы полны сил, энергии, мы летим, стремимся, успеваем. И мне хочется, чтобы вы были именно такими, чтобы у вас были и силы, и энергия, и желание творить и жить на полную. Но давайте разбираться, что помогает нам это здоровье поддерживать. Что дает нам активное долголетие? Быть активным в любом возрасте. Я, кстати, ставлю между активностью и здоровьем знак равенства. Итак, поехали. Сразу к фактам. Изучением ионизированной воды занимаются давно, еще с середины 20 века. Настолько несколько научно-исследовательных институтов Советского Союза изучали, как такая вода воздействует на живые организмы. Кстати, проводили эксперименты на хлопке и поливали его ионизированной водой. И урожаи были значительно лучше, да, на тех полях, где использовали именно ионизированную воду. А что сегодня? Сегодня, например, водородную воду официально назначают при лечении сахарного диабета. Да? Да-да, в Японии. Она там включена в протоколы лечения даже при онкологии. Почему? Давайте по фактам. В 2008 году ученые доказали, что около всего 900 мл ионизированной воды в день. Сегодня, ну, это совсем немного. Вот просто представьте, 900 мл воды, это меньше литра, да? За 8 недель... улучшает чувствительность к инсулину у 67% пациентов с преддиабетом. Водород, который появляется в воде после ионизации, нейтрализует свободные радикалы, главных виновников воспаления и старения. В 2007 году японский ученый Ругео Ото сделал следующее открытие. Молекулярный водород – единственный антиоксидант, который способен проникать в клетки и митохондрии и нейтрализовывать там самые опасные свободные радикалы. А в 2016 году Минздрав Японии официально одобрил водородную терапию для лечения метаболического синдрома. В Южной Корее, кстати, водородную воду используют для реабилитации после COVID-19, потому что водород снимает воспаление легких. И в России мы тоже идем этим путем. Министр здравоохранения Михаил Мурашко официально заявил о разработке российского аппарата для ингаляции молекулярным водородом. Так что ждем. А пока ждем, налаживаем питьевой режим. Пьем правильную воду. Почему правильную? Смотрите, если вы сейчас нальете себе стакан простой воды из-под крана, из фильтра, из бутылки, неважно, любую питьевую, которая легко доступна вам, и выпьете целый литр, скажем, пока будете слушать программу, то усвоится и пойдет на пользу организма всего одна столовая ложка. Ну, одна-две. Представляете? А если вы эту же воду предварительно зальете в ионизатор, либо в генератор водородной воды, проионизируете, а все просто, как с чайника. Заливаете, включаете в розетку, нажимаете кнопку, через несколько минут прибор голосом говорит, ионизация окончена, готова вода в кувшине. Несколько минут, все просто. И вот если вы выпьете 1 литр ионизированной воды, усвоится ровно 1 литр. Весь литр воды пойдет на пользу, проникнет в каждую клеточку, проникнет в митохондрии, и именно поэтому вы почувствуете прилив энергии. Научно доказано, друзья, доказано-передоказано. Я каждый день читаю, изучаю статьи, анализирую, общаюсь с коллегами, с врачами. И вот куда ни ткнись, везде вода. А если нет воды, все ломается. Помните, как писал в стихотворениях водовоз Василий Лебедев-Кумач? «Отдыхаем, воду пьем, заседаем, воду пьем. Пьют и звери, и скоты, и деревья, и цветы, даже мухи без воды и ни туда, и ни сюда». Вот, допустим, вы долго не пьете воду, появляется туман в голове, рассеянность, и вы такие думаете, ой, погода. Друзья, нет, не погода. Не погода внутри, внутри вас. Внутри вас болото. Везде нужно движение, в воде нужно движение. А когда вы не пьете воду, вода стоит и превращается в болото. А когда воды не хватает, мозг, он первый реагирует на обезвоживание. Мозг, кстати, о мозге, да, головные боли часто случаются именно из-за нехватки воды. И вот мой вам совет, если болит голова, в первую очередь попейте воды. Не тянитесь сразу за таблеткой, попейте воды. И я уверен, в большинстве случаев головная боль пройдет. Если туман в голове, трудно сосредоточиться, попейте воды и почувствуйте, как пелена с глаз спала. Но простой воды попьете, вряд ли это сработает. Еще раз, литр простой воды, одна столовая ложка усвоения, а ионизированной попьете, сразу прилив энергии, и туман в голове уходит. И это отмечают все без исключения, даже самые заядлые скептики. Ну, хоть раз попробовал ионизированную воду, ведь все как один говорят об этом эффекте, потому что это не вопрос доверия, это чистая биохимия. А когда будете пить регулярно, получите еще больше. То именно. Давайте разберем, как такая вода работает, к примеру, при диабете второго типа. Диагноз в России, к сожалению, очень распространенный. Он, кстати, молодеет. Так вот, при диабете второго типа клетки, они глохнут, они перестают слышать команды инсулина, да, сам инсулин не чувствует. А ионизированная вода, она насыщена водородом, отрицательная ВП у нее, она антиоксидант. Она работает здесь как чистильщик. Она снижает оксидативный стресс, а это главная причина инсулинорезистентности. Она уменьшает воспаление в сосудах, и риск осложнения падает. Кстати, она защищает и печень от жирового гепатоза, частого спутникового диабета, потому что повышает защиту клеток печени, гепатоцитов, и улучшает их способность обезвреживать токсины. У нас в России, в Воронежском медицинском институте имени Бурденко, написана большая работа, диссертация, вывод которой – ионизированная вода обладает гепатопротекторными свойствами, помогает гепатоцитам, клеткам печени работать. Пьете ионизированную воду, уменьшается воспаление в сосудах, защищаете печень, снижаете сахар, а еще снижаете плохой холестерин ЛПНП, который падает на 15,5% за 8 недель без лекарств. Это итоги исследования 2008 года. Понимаете, сколько всего? Теперь история из жизни. Пришел на прием к врачу мужчина, назовем его Сергей Петрович, ему 54 года, диабет второго типа, стаж уже 8 лет. И вы знаете, что такое сахар 14 ммоль натощак? Это катастрофа. Плюс ко всему жуткая усталость, ноги гудели и отекали к вечеру так, что обувь становилась мала. Давление скакало. Врач, у которого он наблюдался, человек современный, уже знакомый с водородной терапией, не стал полностью изменять ему схему лечения. Таблетки остались те же. Так вот, но он добавил одно условие. Он сказал: Сергей Петрович, каждый день 1,5 литра водородной воды. Не газировки, не чая, а именно воды, которую вы приготовите в ионизаторе. Мужчина, кстати, поначалу скептически отнесся, думал, что там вода может изменить. Но согласился. Прошло 4 месяца, он приходит на контрольный прием, и что вы думаете? Сахар натощак 6,5 миллимоль. Давление стабилизировалось, там 130 на 80, отеков нет. Но самое главное, он сам говорит: доктор, я забыл, что такое эта тяжесть в ногах и энергии столько, сколько не было лет 10. Лечащий врач снизил дозу сахароснижающего препарата вдвое. И это, друзья, не магия, это биохимия. Водород не заменяет лечение, но усиливает его эффект и защищает от осложнений. А теперь посмотрите на это с экономической точки зрения. Я вижу, как все дорожает. Например, покупаю качественный растворимый кофе, он каждый месяц дороже. И с лекарствами то же самое. Посчитайте, сколько вы тратите на лекарства. А теперь подумайте. Вы один раз купили ионизатор, пьете ионизированную воду, и спустя время врач снижает вам дозировки. Вы меньше тратите на лекарства. Факт. Плюс ко всему, кислотная вода, которая получается в ионизаторе, полностью заменяет всевозможные антисептики. Кислотной водой прижигаем там герпес, ячмень на глазу, обрабатываем порезы, царапины. Готовится она в ионизаторе Aqualife одновременно со щелочной. Умываемся кислотной водой, смягчаем кожу, убираем сухость. Мужчины после бритья, мужики, обязательно кислотной водой пользуйтесь. Я хоть и не бреюсь, у меня борода растет. Точнее, я чуть-чуть бреюсь, но использую кислотную воду там, где брею. Так вот, она прекрасно помогает. Раньше у меня было раздражение, сейчас его нет. И все так отмечают, что кислотная вода, если у вас есть аллергия на вот эти все, на бритву, да, на опасную бритву, кислотная вода в помощь вам. От перхоти. Кислотная вода, грибок на ногтях, кислотная вода – это факты, друзья, доказанные наукой и практикой большим количеством людей. И все это вы один раз купили ионизатор, да, и не ходите каждый день месяц за этими средствами. Бытовая химия всегда под рукой. Кислотная вода ее заменяет, вот эту бытовую химию, потому что она разрывает бактерии изнутри, обладает антибактериальным, антисептическими, антимикозными свойствами. А еще ионизатор готовит водородную воду, да, это тоже природный антиоксидант. Представляете, сколько чего вы получаете после одной покупки и сколько потом экономите? Да вы сами удивитесь. Я бытовую химию практически вообще не покупаю. Поэтому, друзья, вот это средство номер один. Кислотная вода везде. Попробуйте. У вас, кстати, тестовый период 90 дней. В течение 90 дней вы пользуетесь ионизатором, но в любой момент можете вернуть нам его. А мы вернем все деньги до копейки. И сегодня самое главное. 29 900 рублей за прибор, который готовит эти воды. Распродажа, ликвидация склада, ионизатор воды Aqualife Premium, который готовит ионизированную водородную, ионизированную щелочную, ионизированную кислотную воду. Поэтому звоните 8 800 505 0855. Оплата при получении, доставка бесплатная. Друзья, рисков ноль. Звоните прямо сейчас, потому что это только сегодня, последний день по этой цене осталось ограниченное количество. Звоните 8 800 505 0855. Для понимания, щелочная ионизированная вода и водородная вода – это обе воды, они обладают антиоксидантными свойствами. И там есть молекулярный водород, и там есть отрицательный окислительно-восстановительный потенциал за счет того, что в них есть электроны, это отрицательно заряженные частицы. Да? И эти воды готовят ионизатор воды из обычной питьевой воды. Ну, просто в щелочной воде изменяется еще и щелочность. Кстати, щелочность воды вы можете сделать разную в ионизаторе воды Aqualife. Там от 8,0, да, до 11,2. Питьевые режимы там от 8,0 до 9,4. Это просто. Просто заливаете обычную воду, одновременно получается щелочная ионизированная и кислотная вода. Отдельно можете приготовить водородную воду. Друзья, успейте, потому что новая партия будет уже по другим ценам. Звоните 8 800 505 0855. 8 800 505 0855.
0: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
4: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
5: Агентство «Светлый ангел» предлагает сезонную скидку на весь спектр ритуальных услуг и благоустройства территории. При заказе памятника бесплатная установка. Телефон 8-911-388-21-22. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, рядом с ТЦ «Алмаз», Липкнехта 5Б, Новоселенинская 56.
6: Май в «Стройсам». Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. «Стройсам». Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвл.ру.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
8: А знаете ли вы что?
9: У первого космонавта Юрия Гагарина дома висели картины, написанные Алексеем Леоновым, первым человеком, который совершил выход в открытый космос.
8: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
10: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
3: Продолжаю наш эфир. Это программа «На чистую воду». В прямом эфире с вами по-прежнему Михаил Рудаков. Я предлагаю всем радиослушателям, которые слышат нас сейчас, звоните в прямой эфир по номеру телефона 8 800 200 ровно 9702. Задавайте вопросы, если у вас есть касающиеся ионизированной воды, обычной воды, чем она отличается. Может, еще какие-то есть вопросы на эту тему. Но если вы уже пользуетесь ионизированной водой, кислотной, щелочной, серебряной, водородной, да, если у вас, а я уверен, они у вас уже есть результаты, неважно, какие это результаты, позвоните, поделитесь. Номер телефона для того, чтобы присоединиться к разговору о правильной воде, 8 800 200 ровно 9702. Но это действительно здорово слушать, хочу сказать, ваши живые энергичные голоса. Но я уже заметил, что тот, кто начинает пить ионизированную воду, всегда бодр, всегда полон сил и в отличном настроении. Почему? Да все просто. Такая вода усваивается каждой клеткой вашего организма. Она добирается туда, куда обычная вода просто не в силах проникнуть. И буквально исправляет ваше самочувствие изнутри. Поэтому я всегда говорю, попробовать это надо обязательно, хотя бы раз в жизни. Я уверен, что когда вы попробуете, пусть даже будучи скептически настроенным, вы почувствуете, как прекрасна такая вода. Вы почувствуете это с первых глотков и каждой своей клеточкой. Потому что такая вода похожа на воду в теле человека, похожа на воду в каждой его клетке. И именно здесь хочу сделать акцент, что мы производитель, российский производитель, компания «Аквалайф». Мы даем вам тестовый период. Как это выглядит на деле? Вы получаете ионизатор, и с этого момента, именно с момента получения, у вас есть ровно 90 дней. Вы пользуетесь прибором, готовите воду, пьете ее, наблюдаете за собой и параллельно поглядываете на календарь. В любой момент в течение вот этих 90 дней вы можете вернуть ионизатор обратно, и мы вернем вам все деньги до копейки, без вопросов, без проволочек. Это ваша безопасность. Предоставляя тестовый период вам, мы не только заботимся, кстати, о вашей безопасности, но и показываем нашу уверенность в том, что ионизированная вода – это действительно эффективный инструмент для поддержания здоровья, для улучшения самочувствия, для получения дополнительных сил и энергии, для поддержания человека в ресурсном состоянии. Попробуйте. Мы не просим доверять, мы говорим «проверьте». Как говорится, доверяй, но проверяй. И сегодня, кстати, для слушателей «Комсомольская правда» действует просто беспрецедентное предложение. 29 900. Такие цены бывают довольно редко. И, честно скажу, уже, наверное, не повторятся. Это, по сути, распродажа партии по старым ценам. Но склад на склад поступили уже новые комплектующие, их себестоимость уже выше. Все дорожает, как ни крути. Но сегодня я вынужден это сказать, последний день, цена 29 900 рублей, и вы оплачиваете это при получении. То есть никаких предоплат. Что входит в ионизатор? Ионизатор сам, не сам ионизатор, да, докупать ничего не нужно. Там расходный материал есть, это эко-мембрана. Кстати, она изготовлена из прессованного хлопка. Их в комплекте 16 штук, этого хватит на долгие годы активной и здоровой жизни. В комплекте идут также 4 мембраны, идут именно 16 мембран, я сказал, да, плюс жидкий pH-тестер для проверки качества воды, а также можно проверить закисленность своего организма по слюне, натощак. Плюс еще и расширенная инструкция, она иллюстрированная, с ответами на часто встречающиеся вопросы. В общем, в комплекте есть все, чтобы сразу начать. Получили, быстро пробежались глазами по инструкции, залили обычную воду, ту самую, которую привыкли пить до этого. Разница только в том, что теперь вы эту воду сначала готовите. Да? Залили в ионизатор, пара минут и готово. И повторю, 90 дней тестового периода, но я абсолютно уверен, как только вы сделаете первый глоток, вы сразу поймете, это другой уровень, совсем другое самочувствие. Вам понравится пить воду, потому что она начинает работать, усваиваться, и организму она правда нужна. Знаете, есть люди, которые говорят, я не люблю пить воду, она мне невкусная, она в меня не лезет. Так вот, те, кто переходит на ионизированную, начинают пить с легкостью. Это уже многократно подтверждено. Но даже если вдруг вам не зайдет, опять же, 90 дней на возврат. Еще раз. Только сегодня, до 19.00, 29 900 рублей за ионизатор премиум. Звоните 8 800 505 0855. Звонок бесплатный, оплата при получении. Прибор, кстати, никуда не встраивается, нет необходимости в каких-то дополнительных знаниях, да, для его использования. Просто как чайник. Но это не чайник, это, я скажу так, это живой источник живой воды, друзья. Все легко и просто. 8 800 505 0855. А теперь давайте дальше. Что еще вы почувствуете, когда начнете пить ионизированную воду? Современная наука сегодня говорит, наше здоровье и молодость определяются не столько состоянием крупных сосудов, да, сколько капиллярной сетью. Это, представьте, 100 тысяч километров микроскопических трубочек, которые несут жизнь каждой клетке. И вот когда капилляры спят, или разрушаются, клетки голодают и задыхаются. Даже если вы пьете литры обычной воды. Ионизированная водородная вода на сегодня, пожалуй, единственная технология, которая позволяет разбудить и восстановить эти жизненно важные русла. Под микроскопом изменения видны уже после первого применения. Я это видел своими глазами не раз. Просто невероятно. На одной международной медицинской конференции, которая проходила осенью прошлого года, наши партнеры делали капилляроскопию всем желающим бесплатно, да? И что они заметили? Людям, которым там 60-70 лет, говорят, у вас отличные капилляры. Те отвечают, я пью воду из ионизатора Aqualife. И таких было так много, что коллеги пришли к нам и сказали, у кого мы видим хорошие капилляры, все пьют воду из ваших ионизаторов. Давайте я познакомлю вас с отзывом. Да? Ольга, ей 68 лет, диабет 20 лет, синдром диабетической стопы, нейропатия. И вот как она говорит, ноги горели огнем, я не чувствовала пальцев. Врачи уже говорили об ампутации. Ей сделали капилляроскопию, и хирург, который говорил про риск ампутации, сам увидел под микроскопом. Капилляры как обрубки, да, кровь в них не движется. Назначили ионизированную водородную воду. Через несколько недель сделали повторно капилляроскопию, и вот Ольга говорит, я плакала. Там, где не было жизни, где кровь стояла, она побежала. Появились новые тоненькие ниточки капилляры. А через пару месяцев она впервые за 10 лет смогла надеть нормальную обувь. И этому есть научное обоснование. В журнале «Диабет», да, в 2022 году вышло исследование. Молекулярный водород стимулирует выработку фактора роста сосудов у пациентов с диабетом, запуская ангиогенез, рост новых капилляров. Плюс водород снижает оксидативный стресс, о котором мы с моей коллегой Асей Рак говорим каждую передачу. А сегодня я, кстати, еще ни разу об этом не сказал. Поэтому напомню, оксидативный стресс – первопричина 90% всех заболеваний. Неважно, как называется ваша болезнь. Важно, что корень ее один. И когда вы начинаете пить ионизированную водородную воду, вы работаете именно с корнем проблем со здоровьем. Попробуйте. Если вы боитесь, что не справитесь, что пить воды много, сложно, давайте я покажу вам простую схему. Утром проснулись, налили воду в ионизатор, да, я советую теплую, там можно ее заливать до 45 градусов, выпили стаканчик натощак, не торопясь. Это промоет желудочно-кишечный тракт после ночи, да, и мягко запустит работу кишечника, улучшит перистальтику и отток желчи, да. Затем за 30 минут до обеда выпейте еще стакан, это подготовит желудок к приему пищи. И через час-полтора после еды еще один стакан, да, чтобы помочь завершить пищеварение и усвоить питательные вещества. Ну легко же. Легко. Отлично, друзья. Теперь вечерний ритуал. За пару часов до сна выпейте еще один стакан натощак. И все. Вот и весь алгоритм. Начните с этого малого. Друзья, вы в этот момент пьете не просто воду. Вы пьете воду-антиоксидант. Я, с вашего позволения, сделаю глоточек. Так вот, когда вы пьете такую воду, вы даете своему организму стабильную энергию. Улучшаете состояние всех ваших органов. Запускаете процесс омоложения на клеточном уровне. Плюс ясность в голове, улучшение концентрации. Если вас мучают частые головные боли, они начнут отступать. Если у вас повышенное давление, оно будет постепенно стабилизироваться. Проблемы с желудочно-кишечным трактом, запоры, которые длятся по несколько дней, все это приходит в норму, и изжога бесследно исчезает. Я иногда слышу такие возражения: «Михаил, я же пью много лекарств, их нужно забивать особой водой, да?» Друзья, нет. Нет, нет и еще раз нет. Все ваши лекарства можно и нужно запивать ионизированной водой. Ионизированная водородная вода, ионизированная щелочная вода идеально сочетается с любыми препаратами. Более того, она будет усиливать их лечебный эффект и снижать побочные действия. Вот такой вот потрясающий бонус. Давайте еще немного примеров из жизни. Следующий отзыв. Да, Артем Сергеевич, 54 года. Резистентная гипертония. Это когда давление не снижается даже на трех препаратах. Очень опасное состояние. Высокий риск инфаркта, инсульта. Он пишет: «Мое обычное состояние давления 180 на 110 было. Да, головные боли, мушки в глазах. На капилляроскопии картина сладжа. Эритроциты склеились, еле ползают. Кардиолог добавил водородную воду. Через месяц давление начало стабилизироваться. 140 на 85, 130 на 85, где-то так, да? А под микроскопом стало видно, эритроциты разошлись, расклеились, кровь приобрела нормальную реологию. Врач сказал, что риск сердечно-сосудистых катастроф теперь значительно ниже». И это тоже подтверждено наукой. Метаанализ в журнале «Hypertension», да, в 2023 году, молекулярный водород улучшает реологию крови, снижает агрегацию тромбоцитов и эритроцитов, что ведет к снижению периферического сопротивления артериального давления. Понимаете, друзья, снизить сахар, убрать отеки, стабилизировать давление — все это становится реальным. И вы покупаете не 25 разных коробочек с сомнительными добавками, да, один прибор, который может пользоваться вся семья, один прибор, который из обычной питьевой воды, которую вы пользуетесь сейчас, который является окислителем и, к сожалению, только поддерживает оксидативный стресс. В ионизаторе эта вода за несколько минут изменяется и становится восстановителем, то есть антиоксидантом, водой, которая борется с первопричиной большинства заболеваний. Это база, это фундамент нашего здоровья. Попробуйте. Таких цен больше не будет, друзья. Эта партия заканчивается, и все. Звоните прямо сейчас. Не откладывайте. 8 800 505 0855. Звонок бесплатный. Оплата при получении. И главное, тестовый период 90 дней. В любой момент можете вернуть. Это ваша безопасность. Получите деньги все обратно, да, которые заплатили. Но поверьте, вы проверите, и вы поймете, что это так. Это ваша безопасность. Звоните 8 800 505 0855. Мы даем вам на сомнение целых 90 дней, чтобы вы проверили. Не понравится — просто вернете. Сегодня 29 900. Последний день акции. Звоните прямо сейчас. 8 800 505 0855.
10: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Политолог Александр Камкин о главных оппонентах России на Западе.
11: Чемпионы по русофобии страны Прибалтики – это Польша. Посмотрите на сетку распределения военных компаний, которые производят вооружение, в том числе для киевского режима. Это Норвегия, это Дания, это Голландия. Вот этот список, он достаточно длинный. Плюс еще важный момент. Великобритания, как основной закоперщик украинского преступного режима, сейчас выступила с инициативой создания военно-морской коалиции северных держав, в которую входят страны Скандинавии, Великобритания, Дания, Голландия, Исландия, с явной целью попытки блокировки выхода из Баренцева моря, то есть попытка перекрыть выход из Северного морского пути.
10: Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Сколько еще будет длиться специальная военная операция? Когда наши войска освободят Киев? Почему Россия до сих пор не применила тактическое ядерное оружие? Каждый будний день в 16:00 по московскому времени полковник Виктор Баранец и гвардии-рядовой Аким Апачев отвечают на главные вопросы об армии, боевых действиях и международной политике. Звоните в прямой эфир, чтобы пообщаться с Баранцом и Апачевым. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Вступайте в боевые ряды полковника Баранца на радио «Комсомольская правда».
13: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». В жаркий день в Париже Эйфелева башня становится выше. Башня построена из железа и при нагревании расширяется, в результате чего символ Франции вырастает на целых 17 сантиметров. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда».
14: Новости на радио «Комсомольская правда».
15: Ксения Фадеева. Здравствуйте. В Великих Луках 22 мая состоялась торжественная церемония открытия мемориального парка воинской славы. Событие стало важным шагом в деле сохранения исторической памяти и выражением почета и уважения тем, кто защищает интересы Родины в зоне специальной военной операции. В мероприятии приняла участие делегация Сестрорецка, города-побратима Великих Лук. Возглавил делегацию глава муниципального образования город Сестрорецк Андрей Иванов. В состав делегации также входил Александр Ваймер, полномочный представитель председателя законодательного собрания Санкт-Петербурга по связям с органами государственной власти. В рамках визита почетные гости встретились Татьяна Щеблыкина и матерью Романа Щеблыкина, погибшего в ходе выполнения задач специальной военной операции. Ей была вручена медаль «Русь святая, храни веру православную». В знак уважения героическому подвигу ее сына и глубокой признательности за воспитание настоящего патриота России. В праздник Вознесения Господня 21 мая в Великих Луках прошел Вознесенский крестный ход. Шествие состоялось вокруг территории бывшего девичьего Вознесенского монастыря. Крестный ход возглавил епископ Великолукский Невельский Варнава. В этот же день в Свято-Вознесенском кафедральном соборе прошли божественная литургия и престольный праздник. Также в городе находился ковчег с мощами святителя и чудотворца Николая. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и генеральный директор «Газпром» «Межрегионгаз» Сергей Густов провели рабочую встречу в Пскове. Стороны подвели итоги программы развития газоснабжения и газификации региона до 2025 года и обсудили реализацию программы, начиная с 2026 года по 2030. Программой на эти годы предусмотрено строительство межпоселковых сетей к 39 населенным пунктам и 14 муниципалитетам. Запланировано сооружение 5 газопроводов-отводов с газораспределительными станциями Струги Красные, Опочка, Пустошка, Идрица и Гдов. По итогам программы до 2025 года было построено около 100 километров межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов. Созданы условия для газификации более 8000 домовладений и квартир, а также 11 котельных в 10 населенных пунктах. В рамках дегазификации принято более 20 тысяч заявок от жителей. Еще больше 20 тысяч из них переведены в договоры. Техническая возможность подключения создана для более 25 тысяч домовладений Псковской области.
16: О валютах.
15: Доллар 71 рубль, евро 82 рубля 63 копейки, юань 10,45.
16: О погоде.
15: Сегодня в Великих Луках облачно, возможен дождь, температура воздуха до плюс 19 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки ФМ.
17: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах.
18: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Повтор программы.
3: Продолжаем говорить о том, как вода меняет наше с вами самочувствие на всех этажах, на всех уровнях, скажем так. С вами в прямом эфире работает официальный представитель компании «Аквалайф» Михаил Рудаков. И тут важно отметить, что вода должна быть правильной. Об этом мы говорим каждую программу. И в прошлых частях я объяснил, что такое правильная вода. Вода с антиоксидантными свойствами. К таким водам относятся ионизированная водородная вода, ионизированная щелочная вода. Они похожи по своему свойству. Просто в ионизированной щелочной воде там тоже есть молекулярный водород, но только там еще и можно изменить щелочность. Благодаря тому, что когда у вас есть ионизатор воды, друзья. И вот давайте разберем исследование на тему «Водород против артрита». Мы уже с вами говорили, что водородная вода работает на клеточном уровне, гасит воспаление и реально помогает суставам. И сейчас конкретно об исследовании, которое провел японский ученый Тору Исибаши. Оно было опубликовано еще в 2012 году, и его ценность в том, что оценивали не просто субъективные ощущения, как я себя чувствую, да, а конкретные лабораторные маркеры. Взяли 20 пациентов с ревматоидным артритом. Это хроническое воспаление, при котором иммунная система атакует собственные суставы, разрушая хрящи и кости. Да. Люди пили, внимание, всего по 530 мл водородной воды в день. Это ведь немного, правда? Четыре недели пили, потом перерыв, потом еще 4 недели. И вот какие результаты получили. Первое. Снизился показатель окислительного стресса на клеточном уровне. Если простыми словами, уменьшилась та самая ржавчина внутри организма. Слово «ржавчина» я беру в кавычки и использую ее для более образного понимания оксидативного стресса. И уже после первого месяца уровень гидроксидезоксигуаназина, да, вот такой сложный показатель в моче, снизился на 14,3%. Вывод. Водород действительно проникает в клетки и нейтрализует свободные радикалы, которые разрушают ткани. Второе. Упала активность болезни по индексу DAS-28. Это индекс, который ревматологи используют во всем мире. Он учитывает количество болезненных и опухших суставов. Анализ крови и общее самочувствие также учитывает. Да? Показатель снизился с 3,83, это очень высокая активность, до 3,2, что уже соответствует средней и низкой активности. А во второй месяц показатель снизился еще больше, приблизившись к ремиссии. Что это значит на практике? Люди реально стали чувствовать себя лучше, меньше боли, меньше отеков, больше движения, и движение стало приносить удовольствие, а не боль. Друзья, третье, и это особенно интересно. Ученые отдельно посмотрели на 5 пациентов с ранним артритом, то есть те, которые болеют меньше года, без специфических антител. У таких пациентов прогноз обычно лучше, терапия срабатывает эффективнее. Так вот, у всех 5 наступила ремиссия, а у 4 из 5 к концу исследования симптомы исчезли полностью. Полностью. Это, конечно, не значит, что водород вылечил их навсегда, но он дал мощнейший толчок, чтобы организм сам начал справляться с воспалением. Друзья, как это объясняется? Молекулярный водород – единственный антиоксидант, который проникает прямо в митохондрии и выборочно гасит самые опасные свободные радикалы, гидроксильные, те самые, которые запускают разрушение при артрите. А что это значит для нас с вами? Прямое доказательство того, что водородная вода – не вода из рекламы и не пустышка. Это инструмент с доказанной эффективностью. Поэтому я никогда не устану говорить, пить водородную воду – это самый легкий, самый простой и самый экологичный, эффективный способ помочь своему организму справляться с оксидативным стрессом. А он, напомню, вызывает и жировой гепатоз, и артрит, и диабет, и гипертонию, и многое-многое другое. Все это оксидативный стресс. 90% всех заболеваний вызвано именно оксидативным стрессом. 9 из 10 заболеваний. И вот чтобы с ними справиться, побороться с ними, да, нужен мощный антиоксидант, природный, чтобы воздействовать на первопричину заболевания. А наука сегодня не знает антиоксиданта мощнее, чем молекулярный водород. Вот и все. Вот ответы на все вопросы, друзья. Это не лекарство, это не панацея, это база, это фундамент. Мы из воды, состоим из воды. И вода – это основа нашего здоровья. Правильная вода. Вода похожа на воду в нашем организме. Мы ее теряем, мы должны восполнять ее такой водой. К сожалению, такой воды нет в кране, нет в магазинах. Ее нужно готовить. Но можно легко приготовить из простой вот этой питьевой воды, которая вам доступна. Не верите, проверьте сами, попробуйте. Наша компания является представителем завода-производителя. Мы предоставляем вам тестовый период, целых 3 месяца, 90 дней. Как это работает? Звоните 8 800 505 0855, заказывайте ионизатор, получайте его, потом оплачивайте при получении, да, и ставите в календаре галочку «День получения». С этого дня начинается отчет. В течение 90 дней вы пользуетесь прибором, готовите воду, пьете, наблюдаете за собой. А дальше решение за вами. Либо оставляете, как делает большинство, да, либо решаете, что не подошло, не зашло, не понравилось. Возвращаете нам на 88-й, там, 75-й день, неважно, да. В течение 90 дней можете вернуть. И мы возвращаем все деньги до копейки, без вопросов. И сегодня, друзья, у меня аж мурашки по коже. Просто невероятное предложение для радиослушателей «Комсомольская правда». Супер распродажа партии товара по ценам прошлого года. Все, что осталось по старым ценам на комплектующие. Ионизатор премиум по суперцене 29 900 рублей. Поэтому я вынужден сказать, что это сегодня последний день. Звоните прямо сейчас, пока они есть в наличии. Да? Я знаю, что их осталось крайне мало. 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. Наш ионизатор готовит из обычной питьевой воды ионизированную водородную воду, ионизированную щелочную воду и кислотную воду. И вы готовите каждую из них по мере необходимости. Кислотная вода имеет прекрасные антисептические, антимикозные, антибактериальные свойства. прополоскать горло, промыть нос, приготовить высокую концентрацию, обеззаразить руки, да. Никакой химии, только правильная вода с правильными свойствами, экологичный способ. Разные режимы есть приготовления воды. Жидкокристаллический или цветной дисплей, на котором вы видите, какая вода щелочная готовится, какая кислотная вода, да. Ионизированная щелочная, ионизированная кислотная вода получается одновременно. Ионизированную щелочную пьем, а кислотную используем наружно. Умываемся, приводим кожу лица в порядок. Женская гигиена, допустим, никакого мыла, да, просто кислотная вода. Перхоть, мойте голову, втирайте кислотную воду. Волосы начинают блестеть. Мужчины после бритья, не потому что жирные, кстати, а потому что они вот чувствуются, они легкие, красивые, сильные, да. Мужчины после бритья, лучше любого бальзама работает кислотная вода. Один ионизатор, один прибор, одна покупка. И вы заменяете огромное количество разных средств. Ионизированная кислотная вода, по-научному она называется анолит. Это антисептик, который не щиплет, не жжет, не сушит кожу, не вызывает привыкания у бактерий, при этом убивает все, что должно быть убито. Для бытовых нужд тоже незаменимое средство. Влажная уборка с ней – это то, что нужно. Мытье окон, да, стекол, зеркал, и все блестит. И знаете, что интересно? Зайдите на маркетплейсы. Я уверен, многие из вас туда заходят, каждый день кто-то, да? Бутылочка кислотной воды, анолит. Введите там в поиске, анолит. Вводите и увидите, да? Цена за пол-литра, барабанная дробь, 300 рублей. А то и больше, да? Это за воду, которую неизвестно, как хранили, неизвестно, сколько она уже там простояла, да? Ведь анолит тоже теряет свою эффективность со временем, а у вас она всегда максимально свежая, значит, максимально эффективная. И вы можете готовить ее сколько угодно, каждый день, в ионизаторе воды. На одной воде, только кислотной, вы можете купить за месяц ионизатор, друзья. Это реально. Это доступно каждому. Мы завод, российский производитель. Но так или иначе, положительных отзывов, даже вот на маркетплейсах, я посмотрел 5000 отзывов, друзья, и 5-0 оценка. Тысячи. Да и у пользователей ионизаторов воды Aqualife тоже большое количество отзывов. Мы всегда рассказываем о них. Попробуйте и вы сами, увидите. Ионизатор воды Aqualife – это эффективно с точки зрения экономии семейного бюджета и с точки зрения здоровья. Потому что, еще раз подчеркну, 90% заболеваний вызваны оксидативным стрессом. Это первопричина и гипертонии, и жировой болезни печени, и диабета второго типа, и многих других заболеваний. Работая с оксидативным стрессом, вы приводите в порядок весь организм. Попробуйте. Прямо сейчас 90 дней тестового периода. Целых 3 месяца вы можете проверять, как ионизированная вода действует именно на вас. Но я точно знаю, первым делом придет прилив энергии. Вы получите массу сил. Стабилизируется давление, потому что улучшается реология крови. Уйдут отеки, начнут меняться пищевые привычки. Перестанет постоянно хотеться сладкого, мучного. Да, придет более чистое питание. А значит, уйдут не только отеки, но и лишний вес. Сплошные плюсы, но надо попробовать. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Только сегодня, последний день акции, 29 900 рублей. Не завтра вода Aqualife готовит щелочную, кислотную, водородную воду. 29 900. Таких цен больше не будет. Звоните 8 800 505 0855. Звонок бесплатный, оплата при получении, тестовый период 90 дней с момента, как ионизатор появился у вас дома. 8 800 505 0855. Не упустите. Если, кстати, не дозвонитесь, мы перезвоним вам с городского номера телефона, который заканчивается, ну, полный его номер, это 495, код Москвы, 248-0808, это вот полный номер телефона, с которого мы будем перезванивать вам. Звонков много, поэтому мы вам перезвоним, может быть, кому-то через 10 минут, кому-то через 15 минут, кому-то через полчаса. Но обязательно перезвони, потому что мы видим ваш неотвеченный и перезвоним. Мы не совершаем просто звонков, вот, так скажем, спамных, мы не спамим, мы просто звоним по неотвеченным. Так что поднимайте трубку, но сейчас главное успейте на эту беспрецедентную акцию, друзья. 8 800 505 0855, звоните, бесплатные звонки на этот номер телефона со всей России. Я хотел успеть, но уже не успею, да, рассказать о том, как улучшается реология крови, когда вы пьете ионизированную воду. Ну, скажу в двух словах. Да, действительно, она улучшается. А это значит, что ваша кровь становится жидкой и легко доносит во все клеточки организма кислород. Друзья, сделайте это первый шаг навстречу своему здоровью. Не нужно сомневаться. Звоните. 8 800-500-0855. Я сам пью такую воду и счастлив. И уверен, что вы тоже будете счастливы. Начинайте. 8-800-505-0855.
19: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
18: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
20: Реклама. Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
21: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
22: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
23: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделения с танками в Румынии.
24: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
22: Сказано на радио «Комсомольская правда».
25: Главные темы в эфире радио «Комсомольская правда», в студии Сергей Григорьев. Продолжаем обсуждение новостей. В Кремле рассчитывают, что Армения так или иначе будет представлена на саммите Евразэс, который состоится на этой неделе в Казахстане. Москва находится в контакте с армянскими партнерами. Это заявление сделал пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.
26: Нужно говорить о каких-то конкретных заявлениях, во-первых. На днях мы слышали заявление и от Пашиняна, и от министра иностранных дел о том, что Армения не будет заниматься антироссийской риторикой. Мы слышали эти заявления. Но в то же время, конечно, остается открытым вопрос о выборе, так сказать, дальнейшего пути экономической интеграции. Об этом, вы знаете, шла речь в Москве на беседе президента Путина премьер-министром Пашиняном. Тогда, я напомню вам, премьер-министр сказал, что Армения остается членом ЕАЭС в полном объеме, но одновременно с этим развивает свои отношения и на других векторах своей внешней политики, в частности с Европой. И, как пояснил тогда Пашинян, в какой-то момент нужно будет принимать окончательное решение, и это будет делаться на референдуме. То есть именно армянский народ будет говорить об этом. Также мы слышали заявление армянского руководства о том, что существует весьма и весьма привлекательная и более чем льготная цена на российский газ, на российские энергоносители. Это действительно так. Россия остается надежным и ответственным поставщиком энергоносители во все страны и особо ближайшим союзникам и партнерам. Но, конечно, такой режим невозможен для участников иных интеграций. Там уже категория цен совсем другая. Она рыночная. Вот. Это хорошо известно нашим друзьям в Ереване. Мы продолжаем диалог. Мы знаем, что в Армении есть политические силы, которые являются полными сторонниками российского вектора развития, ориентированности на дальнейшее участие, углубленное участие в интеграционных процессах с участием Российской Федерации. Безусловно, нам импонирует такой подход, мы это не скрываем. Но, конечно же, мы остаемся в диалоге с нашими армянскими друзьями и будем делать это и дальше. Мы с Арменией находимся в одном из самых продвинутых интеграционных процессов, в ЕАЭС. Мы отправили, президент Путин отправится в Астану на этой неделе. Это будет государственный визит. И после этого целый день, в пятницу, главы государства и правительств посвятят тематике ЕАЭС. Состоится заседание высшей комиссии ЕАЭС. Если я не ошибаюсь, премьер-министр Пашинян по соображениям избирательной кампании не примет участие, но в то же время мы рассчитываем, что так или иначе армянская сторона все-таки будет принимать участие в этой очень важной встрече, продолжая свое членство в ЕАЭС.
25: А ранее заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что народ Армении лишится рынка России и всего ЕАЭС из-за опасного курса армянского премьер-министра Никола Пашиняна. Обсудили будущее российско-армянских отношений в эфире радио «Комсомольская правда» с политологом Дмитрием Гуреевым.
0: Здесь мы сегодня видим то, что Пашинян всячески пытается удержаться у власти. При условии того, что рейтинги Пашиняна, мягко скажем, не очень хорошие, да и само его, скажем так, политический курс и политическое прошлое не говорят о том, что человек должен идти на выборы. Вообще, откровенно говоря, на месте Пашиняна любого другого политика давным-давно пошел в отставку. Но Пашинян не просто продолжает действовать в качестве уже действующего главы государства, он еще действительно планирует идти на следующие выборы. Поэтому нужны определенная поддержка на международном уровне, должны быть определенные обещания перед электоратом, которые можно будет сдержать путем договоренности с европейскими и американскими политиками. И по этой причине мы, в общем-то, и видим приезд госсекретаря США. Это выгодно как Пашиняну, я не говорю про Армению, я говорю про Пашиняна, так и, в общем-то, американцам, для которых это отличная возможность усилить свое влияние на Южном Кавказе. Здесь работает довольно грамотная политсхема, связанная с наобещать не жениться, потому что для людей вот таком на базовом уровне, причем это проблема действительно начала там нулевых годов по всему миру заключалась, в том, что вот давайте дружить с Евросоюзом, у нас все будет хорошо. Появятся дополнительные рынки, появятся дополнительные возможности поставок из Евросоюза качественных товаров, там, айфонов, мерседесов. Ну и, в общем-то, вот это действительно тот стереотип, который был. И Пашинян сейчас просто-напросто к этому стереотипу апеллирует, рассказывая о том, что давайте-ка вот будут определенные выгоды. Но, откровенно говоря, эти выгоды могут быть, а могут и не быть. И в контексте Армении нужно рассмотреть ее географическое положение. И в этом вопросе у Армении, мягко скажем, все не очень хорошо. У нее нет ни выхода к морю, ни выхода к европейским странам, нету никакой возможности даже наладить эффективные логистические поставки там товаров из Армении в Европу, хотя, честно, мне слабо себе представляется, что армяне могут европейцам поставлять, так и наоборот, из Европы в Армению. В этом вопросе, я повторюсь еще раз, это всего лишь, ну, скажем так, призывы к населению, которые довольно хорошо, кстати, работают. То, что действие, которое делает сейчас Пашинян и его администрация, это буквально, ну, не русофобская политика, а это попытка пойти по сценарию Украины. Вроде бы это должно было научить людей то, что случилось. Там, если посмотреть на развитие украинского ВВП там, 2014-2013 годов, вроде посмотреть на общее положение государства в рамках даже демографической политики, в рамках геополитического положения в мире. Ну, надо было сделать выводы. Пашинян эти выводы не сделал, к сожалению. И когда мы с вами говорим про нормализацию российско-армянских отношений, впереди, в общем-то, не надо думать, что все, Армения – это так отрезанный ломоть. Нет, ни в коем случае. Но при Пашиняне, я думаю, что нормализация отношений вот в таком формате, в каком они были до этого, невозможно. Кстати, Дмитрий Анатольевич именно об этом и говорит, что без сейчас действующим руководством реализация отношений невозможна. Ну, давайте уж откровенно скажем, что события Нагорного Карабаха должны были повлиять на итог выборов. И в этом вопросе действительно тут сложно нам сказать в контексте, кто конкретно изберется. Если у Пашиняна шансы выиграть на этих выборах, да, есть. Неиронично есть. Если шансы проиграть, да, тоже есть. Тут, как говорится, посмотрим на результаты выборов. И в этом вопросе, ну, будем посмотреть.
25: Ну и еще одна тема в нашем эфире. Здесь представители бизнеса обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой исключить из готовящегося законопроекта о лицензировании торговли табачной продукцией поправку, которая дает право региональным властям запрещать продавать у себя вейпы. Некоторые регионы уже готовятся штрафовать за продажу и даже хранение такой продукции, и эту тему с подробностями продолжит в нашем эфире Егор Волгин.
2: В России бурно обсуждают готовящийся закон о запрете вейпов. Ограничение продажи электронных систем доставки никотина должно стать частью большого законопроекта о лицензировании торговли табаком, который уже приняли в первом чтении. Право разрешать или не разрешать продавать вейпы планируется дать региональным властям. Такая поправка появилась ко второму чтению. В некоторых областях даже решили действовать на опережение. Так, с 1 марта в Пермском крае запретили продавать не только вейпы, но и жидкости для них. А с осени там может появиться штраф до 100 тысяч рублей за хранение никотиносодержащей продукции. Местное ЗАГС-собрание приняло эти поправки сразу в двух чтениях. В Нижегородской области розничным вейп-точкам предоставили

0: которое довольно часто приводит к обострению бронхитов хронических или к возникновению болезни Эволи, сейчас так называется, да, то есть это бронхиолит, который приводит к сужению бронхов, затрудняет доставку кислорода, дыхание, ухудшается память, соответственно, да, когда гипоксия мозга идет, там явно уже ни концентрации внимания, ни памяти, ни так далее, то есть его питания не будет. То есть их придумали гении маркетинга, которые хотят продвигать и дальше употребление никотина.
1: Представители региональных властей при введении запрета руководствуются заботой о здоровье молодежи, среди которой особенно популярны вейпы. Однако участники рынка отмечают, что из-за принудительной диверсификации ассортимента многие владельцы торговых точек спешно заполняют полки традиционной табачной продукции, что противоречит логике снижения вреда. А часть предпринимателей не откажется от продажи вейпов и уйдет в тень, в результате чего контролировать качество реализуемой продукции станет сложнее, а стало быть, и вред может оказаться только больше. Уверенность в этом радио «Комсомольская правда» высказал главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев.
2: Этот рынок, он уже сейчас на 90 с лишним процентов по всем оценкам серый. В данном случае устраняется легальная часть его. Устраняются ориентиры, в том числе ценовые ориентиры какие-то, стандарты качества, которые могли пока что на рынке представлять легальные производители. Нелегалы они как были, так и останутся. Им плевать. И контролировать это сложно вот в такой формулировке.
1: Бизнес уже обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой исключить из законопроекта о торговле табаком поправку о праве регионов вводить запрет на продажу вейпов. Как заявили представители «Опоры России», это приведет к дроблению единого экономического пространства и сделает условия работы для бизнеса непрозрачными. Сама по себе вводимая практика лицензирования торговли табаком и так позволит эффективно контролировать оборот никотиносодержащей продукции. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
3: Друзья, будущее наступило.
4: Радио уже давно не шипящий приемник.
3: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
5: Реклама. Почему кибергигиена важна с раннего возраста? Как цифровая репутация подростков влияет на их карьеру? Чему родители должны научить своих детей? И как им могут помочь бизнес и государство? Об этом на конференции КП «Цифровая грамотность как новая защита». Чему мы должны научить детей и подростков сегодня, расскажет руководитель направления клиентской репутации и антифрода Авито Вероника Авдеева. Смотрите трансляцию в соцсетях Радио КП 26 мая в 11:00.
6: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
3: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Александр Коц. Один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Вся правда о лете» на «Радио Комсомольская правда». У многих животных летом происходит линька, чтобы сменить густой зимний мех на более легкий. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». В Москве 15 часов. В Екатеринбурге 17. В Хабаровске 10 вечера. В Петропавловске-Камчатском полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
3: О важном.
7: Минобороны России сообщила всю информацию об ударе орешником по территории Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, был ли удар орешником.

0: Внешним ответом на атаку ВСУ на Старобельск. Российские военнослужащие нанесли массированный удар по объектам военного управления Украины. Все цели были поражены, сообщили ранее в Минобороны. Там также сказали, что вооруженные силы России нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов Украины и местам сборки безэкипажных катеров ВСУ. Поразили склады боеприпасов и горючего, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах. Все цели поражены. Некоторые западные корреспонденты, посетившие место теракта в Старобельске, получили запрет от своих редакций на публикацию материалов. Об этом заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. По ее словам, коллеги в Италии говорят, что информация блокируется. Западники будут ее блокировать. Почему? Это сознательная акция, добавила Захарова. В воскресенье на место трагедии прибыли более 50 иностранных журналистов. Они своими глазами увидели руины общежития Старобельского педагогического колледжа, по которому ударили ВСУ ночью 22 мая. Погиб 21 человек, 44 пострадали.
1: О болезнях.
0: По меньшей мере 13 заболевших лихорадкой Эбола сбежали из изоляционных палаток для больных после пожара на территории медучреждения в Демократической Республике Конго. Полиция уже начала расследование, ищет поджигателей и скрывшихся пациентов. По последним данным Минздрава ДРК, в стране выявлено 904 предполагаемых случая заражения вирусом Эбола, 101 случай подтвержден, также подтверждено 10 летальных исходов.
1: Обо всем.
0: В Эдинбурге забытая книга о Гарри Поттере ушла с молотка более чем за 1,5 миллиона рублей. Ранее она 30 лет пролежала на чердаке, сообщает издание «Миррор». Журналистка Катрина МакНикол получила первое издание романа в мягкой обложке еще в 1997-м, когда работала в Шотландии. Тогда книга стоила около 500 рублей. Но женщина так и не прочитала ее и убрала в коробку на чердаке, а недавно нашла. Специалисты аукционного дома признали книгу лучшим экземпляром из когда-либо представленных на рынке благодаря идеальному состоянию. Покупателем стал частный коллекционер из Британии. Продажа побила мировой рекорд. Год назад аналогичную книгу продали с молотка чуть более чем за 1 миллион рублей. И о погоде. В эти минуты в российской столице 18 градусов выше нуля. Завтра днем будет 13-14 и пройдут дожди. Больше новостей в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
2: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. В Кремле назвали важную поездку, организованную для СМИ в Старобельск, где ВСУ атаковали колледж. ФСБ предотвратили теракт на газовозе. Он прибыл из Бельгии в порт Усть-Луга. И в ЦБ заявили, что виза и мастер-кард должны покинуть российский рынок. Эти и другие темы подробнее в нашем эфире. В Кремле назвали важной и нужной поездку, организованную со стороны МИД и Минобороны для СМИ в Старобельск, где ВСУ атаковали колледж. Украинские дроны ночью в пятницу ударили по общежитию колледжа, в котором находились 86 учащихся. Это привело к обрушению здания, погиб 21 студент и еще 44 получили ранения. В воскресенье на место трагедии прибыли более 50 иностранных журналистов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил важность того, что большое количество журналистов отправились в Старобельск и своими глазами увидели размеры той произошедшей трагедии.
3: Ну, во-первых, я хотел бы поздравить своих коллег, в том числе Министерство иностранных дел, в других ведомствах, Министерство обороны, которые очень быстро смогли организовать такую важную и нужную поездку. И очень здорово, что большое количество журналистов отправились туда и своими глазами увидели размеры той трагедии, которая произошла. Мы обратили также внимание, что целый ряд СМИ, западные СМИ, приняли решение туда не ехать под различными предлогами. Это не красит эти СМИ, это не добавляет убедительности для той информации, которую они готовят, и, конечно, не позволяет им называться объективными СМИ в освещении того, что происходит вокруг Украины. Если говорить об освещении этой трагедии, то мы не слышали никаких официальных заявлений, которые осуждали бы Киев. Мы не слышали каких-то, не видели никаких действий, которые можно было бы воспринять как осуждение этого варварского террористического акта, нападения на молодых людей.
2: Эту тему продолжит военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец.
4: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
5: После фашистского удара по Старобельску, крайне любопытно было наблюдать, как же на это отреагирует Организация Объединенных Наций, Евросоюз, лидеры европейских государств, НАТО. Знаете, что меня больше всего поражает? Бездонный цинизм. Вы знаете, каждый из этих вот так называемых лидеров, что Макрон, Франция, что Мерц, Германия, они вот высказываются таким образом, что из их слов можно понять, ну что, что Украина имеет право на защиту, Украина нанесла правильный удар. А что же про Россию? А про Россию с возмущением говорят, что ответный удар и по Киеву, и по Белой Церкви – это дальнейшее углубление эскалации. И Мерц, и Макрон обязательно такую добавочку, соус такой вонюченький своим словам добавляют. Мы как продолжали поддерживать Киев, так и будем дальше продолжать. Ну, а теперь я уже не буду говорить о прессе, когда российская сторона пригласила несколько десятков западных журналистов. Поехали, посмотрим на месте. Ну, что там? У японцев оказался отпуск, а некоторые главные рупоры западной пропаганды вообще отказались напрочь ехать туда, чтобы посмотреть фактам в лицо, что там с детьми сделали украинские ракеты. С другой стороны, вы посмотрите, что происходит, например, повторюсь, в том же Организации Объединенных Наций. Молчание было, полное молчание. Дело дошло до того, что мы уже чуть ли не выпрашивать стали реакцию на этот варварский акт. Ну что, вот эта большая российская трагедия, она еще раз показала истинное моральное лицо Запада. Да какое оно моральное? Оно просто лицемерное, варварское, фашистское. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
4: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
2: Еще одна тема. ФСБ предотвратили теракт на газовозе. Он прибыл из Бельгии в порт Усть-Луга Ленинградской области. На борту судна «Архениус» были магнитные мины в районе машинного отделения, прикрепленные снаружи. Борт должен был отправиться в Турцию. Подробности рассказали в Следственном комитете России.
6: Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело о попытке совершения теракта на судне, прибывшем из бельгийского порта в Усть-Лугу Ленинградской области. Теракт предотвращен сотрудниками ФСБ во взаимодействии с Министерством обороны и Росгвардией. При досмотре судна на его корпусе были обнаружены взрывные устройства. Установлено, что это морские магнитные мины заводского производства, сделанные в одной из стран НАТО. Устройства были обезврежены. По данным следствия, танкер вышел из порта Бельгии и направился в порт Усть-Луга, куда прибыл 20 мая. Из России судно должно было отправиться в Турцию. В ходе допроса судового агента стало известно, что судно прибыло в Россию с задержкой на несколько дней. При этом необходимо подчеркнуть, что по результатам первоначальных следственных действий уже можно сделать вывод о том, что установка магнитных мин не могла произойти в российских территориальных водах. Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех причастных к совершению преступления.
2: Газовоз не могли заминировать в России, это подтвердила оценка экспертов. В Бельгии же судно сутки продержали на стоянке, якобы из-за забастовки в порту Антверпена. Обсудим в нашем эфире. Военный эксперт, подполковник, специалист по антитеррору и противодиверсионной работе Алексей Калинкин с нами на прямой связи. Алексей Борисович, я приветствую вас, здравствуйте.
7: Здравствуйте, уважаемые друзья.
2: Алексей Борисович, ну, огромная работа и плодотворная спецслужбами российскими проведена. Как же удалось это судно, этот теракт предотвратить? Каким образом это работает? Расскажите чуть подробнее, да? И какую цель преследовали те, кто крепил эти магнитные мины к борту вот этого газовоза «Архениус»?
7: Докладываю по существу. Как моряк, подводник и водолаз хочу отметить работу выпускников Центра подводной подготовки детища морской водолазной школы ДСАФ России, специалисты, которые мало того, что дали свою оценку, так еще и участвовали, еще и понимают, еще и обсуждают этот вопрос именно на профессиональном уровне, не раскрывая необходимых государственных вопросов. Поэтому, как в свое время один из ярлов организовал крепость, и там было сказано, что с бесчеловечной, кровожадной жестокостью совершаются преступления на этой территории, страны Балтии, как мне кажется, как мое мнение, да, учитывалось все, даже мутность воды в том, что более полуметра мы не видим под водой, ее прозрачность не позволяет, на данных минах были установлены крючья. Крючья на прочной леске, которые противник даже это учитывал, для того, чтобы водолаз зацепился и произошел взрыв. Мало того, что на данных минах были установлены датчики глубины, мы знаем еще, что можно было бы установить, но мы не будем учить нашего противника, потому что он мониторит ваши ресурсы, слушает регулярно. Поэтому ситуация следующая. Действительно, мы не имеем оперативной информации сходу и не видим взрывных устройств, но мы понимаем, что учитывать могла произойти качка, могли произойти шторма, и задача противника была подорвать судно, когда оно было бы нагружено газом, когда оно получило бы необходимую осадку. Но так как, бесчеловечная жестокость. Мы не говорим о том, что войну надо вести в белых перчатках, тем более подводную войну, но вы видите, к чему противник подходит. Даже это они учитывают. На сегодняшний день, можно сказать, что таких случаев будет все больше и больше. Я активный человек, который продвигает идею назначения на суда, пусть сервофлота, как его называют, или фактически российского, нештатных водолазных групп, не менее 4 человек в экипаже, помимо малых маневренных огневых групп, которые должны прикрывать эти суда по направлению с безэкипажных катеров полупогружных, либо с беспилотных летательных аппаратов, которые должны быть оснащены гидролокаторами бокового, эхолокаторами бокового кругового обзора и учитывать особенности международного права, что в судах, вот, допустим, на той же самой бельгийской якорной стоянке, они бы бюрократическими проволочками сделали бы все, чтобы мы не могли осмотреть, допустим, свой пароход. Но так или иначе, это необходимо делать, и учитывая, что Запад никогда другом нам не станет, и даже если мы за час попросим осмотреть наше судно перед выходом в нейтральные воды и дальше с движением на Санкт-Петербург, в порт, условный порт куда-то наш, то здесь мы должны перепроверять собственными силами и средствами.
2: Я вас понял. Большое спасибо за доклад, Алексей Борисович. Это Алексей Калинкин, военный эксперт, подполковник, специалист по антитеррору и противодиверсионной работе. Был с нами на прямой связи. Мы обсудили новость о том, что ФСБ предотвратило теракт на газовозе, который прибыл из Бельгии в порт Усть-Луга Ленинградской области. На борту судна «Архениус» были магнитные мины в районе машинного отделения, прикрепленные снаружи. Борт должен был отправиться в Турцию. Мы продолжим наш эфир через несколько мгновений. В Центробанке заявили, что Visa и MasterCard должны покинуть российский рынок. Подробнее через 2 минуты.
4: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5 200 70.
8: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
9: Когда хочется создать не просто памятник, а настоящее произведение искусства, приезжайте на нашу выставку эксклюзивных гранитных памятников. Октябрьский 138, Дальняя 1, Дьяконова 4, Великолукский похоронный дом. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. www.pokhoronka60.
10: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
11: А знаете ли вы что?
10: Помимо людей, на голове могут стоять только слоны.
11: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономике.
2: Главные темы дня в эфире «Радио Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Приветствую всех. Еще одна тема для обсуждения в нашем эфире. Соединенные Штаты и Иран согласовали рамочное соглашение на 95%. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники. А портал Axios опубликовал проект двустороннего меморандума о мире между Штатами и Ираном. Что предлагается там? Он предлагает меморандум, этот продление прекращения огня на 60 дней, ну почти 3 месяца. По факту соглашения США снимут блокаду с портов Ирана и ослабят санкции против него. И во время перемирия Ормузский пролив будет открыт для судоходства, а Иран сможет свободно торговать нефтью. Проект соглашения предусматривает, что Иран начнет расчищать Ормузский пролив от мин. А Штаты сохранят военное присутствие вокруг Ирана до заключения полноценной сделки. Иран и США во время перемирия продолжат переговоры по ядерной программе Тегерана. А вопрос управления Ормузским проливом будет решаться странами региона, и он не обсуждается в контексте возможного соглашения с Соединенными Штатами, сообщили в МИД Ирана. У нас на связи востоковед, автор телеграм-канала «Восточный вопрос», доцент кафедры культурологии и теологии МПГУ, подполковник запаса Олег Макаренко. Олег Анатольевич, приветствую вас, здравствуйте.
12: Добрый день.
2: Вопросов очень много, начиная с не самых, возможно, важных, но, тем не менее, для прояснения ситуации они важны. Вот смотрите, они заявляют, что рамочное соглашение на 95% согласовано. Во-первых, непонятно, каким образом они считали, да, почему 95%, а не 87,5%, например, да, где вот эта метрология, с одной стороны, да, с другой стороны, это двусторонний меморандум и рамочное соглашение, что тоже оставляет, в общем, простор для размышлений. Можете вот по этим двум пунктам, по количеству процентов согласованного 95%, и что есть рамочное соглашение, на ваш взгляд?
12: Вы знаете, мне сразу вспоминается хороший анекдот. Удав с головы до хвоста 10 метров, с хвоста до головы 15 метров. Наш удав как хотим, так и меряем. Получается, что, во-первых, кто меряет? Если это меряют американцы, то 5% это что? С какой стороны? С ядерной сделки или возврата денежных средств Ирана, которые находятся в банках замороженные и выдавать им никто не собирается? Конкретно вот эти 5% являются критическими или не критическими? Вот в этом-то самая большая проблема. Второй вопрос. Меморандум. Когда мы говорим о меморандуме, меморандум это ничто. Это не договор, это просто действие, это просто договор о намерениях. Это просто бумага о намерениях, которые должны обеспечиваться двумя подписантами. Все, больше ничего. Никаких обязательств это не несет ни со стороны Соединенных Штатов, ни со стороны Ирана. Поэтому разговаривать о том, что 95%, как вы сказали, 87 или 50%, ни о чем. С другой стороны, сама суть меморандума как договорного документа не имеет такой силы, как договор между странами. Понятно, что с Соединенными Штатами договариваться бесполезно. После Обамы может быть любой другой президент, который полностью аннулирует любые договорные обязательства Соединенных Штатов и будет действовать так, как считает необходимым и нужным, и полезным для своего государства. Поэтому подписывать с американцами, чтобы это, любой документ, ну, это абсолютно бесперспективно. Тем более Иран сам уже, представители Ирана заявили о том, что слишком рано говорить о том, что страны договорились полностью в отношении этого документа. Вспомните, пожалуйста, Соединенные Штаты, я имею в виду Трамп, решил уехать на выходные. Потом остался, поехал в Белый дом, и они долго собирались. И потом вдруг заявили, что в воскресенье мы, вероятнее всего, подпишем. Сегодня у нас понедельник, может быть, следующее воскресенье. Американцы про это думали. Но я уверен, что подписать документ очень быстро не удастся. А перемирие 60-дневное, 30-дневное, да, оно будет, тем более оно выгодно Соединенным Штатам. Воевать они не собираются, да и не могут они воевать. Они попытались провести операцию «Свобода», но были неожиданно остановлены в воздухе то ли саудовским принцем, который не предоставил им возможность использовать базы на территории Саудовской Аравии, то ли понимание того, что американские эсминцы окажутся под ударом иранских дронов и могут понести, ну, если не полное поражение, оказаться на дне, то, во всяком случае, понести имиджевое поражение. А Дональду Трампу еще надо ехать, тогда еще надо было ехать к Си Цзиньпиню, и это будет выглядеть, ну, совершенно не камильфо. То есть то, что сейчас происходит, это не более чем, ну, попытка договориться между двумя странами. Выйдет ли это? Ну, это тоже вопрос такой достаточно открытый. Потому что почему? Потому что за рамки сделки выходит ядерная программа, которую Дональд Трамп ставит на первое место. Он говорит, у них не должно быть ядерного оружия. Он постоянно об этом говорит, уже уши закладывает от этой ядерной сделки и ядерной бомбы. Но ее как и не было в Иране, так и не будет. Они сами об этом заявляют. И вот этот принципиальный вопрос ядерной составляющей Ирана, он выходит за рамки вот этого 60-дневного перемирия и за рамки сделки. Поэтому это лишь промежуточный документ о намерениях двух стран. Все, больше ничего.
2: Да, самое главное, удастся ли Трампу и его администрации, даже если этот документ будет подписан, выдать это все за победу, о которой он так долго пел. Ну, это еще один трюк, за которым будет интересно наблюдать, вот получится или нет, покажет время. Огромное вам спасибо, Олег Анатольевич. Олег Макаренко, востоковед, автор телеграм-канала «Восточный вопрос», доцент кафедры культурологии и теологии МПГУ, подполковник запаса, был с нами на прямой связи. Мы обсудили новость о том, что Соединенные Штаты и Иран согласовали рамочное соглашение, как утверждается, на 95%, утверждается телеканалом Fox News, ссылаясь на свои источники. Портал Axios даже опубликовал проект двустороннего меморандума о мире между США и Ираном. Второй раз я не буду приводить эти пункты, но, в общем, все это пока вызывает большие вопросы. Ну, а в России предложили повысить скоростные лимиты с помощью искусственного интеллекта. В Национальном автомобильном союзе предложили пересмотреть ограничения на трассах и подключить к этому именно ИИ. Предполагается, что нейросети смогут анализировать аварийность, загруженность дорог и состояние покрытия, а потом подсказывать, где лимиты можно безопасно увеличить. Подробнее в сюжете моего коллеги Юрия Кораблева.
13: В России предложили повысить скорость на дорогах с помощью искусственного интеллекта. С такой идеей выступил глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Обращение он отправил вице-премьеру Марату Хуснуллину. По мнению автоэксперта, многие действующие лимиты устарели. Современные автомобили стали безопаснее, а тормозные системы эффективнее. Однако на ряде трасс до сих пор действуют нормы, введенные десятки лет назад.
14: Сейчас на наших дорогах происходит следующее. Водители добавляют 20 км в час к тому, что написано на знаках, ограничивающих скорость движения, потому что есть нештрафуемый порог. А органы власти, зная, что водители добавляют 20 км в час, сознательно и специально для обеспечения безопасности тех самых водителей занижают скоростной режим на эти 20 км. В результате появляются очень странные вещи. Например, в Москве я лично видел знак 10 км в час для автомобилей. Это меньше, чем для электросамокатов. И, конечно, это глубоко неправильная история. Ее нужно преодолевать. Сначала нужно провести комплексный аудит всех знаков, всех скоростных режимов на наших дорогах. И самый простой способ это сделать – это использовать искусственный интеллект с анализом аварийности на конкретном участке дороги, с анализом состояния инфраструктуры на этом участке дороги, сколько полос и как быстро там действительно можно ехать.
13: После того, как по всей стране, по мнению эксперта, пройдет аудит дорожных знаков, можно начать обсуждение, нужен ли вообще нештрафуемый порог. Много где в субъектах федерации скоростной режим не менялся уже очень много лет, чуть ли не с советских времен, а тогда автомобили были совсем другие. Автоэксперт Игорь Маржаретто в интервью радио «Комсомольская правда» заявил, что в обозримом будущем нужно отказаться от нештрафуемого порога в 20 км в час. Вот что он заявил радио КП.
15: Вот эта система, когда плюс 20, рождает такой нигилизм правовой. Это психологи заметили. Стоит знак 60, и я в голове говорю, значит, можно ехать 79. А стоит знак, там, условно говоря, поворот направо запрещенный, я думаю, ну, а мне же очень надо. Вот такой, говорят, нигилизм вырабатывается у людей. Постепенно, я думаю, надо будет отказываться. Тем более, еще раз говорю, практика в мире такая, что погрешность прибора там в Европе, в основном в странах, это там плюс 3 километра в час максимум. В некоторых странах, как вот в Казахстане, по-моему, плюс 5. В Беларуси было плюс 10, сейчас тоже плюс 5. Но если знак стоит 60, это значит, что можно ехать 60. Он же стоит же не просто так, потому что кому-то нравится здесь, а потому что здесь такая дорога. Здесь такие условия дорожные, такие пешеходы здесь могут появиться. 60 – это та скорость, когда человек может затормозить в случае непредвиденной ситуации, понимаете?
13: Ранее в МВД выступили против снижения нештрафуемого порога повышения скорости. Поводом для этого стало заявление главы Центра организации дорожного движения Михаила Кизлыка о том, что теперь камеры фото-видеофиксации могут выявлять превышение скорости на 1-2 км в час. И столичные комплексы готовы снизить нештрафуемый порог с нынешних 20 км в час до этих значений. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
2: В России перенесли введение платы за иностранный интернет-трафик. Все подробности в эфире через 5 минут.
11: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
16: Это состояние трудно объяснить тем, кто его не испытывал. Недержание. Каждый шаг, кашель, смех, риск, что случится конфуз. Еще больший страх вызывает запах. Вдруг кто почувствует. Причина проста. С возрастом мышцы тазового дна ослабевают и перестают справляться. Из-за этого многие женщины после 55 лет стесняются, отказываются от встреч с подругами, замыкаются и становятся неуверенными в себе. Их мысли понятны. Роды, возраст, так устроен организм. Мышцы тазового дна должны быть крепкими и упругими. Попробуйте Стопинор. Сейчас вы можете получить Стопинор совершенно бесплатно. Просто позвоните с мобильного «звездочка-125» и узнаете, как это сделать. «Звездочка-125». В основе Стопинор запатентованная смесь растительных экстрактов Dropsor Dry. Компоненты комплекса участвуют в процессе синтеза коллагена, который очень важен для питания и укрепления мышц, в том числе тазового дна. А сильные мышцы тазового дна – это контроль над мочеиспусканием, снижение ночных позывов и ваша свобода. Представьте, вы спокойно пьете чай в гостях, гуляете в парке, смеетесь. Свобода. Вы живете не в напряжении ожидания неловких ситуаций. Вы просто живете и радуетесь жизни. Получите Стопинор бесплатно. Просто позвоните прямо сейчас. Звездочка 1-2-5 и узнаете, как это сделать. 1-2-5. Все звонки анонимные. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва. Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-09-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
17: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
18: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
19: Великих Луках, 15:30, в студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. Актер Гоша Куценко получил звание заслуженного работника культуры Псковской области. Об этом сообщил в своем канале «Мессенджере Макс» губернатор Михаил Ведерников. Принял решение присвоить почетное звание заслуженный работник культуры Псковской области актеру, режиссеру, сценаристу и общественному деятелю, заслуженному артисту России и большому другу нашего региона Гоше Куценко. С глубоким уважением вручил нагрудный знак, написал Михаил Ведерников. И поблагодарил Куценко за внимание к Псковской области, за вклад и организацию в проведение культурных и гуманитарных проектов и за надежное плечо к команде. В Великих Луках определился победитель Всероссийского фестиваля «Загрузи себя футболом» среди команд 2016 года. 8 команд вышли 23 мая бороться за главный кубок. Все поединки на футбольном поле прошли в интересной напряженной борьбе. Победив в своих группах, право на главный приз турнира получили команды из Смоленской, Тверской, Новгородской и Псковской областей. 24 мая в полуфинале «Экспресс» города Великие Луки встретился с «Торпедо» Ржев. Со счетом 2-2 команды играли до последних минут, пока наш великолучанин не поставил точку, забив победный гол. В финале «Экспресс» города Великие Луки встретился с командой «Гладиатор» Новгородской области. В упорной борьбе и со счетом 1-1 команды заканчивают основное время. В серии пенальти наша команда оказывается сильнее. «Экспресс» уверенно проводит соревнования, показав дисциплину, слаженную команду работы и мастерство. За счет упорства, самоотдачи и воли к победе ребята одержали победы во всех матчах. Всероссийская массовая велосипедная гонка «Всероссийский день велосипедиста» пройдет в Великих Луках 6 июня. Для участников предстоящих состязаний от 2022 года рождения и старше запланированы дистанции от 100 до 15 тысяч метров. Также в рамках гонки состоится велопробег, который начнется в 10:30. Сами же соревнования стартуют в 11:30 сразу после торжественного открытия. Призеров этих состязаний наградят медалями и дипломами Министерства спорта России. Комиссия по допуску участников начнет работать с 1 по 5 июня.
17: О валютах.
19: Доллар 71 рубль, евро 82 рубля 63 копейки, юань 10.40.
17: О погоде.
19: Сегодня в Великих Луках облачно, возможен дождь. Температура воздуха до плюс 19 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки ФМ.
0: Евгений Тишковец предупредил, что 28 мая окраины московского региона может зацепить мокрый снег. Сейчас в российской столице 19 градусов выше нуля, завтра днем будет плюс 13-14 и дожди. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 17 градусов, завтра до 16 также возможны осадки. На этом пока все. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
2: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Еще несколько тем для обсуждения в нашем эфире. В Центробанке заявили, что Visa и MasterCard должны покинуть российский рынок. Директор Департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина заявила, что они должны уйти, так как не выполняют свой функционал. Как отметил в беседе с журналистом радио «Комсомольская правда» председатель комиссии по безопасности в финансовых рынках Совета торгово-промышленной палаты России Тимур Аитов, речь идет о замене старых пластиковых карт.
20: Visa и MasterCard прекратили обслуживание своих карт, которые выдали россиянам за границей. Произошло это в марте 2022 года. Но по-прежнему в России эти карты работают. У меня самого есть MasterCard, который успешно я использую для платежей в российских торгово-сервисных предприятиях. Конечно, там просрочен validation day, так называемый срок действия этой карты, просрочен и сертификат безопасности, но никаких последствий для использования это не несет. И даже использовать в офлайн-транзакциях, в транспорте, можно все эти карты для платежей за проезд. Ну и, конечно, ЦБ это, может быть, и не нравится, он не резко, не категорически, но призывает поменять эти карты, заменить на карты, вот эти на болванки карт мира. Каждый из нас может прийти в банк, свой банк, который имитировал вот этот MasterCard, скажем, и заменить на карту МИР. Это сделают в течение одного рабочего дня прямо при приходе на карту с болванкой No Name, без вашего имени. А будут там, допустим, через 2-3 дня вам дадут карту МИР, но уже с эмбассированием вашего имени. Так что, пожалуйста, кому не нравится, или он пришел в негодность, этот пластик, можете пойти и заменить. Постепенно карты вообще, мастер-карты, виза выходят из оборота. Это отметил представитель Центрального банка. Но бежать сразу сегодня в этот свой банк и менять карту не нужно.
2: К слову, 10 февраля председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что Россия могла бы предложить странам Евросоюза платежную систему МИР в качестве альтернативы американским Visa и MasterCard, но при условии снятия санкций с российских банков и национальной системы платежных карт. В России перенесли введение платы за иностранный интернет-трафик. Речь идет о трафике свыше 15 гигабайт в месяц. Такую меру обсуждали как один из способов ограничить активное использование VPN-сервисов. Сначала плату планировали ввести до 1 мая, потом срок сдвинули на 1 июня, и теперь запуск могут перенести на осень. Все подробности в сюжете Юрия Кораблева.
1: Введение платы за VPN-трафик в России отложили. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники на телеком-рынке. Ранее сообщалось, что введение доплаты за потребление международного трафика свыше 15 гигабайт в месяц рассчитывали реализовать уже с 1 июня. При этом пока нет понимания, как именно можно ввести плату за VPN-трафик. Ведь многие российские сервисы пользуются иностранными IP-адресами. Данная мера может быть технически нереализуема. Вероятно, в этом случае плату придется вводить за весь иностранный трафик, заявил радио «Комсомольская правда» IT-эксперт Андрей Виноградов.
21: Что касается переноса платы за иностранный трафик, потому что много сейчас в новостях говорится о том, что это VPN-трафик, но на самом деле мы говорим об вообще иностранном трафике, потому что вычленить конкретно VPN из этого очень сложно. Поэтому плата будет взиматься, скорее всего, практически на 99% за весь иностранный трафик. Надо в этом случае учитывать, что иностранный трафик — это в том числе обновление программ, ваша операционная система, система решила обновиться, это иностранный трафик. Ваш смартфон решил обновиться, это иностранный трафик. Ваши приложения стоят там в Google Play или Apple Store, это иностранный трафик. Поэтому, когда вот говорилось, что будет в абонентскую плату входить там 15 гигабайт бесплатного трафика, это сущие копейки, потому что сейчас обновления могут весить там по 1,5-2 гигабайта, и этот лимит будет быстро исчерпан.
1: Ряд IT-экспертов считают, что введение платы за зарубежный трафик бессмысленно, поскольку VPN-сервисы уже умеют маскировать его под российский. Сервисы умеют пропускать трафик через промежуточный узел в России. Для мобильного оператора этот трафик выглядит как местный. Даже если технически удастся решить задачу и плату за потребление международного трафика начнут взимать, это приведет к разделению пользователей, отметил Андрей Виноградов.
21: В случае введения платы за иностранный трафик сложится ситуация, когда люди будут поделены на классы, потому что будут определенные, там, например, сим-карты или определенные абоненты, у которых не будет ограничений по трафику. Будут люди, способные оплатить. То есть, если вы посмотрели условно ролик на Ютубе и за это с вас списали 300 рублей, не все смогут себе это позволить. Будут люди, которые будут отрезаны от иностранного любого, и вот это вот расслоение, дополнительное расслоение общества, честно говоря, я не вижу в этом ничего хорошего.
1: Ранее президент компании InfoWatch Наталья Касперская заявила, что плата за потребление международного трафика поставит Россию в неконкурентную ситуацию, поскольку зависимость разработчиков от иностранных технологических решений очень высока. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
2: Еще одна тема. 27 миллионов медицинских туристов посетили Россию за последние 6 лет. И чаще всего в нашу страну приезжают лечиться из Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и Армении. Но встречаются пациенты из стран дальнего зарубежья. Это Китай, Вьетнам, Турция, Индия. Почему российская медицина так популярна в мире, расскажет Егор Волгин.
3: Туристы все чаще приезжают в Россию лечиться. За 6 лет нашу страну посетили 27 миллионов медицинских туристов. Согласно подсчетам Минздрава, ежегодный прирост турпотока превышает 20%. Взрослые чаще всего обращаются за помощью в области акушерства и гинекологии, онкологии, травматологии и ортопедии, нейрохирургии, неврологии и кардиологии. В числе популярных направлений по линии детской медицины – онкология, офтальмология, неонатология и педиатрия. Среди стран дальнего зарубежья в числе лидеров граждане Китая, Вьетнама, Турции, Индии, КНДР. Однако большинство, 70% приезжих из стран СНГ, включая Узбекистан, Таджикистан, Киргизию, Казахстан и Армению. Именно на них, по мнению специалистов, и стоит делать упор при развитии отрасли медицинского туризма, заявил радио «Комсомольская правда» вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.
5: Возможно, благодаря особенно частной медицине, привлечь больше туристов в Россию из наших соседних стран, так как сейчас с учетом разницы курсов валют в пересчете из рублей в евро или доллары, услуги бывают более доступны по цене, чем аналогичные услуги в других странах мира.
3: Объясняя рост популярности медицинского туризма, в Минздраве рассказали, что флагманские федеральные клиники и крупные региональные медицинские центры располагают широкими возможностями по предоставлению передовых технологий диагностики и лечения. Помимо этого, в списке конкурентных преимуществ российского здравоохранения качественная подготовка специалистов и конкурентная стоимость медицинских услуг. Однако есть и над чем поработать в этой сфере. Так, по словам специалистов, необходимо сделать условия пребывания медицинских туристов в нашей стране более комфортными. И речь в первую очередь идет не о клиниках или медицинских услугах, с ними все вполне хорошо, а про условия транспортной доступности и упрощения финансовых отношений, заявил Дмитрий Горин.
5: Прежде всего, необходимо решить ряд вопросов для комфортных условий туристов. Прежде всего, транспортная доступность, снижение стоимости авиаперелетов, упрощение визовых формальностей. Но здесь сделано очень многое, так как электронная виза действует уже для 55 стран. Новый срок путешествия максимум 16 дней. А медицинские туристы, как правило, проводят большее количество времени на процедурах. Также очень важно решить платежные решения и увеличить количество возможностей ввоза валюты. Сейчас лимит 10 тысяч долларов, медицинские услуги стоят гораздо больше денег, и это, конечно, неудобно, а карты зарубежных банков не работают в России.
3: Среди сдерживающих медицинский туризм факторов указывается также ограниченное использование международных страховых полисов. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
2: Теперь немного о спорте поговорим. Самое время. В Лас-Вегасе стартовали первые Олимпийские игры под допингом. Спортсменам там официально разрешили использовать анаболики, тестостерон, гормон роста, другие препараты для усиления результатов. 42 участника игр состязались в плавании, в беге, в тяжелой атлетике, в силовом спорте. На кону там рекорды и сотни тысяч долларов призовых. Ну и, в общем, спортивная общественность уже успела раскритиковать эти Олимпийские игры под допингом, а Международная федерация плавания и вовсе заявила, что будет отстранять спортсменов, которые выступили на таких соревнованиях. О других новостях спорта расскажет мой коллега Василий Воронин.
22: Новости спорта.
23: Московский «Спартак» победил «Краснодар» в суперфинале Кубка России по футболу, который прошел в Лужниках. «Спартак» взял первый трофей с 2022 года. Основное время матча закончилось со счетом 1-1. В первом тайме обе команды имели опасные моменты, но забил только Пабло Салари на 37-й минуте. Во втором тайме Дуглас Аугусто в падении сравнял счет, забив на 57-й минуте. В серии пенальти спартаковцы победили 4-3. «Спартак» выиграл Кубок России в пятый раз. Также на счету краснобелых рекордные 10 кубков Советского Союза. Первая ракетка России Мира Андреева уверенно вышла во второй круг Ролан-Гарос. Турнир «Большого шлема» с призовым фондом почти 62 миллиона евро проходит в Париже. На старте турнира Андреева, восьмая в рейтинге WTA, встречалась с француженкой Фионе Ферро. Следующей соперницей Андреевой будет испанка Марина Бассольц-Рибера или колумбийка Эмилиана Аранго. Лучшим результатом Андреевой на Ролан-Гарос был полуфинал в 2024 году. Российские саблистки заняли первое место в командных соревнованиях на этапе Кубка мира по фехтованию в Перу. В финале они одолели французскую команду со счетом 45-43. Третье место заняла команда Венгрии. Все они могут выступать на турнирах Международной федерации фехтования в нейтральном статусе как в индивидуальных дисциплинах, так и в командных соревнованиях. С вами был Василий Воронин.
22: Новости спорта. Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
4: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды, мужская территория. С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
6: Если вкусно любишь кушать, наши роллы ты покушай. Нашу пиццу из печи любят даже малыши. Заказы принимаем на сайте «Пицца-ролли» и в группе «Контакта».
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
0: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
8: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда». На радио «Комсомольская правда».
24: Отдых в России. Рассказываем о самых интересных местах в нашей стране и как туда добраться.
25: Здравствуйте, это программа «Отдых в России». И я, ваша ведущая Виолетта Потапова. Сегодня мы отправляемся в город, который не найти на открытках с пальмами и пятизвездочными отелями. Но именно здесь, как говорят местные, земля дышит, а вода лечит. Наш герой – Хадыженск. Он стоит в Апшеронском районе, в живописной долине горной реки Пшиш, 115 километров от Краснодара. Хадыженск тихий, зеленый, с населением чуть больше 20 тысяч человек. Это не шумный мегаполис и не пафосный курорт. Это место силы для тех, кто ищет тишину, целебные источники и настоящую нетронутую цивилизацией природу. В предгорьях Кавказа воздух пропитан ароматом реликтовых буков и хвои, а вместо морского прибоя – шум горной реки. Слышите этот ритм? Он успокаивает лучше любого снотворного. Название Хадыженск переводится с адыгейского как «долина старых могил» или «долина духов предков». Звучит зловеще, но на самом деле здесь удивительно красиво. Местные легенды гласят, что в этих местах веками кочевали древние племена, а сам воздух хранит память о великих событиях. История города началась в 1863 году, а в советское время Хадыженск стал бальнеологической жемчужиной края. Все потому, что сама природа подарила этим местам уникальную воду. История открытия удивительная. В 1953 году геологи из «Калинефть» бурили скважину на глубину 520 метров. И вдруг хлынул фонтан чистой минеральной воды, температура которой достигала 38 градусов. Состав оказался уникальным. Вода поднялась из глубин, где хранилась веками, не соприкасаясь с поверхностью. Теперь сюда едут за сотни километров, чтобы поправить здоровье. Есть источники с водой, похожей на знаменитые ессентуки. А еще лечебная грязь, нафталановые ванны, которые помогают при болезнях суставов и кожи. Местное предание гласит, что адыгейские племена давным-давно знали об этой силе. Они называли долину родниками живой воды и приводили сюда раненых воинов. Сегодня любой гость может набрать воду прямо в городе. Бюветы работают бесплатно. Главный вопрос – когда ехать за тишиной и здоровьем? Эксперт программы, водитель экскурсионного автобуса Богдан Макрополос расскажет о сезонах.
9: Климат в Хадыженске умеренно континентальный, приближен к субтропическому. Зимой здесь мягко, летом, в общем, не жарко. Пляжный сезон, вот если мы берем реку, а люди здесь купаются, загорают, если кто не был так же активно, как на побережье, начинается, ну, где-то в июне, когда воздух прогревается уже примерно градусов, ну, хотя бы до 25, до 30. Вода, вот, кстати, в горных реках прохладная, но в жаркий день идеально подходит, чтобы в нее окунуться и охладиться. Многие едут за здоровьем, кстати говоря, за прогулками спокойными, семейными. Чаще всего едут в мае, в июне и бархатный сезон, ну, когда дешевле, это сентябрь, октябрь. Тогда уже, в общем-то, и начало ноября. В это время как раз-таки сухо, солнечно и ветра нет, что особенно приятно. Больше всего туристов в Хадыженске, я так думаю, в июле и августе. В этот момент жарко достаточно, до плюс 30 даже где-то там 5-7. Мне жарковато, поэтому я приезжаю в апреле, когда только-только природа просыпается. Но при этом в воздухе уже весной пахнет. В самый сезон сюда приезжают на разнообразные лечения водами. Но это уже в сентябре и всю осень.
25: Спасибо, Богдан. Значит, летом купаемся в реке и наслаждаемся жарой. Май, сентябрь и октябрь созданы для длительных прогулок и оздоровительных процедур. Ну, а апрель хорош для тех, кто любит пробуждение природы, цветущие первоцветы и чистейший воздух. А теперь о тех, кто прославил эти места. В 1960-х годах здесь проходил всесоюзный туристический маршрут номер 29 – Хадыженск-Аше. Он вел через горные перевалы к Черному морю протяженностью больше 100 километров. По этим тропам ходили тысячи людей со всего Советского Союза. Маршрут был рассчитан на несколько дней с ночлегом в палатках и на турбазах. Сегодня часть этого пути можно повторить. Природа там почти не изменилась. В Апшеронском районе находится государственный природный заказник – Камышанова поляна, площадью более 3374 гектаров. Там произрастают редчайшие и исчезающие виды растений, которые занесены в Красную книгу России и Краснодарского края. Тис ягодный, пион кавказский, кандык кавказский, самшит колхидский. Возраст некоторых деревьев достигает нескольких сотен лет. Дремучие леса здесь сменяются альпийскими лугами, а внизу бурлят горные ручьи. Животный мир тоже уникален. В заказнике обитают лоси, кабаны, косули, енотовидные собаки, а также редкие виды летучих мышей, занесенные в Красную книгу. Если повезет, можно увидеть следы медведя или услышать крик филина. Для орнитологов здесь настоящий рай. Десятки видов птиц, включая черного аиста и беркута.
10: Апшеронский район рад гостям в любое время года, но особенно он прекрасен весной, в начале лета и в начале осени. Визитной карточкой нашего района является Гуамское ущелье и Азирские пещеры. Но кроме этих достопримечательностей у нас множество красивых локаций. Это смотровые площадки над поселком Мизмай, Орлиная полка, Михайлов камень, Казачий крест. Водопады, находящиеся недалеко от поселка Мизмай. Алебастровый, Чинарский водопад, водопады Пальмовой балки. Но не только вокруг Гуамки и Мизмая сосредоточены красивые места. Не менее впечатляющий водопад, находящийся недалеко от города Хадыженска, за поселком Травалев. Хадыженский водопад очень красив в любое время года, но и желательно его посещать в полноводные периоды, то есть это середина весны или уже ближе к середине осени, когда воды много. Но и в летний период поход к нему доставит очень яркие эмоции. Кроме природных объектов для туристов, в нашем районе есть замечательные места для паломников, но, я думаю, интересно будет и другим туристам. И очень приятный, милый парк, который расположен в городе Хадыженск. Майский парк тоже, я думаю, привлечет внимание. Наш район сам по себе очень привлекателен для тех, кто любит природу, созерцание, тихий отдых.
25: Вы слышали голос нашего замечательного проводника в мир природы Инны Заборовской, члена Русского географического общества. И она действительно права, природа здесь удивительна. Самое известное место в этих горах – Гуамское ущелье. Это узкая расщелина между скалами, дно древнего океана Тетис, который плескался здесь 130 миллионов лет назад. Высота скал достигает 400 метров, а ширина ущелья местами не превышает 20 метров. Вдоль него расположена узкоколейная железная дорога, единственная в своем роде в предгорьях Кавказа. Раньше по ней возили лес, а теперь катают туристов. Дорога идет прямо над обрывом, мимо водопадов и гротов. Гуамка в переводе с адыгейского – место, где разбит противник. Легенда гласит, что здесь турецкое войско навечно осталось в горах там, где ему было не место. Другая легенда рассказывает о двух братьях, которые не поделили земли и их погибли в схватке, а ущелье запомнило их крики. Сегодня эхо Гуамского ущелья действительно разносит звуки на километры. И мало кто знает, что именно эти края вдохновляли великого поэта Михаила Юрьевича Лермонтова. Путешествуя по Кавказу, он проезжал и по Апшеронскому району. Дышащий горной романтикой воздух этих мест, умопомрачительные виды, нашел отражение на страницах его бессмертных произведений. В «Герои нашего времени», в «Мцыре», в «Демоне». Говорят, что одна из скал в окрестностях Хадыженска называется Лермонтовской. Поэт любил сидеть на ней и смотреть на закаты. А в 20 веке сюда потянулись другие герои – покорители космоса. Среди засекреченных лесов Апшеронского района располагались специальные базы отдыха, куда приезжали восстанавливать силы после полетов Юрий Гагарин и Алексей Леонов. Человеческий организм, который подвергался огромным перегрузкам, требовал идеального климата. И сосновый воздух, насыщенный фитонцидами не хуже морского, и минеральные источники помогали первопроходцам Вселенной возвращать форму. Рассказывают, что Гагарин очень любил эти места. В свободное время он заливал каток в лесу и играл в хоккей с местными мальчишками. Алексей Леонов, первый человек в открытом космосе, тоже часто приезжал сюда. В полном

0: О них уже упоминала наш эксперт. Вокруг них растут реликтовые папоротники и мох, создавая ощущение доисторического леса. Чинарский водопад назван так из-за огромного чинара, который растет рядом. Местные жители верят, что если искупаться в его воде, то весь год будешь здоров. Горячие источники в окрестностях Адыженска – еще одна жемчужина. Температура воды в них достигает 40 градусов даже зимой. Вода богата кремнием, бромом и йодом. Местные жители обустроили несколько купалин прямо под открытым небом. После долгого похода это настоящее блаженство. Для тех, кто ищет что-то более уединенное, есть маршрут к водопаду «Жемчужина Хадыженска». Дорога через хутор Травалев. Представьте себе, его основали итальянские рабочие при нефтеразработках 100 лет назад. Приведет вас к двухступенчатому каскаду. Особенно красив он весной во время таяния снегов в горах. Вокруг цветет чебушник, создавая непередаваемый аромат. Вода брызгает, переливается на солнце и кажется, что это действительно жемчуг. Альтернативный маршрут к водопадам на реке Жане. Они находятся в получасе езды от Хадыженска. Там несколько каскадов, купальные чаши из камня и очень чистая вода. Место популярное, но не переполненное. Рядом есть оборудованные столики для пикника. Вообще попробуйте провести в Хадыженске хотя бы неделю. Вы заметите, как дышится легче, как спина перестает болеть, как уходит стресс. Это место, где лечит не только вода, но и сам ландшафт, и лес, и река. С вами была Виолетта. Отдыхайте в России. Здесь есть на что посмотреть.
1: Отдых в России. Рассказываем о самых интересных местах в нашей стране и как туда добраться. Реклама.
2: Почему кибергигиена важна с раннего возраста? Чему родители должны научить своих детей? И как им могут помочь бизнес и государство? Об этом на конференции КП «Цифровая грамотность как новая защита». Чему мы должны научить детей и подростков сегодня? Расскажет директор направления Департамента продуктов и тарифов Ростелекома Марина Стрелкова. Смотрите трансляцию в соцсетях «Радио КП» 26 мая в 11:00.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
4: Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда».
5: Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
6: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости. Точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
7: В Москве 16 часов. В Уфе 18. В Чите 10 вечера. В Магадане полночь.
8: Новости на радио «Комсомольская правда».
9: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
10: О важном.
9: Москва не слышала никаких официальных заявлений со стороны Запада, которые осуждали бы Киев за трагедию в Старобельске в ЛНР, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, насколько достоверно в иностранных СМИ была показана трагедия в Старобельске и будет ли донесена правда до Запада. Украинские дроны ночью 22 мая ударили по общежитию колледжа, в котором находились 86 учащихся. Здание обрушилось, погиб 21 студент, еще 44 получили ранения. В минувшее воскресенье на место трагедии прибыли более 50 иностранных журналистов. Они своими глазами увидели руины общежития.
11: О Ближнем Востоке.
9: Дональд Трамп заявил, что переговоры между США и Ираном по мирному соглашению продвигаются успешно. Глава Белого дома сказал, что отсутствие сделки с Ираном приведет к возобновлению огня в еще большем масштабе.
12: О выплатах.

0: С июня новую семейную выплату смогут получить работающие родители, опекуны, установители и попечители двух и более детей в возрасте от 18 лет или до 23 лет на очном обучении. Об этом в парламентской газете сообщил член Комитета Госдумы по контролю Дмитрий Скриванов. Новая семейная выплата будет положена гражданам России, которые постоянно проживают в стране и платили НДФЛ в году, предшествующем обращению за начислениями. Также у родителей не должно быть задолженности по алиментам. По прогнозам правительства, размер новой поддержки может составить до 189 тысяч рублей в год в зависимости от числа детей и фактически уплаченных налогов.
1: О транспорте.
0: Минтранс намерен разрешить мотоциклистам движение по полосам, выделенным для общественного транспорта. Об этом заявил глава ведомства Андрей Никитин. Слова министра приводит журналист «Кремлевского пула» Александр Юношев в своем канале «В Максе». Никитин признался, что как байкер он за подобную инициативу, но как министр считает необходимым подумать над безопасностью. Инициатива будет прорабатываться вместе с вопросом об электровелосипедах. Эту идею поддержал и министр финансов России Антон Силуанов. Он подчеркнул, что при принятии решения важно учитывать мнение водителей автобусов и другого общественного транспорта, чтобы найти взвешенный подход.
1: Обо всем.
0: В Анапе купальный сезон начнется 1 июня, продлится до 30 сентября. Это сообщила мэр города-курорта Светлана Маслова. Подготовительные работы уже идут. На галечных пляжах и 1 километре песчаных устанавливают инфраструктуру. Еще больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.

0: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
1: Здравия желаю, дорогие друзья. Сегодня мы поговорим на очень важную тему. Но прежде позвольте нам представиться. В эфире не только Баранец, но и Аким Апачев. Аким, приветствую вас.
2: Здравия желаю.
1: Дорогие друзья, среди вас очень много умных людей. Уже много раз и «Комсомольская правда» рассказывала, и я говорил в военном ревю. Скажите нам, пожалуйста, как нам быть? Я вот так вот хитро захожу на этот вопрос. Вот со стороны Эстонии, Латвии, Литвы летят к нам ударные украинские беспилотники. Вы поняли меня, да? Что нам с ними делать? Эстонцы говорят, будете сбивать в нашем небе, мы позовем НАТО. Латвия говорит, будете сбивать в нашем небе, позовем НАТО, мы будем долбить Россию. Также и другие страны. Среди вас очень много людей умных, не то что Баранец, как вы говорите. Но подскажите нам, что нам делать? Это принципиально важный вопрос. Хорошо? Договорились, да? Итак, что нам делать с теми ударными беспилотниками, которые летят в Россию бомбить там услугу там и другие объекты со стороны Латвии, Литвы и Эстонии? Вы меня поняли? Я вам буду очень признателен, если вы ответите нам на этот вопрос. Аким, у тебя есть что сказать?
2: Буду, да, очень коротко добавлю. Сегодня вышло фундаментальное, другого слова не найду, интервью Александра Гелевича Дугина, великого русского мыслителя, Ксении Собчак, тоже великой русской, кто-то там, не знаю, как ее охарактеризовать. В общем, фундаментальное интервью, всем весьма рекомендую посмотреть. Много там того, что уже сейчас, сегодня обсуждается, про элиту, про интернет, про вашего покорного слугу есть много. Поэтому, друзья, всем рекомендую к просмотру.
1: А что там про вашего покорного слугу? Мне очень
2: интересно. Довольно интересно.
1: Не стесняйся.
2: В общем, Ксения Анатольевна Собчак и Александр Гелевич Дугин обсуждают русский рэп. И вот это вот все. Васю, Басту, Хаски, меня. Ну, в общем, довольно интересная дискуссия. Весьма рекомендую к просмотру.
1: Да. Мне тут передают, что там на карачках жопу пьяная. Извините, пожалуйста, дорогие друзья, в церковь позла Собчак, и Бонни сказала, Ксюша, не надо в церковь пьяных ходить. Ты не видел это видео?
2: Тут немного... Нет, к сожалению, нет, или к счастью, наверное. Ксения Анатольевна отличается у нас эпатажностью своей, но в целом, знаете, я как часто цитирую, Господу всякие нужны, даже Иуда для чего-то был нужен Христу, поэтому пригодятся и такие.
1: Ну что, дорогие друзья, конечно, в душе нашей, в сознании нашем гнездится то великое горе, которое случилось в Луганской Народной Республике после атаки украинских беспилотников на общежитие, в котором спали юные души, юные невесты, которых завтра будут хоронить в белоснежных платьях. Я бы хотел узнать, вот эти суки, которые запустили беспилотники по этому общежитию, у них есть дети или нет? Если у них есть дети, извините, я мстительный человек, я хочу, чтобы их мы тоже похоронили. Чтобы эти мрази знали, что такое человеческое горе. Особенно в возрасте 17-18 лет. Ладно. Дорогие друзья, мы ждем ваших звонков, ваших вопросов. Поехали с Акимом. Мы заряжены на разговоры с вами. Поехали.
2: Олег, Москва. Олег, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Аким. Здравствуйте, Виктор Николаевич. Ну, наверное, рецепт только один. Такие же регулярные массовые удары вот по военно-промышленным центрам укронацистской хунты, как в ночь на 24-е, это лекарство для того, чтобы не повторялась трагедия в Старобельске. И это же необходимая мера для того, чтобы приблизить мир на российских условиях. Только этот путь на 5-м году СВО, лучше поздно, чем никогда. Ну, просто это нужно повторять и повторять. Такие же массированные регулярные удары по Киеву, по другим местам Украины. Только вот этот способ. Потому что, в принципе, пока укронацистская верхушка выжила, никаких сообщений не было. Есть еще другие центры, кстати, этой самой укрохунты в Киеве. Ну, пост Медведева вы тоже, наверное, видели абсолютно на 500%. Тоже с ним согласен по поводу там всей этой, ну, бандеровской своры. Вот. Поэтому способ только один. Да, совершенствование ПВО, это все хорошо знают, но главное повторять на регулярной основе вот такие массированные удары, как ночь на 24-е, прежде всего по Киеву и по другим частям Украины, где есть объекты этой укронацистской хунты. Других, ну, согласитесь, вот других вариантов завершения конфликта и обеспечения безопасности России, ну, просто, наверное, не существует. Спасибо.
1: Спасибо. Очень правильные слова. Очень правильные слова. За исключением одного. Нам желательно вопросик задать. Что же еще вас интересует? Кто у нас в эфире следующий? Будьте добры. Рязань у нас. Ждем.
4: Да. Рязань, привет. Хотя такой вопрос. Японцы знали, что Советский Союз нападет в августе на Японию милитаристскую? Или они
1: кто,
4: не ожидали?
1: Кто знали? Извините, да. Ливонцы, литовцы, повторите, пожалуйста.
4: Японцы Прусы. Знали?
1: Знали, уважаемый, точка, знали, да, да точка, да. Знали. Все, ответ закончен, до свидания. Знали, всего доброго вам, до свидания. Кто в эфире, будьте добры. Виктор Волгоград.
5: А, добрый вечер, товарищи ведущие.
2: Здрасте.
5: Скажите, пожалуйста, вот после каждого теракта следственное управление возбуждает уголовное дело. Скажите, пожалуйста, а реальные посадки были? Потому что знают и фамилии, и звания, и место дислокации этих солдат, которые стреляли по России.
1: Угу. Уважаемые, реальных посадок пока нет, потому что эти люди находятся за 200, за 300, за 400, за 500 и за 1000 километров от места своего преступления. Вы меня поняли, уважаемые? Ну, ответьте, скажите, да, да, я понял. Ну, говорите мне, да, да, да, да. Вот когда мы
5: их найдем... Значит, товарищ полковник, в Москве, да. Значит, генералов находят, убивают.
1: Не надо трепаться, дорогой мой человек, отвечай на мой вопрос. Не надо, блин, про генералов. Про генералов мы потом поговорим. Я тебе ответил конкретно на вопрос. Вот эти преступники находятся очень далеко. Мы их ищем, мы записываем, мы будем, конечно, предъявлять претензии. Какого хрена здесь генералы, уважаемый дяденька, твою мать? Скажите, пожалуйста, при чем генералы здесь, а? Ну, отвечай, а?
5: Мы их будем искать 10-20 лет.
1: Мы, да, и 40 будем лет искать.
2: Без срока давности. Без срока 80 давности.
1: 80 будем лет.
2: Без срока давности. Знаете, да. Такой термин? Без срока давности. Есть преступление
1: 80 лет
2: без срока
1: будем
2: давности.
1: Искать.
2: А, ну что тебе не пойдет? Позволите, я вот, ну, мы много говорим о том, что мы, вот, мы ничего там не делаем. Делаем. Ну, делаем. С какой-то периодичностью умирают представители вот украинского национализма. Загуглите, Демьян Вадимович Ганул. Умер в 25-м году человек, который сжигал людей в Доме профсоюзов. Ну, как-то так случилось, умер. Более того, вот рыцари длинного копья специальных служб работают бесконечно. И то, что мы не знаем много из того, что они делают, просто потому что это проходит под грифом.
1: Да. Вы будете искать их 80. 100 лет будем искать. Внуки нам будут
2: вот
1: искать.
2: Этот Ганул радовался, убивал русских людей в Доме профсоюзов. Чем закончил? Застрелен в Одессе. Вот так будет с каждым.
1: Завтра к утру мы их не найдем. Но найдем их позже, дяденька. Кто следующий в эфире? Будьте добры. Михаил Владимирович, здравствуйте.
6: Здравствуйте, товарищи. Подскажите, пожалуйста, если может, вы знаете... Какой результат использования дорогой ракеты «Орешник»? А то создается впечатление, что кроме Южмаша мы больше ничего особо-то не разбомбили.
1: Да нет, дорогой мой человек, уже ж говорили, мы там очень серьезно повредили в Белой Цверке некоторые объекты, которые заглублены очень глубоко. Что вам еще не хватает, уважаемый? Вам кишки на проводах украинской бандеровцев надо показать? Или кровину какую-то? Что вам не хватает, а? Ну что вам не хватает, уважаемый? Что? Да ничего, ему просто хочется доказать. Хорошо. В следующий раз покажу вам голову украинского бандеровца, который там лежит на площади. Кто у нас в эфире? Будьте добры. А, 30 секунд. Дорогие друзья, мы уходим на перерыв с Акимом. Наш телефон 8 800 200 ровно 9702. Запомнили? Нет? Повторяю. 8 800 200 ровно 9702. Это военное ревю «Комсомольской правды». Звоните нам. Аким Апачев, Виктор Баранец. Буду ждать ваших звонков. Попытаюсь ответить на ваши вопросы.
0: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
7: Реклама. ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
8: Май. Строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
9: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
11: У нас по сравнению с Соединенными Штатами наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это всей триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных. Все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат» у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
9: Сказано на радио «Комсомольская правда».
0: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
1: Продолжаем военное ревю на радио «Комсомольская правда». На ваши вопросы стараются ответить Аким Апачев и Виктор Баранец. Дорогие друзья, помните, как в Нью-Йорке сорвались эти две башни, куда там попадали самолеты? Помните, да? Нам говорили, что это Аль-Каида. Никогда не верьте этой вонючие дряни. Это сами американцы напали на эти башни. Поняли меня, да? А пусть они теперь мне правду говорят. Да, да, да, да, да, да, да. Раз они говорят, что это мы на общежитии, где детишки наши спали, нанесли эти 15 ударов. Кушайте, сволочи, теперь вы везде, и в Нью-Йорке, это ваша работа, ЦРУ напала, блин, напала, чтобы Аль-Каиду уничтожить. Ну ладно, мы умеем тоже говорить им адекватные слова. Кто у нас в эфире, будьте добры. Питер, здравствуйте, Питер, здравствуйте. Здравствуйте. Питер, здравствуйте.
12: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
12: Аким, у меня такой вопрос. Полковник, по-моему, сегодня немножко устал.
2: Да, сейчас, погодите, погодите.
1: Отключите, отключите, пожалуйста. Этот парень из Питера в жопу пьяный, понимаете? Или неадекватный, или он из дурдома звонит. Пожалуйста, ребят, поехали. Владимир, Пермский край, поехали.
13: Приветствую вас, товарищи ведущие. У меня вопрос к Акиму. Да. Сначала я задал вопрос, а потом пусть мне он ответит. Аким, вы были на линии соприкосновения там?
2: Многократно.
13: Хорошо. На этом основании вопрос, значит, такой вам. Тебе лично. А ты не хочешь взять автомат Калашникова? И идти туда защищать свою родину. А потом, когда ты вернешься, и тебе...
2: И когда к этому времени, я надеюсь, вы научитесь изъяснять свои мысли более-менее внятно.
1: Да.
2: Если,
1: а ты, блин...
2: Откройте, пожалуйста, вот я устал уже что-то говорить, откройте Википедию. Если у вас есть голова на плечах и руки, можете открыть Википедию, прочитать вообще, что я делал и чем я занимался.
1: А ты сними со своей наглой морды вонючую юбку своей бабы, под которой сидишь, а потом будешь уже давать советы Акиму. Понял, Чепушила? До свидания. Кто следующий в эфире? Сергей, Новосибирск.
14: Здравствуйте, товарищи. А вот как вы оцениваете удар возмездия? Может, надо было посильнее ударить? Как по-вашему?
1: Да, можно было посильнее ударить. Ответ закончил. До свидания вам. Да. Мне тоже кажется, что надо было посильнее ударить. До свидания. Кто следующий? Ростислав, Москва. Ох, люблю такие вопросы. Добрый день.
15: Про 24 февраля 22-го я читал, что для СВО частям только на 3 дня давали пайки в пакетах со звездой от Центрального продовольственного управления.
1: Так, ребята, отключите, пожалуйста, вот этого брехуна, провокатора. Я не буду говорить вас, Ростислав, что вы там мразь, паскуда и так далее. Вы просто гоните в эфир дерьмо. Отвратительное дерьмо. Я не разрешу, чтобы у нас сотни тысяч людей, которые слушают нас, чтобы ваше дерьмо вонючее размазывали в эфире. Уважаемые, у нас выдавали пайки на определенное количество дней. Что тебе надо, Чепушила? Спроси, пожалуйста, кто следующий в эфире? Сергей, Москва.
16: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, Виктор Николаевич, а вот если эти беспилотники, которые к нам летят от Латвии и Эстонии, сжигать в их в небе СВЧ оружием, это будет считаться, что мы их повредили?
1: Из механических нам надо научиться. Уважаемые, тут нам надо доказать еще. Тут вопрос в чем? А как вы представляете, сбили СВЧ оружием, они говорят, а сбили на вашей территории. Это значит, что россияне залезли в воздушное пространство Литвы. Попробуйте доказать, что не так. Ну, попробуйте, да? Хорошо, вот вы сидите вот там вот где-то на теплой скамеечке, да, попробуйте доказать. Если к нам долетели, это другой вопрос. Ну и последнее. Дорогой мой человек, эффективность СВЧ оружия, нашего или американского, надо еще доказать. Пожалуйста, снимите с ушей ту лапшу, которую зачастую вам вешают и российские, и зарубежные средства массовой информации. Вопрос не так прост, как вам кажется. Пока. Всего доброго. Кто в эфире? Луганск у нас. Привет, Луганск.
17: День добрый, уважаемые ведущие. Ну, вы спросили, как говорится, наше личное мнение. Я не эксперт, могу, как говорится, ошибаться, но выскажу именно свое личное мнение. Вот вы задали вопрос по поводу беспилотников, которые летят. Я уже не знаю, сколько было красных линий ограничено. И на уровне министра иностранных дел там
1: так
17: нашего.
1: Так, быстро да? По вопрос задаем.
17: Хорошо.
1: Луганск,
17: ну,
1: уважаю вас.
17: Вопрос. Я понял, да, а свое мнение. Мне кажется, как есть вот у адреса, надо лупить по Прибалтике, по заводам, которые производят эти БПЛА. И ничего они нам не сделают.
1: Вот, все. Дорогого
17: все, спасибо, гончанина. Спасибо.
1: Вот это конкретное предложение. Жму лапу, как говорится. Вот это уже конкретный разговор, да. Разведка пронюхала, где там эти, собираются эти вещи. И туда надо, орешечек надо, там другие. Правильно вы говорите, уважаемый. К этому все идет. Кто следующий в эфире? Воронеж у нас. Приветствую вас. Привет, Воронеж.
18: Добрый день. На ваш вопрос, что делать, есть простой ответ. Остановиться по линии фронта и переговариваться хоть 100 лет. К этому мы в конце концов и придем.
1: Спасибо. Всего доброго. Дорогие друзья, мои соотечественники, сограждане России, вы все прекрасно знаете, где пролегает сегодня линия боевого сопротивления. Что предлагает товарищ? Вот там, где сегодня пролегает линия боевого сопротивления, Донецкую область не освободили, ему это похрен. Он говорит, давайте вот на этой линии, да, освободимся. Запорожскую, давайте на этой линии, а это уже Российская Федерация. Давайте, скажу, это человек говорит, хрен с ним, давайте переговариваться. Человек, там российская земля, там территория российской земли. Ты какую бузу несешь, уважаемый? До свидания. Не хочу тебя больше оскорблять. Артем, Москва, кто у нас в эфире? Здравствуйте.
19: Здравствуйте. С принятием закона о иноагентах подпадает ли этот закон к призывавшему гражданской войне и сотрудничему с германской разведкой швейцарскому сидельцу гражданину Ульянову? Известному
1: Ой, блин, ну что ты заплетаешь? Дяденька, ну что ты там какую-то хреновину несешь, заплетаешь? А ну дай 6 словами вопрос, пожалуйста, а? А то я тебя сейчас к иноагентам занесу. Вот ты иноагент.
19: Баранец, тебе надо,
1: тебя надо арестовать немедленно, дурик. Дурик, арестовать надо немедленно. Что ты за бузу несешь, дурик? Ты подумай сначала, тебе же служит огромное количество людей. Вот, ребята, как только человеку начинаешь говорить аргументы, такие капитальные, да, он сразу захохлывать надо. Твою мать, да ты с бабой слезь сначала, а потом мы поговорим. До свидания. Кто вы на эфире? Валентина Волгоград. Здравствуйте.
20: Добрый день.
2: Здрасте.
20: Еле-еле к вам дозвонилась.
1: Да вы что?
20: Как мы допустили, что в нас стреляют? И почему
1: танки... Вот так и допустили, уважаемые. У них есть пушки, которые стреляют далеко, очень далеко стреляют, на 100 километров, 102. Вот так мы и допустили. У них пушки есть, дорогая. Что тебе еще надо?
20: А почему пушки у них есть. А почему же раньше они боялись?
1: И раньше они стреляли. И у них пушки очень большие, и длинноствольные, и стреляют очень далеко. У них оперативно-тактического комплекса на 120 километров стреляют.
20: Ладно,
1: что еще тебе еще надо?
20: Скажите, пожалуйста.
1: Ты получила или нет ответ, или нет? Не надо вилять хвостом.
20: Скажите, пожалуйста, я первый раз к вам дозвонилась. Скажите, пожалуйста, почему санкции нелегитимны, а мы их исполняем, а не подаем в суд, чтобы нам вернули?
1: Какие санкции нелегитимны, мы их исполняем? Какие конкретно? Поехали, уговорим.
20: Все санкции нелегитимны.
1: Говорим против кого? Да, против нас все нелегитимны, ну и что? А как мы их исполняем? Расскажите нам, пожалуйста.
20: Ну, наверное, исполняем, раз мы что-то теряем.
1: Да не наверное, трепаться не надо. Все, до свидания, тетенька. До свидания. Всего вам доброго. А мы сейчас уходим с Акимом на перерыв. А мы их исполняем. Хрен мы их исполняем. До свидания. Кто у нас сейчас в эфире? 30 секунд. 8, 800, 200 ровно.
2: Как вы из этих двух состояний переходите, знаете, из спокойного в режим казачий режим шашка?
1: 200 ровно, 97.02. Как вы переходите в режим? Вот так я перехожу в режим. Ну что, перерыв, дорогие друзья.
2: После непродолжительной
1: паузы. Готовьте свои...
2: Сегодня будет, правильно? Сегодня очень хороший эфир. Мне очень все нравится.
21: В
0: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами по нужде, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится нормой. И мужчина думает – само пройдет. Без поддержки ваша предстательная железа работает на износ. И многие уже знают, к чему это может привести. Обеспечьте свою предстательную железу необходимым питанием для ее слаженной работы. Попробуйте «Простатодинон» – французскую формулу для мужчин. Получите «Простатодинон» бесплатно. Просто позвоните «#125» и узнайте, как это сделать. «#125». Все звонки по России бесплатные и анонимные. В основе «Простатодинон» компоненты, известные своей бережной заботой о предстательной железе. Они являются источником важных элементов, которые необходимы организму для поддержания естественных размеров простаты, мужских половых функций и нормального выведения жидкости из организма. Простату называют вторым сердцем мужчины не случайно. Когда она работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И не важно, сколько вам лет. Попробуйте «Простатодинон». Ощутите комфорт и уверенность в себе, в своем теле, в своей мужской силе, независимо от возраста. Получите «Простатодинон» абсолютно бесплатно. Позвоните «#125» и узнайте, как это сделать. «#125». Все звонки анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
21: Я Стас Михайлов. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Я всем желаю вам здоровья, добра, благополучия.
0: Новости на радио «Комсомольская правда».
22: В Великих Луках, 16:30, в студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. Актер Гоша Куценко получил звание заслуженного работника культуры Псковской области. Об этом сообщил в своем канале «Мессенджере Макс» губернатор Михаил Ведерников. Принял решение присвоить почетное звание заслуженный работник культуры Псковской области актеру, режиссеру, сценаристу и общественному деятелю, заслуженному артисту России и большому другу нашего региона Гошу Куценко. «С глубоким уважением вручил нагрудный знак», – написал Михаил Ведерников. И поблагодарил Куценко за внимание к Псковской области, за вклад и организацию в проведение культурных и гуманитарных проектов и за надежное плечо к команде. В Великих Луках определился победитель Всероссийского фестиваля «Загрузи себя футболом» среди команд 2016 года. 8 команд вышли 23 мая бороться за главный кубок. Все поединки на футбольном поле прошли в интересной напряженной борьбе. Победив в своих группах право на главный приз турнира, получили команды из Смоленской, Тверской, Новгородской и Псковской областей. 24 мая в полуфинале «Экспресс» города Великие Луки встретился с «Торпедо» Ржев. Со счетом 2-2 команды играли до последних минут, пока наш великолучанин не поставил точку, забив победный гол. В финале «Экспресс» города Великие Луки встретился с командой «Гладиатор» Новгородской области. В упорной борьбе и со счетом 1-1 команды заканчивают основное время. В серии пенальти наша команда оказывается сильнее. «Экспресс» уверенно проводит соревнования, показав дисциплину, слаженную команду работы и мастерство. За счет упорства, самоотдачи и воли к победе ребята одержали победы во всех матчах. Всероссийская массовая велосипедная гонка «Всероссийский день велосипедиста» пройдет в Великих Луках 6 июня. Для участников предстоящих состязаний от 2022 года рождения и старше запланированы дистанции от 100 до 15 тысяч метров. Также в рамках гонки состоится велопробег, который начнется в 10:30. Сами же соревнования стартуют в 11:30 сразу после торжественного открытия. Призеров этих состязаний наградят медалями и дипломами Министерства спорта России. Комиссия по допуску участников начнет работать с 1 по 5 июня.
0: О валютах.
22: Доллар 71 рубль, евро 82 рубля 63 копейки, юань 10.40.
0: О погоде.
22: Сегодня в Великих Луках облачно, возможен дождь. Температура воздуха до плюс 19 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки ФМ.
0: Они сошлись, волна и камень, стихи и проза, лед и пламень. Встречайте двоих главных мастеров слова и дела в современной журналистике. Эдвард Чесноков и Владимир Варсобин подводят информационные итоги недели. И далеко не всегда их оценки совпадают. Слушайте каждую пятницу в 9 часов вечера по московскому времени
4: программу «Отдельная тема».
5: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
1: На радио «Комсомольская правда» продолжается выпуск военного ревю. На наши вопросы стараются ответить Аким Апачев и Виктор Баранец. Я очень прошу нашего оператора, уберите из эфира эту пьяную в задницу тетку, которая тут несет какую-то туфту. А кто нам позвонил еще? Будьте... Алексей Рыбинск. Здравствуйте, Алексей.
6: Виктор Николаевич, Аким, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
6: В общем-то, конечно, после второй четверти, Виктор Николаевич, вы тут на самом деле помахали здорово шашкой и людей многих поопустили. Вот.
1: У меня такой... Вы о чем, о чем, о чем? Внимание, без тропа, без тропа. Помахал шашкой, третья четверть. О чем, человек дорогой?
6: О том, что внятно там были кушилы. А Чепушилов о всех. В общем, у меня такое предложение. Нам нужна...
1: Подожди, дядя, подожди, пожалуйста. Помахал шашкой, три четверти. Вы о чем хотите нам сказать? Что хотите сказать, дяденька, в эфире?
6: Строго, строго вы обошлись со многими людьми во второй четверти.
1: С каким? Что, в чем именно моя строгость состоялась?
6: Ну, вы многих назвали Чепушилами и...
1: Немногих я оставил, только одного. Двоих. Пьяный, уйди отсюда. Уйди, пьяный. Ты пьяный в жопу. Уйди из эфира. Вот это я могу вам сказать честко. До свидания. Так как меня назвали, и ты назвал. До свидания. Гуляй, Вася. Кто следующий в эфире? Многих назвал. Я одного назвал. Чего ж ты трепишь, мужик?
2: Владимир Питер.
1: Владимир Питер, здравствуйте, здравствуйте.
23: Да, здравствуйте, товарищи ведущие. Значит, ну, прежде чем задать вопрос, я отвечу на ваш. Вы в начале передачи спросили, что вот делать с Прибалтикой, то, что вот оттуда летят дроны на нас, уже не первый. Вот, я полностью согласен вот звонящему из Луганска, и мое уважение ему, то есть надо отвечать именно по территории Прибалтики. Это, ну, понимаете, тут больше ждать, это, а то мыши уже, знаете, раздухарились там, и кот, там наш кот Леопольд, он такой добрый.
1: Дяденька, дорогой, да. Мой, внимание, остановитесь, я вас не гоню.
23: Да.
1: По территории Прибалтики. Значит, долбим всю территорию Прибалтики.
23: Нет.
1: По территории Прибалтики, внимание! Отвечай за трёп. Есть беременная женщина,
23: заводом,
1: есть дедушки. Так-так и
23: под
1: надо
23: заводом.
1: Говорить, да. Так-так надо говорить. А то по территории Прибалтики. Ты что несешь? Продолжай, пожалуйста.
23: Нет, не по всей, естественно, да. Дальше. А вот теперь я
1: Видите, что он целился? Да.
23: Да. Вот теперь задаю вопрос. Ну, смотрите, вот тут совершилось очередное преступление европейских нацистов и укронацистов. Я их считаю как одно целое. Вот, значит, и вот мы слышим такое сообщение. В ответ на удары по мирным объектам, это часто такие сообщения, объектам вооруженные силы, значит, нанесли удар по военным объектам там противника. А скажите, если бы не было ударов по мирным целям нашим, то я так понимаю, что вооруженные силы наши не наносили бы удары по военным объектам?
1: Внимание,
23: вот
1: понятный вопрос. Внимание, снимай лапшу со своих ушей. Они у тебя большие. Снимай лапшу. Снял, да? Уважаемый, тут нас говорят, удары возьмите. Их не было. Их не было, твою мать. Удара возьмите. Была нормальная, боевая работа. Чтоб я говорю, не...
23: Да.
1: Остановись. Я говорю, никаких ударов возмездия не было. Была нормальная боевая работа. Запомнил, да? А то, что журналисты там красиво тебе лапшу на уши вешают, нет.
23: Вот когда бы...
1: Да мне плевать, что сообщалось, лох ты или нет. Мне лично плевать. Я говорю, что не было удара возьми. Вот если бы 2000 бандеровцев погибло, вот тогда бы тебе сказал, дядя, был удар возмездия. А это так. Мы просто потренировались. До свидания. Кто в эфире у нас? Привет. Москва, Юрий, здравствуйте. Ну, здравствуйте, Юрий, Москва. Ну, здравствуйте, человек. Ну, что там? Отключите, Катенька. Поехали. Иван, здравствуйте. Алло. Иван, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Виктор Николаевич, Аким. Полностью согласен, Виктор Николаевич. Да, нашими военно-космические силы, то, что нанесли этот удар, вот, надо еще мощнее. Правильно все делают, Виктор Николаевич, полностью поддерживаю. А по поводу вот этих самолетов, которые запускают, да, они нашли вот это тонкое местечко, этот зелень поганый. И получается, что? Что надо делать? Мне кажется, правильно сказал президент, как только будут определены точки, откуда идет, но это военно-космические силы уже должны определять, и туда посылать эти, в ответку им. Алло.
1: Хорошо, молодец, спасибо. Аплодирую. Уважаемые, военно-космические силы – только один элемент нашей разведки. У нас еще есть авиационная разведка. У нас еще есть иноземная разведка, легитимная, нелегитимная. Почему только космическая? Вот там, когда мы 100% определим, откуда эти беспилотники летят, туда надо долбить. Спасибо за вопрос. Поехали дальше. Наиль, о, это интересный человек. Привет, Наиль.
8: Здравствуйте. Здрасте. Виктор Николаевич, Аким. Вот Запад готовит в 2030 году накопить оружие, ядерное в том числе, и напасть на нас. Можем ли мы заранее это пресекать? То есть накопить оружие, заранее поставить их на место?
1: Алло. Уважаемые, а как вы считаете, когда мы заранее должны пресекать? Ответьте на мне вопрос, дяденька. Ну, поговори со мной.
8: Очень трудно. Я уходи. Не могу об этом сказать, я не военный эксперт.
1: До свидания, вопрос, до свидания.
8: Нет.
1: До свидания. Я тоже не могу, до свидания. Быстренько пошел, супчик готовь и так далее. Баранец тоже не знает, когда мы будем готовить. Это знает начальник генерального штаба, министр обороны, Путин и наша разведка. Когда надо, долбанем. Кто в эфире у нас? Приветствую. Тула у нас. Тула, приветствую вас.
10: Здравствуйте, уважаемый Виктор Николаевич. Здравствуй, Аким.
2: Здравствуйте.
10: Вопрос Акиму. Аким, прошу тебя, только тебе ответить на один вопрос.
1: А почему это вы с Акимом насчет тебя? Вы что, мысли овец спасли?
10: Аким, или скажи, пожалуйста.
1: Нет, Писка, я запрещаю. Я запрещаю, говорит ты. Пошел нахрен отсюда. Уберите. Уберите эту чупушилу. Я не позволю. Если вы не были одноклассником Акима, его детства, пошел ты нахрен, человек, запомни. Еще учишь Акима как-то. Я не дам тебе разговаривать таким образом с Акимом, понял?
2: До Спасибо, свидания. Товарищ полковник, за то, что
1: до свидания.
2: Вступились.
1: До свидания. Я тоже буду вас
2: воспитывать. Надежда Челябинск дозвонилась.
1: Да, поехали.
2: Надежда, здравствуйте.
1: Поехали. Ну, здравствуйте, Надежда из Челябинска.
11: Здравствуйте, очень приятно вас слышать. Скажите, пожалуйста, вышел на свободу наш Спартак Иван Иванович? Попов.
1: Нет, не вышел, дорогая моя. Не вышел, точка, не вышел. Все. Все, что могу сказать. Рассматривается там протест. О, Лидия Алексеевна,
11: алло.
1: Пермь, прекрасный
11: голос.
1: Здравствуйте.
11: Вы слышите меня?
2: Да, слышу.
11: Значит, я сегодня написала заявление, ну, в наши тут власти. Знаете, они что придумали? Строить крематорий. 400 миллионов! Я им написала, вы что, того что ли? Вы на СВО лучше их отдайте, у нас этих беспилотников нету. Они крематорий собрались строить. Это вообще ненормальство. И дальше...
1: Стоп, внимание! А откуда вы взяли, что крематорий начали строить или собираются строить?
11: А по радио сказали. По радио по четко
1: какому
11: сказали.
1: По какому радио сказали?
11: По нашему Пермскому.
1: Да. Вы убедились?
11: Был, или ФМ.
1: Это что, Пермском крае?
11: Я бухгалтер.
1: Это что, там не плевать, вы бухгалтер или сантехник или так далее. Вы скажите, пожалуйста, это что в Пермском крае вдруг так... Тысячами, сотнями начали люди гибнуть.
11: А вот я тоже так и говорю. Это не
1: вот
11: нормальство.
1: Вот когда-то вы узнаете, получите официальный ответ, тетенька, позвоните
11: и
1: нам и скажите. Да, и, ну, конечно, нам позвоните. Обязательно. Пожалуйста. Калининград, здравствуйте.
2: Лариса, здравствуйте.
24: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Да.
9: Вот, уважаемый полковник военный, с высшим образованием, со всеми своими институтами, вы как нам спасаться в Калининградской области? У нас никаких убежищ нет. У нас старые убежища подписали.
1: Боже мой, дорогие друзья, у меня вот это все образование. У меня есть образование. И среднее образование, и высшее образование. И это высшее мне вам говорят. Отключите, пожалуйста, отключите. Тетенька, спокойненько, успокойся. Причем здесь я? Со своими образованиями спокойненько могла бы задать вопрос. А где у нас убежище? Где у нас мог? Зачем этот трёп базарный? Я не буду отвечать принципиально, пока не научишься нормально общаться. Кто у нас в эфире? Будьте добры. 30 секунд. 8-800-200-97-02. Запомнили, да? 8-800-200-97-02. Не трогайте мои образования, не трогайте ничего, просто четко задайте вопрос, и я буду с вами разговаривать. И Аким тоже. А у нас перерыв.
2: Сменим формат, вернемся.
5: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
12: Агентство «Светлый ангел» сообщает об открытии новых ритуальных мастерских по адресам Карла Либкнехта 5Б и Новоселенинская 56. Мы предлагаем полный комплекс ритуальных услуг, продукцию собственного производства, а также помощь в перевозке лежачих больных по всей России. Телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел. Жизнь продолжается».
13: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
14: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
24: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
25: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
26: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых...
27: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Повтор программы.
28: Здравствуйте, дорогие радиослушатели «Комсомольской правды». В эфире программа «На чистую воду». С вами Михаил Рудаков, официальный представитель завода, производителя и ионизаторов воды «Аквалайф». Это прямой эфир, и прямо сейчас, в ближайшие минуты, мы с вами разберем главное, а именно то, как вода влияет на здоровье человека. А влияет самым прямым образом. Ну, смотрите, человек на 75% состоит из воды, и каждый день мы эту воду теряем. И эту потерю нужно восполнять. С возрастом процентное соотношение воды к массе тела уменьшается. И, внимание, именно от этого мы болеем и стареем. Еще Авиценна говорил, старость есть не что иное, как потеря влаги человеческим телом. То есть тело стариков сухое и холодное. И современная геронтология с этим полностью согласна. Чем меньше мы даем телу правильной воды, тем больше у этого тела проблем. Тем больше болезней, к сожалению. Давайте сразу конкретным примером. Написала нам Виктория, сейчас ей 41 год, но в начале 20-х она тяжело перенесла ковид. Диагноз был такой, длительный постковидный синдром. Она пишет, что после ковида превратилась в тень. Туман в голове, слабость, не могла работать, да, И вот невролог сделал ей капилляроскопию. Оказалось, скорость кровотока в 3 раза ниже нормы. Мозг и мышцы просто не получали питания. Ей назначили пить водородную воду. Через 2 месяца туман в голове рассеялся, энергия вернулась, и контрольная капилляроскопия показала увеличение плотности капилляров на 27% и нормализацию скорости кровотока. Научное обоснование, пожалуйста. Исследование 2024 года в авторитетнейшем журнале «Lancet» связывает постковидный синдром с эндотелиальной дисфункцией и микротромбозами. А водород, как установили ученые, да, восстанавливает целостность гематоэнцефалического барьера и улучшает мозговой кровоток, устраняя неврологические проблемы. Практикующий врач поделился с нами еще одним показательным случаем. Мы, кстати, сотрудничаем с большим количеством врачей, и их становится все больше. Итак, на приеме был мужчина, чуть старше 50 лет, диагнозы таковы. Диабет 2-го типа, метаболический синдром, показатели были серьезные, глюкоза 8,5, холестерин 7, да, триглицериды выше 3, ожирение, индекс массы тела 32. Что касается лечения, пациент продолжил стандартную терапию, назначенную ранее другим врачом, но новый специалист добавил лишь одну рекомендацию – ежедневно выпивать минимум 1,5 литра ионизированной воды, постепенно увеличивая объем до индивидуальной нормы. Каков же был результат спустя 4 месяца? Пациент вернулся на осмотр, и цифры говорили сами за себя. Уровень глюкозы снизился с 8,5 до 6, холестерин упал с 7 до 5,2, а триглицериды с 3,2 до 1,8. Кроме того, он еще и похудел на 7 килограммов, а чувствительность к инсулину значительно улучшилась. Потрясающий результат, я считаю, это действительно впечатляет. И это закономерно. Наука это подтверждает. Смотрите, в исследовании, проведенном в 2017 году в Индонезии, была взята группа людей с диагнозом диабет 2-го типа на одинаковой стадии, получавших одинаковую терапию. Их разделили на 2 группы. Одна продолжала пить обычную воду, а вторая пила ионизированную воду, ионизированную щелочную. Да, итоги исследования показали, что в первой группе значительных изменений не произошло. А вот у тех, кто пил ионизированную воду, потребность в инсулине снизилась в среднем на 60%. А уровень глюкозы в крови на 20%. Представляете, какой мощный эффект. Еще одна история. Врач рассказал про свою пациентку чуть за 30. У нее была мигрень с аурой, когда головная боль сопровождается специфическими неврологическими симптомами. И вот по 2-3 раза в неделю. Да, плюс светобоязнь, тошнота и мало что помогало. Сделали капилляроскопию. В момент предвестников приступа увидели спазм. Капилляры резко сузились. Да, кровоток почти остановился. Вот невролог предложил пить ионизированную водородную воду. На повторной капилляроскопии через некоторое время капилляры расслабились, кровоток восстановился, и с мигренями стало гораздо легче. В 2024 году вышло исследование. Молекулярный водород модулирует активность рецепторов и подавляет корковую депрессию, то есть помогает и с этой проблемой. И при атеросклерозе, и при ревматите, и снижает сахар при диабете 2-го типа, и кровь разжижает, и на эту тему все есть те же исследования, и давление стабилизирует, и улучшает работу всего желудочно-кишечного тракта. Все это один прибор, друзья, который вы один раз купили, пользуйтесь годами. В комплекте тоже есть все. Единственный сменный элемент – это мембраны. Но мы положили мембран на долгие-долгие-долгие годы. То есть вы готовите воду, и эту воду может пить вся ваша семья. Одна покупка один раз. А теперь посмотрите еще и с экономической точки зрения. Я вижу, как все дорожает. Я, например, допустим, покупаю качественный растворимый кофе, и он каждый месяц тоже дорожает. Почему бы это? Ну, я думаю, все понимают, почему. Да, и с лекарствами то же самое. Посчитайте, сколько вы тратите на лекарства. А теперь подумайте, вы один раз купили ионизатор, пьете ионизированную воду, и спустя время врач снижает вам дозировки. Вы меньше тратите на лекарства, это факт. Плюс ко всему, кислотная вода, которая получается в ионизаторе, полностью заменяет все возможные антисептики. Кислотной водой прижигаем герпес, ячмень на глазу, обрабатываем порезы, царапины. Да, готовится она в ионизаторе Aqualife одновременно со щелочной водой, да, ионизированной. Умываемся кислотной водой, смягчаем кожу, убираем сухость. Мужчины, дорогие друзья, братья, после бритья обязательно кислотной водой. От перхоти кислотная вода, грибок на ногтях, кислотная вода – это факты, доказанные наукой и практикой большого количества людей. И все это вы один раз купили ионизатор и не ходите каждый день за этими средствами. Бытовая химия, Кислотная вода ее заменяет в большинстве случаев, потому что она разрывает бактерии изнутри, обладает антибактериальными, антисептическими, антимикозными свойствами. Представляете, сколько всего вы можете получать после одной покупки и сколько потом экономите? Да вы сами удивитесь, я бытовую химию покупаю намного меньше, намного реже. Друзья, кошачий лоток, если у кого-то есть кошки, там собаки, да, лоток. Кислотной водой обработал, никаких запахов, все элементарно. Обувь, если имеет неприятный запах, тоже кислотная вода. Она называется, кстати, аналит. Зайдите на маркетплейс, посмотрите, сколько стоит. Ее даже продают. А вы можете ее готовить всегда свежую. У нее есть срок годности, срок хранения, эффективностью теряется со временем. Друзья, у вас всегда она под рукой свежая. 300 рублей, я так скажу вам, на секундочку, можете проверить. За пол-литра. Друзья, вы пол-литра получаете сразу при приготовлении именно с ионизированной щелочной водой. Там 3 литра ионизированной щелочной воды и пол-литра кислотной. Попробуйте. У нас, кстати, тестовый период 90 дней. В течение 90 дней вы пользуетесь ионизатором, но в любой момент можете вернуть. А мы вернем все деньги до копейки. И сегодня это цена 29 900 рублей. Друзья, распродажа приборов с ценой на комплектующей по старой цене. Да, ионизатор воды Aqualife Premium, который готовит ионизированную водородную, ионизированную щелочную и кислотную воду по цене 29 900. Для заказа звоните 8 800 505 0855 8 800 505 0855. Оплата при получении, доставка бесплатная, друзья, рисков ноль. Это ваша безопасность на тестовый период для вас от нас. Да. Тем самым мы еще и подтверждаем, что мы уверены в качестве своей этой продукции. Мы уверены в том, что вы получите результат. Но это наша уверенность. Вы проверьте, доверяй, как говорится, но проверяй. А не получите результат, да просто возвращайте прибор. Мы вернем все деньги без каких-либо вычетов. Вот вам тестовый период для чего. Звоните. Сегодня последний день по этой цене. Осталось ограниченное количество. Номер телефона для заказов бесплатный. Доставка бесплатная. Оплата при получении 8 800 505 0855. И обязательно захватите с собой магний. Если хотите получить максимум эффекта, растворяйте его в ионизированной воде. Наш магний шипучий, растворимый в стике со вкусом мандарина и горной мяты. В одном стике суточная доза. В упаковке 120 стиков. Это на 4 месяца приема для одного человека. Магний цитрат – это одна из самых легко усваиваемых форм. Магний в организме практически не накапливается. Выпили кофе или чай, да, потеряли магний. Стрессанули, расстроились, прокричали, потеряли очень много магния. Выпили спиртное, еще потеряли. Поэтому магний – одна из тех добавок, которые можно пить практически всегда. Проблемы со сном – недостаток магния. Судороги по ночам, беспокойные ноги – недостаток магния. Нервничаете слишком – недостаток магния. Сами оцените, друзья. Упаковка на 4 месяца, 120 тиков, суточная доза – в каждом стике. Стоит его цена сегодня со скидкой 3000 рублей. А еще и цикл Крепса. Это напиток устраняет митохондриальную недостаточность. Это второй напиток. Там полкилограмма этого напитка. В его составе 4 ингредиента. Но каких? Грибчага, корень солодки, гранат. Весь целиком гранат высушенный, да, и черная смородина, тоже вся целиком, ну, ягода. Все это в чистом виде высушено при низких температурах, что позволяет сохранить всю первозданную пользу. Измельчено, смешано в такой пропорции, которая позволяет каждому ингредиенту быть максимально эффективным. Его рецепт создал врач с более чем 30-летним стажем.

0: Нет, цитрат. 3000 рублей, это на 4 месяца приема. Но если вы купите их вместе, это будет не 6000 рублей, 3 плюс 3 равно в данном случае не 6000 рублей, а 5000 рублей ровно. Ионизированная вода помогает усваиваться любым полезным продуктом, поэтому обязательно возьмите ионизатор сегодня. К тому же таких цен больше не будет, друзья. Не ожидается, не предвидится. Последний день акции, друзья, успевайте. 8 800 505 0855. Звонок бесплатный, оплата при получении тестового периода 90 дней. До 19.00 принимаем звонки. Сейчас деньги не нужны, оплатите при получении. Звоните 8 800 505 0855. Если не дозвонитесь, мы перезвоним с городского номера 495-248-0800. 08, так что поднимайте трубку, звоните 8 800 505 0855.
1: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению. На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Реклама. Почему кибергигиена важна с раннего возраста? Как цифровая репутация подростков влияет на их карьеру? Чему родители должны научить своих детей? И как им могут помочь бизнес и государство? Об этом на конференции КП «Цифровая грамотность как новая защита». Чему мы должны научить детей и подростков сегодня, расскажет руководитель направления клиентской репутации и антифрода Авито Вероника Авдеева. Смотрите трансляцию в соцсетях Радио КП 26 мая в 11.00.
2: 1990-е. Череда жутких преступлений и новость о маньяке Александре Списивцеве. Спецкор «Комсомольской правды» Александр Рогоза провел журналистское расследование. Что породило монстра? Темные силы или семейная трагедия? Как удалось выжить одной из жертв? Почему мать стала сообщницей маньяка? Ответы в книге Александра Рогозы «Списивцев. Мама знает». Ищите на маркетплейсах и в книжных магазинах. Реклама 18+.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Традиция носить белую одежду летом возникла из-за того, что белый цвет лучше отражает солнечные лучи. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». В Москве 17 часов. В Калининграде 16. В Иркутске 10 вечера. Во Владивостоке полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: Здравствуйте. В студии Ольга Демидова.
1: О важном.
3: Россия приступает к последовательным системным ударам по предприятиям ВПК Украины в Киеве, сообщили в МИДе. Ведомстве подчеркнули, что атака ВСУ на общежитие в Старобельске переполнила чашу терпения. Удары будут наносить и по центрам принятия решений, и по командным пунктам. По конкретным местам проектирования, производства, программирования и подготовки к применению беспилотников, используемых киевским режимом при содействии натовских специалистов, ответственных за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведения. МИД предупредил дела иностранных граждан, включая персонал депмиссии, о необходимости как можно скорее покинуть Киев, а жители города не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры. Атака ВСУ на колледж в Старобельске стала очередным свидетельством нацистской и террористической сущности киевского режима, заявили на Смоленской площади. Украинские дроны ночью 22 мая ударили по общежитию колледжа, в котором находились 86 учащихся. Здание обрушилось, погиб 21 студент, 44 получили ранения.
1: О Ближнем Востоке.
3: Открытие Ираном Ормузского пролива для прохода судов в рамках соглашения с США будет поэтапным. Об этом сообщает «Вашингтон-Пост» со ссылкой на иранского чиновника. На первом этапе США разморозят иранские активы на сумму 12 миллиардов долларов. Начнутся работы по разминированию пролива и будет снята американская блокада, пишет СМИ. Газета отмечает, что Тегеран и Вашингтон разработали рамочное соглашение, которое продлит период прекращения огня на 60 дней, пока обе стороны будут достигать сделки о прекращении войны. Тем временем, временем армузский

0: Пролив будет разминирован и вновь открыт.
1: О болезнях.
0: Число предполагаемых смертей, связанных со вспышкой эпидемии Эбола в Демократической Республике Конго, увеличилось до 220. Об этом сообщил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебриесус агентству Рейтер. По его словам, организация в срочном порядке расширяет масштабы операций, однако эпидемия опережает ВОЗ. 18 мая организация объявила вспышку Эболы чрезвычайной ситуации международного значения.
1: О спорте.
0: Финал Гран-при России по фигурному катанию 27 года пройдет в Саранске. Об этом сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России. Соревнования запланированы на 25-28 февраля следующего года. Первый этап Гран-при состоится в Нижнем Новгороде. Далее этапы пройдут в Санкт-Петербурге, Красноярске, Екатеринбурге и Омске. И о погоде. В Москве сейчас плюс 19 градусов, завтра днем будет 13-14 тепла и дожди. Больше новостей в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
2: Вы слушаете радиоканал «Луки ФМ Медиа». Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
3: Меня бомбит! Новая программа о самых ярких и обсуждаемых итогах недели. Главные новости в деталях, ключевые моменты в контексте и комментарии от ведущих программы «Меня бомбит». «Меня бомбит».
4: Всем здравствуйте, это Луки ФМ, программа «Меня бомбит» у микрофона. Сразу две ведущих, Катя Пахомова, я, Ксения Фадеева. По традиции, каждую пятницу в прайм-тайм мы подводим такие неформальные, я бы сказала, народные итоги уходящей недели. Обычно Катя собирает целый воз того, что беспокоит ее и, по ее же мнению, всех наших великолучан, и мы все это вместе обсуждаем и ставим все точки над «и». Ну что, началась, я бы сказала, весенняя, летняя пора, а значит, в городе то и дело слышатся звуки асфальтоукладчиков. Да. У меня вот всегда ассоциируется.
5: Совершенно верно. Всем добрый день еще раз. Да, на самом деле в этом году очень активно взялись за асфальтодорожное, асфальтово-дорожное покрытие, как оно правильно называется. Ксения, ты меня точно можешь поправить. Как,
4: каждый год
5: я по себе скучала, Ксения.
4: Каждый год у нас большое количество, конечно же, благоустраивается дворов.
5: Слушай, ну в этом году как-то особенно.
4: Либо раньше просто. Потому что раньше объемы, в принципе, в связи с тем, что очень серьезные, да, скажем так, проблемы экономического характера в нашей стране, то бюджет остался ровно такой, как он был.
5: Может быть, просто последние годы как-то мы этого не наблюдали, да, а в этом году, ну вот как по мне, ну просто практически
4: объемы,
5: каждый участок города ремонтируется.
4: Объемы те же самые объемы, просто в этом году благодаря тому, что в марте началась действительно календарная весна, поэтому все началось раньше. Во-первых, начался ремонт локальными картами проспекта Ленина. Я думаю, что все это заметили. Сейчас локальными картами началась ремонтная пора на проспекте Гагарина. Что значит это локальными картами? В связи с дефицитом бюджета, да, и, допустим, как в случае проспекта Ленина, нужны большие федеральные вложения, да, чтобы полностью его реконструировать, делают ремонт локальными картами. То есть не полностью, да, дорогу, а большой промежуток, где, ну, самый аварийный считается. И вот такая практика в Великих Луках сейчас есть. Действительно, проспект Ленина, давайте, да, уж будем честны, стал гораздо лучше после этого ремонта, чем
5: да,
4: был.
5: Да, все, кроме пешеходной зоны.
4: Ну, да.
5: Да. Все, кроме пешеходной зоны. И мне всегда очень странно, почему как-то вот... Нет, я понимаю, что очень много людей передвигается на автомобилях. Я понимаю, что общественный транспорт, у нас вот автобусы, слава богу, ходят. Маршрутные такси, так называемые. Все это понятно. Но мне всегда обидно за пешеходов. А в частности, обидно за людей, которые... Мамочки с колясками. За людей, которые ограничены в возможностях передвижения. Да, там просто не проехать. Но там действительно не проехать. И еще будучи сама с маленьким ребенком, я вот ходила к маме, она как раз-таки живет в этом районе, в центральном, на проспекте Ленина, и мне просто было, ну, не пройти с коляской, понимаешь, какой бы это был, не был сезон. Вот эти ямы, я уже не побоюсь этого слова, это даже не какие-то там, я не знаю, маленькие потертости асфальта, это прямо ямы, и у них уже такой огромный слой многовековой вот этих,
4: ну,
5: вот
4: к сожалению,
5: засыпей, да.
4: Вот те люди, которые когда-то боролись за липы, бились за каждое старое аварийное дерево, которое в итоге либо упало после последних, да, там, серьезных стихий, да, ну, просто, ну, там, есть у нас несколько лип, которые просто упали, вот просто развалились. А из-за того, что вот этот процесс был затянут общественным резонансом, да, мы просто-навсего пролетели с финансированием в том году, когда это было реально получить. Но мы убеждали людей про липы. И вот если бы где-то бы был бы здравый смысл, наверное, больше, то деньги бы уже были на ремонт проспекта Ленина, и мы бы уже с вами ходили по новым тротуарам. Ну, а теперь ждем, пока...
5: Финансирование же выделялось.
4: Нет, финансирование не выделялось. Финансирование могло выделиться, если бы проект поступил вовремя на федеральный уровень. Но так как в Великих Луках был резонанс, да, и были некоторые группы лиц, которые сейчас вообще в городе Великие Луки больше не проживают, они обратились, да, там, с петицией по поводу вырубки, против вырубки, да, там, спила этих старых лип, проект заморозили.
5: А без спила невозможно было?
4: Нет, как-то невозможно, потому что нужно было полностью, нужно, вернее, полностью вскрывать всю дорожную часть, включая вот там, где сидят эти липы, потому что там находятся коммуникации, которые у нас проложены.
5: Под липами?
4: Под липами, конечно. Когда...
5: И без спила это
4: нет,
5: сделать невозможно.
4: Ну а как? Если нужно извлечь старую...
5: Новые технологии, знаешь...
4: Если нужно извлечь старую трубу, причем что водоканалы, тепловые сети подозревают, особенно водоканал, что там они рассыпятся даже просто, ну, там деревянные даже трубы еще лежат.
5: Такой вопрос, да, как же так получилось, что липы посажены там, где идут коммуникации? Или просто раньше этим вопросом,
4: Кать, этим вопросом
5: не
4: раньше
5: кто-то
4: занимался? Никто не задумывался послевоенные годы, как правильно сажать липы. Это сейчас есть правила благоустройства, градостроительные планы, планы коммуникации, когда даже каждый провод, который ведет нам интернет в дом, есть на карте. Раньше никто об этом не думал. Сажали, строили.
5: Как могли.
4: Как могли, да. И все это же было высокими темпами, так как город был стер с лица земли, да, поэтому никто, конечно же, не думал о том, что когда-то это нужно переложить или когда-то так скакнут технологии, что трубы должны быть пол...
5: Хорошо, я тебя услышала. Финансирование, которое сейчас выделяется на ремонт дорог, это, получается, с города выделяется
4: средства. Это города и региональный, это городской и региональный бюджет. Этих средств не хватит даже, чтобы просто убрать весь асфальт с проспекта Ленина.
5: Угу. А если хотя бы локально засыпать вот самые большие участки на пешеходной зоне на Ленина?
4: Когда проект, когда дорога стоит на очереди в капитальный ремонт, а тем более, когда есть уже проект, который одобрен всеми министерствами, тратить деньги
5: позволить,
4: на...
5: Позволить, короче, себе это невозможно.
4: То есть это будет уже, получается, расточительство бюджета, то есть это нецелевое использование, так как проект, ну, грубо говоря, вот если завтра случится так, что деньги в министерстве найдутся, да...
5: И они типа сразу выделяются.
4: Сразу
5: вот
4: выделяются, да, да. И поэтому, ну, нецелесообразно тратить большие средства на вот это вот.
5: Сложная, конечно, система, которая простым гражданам, которые ходят по этим дорогам, недоступна и непонятна, потому что мы же в первую очередь все-таки думаем о собственном, как это, благополучии, можно сказать, да, чтобы нам было удобно, комфортно и так далее. Ксения, кстати говоря, вот затронула тему спила деревьев, и в нашем популярном паблике также была обозначена эта, в кавычках, проблема. И спил деревьев иногда необходим просто потому, что дерево находится в аварийном состоянии, и это просто нужно понимать. Вот непосредственно то дерево, которое на фотографии я там увидела, оно действительно требовало, мне кажется, спила, но оно такое, знаешь, уже полусогнутое, полуразрушенное, и многие почему-то этого не понимают. Другой разговор, если его не вовремя спилить, и потом, опять же, не дай бог, конечно, случится какой-то ураган или что-то еще, нам в последнее время природа преподносит такие не очень приятные сюрпризы каждое лето, и это дерево может просто куда или на кого-то свалиться. Поэтому давайте мы сначала немножечко, как это сказать, подумаем.
4: Слушай, ну вот, например, да, Москва, Санкт-Петербург, они же вообще к этому относятся достаточно просто и лояльно. У них спиливают, реально спиливают не просто там аварийное дерево, а вот надо построить дом. Да, вот есть.
5: Спилили.
4: Спилили. И никто, ну, там с плакатами и около
5: лип... Ну, у них нету, потому что, знаешь, вот этой вот любви к зелени. У нас,
4: не
5: кстати...
4: стоит. Но мы тоже должны двигаться в сторону урбанизации, если мы хотим быть городом, да. И тем более у нас в зеленхозе в нашем и в нашем ЖКХ есть целые специалисты, которые занимаются вот исследованием больных деревьев. И, к сожалению, в городе их большое количество, потому что все они были посажены в послевоенные годы, да. Была Чернобыльская авария, были другие экологические факторы, которые повлияли на эко-ландшафт даже нашего города. Об этом просто никто не задумывается, да, но на самом деле, если стоит ель, и по нашему мнению, ну, она там какая-то желтая, да, там не очень
5: несимпатичная,
4: но мы ее вот не дадим спилить. На самом деле, эта ель уже не приносит никакой экологической пользы городу.
5: Кислород не вырабатывает и не дает нам.
4: Да-да-да, более того, она вырабатывает все возможные
5: вредные вещества
4: всякие насекомые и так далее. Особенно клещи любят подобную историю, да, а сейчас у нас бум, да, клещевой бум, это отмечает и Роспотребнадзор, что обработка, если вы посмотрите сайт администрации города, идет там действительно в ежемесячном режиме, после каждого дождя вновь обрабатывают, да, об этом предупреждают жители, особенно владельцев животных, но вот я как сама владелец, да, собаки, я снимала клеща городского с собаки, который уже впился, вот, поэтому...
5: А ты ничего не колола собаке?
4: Я не колола, мы пьем симпарику, это идентично нашей с вами прививке от...
5: Просто, да, уважаемые радиослушатели, будьте, пожалуйста, действительно очень внимательны, особенно если куда-то идете в лес, например, прогуляться. Это любят многие гулять по весеннему лесу. Пожалуйста, средства защиты обязательно какие-то при себе иметь.
4: Конечно.
5: Плюс одеваться как соответствующим образом. И если вы обнаружили клеща, я, кстати говоря, читала, да, что его не обязательно вести в СЭС на исследование, а лучше сразу принять вот какие-то таблетки, соответствующие антибиотики.
4: Там есть целая схема, там принимаешь большое количество йода и других препаратов. Я сама просто сталкивалась с тем, что меня кусил клещ.
5: Ни разу в жизни не кусал,
4: и он оказался дурным, скажем так, потому что он кусил меня в октябре, и был нездоровый клещ. Я вот пропивала весь этот, да, курс, скажем так. Но вообще, когда вот я с этим столкнулась, не в нашем, правда, городе,
5: а
4: в инфекционной больнице, мне сказали, что такое 300 рублей, да, там, за исследование этого клеща. Вы будете зато спокойны, да?
5: Ну, а сколько его исследуют по времени? Сразу?
4: Да быстро, там, да? Сутки буквально.
5: Но
4: в любом случае, тебе врач подбирает там правильную терапию, ты там не сам бежишь, вот бабушка там мне сказала, как лучше пить. Во-первых, у всех есть какие-то непереносимости свои, есть аналоги препаратов, и вам подберут для вас удобную форму, скажем так. Особенно, если это дети, там вообще другая история. Поэтому я бы, вот, знаешь, все-таки рекомендовала клещей сдавать в этом случае, потому что так будет...
5: Чтобы точно убедиться.
4: Да, во-первых...
5: Я почему-то прочитала, что там анализ типа 2 недели делает.
4: Нет, быстро. В инфекционной больнице...
5: Заражение 72 часа, ну, то есть за 72 часа может
4: произойти. В инфекционной нашей больнице, не в СЭС, а если обратиться в ковид наш, да, это мы называем его ковид, вообще это больница, которая исследует все инфекционные, да, заболевания, в том числе и клещей. Там у них современное оборудование, и все это делается очень-очень-очень быстро. Ну и вообще, даже для самого же Роспотребнадзора очень важна эта статистика. То есть, тебе попался клещ,
5: насколько
4: он тебя укусил
5: вот опасные,
4: там, да,
5: да.
4: Значит, там вот неблагоприятная среда. Ну, а мы прервемся на короткую рекламную паузу.
1: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
6: Навострите ваши уши, информацию послушай. Хватит дома бить баклуши. Закажите наши суши. Пиццу, роллы и салаты привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте «Пиццаролли» и в группе «Контакта».
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
8: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневой мощь, то есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
9: Сказано на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это самые оперативные и проверенные новости.
3: Меня бомбит! Новая программа о самых ярких и обсуждаемых итогах недели. Главные новости в деталях, ключевые моменты в контексте и комментарии от ведущих программы «Меня бомбит». «Меня бомбит».
5: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире передача «Меня бомбит». И сегодня Катя Пахомова, Ксения Фадеева, ее ведущие. Мы вот уже с Ксенией поговорили и про клещей, и про асфальт новый. И теперь, Ксения, давай, наверное, продолжим тему наших недовольств, наших граждан. И вот Ставского, 19, твой район, насколько я знаю, да, где-то плюс-минус.
4: Плюс-минус.
5: Там вот такая проблема, что произошло, я так понимаю, то ли что-то, вот я не очень вижу по фотографии и не написано в тексте, то ли там трубы перекладывали, то ли что-то такое, и в конечном итоге осталась большая яма-канава, которая уже превращается в помойку. Вот такая история, и жители негодуют, не понимают, что делать с этим, куда обращаться.
4: И обращаться нужно в ЖКХ.
5: Да.
4: Всем, когда
5: я
4: вот
5: всегда говорю, что
4: обращайте...
5: у нас есть приложение «Дом» замечательное.
4: Есть «Дом», а можно, если вы там располагаете временем, да, обратиться в ЖКХ, не обязуется подрядчика, тот, кто перекладывал эту трубу, а это могут быть три организации, либо водоканал, либо наши тепловые сети, либо «Газпром». Да? И согласно правилам благоустройства, которые существуют после любой работы подобной, они должны за собой убрать, привести все в порядок, то есть восстановить то самое благоустройство. Вот, кстати, вчера депутат Дмитрий Белюков, депутат, кстати говоря, данного округа, выкладывал дворы после ремонта на улице Маршала Жукова, недалеко от Ставского, 19, и на улице Тимирязева. Как раз-таки он брал на контроль тот момент, чтобы после ремонта двора и укладки нового бордюрного камня подрядчик сделал обратную засыпку. Что это значит, да? Ну, между
5: вернул
4: землю.
5: Угу.
4: Да, вернул землю, вернул исходный вид, все за собой убрал. И вот действительно такие обращения есть, имеют место быть, и сейчас к этому более пристальное внимание стали обращать, да, чтобы все-таки после ремонта чувствовался этот ремонт, да, а не так, что новый асфальт лежал,
5: положили, а
4: рядом бордюр с огромными дырками, угу. Да, между ну,
5: очень частая
4: двором.
5: История, кстати, у
4: да,
5: нас
4: и
5: такая.
4: Вот вчера Дмитрий Беляков как раз-таки на это очень сильно обратил внимание. Кстати, о ремонте дворов он тоже уже стартовал. Вот буквально сейчас на проспекте Гагарина сразу два двора ремонтируют. Это Гагарина 137 и Гагарина 7, корпус 1. Я вот всегда радуюсь за наши дворы, потому что у меня есть практика, с чем сравнить, да, в другом, в соседнем городе, не будем называть каком, чтобы нас потом не уличили в любви к Великим Лукам, но наши дворы в разы лучше. Вот в разы лучше. Вот кто бы что ни говорил. У нас нет такого, что ты въезжаешь в двор и попадаешь просто ямой на яму. Но нет такого. Давайте будем честными. Многие дворы вообще отремонтированы. Например, у нас на улице Жукова, Ставского. Вот я с собакой гуляю в том районе. Я вот что не иду, двор отремонтированный. Ну, прям действительно отремонтированный.
5: Ну, там, может быть, да. Вот опять же, возьму северный микрорайон. Тебе прям рекомендую проехаться.
4: На северном микрорайоне очень каждый год по 3-4 двора ремонтируют.
5: Вот улица Гражданская, не дам тебе соврать. Значит, заезд во двор — это вокзальная...
4: Заезд во двор и двор — это разные вещи.
5: Нет, именно во дворе, то есть дом... мусорки. И вот, собственно,
4: ну,
5: вот
4: в общем,
5: тут...
4: пока тут Катя объясняет, я могу сказать, что ремонт двора – это тоже дело рук жителей. Вот где жители поактивнее и обращаются к своему депутату либо в ЖКХ с заяв, то этот двор ставят автоматически в ремонт, и, как правило, 14 дворов в год ремонтируют. И, ну, согласно, да, вот этому рейтингу обращений. Как только вы принесете заявление даже в свою управляющую компанию...
5: Можно даже не приносить, можно просто написать
4: можно,
5: через приложение
4: можно
5: дома.
4: Можно написать. Есть все депутаты ВКонтакте. Это тоже теперь расценивается как официальное обращение жителя. Есть ВКонтакте, если вы не хотите париться
5: ВКонтакте
4: с
5: стало официальным обращением.
4: Абсолютно.
5: Оно было не так давно, пару лет назад, точно неофициальным, потому что я писала...
4: Абсолютно. И... Если вы напишете главе города Николаю Козловскому, главе администрации Андрею Беляеву или просто в группе ВКонтакте администрации, это также берут в работу, как обычное обращение...
5: Это очень круто, потому что не нужно никуда ходить.
4: ...гражданина. Поэтому тут все в ваших руках, и чтобы ваш двор преобразился, вообще нужно просто же связаться с управляющей компанией.
5: Вот смотри, сразу же тебе, как это сказать, в ответ жильцы писали, но ничего не получилось. Я так понимаю, что это опять же ваш вот микрорайон Ставского 26-28. Значит, смотрите, жители, опять же, жители, кстати говоря, выносят мусор в контейнерная зона, да, вот это, дома, который еще не сдан. Дома, который еще не сдан. И, соответственно, я так понимаю, что дом, который еще не сдан, никакая управляющая компания как бы...
4: Конечно, нет.
5: И вот жильцы бьют тревогу, что там все захламлено. Вот эта контейнерная площадка для мусора, она вся захламлена мусором. И, собственно, мусор откуда взялся?
4: Не с неба упал.
5: Ребят, поэтому здесь только один единственный выход. Вам никто этот мусор не уберет, кроме вас самих. Куда бы вы ни обращались. Но это просто вот в противовес к тому, да, что обращаемся, не обращаемся. Здесь нет смысла обращаться, дома не сданы, там еще.
4: Но там есть, конечно, компания. Собственник, который дома эти строит.
5: Ну, не собственник этот мусор выбрасывал.
4: Ну, естественно,
5: ну,
4: не его проблемы.
5: Да? При всем при том, захламлена мусорка настолько, что даже, вот знаешь, может, конечно, можно сослаться на то, что птицы расстегали, но там мусор уже по всей вот этой дворовой территории. То есть...
4: Вообще проблема мусора, она существует.
5: Ой,
4: вот эти
5: такая.
4: Вот люди, которые жалуются, мне всегда вот у них хочется в лоб прям спросить, ну а что это администрация города этот мусор выносила? Или там кто-то... Вот странная...
5: Политика. Странная, да, совершенно я с тобой согласна. Но вот, например, в нашем доме, многоквартирный дом, и у нас очень хорошо оборудованы эти контейнерные площадки для мусора, да, вот эти. Они недалеко находятся, близко, и более того, и с одной стороны, и с другой стороны. Ну, понятное дело, что с другой стороны это другой дом,
4: все
5: но управляющая у нас...
4: не доносит, да?
5: Управляющая у нас одна, да, компания. Все равно они почему-то считают, что вот в эту маленькую мусорку около скамейки, около подъезда лучше запихнуть свой мусор. Но вот для меня это, знаете, из разряда мы сами все это и создаем, эти проблемы.
4: Абсолютно.
5: Мы сами эти проблемы создаем, и если мы немножечко головой начнем думать, а я так понимаю, некоторым особям это вообще как-то не светит, то у нас не будет проблем с мусором в городе вообще. Вот едут они, автомобилисты, окурок, хлобысь на дорогу. А
4: или
5: что,
4: влажную
5: почему?
4: Салфетку какую-нибудь.
5: Влажную салфетку. Фантик, бумажку.
4: Фантик, да.
5: Ну, как бы, ребят, столько раз мы про это говорим, столько раз... Это просто осознанность своя собственная. Есть огромное количество городов, в которых я была, я могу привести примеры, прямо назвать их, где, ну, нет этого мусора.
4: Да.
5: Ну, нету. И люди там просто добропорядочные и осознанные.
4: Они просто к этому относятся как к своему
5: к этому,
4: дому,
5: да,
4: прежде
5: да,
4: всего, да. А не как к каким-то обязанностям. А еще, да, вот здесь было такое достаточно честное обращение водоканала. Начался у нас сезон ремонтных работ не только на асфальте, да, но и другие наши важные предприятия, как водоканал, тепловые сети, начали сезон ремонтных работ. И то и дело, где-то нет воды, где-то, да, горячий, теплый. Ну так вот, собственно говоря, ситуацию водоканал прояснял о том, что отключение частой воды, да, особенно вот за пределами центра, связано с тем, что у нас сейчас идут работы на главном городском водоводе. Этот кольцевой водовод построен еще в 70-х годах и является одной из важных артерий, да, нашего города. Его протяженность почти 25 километров, чтобы вы понимали. И вот, к сожалению, время берет свое, водовод нуждается в модернизации. Да, это технически сложная история, поэтому, когда они там ведут работы, а сейчас они меняют аварийные участки, чтобы зимой без воды как раз-таки не остаться, да, то происходит отключение. Поэтому нужно, с пониманием отнестись к этому. Понятно, что в нашем случае, в нашем мире, кажется, отключение воды – это... что-то такое сверх нормы.
5: Да, но... 21 век, миром правит нейросеть, да, мы до сих пор тазу.
4: Да, но мы живем в городе, который достаточно старый город, да, мы все-таки не...
5: Реинновационная Москва-сити.
4: Да, да, да, у нас тут не Сбер-сити, конечно, где уже умные трубы, и дома могут общаться с собой по почте.
5: Кстати говоря, в этом году отключение достаточно позднее, чтобы люди не мерзли.
4: Да, да, да. Достаточно позднее отключение, это раз. А во-вторых, то, что нужно ремонтировать все, и отключение действительно в этом году сдвинули даже почти на месяц в другую сторону.
5: В конце мая, мне кажется. Так же, как и отопление, друзья мои. Самая важная тема также в пабликах — это то, что начали все мерзнуть. Я вспоминаю свои школьные годы, мне кажется, в апреле.
4: Да,
5: в начале
4: отключали.
5: Апреля. Да, ходили в шерстяных
4: носках. Слушайте, ну давайте вот просто экономически посчитаем.
5: Да.
4: А на улице завтра плюс 21 градус. Зачем в 21 градус вам отопление? Не хорошо, знаю. Если вы мерзнете, вы можете купить электро...
5: Ну, он сушит воздух.
4: Нагреватель. И как бы если посчитать, сколько вы за отопление потом в конце месяца заплатите...
5: давайте просто адекватно ко всему относиться и не перебарщивать. Мы прервемся на небольшую паузу и совсем скоро к вам вернемся.
9: Сказано на радио «Комсомольская правда».
0: Востоковед Олег Макаренко о том, что в первую очередь хочет сделать Трамп в отношении Ирана.
10: По большому счету, что нужно сегодняшнему Трампу, кроме закрытия еще одного проблемного вопроса и маленькой медальки в виде Нобелевской премии за мир во всем мире? Ему нужно именно Иран, не то чтобы сменить политический режим, конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести, но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота и экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшний момент ему мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает с Панамским каналом. Раз. Венесуэла. Два. Гренландия. Три. Он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с Ирана. С одной стороны, страны, в которых находятся американские базы, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. А с другой стороны, пожалуйста, проходите. Это Иран. Он хочет экономического удушения с одной стороны и полного контроля за Ираном с другой стороны.
9: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Эксперт по кибербезопасности Андрей Масолович об угрозе Ирана обрубить интернет-кабели в Ормузе.
11: Чинить этот кабель времени займет не меньше, чем чинить «Северный поток». Да и кабель тоже надо сначала найти, тем более, пока он работает, его легко прозвонить, а не работающий трудно. Перерубить один кабель – это все равно, как перерубить одну ветку у себя в квартире, у вас пара розеток отключится. Но, к сожалению, в мире этими розетками являются даже целые страны и кусты. Если начать перерубать кабели Ормузского пролива, то полностью отключатся страны. Арабские, вот в основном Эмираты и Саудовская Аравия, а там стоят основные мировые дата-центры, ну, которые сейчас очень сильно пиарили. Это будет крайне болезненно. Немножко пострадают остальные. Сам Иран при этом отделается легким испугом, потому что у него резервные кабели идут через верх, через Турцию, Азербайджан. Немножко пострадает Южная Европа. Ну, а дальше первые же шаги будут крайне болезненными, потому что в первую очередь отключаются биржи, отключаются финансовые потоки, отключаются новостные агентства мировые. То есть ровно то, что обеспечивает там каналоснабжение мировых систем, банковской, финансовой, экономической и прочего. Россию не тронет практически, и Россия, и Китай уже проводили учения. Ну, напомню, в России закон о КИИ, критической информационной инфраструктуре, принят с января 2018 года. С тех пор мы проверяем, что будет, если нас будут отключать от кислорода. Так вот, не отключат.
9: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
0: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
9: О важном.
0: Запад мимо ушей, мимо взоров пропустил жуткий теракт нацистского киевского режима в Старобельске. Об этом заявил глава МИДа Сергей Лавров. Он отметил, что журналисты из стран мирового большинства честно выполнили свой долг, чего не скажешь об их западных коллегах. Кто-то просто отказался появиться на месте трагедии, кто-то оказался якобы в отпуске, а кому-то просто запретило правительство. Это, к слову, о свободной прессе, добавил Лавров. В МИДе подчеркнули, что атака ВСУ на общежитие в Старобельске переполнила чашу терпения. Россия приступает к последовательным системным ударом по предприятиям ВПК Украины в Киеве. Их будут наносить и по центрам принятия решений, и по командным пунктам.
12: О терроризме.
0: ФСБ предотвратило теракт на газовозе, прибывшем из Бельгии в порт Усть-Луга в Ленобласти. Силовики обнаружили на борту судна «Архиниус» магнитные мины в районе машинного отделения, прикрепленные снаружи. Газовоз не могли заминировать в России, это подтвердила оценка экспертов. В Бельгии же судно сутки продержали на стоянке якобы из-за забастовки в порту Антверпена. Возбуждено уголовное дело по подготовке к теракту. Масса взрывчатки в каждой из мин около 7 килограммов.
12: А США.
0: Министерство юстиции США назвало произошедшую в субботу стрельбу у Белого дома новой попыткой убийства Дональда Трампа. Это следует из судебного документа в распоряжении РИА Новости. Вооруженного злоумышленника смертельно ранили ответным огнем правоохранители. Пострадал случайный прохожий. Президент США находился в Белом доме в момент ЧП. Секретная служба сообщала, что инцидент не повлиял на его работу.
12: Об авариях.
0: Водитель легкового автомобиля сбил двух пешеходов на тротуаре на востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МВД. Пострадавшим помощь оказана на месте. Сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства ДТП. С водителем работают автоинспекторы.
12: О катаклизмах.
0: Петербург и Сибирь могут уйти под воду через несколько десятилетий. Ученые продолжают следить за состоянием ледника Туэйце в Антарктиде, который называют ледником судного дня. Его разрушение может ускорить рост уровня мирового океана. По оценкам климатологов, в зоне риска могут оказаться Петербург, побережье Балтики, а также некоторые территории Западной Сибири. При этом специалисты подчеркивают, что речь идет не о сценарии послезавтра, а о долгосрочных изменениях, к которым человечеству придется адаптироваться. Официальный курс доллара на завтра 71 рубль 55 копеек. Евро стоит 85 рублей 45 копеек. Курс юаня 10 рублей 53 копейки. В эти минуты в российской столице 19 градусов выше нуля. Завтра днем будет до 14 тепла и дожди. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
2: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
3: Меня бомбит! Новая программа о самых ярких и обсуждаемых итогах недели. Главные новости в деталях, ключевые моменты в контексте и комментарии от ведущих программы «Меня бомбит». «Меня бомбит».
4: Всем здравствуйте, это Луки ФМ, программа «Меня бомбит». У микрофона сразу две ведущих, Катя Пахомова и я, Ксения Фадеева. Очень бурно мы обсуждаем итоги уходящей недели. Вроде бы, казалось, неделя рабочая, короткая, но столько всего произошло. Да, действительно, произошло много, но я сейчас хочу выступить с призывом. Сейчас идет голосование за комфортную городскую среду. Тоже кажется, что деньги великим луком падают с потолка федеральные. Но нет, ребята, сейчас мы живем в таком мире, что все решают люди. Чем больше людей сегодня примет участие в голосовании за объекты благоустройства в следующем году, тем выше вероятность, что городу Великие Луки дадут необходимое финансирование на благоустройство тех или иных объектов. Вот смотрите, в прошлом году мы перевыполнили план, который стоял перед городом, проголосовало свыше 8 тысяч человек. И нам отремонтировали сразу две территории. Это всем вам известный городской пляж, да, который действительно преобразился, я там гуляю сейчас с собакой. И вторая территория — это возле ЖД моста. Тоже объективно...
5: Со стороны Гагарина.
4: Да, со стороны Гагарина стал лучше. Сейчас там ведут борьбу с птицами.
5: С птицами
4: с гнездами. Сейчас опять на зоозащитники будут себе бить в грудь, но когда ты не можешь присесть на лавку, это, наверное, не есть хорошо.
5: Переборчик, и там, да, ребята.
4: Сейчас будет ликвидировать гнезда, чтобы птицы не скапливались, да. Отремонтировали две территории, а годом раньше мы не дотянули до нужной цифры, нужного процента, и нам отремонтировали всего лишь одну территорию, и то дали денег не полное финансирование, еще городу пришлось изыскивать свои средства. Поэтому, чем сейчас больше людей подключится к голосованию, а это сделать очень просто, заходите на сайт загородскаясреда.ру и выбирайте город Великие Луки, там вам будет предложено на голосование три территория. Это сквер на улице Ставского, 56, и, чтобы вы так понимали, это сквер, где большое красное сердце, да, а оно там микро благоустроено, да.
5: Ну, там уже хорошо стало по сравнению,
4: да,
5: с тем, как было.
4: Есть желание, чтобы там была детская площадка. Действительно, микрорайон Заречный нуждается в большей, наверное, части детских площадок, потому что ближайшая в том районе — это на улице Дворецкая, но это далеко от улицы Ставского. А следующий объект, который предлагают на суд зрителям, это зрителям и нашим жителям, Кремлем. Это дворовая территория между дворов на улице Радищева и Матвея Кузьмина. Это, кстати говоря, территория выдвинута самими жителями, а там, по задумке активистов, хотят сделать, ну, так называемую коробку для игры в футбол и хоккей. Ну, почему бы нет? Тоже, мне кажется, отличная история. И следующая территория — это Глинки...
5: То, за что я голосовала.
4: Глинки 5. Это напротив школы номер 6. Ты за это голосовала?
5: Да.
4: Вот. Там тоже есть сквер, но он действительно уже стал старым.
5: Подизносился. И там не хватает, конечно, тоже.
4: Поэтому голосуйте. Да, это не...
5: Сделать несложно. Абсолютно. Все сейчас цифровизовано и очень удобно. Зашли на сайт, пару кнопок нажали, проголосовали. Еще, кстати, вы можете проголосовать за Великолукский район, потому что там дается возможность такая. То есть ты голосуешь и за свой город, и за Великолукский район. До 12 июня голосование. То есть у нас еще, в принципе, тут с вами сколько? 4 недельки есть. Так что давайте, кто не голосовал, обязательно проголосуйте. Мы же как бы это все... И вот о сквере, который сделан около вокзала со стороны Гагарина, я вот лично от себя хочу сказать. Раньше там была просто помойка. А теперь ее благоустроили, снесли незаконные постройки, что тоже немаловажно, друзья мои. Теперь там приятно находиться. Действительно, я там живу рядышком и замечаю, что все время там какой-то народ есть. Да даже молодежь. Ну и пускай, где им тусоваться? Ну надо же где-то сидеть. Там и лавочки красивые, и очень замечательные мостики, о которых мы, кстати говоря, мечтаем на улице Вокзальной.
4: Речка Ситов, кстати говоря, тоже была предложена на вот это формирование комфортной городской среды. Но она не прошла по критериям, потому что тех денег, которые выделят в этом проекте, да, в проекте формирования городской среды, просто на всего не хватит.
5: Да, потому что речка Ситовка нуждается, конечно, в большом ремонте.
4: Поэтому давайте, ребят, голосуйте, подключайтесь. Другого варианта быть не может.
5: Да, всем большое спасибо, кто уже принял участие, кто еще не принял участие. Мы ждем, что вы проголосуете за улицу Глинки. Ну или заставка, где живете, там голосуйте, конечно же. Любая благоустроенная зона, она хорошо повлияет на всю инфраструктуру нашего города.
4: Абсолютно верно.
5: А мы с вами прощаемся. Оставайтесь на волнах Луки ФМ. С нами интересно. И всем пока-пока.
4: Пока-пока.
9: Скорая радиопомощь всегда готова помочь. Ведущие специалисты Великолукских медучреждений на страже вашего здоровья дают рекомендации по его поддержанию. Лучше вовремя предупредить, чем лечить. Скорая радиопомощь на Луке ФМ 102.6 FM.
13: Здравствуйте, с вами в студии проект «Скорая радиопомощь». Я медицинский психолог филиала Великолукской Псковской областной инфекционной клинической больницы Леонтьева Елена Александровна. Как много мы знаем о ВИЧ-инфекции? А как много мы знаем о том, что чувствует человек, когда ему сообщили, что он заразился ВИЧ-инфекцией? По моим опросам населения могу дать точный ответ. Мы очень мало знаем о ВИЧ-инфекции и совсем ничего не знаем, что чувствует человек, когда ему сообщили, у вас обнаружена ВИЧ-инфекция. Важно знать, что есть 72 часа, в течение которых мы можем предотвратить инфицирование. Если произошел какой-то высокий риск, необходимо обратиться в СПИД-центр, где вам назначат профилактику. Это таблетки, которые нужно начать принимать в течение 72 часов в течение месяца. ВИЧ-инфекция не передается в быту, она не передается воздушно-капельно, не передается при поцелуях, объятиях, совместном пользовании общественным туалетом, баней, полотенцами и посудой. Есть только три способа передачи ВИЧ-инфекции. Через кровь необходима концентрированная капля крови, чтобы она попала в кровоток, половым путем или от матери к ребенку. Первый момент. При получении диагноза ВИЧ-инфекция большинство людей испытывают сильнейший шок. Затем перед ними встает вопрос, как сложится их дальнейшая жизнь, сколько она продлится и как это все отразится на близких им людям. Не существует правильной реакции на этот диагноз. Все воспринимают его по-разному. Многих охватывает гнев, подавленность, отчаяние, страх за себя и за близких. Некоторые в первый момент думают о самоубийстве, другие, напротив, абсолютно спокойно. Нередко человек вначале не верит своему диагнозу. Большинство людей, узнавших о ВИЧ-статусе, вынуждены пересматривать свои представления о собственной жизни. У большинства ВИЧ-инфицированных бывают тяжелые периоды, для которых характерны депрессия, тревожность, страх, нарушение сна, ночные кошмары, трудности концентрации внимания, чувство беспомощности и безнадежность. Эти и другие эмоциональные кризисы мешают заботиться о своем здоровье и порой приводят к трудноисправимым ошибкам. В период кризиса человек сталкивается сразу с несколькими проблемами и не видит выхода из сложившейся ситуации, будь то смерть близкого человека, на которого возлагал большие надежды, потеря работы, проблема в отношениях с ребенком и так далее. У ВИЧ-инфицированных спровоцировано, как будто все удваивается, может быть, даже утраивается, так как необходимо решать сразу несколько проблем одновременно. Конечно, человек, который дисциплинированно принимает терапию, защищен, но понимание того, что ты находишься в группе риска, не всегда откликается душевным спокойствием и в момент, когда приходится решать жизненно важные задачи, напоминает о себе. Не все люди могут концентрироваться на том, что важнее сейчас, правильно расставлять приоритеты. Многие подвержены паническим настроениям. И если человек здоров, ему легче определиться, как решить ту или иную проблему. Но когда человек имеет серьезное заболевание, он может растеряться. Люди с ВИЧ-статусом со всей остротой осознают собственную смерть и боятся потерять физическую привлекательность, здоровье, самостоятельность, либо утратить друзей и близких и остаться в одиночестве. Существует несколько периодов, во время которых ВИЧ-инфицированные особо уязвимы. Получение диагноза. Именно тогда человек особенно остро чувствует. Стыд – самое труднопереносимое чувство. В голове звучит фраза «ты не такой, как все, с тобой что-то не так». К чему побуждает это чувство – изолироваться и спрятаться? Общественное мнение часто формирует негативное восприятие ВИЧ-инфицированных, что приводит к их социальной изоляции и чувству неполноценности. От постоянного внутреннего давления люди с ВИЧ-инфекцией подвержены тревожным расстройствам и снижению самооценки. Страх. Это чувство сообщает человеку, что его жизнь в опасности. К чему побуждает? Бей, замри, беги. Это чувство страха настолько сильно побуждает человека к избеганию проблем, диссидентству. Вера в то, что ВИЧ не существует, помогает ему чувствовать себя здоровым. Эти убеждения подкрепляются тем, что течение ВИЧ действительно первое время идет бессимптомно. Грусть. Именно это чувство информирует человека об утрате важного и ценного – здоровья. К чему побуждает? Искать поддержку, плакать. Еще одна проблема, с которой сталкиваются люди с ВИЧ-инфекцией. Отсутствие поддержки. Невозможность рассказать своим близким о своем диагнозе. Гнев. Злость говорит человеку, что его границы были нарушены. К чему побуждает? Отстаивать свои интересы. Защищать себя. Появление первых болезненных симптомов. Необходимость регулярно принимать лекарства. Серьезные болезненные симптомы. Тяжелая болезнь или смерть знакомого ВИЧ-инфицированного. Потеря близкого человека всегда тяжелый удар. Особенно тяжело воспринимают смерть от СПИДа близкие люди, сами живущие с ВИЧ-инфекцией. Мысли о возможном приближении собственной смерти приводят к серьезным эмоциональным кризисам. ВИЧ-носительство или СПИД оказывает влияние на психику и изменяет психологию ВИЧ-инфицированного. Это необходимо осознавать как самим больным, так и тем, кто находится рядом и знает о диагнозе больного. Что делать, когда ты серьезно заболел? Прежде всего, необходимо помнить, что жизнь ВИЧ-инфицированного продлят наука и врачи. Специалист-психолог поможет выстроить личный путь больного с учетом его индивидуальных способностей. Он поможет выстроить отношения с самим собой. В разговоре с психологом у вас будет возможность выговориться, снять эмоциональное напряжение, найти путь решения проблем. Хочу отметить, что ВИЧ-инфекция влияет на наш иммунитет, но не уничтожает хорошие манеры и доброту. Вера в лучшее – это то, что нужно развивать в себе каждый день. Развивая в себе нравственную чистоту, мы приобретаем иммунитет от разных негативных моментов нашей жизни. Каждый в ответе за жизнь на планете. Правители, старцы, наивные дети. Свои у нас цели и вкусы, и взгляды. На слезы и радость, на смерть и награды. Но все же есть качество, в чем мы едины, в оценке которого нет середины. Все в качестве этом равны меж собой. Поэтому, может, не ценим порою то, что дала нам с рождения мать, что жизнью зовем и должны сохранять свою и чужую. Я, как медицинский психолог, хочу напомнить, что нельзя заниматься самодиагностикой и самолечением. Если вы почувствовали себя плохо, для жителей города Великие Луки, Великолукского, Кунинского, Новосокольнического, Бежанинского, Невельского, Себежского районов, можно обращаться в Псковскую областную инфекционную клиническую больницу, филиал Великолукский, для приема врача-инфекциониста по предварительной записи по телефону 688-66, адрес проспект Октябрьский, 127. Лечебно-диспансерное отделение СПИД-центра, телефон 688-77. Адрес проспект Октябрьский, 127. Часы приема с 8 до 13.00. Я глубоко убеждена, что знания не бывают лишними. Осведомлен – значит вооружен. Путем научения мы минимизируем свои ошибки. Берегите себя и своих близких. С вами была я, медицинский психолог филиала Великолукской Псковской областной инфекционной клинической больницы Леонтьева Елена Александровна. Слушайте проект «Скорая радиопомощь» каждый понедельник в 17.40. Если вы пропустили эфир, вы можете найти нас в социальных сетях, ВКонтакте и в Телеграм-канале. Оставайтесь с нами, будет интересно.
9: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты.
14: Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
15: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
16: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
17: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
18: А знаете ли вы что?
19: Два самых известных памятника Пушкину изваяли скульпторы Апикушин и Аникушин. Работа Апикушина находится в Москве, а Аникушина в Санкт-Петербурге.
20: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна.
21: Все о факторах окружающей среды. Качество воздуха, воды, почвы, ягоды, грибы и даже клещи. Пятиминутка с экологом Алексеем Ивановым на Луки-ФМ.
22: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. С вами член общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии региона Алексей Иванов. Сегодня мы продолжаем рассуждать на тему памятных экологических дат. Итак, 20 мая. Всемирный день пчел. Вдумайтесь, казалось бы, маленькое такое насекомое, которое, с одной стороны, приносит пользу, но заслужило признание во всем мире. И праздник был учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН еще в декабре 2017 года. Конечно, этому предшествовала целая череда событий. Принятие Конвенции о биологическом разнообразии, работа Продовольственной сельскохозяйственной организации ООН по вопросам проблем опыления, опылителей, сохранения их многообразия, безопасности продовольствия и устойчивое развитие сельского хозяйства. Еще в 2016 году Республика Словения вместе с Международной Федерацией пчеловодческих организаций выступила на заседании как раз вот сельскохозяйственной организации ООН с предложением установить Всемирный день пчел. Подчеркивая роль этих насекомых в вопросах опыления, повышения урожайности и, как следствие, продовольственной безопасности. В качестве даты празднования было выбрано 20 мая. Память об одном из выдающихся пчеловодов, новаторов этого вида деятельности, Антоне Янше. Кстати, его годы жизни еще 1734-1773 год, который считается одним из основоположников современного пчеловодства. Он родился в Словении 20 мая 1734 года и сделал пчеловодство своей основной деятельностью. Значительно преуспел на этом поприще, сумел даже написать учебное пособие, которое напечатали в 1771 году на немецком языке. Учреждение праздника призвано подчеркнуть вклад медоносных пчел в процесс опыления растений, в том числе сельскохозяйственных культур, то есть их роль в растениеводстве, садоводстве, овощеводстве и других отраслях сельского хозяйства. Пчелы, бабочки и другие опылители влияют на всех нас. Да, именно так. Пища, которую мы едим, например, фрукты и овощи, напрямую зависит от опылителей. Мир без опылителей будет лишен продовольственного разнообразия. Не будет ни черники, ни кофе, ни шоколада, ни огурцов. Они не только помогают обеспечить обилие фруктов, орехов и семян, но также их разнообразие и качество, имеющее решающее значение для питания людей. Помимо производства продуктов, опылители также вносят непосредственный вклад в создание лекарств, биотоплива, тканей, строительных материалов. Подавляющее большинство цветущих видов растений могут производить семена только благодаря перемещению пыльцы от тычинок пестик. Без этой работы опылителей многие взаимосвязанные виды и процессы, функционирующие в экосистеме, просто рухнут. Опыление – это процесс, имеющий важнейшее значение не только как для сельскохозяйственной, но так и для естественных экосистем. Оно играет ключевую роль в производстве пищевых продуктов, обеспечении источников средств существования, служит связующим звеном между дикими экосистемами и агропродовольственными системами. Праздник делает упор именно на пчелах, как на основном опылителе, и информирует о том, как другие другие представители мира насекомых, а также птицы млекопитающие участвуют в процессе опыления. Роль пчел при этом выделяется, так как помимо естественного процесса опыления в процессе сбора нектара, эти насекомые приносят человеку множество другой пользы. В первую очередь, конечно же, мед. Сам по себе важный продукт, который также является основой многих-многих других продуктов питания, лекарственных средств, средств гигиены и даже косметики. Кроме меда и продуктов пчеловодства, используемым человеком, относятся и маточное молочко, пчелиный воск, прополис. От здоровья опылителей зависит урожайность многих видов растений, составляющих основу рациона питания человека и животного мира. Всемирный день пчел призван информировать широкие слои населения не только о пользе опылителей, но и о проблемах, возникающих на пути их существования в современном мире. Среди таких проблем называется использование в сельском хозяйстве пестицидов, переход в определенных регионах на выращивание монокультур и другие. Экологический баланс, устроенный по принципу тесной взаимосвязи всех его составляющих, сильно страдает при нарушении хотя бы одного, казалось бы, на первый взгляд, незначительного элемента. Так, сокращение опылителей приводит к сокращению продовольственного многообразия. Среди мер, направленных на защиту многообразия опылителей, называют мониторинг сокращения популяции отдельных видов насекомых, определение и возможное устранение причин этого сокращения. Кроме того, большое значение придается рациональному применению удобрений ядохимикатов в сельском хозяйстве, возможный отказ от их применения в случае угрозы опылителям, восстановление естественных ареалов обитателей опылителей. В Словении к первой дате празднования Всемирного дня пчел, отмеченного 20 мая 2018 года, было даже выпущена памятная монета достоинством 2 евро. А уже 22 мая еще одна значимая дата – Международный день сохранения биологического разнообразия или флоры и фауны Земли. Биоразнообразие – это основа жизни. Без огромного природного многообразия жизнь на нашей планете была бы невозможна. Еще в 1992 году в Рио-де-Жанейро принимались меры для подписания конвенции о биоразнообразии. Под этим термином понимается совокупность всех видов живых организмов, от бактерий до млекопитающих, неотъемлемой частью которых является и человек. Основной целью конвенции является сохранение биологического разнообразия как на генетическом, так и на видовом и экосистемном уровнях. Концепция о биологическом разнообразии была ратифицирована более чем в 160 странах мира. Россия утвердила концепцию еще в 1995 году. 20 декабря 2000 года Генеральная ассамблея ООН провозгласила 22 мая, день принятия Конвенции о биологическом разнообразии, Международным днем биоразнообразия. Ранее этот день отмечался 29 декабря. В 2000 году конференция участников Конвенции на ее пятом заседании рекомендовала именно эту дату, чтобы привлечь больше внимания к этому мероприятию. Выделяется 7 основных факторов, способствующих потере биоразнообразия. Ну, это утеря и фрагментация естественной среды, конкуренция со стороны инвазивных видов, загрязнение окружающей среды, глобальные климатические изменения, опустынивание, рост населения, чрезмерное потребление, безрассудное использование природных ресурсов. Многие из этих факторов являются результатом деятельности людей. Около 60% экологической системы деградируют или используются безрассудно, что ведет к потере биоразнообразия и тяжелым последствиям, которые в ближайшие 50 лет могут просто усугубиться. Рост населения и эксплуатация природных ресурсов относится к важным причинам снижения биоразнообразия. Для удовлетворения потребностей постоянно растущего населения все время меняются границы городов, вырубаются леса, что ограничивает и разрушает занимание видами ниши и затрудняет их адаптацию к меняющейся окружающей среде. Это также сокращает шансы на выживание находящихся в опасности видов. Изменения ландшафта вследствие обезлесения или пожаров и урбанизации ведут к фрагментации природной среды и осложняют выживание многих видов. Такие элементы инфраструктуры, как дороги, шоссе, электростанции, часто создают в ущерб существованию многих видов. Из-за фрагментации обширных площадей многие виды не могут приспособиться к новой обстановке и просто вымирают. Последние 100 лет процесс разрушения экосистем стремительно увеличивал свои темпы. При изучении современного состояния фитогенофонда первое, с чем сталкиваются специалисты, это обеднение флоры всей Земли, в особенности густонаселенных государств. Причем этот процесс из года в год становится все более интенсивным. Со времен Карла Линнея было описано практически более 1,5 миллиона видов организмов. Среди них примерно 750 тысяч насекомых, почти 60 тысяч позвоночных, более 250 тысяч растений, сосудистые и мхи, не считая огромного количества беспозвоночных, водорослей, микроорганизмов и других. Многие систематики считают эту картину далеко не полной, полагая, что Землю населяют по меньшей мере более 5 миллионов и дальше большее число организмов. Темпы современного исчезновения редких видов невероятно велики. За последние 400 лет планета потеряла более 100 видов только позвоночных животных. В настоящее время примерно более 20 тысяч видов растений и животных находятся на грани исчезновения. Исчезающими именуются именно те виды, численность которых заметно уменьшается или уже достигла критического уровня в пределах своего ареала или в какой-либо части. Но вот нередко можно услышать вопросы: а для чего нам надо сохранять такое большое количество и такое разнообразие биологических видов? А что особенно произойдет на Земле, если какой-то вид исчезнет? Ну, во-первых, такая постановка вопроса опасна в этически-нравственном отношении. Не человек создал этот мир, и не ему решать, кому в нем жить, а кому нет. Во-вторых, с экосистемных позиций в природе все взаимосвязано. Уничтожение хоть одного звена, одного маленького незначительного элемента может вызывать порой самые катастрофические последствия. В-третьих, здесь присутствует чисто утилитарный прагматичный момент. Мы пока еще не знаем, как сможем использовать тот или иной организм в своих целях. И, наконец, эстетический принцип. Природа так хороша, разумна и гармонична. Разве хочется кому-то жить в окружении лишь тараканов, крыс или ворон? Поэтому мы должны активно сохранять абсолютно все биологические виды, насколько это возможно, живущие на Земле. Уважаемые радиослушатели, в эфире программы «Пятиминутка с экологом». С вами был член Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии региона Алексей Иванов. Слушайте нас в эфире радио Луки ФМ на волнах 102.6 ФМ по понедельникам в 17:50. Если по каким-то причинам вы не успели подключиться к эфиру или пропустили его, а тема вам близка и интересна, не волнуйтесь, вы можете найти запись эфира в социальных сетях, ВКонтакте или в телеграм-канале в группах радио Луки ФМ. Берегите себя, окружающую среду, и до новых встреч.
20: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
8: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно.

0: Я Андрей Малахов. Слушайте радио «Комсомольская правда».
1: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама. Почему кибергигиена важна с раннего возраста? Чему родители должны научить своих детей? И как им могут помочь бизнес и государство? Об этом на конференции КП «Цифровая грамотность как новая защита». Чему мы должны научить детей и подростков сегодня? Расскажет директор направления Департамента продуктов и тарифов Ростелекома Марина Стрелкова. Смотрите трансляцию в соцсетях «Радио КП» 26 мая в 11:00.
3: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
4: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
5: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
6: 3-6 июня 2026 года. Петербургский международный экономический форум. Ключевая тема события – прагматичный диалог «Путь к стабильному будущему». В центре обсуждения спикеров и гостей форума – инвестиции, технологии, новые рынки и роль бизнеса в условиях глобальной трансформации. Организатор – фонд «Росконгресс». Реклама 6+.
7: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Исследования показывают, что летом люди чаще улыбаются. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».
8: В Москве 18 часов. В Перми 20. В Красноярске 10 вечера. В Якутске полночь.
9: Новости на радио «Комсомольская правда».
10: Здравствуйте. В студии Ольга Демидова.
11: О важном.
10: Иностранным гражданам следует как можно скорее покинуть Киев, а гражданам Украины необходимо не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры. Это заявили в российском МИДе. Вооруженные силы России приступают к системным ударам по предприятиям военно-промышленного комплекса в украинской столице. Это ответ на удар ВСУ по Старобельску. Эта атака украинских военных стала еще одним свидетельством нацистской и террористической сущности киевского режима, сказали на Смоленской площади. Россия будет наносить удары и по центрам принятия решений, и по командным пункта. Украинские дроны ночью 22 мая ударили по общежитию колледжа, в котором находились 86 учащихся. Здание обрушилось. Погиб 21 студент, еще 44 получили ранения. Украина испытывает серьезный дефицит ракет к системам ПВО. Это заявил спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Ранее украинские СМИ писали, что система ПВО Украины не смогла отразить удары российских ракет по военным объектам в Киеве и Киевской области минувшей ночью. В целом, работа украинской ПВО была названа провальной. Допрос митрополита Илариона в Чехии продолжается уже без перерыва более 6 часов. Об этом сообщила редакция телеграм-канала митрополита. Ранее стало известно, что посольство России в Чехии получило доступ к задержанному Илариону. Его обвиняют в хранении запрещенных веществ. Сам он категорически отверг причастность к этому и считает свое задержание провокацией. Полиция Чехии задержала митрополита после анонимного сигнала.
12: О школе.
10: Единые государственные учебники по информатике для старшеклассников появятся в следующем году. Это сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Он отметил, что следующим этапом станет разработка учебников по информатике для 7-9 классов. Их содержание будет полностью соответствовать федеральным государственным образовательным стандартам и федеральным основным общеобразовательным программам.
12: О спорте.
10: В Лас-Вегасе стартовали первые Олимпийские игры под допингом. Спортсменам официально разрешили использовать анаболики, тестостерон, гормон роста и другие препараты для усиления результатов. 42 участника игр будут состязаться в плавании, беге, тяжелой атлетике и силовом спорте. На кону сотни тысяч долларов призовых.

0: спортивная общественность раскритиковала олимпийские игры под допингом, а Международная федерация плавания заявила, что будет отстранять спортсменов, выступивших на таких соревнованиях. Официальный курс доллара на завтра – 71 рубль 55 копеек, евро стоит 85,45, юань – 10,53. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
1: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
2: Здравствуйте. Это «Итоги дня» на радио «Комсомольская правда». Мы в прямом эфире. У микрофона Мария Баченина. Главной новостью на сегодня по-прежнему остается бесчеловечный теракт, который произошел в ночь с 22 на 23 мая, который разделил жизнь Старобельска на до и после. Я напомню, целью удара украинских беспилотников стало здание педагогического колледжа и его общежитие. В момент атаки в корпусах находилось 86 студентов и сотрудник учебного заведения. Кто-то спал, кто-то готовился ко сну. Сейчас на месте трех зданий, по которым ВСУ убили прицельно тремя атаками, руины. Президент России Владимир Путин назвал ночной удар терактом. В радиусе атаки не было ни одного военного или стратегического объекта. Киевский режим пытался оправдаться с фейковым письмом, якобы дислокации военных в колледже. Но местные жители опровергают это. Я цитирую. «Военных здесь не видели с 22 года». В Луганской Народной Республике 25 мая второй день траура по погибшим. Приспущены флаги по всему региону. У руин колледжа траурный мемориал. Здесь установили памятную стену с фотографиями 21 погибшего студента, возле которых горы цветов и игрушек. Поисково-спасательная операция на месте обрушения общежития Старобельского педагогического колледжа Луганского университета официально завершилась в ночь на 24 мая. Последнее, что удалось сделать спасателям, разбиравшим завалы вручную под угрозой повторных атак БПЛА, извлечь тела всех погибших. Цифры, озвученные утром 24 мая, стали окончательными. 21 погибший, 63 пострадавших. Друзья, у нас в студии специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц. Саша, приветствую.
3: Да, приветствую.
2: А скажи мне, пожалуйста, почему ВСУ ударили по колледжу, по общежитию в Старобельске? Вот чего они хотели добиться?
3: А почему украинцы убили в 2014 году в Горловке молодую маму с ее 9-месячной дочкой Кирой? Почему они убили детей на пляже в Тарезе в 2014 году, ударив по нему ракетой? Почему они убивали людей в троллейбусах, почему они убивали людей руками ценных специалистов из Средней Азии в Крокус-Сити и прочее, прочее. Но это государство-вырожденцы, да, то есть это государство. Но я так скептически относился к штампу, который к ним приклеили там отдельные наши коллеги, что вот сатанисты. Ну вот реально сатанисты, вот так вот если на них посмотреть. Всегда хочется верить во что-то, да, там светлое. Да, я вообще по жизни оптимист, но вот я при этом еще и реалист. Всегда хочется верить, что ну, вдруг какая-то ошибка.
2: Я верю только в логику.
3: Вот.
2: Я не верю вдруг в светлое еще что-то. И доброе в их
3: случае. Тут, конечно, очень сложно отделаться от иранских аналогий. Да? Но вот они прям сразу напрашиваются. Как только это произошло, я сразу вспоминаю эту школу для девочек, да, которую атаковали в Иране, где погибло 170 детей вместе с преподавателями. И Запад же что сделал? Он же свалил вину на искусственный интеллект, дескать, у него были какие-то устаревшие данные, и вот искусственный интеллект принял эту школу за военный объект, потому что рядом находился какой-то объект КСИР, да, и тут начинается складываться некий пазл, потому что буквально, ну, когда неделю, по-моему, назад в Киев прилетал господин Карп, основатель и директор компании Palantir, которая разрабатывает боевой искусственный интеллект, который применялся в том числе и в Иране.
2: Да, в СМИ начали муссировать эту палантирную историю, что, мол, бездушным бездушным объектом был нанесен удар.
3: Ну да, бездушным объектом, но кнопку-то все равно в итоге нажимал человек, да, и разведданные поставляли для обработки этим палантирам тоже люди и прочее-прочее. Просто сама по себе фигура Карпа, она такая очень говорящая, потому что это, ну, такой один из американских апологетов движения Child Free, да, он в одном из...
2: А, ну, все понятно, как мы любим говорить.
3: В одном из интервью, он, я вот не помню дословную фразу, но он буквально сказал, что его корежит от мысли, что у него когда-то появятся дети. И вот тут, понимаешь, вот убийство девочек в Иране, убийство девочек в Старобельске, оно начинает играть какими-то новыми мрачными, там, инфернальными красками, да, вот, там, случайно это было, специально это было. Ну, вот они даже через это пытаются создать у России некое ощущение... Ощущение того, что государство не может защитить. Ощущение того, что нет безопасных мест. Да? Ощущение того, что у них нет никаких красных линий, и они ни перед чем не остановятся. Ну, и реакция Запада, она, в принципе-то, показательна. Да? То есть они не то, что не заметили, да, они еще в Совбезе ООН поглумились там над нашим представителем Небензи, да, обвинив его в формировании фейк, и прочего-прочего. В принципе, эта позиция понятна, потому
2: что... Я перебью тебя буквально на секунду, сказав о том, что в России запрещена пропаганда child-free. И, кстати, вот здесь у меня тоже вопрос, который ты осмыслял, и буквально одновременно у нас поток мыслей пошел, видимо, с тобой. Я просто... тоже не понимаю, Саша, а в чем смысл, когда западные СМИ кричат, что это фейк, в чем смысл выступления, заявлений в ООН? Ну, мне казалось, уже, знаешь, взять и просто рубить так, что ничего там не должно остаться.
3: Ну, каждый должен заниматься своим делом, то есть на дипломаты на своем уровне делают свою работу, ракетчики делают свою работу. Хочется, чтобы у нас появились специалисты, которые как в Великую Отечественную войну или как в послевоенное время на Западной Украине будут заниматься поиском, отлавливанием и уничтожением тех, кто отдавал приказы, кто жал кнопки и прочее-прочее, но надеюсь, что до этого дойдет. А реакция Запада, она вполне понятна, потому что признать сам факт удара, да, по колледжу, ну, это технически вообще это была совместная с Западом операция. Да, юридически это соучастие в военном преступлении. Поэтому, конечно, они будут отнекиваться, изгаляться в зубоскальстве своем, да, и формировании некого информационного нарратива о том, что это была военная цель. А вот русские все придумали, никаких детей там не было. Потому что палантир раз, это западная технология, продемонстрировали иностранным журналистам обломки, там полетные контроллеры западные, там, извиняюсь, терминал Starlink Илона Маска, который, ну вот в обычной ситуации это, ну, спутниковая связь, да, с помощью которой мы можем выйти в интернет, мы можем там отправить друг другу сообщения, можем связаться друг с другом по видеосвязи, а в боевом применении это, с одной стороны, такая GPS-лайт, да, то есть это спутниковая навигация, которую сложно подавить радиоэлектронными средствами борьбы, и на которую очень слабо действует так называемый спуфинг. Это вот когда мы находимся в центре Москвы, а навигатор нас показывает в Шереметьево. Да. Да, это вот подмена координат. Вот Маску сложно это сделать. И собственно, этот терминал тоже используется в боевых технологиях украинских.
2: Это когда ты выкладываешь все козыри, которые у тебя на руках, как тебе могут говорить, нет, это фейк? И почему тогда они не говорили то же самое с Ираном? Вот, может, у меня какие-то путанные мысли здесь, напрасные аналогии, но хотелось бы от тебя какого-то объяснения.
3: Ну, Иран – это американцы, да, американцы. Ну, все равно, что о них подумают. Американцы, израильтяне, вообще вот абсолютно по барабану, украинцы и Запад все-таки, ну, им надо как-то просто европейцы-то тоже американцев не очень любят.
2: Но они в жертву играют, я полагаю,
3: вот,
2: в первую очередь.
3: А если европейскому налогоплательщику будут говорить о том, что его деньги идут на убийство детей, ну, это будет как-то странно со стороны властей звучать, поэтому, конечно, они будут до конца отпираться, как до конца отпирается там любой преступник, который полагает, что у следователя на руках недостаточно доказательств, поэтому он будет играть в несознанку, пока там не загонит вообще в угол его. Ну вот, и с Западом сейчас происходит то же самое. Но, повторюсь, это как бы не новость, да, в Белгороде тоже западным оружием и хаймарсами, и чем только не бьют, да, убивают и детей в том числе.
2: Да, и
3: по Брянску
2: тоже
3: ударили чем там, штормами, по-моему, и по Курску били атакамсами. Ну вот это как бы наша, к сожалению, реальность.
2: И вот от этой реальности следующий вопрос, оттолкнувшись. Скажи, пожалуйста, остался ли ты удовлетворен ударом возмездия?
3: Может мне быть, вообще сама формулировка не нравится, удар возмездия.
2: Ну, простите, да? Это не моя и не твоя формулировка.
3: Да.
2: Это Министерство обороны, это наше правительство, это наши первые лица. Такие. Хорошо, прервемся буквально на несколько мгновений, послушаем новости и вернемся к разговору. У нас в студии спецкор «Комсомольской правды» Александр Коц.
1: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политолог Владимир Шаповалов о положении Украины.
5: Позиция киевского режима абсолютно не ясна и, более того, не субъектна. Во-первых, президент Украины не обладает формально правовой субъектностью. Его срок полномочий истек, так же, как срок полномочий всех властей государственных и муниципальных на территории Украины. Нет ни одного легитимного органа власти. Во-вторых, киевский режим погряз в коррупционном скандале и пытается разными способами, в том числе совершая военные преступления против российских граждан, отвлечь внимание собственного населения, мирового сообщества от коррупционных скандалов и от того плачевного состояния, в котором пребывает Украина сейчас. И вот в этом отношении, конечно, киевский режим не является в настоящий момент договороспособным. И очевидно, что в данной ситуации достаточно сложно выстраивать какой-то диалог, даже гуманитарный, с режимом, который не договороспособен по определению. Тем не менее, Россия, безусловно, будет и дальше выстраивать отношения в гуманитарной сфере, и Россия будет продолжать принуждение к миру киевского режима.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Я Борис Корчевников, генеральный директор телеканала «Спас». Слушайте радио «Комсомольская правда».
7: Реклама. ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343 93 и 8 911 692 2432.
8: Гранит и мрамор – это обычный камень, пока он не попадает в руки наших первоклассных резчиков и опытных художников-граверов, которые умеют создавать не просто памятники, а память на долгие века. Великолукский похоронный дом. Мы умеем создавать память в камне на века. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
9: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
10: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
11: А знаете ли вы что?
12: В эпизоде из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», когда царь переодевается в современный спортивный костюм, фраза «Ох, бесовская одежа, тьфу!» содержала двойной смысл. Форма была с эмблемой «Динамо», а исполнитель роли царя Юрий Яковлев болел за «Спартак».
1: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
2: Это итоги дня на радио «Комсомольская правда». У микрофона Мария Баченина. У нас в студии специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц. Саш, перебила тебя, давай продолжим.
3: Мне не нравится, что мы должны
2: тебе.
3: Бить там по штабу сухопутных войск только в ответ на убийство детей. Почему мы не делаем этого? Ну, понятно, почему? Потому что он пустой. В нем нет людей.
2: И на банковой, в общем-то, вряд ли кто-то
3: совершенно
2: есть
3: очевидно.
2: Сейчас, после всего.
3: Но называть возмездием разрушение каких-то зданий.
2: Ты имеешь в виду подмена понятий
3: инфраструктуры. Возмездие это все-таки...
2: Обнуление.
3: Какое-то... тут получается все обезличенно, да. А возмездие это все-таки некие фамилии, да, которые появляются в некрологах.
2: Согласись.
3: Мне кажется, возмездие. А удар, удары... Такие удары, в принципе, надо наносить ежедневно. Понятно, что
2: Орешника.
3: Мы не можем их наносить ежедневно, потому что орешникам нет. Потому что у нас нет достаточно ракет, чтобы наносить ежедневно. Мы наносим так, как подкопим, так и наносим массированные удары. И если бы не было Старобельска, я уверен, что вот такой удар мы бы все равно рано или поздно нанесли, просто потому что появились ресурсы. Орешник все-таки это оружие пока... оно уже не экспериментальное, да, оно уже поставлено на боевое дежурство. Но, тем не менее, оно еще не до конца там изученное в реальных боевых условиях. Поэтому, когда есть такая возможность испытать его на противнике, конечно, надо испытывать. И только в рамках вот таких вот испытаний, как бы это цинично ни звучало, оно дорабатывается, устраняются какие-то ошибки, какие-то еще что-то. Я поэтому не понимаю вот этих криков наших караул-патриотов о том, что вот, без БЧ, там, запустили куда-то по гаражам. По гаражам...
2: Каждый это... второй кричит, почему по Банковой не бьете, понимаешь? Вот ты сейчас сказал, потому что она пустая. Это ценнейшее оружие, штучное, полетит впустую. Но ты сказал про возмездие, я бы хотела отсюда перекинуть мостик. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Как ты считаешь, будут ли вообще, эта вероятность меня интересует в твоем представлении, привлечены исполнители и военные советники, и исполнители Запада? Когда-нибудь возможно Нюрнбергский процесс 2.0?
3: Участники Нюрнбергского процесса, я думаю, даже за год до него не предполагали, что они окажутся на статье подсудимых.
2: Да, и американцы, и союзники тогда же не
3: предполагали. Я думаю, что Паулюс до сдачи, за месяц до сдачи не предполагал, что он окажется в руках советских войск, что с ним будут разговаривать советские следователи. Поэтому я помню, как Следственный комитет, начиная с 2014 года, собирался крупно скрупулезно данные по каждому обстрелу, по каждой гибели мирных, по каждому теракту. И все говорили, да зачем вы это собираете? Это же все безнадега, это же все висяки. А у них там комнаты были прямо этими томами, делами заложены. А потом случился Мариуполь, и начали попадать к нам в плен люди, которые как раз и фигурировали
2: по документикам
3: и
2: проходили.
3: В уголовных делах.
2: История диктует свое.
3: У нас такой тихий Нюрнберг идет по Курской области, где судят упырей, которые убивали гражданское население уже вот сейчас. Они попадают, и они им, дают сроки и прочее, прочее. Поэтому рано или поздно, не знаю, все ли доживут до человеческого суда, на высшем суде-то все ответят. Вот. Но, мне кажется, не надо упираться, в это, что кто ответит, кто не ответит. Надо создавать подразделения, которые создают атмосферу страха на Украине. Не для гражданского населения.
2: Ты имеешь в виду как смершевцы?
3: Смершевцы, они работали все-таки на территории Советского Союза, против шпионов. Я имею в виду, как у нас были подразделения, которые действовали в тылу противника и уничтожали их начальников, уничтожали коллаборантов. Диверсионные группы. Да, которых можно, как показывает практика, украинская практика, которых можно набирать из украинцев. Я имею в виду те самые биодроны, которые у нас наплодили наше государство и которые формируют то, что называется мятеж-война, поджоги релейных шкафов все. Я думаю, что с точки зрения работы психологической и стимулирования такой одноразовой агентуры мы ничем не отличаемся.
2: Аналогия, она может быть зеркальной абсолютно.
3: От украинцев, согласна. Да, это может быть дорога с двусторонним
2: как
3: движением.
2: Как ты считаешь, Саша, а вот все, что произошло, вот эта трагедия жуткая, я даже, знаешь, боюсь начинать, потому что вот читала сегодня у тебя о похоронах, все, как это было. Очень сложно говорить, я не хочу сейчас этого касаться, но к чему это приведет на линии фронта? Обострение? Что будет дальше? Именно в военном плане? Вот как
3: но
2: ты считаешь?
3: Я не думаю, что это как-то поменяет кардинально что-то в военном плане, потому что ну, те, кто находится на линии боевого соприкосновения, они противника прекрасно знают, на что он способен, какие у него морально-этические ограничения или их отсутствие. Поэтому ну, какое-то время, да, там будут писать на снарядах за Старобельск, там, за Аню, за Настю и так далее, как это мы делаем обычно. Но просто у нас таких трагедий-то много было. Просто
2: я
3: они,
2: знала,
3: может быть, не настолько там информационно были отыграны, но тем не менее...
2: Да нет, почему? Каждая, в общем-то, как ножом по сердцу. После новогоднего, например, да, вот это. Ведь умеют выбрать
3: ну, тут,
2: время.
3: Тут просто вот дети, когда
2: конечно.
3: Дети... Ну, я вот помню, 2004 год, маленький пятачок перед Владикавказским моргом, 360 просто обугленных, бесформенных тел, и между ними, половина из которых детские, и вот между ними бесслезно воя ходят черные женщины, да, пытаясь там опознать по какой-то там цепочке, которая впеклась, да, по какой-то там капельке оплавившейся сережки, там, по каким-то там праздничным туфелькам обгоревшим, да, вот просто опознавали своих детей. Вот я тогда понял, что я ничего страшнее больше в жизни не увижу. И тут мне вчера присылают видео с процесса опознания в Старобельске. Я вот не стал это видео ставить. Там поставили все видео со спины, вот этот процесс снят, а мне показали с фронта, да, это видео, но это невозможно смотреть. И
2: даже тебе, там, человеку, ну, который
3: конечно.
2: Был на фронте, который видел...
3: Ну, потому что вот самое иррациональное, что может быть на войне, это дети. Вот самое иррациональное. Особенно, когда дети гибнут. Я много видел погибших детей на войне, но вот сам вот этот процесс, когда там приоткрывают это одеяльце, да, и показывают голову, то, что осталось от головы, и мать-то все равно узнает, даже если там месиво. А потом приоткрывают руку, и она там не видно, что она видит там, ну, может быть, браслетик, может быть, часики, может быть, какая-то татуировка, которую там в юношестве набила из протеста, да, и вот тут мать понимает, что все, надежды нет. И вот на нее вот это вот шпалой просто по затылку, и вот этот вот вой, да, который из космоса, наверное, слышно, а на Западе не слышно. Вот,
2: слушай, поэтому... а про Запад я вернусь. Какая страна возьмет на себя... Или должна была бы, или какую, про какую мы знаем, прямая ответственность.
3: Да ну хотя бы ООН должен был осудить и призвать не бить по гражданским объектам. Но не было же даже этого. Вот. Не было хотя бы попытки сыграть в какую-то ну, объективность, что ли, в здравый смысл какой-то.
2: Ну так, немножечко
3: да.
2: хотя бы, да?
3: Да.
2: Пойти вот, навстречу.
3: Ну да, ну вот война, с обеих сторон гибнут, но вообще бить по школам это не очень хорошо. Ну хоть что-то такое.
2: Вы сказали. Но везде двойные стандарты. Мы еще к этому не привыкли, что здесь они воют, а там они воют, а здесь нет, это, ребят, фейк.
3: Ну, как-то привыкли,
2: детей.
3: Привыкли. Для меня вот ничего удивительного в этой реакции нет. Я давно к ней привык.
2: Я не удивляюсь.
3: Она удивительная была.
2: У
3: там
2: меня
3: это...
2: гнев праведный.
3: Ну, гнев это не очень по-христиански, по-православному.
2: Но... Не суди. Я не могу все равно сдержаться. Я...
3: Но...
2: Читала, правда ли это, что когда разбирались завалы, ВСУшники повторно присылали дроны, пытаясь приостановить разбор, спасти выживших, я не знаю, там, добить их?
3: Ну, я не
2: правда?
3: Удивлюсь, если такое было, да, потому что ну, двойные удары – это не редкость, и спасатели погибали раньше при таких ударах, и наши коллеги-журналисты были ранены. Там, вот я навскидку могу вспомнить там, Полторанина с «Известия». Вот был ранен тяжело в таких обстоятельствах, когда приехали спасатели что-то тушить, он это снимал, и снова прилет. Но здесь прилетов не было, объявляли в воздушную тревогу, то есть, ну, очевидно, что в воздухе что-то было, летело ли оно по ним или не по ним, но тут я уже не берусь судить, но если по ним, то я не удивлюсь. Вот, но вот эта попытка, да, сказать, что мы били по Рубикону, какой Рубикон? Рубикон, вообще все военные, даже в тылу, давно сидят под землей. Это либо подвалы,
2: Что это... такое по Рубикону? Объясни, я не очень понимаю.
3: Но Генштаб Украины заявил, что это был удар по нашему подразделению Рубикон беспилотному.
2: Вот. И они сказали, это успешная была атака. Вот это я прочитала.
3: Успешная атака. Но не живут в общежитиях сейчас уже. Все, давно прошло это состояние безмятежное. Все живут под землей. Все живут либо в лесу в блиндажах, либо в подземных городах, либо в подвалах,
2: не в заметных, либо в бомбоубежищах, зданиях.
3: Промпредприятий. Никогда они уже не живут в... Ну, то есть тут, тут все... Ну, понятно, что никто не хотел специально там убить 20 детей, да, но какая-то ошибка целеуказания и безалаберное отношение к этому. И вот последующее вот это поведение, оно даже страшнее.
2: Хотели,
3: принятия...
2: Саша, я вот больше чем уверена. Ты их по-прежнему называешь как-то все время... Ты веришь хорошие, я не верю. Я убеждена, что есть такие упоротые мясорубы, мясоеды, которым вот побольше вот этих трагедий. Ну, это риторически уже будет спор, Саша, я тебе очень благодарна, спасибо тебе большое. Атака на колледж в Старобельске стала первой в истории Луганской Народной Республики, при которой погибло такое количество детей. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник на встрече с иностранными журналистами, которые таки приехали в ЛНР в воскресенье, представители 50 иностранных СМИ. 21 погибший, 63 пострадавших.
1: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
11: Я Андрей Малахов. Слушайте радио «Комсомольская правда».
1: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». Друзья, будущее наступило.
13: Радио уже давно не шипящий приемник.
1: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. «Вся правда о лете» на радио «Комсомольская правда». Слово «лето» в древнерусском языке означало «год». Отсюда и выражение «летоисчисление». «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
14: В Великих Луках, 18:30, в студии Ксения Фадеева. С 1 июня Псковской области стартует прием заявлений на новую меру поддержки для работающих родителей с двумя и более детьми. Речь идет о так называемой семейной выплате. Ее смогут получать родители, которые официально работают и платят НДФЛ. Государство вернет часть уплаченного налога, разницу между стандартной ставкой 13 или 15% и льготной ставкой 6%. Например, если родитель платит налог по ставке 13%, ему вернут 7% от суммы уплаченного НДФЛ. Подать заявление можно будет с 1 июня по 1 октября 2026 года через портал Госуслуги МФЦ или клиентские службы соцфонда. С 1 июля в Псковской области вводится запрет на трудоустройство по патентам для иностранных граждан. Как сообщил губернатор Михаил Ведерников, на заседании координационного совещания по обеспечению правопорядка это касается розничной торговли алкоголем и табаком, такси и автобусных перевозок, курьерской доставки, деятельности ресторанов и кафе. Кроме того, на встрече обсудили вопросы противодействия незаконной миграции, а также пресечения и профилактики преступлений со стороны иностранных граждан. Отметим, с начала года на территории Псковской области иностранными гражданами было совершено более 40 45 преступлений. Это почти на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Порядка 60% приходится на незаконное пересечение границы. Великолучане могут выбрать территорию, которую благоустроят в следующем году. Продолжается онлайн-голосование за объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». До 12 июня великолучане могут выбрать территорию, которую благоустроят в следующем году. В голосовании участвуют сквер напротив дома номер 3 на улице Глинки, территория дома номер 56 на улице Ставского, территория между домом номер 4 на улице Радищева и домом номер 22, корпус 1 на улице Матвея Кузьмина. Проголосовать за территорию, которую благоустроят в следующем году, можно на сайте «Загородская среда госуслуги.ру».
15: О валютах.
14: Доллар 71 рубль, евро 82 рубля 63 копейки, юань 10.45.
15: О погоде.
14: Ксения Фадеева, служба информации, радиостанции Луки-ФМ.
16: Война и мир. Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность.
17: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
2: Мы продолжаем вместе с вами, уважаемые слушатели и наши зрители, подводить итоги дня. Заявление сделал Министерство иностранных дел России в связи с ударами вооруженных формирований киевского режима по гражданскому населению России. Итак, вооруженные силы России начнут наносить системные удары по Киеву в ответ на атаку на общежитие в Старобельске. Вооруженные силы России приступают к последовательному нанесению ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве. Об этом также сообщили в МИД. В ведомстве ответили, что удар по Старобельску, цитирую, переполнил чашу терпения. Россия рекомендует иностранцам как можно скорее покинуть Киев, а его жителям не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры. У нас в студии заместитель редактора международного отдела «Комсомольской правды» Дмитрий Бабич. Дмитрий Олегович, здравствуйте.
18: Здравствуйте.
2: Дмитрий Олегович, скажите, пожалуйста, а как вы думаете, почему МИД сегодня делает такое заявление, когда мы все его ждем от, ну, как минимум, Министерства обороны?
18: Ну, мне кажется, МИД просто имеет больше каналов к тому, чтобы услышали за рубежом, да, просто он встроен в новостные, в другие системы западных стран, наших, как это теперь называется, недружественных нам стран, мы, очевидно, хотим, чтобы это заявление услышали. Министерство обороны его слышит здесь, да, вот идут эти сообщения, сколько дронов сбили, да, где какие были нанесены удары. Мне кажется, что, ну, мы в очередной раз пытаемся как можно большим количеством слов, заявлений докричаться, чтобы уменьшить количество потерь. И вот я вам напомню, если бы нас послушали в декабре 2021 года, когда Россия сделала, ну, прямо очевидное, драматическое, да, предложение Западу, давайте вернемся в 1997 год, так, в принципе, это звучало приблизительно по смыслу, да, вернемся к ситуации до расширения НАТО, и все будет в порядке. Ну, реакция была, мы отметаем, да, просто почти никакой реакции, ну, в духе того, что уберите эту ерунду, уберите эту глупость. Это мы услышали от НАТО, и от Евросоюза, и от США. Если бы они хотя бы по-другому перефразировали свой ответ, может быть, и не было бы начала специальной операции, специальной военной операции 24 февраля. Так и здесь мы опять пытаемся через один из немногих доступных нам каналов общения с Западом сказать, ну, посмотрите, мы уже приступаем к серьезным ударам, пожалуйста, пожалуйста, подумайте, одумайтесь. Реакция Запада, вот, она в какой-то степени действительно шизофренична на эти вещи. Они, когда хотят сами себя убеждают, что Россия очень опасна. Вот сейчас она будет резать кабели, сейчас она будет какие-то диверсии у нас на территории устраивать. Когда же мы им открыто говорим, пожалуйста, примите меры, вот может с нашей стороны быть такое действие, они решатся. Не посмеют. Да? Ну, типичный случай какой-то вот раз коммуникации, непонимания, нежелания понять с их стороны, нежелания услышать наш голос.
19: Сейчас наш министр иностранных дел, продолжая линейку МИДа, Сергей Лавров, он сейчас находится, сегодня, вернее, на выступлении по случаю Дня Африки, сказал, что Запад, я практически цитирую, проигнорировал удар в ВСУ по корпусу общежития колледжа в Старобельске, ЛНР. Но, о чем вот хотела уточнить я, Дмитрий Олегович, есть издание, которое... Ну, написали. Итальянское издание «Антидипломатика». Они признали удар ВСУ по общежитию в Старобельске, у него в жизни 21 человека. Невозможно оправдать даже на Западе. Вот скажите мне, пожалуйста, там, ну, Мария Владимировна Захарова говорила, что им приказали...
18: Не писать как раз
19: не
18: об этом.
19: Не писать, да. Спасибо, да, что добавляете вот эти нужные фразы. Кто-то вообще какую-то ересь нес, сказав, что в выходной, кто-то вообще ничего не сказал. Позор вот, журналистский. Вот как объяснить редкую откровенность итальянцев? Меня вот это заинтересовало.
18: «Антидипломатика» – это уникальное, особенное издание.
19: Да?
18: Да. Вот есть издания, которые пытаются в отношении России сохранять объективность, а иногда даже симпатию. Вот «Антидипломатика» – это небольшой сайт, он симпатизирует России открыто.
19: Есть там издание... даже есть на русском языке, вы можете читать, это же перевод. Английский, итальянский, русский.
18: Не знаю, если
19: я
18: там
19: знаю,
18: автоматический
19: я
18: перевод,
19: есть,
18: но
19: есть.
18: Я читаю по-итальянски их уже много лет, и я могу вам сказать, что они необычные, действительно. Да. Вот Berliner Zeitung есть такая в Германии, которая, да, нас иногда критикует, но при этом отказывается полную вот эту ересь нести, что Россия нападет на Европу. И так далее. Такие издания есть. Если говорить о том, что мы могли делать раньше по-другому, я бы сказал, что мы вот не обращали внимания на эти издания. Помните, кого с Запада приводили брать интервью у президента Путина? Известных крупных западных журналистов, звезд из крупных изданий. Фарид Закарая, да, это Newsweek, CNN, вот это Меган Кейли. А они приходили и задавали идиотские вопросы, которые вот отражали вот эту повестку мейнстрим-медиа в США. Почему вы привели Трампа к власти? Помните, Меган Келли прям лезла. И вы знаете, мне вот хотелось что в этой связи сказать, я не знаю, тем людям, которые у нас принимали решение, кого надо звать. Я бы им сказал, слушайте, позовите кого-то из «Антидипломатика», позовите из «Берлинер Цайтунг», оплатите им, в конце концов, поездку. Как правило, это очень бедное издание, которое вот объективно к России относится. Этого человека, может быть, не знают в Германии или в Англии, но от того, что он будет говорить с президентом России, поверьте, это процитируют, это будет интересно. А мы звали вот этих каких-то известных западных лидеров, слушайте, журналистики, которые неинтересны.
19: Дмитрий Олегович, я встречалась с Меган Келли здесь, в Москве, когда она приезжала. Она на меня произвела впечатление. Ну, просто это звучать будет как-то странно, да? Меган Келли известна на весь западный мир.
18: Да.
19: Ну, у нас не очень, но на весь западный мир, на европейский, да. Ну,
18: не очень.
19: Ну, как сказать? Хочется сказать,
18: ничего особенного, да.
19: Да.
18: Нет, я перескажу более простыми, может быть, более учтивыми словами. Я скажу так. Мне это, знаете, что напоминает? Вот главная в Советском Союзе газета была «Правда». Да, вот газета «Правда». Она же была самая неинтересная, самая идеологизированная, самым кондовым языком, извините. Даже «Известия», там, другие, «Комсомольская правда», были и интереснее, и вольнее, и разнообразнее. Но вот они считались влиятельными. Также сейчас и западные масс-медиа. Самые влиятельные, самые крупные – это самые идеологизированные, самые антироссийские, самые неинтересные, если хотите, самые трусливые. И вот мы, а те люди, которые определяли, с кем будет говорить Путин, они приглашали журналистов вот из этого
19: пула. Из этой когорты, я поняла. Я немножко переключу.
18: Вот, подождите одну секунду, конечно. Поскольку вы заговорили о Старобельске, там ведь в чем позор-то? Мы свозили, к России... организовал поездку этих журналистов, а они об этом, по-моему, не один даже, не написали, им не дали сделать нормальные репортажи, которые, очевидно,
19: за чей счет этот обет молчания?
18: Тут не за чей счет. Вы же знаете, как работают масс-медиа?
19: Нет.
18: Ну, боже мой.
19: Ну, как? Журналист. Я знаю, как я работаю в «Комсомольской правде». Я знаю, на чьей я стороне. Я знаю, вот какой линии я придерживаюсь вместе с моей
18: современные западные масс-медиа, и у нас этому иногда, так сказать, требовали подражать многие годы, они работают как крупные пиар-фирмы. Вот есть начальник, значит, он связан с издателем. Издатель дает общее направление. Начальник, так сказать, там определяет приблизительно угол, как они говорят, angle, да. Дальше есть журналист, который работник, которому говорят, вот тебе angle, постарайся как можно интереснее, как можно более творческим образом расцветить эту идею. Вот. Но что можно расцветить было с точки зрения западного нарратива в Старобельске? Тот факт, что на самом деле киевский режим просто взял и ударил по колледжу, они же изображают этот киевский режим, что он героический, что он защищается, он вот бросает вызов Давид Голиафу.
19: Я сегодня, когда разговаривала с Александром Коцом, я сказала, что все играют в жертву. Они сами себя загнали в угол, потому что они все... Вот мы напали, мы мучители и так далее. И вот этот нарратив, он их держит вот в этой будке.
18: Есть такой замечательный писатель Александр Мелехов. Он об этом несколько текстов написал замечательно, что в современном мире очень часто, уже много лет используется этот образ. Значит, хороший Давид против плохого Голиафа. Голиаф, он большой, Давид маленький, да, и это очень сильно воздействует на массовое сознание. В Британии, вот об этом еще писал Оруэлл, да, когда он был журналистом, он писал, что вся Британия была за Финляндию против Советского Союза, потому что Финляндия маленькая. Вот. Это же очень по-человеческое отношение. Но дело в том, что в современном мире Давид бывает, извините, большой говнюк. Вот. И он маленький, но он провоцирует нападение на себя, знает, что его поддержат.
19: Мне кажется, в современном мире каждый второй, даже не журналист, знает, что такое технология. Технологии манипуляционные,
18: провокация,
19: масс-медиа, да. Ну, если только ты не Меган Келли, наверное.
18: Ну, да.
19: В общем, у нас остается минута. Я бы хотела еще проанонсировать то, что я хотела бы с вами обсудить. Это просто умопомрачительный план президента Чехии, также чешский сценарий против РПЦ, ну и, как говорится, конечно же, диверсию, которую предотвратили наши ФСБ в Усть-Луге, тоже.
18: С кораблем, да.
19: Да, да. Я бы хотела, как бы в вашем сознании перекрещиваются вот то Старобельск, и вот то, что буквально спустя какое-то время короткое, раз и 7 килограммов взрывчатки у наших берегов. Ладно, поговорим об этом обязательно. Друзья, не отключайтесь. Заместитель редактора международного отдела «Комсомольской правды» Дмитрий Бабич в нашей студии.
17: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
16: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
20: Реклама. Агентство «Светлый ангел» предлагает сезонную скидку на весь спектр ритуальных услуг и благоустройства территории. При заказе памятника бесплатная установка. Телефон 8-911-388-21-22. Наши адреса. Мурманская 1, строение 1, рядом с ТЦ «Алмаз». Липкнехта 5Б, Новоселенинская 56.
21: Май. Строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май. Выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
22: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
23: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
24: YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить.
0: Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП».
23: «Радио Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
4: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
19: Это «Итоги дня». Мы в прямом эфире. У микрофона Мария Баченина. У нас в студии замредактора международного отдела «Комсомольской правды» Дмитрий Бабич. Дмитрий Олегович, хочу сейчас немножко форсировать, чтобы как можно больше с вами успеть, потому что разговор с вами может быть бесконечным, и это не фигура речи, это приятно. А вот о чем. Давайте начнем с услуга. Диверсия. ФСБ предотвратила теракт на газовозе «Архениус», прости господи, из Бельгии. На корпусе нашли магнитные мины производства одной из стран НАТО. В каждой 7 кг взрывчатки. Почему бельгийские власти как в рот воды набрали?
18: Он шел из Антверпена в Усть-Лугу, да? Вот. Почему бельгийский? Потому что он вышел из Антверпена, из бельгийского порта, да, и двигался в Усть-Лугу. Ну, вообще, вы понимаете, недавно я услышал эту мысль от аналитика, не буду называть фамилию, европейского аналитика. Он сказал так, когда меня спрашивают, будет ли война России с Европой, не надо это воспринимать, он говорит, как, не знаю, значит, 1941 год или 1914, когда объявляют войну, приходит посол, вручает ноту. Это будет множество сначала каких-то вот гадостей, да,
19: терактов,
18: диверсий, провокаций, и вот, к сожалению, эта штука начинается. Если вы обратили внимание, наш президент много лет... Он старался не поддаваться на провокации. Путин по сознанию, он такой юрист, да? Ну, это же незаконно.
19: Я бы сказала,
18: это
19: он
18: же...
19: разведчик по сознанию.
18: Разведчик и юрист все-таки по образованию. Значит, у него была специальность международное право. Он очень не любит, когда, ну, как бы беспределом занимаются, то есть начинают в международных отношениях применять бандитские практики. Он постарался эти бандитские практики изжить сначала в Питере, потом в России в целом. Вот. А теперь они перешли на международный уровень. Вот эта история с минами, это, ну, бандитская такая как бы метода.
19: Согласна вот. С этим. И... А вы смотрите, я и вам, и слушателям скажу, вы потом продолжите, просто перейдете на следующий мой вопрос. 22 мая ВСУ наносит удар по общежитию Петколледжа в Старобельске. А, соответственно, спустя 3 дня, 25-го, ФСБ предотвращает теракт в порту Услуга на прибывшем из Бельгии газовозе «Архениус». Я, конечно, понимаю, но я-то верю в теорию заговора. Я убеждалась много раз, что вот это неверие и крик – это те, кто их создает, эти теории заговора. Вы верите в возможную координацию этих двух атак?
18: Не знаю, просто у меня нет для этого фактов, но, знаете, по этому поводу есть американская поговорка. Только от того, что вы параноик, это не значит, что за вами не следят. Вот, то есть теории заговора, к сожалению, да, некоторые из них правильны, потому что заговоры существуют.
19: Безусловно.
18: Ну, очень часто народ, он как бы даже не замечает очевидные заговоры, разыскивая какие-то очень сложные, да. Вот вы заметили, по-моему, сейчас все детективы стали проще. Раньше, там, в 19 веке надо было очень долго догадываться по каким-то фразам. Там. Сейчас сразу ясно, кто более-менее, кто злодей. Вот, то есть уровень как бы сложности упал этих вещей. Ну, тем не менее, конечно, очень неприятная история, и я думаю, нам надо готовиться, к сожалению, к этим вещам.
19: А как вы себе это представляете? Будет... Но я понимаю, что вот эти провокационные вещи, эти террористические акты, и дальше что?
18: Ну, я надеюсь, что как-то эта волна спадет, потому что в истории такие вещи бывали, и удавалось как-то договариваться. Напомню, помните, как с чеченской войной многие говорили, что ну все, это на десятилетие, какая-то там герилья и так далее. прекратилось финансирование Саудовской Аравии, после того, как наши встретились с главой разведки Саудовской Аравии, обрезали денежки, и все, как-то все они, в общем, потухли, все эти, не буду к ночи их поменять, упоминать фамилии, вот, хотя оказалось, что это будет продолжаться очень долго. Помните, как Россия боялась, вся Россию на уши ставили этими терактами на улице Гурьянова, помните, да, в Рязани, вот, все это было, но это удалось изжить. Также и здесь надо проявить какую-то твердость, и это пройдет, скажем так.
19: А хочу перейти к сегодняшней арене политической. Чехия солировала. Мы вот с Дмитрием Олеговичем, честно я признаюсь вам, уважаемые наши слушатели и зрители, видеотрансляция на Рутубе, во ВКонтакте, на официальных наших страницах, подписывайтесь, заходите. Мы ухмылялись, потому что задержан митрополит Иларион. Да, ему вменяют...
18: Бывший глава отдела внешних церковных отношений.
19: Спасибо большое, Дмитрий Олегович. Ему вменяют хранение наркотиков, якобы нашли у него в багажнике. А я говорю о том, что скорее Петр Павел, ну, Петр Павел, правильно,
18: в интервью
19: Guardian употребил что-то. Значит, он в интервью Guardian предложил НАТО отключить Россию от мирового интернета и спутниковой связи. Вы мне скажите, пожалуйста, это что, блеф, это некий популизм, это непонимание устройства глобальной сети, может, это реально угроза?
18: Он там еще предложил, по-моему, наши банки отключить от мировой финансовой системы, как будто он не знает, что их вообще-то уже отключили уже много лет как. Ну, Петр Павел, это особая фигура. Вот тем было интересно посмотреть на его биографию, потому что он же вообще-то военный. Еще с советских времен. Он родился в 61-м году, закончил военную школу специальную, потом закончил институт военный. В глухие-глухие застойные времена, значит, после этого самого 68-го года, когда они, вот, значит, говорят, нас, так сказать, Брежнев загнал обратно в Варшавский договор, заставил вас, значит, заниматься тоталитарными делами. В 83-м году он выпустился из военного института в должности командира взвода разведки, парашютно-десантной разведки. Угу. 83-й год, напомню, это корейский Боинг у нас сбит, да, южнокорейский. Помню. Это пик противостояния, значит, советского блока с Западом. Он что, тогда не понимал, значит, кому он служит? Он был такой наивный, он полностью изменил свое мнение. Теперь он предлагает эту же самую Россию, да, которую тогда, по сути дела, клялся как десантник, значит, защищать и умереть с ножом в руках. Там с финкой, я не знаю, значит, в тылу врага Советского Союза. Ну что, значит, так сильно изменился?
19: Ну, нет. То есть это популизм в угоду
18: просто
19: своим...
18: подлец, понимаете? Когда у нас говорят, что, значит, да, что, значит, ой, какие были у нас честные советские времена. Посмотрите, Линас Линкевичус, вот этот литовский бывший министр иностранных дел, который первым когда-то предлагал напасть на Калининград. Не нынешний литовский министр первым эту сумасшедшую идею предложил, а еще Линкевич в 2011 году. Я тоже посмотрел биографию, тоже родился в 1961 году, как Петр Павел, застойное поколение. Секретарь райкома в ЛКСМ города
19: Дмитрий
18: Каунаса.
19: Олегович, не тратьте ваше ценное время на вот этих вот,
18: вот его биография,
19: недобитков,
18: да?
19: Убогих. Слушатели спрашивают, а что делал священник в Чехии? Вот с этого начните. Смотрите, друзья мои, для тех, кто не понимает, о чем я. В Чехии задержан митрополит Иларион. В его машине нашли подозрительные контейнеры с белым порошком. Уже 6 часов длится допрос. К нему, слава богу, допущены наши дипломаты. Самозащита священнослужителя заявила, что полицейские как будто ждали его автомобиль и не давали наблюдать за осмотром. Версия происходящего, и что он там
18: смотрите,
19: делал?
18: Смотрите, Иларион – это очень важная фигура в Русской Православной Церкви. Был период, когда многие рассматривали как преемника нынешнего патриарха, потому что есть традиция, что глава отдела внешних церковных отношений, ОВЦС, он и становится патриархом. Угу. Да, и патриарх Кирилл, да, того, как он был избран на соборе патриархом, он как раз этот пост занимал. Но Иларион, он попал, как многие говорят, инсайдеры РПЦ, он попал в опалу. Вот его отправили в Восточную Европу. Это считается такой покойный пост, спокойный, да, он, по по-моему, в Венгрии какое-то время.
19: То есть он там работал, друзья мои, ответ на ваш вопрос.
18: Да, вот. И, ну, история, мне кажется, все-таки, что это какая-то провокация, потому что я напомню, что много лет он был священником, очень популярным, он был на виду.
19: Он проповедник был популярный?
18: Он, ну, как
19: чем, сказать... Чем он был популярен?
18: Ну, самые лучшие, самые подробные книги о православной догматике. Книга про патриарха Кирилла в ЖЗЛ. Значит, активно выступал в СМИ, может быть, многие помнят его интервью телевидению.
19: Понятно, российскому. В общем, фигура такая, законодатель общественного мнения это называется.
18: Да, ну, были с ним связаны некоторые скандалы, которые старались, так сказать, раздуть, но вообще-то он рассматривался как раз как такой, скорее, ну, если угодно, западник-либерал внутри РПЦ. Он был как раз, например, во время ковида, он призывал соблюдать все меры предосторожности и говорил, что священник,
19: человек.
18: Который, да, который, значит, проводит причастие без соблюдения мер предосторожности, он преступник. Нельзя допускать то, что люди через обряд могут заразиться.
19: Заразиться и, не дай бог,
18: вот, то есть у него была такая репутация человека, так сказать, современного.
19: Слушайте, цивилизованного. А, такое ощущение, что обменный фонд решили освежить. Вот как с нашим ученым, которого задержали.
18: Да, Бутягиным.
19: Да, не за те раскопки.
18: Но это ужасно. Это то, что вот я вам сказал, да, в начале нашего разговора, что многие говорят, что будет, значит, будет ли война с Европой. Вот с объявлением войны, с обменной нот не будет, как в старые благородные времена это делалось. А вот будет масса мелких гадостей, которые в какой-то момент переходят, критическая масса переходит из количества в качество, как говорили оппоненты РПЦ, марксисты-коммунисты. Да? Вот. Также и здесь очень много провокаций. Да? То есть Бутягина его прямо выманили, да, в Голландию, а потом в Польше арестовали. Очень похоже, что и против митрополита Илариона тоже какая-то провокация.
19: Дмитрий Олегович, большое спасибо.

0: чему родители должны научить своих детей и как им могут помочь бизнес и государство. Об этом на конференции КП «Цифровая грамотность как новая защита». Чему мы должны научить детей и подростков сегодня, расскажет руководитель направления клиентской репутации и антифрода Авито Вероника Авдеева. Смотрите трансляцию в соцсетях «Радио КП» 26 мая в 11:00.
1: Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries. БАД не является лекарственным средством.
2: 1990-е. Череда жутких преступлений и новость о маньяке Александре Списивцеве. Спецкор «Комсомольской правды» Александр Рогоза провел журналистское расследование. Что породило монстра? Темные силы или семейная трагедия? Как удалось выжить одной из жертв? Почему мать стала сообщницей маньяка? Ответы в книге Александра Рогозы «Списивцев. Мама знает». Ищите на маркетплейсах и в книжных магазинах. Реклама 18+.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
4: Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
5: В Москве 7 вечера, в Омске 10, в Улан-Удэ полночь, в Анадыре 4 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
7: О конфликтах.
6: ВСУ сбросило взрывоопасный предмет на пассажирский автобус в Горловке. Об этом сообщил глава муниципалитета Иван Приходько. По его словам, это 7-й атакованный автобус менее чем за 2 месяца. Ранее Приходько 7, 8 апреля, 2 и 8 мая сообщала о повреждении пассажирского транспорта в результате атак украинских дронов. В этих случаях обошлось без пострадавших. 15 апреля при ударе по автобусу были ранены 3 человека. 20 числа случилась новая атака, пострадавших. Дал водитель. До этого такие удары были и в октябре 2025-го.
7: О важном.
6: Владимир Путин подписал закон о праве привлекать вооруженные силы для защиты арестованных за границей россиян. Речь также идет о гражданах государства, которые удерживаются или преследуются на основании решений иностранных судов без участия России. В документе говорится, что военные могут быть привлечены к выполнению задач по защите россиян, если принято решение международных судебных органов, чья компетенция не основана на международном договоре нашей страны или резолюции Совбеза ООН.
7: А США.
6: США и Иран сохраняют разногласия по ядерной программе и снятию санкций. Расхождения в позициях замедляют прогресс по достижению мирового соглашения, поскольку стороны заняли жесткие позиции. Посредники утверждают, что США требуют обязательств от Ирана по ограничению ядерной программы. В то же время Тегеран добивается от Вашингтона ясности по вопросам смягчения санкций и размораживания своих активов. По данным Wall Street Journal, американские власти опасаются, что Исламская Республика затянет выполнение договоренности, если получит послабление от Вашингтона по рестрикциям.
7: О погоде.
6: МЧС предупредила москвичей о дожде и грозе с усилением ветра. Кратковременные осадки ожидаются в столице до 20:00. Как уточнили в ведомстве, скорость ветра составит 14 метров в секунду. Спасатели рекомендуют водителям парковаться в безопасных местах и быть внимательными при управлении автомобилем. Пешеходов призвали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не оставлять детей без присмотра.
7: О валютах.
6: Официальный курс доллара Центробанка – 71 рубль 55 копеек, евро – 82 рубля 45 копеек, юаня – 10 рублей 53 копейки. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Евгения Глинская, служба информации, радио «Комсомольская правда».
7: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».

0: Это радиостанция «Комсомольская правда». Мы в прямом эфире. Здравствуйте. Итоги дня. Подводим с вами вместе, уважаемые наши слушатели. И первое, что я чувствую еще за добрую сотню метров, это запах гари. Он поднимается к небу, и там сверкают молнии, будто это дым, и взорвал грозу над несчастным, прибитым горем к земле Старобельском в ЛНР. Именно так начинается один из многих материалов, который написал специальный корреспондент отдела политики «Комсомольской правды» Юлия Андриенко. Она сейчас с нами на связи. Юлия, приветствую.
1: Добрый вечер, Маша. Добрый вечер.
0: Вы с самого начала трагедии, одной из первых, оказались на месте. Я буду, наверное, задавать не очень комфортные вопросы, потому что очень сложно об этом говорить, сколько бы ни говорили. Что вас поразило больше всего? Какие детали никогда не сотрутся?
1: Мария, настолько сложно, да, говорить об этом сегодня. Просто такой контраст. У моей дочки сегодня в Москве последний звонок, а я вот во всем этом, понимаете, я как будто сама придавлена плитой Старобельска. Пожалуй, никогда не сотрутся белый медведь на кровати одной из девчонок, шлепок, который, наверное, кто-то бежал, и вот так он и остался на ступенях обугленных. Знаете, такая девичья косметика, девчонки, ну, тем более педколледж, вот этот возраст, я знаю, как они любят краситься, и дочку свою точно так же, ну, даже не ругают за это, и у них было очень много такой вот косметики, это все валялось под ногами, все обугленное, все, ну, в таком, знаете, сочетание вот этого детского быта, какие-то плакатики наивные с какими-то бантиками, вот этими ладошками в краске, знаете, вот так по плакату проставлены, там «Маша, ты лучшая», например.
0: Да, я понимаю,
1: вот, о чем вы. Поздравлял кого-то с днем рождения. Вот такие детали, они у меня просто, они стоят перед глазами.
0: На видео было видно, что ночью над городом началась гроза. Спасатели не прекращали работу. Как проходила, в принципе, работа спасателей? Были ли родственники на месте, допускали, вот, пустили ли журналистов? Я так полагаю, что вы вообще там ночью попали на это место, судя по вашему материалу. Об этом хочу несколько слов попросить сказать.
1: Я вот поздно вечером приехала, и мы сразу рванули к этому месту. Это, конечно, было чудо. Ну, прям я вот умолила там военные. Да, оцеплено место, конечно, родственников к руинам не пускали, потому что, ну, во-первых, все разбито очень сильно и обрушится может. И там же одновременно работал и Следственный комитет. Но нас разрешили подойти и снять вот это все, как работает этот кран в темноте. То есть они работали без выходных, без перерывов. Вот и через час, наверное, после этого я уже услышала, что спасательная операция окончена, если ее так можно, да, Мария, назвать спасательной вот операцией, но последние три тела достали, и стало понятно, что 21 ребенок погиб. Но самые первые спасатели, это чудо, что я их нашла, они жили прям в одном, ну, отель не назовешь, такая гостинка, очень скромная такая, потому что городок небольшой, это обычные ребята, вот просто обычные русские мужики, которые вернулись с работы. Они услышали эти взрывы. Старобельск обстреливался там с 10 вечера, то есть это не с одного удара все было разрушено. И они просто прыгнули в машину и поехали туда, увидев пламя перед собой. Они ринулись в общежитие, и они вот просто в шлепках китайских, вот этих дешманских, выбивали двери и кричали: «Есть кто живой?» Вот это были первые, до приезда МЧС еще.
0: Юль, скажите мне, пожалуйста, остался кто-то без вести пропавший? Вот как с этим быть?
1: Нет,
0: все,
1: насколько знаю,
0: тела найдены, опознаны.
1: Да,
0: я просто обязана это была проговорить, потому что такое количество информации, и ты видишь официально, но все равно хочешь услышать своего человека с места событий. Что говорят люди, с кем удалось пообщаться? И я хочу сразу, чтобы это не звучало праздно, есть ли страх, что удар могут повторить? Какой-то страх? Какие чувства вы ощутили, общаясь вот с людьми, которые живут в Старобельске?
1: Вы знаете, вот страха, чтобы сказать, вот именно страх, вот какой-то панический ужас, нет. Есть ярость. есть, ну, вот такая колоссальная усталость. Я ведь с 14-го года в Донбассе, да, вот есть просто усталость запредельная, когда кажется, вот это и есть, вот это вот все. Вот хуже этого, потому что был обстрел, да, там, троллейбуса, был обстрел остановки, был обстрел, ну, рынка и так далее и тому подобное. Их, вот эти все, знаете, вот эти вот... красные точки, вот так назовем, это действительно такая жирная красная линия. И Старобельск, ну, он прибит горем, но я не скажу, что он раздавлен этим горем. Люди, никто не прятался там, знаете, вот вдруг еще повторный удар. Они даже в Луганске, молодежь, хотели выложить слово «Старобельск» с свечами и, ну, цветы там, игрушки. Но в этот же... Вот, получается, на следующий день после Старобельска ударили и по Луганску. Там двое человек были ранены. Прилеты были по центру Луганска. Но вместе с тем люди абсолютно... То есть, ну, никто не прячется, никто, знаете, какой-то паники я не наблюдала.
0: Люди, а что люди говорят о ударе возмездия, о том, что чего ждут, чего хотели бы, чтобы случилось?
1: Вы знаете, удары возмездия, ну, я не знаю, порадуют ли они матерей, наверное, им не до того, а люди, конечно, знаете, что говорят, я вам так скажу, они говорят, зачем этого надо было ждать, бить надо, упреждая, да, ну, если вот возьмем, да, если муж алкоголик, ведь, ну, зачем ждать, когда он тебя будет убивать, да, ну, мы всегда осуждаем, это если я сравниваю, вот, да, не, безумную Украину, которая поставляет в безумном количестве беспилотники, то вот, знаете, ну, зачем было жертвовать этими девчонками, там всего, по-моему, 3 мальчишки, остальные девочки.
0: Кстати,
1: девочки,
0: с одним из мальчиков, которые, да, удалось вам, Юль, пообщаться. Извините, удалось. Я перебиваю, потому что слежу за временем, хочу
1: правильно,
0: как
1: Мария.
0: Можно больше успеть. Да. Как друзья, как преподаватели
1: судьба, да,
0: находят все силы, и вот эта удивительная судьба парня. Я замолкаю, говорите вы.
1: Да, Максим, он студент, он окончил первый курс, такой мальчишка хороший. Причем судьба его, Мария, страшная. Он же сирота, у него мама в Северодонецке погибла. Про отца ничего не известно. Его воспитывала родная тетя, которая была ранена, когда бежала к нему. А он находился в самом эпицентре, на 5-м этаже. Это судьба, это чудо. Он упал с 5-го этажа, когда вот эти перекрытия провалились. Он упал на 2-й. И какое-то время он держал за руку свою девушку, она погибла. Она погибла, а он сам, конечно, он не получил перелом, он весь посечен, он, у него обожженная спина. Но самое главное, у него страшная психологическая травма. Я думаю, он ее глубины еще даже не осознает. Он, конечно, молодой парень и общался. Все,
0: сколько ему лет? Если первый курс, это 18 только, да? Вот вокруг этого возраста.
1: 17 лет, да.
0: Да, вот просто смотря, во сколько решали, да, заканчивают, о, да, школу.
1: Да.
0: Да. Сейчас поисковые работы официально завершены. Что, когда вы уезжали из Старобельска, происходило там, когда утих шум вот от этой тяжелой техники?
1: Да, приехали иностранные журналисты, да. Но они, по большому счету, те, с кем я общалась, это соратники России. Там не было CNN, там не было BBC.
0: Вот, знаете, их вот выходные были. Оголтел... Я не шучу.
1: Да, там отпуска были, да. И выходные, зачем же, да. А эти, они, вы знаете, они молча ходили, ну, я не знаю, они были... пришибленные вот этим зрелищем. Они, один, правда, со мной отказался общаться. Я спросила, что вы вот расскажете. Он сказал, я не хочу ничего говорить, вы истолкуете. Я говорю, нет, вы просто скажите, вот как вы к этому относитесь. Личная точка. Нет, я ничего говорить не буду. Ну, а другие были достаточно доброжелательны. Там пакистанцы, турки.
0: Они, ну, насколько я знаю, бывшая там на месте Яна Лантратова высказалась очень жестко и совершенно, я считаю, правильно в лицо одному из представителей европейских стран. Было дело?
1: Что это ваши же, да, это же ваши поставляют. Это же ваши поставляют. Это значит, за вами ответственность, за этих девочек в подвенечных платьях, которые будут хоронить в закрытых гробах, да. И была там и уполномоченная по правам детей от ЛНР, она, ну, она реально, когда она давала комментарии этим западным журналистам, она плакала. Вот она не могла сдержать слез.
0: Друзья мои, Я даже не знаю, знаете, говорите, вот читаете материал? Нет. Читаете огромное количество материалов, читаете с фотографиями, которые делала на месте Юлия Андриенко. Вы увидите собственными глазами, через глаза корреспондента «Комсомольской правды», во что превратились и общежитие, и само здание педагогического колледжа. Вы увидите это пожарище, это зарево. Просто слова этого совершенно не передают. Я вот сейчас собственными глазами смотрю на все эти фотографии. Это очень больно. И ты сразу начинаешь понимать, вот, собственно, что произошло, потому что мы все с вами сначала глазами все воспринимаем, а потом ушами. Юля, спасибо вам большое. С нами на связи была специальный корреспондент отдела политики «Комсомольской правды» Юлия Андриенко.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
3: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
4: Реклама. Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
5: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
6: В жизни есть важные ценности. Есть то дорогое, что материально неизмеримо. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. Великолукский похоронный дом. Качественное изготовление памятников. Благоустройство мест захоронения. Индивидуальный подход к каждому заказчику. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
8: А знаете ли вы что? Первые самокаты с мотором начали производить еще в 1915 году в Нью-Йорке. Тогда они назывались автопеды.
9: Женщины любят ушами. Поэтому твоя любимая слушает радио «Комсомольская».
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
0: Здравствуйте, это «Итоги дня». Мы продолжаем подводить их в прямом эфире. У микрофона Мария Баченина. А с нами на связи философ, политолог и социолог Александр Дугин. Александр Гелевич, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
0: Александр Гелевич, судя по вашим заявлениям, вы оцениваете ответ на удар по Киеву и Белой Церкви как неубедительный для российского общества. Правильно ли я поняла?
10: Да, и сегодня, кстати, днем эта позиция, на мой взгляд, была подтверждена, потому что заявления нашей власти, нашего правительства, нашего МИДа, они, мне кажется, абсолютно в этом и духе и выстроены. Потому что если бы мы достигли поставленных целей, незачем было говорить, что теперь мы будем повторять это регулярно, предупреждать о необходимости покинуть Киев правительствам других государств и гражданскому населению не приближаться к административным объектам. В принципе, ну, может быть, были какие-то и разные мнения сегодня с утра, но мне кажется, к вечеру картина разъяснилась, и то, что, в общем, даже многие стали спорить, это не так, это неверная позиция, Мне кажется, к вечеру это уже не вопрос чьих-то отдельных взглядов, а общий консенсус. Мы будем продолжать, собственно, к чему я и вел, о чем я и говорил.
0: Александр Георгиевич, а как вы поняли, вот я никоим образом не изменяю этот глагол, как вы поняли официальное заявление Министерства иностранных дел России?
10: Ну, я понял, что мы собираемся наносить удары по административным зданиям в Киеве и снова, снова и снова. И мы дали понять, что на сей раз Киев перешел то, что мы считали красной линией. И, собственно говоря, дальше мы уже не будем никого в этом убеждать. Мнение международное, оно манипулируется нашими врагами, поэтому с ним тоже нельзя считаться. Мы просто начинаем вести себя, честно говоря, как все остальные участники конфликта. До последнего момента мы воевали в белых перчатках. Мы хотели не нарушить какие-то нравственные нормы. И, может быть, это было бы понятно, если бы мы не платили за эти нравственные нормы такую высокую цену. А сейчас мы будем, я думаю, воевать как все, то есть вот приблизительно как с нами поступают, как Америка поступает, как Израиль, как Иран поступает, как и жертвы, и агрессоры поступают в этой новой войне. Потому что если ты в этой войне не побеждаешь любой ценой, то ты проигрываешь, а проигрыш – это фатально.
0: Александр Георгиевич, вы заявили, что для достижения эффекта возмездия необходимо начинать ликвидировать главарей нацистской хунты. Мой вопрос такой. Следует ли из этого заявления, что вы не видите военных целей в качестве приоритетных для актов возмездия? Тут нужно обезглавить кого-то.
10: Смотрите, я говорил о символической войне. Самое главное, что войну, которую мы ведем сейчас, это война символическая, это война информационная, это война образов. И если в этой войне образов не достигать определенных символических целей, которые враг как раз, увы, сплошь и рядом достигает, то реальный урон инфраструктуре противника, он может затянуться на года. Тем более он отбивается, тем более он контратакует, тем более, что он подчас проводит очень эффективные, увы, операции против нас. То есть вот это перетягивание каната в невидимой сфере, оно не приближает нас к победе. А если приближает, то слишком медленно. Я совершенно не берусь судить и кому-то давать советы. Я не профессионал, какие цели надо поражать. Это вопрос военных. Но тот факт, что мы ведем символическую войну, и в этой символической войне нам нужны символические успехи, понятные, яркие, очевидные, такие, как, например, уничтожение политического руководства противника. На наше военно-политическое руководство и политическое руководство ведется непрерывная охота. Мы с этим видим. Была атакована резиденция президента на Валдае, и если бы они могли, они давно бы это сделали. Сколько уж атак отбивают, покушений, я думаю, мы не знаем. Это и хорошо, что не знаем. Хорошо, что потому что их нет. Они в конечном итоге все купируются.
0: Так, а что это такое? Я прошу прощения, что перебиваю. Что это такое сакральное может быть? Я хочу примеры вот не на нашей стороне, а на их. Потому что, когда говорят про Банкову, так она пустая, об этом уже не первый раз звучит в эфире. Вот что это?
10: Ну, политическое руководство есть политическое руководство. Оно же не только в бункере сидит. Оно встречает разных зарубежных гостей. Оно колесит по Киеву.
0: Да, Тихановская прибыла в Киев.
10: Пожалуйста. Да. По Киеву спокойно разгуливают в хорошую погоду, по всем улицам, на всех объектах, на всех территориях, кому просто заблагорассудится, ходят по Майдану. Вот если, посмотрите, если бы Орешник прилетел на Майдан, то Майдана бы не было. Там была бы огромная воронка. Да. И эту воронку не так быстро засыпать. Ни мусором, ни там как засадить какими-то там вот своими новыми кактусами, растениями или еще какими-то запрещенными видами живности и флоры и фауны. Но в любом случае есть те символические моменты, которые очень убедительны. И определенные люди, которые вот были и нет, тоже убедительны. Определенные здания символические были и нет, рады там, или какие министерства.
0: А можно ли измерить возмездие одним лишь военными категориями?
10: Нет. Потому что символическая война предполагает сразу очень много средств. очень это предполагает синхронную информационную войну на всех направлениях. Мы пока ведем ее, если угодно, по старым образцам раз, и подчеркивая только нашу договороспособность, моральность и верность принципам два. Это неплохие аргументы, но сейчас явно вот в нынешних условиях их недостаточно. Мы их 4 года продвигаем, и сейчас, на самом деле, они просто перестали действовать на всех. И на нас самих, и на наших противников, и на Запад, ну вообще на всех. И мои китайские коллеги, они говорят, ну когда вы с ними просто закончите? То есть мы закроем глаза, если вы быстренько что-нибудь осуществите, такое, ну, радикальное. Только побыстрее, потому что ваши разговоры о том, что вы хорошие, вы не такие, как ваши противники, ну, они действительно потеряли свое содержание. И в нашем народе они потеряли. Сейчас нам надо сделать несколько точно совершенно резких, очень фундаментальных, очень эффективных шагов. Например, убрать политическое руководство Украины. Например, может быть, какие-то еще символические цели поразить. Понятно. Я не говорю о сакральном, это другое. Угу. Я говорю просто о очень серьезных, емких и понятных всем образах этой войны. Ну, например, уничтожение военного руководства религиозного и политического Ирана. Ужасно, ужасно. Но Иран в этой ситуации собирается, наносит удар не по Америке, он не может дотянуться до Америки, но потому что болезненно для всей мировой экономики, по арабским хабам американских и израильских союзников на Ближнем Востоке.
0: Александр Геннадьевич, предельно ясно, предельно ясно. Очень болезненно. Да, я хочу немного переключить, потому что вы сегодня сделали еще одно заявление, об интернете, о котором говорит весь интернет. Вот прекрасно понимаете, сказали о том, что интернет нужно заслужить, до него надо дорасти. У меня вопрос, кто в таком случае выступает или будет выступать каким-то легитимным экзаменатором и судьей этой зрелости? И как в этой модели отличить взрослого достойного пользователя от просто удобного для системы?
10: Знаете, мы сейчас ставим вопрос, как будто речь идет о том, свободный интернет или контролируется государством. А в реальности надо ставить вопрос так. Он контролируется нашим государством или враждебным государством? Никакого нейтрального, независимого, свободного интернета с возможностью двигаться куда угодно не существует. Палантир, компания, другие системы западных спецслужб, они, собственно, создали это военное изобретение, интернет для ведения сетевых войн против врагов. И, собственно говоря, сейчас наше государство осознало, что суверенитет в информационной сфере, что, конечно, выражается и в замедлении, и в отключении каких-то сервисов, для того, чтобы наше государство контролировало эту информационную повестку. Точно так же, как она контролирует средства массовой информации и телевидение, и радио, и другие средства. Это только еще более важно. Поэтому и искусственный интеллект точно так же. Нас будет контролировать либо наше государство, либо враждебное. Все. И вот дальше уже говорите, там, хочу тыкать пальцем, куда хочу, там, хочу бродить по сайтам. Да, кто вы такие, чтобы вообще много хотеть? Просто идите на работу, идите, делайте свое дело, живите, воспитывайте детей, будьте нормальными людьми. Сейчас это превратилось в аддикцию, превратилось в просто заболевания, как алкоголизм или наркомания. На самом деле, кроме сети, кроме цифровой реальности, есть очень много других прекрасных вещей. Тем более, что эта система не является не только несвободной, она курируется, контролируется. И вы помните, как сказал женщина-спикер ЦАХАЛ, которая сказала, что если Россия будет вести себя, Уколова ее фамилия, неподобающим образом, то мы, израильские спецслужбы, имеем возможность отследить перемещение по сетевым этим каналам вообще любого человека, включая ваше руководство, может быть, кроме там первого лица, который отказывается от этих гаджетов. То есть мы сами в условиях ведения цивилизационной войны, об этом мы говорим ежедневно на всех программах, угу, мы сами открываем себя
0: Для наших врагов, я понимаю, Александр Гильевич. Но еще вы знаете, все бы из элиты, в том числе нашей страны, перестали бы пользоваться и гаджетами, вот такими, которые рекламируют врага, и телеграммами, и так далее. Пример бы подали, вот, чтобы двойных стандартов не процветало.
10: Правильно, правильно. Да. И более того, дело в том, что...
0: У нас просто 10 секунд. Александр Гильевич, я просто хочу сказать, успеть вам сказать большое спасибо за время и за вашу точку зрения. С нами на связи был философ, политолог и социолог Александр Дугин.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
3: Радио – уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». В Арктике не бывает такого лета, каким его знают жители средней полосы России. Например, в национальном парке «Русская Арктика» считают, что наступило лето, когда среднемесячная температура устанавливается выше 0 градусов. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
11: О Великих Луках 19:30 в студии Ксения Фадеева. С 1 июня Псковской области стартует прием заявлений на новую меру поддержки для работающих родителей с двумя и более детьми. Речь идет о так называемой семейной выплате. Ее смогут получать родители, которые официально работают и платят НДФЛ. Государство вернет часть уплаченного налога, разницу между стандартной ставкой 13 или 15% и льготной ставкой 6%. Например, если родитель платит налог по ставке 13%, ему вернут 7% от суммы уплаченного НДФЛ. Подать заявление можно будет с 1 июня по 1 октября 2026 года через портал Госуслуги МФЦ или клиентские службы соцфонда. С 1 июля в Псковской области вводится запрет на трудоустройство по патентам для иностранных граждан. Как сообщил губернатор Михаил Ведерников, на заседании координационного совещания по обеспечению правопорядка это касается розничной торговли алкоголем и табаком, такси и автобусных перевозок, курьерской доставки, деятельности ресторанов и кафе. Кроме того, на встрече обсудили вопросы противодействия незаконной миграции, а также пресечения и профилактики преступлений со стороны иностранных граждан. Отметим, с начала года на территории Псковской области иностранными гражданами было совершено более 45 преступлений. И это почти на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Порядка 60% приходится на незаконное пересечение границы. Великолучане могут выбрать территорию, которую благоустроят в следующем году. Продолжается онлайн-голосование за объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». До 12 июня великолучане могут выбрать территорию, которую благоустроят в следующем году. В голосовании участвуют сквер напротив дома номер 3 на улице Глинки, территория дома номер 56 на улице Ставского, территория между домом номер 4 на улице Радищева и домом номер 22, корпус 1 на улице Матвея Кузьмина. Проголосовать за территорию, которую благоустроят в следующем году, можно на сайте «Загородская среда госуслуги.ру».
2: О валютах.
11: Доллар 71 рубль, евро 82 рубля 63 копейки, юань 10.45.
2: О погоде.
11: Ксения Фадеева, служба информации, радиостанции Луки-ФМ.
2: Война и мир. Преступление и наказание.
12: Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Вопрос дня.
0: Добрались. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Министерство иностранных дел России, то есть МИД, пообещал судиться со странами Прибалтики, с странами Балтии, из-за дискриминации русских. Я подробности дам чуть попозже. Сразу вопрос вам поставлю. Скажите, пожалуйста, вас когда-нибудь дискриминировали за границей? Ну вот поехали вы куда-нибудь в дальнее зарубежье, в ближнее зарубежье, и по нацпризнаку, так сказать, кто-нибудь прошелся. Может быть, эти зарубежные гости сюда прибывали, может быть, это было еще, знаете, в какой-нибудь юности вашей. Я просто вот про свои, конечно, истории вспоминаю. И хотелось бы, чтобы вы поделились. Было это всегда или нет? Понимаете, вот ведь у подрастающего поколения... Вы пока набирайте, друзья, 8 800 200 ровно 9702. У подрастающего поколения-то какая штука формируется, что в странах Балтии только сейчас начали вот эту дискриминацию? Нет, скажу я подрастающему поколению шепотом заговорщицким. Я с начальной школы, как зайка, ездила на каникулы в славный город Таллин. Тогда он еще писался с одной «Н», не поверите. Это была Эстонская республика. Да? Вот, я даже сейчас не выговорю это, как там называется. Вот мы... Ну, то есть это была союзная республика, я об этом. Мозг отказывается сейчас как-то так это складывать, эти слова. Потому что это была Советская Эстонская республика или как там. Напишите мне, друзья. Кстати, все ваши комментарии принимаются под нашей видеотрансляцией. Вот хорошо, что вспомнила, напомню. Во ВКонтакте, официальная страница Радио КП, и на Рутубе тоже официальная страница Радио КП. Я вас всех читаю и по возможности отвечаю. Это прям вот гадалки не ходи. Так, возвращаюсь. Так вот, это было... Я уже сказала, во времена Советского Союза, потому что я Made in Soviet Union. Так вот, вы думаете, тогда у нас был мир, дружба, жвачка? Потому что все дети дружили, все дети в пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина дружили? Нет. Сегрегация присутствовала даже в пионерских лагерях. Не поверите, я не шучу, я использую это слово «сегрегация», потому что оно отражает максимально точно, что было. Вот пионерский лагерь имени Панфилова, герой битвы под Москвой, был разделен на эстонскую и русскую зоны. То есть там говорили на эстонском языке, а на нашей зоне на русском языке. Ну, это так, чтобы вы понимали. Мы практически никогда не дружили и не общались с эстонскими детьми. Ну, если только это не было... Как бы это помягче для эфира-то выразиться? Мордобой, да, что-то в этом духе. Да, вот, вот так начинался как бы мой путь в сегодняшнее, в светлое сегодняшнее. И я считаю, что я какая-то готовая выросла, вот, подготовленная. Поэтому хочу, чтобы и вы поделились историей. Может, у меня какой-то особый путь, в чем я сильно сомневаюсь. 8 800 200 ровно 9702. Вас когда-нибудь дискриминировали за границей? Ну, или же заграничные? Николай на связи, Москва. Здравствуйте.
13: Добрый вечер, Мария.
0: Здравствуйте, Николай. Слушаю вас.
13: Два случая приведу. 1980 год. Вот. Жил я тогда в Беларуси, ребенком был. В день в год Олимпиады, если помните. Вот. И от организации, где работала моя мама, ну, автобус экскурсионный пошел в Вильнюс. Вот, мы поехали в Вильнюс, да. Очень прекрасный город. По дороге почему-то, я не помню, по-моему, тракой мы заезжали. Наверное, очень все мне это нравилось. Мне был, я закончил 5 классов. Вот, мне очень все нравилось. Я был впечатлен действительно какое-то ощущение или вот что-то было, как будто средневековье. Ну, в смысле, в хорошем смысле, что рыцари, там вот замки, все это видел. Помню, в Вильнюсе даже площадь, по-моему, Гедиминаса. Mm-hmm. Вот. Но я другое хотел сказать. Я-то был ребенком, и вот я на себе прочувствовался, да, вот как вы правильно сказали, мир нас, ну, в Беларуси хорошо была поставлена пропагандистская работа, пионерия, октябрята, пионерии, комсомольцы, все это понятно, хорошо. Все думали, что такой же Советский Союз. Так вот, я от взрослых это увидел в Вильнюсе, когда заходил там с мамой, там и с братом, и рядом стояли русскоязычные, ну, из Беларуси. И вот продавец, ну, мы, понятно, приехали в Беларуси, районный центр, у нас, ну, скажем так, свой мясомолочный комбинат, но все направлялось в Москву, например. Но комбинат известный, все на экспорт. А город нищий. Вот. Город Торша есть такой, главный железнодорожный центр Витебской области. Так вот, мы зашли, я остолбенел в продавцовом магазине, в конфетном отделе, ну, где вот все это. Я таких конфет, таких оберток не видел. Когда передо мной я спросил, ну, сначала, потом где, отошел, не понял. И после меня взрослые, продавщица, вот, литовка, сказала, я не понимаю на русском. Она на хорошем русском языке сказала, я не понимаю. Как так? Для меня ребенка было шок, где, ну, пятый класс закончил. Как так? Не понимаю. Ну, все, выше не солоно хлебавши, что сделаешь? Потом я уже от взрослых понял, что литовцы, так это называли, говорят, это фашисты. Так и говорили про них.
0: Да, да, я прекрасно помню, да, такие формулировки наших родителей.
13: Да, а второй? Более уже такой мягкий случай, но я так думаю, это по поводу в 1990 году, в декабре, мы с моим, ну, в общем, у нас половина взвода из военного училища, был курсантом на пятом курсе, нас отправили на стажировку.
0: Да, короче, давайте, а то у нас там звонков уже очередь вагон.
13: Город Одессу отправили. И оттуда раскидали. Так вот, когда мы в Одессе пришли, в Одессу, в кафе пообедать там, у меня товарищ был, он был из Москвы, у него чисто московский акцент, а у меня немножко такой с белорусским. Вот, она мне отпускает, а ему говорит, а я тебе москаль. Ничего не отпущу.
0: А он ей что? А вот скажите мне, что он ей? Потому что я в этот момент в славном городе Киеве орала, как не в себя, в магазине будильников, что твой президент говорит на русском, и ты со мной, сволочь, говори на русском.
13: Нет, она говорила там как-то, ну, не Одесса, она на русском сказала. У моего товарища Сергея, у него был чисто московский акцент. Ну, москвичи сразу, 90-й год. Он говорил, я тебе москаль ничего не продам. Ну, еще он говорит, он мне говорит, Николай, давай ты мне купи.
0: Вот я так. Поняла. Все, спасибо. Спасибо вам большое за то, что нашли время, позвонили, друзья. Поехали дальше. 8 800 200 ровно 9702. Москва, на связи Сергей. Здравствуйте.
14: Здравствуйте, Мария.
0: Слушаю вашу историю.
14: Я хотел бы вам вот что сказать, может быть, удивить вас. Я с 16 по 19 год работал в Германии.
0: Так, пока не удивили, все нормально.
14: Пока не удивил, да. А удивлю я вас тем, что на самом деле вот среди простых людей, а я много общался с людьми, у меня, ну вот, не было ни одного случая, чтобы как-то меня дискриминировали. А с другой стороны, бабушка у меня когда-то, ну это в 80-е годы еще было, она жила и работала в Омске, там есть или был завод имени Попова, радиозавод, и она часто ездила в Прибалтику. И вот там она говорила, что в 80-е годы, она рассказывала, что ей, например, в магазине... Ну, отказывались просто обслуживать ее, продавать какие-то товары, просто говорили,
0: вы где были в Германии? Где вы служили? Или работали? Не служили,
14: я работал,
0: это оговорка.
14: В Мюнхене. В Мюнхене, в Гармиш-Партенкирхене.
0: Угу. Ну, скажите мне, пожалуйста, а вот чувствовалось, я не знаю, я понимаю, что это после того, как разрушили Берлинскую стену, но чувствовалось ли, что это все-таки другая часть, которая позже гораздо стала ФРГ? Или не чувствуешь?
14: Это да. Это даже, знаете, когда
0: общаешься... Знаете, почему я задаю этот вопрос?
14: Почему?
0: Мой муж, когда был маленьким, они жили в Германии, там служил мой свекор, и он потерялся. Он потерялся на советской территории, ну, понимаете, да, где наши войска были размещены, его привели, его никуда не дели. Вот, мне кажется, это такие какие-то вот такие отголосочки. Понимаете, у нас же все вот как-то вот такими линейками. Хотя я еще раз говорю, это частные истории каждого человека, которым мы с вами, друзья, делимся вот в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда». И я очень рада была услышать, что у вас вот с 16 по 19 год было счастливое время без вот этого вот
14: всего. Да, на самом деле ничего. Но в то же время, если вы пообщаетесь с восточными немцами и с западными немцами, вы очень хорошо чувствуете вот разницу, потому что западные немцы, они всегда пытаются сказать как надо. То есть у них есть все равно такой налет чего-то, знаете, благородного такого, ну, а как они считают.
0: Я понимаю вас, такого шаблонного, вот, я бы сказала, чтобы не ударить нигде в грязь лицом, чтобы комар носа не подточил. А знаете, я вот это слышала. Ой, у нас цветочки здесь на окнах, это от немцев. А вы посмотрите, какая архитектура, это от немцев. Знаете, где я это все слышала? В Калининграде. В Калининграде. Вот, да, я вот это слышала, да, я это постоянно там, я этим пропиталась настолько, что у меня уже глаз начал дергаться, как говорится, тик нервный начался. Ну, в общем-то, я тоже бы не держу в себе такие вещи, сразу говорю, спасибо. И это еще не финал. Да, это не финал, друзья, у нас сейчас будет небольшой выпуск новостей, послушаем короткие новости, последние с лент, а затем мы продолжим, поэтому набирайте прямо сейчас 8 800 200 ровно 9702. Вас когда-нибудь дискриминировали за границей? Ну, вот ваши истории, вот которые вы сейчас слышали, вот ваши вспоминайте. Детство, юность, работа, армия, взрослая жизнь. Вот что за такое? Вот, знаете как, так, чтобы все по полочкам. Жду звонков.
15: Вопрос дня. Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
16: Реклама. Если вкусно любишь кушать, наши роллы ты покушай. Нашу пиццу из печи любят даже малыши. Заказы принимаем на сайте «Пицца-ролли» и в группе «Контакта».
17: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
15: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
18: Востоковед Олег Макаренко о том, что в первую очередь хочет сделать Трамп в отношении Ирана.
19: По большому счету, что нужно сегодняшнему Трампу, кроме закрытия еще одного проблемного вопроса и маленькой медальки в виде Нобелевской премии за мир во всем мире? Ему нужно именно Иран, не то чтобы сменить политический режим, конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести, но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота и экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшний момент ему мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает с Панамским каналом. Раз. Венесуэла. Два. Гренландия. Три. Он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с Ирана. С одной стороны, страны, в которых находятся американские базы, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. А с другой стороны, пожалуйста, проходите. Это Иран. Он хочет экономического удушения, с одной стороны, и полного контроля за Ираном с другой стороны.
15: Вопрос дня.
0: Итак, МИД России пообещал судиться со странами Прибалтики из-за дискриминации русских. Вас, друзья, наши уважаемые слушатели и зрители видеотрансляции радио «Комсомольская правда» дискриминировали за границей. Звоните 8 800 200 ровно 9702. Я прочитаю несколько сообщений. В 80-м столкнулась с ненавистью к русским в Таллине. Никто не отвечал нам на вопросы. Пару раз нас отправляли вообще в другую сторону. Мы с трудом смогли доехать до дома, где остановились. Я жму вам руку. Я, знаете, там же такой климат помягче. А я вот там была в одну зиму, она была очень лютая для прибалтийской зимы. Я заблудилась в старом городе, была, в общем-то, ребенком, третьеклассницей. Вот чуть ли не замерзла, потому что никто не захотел помогать. Никто не хотел помогать. Это был мой первый шок в столице Эстонии. В советское время я был ребенком и в Риге, куда не заходил, постоянно сталкивался с откровенным издевательством. Для меня это было потрясением. Потом родители мне объяснили, что причина в том, что я русский. Серж пишет нам, можно подумать, французы немцев любят наоборот. Серж, вы в духе, потому что «Гладиолус» написали. Вот серьезно, это к чему? Это вообще к чему? По разрушению Берлинской стенки отношение к русским у дойчев изменилось в добрую сторону. В советских фильмах обычно делали акцент на дискриминации, так сказать, порядочный человек или непорядочный, но не национальности. Оксана абсолютно согласна. С каждой запятой. Действительно, все зависит от воспитания. Так, 8-800-200-9702. Есть звонок у нас? Москва на связи. Александр, здравствуйте.
20: Здравствуйте, Мария.
0: Слушаю вас.
20: 1998 год, Венгрия. Остановились в кафе поздно вечером. И, ну как, на русском пытаемся сказать, покушать.
0: Угу.
20: Она говорит, я не понимаю. Я говорю, ну, не партбилет, говорю, молодая девушка. А комсомольский билет-то, наверное, где-то у тебя еще остался? И тут она по-русски заговорила.
0: Какой год еще раз?
20: 1998.
0: Да вот, рукой протянуть, считай. Уже взрослая
20: вот.
0: Жизнь. Так.
20: Ну, было еще в Таллине.
0: Угу. Как же без Прибалтики-то, да, действительно.
20: Да, но там было по-другому, что... отпускаются там только жителям, еще что-то такое. А там же у них морепродуктов очень много.
0: Угу.
20: Ну, под пиво набрал всякие рыбку, там, селедочку, килечку и все прочее. На кассу подхожу и молча. Ну, головой кивнул, она считает, по-эстонски считает, по-эстонски говорит, ну, человек пробивает, и по-эстонски говорит там, ну, там столько-столько. А я говорю, сколько? И она мне говорит, я тут язык ломаю перед тобой, сказал бы сразу, что русский.
0: Но это не, да, я поняла, что это не совсем дискриминация, а, в общем-то, такая история, которая в обратку, да, вот люди, которые там остались жить, что они вынуждены говорить именно на этом языке, который продиктован политическим.
20: Еще могу третий момент, быстро.
0: Да.
20: В Германии, в Западной.
0: Uh-huh.
20: Но это недавно. Ну, как недавно? Ну, уже война началась, СВО.
0: Uh-huh.
20: Зашли в магазин, ну, как у них супермаркет, а есть рядышком, ну, как же в этом супермаркете отдельно, ну, будем говорить, булочная.
0: Так.
20: Ну, берем хлеб, там, ну, пытаемся там на каких-то языках, не в этом дело. Она говорит, русские? Да, русские. Ну, думали, чего-то. Она с нас не взяла денег. Мы пытались, сказала, нет, мы с вами, держитесь.
0: Спасибо, спасибо. Такое тоже приятно слышать. Елена из Москвы звонит нам. Здравствуйте, Елена.
21: Добрый день. Вы знаете, я бы хотела вот что сказать. У меня аналогичный случай, Мария, с вами, с моей дочерью. 88-й год.
0: Mm-hmm.
21: Дочери 11 лет. Отправили ее на две смены в Юрмалу. Это считалось большим счастьем,
0: да.
21: Потому что я всю жизнь любила Прибалтику. Я обожала путешествовать. Таллин, Вильнюс, узкие улочки, Риги, Домский собор и так далее.
0: Так.
21: Что вы думаете? В пересменах пришлось забирать с рыданиями. Все то же самое. Драки, игнорирование, сегрегация. Вот все то же самое.
0: Ну, я
21: вот
0: не рыдала, честно скажу вам. Я не хочу как бы вашу дочь обидеть. Я просто-напросто... Я узнала об этом, находясь где-то посередине смены, я не знала, а что там вот за забором оказался часть нашего лагеря. Это лагерь, в который я ездила 3 года подряд. Каждую смену нам показывали битву за Москву. Мне интересно, что показывали на той стороне.
21: И еще, удивительно.
0: Да, и еще я прекрасно помню лагерь имени Панфилова, сами понимаете. И еще вот этот старый фильм советский. Еще я помню прекрасно, что когда ну, день рождения, тебе родители что-то привозят, да, чтобы ты угостил весь отряд. Так вот, эстонцы никогда нас не угощали. Но когда мы гуляли компанией нашей межнациональной, вот так было, я там пребывала в такой коммунальной квартире, была девочка из Польши корнями, был армянин и я, русская курянка. Но вот это заканчивалось драками очень часто, потому что агрессия шла с той стороны просто... Я даже боюсь это описать. Но мы, конечно, спуску не давали, потому что, ну что это такое?
21: Вот вы знаете, да, когда пионерский лагерь, когда ребенок, это одно. Но вот когда я там была в качестве туристки, я, собственно говоря, угу. в студенческие годы очень любила Прибалтику. Но этот случай меня как отсек.
0: Да, я
21: вот.
0: Понимаю
21: это прекрасно. Это 88 год, а мне 74 года. И я, в общем-то, вот с тех пор я вот абсолютно, вот туристический центр красоты, Домский собор, все такое одно, Юрмала это одно, а вот люди... Люди это, ну, в общем, ну, не сказать, чтобы ненавидела, но вот стало очень...
0: Я понимаю, о каких чувствах вы говорите. Спасибо за звонок. 8-800-200-9702. Саратов на связи, Сергей. Здравствуйте, ваша история.
1: Добрый вечер.
0: Добрый.
1: Слушаю. Ну, история-то, знаете как, это 65-66 год.
0: Очень интересно. Так,
1: это очень, прям... да, это нам было с братом... 8-9 лет в это время. Папа у меня с Западной Украины, Львовской области.
0: Угу.
1: Давно
0: а вы
1: не
0: там
1: было,
0: раз
1: поехали...
0: или... Простите.
1: Нет,
0: а,
1: нет.
0: Вы
1: мы
0: давно
1: здесь,
0: не
1: местные,
0: были, поехали.
1: Да. Папа 18 лет там ушел в армию, угу. и все, остался в России, в Саратове, так все ассимилировал.
0: Так.
1: В общем, да, в общем, мы поехали через Львов и заехали к его брату в Харьков. Русский город.
0: Да, вообще
1: путем.
0: Русский город, да, вообще.
1: Да, приехали уже во Львов. Папа нас посадил на чемоданы с мамой и говорит, молчите, ни одного русского слова. И пошел брать билеты на автобус, поехать в село в родное.
0: Угу.
1: Мы сидели молча, в автобусе молчали. Приехали в село, у папы там сестра, директор школы. Она по литературе. К нам отношение было... Ну, такое, двоякое. Играли только с соседними ребятишками около дома, которые mm-hmm. были. Но стоило только нам выйти за забор, красивое ухоженное село Стенятино, 40 километров до Польши. Но там сразу чувствовалось косой взгляд, толкают в плечо.
0: Mm-hmm.
1: Даже мама боялась выйти, чтобы вот без папы.
0: Mm-hmm.
1: Потом то же самое повторилось. Сестра у меня младшая, ей было 10 лет. Это уже было 77-й год. Все то же самое повторилось. Папа сажал ее на чемоданы с мамой, молчали. Ну, это во Львове было.
0: Смотрите, друзья мои, да, вот я специально подчеркнула, это 60-е годы, и вот вам сразу хоп, и в конец 70-х ничего не меняется. А сейчас стало
1: ничего
0: только хуже. Это вот для тех, кто думал, ну, я таких наивных не знаю, но так, на всякий случай, что при Советском Союзе там жили другие люди. Я поэтому до сих пор не могу слышать, когда мне говорят один и тот же народ. Нет, ну, генетически да, хотя там монгол-татарская ига сразу точку поставила и обнулила, а потом через много лет там все возвращались. Немножко мы по-разному сейчас генетически устроены, но не об этом речь. Ментальность. Вот о чем веду да? я, да. Спасибо вам большое за эту историю. Вот так у нас остается чуть более 2 минуты. 8-800-200-9702. Ставрополь на связи. Роман, здравствуйте.
4: Добрый вечер, Мария.
0: Добрый. Давайте 2 минуты. Вот, да, я молчу.
4: Быстренько расскажу. Угу. В принципе, предыдущие звонящие то же самое говорили. У меня такая же история. 90-й год. Служба в Советской Армии. Город Рига, Латвия. На русском языке абсолютно невозможно было общаться, то есть нигде ни в магазинах не обслуживали. И в военной форме, в солдатской, выйти было невозможно. Только
0: а что бы с вами сделали, если бы вы вышли? Солдат советской армии.
4: Вслед слышали оккупант. Ну, в общем, оскорбления всякие.
0: Ну да, вы же им ничего не сделали.
4: Только переодевались в гражданскую одежду. Только так.
0: Хорошие, да, такие впечатления? Служим, защищаем.
20: Как знаете, да. Цитируя Звонецкого, Рига, высокие вежливые люди. Здесь даже в трамваях говорят шепотом. Ну,
0: да, да, прямо налево, у Задорнова другое, прямо налево и будет вокзал. Вот примерно так мне говорили, когда я в школе спрашивала, будучи школьницей, как пройти на улицу Ваасе. Спасибо вам большое. Друзья, всем спасибо за звонки. Впереди у нас у всех это абзац. Михаил Шахназаров, Мария Иваткина. А итоги дня вернутся завтра.
5: Вопрос дня. Друзья, будущее наступило.
6: Радио уже давно не шипящий приемник.
5: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Реклама.
22: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего

0: На конференции КП «Цифровая грамотность как новая защита. Чему мы должны научить детей и подростков сегодня?» Расскажет директор направления Департамента продуктов и тарифов Ростелекома Марина Стрелкова. Смотрите трансляцию в соцсетях «Радио КП» 26 мая в 11:00.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
2: Всем привет! С вами Ольга Бузова, и вы слушаете «Радио Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
1: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 8 вечера. В Саратове 9. В Новосибирске полночь. В Благовещенске 2 часа ночи. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
1: О важном.
2: Владимир Путин подписал закон о профилактических беседах МВД с уклонистами от армии. Документ дополняет перечень основных направлений профилактики правонарушений двумя новыми пунктами. Теперь в него включены исполнение воинской обязанности и несение военной службы, а также защита исторической правды и недопущение принижения подвига народа при защите Отечества.
1: Об Украине.
2: Украина столкнулась с большим дефицитом ракет для систем ПВО, заявил спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Сегодня мы оказались на голодном пайке по ракетам из-за определенных проблем со снабжением, отметил он. По словам Игната, спрос вырос в мире на системы ПВО и боеприпасы к ним из-за конфликта на Ближнем Востоке.
1: О законах.
2: Вячеслав Володин анонсировал второе чтение законопроекта об аресте имущества релокантов. Завтра Госдума рассмотрит возможность его ужесточения. Это справедливая мера ответственности по отношению к тем, кто цинично нарушает наши законы, при этом продолжая жить за счет заработанного в России, отметил спикер Госдумы. Речь идет о таких правонарушениях, как злоупотребление свободой массовой информации, возбуждение ненависти либо вражды, публичные призывы к действиям против территориальной целостности России, дискредитация вооруженных сил нашей страны и призывы к санкциям.
1: О катаклизмах.
2: В Ингушетии после долгих ливней подтопило частные дома и участки в населенных пунктах Карабулак и Троицкое, сообщили в пресс-службе правительства республики. В Карабулаке оказались затоплены 19 частных жилых домов и 84 придомовых территории. В Троицком 22 домовладения и 48 придомовых территорий. Из подтопленного жилья эвакуируют людей. Начались работы по откачке воды с использованием спецтехники. Для мониторинга обстановки задействованы 3 оперативные группы. По прогнозам синоптиков, штормовое предупреждение сохраняется до 26 мая включительно. Также ожидается продолжение сильных дождей 27 и 28 числа.
1: О туризме.
2: В Ассоциации туроператоров России сообщили о росте интереса к отдыху соотечественников на Маврикии. В отдельных туркомпаниях спрос вырос в разы. Показатели увеличились от 25% до 51% относительно аналогичного сезона прошлого года, уточнили в АТОР. Там рассказали, что главной причиной такого роста стало изменение запросов туристов. Путешественники все чаще отдают предпочтение насыщенному отдыху с хорошим сервисом, питанием и индивидуальной программой. В Москве плюс 18, пасмурно, местами дождь. Евгения Глинская, служба информации.
0: Это абзац. Михаил Шахназаров и Мария Иваткина о том, кто виноват, что делать и когда этот абзац закончится.
3: Никогда этот абзац не закончится. Добрый вечер. Учитывая те события, за которыми мы наблюдаем в последнее время. Ну, мы обо всем сегодня вам расскажем. Спасибо всем, кто пришел вчера на выступление полного абзаца в «Магнус Лукус». Был, как это принято говорить, sold out. Сейчас полный зал, то есть аншлаг. Не путать с известной программой, которая вызывает странные чувства. А 24 июня мы выступаем

0: в Санкт-Петербурге, в Джаггер-клубе, а 30 июня я выступаю сольно в Магнус-Локусе в Москве. Закроем сезон 30 июня. Каждый обладатель билета получит книгу с автографом. Книгу «Стареем мы», «Стареют». Поехали, Машенька.
1: Поехали, Михаил Сергеевич. Ну что, начнем немножечко с такого, с мистического, оккультного.
0: Давай.
1: Ну что, карта Таро опасна примерно так же, как радиация. Об этом священнослужители РПЦ заявили. Они сказали, что гадания разрушают душу человека. Ну, собственно, с этим нельзя не согласиться. Хочется только отметить, что первые карты Таро появились в Италии, по-моему,
0: они в 15-м. Италии...
1: Они как игровые обычные карты появились. Это только потом
0: век.
1: Поняли, что оккультизм, мистика, вот это вот все очень хорошо монетизируется. Правда, тогда такого слова, наверное, не было еще.
0: Они практически полностью повторяют европейские карты, даже по масти там сходятся, просто они по-другому. Там как-то кубок, да, жезл как-то вот, да. Они действительно использовались для азартных игр, а потом на них начали гадать. Слушай, ну гадают и на простых картах, на 36 карт колоды и так далее. По поводу разрушают душу, ну да, наверное, человек, который верует Господу, он гадать...
1: Никуда не пойдет, да.
0: Во всех случаях я хожу в церковь, а не по гадальным салонам.
1: Да, я тоже, но люди вот, к сожалению, склонны верить каким-то расплывчатым таким общим описанием, если там скажут, что вы иногда начинаете сомневаться в своих решениях, и человек примеряет это на себя. Но кто не сомневается в принятии своих решений? И все, и дальше начинают верить вот этой всей ерунде.
0: Но я тебе скажу такую вещь. Один раз мы были на соревнованиях, мне было лет 15, в аэропорту, а подбежали цыгане. Цыгане подбежали. Я не помню, какой это город был, но это Союз еще. Это мы были на соревнованиях в Российской Федерации, из Латвии прилетели. И вот повелся я. А я не понял, как они выманили там пятерку или сколько-то. Угу. Да? Серьезно не помню. То есть там был гипноз, это явно. Я там эти деньги отдал под гипноз. Но она мне гадала по ладони. И, извините, а вот все, что она сказала... То есть она, во-первых, многие говорят, там то-то, то-то, то-то. И я удивился очень. То есть она вот просто сказала, что происходит и что ждет.
1: Но это же тоже история про программирование.
0: Но дело в том, что когда она сказала, как выглядит человек, вот, да, с которым связано, то это меня просто повергло в шок. Ну, нельзя вот так вот угадать, понимаешь, не бывает. Ну, да ладно, это действительно чертовщина, тем более Николай Васильевич Гоголь о них говорил не очень хорошо.
1: Да-да-да, и много мистики было.
0: Да.
1: Давай начнем мы все-таки с главного заявления, с важного заявления Министерства иностранных дел России. Вооруженные силы приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве, включая конкретно места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению БПЛА, используемых киевским режимом при содействии натовских специалистов, ответственных за поставки комплектующих, предоставление разведданных и цели наведения удара будут наноситься и по центрам принятия решения и командным пунктам. Единственное, не очень понятно, почему Министерство иностранных дел все-таки заявило, не Министерство обороны.
0: Ну что, я ждем? Знаешь, так, я вот скажу откровенно. Будучи человеком, безусловно, старающимся быть в курсе того, что происходит в зоне специальной военной операции, я не являюсь военкором, я не являюсь человеком, который сведущ в делах военных, и поэтому мне многие вещи непонятны. Допустим, почему сейчас, а не ранее, да? Вот. И почему там МИД заявляет. Но главное, чтобы эти цели были достигнуты. Просто вот трагедия в Старобельске, а я уверен, вот просто уверен, что это было жертвоприношение целенаправленное, потому что в Киев прилетел тот же Александр Карп, глава Палантира, который был до этого в Эмиратах. Мы помним, чем это закончилось. Уничтожили школу с девочками маленькими, девственницами. Это важно, кстати, в этой ситуации.
1: Это была цитата. Как раз об этом писали не мы.
0: А потом ударили, значит, Карп сказал, что русские должны пострадать Зеленскому, единокровцу своему. И был нанесен удар по Старобельску. Это ритуальное жертвоприношение. И за это они должны ответить. Это факт.
1: По поводу ответа. Совета Министерства иностранных дел России рекомендовало иностранным гражданам, представителям дипломатических миссий покинуть Киев, жителям не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры режима Зеленского. Ну и МИД анонсировал удары по центрам принятия решения и командным пунктам.
0: Ну, а если кто-то там из дипломатов не успеет убежать западных, честно говоря, я не сильно расстроюсь. Вот по одной простой причине. Значит, поспред Прибалтийской республики, вон Санита Паблюте Десландес, видимо, муж у нее, француз, она вот эта вот проститутка, рожденная в дупле от инцеста человека с медведем, или кто у них там по эпосу был, это мразь, она заявила, он в состоянии только подтвердить жертвой нарушение международного права только на территориях, которые контролируются Украиной, поскольку украинское правительство предоставляет полный и беспрепятственный доступ. Россия же отказывает в любом доступе на временно оккупированной территории. Соответственно, Россия оперирует только своими собственными заявлениями, которые не подкрепляются подтверждениями и которые могут также подтвердить независимые СМИ. Дезинформация, ложь – это хорошо известная тактика из кремлевской методички, которая направлена на реализацию империалистических стремлений России. Ты тупая хуторская сука. Вот это я могу сказать точно. Именно вы, а не немцы, значит, участвовали в массовых расстрелах евреев на территории Латвии. Это доказанные факты. Бригады Цукурса и Арайса в этом участвовали. Причем вы расстреливали и детей. Немцы стояли по периметру. Теперь вот эта мразь, чьи родственники занимались этими расстрелами. Она в этой бесполезной, абсолютно скотской организации, коей является ООН, глумится над смертью наших русских детей. Я уверен, сука, возмездие тебя настигнет, понимаешь? Вот я когда это читал, я смотрел еще, когда она выступала, вот эта вот непроницаемая подлость, знаешь, такая человеческая мерзость, да, меня просто колотило. А эта мразь не хочет съездить в Белгород, который был под обстрелом, да?
1: В тот же Старобельск, потому что Россия собирала группу иностранных журналистов для того, чтобы познакомить с фактами и показать, что действительно нет никаких военных объектов, что действительно погибли дети, в том числе в больнице предлагали съездить. Ну, если они опираются исключительно на факты, которые собирает Латвия, пожалуйста, организуйте выезд съемочной группы, а потом расскажите по телеканалам. Но нет же. И другие телеканалы, типа CNN, даже те, кто выезжал на место, даже те, кто знакомились с подтверждениями и доказательствами, они затем не поставили эти сюжеты в свои эфиры, потому что это противоречит редакционной политике издания.
0: По поводу заявления еще, значит, Сани, ты Паблю, ты вот скажу без эмоций теперь. Я счастлив, что Латвия занимается самоуничтожением. Что человек, допустим, который заведует там государственным фондом по распределению нескольких миллиардов евро, просаживает их в игральные автоматы, чему есть подтверждение. Что нищает население, не жалко вот этих аборигенов, как мне говорили, Миша, в Риге, а тебе не жалко бабушку, вот которую ты видишь на кассе в Максиме или в Риме, это магазины, супермаркеты, которая считает сантимы, чтобы купить банку там салаки там какой-то, то есть кильки, да? Я говорю, если надо, я помогу. Я говорю, ну, мне эту бабку не жалко, я говорю, потому что эта бабка ходит 30 лет и голосует за одних и тех же, за нациков.
1: Нет? Что нет? Ну, а если нет?
0: Так я же вижу их, понимаешь, они стоят, вот эти вот латышские бабушки, они же ходят и голосуют по 30 лет за одних и тех же, понимаешь? Голодные, но свободные.
1: Но по-разному может быть.
0: Не по-разному может быть, Маша, хватит всех жалеть, ты понимаешь? Они нас не жалеют.
1: Нет, мне как раз мирное население жалко, которые, может быть, они сидят там в заложниках. Ну, что 85-летняя бабка сейчас сделает, да?
0: А что же эта бабка ходила 30 лет, голосовала за этих ублюдков?
1: Ну, может быть, она голосовала за других. Может быть, она хотела смены парадигмы в ее государстве. Но одна эта бабка ничего не может сделать. Ну, и пойти вот против системы вот этих глобалистов, которые организуют, не организуют выбор на местах, а ставят тех людей, которые им интересны.
0: Ну, знаешь как, ну, если по этому пути идти, ну, тогда, значит, надо смириться. Мы, кстати, тоже смирились. Мы сегодня будем об этом говорить. Да. Мы тоже смирились с властью глобалистов. Мы смирились с посланниками глобалистов, которые в нашей стране себя прекрасно чувствуют. Мы об этом говорим немножко попозже. Ну, хотелось бы все-таки вот действительно увидеть ответ. Сегодня кого? Мельничука хоронили, да? Кто? Вся мишпуха хранила, да? Нациста, который уничтожал евреев с тысячами. Вырезали евреев, и они сегодня его с почестями хоронили. Молодцы, ребята, продолжайте в том же духе. Вы делаете очень неправильные сейчас шаги. Вот это правда. И Зеленский, кто там еще участвовал в этих церемониях?
1: Ну, да наверняка. Вся элита, естественно, политическая, ну, украинская.
0: Не зиганули, нет? Ну, надо было зигануть, чё ж вы?
1: А это уже в порядке вещей. Называть улицы, таблички ставить, прибивать к фасадам зданий.
0: Причем это ублюдки дистиллированные были, вот эта организация украинских националистов. Таких поискать надо.
1: Запрещенная в России организация.
0: Да, одних немцы в шоке были от того, что они творили. Мы сейчас переключимся ненадолго и вернемся в эфир. Да, не переключайтесь.
2: Это абзац. Михаил Шахназаров и Мария Ивадкина о том, кто виноват, что делать и когда этот абзац закончится.
3: Реклама. Когда хочется создать не просто памятник, а настоящее произведение искусства, приезжайте на нашу выставку эксклюзивных гранитных памятников. Октябрьский 138, Дальняя 1, Дьяконова 4, Великолукский похоронный дом. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. www.pokhoronka60. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
4: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
6: А знаете ли вы что? Организаторы супермаркетов направляют поток покупателей против часовой стрелки. Поскольку большинство покупателей правши, то так им удобнее брать товар с полки, и продаж получается больше.
7: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
2: Это абзац. Михаил Шахназаров и Мария Ивадкина о том, кто виноват, что делать и когда этот абзац закончится.
0: В Чехии задержали митрополита Илариона. Значит, это вообще вот такое кристальное сходство. Подбросили в машину святого отца наркотики. Причем не было зафиксировано ни на видео это, ни понятых не было. Просто чехи, которые нас традиционно и очень долго любят, в кавычках, они решили пойти на такую подлость. Ну, против, то есть против Бога пошли, в принципе, да. По одной, ну, вот то, что ты говоришь, абсолютно верно в отношении глобалистов. Кстати, Польша – наши враги. Польша, наши враги, которыми я восхищался в том плане, что они не допускают мигрантов на свою территорию, пидорастов не допускают.
1: Это
0: вот
1: есть,
0: этих
1: да.
0: Маршев, да, маршей, то есть, прошу прощения. Наконец-то в Кракове прошел марш равенства. И теперь, значит, поляки обязаны признавать браки гомосексуалистов, заключенные в Евросоюзе.
1: Молодцы.
0: И вот я жду, либо эта система будет разрушена, падет, либо Польша станет той первой страной, которая открытую бойню устроит вот с этими ублюдками, которые хотят этот мир уничтожить наш. Вот просто вогнать наш мир во мрак, в грязь и в скотство. И вот задержание митрополита Илариона – это чистой воды низость.
1: Причем видеофиксации, как ты сказал, не было, понятых не было, а самого митрополита, ну, чтобы не мешал, знаешь ли, сопроводили в магазин при автозаправке. И там уже, соответственно, ему сказали, что вот у вас обнаружили наркотики. Но, естественно, он причастность к незаконному обороту наркотических средств отрицает, отвергает. Ну, здесь вспоминается, конечно же, гонение на РПЦ стороны Украины, когда они просто все растащили, разворовали, сдали Троицкого Лавру под съемки каких-то реалити-шоу.
0: В алтаре они, эти скоты Зеленского, вот эти вот мешпуху, устроили этот аналог...
1: Как адская кухня или что это такое?
0: Ну, вот такое, да, скотство.
1: Кулинарное реалити-шоу.
0: Ублюдок с иракезом что-то там жарил. Не свинину явно, им нельзя. Вот. Вот то, что мы имеем.
1: Молдавия. Изымают храмы, которые являются памятниками
0: Армения,
1: в пользу государства.
0: Армения. Гонение на церковь.
1: Это гонение на христианский мир. И так Чехия просто следующая в этой очереди.
0: Это не гонение на христианский, это война с христианским миром. Это уничтожение христианского мира. И то, что они подожгли собор Парижской Богоматери...
1: Для того, чтобы потом отреставрировать его по-своему.
0: А ты знаешь, что на витражах там? На витражах серийные убийцы лица. Это доказано на фресках. Да, а как ты думала? Там все сатанинское, что можно было при реставрации, значит, насадить, они насадили. Но дебилы, которые не читали книг или которые занимают вот позицию, мы ничего не знаем, мы ничего не видим, они говорят, да вы не понимаете, это другое. Да? Они будут вот эту свою повесточку продвигать. Да, а что там у нас?
1: По повесточке Андрей Звягинцев, Каннский кинофестиваль, Минотавр, аплодисменты, овации, не стихающие на протяжении 10 минут, и наши русские в Каннах, которые его активно поддерживают.
0: Ну, во-первых, там русских в Каннах мало, давай говорить так, по-честно. Теперь далее. Значит, смотрите, вот когда я увидел кадры из Старобельска, на которые нормальный человек спокойно взирать не может, где погибли, где были убиты во сне, был убит 21 русский ребенок. Многие ранены. Да? Было это сделано специально, подчеркиваю. И вот после этого вся эта тусовка, да? Она едет в Канны, размещает фотографии, смеется, улыбается и так далее. Это почитается у нас, к сожалению, за норму, потому что те, кто присутствуют на этих фотографиях, они потом берут интервью, они обласканы властью, я имею в виду, конечно же, Ксению Собчак.
1: В первую очередь, да.
0: Да, которая, значит, написала, но она пишет матом омерзительно, она облобызала этого, значит, Звягинцева, она пишет, он русский режиссер, который несет русскую культуру. Во-первых, он не русский режиссер, это первое, он не несет русскую культуру. Русская культура – это сострадание, это красота, это... от Бога, но это никак не грязь, это не чернуха, которую проповедует Звягинцев. Потом она заявила следующее. Он не даст интервью. Я объясню, почему. Он достаточно косноязычен и пуст. Это первое. Интервью он уже надавал, когда его фильмы, которые не принимала публика...
1: «Левиафан» тот же.
0: Да. Он должен был пояснять, о чем он снимал свое великое кино.
1: Но вообще творец никогда не поясняет смысл своего искусства, созданного творения.
0: Теперь далее. Я знаю, кто в Риге занимался съемками этого фильма. Вот. Еще та контора. Теперь они этим гордятся, конечно, все. Теперь далее. Как гран-при... Но они почему дали гран-при?
1: Это второй приз это по второй. Значимости.
0: Они дали, значит, этому румынскому фильму режиссеру про семью румын, которая уехала во фьорды. Опять же, повесточка, понимаешь,
1: ну,
0: да?
1: Конечно,
0: о чем,
1: да.
0: И попала под органы опеки. Вот смотрите, гран-при дали почему? Чтобы уже не вызвать адский скандал. Фильм, в котором играют, она сказала, русский каст.
1: Русский каст актеров, живущих в том числе в России.
0: Ух ты, да, он снимает фильмы на русском. Я объясню, почему он не снимает на английском. Потому что это говно смотреть никто не будет. Теперь далее. По поводу вот этого русского каста. Во-первых, Артур Смолянинов не русский.
1: Иноагент, экстремист, террорист, мерзавец. Шестерик ему отгрузили,
0: Восьмерку. Живет в Латвии. А Анатолий Вайсман, белый.
1: Иноагент.
0: Израиль. Какое русское кино? Варвара Шмыкова. Я ее назвал биологическое недоразумение. Ну, там два слова связать не может, как актриса нулевая полностью. Они, как актеры, очень и очень слабы. Они могут быть востребованы, были здесь востребованы, по той простой причине, что наше искусство, оно практически ими уничтожено. Толкали только своих. Ни фильм со Смолянинова, с Белым Вайсманом, со Шмыковой, он априори не может взять гран-при. По одной простой причине. Они профессионально непригодны. Теперь далее. Вот смотрите. Она пишет, что не она только, они превозносят Звягинцев, великий режиссер и так далее. Вы же все измеряете исключительно деньгами. Я не смотрел этот фильм, я его обязательно посмотрю, но мой друг, который посмотрел его в Риге, говорит, вот передаю его слова. Человек, разбирающийся в кино, я доверяю вкусу, он говорит, Миша, шляпа полнейшая, поверь. 2:20 полнейший шляп. Так вот, я посмотрю, сколько это говно соберет денег. Потому что, если вы говорите о его гениальности, да,
1: то
0: о
1: она
0: его
1: востребованности,
0: она должна монетизироваться. И вот если это говно звягинцевское ничего не соберет, ну, они, понятно, будут говорить. Знаешь, что они будут говорить? Это кино не для всех. Угу. Это же вы что? Это другое. Это кино абсолютно для людей избранных. О чем вы говорите? Вот. Посмотрим, сколько соберет вот эта поделка. Теперь далее. Омерзительное вот это вот обращение Звягинцева к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину по бумажке. Звягинцев.
1: По телефону,
0: величайший,
1: да.
0: Величайший актер Хавьер Бардем на пресс-конференции сказал, что Израиль ведет в отношении Палестины геноцид. Он не побоялся, его знает весь мир. Тебя не знает никто. Ты упомянул только специальную военную операцию. Ты не сказал о гибели палестинцев, о гибели иранских девочек вот этих. Почему? А потому что мы не понимаем. И это другое. Это все проплачено. И вы, Ксения Собчак, та, которая говорит, что мы отрабатываем повестку. Вот ваша повестка. Тех, кого называют глобалистами. Понимаете, в чем дело? Для вас есть только Украина, перед которой вам стыдно. Вам не стыдно перед Палестиной. Вам не стыдно перед другими странами. Вам скоро наверняка не будет стыдно перед Кубой, если что-то произойдет. Вы будете стыдиться только перед Украиной. Почему? Мы все понимаем.
1: Но даже если мы говорим про Украину, к Владимиру Путину обратился Звягинцев,
0: не к
1: а к Владимиру Зеленскому?
0: Да. Не к
1: Зеленскому. Нет, ни слова. Потому что в его вот этих записульках, которые, по всей видимости, ему прислали на его мобильный телефон, этого не было. Но даже эти два предложения он выучить не смог. И просто зачитывал их, уткнувшись глазами в экран.
0: Маша, они пишут все, что он глубокий режиссер. Он абсолютно не глубокий
1: мыслитель.
0: Ты знаешь, как он начинал? Он начинал как актер эпизода, он в Ширли-Мырли играл журналиста. В Каменской он появлялся в кадре на несколько секунд. Но потом появились люди и сказали, нужен тот, кто будет обливать Россию, показывать ее грязно.
1: Конечно, это хтонь и боль. Он снимает исключительно про это, потому что счастливых русских не бывает. Это оксимарон в представлении Звягинцева.
0: Конечно, конечно. Ну, тем более, он-то человек. Ему, понимаешь, в чем дело? Кто-то задал вопрос, а в чем глубина современных режиссеров? Я говорю, как в чем? Я говорю, в ненависти. Чем глубже он ненавидит русский народ и Россию, тем он для них и глубже. В его кино, Ксения Анатольевна, и все, кто с вами подхихикали, нет ничего русского. Русский автор, великий автор, гений – это Федор Михайлович Достоевский, который предсказал все на многие годы вперед. И вас предсказал бесов, сатанистов, которые приезжают на катафалках в храм, оскверняют его и думают, что никто ничего не понимает. Понимают. Мир начинает просыпаться, друзья. Я думаю, это пробуждение произойдет очень скоро. Не переключайтесь. Мы скоро вернемся и продолжим наш эфир.
2: Это абзац. Михаил Шахназаров и Мария Иваткина о том, кто виноват, что делать и когда этот абзац закончится.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Политический обозреватель Владимир Джарало о том, для какой аудитории звучат заявления о возможных выборах на Украине.
9: Это отражение тяжелейшей ситуации, связанной с поддержкой Украины в настоящее время в Европе. Если на уровне информационно-идеологическом все под контролем, все основные тезисы заброшены, те, кто в этом выражают сомнения, изолированы или вытеснены из информационного поля, поэтому создается впечатление, что вот все за то, чтобы Украина продолжала сражаться и вести свою, как они называют, героическую борьбу. Но когда стоит вопрос, что для этого нужно выделить деньги из своего собственного бюджета и из тех денег налогоплательщиков, которые собираются все хуже и хуже, то тут сразу же ситуация становится совершенно иной. Долгое время страны, такие как Венгрия, собственно, Словакия, и собственно говоря, целый ряд других, даже те, которые поддерживали формально Украину, Прибалтика и Польша, когда речь заходила о деньгах, были весьма и весьма скромны в своих героических желаниях оторвать от себя и выделить какие-то серьезные средства. Поэтому часто эти заявления и реальность были разными. Ну а сейчас в условиях нарастающих экономических сложностей непопулярность таких шагов очевидна. Поэтому для европейцев, хотя бы для тех, кто принимает решения в Европе, сейчас хотя бы нужно найти некие пояснения для своих избирателей, а зачем, собственно, мы тратим деньги на гиблый проект. А это вообще-то очевидно для всех.
10: Сказано на радио «Комсомольская правда». Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени.
11: Здравствуйте, я кинорежиссер Карен Шахназаров. Слушайте радио «Комсомольская правда».
10: Новости на радио «Комсомольская правда».
12: В Великих Луках 20:30 в студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. 1 июня великолучан и гостей города приглашают на большой праздник детства в семейный досуговый центр «Атмосфера» и «Луки-парк». Первый день лета – идеальный повод подарить детям праздника себе теплые семейные воспоминания. В этот день великолучан и гостей ждет насыщенная программа. С 12 часов стартует выставка патрульных автомобилей, полезная станция безопасности, здоровья и правила поведения на дороге. Также в это время стартует аквагрим для детей. А с 14:00 всех ждет концертная программа. В 16:30 запланировано выступление дрессированных собак. Весь день билет в кино детям по 100 рублей. Также весь день кэшбэк 25% при пополнении карты «Луки Парк». Адрес: Краснофлотская набережная, дом 1. Мероприятие проходит при поддержке партии «Единая Россия». Ежегодно Псковская область посещает более полумиллиона туристов. В области работают 25 туроператоров, 83 туристических агентства, 208 объектов общественного питания и 182 квалифицированных средств размещения. Об этом рассказал министр туризма региона Марина Егорова на пресс-подходе перед стартом образовательного проекта «Школа агротуризма». Она отметила, что особое внимание уделяется сельскому и аграрному туризму. В регионе насчитывается более 4000 памятников культуры и архитектуры, свыше 3500 озер. 10 объектов Псков архитектурной школы включены в список всемирного наследия. С 2022 года в Псковской области оказываются различные меры поддержки туристической инфраструктуры, включая инвестиционные проекты и объекты сельского туризма. В рамках национального проекта добавила министр. Стартовал прием заявок на конкурс «Многодетная семья года». Главный приз – 2,5 миллиона рублей на жилье. С сегодняшнего дня начался прием заявок на конкурс «Многодетная семья года». Принять участие в конкурсе могут семьи, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей. Есть две номинации – «Лучшая городская семья» и «Лучшая сельская семья». Главный приз можно будет потратить на улучшение жилищных условий. Подробную информацию можно найти на сайте Министерства социальной защиты Псковской области. Конкурс приурочен к новому региональному празднику – Дню многодетных семей, который отметит 8 июля.
10: О валютах.
12: Курс доллара 71 рубль, евро 82 рубля 63 копейки, юань 10,45.
10: О погоде.
12: Сегодня в Великих Луках облачно, возможен дождь, температура воздуха плюс 19 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки ФМ.
10: Они сошлись, волна и камень, стихи и проза, лед и пламень. Встречайте двоих главных мастеров слова и дела в современной журналистике. Эдвард Чесноков и Владимир Варсобин подводят информационные итоги недели. И далеко не всегда их оценки совпадают. Слушайте каждую пятницу в 9 часов вечера по московскому времени программу «Отдельная тема».
13: Это абзац.
2: Михаил Шахназаров и Мария Иваткина о том, кто виноват, что делать и когда этот абзац закончится.
0: Мы продолжим по Звягинцеву, но восхитились им наши коллеги из «Коммерсанта», РБК, они хвалили, они же ждут, понимаешь, в гости. Кстати, в фильме приняли участие два актера, Ирис Воробьева, да, по-моему, и Мазуров, да, которые прекрасно себя чувствуют в России.
1: У них активная актерская жизнь в России.
0: Все нормально, то есть им, понимаешь, в чем дело? Абсолютно свободные люди. Играйте, снимайтесь. Но вы выходите на одну съемочную площадку с террористами и экстремистами. То есть вы участвуете в одном фильме с террористами и экстремистами. Теперь по поводу самого Звягинцева. Это патентованный русофоб. Я когда смотрел фильм «Левиафан», вот я так смотрел на это все. Дети, которые пьют, причем такие малолетние, алкоголь в разрушенной церкви и так далее.
1: Священнослужитель, да. Риберка такая серая, на берегу океана.
0: У меня было желание, думаю, вот если бы это была компьютерная игра, я бы нажал на кнопку, которая бы вот уничтожила всю. И этих детей, объясню почему. Потому что это было настолько фальшиво все, что ты не веришь этому фильму. Ты не веришь его автору. Причем там был такой... Он понимает, в чем дело? Еще вот великий режиссер, великий художник. Они его называют великим режиссером из ныне живущих.
1: Да, Ксения Анатольевна.
0: Никита Сергеевич Михалков, великий режиссер. А это пыль, это перхоть. Так вот, великий режиссер, когда снимает кино, он думает исключительно о кино. Звягинцев думает не об этом. Вот он думает именно о повесточке, именно о том, как обгадить.
1: О политическом заказе.
0: Там был такой, он такой вот, есть такое понятие, задумка режиссера. Угу. Но Звягинцев настолько дешевка такая вот отъявленная, когда они едут на пикник расстреливать портреты вождей.
1: Да.
0: Это смотрится, думается, я так посмотрел, думаю, господи, какой же ты дешевый, какой ты примитивный, да, какой ты квадратно-гнездовой. Ты понимаешь, ты вот будешь продавать родину за Гран-при Канн, за какой-нибудь приз на любом фестивале. Он же вот, честно, несостоятельный. У него есть желание стать вторым Тарковским. Тарковский был один, Бергман был один. Тебе близко никогда не подойти к их гению. И то они ошибались. Ты просто вот, тебе нужно было оставаться актером вот этого эпизода. Ширли Мырли, журналист, это твой уровень. Никто, ни Мишпуха, ни все вот это не сделает тебя великим. Люди, которые разбираются в кино, они понимают, кто ты.
1: По поводу Мишпухи, которая тоже ехала в Канны, праздновала победу Звягинцева, отплясывали потом на вот этих вот вечеринках и автопати, фотографировались, выкладывали. Ну хорошо, допустим, люди туда едут за хорошим, красивым кино, для того, чтобы действительно не платье голое выгулять, да, черное, да, кружевное, а действительно что-то прикоснуться к культуре, к кинопроизведениям искусства, но... Старобельск, 21 ребенок погиб. Ты можешь это не выкладывать в социальные
0: как?
1: Сети.
0: А это они праздновали, аудиторию. Они праздновали. Ты учти такую вещь. Им это позволяют делать. И позволяют делать не просто так. Демонстративно показывают. Вот вы будете. Вот понимаешь, вот чем Звягинцев омерзителен, отвратителен, неприятен. Действительно, две России. Одна, это не Россия, это вот перхоть, которая поехала в Канны и выкладывала фотки. Причем ты же видел там эти фотографии. Там Ксения Собчак, это проститутка Буженина, Бажена Рынская, это Зинаида Пронченко,
1: иноагент.
0: Нет, а Рынская не иноагент, семья прикрывает, ничего подобного. И вот они втроем позируют, а у всех трех гражданство Израиля, все жутко ненавидят Россию, и это выкладывают специально. Вот смотрите, позволяют им это делать.
1: Золотая молодежь российская поехала.
0: Какая молодежь,
1: 17-летняя доченька королевы кофеин, которых огромное множество
0: вот
1: в нашей стране,
0: это пока,
1: сетки.
0: Понимаешь, сетки. А вот я вспомнил сетки, а другая Россия, вот и настоящая Россия, вот они сетки, Я приезжаю в провинцию, захожу в церковь свечки поставить, а там сидят женщины, молодые девчонки и пацаны, и сетки плетут, да, для фронта. Вот настоящая Россия. А вот, вот эти, но их потом облобызают, обласкают, что, в принципе, сейчас и делают. А нам будут что-то ставить вину. И в этом беда нашего русского народа. Мы позволяем гадить себе на голову вот этим отбросом. Понимаешь? Это кажется, что нет, ничего не произошло. А они втягивают свое. Богомоловы, вот это вот вся, вот это вот... Ну, это же омерзительно.
1: Тусовочка. Юр Борисов со своим Гамлетом.
0: Гамлет.
1: В МХТ Чехова.
0: Гамлет. У Хабенского Гамлет, значит, в костюме из фольги, в роликовых коньках сидит в ящике. А, и, кстати, я хочу обратиться, пользуясь случаем, к Ане Чиповской. Это актриса Аня Чиповская.
1: Иноагент? Нет?
0: Ты ведущая актриса во всех фильмах сейчас. То что?
1: Тупица просто непроходимая, у нее звенящая пустота.
0: Я послушал Аню Чиповскую, которая, вот если бы я закрыл глаза, и этот ее спич при помощи нейронки переделали в спич мужской голос, да, я бы сказал, что это Виталий Кличко. Анна Чиповская не может связать и двух слов, но... назвав, значит, Олега Евгеньевича Меньшикова, который возмутился этим спектаклем, исполнителем, нас она назвала незрелыми людьми. То есть, если мы не понимаем произведение Шекспира в исполнении вот этого...
1: Юра Борисова.
0: Юры Борисова.
1: Если Юра. Мы... Ему уже сколько лет, а он все еще Юра.
0: Ну, Юра, у них принято. Юра, Миша, Ася, Аня там. Да. Чем проще, тем лучше. Зачем усложнять? Вот. Тем более не их имена. И вот, понимаешь, в чем дело? Если мы не понимаем, мы незрелые. Анна Чиповская, я обращаюсь к вам с одной просьбой. Почитайте хоть в этой жизни что-нибудь. Я понимаю, вы заучиваете роли и заучиваете пьесы. В голове у вас, видимо, ничего не остается по одной простой причине. Я несколько раз просмотрел вот этот ваш спич вымученный. Вы рожаете слова в таких муках. Мыслей-то нет, но слова рожать надо. Речь аппарат должен работать. Я вот подумала, что человек, который это не принял, но он дает шанс. И так далее.
1: Воспроизвести сложно, потому что здесь нет мысли.
0: Да, потом у меня такой вопрос. А вы, вам 40 лет, вы претендуете на жизненную мудрость? С какого перепугу? Вы что в этой жизни видели вообще? Да? Кроме... И потом, ну, не надо оскорблять. Зачем нас?
1: Русский народ, своих зрителей.
0: Если это близко вам, давайте, смотрите, играйте. Она играет там, она Гертруду, по-моему, играет, значит, там в Люриксе стоит, да. Это вот они так видят, ты понимаешь, Гамлета. А вы пробуйте написать что-нибудь свое. Ну, вот все эти ваши Богомоловы, которые, они же ничего воспроизвести не могут. Они могут
1: обгадить только... классику.
0: Конечно.
1: Да.
0: Крымовы, все. Ни на что не способны. Не хватает ни мыслей, ни юмора. И еще объясню, почему. Люди не владеют самоиронией. А им она чужда. Они себя считают великими, звездными. Тот же Богомолов, который дает интервью, от него хамство, вот он лучится хамством. Да я потому что такой вот красивый, умный и так далее. Хотя там несколько диагнозов читается сразу. Вот это люди, которых пестует государство, которым дает деньги, и которые уничтожают русскую культуру, уничтожают классику. А потом мы говорим, да нет, у нас так много изменилось, у нас скрепы, традиционные ценности, у нас все идет путем...
1: Вот
0: у нас...
1: они, традиционные ценности на сцене МХТ Чехова катаются.
0: Да. У нас все хорошо. Ну, ребят, продолжайте, как говорится, в хоккей играть. Играйте в свою игру. Посмотрим, чем это закончится. Просто еще раз говорю. Ложь в таких масштабах, она ни к чему хорошему, к сожалению, не приводит. И тем более мы все это видим уже. И вот это глумление. А я считаю, что вот эти вот фотки – это глумление над Старобельском.
1: Над погибшими детьми. Да.
0: Это глумление. Но вы их простите, и вы будете обласкивать. Потому что это ваша тусовка. Это не круг даже. Понимаешь, потому что круг может быть по интересам, да, а вот это именно тусовка. Выпить, поехать куда-нибудь в свингер-клуб, дать по ноздрям и так далее. Вот зато вы книги можете маркировать. Я считаю, что я никогда не был согласен со взглядами большого русского писателя Лимонова, но это был
13: один из последних писателей, которого действительно можно было слушать и можно было читать. Человек блестящий, мастерски владел словом, владел слогом, владел знаниями. Но вы возвеличивали Акунина Чхартишвили,
1: иноагента, террориста-экстремиста,
13: который сейчас... вчера или сегодня написал пост, призывающий бить по России, поставить ее на колени. Вы его таскали по всем телеканалам, вы его книги продавали и пытались вот просто этими книгами заставить классику русской литературы. Вот ваши деяния. Посмотрим, какой расплата будет.
1: Да. Ну, а по поводу Акунина, коль уж ты затронул его, в сегодняшний «Таймс» сильная статья на тему, о которой недостаточно пишут и говорят, о душевной травмированности, приведены цифры, война России и Украины унесла жизни. И вот он говорит о том, что душевные раны заживают намного медленнее, чем физически, если вообще...
13: Это кто, Акунин говорит?
1: Акунин, ну это тоже это человек без высокой души. Мысли.
13: Человек
1: да.
13: без души, абсолютно. Человек цифры, человек скотства. Ты вспомни вот эти фотографии с Гребенщиком, как они чуть ли не в засос целовались.
1: Иноагент, экстремист-террорист.
13: За... Нет,
1: Гребенщиков.
13: Только иноагент. Ну что
1: жаль,
13: ты, надо же
1: жаль.
13: Будет назад затаскивать. Ну что ты, о чем ты говоришь? Это же их все. А что, что ты, Маша? Да, мы ненадолго прервемся, а потом будем финалиться.
2: Это абзац. Михаил Шахназаров и Мария Ивадкина о том, кто виноват, что делать и когда этот абзац закончится.
14: Реклама. ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343 93 и 8 911 692 2432.
15: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
16: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
17: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
18: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции сил именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
16: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Это абзац. Михаил Шахназаров и Мария Ивадкина о том, кто виноват, что делать и когда этот абзац закончится.
13: Еще один момент. Знаешь, я думал, мне одному вот кажется, да, но многие пишут, а что, говорит, с актерским цехом у нас стало в России? Говорит, у нас закончились красивые люди. Говорит, почему у нас на экраны и на сцену тащат, ну, людей, мягко говоря, с отталкивающей внешностью? Вот это откуда взялось? Почему ты смотришь фильмы, допустим, норвежские, датские, да? Я не говорю, что там все красавцы писаны. Но на них смотреть приятно. У нас сейчас тащит непонятно кого.
1: И ладно, были бы талантливые.
13: Нет, талант, но не, нет. Талант не нужен. Нужно занять круговую оборону, чтобы затаскивать исключительно своих.
1: Ну да, да. Потому что это дочь какой-нибудь подружки.
13: Да.
1: Ну, да. Собственно, в актерской среде так всегда и было.
13: Да, но только знаешь как, вот даже в советское время там тоже было кумовство, да, но тем не менее большинство актеров были, ну, профессионалами все-таки же. И актеры были воистину выдающиеся. Допустим, до мастерства Олега Янковского, ну, кто вот там рядом с ним из ныне живущих сможет посоревноваться? Сложно Данила Козловский, сказать. Который, ну, средней руки актер. Не, они понимают, в чем дело. Они же, когда вот говорят, вот у них там на Западе, ну, вы же ничтожны перед ними там на Западе, ну, вы же никакие, ребята, ну. Ну, вы посмотрите на себя, вам до их уровня не дотянуться никогда.
1: Но это время показало. Они туда уехали, чтобы стать великими актерами там.
13: Ну, вот они гран-при...
1: Кто стал?
13: Вот смотри, им купили гран-при Канн. Каннского фестиваля. Они будут сейчас потрясать этим гран-при Каннского фестиваля. Смотри, что произойдет дальше. А там пишут, это не Таланкин, иноагент, да. Это другое кино, ребята. Я вам гарантирую. Вот этот фильм «Минотавр» Звягинцева, его забудут через несколько месяцев. Больше никто гран-при Каннского фестиваля там, или Берлинского фестиваля покупать не будет. И этот Звягинцев, он разделит судьбу Таланкина. Будет стремиться к «Оскару», может быть, когда-нибудь, хотя сейчас там меняется
1: сейчас повестка. Сейчас другая повесточка.
13: Сейчас другая повестка. Все. И его забудут. Но будут потрясать. Понимаешь, они же вписать свое имя в историю. Вот Кая Каллас, она же дегенератка. Но, правда, она больна с детства, все. Но она глава МИДа. И они потом будут детям рассказывать. Вот Каечка, она была, понимаешь, это главой МИДа. А то, что она была самым дегенеративным главой МИДа, никто об этом говорить не будет. Или Эгил Левиц, президент Латвии бывший. Конченый дегенерат, завезенный из Германии. Он перчатки даже надеть нормально на субботник не мог, пупырышками вверх надел. Да? Но они будут говорить, президентом Латвии был Эгил Левит. Вот, понимаешь, был. А то, что он дегенератовал, латыши ненавидели все, ну, вот как-то вот об этом, наверное, забудут.
1: Короче, у дегенератов есть больше возможности себе место под солнцем организовать. Я все жду интервью Собчак со Звягинцевым. Я думаю, что он будет следующим после Дугина.
13: Дугин, да, Звягинцев. Ну, кстати, Дугина-то переврали, оказывается, вот эту фразу. Он троллил.
1: Ну, конечно, он троллил по поводу ограничений интернета.
13: Ну, да.
1: Он просто говорит...
13: А взяли, вырезали из контекста, вытащили.
1: Конечно. Он просто говорит о том, что мы перестали общаться друг с другом. Мы вместо этого сидим в телефонах. А сейчас посмотрите за окном, какая замечательная погода. Давайте вернемся к общению. Это все, что говорит Александр Гельвич.
13: А вот тут новость. Дочь министра Мантурова, Лионелла, она сыграет Валентину Терешкову.
1: Да.
13: Лионелла.
1: Лионелла Мантурова?
13: Да, Лионелла.
1: Мне Мантуров про АвтоВАЗ понравился, как сказал, когда они летали в Пекин. Говорит, у России одно очень важное условие. Китайские автомобили не должны составлять конкуренцию российским автомобилям.
13: Это он пошутил так?
1: Я надеюсь, что он так же, как Александр Гельч, его вырезали из контекста.
13: Лионелла Мантурова. А, у меня была в Риге знакомая, Присцилла Огурцова. Да, там Присцилла была. Ну, ладно, может, хорошо сыграет Валентину Терешкову, да, хоть что-то. Может, что-нибудь новое снимем, а, или так и будем по...
1: А красивая, кстати.
13: Кто?
1: Лионелла Мантурова.
13: Не видел, я не знаю наших актрис. А, ну, ничего, да.
1: Ничего
13: такого, да. Дай бог,
1: так,
13: здоровья.
1: Ну что, Гарри Каспарова объявили в международный розыск иноагента, экстремиста, террориста, бывшего чемпиона по шахматам. В конце прошлого года мы помним, что суд заочно арестовал его. Он сейчас, конечно же, скрывается от следствия за границей. Является фигурантом дела о попытке насильственного захвата власти. Поводом стало его участие в антивоенном комитете. Это, по-моему, запрещенное, да, в России. Обсуждался план вооруженного восстания, ну и в послужном списке финансирование ВСУ. Каспаров с гордостью признавался, что отправил украинским военным 15 миллионов долларов через американские фонды.
13: Значит, по поводу вот Гарри Каспарова, да, самого молодого чемпиона мира, за баталиями которого я наблюдал, будучи юношей. Знаешь, вот как интересно следить за судьбой этого, без преувеличения, гениального шахматиста. Я помню, я его просто видел неоднократно, вот, насколько это был холеный, яркий там человек, да, который безупречно одевался, который давал интересные интервью, который мог быть эмоциональным и вдумчивым. И вот во что его превратила ненависть. Ненависть ко всему русскому, ненависть к красивому. Для меня показательной стала фотография около здания ПАСЕ. Да, значит, флаги стран-участниц организации. Стоит какой-то... Я не люблю это слово, но я его использую. Стоит какой-то чмошник в кургузой такой курточке, напоминающей куртки из кооперативных 90-х, с накладными карманами. Плечо одно перевесило, другое. Какая-то шляпа, как у этого дегенератика Пашиняна.
1: Я подумала, что Толоконников это так назвал, агента экстремиста-террориста.
13: Рядом стоит... проститутка,
1: вот.
13: Иноагентка, террористка, экстремистка Толоконникова, которая торгует своими увядающими прелестями на OnlyFans. И вот я когда увидел это фото, машина времени сработала, и вот он, Гарри Каспаров в турнире. Турнир на призы Банка Балтии, Рига, на нем безупречный смокинг. Он там жену увел как раз, девушку увел у одного из журналистов латвийских и женился потом на ней, на Елене. Он, значит, вот просто излучает и успех, и богатство, и так далее. И вот он стоит с проституткой.
1: У здания, в которое его не пускают.
13: У здания, в которое его не пускают. Он... пытается сделать наш флаг, значит, удобным для них каким-то белым, БСБ, они его называют.
1: Запрещенный, да.
13: Белый, да. Значит, и так далее. И он же, знаешь, еще на чем поймался?
1: Погорел.
13: Они его не посадили. Он же пытался дать взятку в $1.5 миллиона несколько лет назад, но его, как их принято говорить, глобалисты отмазали. Да? То есть его не посадили. Он мог на десяточку уехать в Штатах. И вот его судьба. Его имя выморали из истории России, да. Ну, вполне возможно, что впишут, да.
1: Да нет, уже нет, уже нет.
13: Ну, посмотрим. И его, значит, выморали из истории России. В мире шахмат он тоже, значит, не пользуется авторитетом и популярностью. Хотя, я говорил об этом, он все-таки стал более трезво рассуждать. Он всегда говорил, что лучше его в этом мире никого нет. И даже когда задавали вопросы про Бобби Фишера, он, ну, говорил так.
1: Свысока, да, через губу.
13: Вот, да, и недавно ему задали вопрос, кто все-таки ж лучше и кто бы вас мог... Он говорит, ну, конечно, Магнус Карлсон, равных нет.
1: Mm.
13: Да, то есть...
1: Снизошел.
13: Он, видимо, снизошел. Но вообще, я просто знаю семью немножко Каспарова. Он всегда был гнилым человеком. Он никогда не был человеком порядочным, он был гнилым. Ну и по отношению к России, он забыл, что, кстати, в нем и армянская кровь течет, видимо, позабыл совсем, да, что мама покойная его, Клара Шагена, на Каспарова, и чью фамилию он взял, она все-таки же была армянкой. У него теперь другая борьба на флаге. Но жалкий. Вот знаешь, вот жалкие. На них смотришь, они жалкие. Вот такие. И превратился в дешевку. А был большим чемпионом. Действительно был большим чемпионом. Но не жалко.
1: Ненависть к хорошему не приводит.
13: Но не жалко.
1: Нет, вот его не жалко.
13: Не жалко.
1: Тут я спорить не буду. Не жалко и иноагента Андрея Лошака. Это брат иноагента, экстремиста, террориста Анны Мангайт. Он решил поддержать украинцев, которые прятались в метро и следили за боем боксера Александра Усика.
13: Купленный бой, в курсе, да?
1: Да, конечно. Ну, там он победил, но он говорит, что Киев там потом ликовал. Усик чемпион, украинцы лучшие боксеры, он говорил.
13: Они, украинцы, хорошие боксеры, но просто после того, как, опять же, эти глобалисты подвинули Донни Кинга, тот еще был фрукт, и полностью под себя забрали мировой бокс, хрустальные челюсти братьев Кличко, это вот супертяжелый вес убили братья Кличко. И когда за них кто-то болел, ты что, не болеешь за Кличко? Я говорю, я не могу смотреть на этот, это не бокс, я говорю, это тягомотина. Друзья, к сожалению, наш эфир вот заканчивается. Подписывайтесь на все ресурсы Абзац Медиа, в Рутубе, в ВК, везде подписывайтесь. 24 июня, Санкт-Петербург, приходите на наше выступление в Джаггер Клуб. Я 30 июня выступаю в Магнус Локусе. Билеты, по-моему, на Яндекс.Афише тоже есть, ну и на сайте Магнус Локуса. Вот.
1: Ставьте, пожалуйста, лайки, запускайте ракеты, поддержите наш эфир, советуйте близким, знакомым и незнакомым людям тоже.
13: Да. Со мной была в эфире великолепная Мария Ваткина.
1: И Михаил Шахназаров.
13: Будем...
15: Это абзац. Михаил Шахназаров и Мария Ивадкина о том, кто виноват, что делать и когда этот абзац закончится.
19: Всем привет! С вами Ольга Бузова, и вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
20: Надо ли вернуть смертную казнь? Ремонтируют ли дороги в вашем городе? Как вы боретесь с шумными соседями? На чем вы стали экономить в последнее время? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения.
21: Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума.

0: которые меняют реальность. «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. В Москве 9 вечера. В Ижевске 10. В Иркутске 2 часа ночи. В Магадане 5 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
0: Об ограничениях.
1: В калининградском аэропорту Храброво введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в Росавиации. Меры нужны для обеспечения безопасности полетов. Два рейса из Москвы и Нижнего Новгорода задерживаются.
0: Об атаках.
1: Силы ПВО за 14 часов сбили 14 беспилотников над тремя регионами России. Атака отражена в период с 8 до 20.00 по Москве, сообщили в Минобороны. Дроны перехвачены над Белгородской, Брянской и Курской областями.
0: О конфликтах.
1: В Иране опровергли готовность вывести высокообогащенный уран в Китай. Агентство ТАСНИМ назвало подобные сообщения несоответствующими действительности. Отмечается, что в тексте меморандума, который готовят власти Ирана и Соединенных Штатов, нет предложения о готовности Тегерана вывести ядерное топливо. О намерениях властей Исламской Республики отправить его в КНР ранее сообщили телеканалы «Аль-Арабия» и «Аль-Хадад». Журналисты говорили, что Иран готов к этому в рамках урегулирования конфликта с США.
0: О законах.
1: Владимир Путин освободил участников специальной военной операции и их семьи от погашения просроченных кредитов. Закон распространяется на военнослужащих, заключивших контракт с 1 мая этого года. Долги не должны превышать в совокупности 10 миллионов рублей. Важные условия: суд еще не взыскал задолженности и не предъявил исполнительный лист.
0: О технологиях.
1: Папа Римский Лев XIV призвал обезвредить искусственный интеллект. Понтифик указал на опасность нейросетей. Глава Римско-католической церкви подчеркнул, что отдельные боевые системы на основе ИИ могут быть практически неподконтрольны человеку. В то же время он не выступает за отказ от технологии, но призывает обращаться с ней предельно аккуратно.
0: О погоде.
1: МЧС предупреждает москвичей о грозе с усилением ветра. Как уточнили в ведомстве, скорость ветра может достигать 14 метров в секунду. Спасатели рекомендовали водителям парковаться в безопасных местах и быть внимательными при управлении автомобилем. Пешеходов призвали обходить рекламные щиты, шаткие конструкции и не оставлять детей без присмотра.
0: О валютах.
1: Официальный курс доллара на завтра 71 рубль 55 копеек, евро 85 рублей 45 копеек, юаня 10 рублей 53 копейки. Сейчас в столице плюс 15, пасмурно, местами дождь. В Петербурге 14, тепла, там облачно, с прояснениями и без осадков. Евгения Глинская, служба информации.
0: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
2: Всем привет! Сегодня в студии радио «Комсомольская правда» журналисты радио КП Любовь Моисеева и Александр Гамов. И к нам приехал наш любимый писатель Юрий Поляков. Здравствуйте!
3: Здравствуйте, Любовь и Александр!
2: Здравствуйте, Юрий! Спасибо огромное, что вы к нам прибыли. Как всегда, писатель трех эпох Юрий Поляков не с пустыми руками к нам приехал. Вот. Эта книга Юрия Полякова называется, мы ее как-то уже несколько, ну, пару раз, по крайней мере,
4: упоминали.
2: Показывали.
4: А? Упоминали.
2: Упоминали, да,
4: как
2: очень
4: мы
2: коротко.
4: Как могли показать, если
3: фрагмент
4: ее еще
3: был,
4: не было.
3: Фрагмент был,
2: фрагмент
3: на сайте, да.
2: Совершенно такой удивительный. И теперь сама книга, ее можно пощупать, понюхать, запах классный.
3: Да, вот она.
2: Очень
4: книга. Красивая.
2: Если кто смотрит видео, обратите внимание, как она блестит. Сверкает.
4: Сразу скажу, что дедушка влюбился. Новый,
2: так ему и надо.
4: Новый большой роман. То, что дедушка влюбился, мы, так сказать, уже слышали много раз. Вот, и в жизни это наблюдали. И это обычно показывают либо в таком трагическом аспекте,

0: почему же ты мне не встретилась? Вот. Или же, значит, в таком лирическом оттенке «Люби все возрасты покорны, ее порывы благотворны». А вот Юрия Михайловича прямо, слушайте, даже уже в заголовке какой-то подвох и насмешка. Вот над чем же вы смеетесь? Дедушка влюбился.
1: Любаш, надо говорить Юрий. Нам еще Самсон Горкин вычеркивал, говорил, не надо.
0: Хорошо.
1: Он же
0: исправлюсь,
1: не дедушка.
0: Исправлюсь.
1: Вырезаем, Юрий, Михайлович,
0: над чем
1: вырезаем.
0: Смеетесь?
2: Я, в принципе, писатель, ну, с таким достаточно ироническим взглядом на вещи. Это с моих первых сочинений уже заметили. И я, кстати, помню, когда меня пригласили в главпур по поводу моей повести «100 дней до приказа».
1: Надо объяснить, потому что не
2: сейчас
1: все
2: расскажу,
1: помнят, что
2: да.
1: Это такое.
2: Но это была такая организация, которая занималась, так сказать, политическим, так сказать, вот воспитанием в армии, очень серьезная организация, называлась «Главное политическое управление». Она сейчас, в принципе, восстановлена. Вот.
1: И правильно.
2: Да. А у меня была такая повесть «100 дней до приказа». Вот. Там впервые как бы вот так были описаны неуставные отношения. Ее не разрешали печатать. Вот. Ее не печатали довольно долго, лет 7 ее. И меня периодически приглашали, значит, на разные воспитательные беседы, ну, уважительные, надо сказать, вот никто не кричал, там не топал ногами, и вот однажды меня в главпур пригласили, ну, я иду, думаю, ну, сейчас меня начнут за то, что я вот неправильно там изобразил неуставные отношения, там по уставу где-то у меня неточности, там по прочим там вещам, так, готовлюсь к разговору. Оказалось, что их там в главпуре больше всего возмутил вот этот иронический стиль. Ну, такой, так сказать, насмешливый стиль.
0: Вот, вот.
2: Они говорят, а почему, говорит, у вас такая она, так сказать, ироническая? Это же про армию. Я говорю, а что, про армию нельзя иронически? Конечно, нет. Я говорю, а приключения бравого солдата Швейка? Они говорят, так это же про австро-венгерскую армию. У нас советская. Вот, поэтому этот взгляд всегда мне был свойственен. И, конечно, когда я обратился к теме, ну, грубо говоря, пролонгированной молодости моего поколения, которому благодаря науке, медицине, здоровому образу жизни и питанию, в общем, удлинили вот такой активный отрезок времени, ну, я, конечно, вот на эту коллизию, когда человек, достигший предпенсионного возраста, вот там вдруг, так сказать, у него какие-то бурные, значит, события в личной жизни, но я, конечно, не мог на это взглянуть безызвестной, так сказать, степени иронии, вот, ну, доброй иронии. Тем более, что мой герой, это, значит, Всеволод Ригин, он ваш коллега во многом, потому что он работает...
1: И ваш, вы тоже были телеведущим.
2: Да, и мой. Он работает телеведущим на таком не очень известном канале, он так и называется, арт-канал, не путать с каналом «Культура», где я был ведущим, так сказать, одно время. И вот я там как бы впервые выполнил давно данное обещание читателям рассказать про изнанку нашего телевидения, которое тоже очень забавно. Вот. Поэтому там как бы моя ирония, она направлена не только на похождение вот этого, так сказать, как он себя называет, полупенсом. Почему он себя называет полупенсом?
0: Почему?
2: Потому что он по советским законам, он уже пенсионер, ему 60 исполнилось, а по новым законам, он их называет почему-то буржуинскими, не знаю даже почему, вот, буржуинскими, ему еще почти 5 лет до пенсии. То есть он как бы по советским...
1: Предпенсом.
2: Да, он решил себя назвать полупенсом. Вот, он себя называет полупенсом, да. И вот, значит, поэтому там не только о вот этих, так сказать, похождениях этого, так сказать, значит, бодрого полупенса, но и о его профессиональной жизни, там, о семье его, там, о детях, внуках, о друзьях, однокурсниках. То есть это такой, в общем-то, семейный роман, который охватывает, если там воспоминания, где-то, значит, ну... Сначала с конца 70-х и вот по 21-й год.
1: Юрий,
0: а вы представляете, сколько человек обидится на вас за...
1: Да
0: за...
1: много.
0: Чего ж тут смешного-то?
1: Можно?
0: Много обидится.
1: Любовь. Можно, вас любовь называет, Поляков, Вот. Можно от пенсионерам, от пенсионеров к пионерам все-таки перейти, да, потому что сегодня такой день. Да. Каким пионером был Юрий Поляков? Мы, конечно, читали все совдетства, ваше пионерское, Поляков, Полуяков, там пионерчик, картинки видели на обложке.
2: Юрий Поляков был хорошим пионером.
1: Чем?
2: Всем. Во-первых, он был дисциплинированный, он хорошо учился, был очень активный общественник, и за это его избрали председателем совета отряда.
0: О, я думала, сразу дружины.
2: Дружины я тоже был.
0: Тоже потом, был?
2: Да. Вот, значит...
0: Коллеги.
2: А отряд у нас был имени Гайдара. Ух ты. То есть писательский такой, да, отряд. И будучи пионером, когда я собирал, значит, для музея боевой славы, которые организовали в нашей 348-й школе московской, экспонаты, нам бросили клич, мол, кто больше всех соберет,
1: клич пионеров всегда
2: тот поедет в Ленинград.
1: Ты.
2: Вот. И я собирал. Собирал я, естественно, в своем общежитии маргаринового завода, потому что у нас там каждый третий был ветеран войны. Это было, это был молодые, крепкие мужики были,
1: да?
2: Которые, кстати...
1: Юрий, вы там жили с родителями?
2: Да, я детство провел, да.
1: В общежитии?
2: В общежитии. У меня мама работала на маргариновом заводе, в майонезном цеху. И вот им выделили, значит,
1: общагу.
2: В семейном общежитии, да, комнату там все. Вот. Один из наших соседей, я даже фамилию помню, Бореев, вот, он мне для музея дал значок «Ворошиловский стрелок».
0: Ух ты!
1: Он был вот, такой... вот откуда, вот откуда берет начало...
2: Роман
1: Полякова, «Ворошиловский стрелок».
2: Нет, сейчас я поясню. Он был очень красивый, тяжелый. Он почти, почти был величиной с орден Красного Знамени. Понимаете? Вот такой, значит. И мне так понравился, что я думаю, а я там мне еще полевую сумку дали, карандаш, фонарь, танкистский, еще что-то. Я думаю, ну если же я оставлю себе, никто же не узнает. Я поднесу вот эти другие экспонаты, а этот значок останется у меня. А потом я утром проснулся, думаю,
1: и совесть пионера.
2: Я все-таки пионер.
1: Да.
2: Он же давал, так сказать, ветеран, давал музею, а не мне лично. Как я так могу обмануть? И я его отнес и, в общем, стал победителем, съездил в Ленинград. А много-много лет спустя, в 96-м году, когда покойный Станислав Сергеевич Говорухин пригласил меня, значит, с автором для работы над сценарием фильма, который снимался по повести Виктора Пронина «Женщины по средам».
1: А Поляков там диалоги делал?
2: Я диалоги писал. Так вот, когда я прописывал диалог, когда он покупает эту винтовку у бандитов, я в этот диалог вставил вот «Ворошиловский стрелок». Он когда попал сразу, а он был, значит, снайпером на войне, Ульянов, значит,
0: герой.
2: Вот ты дед, ты прям как «Ворошиловский стрелок». И, значит, это попало в текст. И вот мы сидим с Говорухиным в кафе «Мосфильм», и он говорит, слушай, говорит, Поляков, он меня Поляков назвал, говорит, у нас проблема с названием, потому что «Женщины по средам» непонятно, какие женщины, по каким средам. Может, назвать «Месть» по-русски? Я говорю, да только что Матвеев фильм «Любить по-русски» сказал. Да, говорит, скажут, что я у него там позаимствовал. А чем мне его заимствовать? Я что, сам себе не придумаю. Ну, что, как бы назвать? Я говорю, Станислав Сергеевич, я говорю, назовите «Ворошиловский стрелок». Он говорит, ну, ты вот выглядишь как нормальный. А вот чем скажешь, дурак дураком. Ну, кто сейчас помнит, что такое был «Ворошиловский стрелок»? Это все осталось там далеко. Я говорю, да нет, вот я помню. Да у вас, у писателей, голова набита неизвестно чем. Значит, он говорит, ну, хорошо, вот там паренек посуду убирает. Я подзову, если он знает, я подумаю. Ну, подзывает, говорит, сынок, говорит, а вот скажи, ты ведь не знаешь, что такое «Ворошиловский стрелок»? Он говорит, почему не знаю? Знаю. Откуда? Так у моего прадедушки такой. У нас в семье хранится значок, там уже такой стоит, стреляет. Он говорит, да ты что? Так меня смотрит, говорит, нет, Поляков, ты не такой дурак, как выглядишь. И вот таким образом появился название «Ворошиловский стрелок», под этим названием фильм вошел.
1: Вот что значит пионерский галстук и пионерская клятва.
2: Что такое верность пионерской клятве.
1: Да. Сейчас мы сделаем небольшой совершенно перерыв. Я напоминаю, в студии радио «Комсомольская правда» с журналистами радио КП Любовью Моисеевой и Александром Гамовым находится писатель, драматург, поэт, классик трех эпох Юрий Поляков.
3: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Сказано на радио. Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
4: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
5: Навострите ваши уши, информацию послушай. Хватит дома бить баклуши. Закажите наши суши. Пиццу, роллы и салаты привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте Пиццаролли и в группе контакта.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Фигня мелкая и барабашка мелкая. Бабочки, обитающие на территории Китая и Вьетнама. «Комсомольская правда». Радио, которое... Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Всем привет. Сегодня в гостях у журналистов Радио «Комсомольская правда» писатель, драматург, поэт Юрий Поляков. Юрий, вы известны. Это вопросы главного редактора Радио «Комсомольская правда» Андрея Горбунова. Юрий, вы известны своим юмором и сатирой, но в современном мире юмор уже не действует на оппонентов. Как нам ответить Европе на их выпады или выпадки? Верите ли вы, что скоро начнется полноценная война с Западом?
0: О, из огня да в полымя
2: да.
0: Сразу.
2: Ну, надо сказать, что мы над вот этой какой-то действительно очень странной шизофренической политикой Запада иронизируют все, начиная с президента, и Лаврова, и журналисты. То есть они давно стали предметом действительно такого... Вот такой тотальной иронии и сарказма, потому что действительно всерьез все это воспринимать вот, невозможно, особенно там угрозы там, прибалтийских лимитрофов, которые там нам все время грозят, значит, вот, как будто мы не знаем их истории. Я знаете, я не верю в полномасштабную войну с Западом, вот, потому что мощь России сегодня настолько очевидна и с каждым днем подтверждается, что я думаю, что все ограничится вот такими провокациями, а потом все-таки будут договариваться. Вот что-то мне подсказывает, что до этого не дойдет.
1: Но Поляков,
2: и дай бог,
1: же,
2: чтобы я не ошибся.
1: Поляков же сам ракетчик военный.
2: Я не ракетчик, я артиллерист. Хотя мой праздник – день ракетных войск и артиллерии. И я служил, между прочим, в артиллерийском полку под Западным Берлином.
1: Ух ты.
2: Да, в Олимпийской деревне.
1: Так что, если
2: значит,
1: что, вы знаете.
2: Заряжающим с грунта самоходки «Акация». Они тогда только в 76-м году только появились на вооружении в группе «Советского войска Германии». И иногда я сейчас, когда смотрю, значит, вот эпизоды оттуда, с полей СВО, я вижу, что до сих пор наша старая добрая «Акация», вот, гаубица «Акация» в строю и работает на нашу победу.
1: А режиссер Владимир Бортко, вот как раз вот в этой студии, он сидел на вашем месте, вернее, вы сидите сейчас на месте Бортко, вот, требовал применить на Украине тактическое ядерное оружие. А вы как считаете, надо бабахнуть?
2: Знаете, я вообще считаю, что все-таки ядерное оружие – это должен быть, так сказать, ну, как бы, это крайняя мера. Это крайняя мера, которую можно использовать только когда реальная угроза для нашего народа, для нашего государства, так сказать, для нашего, так сказать, вот, спокойствия. Вот. Вот я считаю, что это крайняя мера.
0: Но не дойдет.
2: Я надеюсь, что нет.
1: Скоро выборы в Госдуму. Это еще один вопрос Андрея Горбунова. Если бы вы стали депутатом, то какой бы была ваша первая инициатива? И последняя.
2: Моя первая инициатива была бы такая. Я бы сказал, дорогие друзья, вот вы, мы принимаем законы о русском языке, так сказать, мы его сейчас защищаем от нашествия англицизмов, мы понимаем, что вот русские, что фактически на Украине сейчас и эта война-то идет, кровь проливается именно за русский язык, как, так сказать, вот маркер, как маркер нашей, так сказать, самоидентификации, вот нашей истории и так далее, и так далее. Вот. Но почему же мы, так заботясь о русском языке, до сих пор не поставили в Москве, несмотря на то, что вот недавно была очередная круглая дата, памятник Николаю Лескову, русскому писателю, который для русского языка сделал больше всех наших классиков. Это все признают, это и Толстой признавал, и Достоевский признавал. Это был действительно кудесник русского языка, кладезь русского языка. И у нас в Москве нету памятника. Понимаете, у нас Маршаку есть памятник, что очень хорошо. У нас Бродскому есть памятник, что замечательно. А где памятник Лескову-то? Хотя он родился уже более 200 лет назад. Вот моя была первая инициатива – поставить в Москве памятник Николаю Лескову.
1: Согласен. А последняя?
2: Последняя?
1: Да, последняя
2: была. Я думаю, она была бы и последняя.
1: Накануне главный внештатный гериатр России Ольга, который возраст изучает, специалист Ольга Ткачева заявила, что в наше время молодежью можно считать людей до 39 лет. Ваш дедушка, который влюбился, на сколько лет себя ощущает?
2: Ну, вы знаете, мой дедушка, там даже есть где-то его размышления на эту тему, он себя где-то между 40 и 50, значит, ощущает. И поскольку, как мы уже сказали, от первого лица идет повествование, то там идет в такой известной степени его поток сознания, где он как бы вот рассуждает о жизни, о возрастных проблематиках, там, о проблемах, так сказать, скажем, мужского либидо на разных, так сказать,
0: этапах жизни,
2: возрастных, так сказать, в разные периоды, вот, о соотнесении его с женским, так сказать, либидо и так далее. Там очень много на эту тему.
0: Кстати, можно это прям прерву на секундочку? Вот там на обложке даже написано 18+, имейте в виду.
2: Да, вы имеете в виду, может быть, нашу передачу и в эфир не пустят.
1: Скорее всего.
2: О чем тогда? Может, мы разойдемся, пока не поздно.
1: Так, пожалуйста, Любовь.
0: Так мы не закончили эту же трепещущую тему.
2: Так нет, ну вот я сказал, что да, и он не только оценивает свое, он иронизирует над этим состоянием, он вспоминает судьбы семейные, там, мужские, своих друзей, так сказать, вот какие-то свои там неудачные, значит, попытки освежить личную жизнь, вот, и так далее. Он вообще философ, он много размышляет о проблемах вообще моногамной семьи в современном, так сказать, постиндустриальном обществе, и надо сказать, что его взгляды на эту проблему, они, на мой взгляд, довольно интересные, и кое-кому могут, как бы, значит...
0: Вот, я прям выписала фразу: «Семья для того и нужна, чтобы от грехов отдыхать».
2: Это не он, кстати, говорит.
1: Ты, кстати, мне дважды уже ее повторял. А зачем ты в третий раз в эфире?
2: Это не он говорит, это его, значит, теща. Теща, которую он очень уважал, так сказать, вот, и ценил ее. У меня была очень хорошая теща, она, к сожалению, там достаточно рано ушла, и вот он это приводит ее, так сказать, слова.
0: Ну, и точно же.
2: Ну, точно, абсолютно.
0: Вот в романе, давайте мы коротенько, в романе действительно подтверждается вот, это вот этот тезис, там действительно есть, так сказать, грехи, от которых приходится потом отдыхать дома.
2: Ну, вы знаете... Есть, конечно, люди, у которым в семье не от чего отдыхать. Таких людей тоже достаточно, и мы, как говорится, снимаем перед ними шляпу, но, к сожалению, значительную часть нашего контингента составляют те, кому, так сказать, приходится. Вот. Но еще раз хочу сказать, что там вот эта тема вот семьи, личных отношений, все, она достаточно полифоничная, то есть на нее там как бы смотрят с разных, так сказать, точек зрения, вот, потому что есть как бы традиция такого, так сказать, такого эротического, так сказать, да, восприятия. Вот, она там представлена там, и у раннего Пушкина, там, скажем, да, вот. Есть, ну, такая регористическая, такая достаточно, ну, скажем, такая опирающаяся на вот эти, так сказать, табу религиозные. Вот. Хотя, например, тот же Лесков, о котором мы уже говорили, значит, он был человек вообще достаточно таких твердых убеждений, весьма воцерковленный человек, хоть у него были непростые отношения с православием, но тем не менее. Вот. Но ведь именно он написал «Леди Макбет» Мценского уезда, одну из самых таких, скажем, таких трагических, так сказать, историй вот семейного, так сказать, значит, разлада. Вот, угу. В отечественной литературе. Там Анна Каренина отдыхает, вот что там в «Леди Макбет» происходит. Поэтому, понимаете, писатель, он, значит, понимаете, он есть православные писатели, задача которых вот нести вот именно такую,
1: так сказать, православный? Канон.
2: Я православный человек, но писатель я не православный. Вот, потому что православный писатель – это определенный жанр. То есть он, они как бы пропагандисты вот этой, так сказать, идеальной морали. Mm-hmm. И брачной, там, и плотской, и прочее, и прочее. Вот. Но я помню на вручении Патриаршей премии, а я уже много лет член вот этого жюри по Патриаршей премии, вот мы 2 июня будем снова вот, голосовать, но новых выбирать лауреатов Патриаршей премии. Вот выступая с пасторским словом, на одном из вручений в храме Христа Спасителя святейший сказал интересную вещь. Он говорит, вы понимаете, мы не ждем от писателей, православных писателей, вот, которые исповедуют все-таки нашу, так сказать, веру и которые в нашей традиции работают, мы не ждем от них вот этого, так сказать, какую-то сахарность, какой-то приторность, какой-то, так сказать, сверхправильности. Задача писателя – задача писать, в том числе показать пагубность греха. Пагубность греха.
0: О.
2: А чтобы показать пагубность...
1: А Поляков не показывает.
2: А я показываю.
1: Не показывает.
2: А вы не дочитали еще. Вот.
1: А в других...
2: Да, пагубность греха.
0: О, для меня это очень.
2: И, так сказать, для того, чтобы показать, насколько пагубен грех, его же надо ярко, талантливо
0: показать.
2: Изобразить... Понимаете? И вот я во многом руководствуюсь вот этим наставлением.
1: А сейчас, друзья, мы сделаем еще один небольшой перерыв, и я напоминаю, в студии радио «Комсомольская правда» популярный, знаменитый писатель, драматург, поэт, лауреат Государственной премии Российской Федерации, заместитель председателя Союза писателей России Юрий Поляков, а с ним беседуют журналисты радио КП Любовь Моисеева и Александр Гамов. Пожалуйста, не переключайтесь.
3: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Реклама.
7: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Исполнительный директор Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич о призыве главы МИДа Литвы атаковать Калининград.
9: классическая дипломатия, может быть, вернется в Лондон, Париж, Берлин, Рим. Но, простите, она не может вернуться в Таллин, Ригу и Вильнюс, потому что там никогда дипломатии не было. По причине того, что Латвия, Литва и Эстония независимыми государствами были с 20 по 39 год, ну, так, в полсилы, и изображают независимые государства сейчас. Но получается еще хуже. Что же касается выступления литовского министра, ну, он провоцирует, безусловно, не свою страну, а провоцирует НАТО на обсуждение данного вопроса. Это действительно информационная провокация, да.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
10: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
3: О важном.
10: Сергей Лавров провел телефонные переговоры с госсекретарем США Марко Рубио, сообщает пресс-служба российского дипведомства. Министр иностранных дел официально уведомил Вашингтон о начале России системных ударов по объектам ВСУ и центрам принятия решений в Киеве. По словам дипломата, они станут ответом на продолжающиеся террористические атаки киевского режима против мирного населения и гражданских объектов на российской территории. Лавров привлек внимание к заявлению российского МИДа, в котором США, наряду с другими государствами, имеющими представительство в Киеве, рекомендовано обеспечить эвакуацию из украинской столицы своего дипломатического персонала и других граждан.
3: Об атаках.
10: Жители Калининградской области впервые получили сообщение об угрозе беспилотников. Внимание, сигнал «Беспилотная опасность», говорится в сообщении от РСЧС. Ранее в калининградском аэропорту Храброво были введены ограничения на прием и выпуск самолетов. По данным Росавиации, меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Два рейса из Москвы и Нижнего Новгорода задерживаются.
3: О запретах.
10: Минцифры предложила запретить регионам и муниципалитетам вводить дополнительные ограничения на установку вышек мобильной связи. Законопроект уже опубликован на федеральном портале. Сейчас в некоторых регионах действуют местные правила, которые требуют размещать базовые станции на определенном расстоянии от домов или вообще ограничивают их установку. Такие нормы есть, например, в Московской, Тюменской и Ярославской областях. В министерстве считают, что из-за этого возникают проблемы со связью, а иногда оператор приходится даже демонтировать уже работающие объекты. Если решение будет принято, местные власти должны будут отменить все ограничения, которые не предусмотрены федеральным законодательством. На это дадут 6 месяцев после вступления закона в силу.
3: О судебных делах.
10: В Петербурге избрали меру пресечения актеру Мариинке, который выстрелил мальчику в лицо из-за игры на саксофоне. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов города. Мужчину арестовали до 22 июля. Инцидент произошел 23 мая у Мариинского театра. 38-летний актер из окна выстрелил в 11-летнего ребенка, который играл на саксофоне. Стрелок, работающий в театре, жил по соседству. Ему не понравилась музыка, которую исполнял мальчик. Пуля попала и разорвала школьнику щеку, после для чего застряла в подбородке.
3: О погоде.
10: В Москве плюс 15, пасмурно, возможен дождь. В Петербурге 14, тепла, там облачно, с прояснениями и без осадков. Больше новостей в МАКС в официальном канале «Комсомолки». Евгения Глинская, служба информации.
3: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Еще раз всем привет. С вами Александр Гамов и Любовь Моисеева, журналисты радио «Комсомольская правда», но прежде всего наш сегодняшний герой, лауреат Государственной премии Российской Федерации, заместитель председателя Союза писателей России, знаменитый поэт, прозаик, драматург Юрий Поляков. Дело в том, что буквально на днях вышел его новый роман, который называется «Дедушка влюбился», но, естественно, мы сегодня говорим не только о художественном произведении и других книгах Юрия Полякова, но и про жизнь.
0: Сейчас как раз много обсуждают, правда это или неправда, о письме одного такого народного артиста в Думу.
1: Не будем, фамилию не будем называть.
0: Не будем его обсуждать, но речь идет о том, жены. Что жизнь меняется, и в жизни получается намного больше трагичного, чем нам представляется. Если говорить о сегодняшнем дне, вот видите, я уже от хихи-хаха перехожу к серьезным вещам. Если говорить о сегодняшнем дне, что у вас вызывает ну, вот это ощущение сложности, трагичности, может быть, что тяжело воспринимается?
2: Ну, вы знаете, ну, что я вам хочу сказать? Надо сказать, что мой роман при всей, как бы, своей, так сказать, такой ироничной эротичности, там, сказать, иронической эротике, он, в общем, достаточно реалистический. Там события происходят в октябре 2021 года, и там вот эти события на Украине, на Донбассе, они там уже присутствуют, они как информационный фон, как предмет разговоров, как уже какие-то судьбы уже появились, сломанные этим всем. И там вот как раз я описываю вот как бы предчувствие надвигающейся вот этой войны, то есть там даже кто-то проговаривает, что говорит, ну, это все закончится войной, так сказать, и так далее. Вот. Поэтому мой роман, он в этом отношении, он, так сказать, свое время отражает, и, кстати говоря, там события происходят еще когда масочный режим, и вот...
1: Там, 22-й год уже.
2: Нет, 21-й был масочный, отменили в марте 22-го. Вот, значит, и вот там вот этот масочный режим, сейчас мы быстро это все забыли, но когда я писал, я вот вспоминал вот эти эпизоды с масками, к которым мы привыкали, и потом привыкли, и потом уже без них вроде так не могли. Понимаете, что мне кажется печально? Вот я здесь, значит, прочитал такую информацию, что вот уже за 4 года войны, да, за 4 года войны в России, так сказать, удвоилось количество миллиардеров. Понимаете? Вот я этого не понимаю.
1: Да я думаю, война здесь ни при чем.
2: Ну, а я думаю, что при чем? Вот. И я вообще считаю, что ахиллесовой пятой вот нашего современного социума является вот это абсолютно, так сказать, недопустимое, значит, вот разделение народа на очень маленькую группу людей, которые непонятно как стали, так сказать, богатыми, сверхбогатыми, и основное население, которое непонятно за что стали, так сказать, бедными, или, по крайней мере, так сказать, достаточно сложно живущими людьми, причем среди них там специалисты, врачи, например, вот, или учителя, вот, и так далее. И война, которая, в принципе, должна была, на мой взгляд, кардинально изменить и экономическую политику, и социальную политику, и вот эту пропасть, так сказать, ее, значит, по крайней мере, сузить, она ее расширила. В два раза увеличение количества, так сказать, значит, миллиардеров в стране – это очень тревожный симптом.
0: Ну, иногда говорят, что все равно это отражается на уровне жизни. Чем больше миллиардеров, тем лучше живет страна.
2: Ну, конечно, особенно если эти миллиардеры любым возможным способом выгоняют свои капиталы за границу до сих пор. Понимаете?
0: Ну, вот это,
2: еще можно было бы с этим. Хотя я, как советский человек, я не понимаю, как отрасль или, там сказать, нефтяная скважина может принадлежать одному человеку.
1: А Поляков богатый?
2: Вот. Человек. Я обеспеченный человек, но я известный писатель, который уже 50 лет в литературе работает. Странно было бы, если бы я был бедным.
1: Баню вы восстановили?
2: Да, восстановил. Приглашаю вас.
1: Спасибо.
2: И всех наших слушателей тоже. Вот это мне не нравится, потому что я очень, так сказать, беспокоюсь за судьбу своего отечества, и вот это, так сказать, значит, разрыв между богатыми и бедными абсолютно не мотивированный. Вот. Я не понимаю, почему у нас учитель должен получать, вот так, особенно в регионах, вот такие маленькие деньги, в то время как банковский, так сказать, работник, который урабатывается гораздо меньше, чем учитель. Я сам работал учителем, когда это, кстати, было намного легче. Я представляю себе, что это за работа, и моим многие однокурсницы. Кстати, герой-то нашего романа Сева Таригин, он же тоже закончил, как и я, областной педагогический институт.
0: Ну вот, сейчас ваши однокурсники там начнут себя узнавать и начнут предъявлять претензии. Вот.
2: Ну, что претензии? Ну, во-первых, я не такой дурак, чтобы сразу сдавать явки, пароли, имена. Я, конечно, там шифрую,
1: помните,
2: там увожу.
1: Помните, после выхода одного из романов вас встретил председатель нынешней Российского книжного союза, экс-премьер Российской Федерации Сергей Вадимович Степашин?
2: И похвалил. Сказал, очень правильно написано.
1: Сказал, очень правильно, да.
0: Ну, ты думаешь, все читатели напишут, все очень правильно написано?
2: Ну, я знаете, думаю, во-первых, я описываю свое студенчество, там, студенческую жизнь, не свою, а герою мою. Их я описываю с симпатией, с любовью к этому времени. Там не за что обижаться. А то, вот, что у всех у людей есть какие-то смешные стороны, которые я замечаю просто, как вот писатель такого типа, понимаете? Но вот к Чехову почему-то претензий от того, что он прежде всего видел в людях смешное, особых нет. Хотя там духовенство не обижалось, потому что, как правило, работники культа у него описаны, как правило, иронично, там, за редким исключением. Вот.
0: Поэтому говорю, товарищи читатели, не бойтесь, ничего страшного. Ничего страшного. Я еще раз хочу про телевидение. У вас, как у человека, который многое в жизни знает, видел, как знаток человеческих душ, да, и как знаток влияния масс-медиа на человека. Сейчас, мне кажется, самая большая проблема в том, что реальность уходит на задний план, на передний план выходит интерактивная картинка, да? Мы уже перестаем понимать, где реальность, где выдумка. Тем более, когда приходит искусственный интеллект, он просто вообще сносит эту картинку реальности напрочь. Как от этого уберечься?
2: Ну, есть у вас такой рецепт? Действительно проблема, потому что создается параллельная реальность, которая выстраивается по как бы другим совершенно законам. И действительно, если смотреть вот телевизионную картинку, то каких-то проблем вообще нет, хотя мы по жизни знаем, что они есть. Какие-то там, скажем, подаются как главные, хотя мы знаем, что они совсем не главные. Вот, и так далее. Тут опасность заключается, во-первых, что дезориентируется общество, но дело в том, что иногда и власть начинает ориентироваться
0: на
2: в ситуации и принимать решения, исходя вот с этой виртуальной картинки. Понимаете? Вот это совсем плохо, понимаете? И на мой взгляд, конечно, средства массовой информации времен войны, они подчиняются другим законам. Вот. Тут законы, так сказать, войны и так далее. Но все-таки, на мой взгляд, когда вот закончится СВО победой, в общем-то, озаботиться тем, чтобы все-таки телевидение не только в своих информационных, значит, передачах, но и в своих каких-то вот этих развлекательных, вот, ну, которые, ну, однообразны да нельзя. Вот на всех каналах они примерно одинаковые. Причем они идут в одно время.
0: Причём лучше.
2: Вот, ты знаешь, и вот везде идут какие-то или викторины, или игра там за миллион, или и так далее. Ты думаешь, а вот здесь-то что? И здесь то же самое. Но, то есть, это какое-то оглупление, понимаете? Когда-то кто-то из наших руководителей очень точно сказал, что вот о том, что действительно способствует дебилизации. Это и действительно способствует дебилизации. Вот. И, например, я вам просто хочу обратить ваше внимание. Писателей-то почти не стало на телевидении. У нас там вот человек 3 или 4, которые появляются.
0: Не то, что почти, я давно их уже не видела.
2: Ну, да. Ну, кто, так сказать, Прилепин, Шергунов, так сказать. Ну, вот и я иногда появляюсь там. Ну, там Симоньян, так сказать, да, она писательница. Mm-hmm. Вот, значит...
0: Так. Ну, прибыла, да.
2: А ведь писатели – это же люди действительно с нестандартным мышлением, с таким, так сказать, глубоким знанием жизни. с умением говорить, как правило, если не брать вот эту всю, так сказать, ораву, которую нагнала большая книга с Ясной Поляны, где вообще непонятно, кто получал эти премии, они двух слов связать не могут. Ни на,
0: да,
2: ни на бумаге, ни, на бумаге ни, ни в эфире.
0: Время.
2: Да. Вот. Но в основном-то настоящие писатели, они хорошо говорят, но их практически нет. Их даже на канале «Культура» нет.
1: Дорогие друзья, сейчас мы сделаем еще один небольшой перерыв. Я напоминаю, в эфире радио «Комсомольская правда» сегодня Юрий Поляков, лауреат Государственной премии Российской Федерации, заместитель председателя Союза писателей России, друг «Комсомольской правды», поэт, писатель, драматург Юрий Поляков. С ним беседуют журналисты радио КП Любовь Моисеева и Александр Гамов.
3: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Реклама.
11: Гранит и мрамор – это обычный камень, пока он не попадает в руки наших первоклассных резчиков и опытных художников-граверов, которые умеют создавать не просто памятники, а память на долгие века. Великолукский похоронный дом. Мы умеем создавать память в камне на века. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
12: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
13: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Еще раз всем привет. Юрий Поляков, лауреат Государственной премии Российской Федерации, заместитель председателя Союза писателей России, поэт, драматург, прозаик, друг «Комсомольской правды» Юрий Поляков. Вот мы, как всегда, приготовили подарки для Юрия.
2: Да.
1: Вот, мы же, вы пришли не с пустыми руками. Мы тоже 3 книги. Кроме книги Гамов и Моисеевой «Речь прямая», где о Полякове, о нашем кумире, целая глава. Мы вам подарим еще книгу Дениса Корсакова о Маяковском. Великолепная книга. И ее очень высоко Степашин, кстати, оценил. И у нас есть свой журналист, писатель криминальный, вот, Саша Рогоза. Так получилось, что он криминалом в газете занимается и издал... Значит, по-моему, уже вторая книга у него вышла. Скажите, пожалуйста, вот у вас, вы как заместитель, первый заместитель председателя Союза писателей России, есть такие вот идеи организовать, ну, типа семинаров для криминальных писателей, для других направлений и так далее, и так далее? Потому что с Поляковым же, с юным Поляковым работали.
2: Конечно,
1: в свое время после ЧП районного масштаба.
2: Еще как работали,
1: вот.
2: Да. Вы знаете...
1: Вот после того, как вы появились,
2: да,
1: как зам...
2: В свое время при Союзе писателей была такая специальная комиссия, она так и называлась, по приключенческой и детективной литературе.
1: О, создайте
2: вот
1: ее снова.
2: Да, и вот сейчас вот эта система этих советов и комиссий восстанавливается. Я думаю, как только вот эта комиссия оформится, и, конечно, первым делом они должны будут... Вот как мы сейчас, драматурги, собираемся провести такой большой семинар именно вот для тех, кто только начал заниматься этим делом, чтобы вот помочь в становлении, потому что есть какие-то секреты, которые... как вот в каком-то ремесле таком сложном, там, не знаю, в ювелирном, там, передаются вот именно вот из уст на вот это, показывают, приходом... как это надо. Это объяснить нельзя, там, так сказать,
1: знаешь... С приходом Мединского, да, и Полякова к руководству.
2: Нет, так сказать, союз у нас возглавляет, значит, Владимир Мединский, а я вхожу, как еще целый ряд достойных, так сказать, там, писатель, там, как там, тот же Рыбас, так сказать, значит, Святослав Рыбас, там, мы входим в правление.
1: Ну, и вы зам все-таки.
2: Ну, я не один зам, там несколько заместителей, ну, я один из замов.
1: Ну, понятно.
0: Ну, у вас, кстати, в романе, насколько я осведомлена, там тоже есть какая-то детективная линия, да?
2: Там есть детективная линия, значит, там несколько детективных линий. Во-первых, там, значит, история с пуговицей Сталина.
0: С пуговицы.
2: Да, которую срезали с его...
0: Ну, Юрий Михайлович, вы в своем репертуаре детективную с
2: которую срезали с его кителя, золотую маршальскую пуговицу, когда его выносили и вот перекладывали в гроб там, потому что там Хрущев дал указание срезать с него погоны, значит, генералиссимуса, вот эти пуговицы маршальские. И тогда, ну, зачем?
1: Маршальские, да, погоны. Он погоны генералиссимуса так, значит, по-моему,
2: да,
1: не надел.
2: Видимо, да, видимо, я неправильно сказал, да, видимо, да, маршальские, да. Вот, да, и снять звезду Героя социалистического труда. Он носил звезду Героя социалистического труда, интересно. Вот, значит... И вот один из офицеров, который этим занимался, он как-то умудрился эту золотую пуговицу, значит, срезать, а вместо нее подложить латунную, вот, ну, то, что сдавали там под описи. И выяснилось, и пошел такой, так сказать, значит, миф, а может быть, это реальность, что если действующему главе России подложить в карман вот эту пуговицу генералиссимуса, вот, Сталина, то он по твердости и по, как бы, так сказать, широте охвата проблематики становится равен Сталину. И вот там один из друзей этого главного героя, он ему завещал его тесть, который был знаменитый хирург, вот, он вот разрабатывает план, как подложить действующему руководителю Российской Федерации в карман вот эту пуговицу.
0: Угу. Ну, спрашивать не буду, удалось,
2: конечно,
0: или
2: буду,
0: нет.
2: Я и не скажу.
0: Ну вот, мы сошлись, потому что мне самой интересно прочитать и дочитать, и выяснить.
2: Потом там еще другая детективная линия.
0: Удалось или не удалось.
2: Это поиски урны, в которой был сыпан, в которой был захоронен прах Малевича, художника Малевича, значит, супрематиста. Она бесследно исчезла.
0: Но вот это реальный факт или...
2: Абсолютно реальный.
0: Это реальный
2: абсолютно
0: факт,
2: абсолютно реальный. А там рядом с ним Чиновка ее похоронили, значит, там его похоронили, где он завещал под дубом там таким старым. И она исчезла. И вот вторая линия, там вот это, так сказать, поиски вот этой самой. Третья линия, там, значит, поиски знаменитого золотого наперстка Пушкина, который он носил, так сказать, на мизинце, на ногте мизинца, вот, о чем вспоминает Панаева в своих мемуарах. Вот. Ну, достаточно?
0: Достаточно.
1: Достаточно. Это небольшая, да?
2: Детективных линий-то.
0: Ну, как небольшая? Довольно объемная книга.
1: А вот пока не забыл.
2: Так это первая часть только.
1: А когда вторая будет?
2: Я думаю, вовремя.
1: А вы не боитесь, Юрий, что Полуяков... Да. Все в детстве.
2: Да.
1: Вы же там на краю стола держите, отодвинули, что он перейдет в следующий класс, в следующий, и вы не успеете нам рассказать о его жизни, любви.
2: Боюсь, потому
1: может
2: что
1: помочь
2: я,
1: вам.
2: Потому что я обещал читателям последнюю пятую часть, где уже вот Юра Полуяков будет.
1: Да.
2: Будет десятиклассником,
1: вот,
2: и уже выбирать свой, так сказать, жизненный путь.
1: Может быть, 11 класс уже? Или
2: нет,
1: вы все
2: когда он учился,
0: тогда, здесь, ну, ладно, не хорошо. Было, тогда 10 класс.
2: Да, и потому что все-таки эта вещь подзатянулась. Я же не думал, что я напишу 4 части. Я сначала подумал, будет одна, ну, две. Потом оно уже четвертое выходит. Вот. И я тогда спохватился, думаю, нет, надо возвращаться к дедушке, которую я отложил. Потому что я думал-то, я отложу одну часть, напишу в детство. Ну, в смысле, единственное, ну и все, и вернусь. Ну, не получилось.
0: Но детство затягивает.
2: Да, поэтому теперь вот надо, конечно, разобраться с дедушкой, с Севой, чтобы вернуться, так сказать, к подростку Юре.
1: И дедушку нельзя бросать.
2: И дедушку на полпути нельзя бросать, понимаете? Такую фрустрацию дед получит, понимаете, посреди романа своего.
1: Да, да.
0: Вот опять насмешили. А я все о серьезном, о серьезном.
1: У меня еще один женский вопрос есть.
0: Ну, давай сначала твой женский, а потом я опять к серьезному вопросу.
1: Вот женщины бы наверняка спросили: вот к вопросу о молодежи: самый безрассудный поступок, который Юрий Поляков совершил, писатель, драматург, поэт Юрий Поляков совершил за последние пару лет.
2: Это то, что я все-таки решил написать роман «Дедушка влюбился».
1: То есть вы
2: да,
1: ушли от ответа?
2: Рискованный поступок.
1: Я
2: понял. Но писатель, да, он в известной степени...
1: Рискует.
2: Такой, да. Кто не рискует,
1: тот... не пишет, тот не издает.
0: Тот не издает.
1: Любовь,
0: у вас... посмеялись?
1: Ну да, хорошо, я замолкаю.
0: Давайте о серьезном. Вы недавно были в Курске. Что вы там делали и какие впечатления оттуда не вывезли?
2: Значит, я вам хочу сказать, что я там был по приглашению губернатора Курской области Александра Хинштейна, которого я знаю много лет, еще знал его молодым журналистом московского, так сказать, комсомольца. Вот, как раз он занимался расследованиями такими рискованными. А он сам человек творческий, пишущий, у него много книг. Кстати говоря, у него он и драматургии писал, вот комедии. И он решил, вот, что сложный регион, настроение, все-таки прифронтовая фактически область, провести такой вот духоподъемный театральный фестиваль. Фестиваль комедии. Вот, назвали его «Позитив» через Z. Это придумал вот именно сам, так сказать, Хинштейн.
1: Супер.
2: Да. И вот в этом драматическом театре, значит, Курском, там, кстати, замечательный театр, зал очень хороший, большой такой, правильно сделанный. Вот как раз он и открывал эту, так сказать, этот фестиваль. Он шел неделю, там были из разных, так сказать, регионов, привезли.
0: А вот, что за спектакли?
2: Комедии разные. Вот, значит, и классику, и водевили, ну и там эти и женитьбу, вот, и «Горе от ума», кстати, поставленные худруком этого театра вот Курского «Буре». Вот, это, кстати, я много видел постановок «Горе от ума». Но это единственное, где Чацкий в конце кончает жизнь самоубийством. Он стреляется из пистолета.
0: Ой, причём
2: это так убедительно. И когда думаешь, а действительно, я бы тоже, наверное, после таких фрустраций застрелился. Вот. И вот мы, кстати...
1: А кто же карету мне, карету?
0: Вот карету, он взял карету, карету.
2: А потом оттуда, откуда-то из фойе раздается выстрел громкий, и все понимают, что он застрелился.
1: Ну, может, не он. Ну, ладно.
2: Вот. Значит, и вот как раз... худруку Буре дали вот за это, за оригинальность, режиссерскую оригинальность, диплом. В общем, очень хорошо прошел этот фестиваль, открывал, так сказать, Хинштейна. Кстати, это был первый день, когда он вышел с бюллетеня, с палочкой, поскольку он там повредил вот в аварии ногу сильно. Вот, он открыл этот фестиваль. В общем, очень достойно прошел.
1: Юрий Поляков в эфире бесцензурного радио «Комсомольская правда» вместе с журналистами радио КП Любовью Моисеевой и Александром Гамовым заканчивает свой искрометный, зажигательный эфир. Спасибо вам, Юрий, за
2: книгу. Спасибо вам, Любовь, Александр.
1: Мы вас очень любим.
0: Всю мою серьезность.
1: Приходите к нам еще чаще.
2: Спасибо, всегда с удовольствием. Любимую комсомолку всегда с удовольствием.
1: Спасибо.
3: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Политолог Алексей Пелько о провалах Америки на Ближнем Востоке.
14: Да просто... проклятое место для всех американских президентов. Каждый раз очередной американский президент собирается в крестовый поход на Ближний Восток. И каждый раз в итоге, несмотря на некий возможный первоначальный успех, получается стратегическая катастрофа. Так было, извините меня, во времен доктрины Эйзенхауэра с 1957 года. Каждый раз они с помпой заявляют, сейчас мы сдержим проклятых коммунистов на Ближнем Востоке, а у них получается глупая интервенция в Ливане и Иордании, революция в Ираке. Это про события 1958 года. Потом Рейган говорит с помпой, сейчас мы тут в Ливане все регулируем, а получается взрыв казарм морпехов, это середина 80-х, срочный вывод американских войск из Ливана. Каждый раз они идут, я бы на месте вот правило такое для любого хозяина Белого дома бы ввел. Вообще не подходить к Ближнему Востоку. Проклятое место для Америки и ее политики. Каждый раз они рывок Китая-то проспали в нулевые, что занимались Ираком и Афганистаном, кстати говоря, хотя Афганистан до Среднего Востока.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
3: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Николай Гоголь.

0: В Москве 10 часов вечера. В Челябинске полночь. В Чите 4 утра. В Хабаровске 5. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
2: О важном.
1: Сергей Лавров обсудил с Марко Рубио ответ России на террористические атаки ВСУ против мирного населения и гражданских объектов. Речь идет о планах российских военных начать системные последовательные удары по находящимся в Киеве центрам принятия решений и объектам, используемым в интересах ВСУ. В телефонном разговоре министр иностранных дел нашей страны напомнил госсекретарю США о необходимости Вашингтону и другим государствам организовать выезд из Киева дипломатического персонала и других граждан.
2: О политике.
1: 5 стран Евросоюза призвали ужесточить торговые меры для противодействия Китаю. Совместный неофициальный документ подготовили Франция, Италия, Испания, Нидерланды и Литва, пишет «Политика». Страны рекомендовали руководству ЕС чаще расследовать недобросовестную торговую практику КНР. Группа призвала Брюссель шире использовать тарифы и другие защитные меры для борьбы со злоупотреблениями со стороны Китая и других государств.
2: О протестах.
1: Президент Боливии вдвое снизил зарплату себе и министрам на фоне протестов. Родриго Пас заявил, что принял решение, чтобы поддержать общество в условиях перебоев со снабжением. По его словам, он открыт к диалогу, но только с теми, кто готов к переговорам. Антиправительственные протесты продолжаются в Боливии уже несколько недель. Жители страны перекрывают дороги в разных регионах. Ответственность за возникшие перебои со снабжением и беспорядки власти возлагают на сторонников экс-президента Эва Моралеса. 18 мая в фактической столице Боливии Ла-Пасе произошли столкновения и беспорядки. Правоохранители задержали около 100 человек.
2: О судебных делах.
1: Филипп Киркоров подал в суд на «Шоты Лайф» за публикацию о долгах по ЖКХ. Народный артист обратился в Савеловский районный суд Москвы с иском к компании «Ньюс Медиа», которые принадлежат интернет-изданию. Поводом для разбирательства стали две статьи, которые вышли на обоих ресурсах. Киркоров назвал ложную информацию об имеющейся у него задолженности по оплате ЖКХ. Артист утверждает, что эти сведения могут сформировать негативное восприятие его личности у публики.
2: О погоде.
1: Апрельская погода придет в Москву в середине недели. Самыми холодными днями станут четверг, пятница и суббота. В воскресенье температура начнет повышаться, сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Тепло вернется в столицу в начале лета. Сейчас в Москве плюс 15, пасмурно, идет дождь. Евгения Глинская, служба информации.
2: Радио «Комсомольская правда» представляет документальный роман Дмитрия Стешина «Священная военная операция. Между светом и тьмой». Читает Григорий Данцигер. 16+.
3: В книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения, которые запрещены на территории России.
4: От автора. Эта книга – логическое, можно сказать, историческое продолжение священной военной операции от Мариуполя до Солидара. Первая книга заканчивается мартом 2023 года. Но я продолжал двигаться с нашей наступающей армией, перемещаясь вдоль фронта и на всю его возможную глубину. С каждым новым месяцем СВО, происходящее на ЛБС, линии боевого соприкосновения, менялось стремительно, даже по меркам 21 века. В декабре 23 года один из моих героев сбивал с помощью электромагнитного антидронового ружья вражеские дроны, причем так успешно, что получил крест за храбрость. А к февралю 2024 года эти ружья уже не работают, как и большинство имеющихся на фронте систем РЭБа. От текста к тексту видно, как разворачивается новая война. Война в малом небе. Ситуация становится невообразимой даже для титанов военной мысли. Еще несколько лет назад невозможно было представить, что противник контролирует нашу тыловую полосу на глубину до десятка километров и делает это без своего физического присутствия. Причем за линией фронта у врага происходит все то же самое и местами и хуже. В малом небе установился паритет. Людей на фронте все меньше и меньше, а сгоревшей техники все больше. Пехота пересаживается на мотоциклы, чтобы как можно быстрее проскочить в зону смерти. Штурмовые группы сокращаются до 2-3 человек,

0: Над дорогами появляются многокилометровые тоннели из пластиковой сетки от дронов. По всем участкам фронта горит вражеская иностранная бронетехника. Советская броня у ВСУ давным-давно закончилась. Приблизиться к передовой на танке – верный способ его потерять. И это касается и нас, и врагов. Раненых из зоны боевых действий не могут эвакуировать неделями. Враг специально ждет группу санитаров, а для выноса взрослого мужчины и 6 человек с носилками мало. Сутки сижу в Маринке с авиаштурмовиками, прильнув к экрану оператора дрона. Авиаштурмовик-турист при мне забрасывает в люк водителя Брэдли сброс гранату с первого раза. И за весь световой день на максимальном приближении объектива вижу лишь 2 солдат противника на поверхности земли. Все остальные сидят по норам и днем, и ночью. Ночью работают дроны с тепловизорами. И единственный период, когда можно заскочить на передний край, страшно ранним утром. Летом это 3 часа 15 минут. Но покинуть передок лучше до 6 утра или остаться на сутки до следующего окна безопасности. Никто даже в бреду не мог предположить, что война станет такой. И в этих обстоятельствах наша армия продолжает двигаться вперед, освободив Маринку, Авдеевку, Красногоровку, Артемовск, Селидово, Углегорск, Часов-Яр и тысячи безвестных сел. Попробуем пройти этот путь вместе с ней. По дорогам войны 21 века. По освобожденным городам и поселкам серой зоны. Проедем по новым идеальным дорогам Донбасса и Приазовья и подивимся первым автомобильным пробкам в Донецке.
1: Глава первая.
0: 28 апреля 2023. Город-мученик Донецк. Сакральная цель бандеровцев. Если в Донецке начинают перешептываться и замечать вскользь, что давно уже не было обстрелов, все, сглазили, накаркали, ждите. Такое впечатление, что там, за недалекой линией фронта, все прекрасно слышат. Я был в момент этого чудовищного обстрела в Шахтерске, в часе езды от Донецка. Общался с людьми, только что выбравшимися из подвалов в Артемовске. Сначала где-то в районе Шахтерска сработало ПВО. А потом посыпались сообщения телеграм-каналов, на которые, кажется, подписан весь многострадальный город. Прилет возле Гринплазы. Горят машины. Попали в травматологию. Попали в автобус с людьми. И сакральное – всем уйти с улиц. Я бросил все дела в Шахтерске и погнал обратно в Донецк. Что делает опытный гражданин ДНР после обстрела? Звонит близким. Мои близкие, хоть и находились в далекой Москве, тоже прекрасно знали про обстрел Донецка и уже не находили себе места. Мы одна страна, а горе и несчастье лишь закрепляет этот непреложный факт. Центр был пуст, хотя все последние дни город местами стоял в пробках-тянучках. На улице Артема, центральный, пронзающий исторический Донецк насквозь, опять стояли битые машины. Вокруг них ходили понурые мужики и разводили руками. Когда по городу стало прилетать, они бросились прочь и столкнулись на бешеной скорости уже за эпицентром прилетов. Тоже жертвы обстрела, как ни крути. А основная цель этого обстрела – Республиканский травматологический центр. Стая смертоносного железа, обрушившаяся на город, была смешанной. Там были и снаряды, скорее всего, натовского калибра 155 мм, и ракеты, судя по маркировкам чешского производства. Так делается, чтобы раздергать, перегрузить системы ПВО, прикрывающие Донецк. 4 ракеты попали по больнице, во двор и крыши корпусов. Одна из ракет взорвалась над кабинетом МРТ. Как рассказал мне директор центра Андрей Баряк, больница отделалась малой кровью, всего один раненый. Но всего пострадавших, их свозили в центр с окрестных улиц, оказалось 17 человек. Я спросил, конечно, зачем выпускать по больнице 4 реактивных снаряда? Но мой собеседник лишь пожал плечами. Сразу же за больницей, в нескольких сотнях метров, артиллерийский снаряд попал прямо в маршрутный автобус. В дверях какого-то магазинчика, точно напротив дымящихся останков автобуса, застыла женщина. Она еще не отошла от шока. Автобус так полыхал, люди кричали, вряд ли кто-то там выжил. Говорят, что погибло 7 человек. Один ребенок сгорел. Позднее выяснилось, что погибли не 7, а 9 человек. Чуть дальше, возле супермаркета, который все называют по-старому «Украиной», уже суетились десятки коммунальщиков. Эвакуатор затаскивал на платформу один из сгоревших автомобилей. Еще один снаряд, оставивший внушительную воронку, лег в парк кованых скульптур. Любимая цель ВСУ. Летом и осенью его забрасывали минами-лепестками. Погода на Донбассе сумрачная. Срывается дождь, и в парке даже днем никого не было. Дождь – это отложенный еще на несколько дней контрнаступ Украины. Еще одна тема для разговора в Донецке. Горожане знают, что массированный обстрел накануне украинского наступления неизбежен. Но готовы терпеть. Те, кто на фронте, знают, что их задача – выдержать первый удар. А потом настанет долгожданный перелом. Слово «победа» никто не произносит, чтобы не сглазить. От автора. Наши враги, откатившись от Донецка на добрые сотни километров, не смогли оставить этот город в покое. Артиллерия и хаймерсы больше не достают город миллиона роз. Вместо них Донецк атакуют дроны. Пишу эти строки, готовя книгу к печати. И узнаю, что на окраине Донецка заполыхал гипермаркет. 7 попаданий вражеских дронов. На улице осень 2025 года.
1: Глава вторая.
0: 4 мая 2023. Степной фронт на острие будущего контрнаступа. Ожидание. Переброска на Запорожье. Единство армии и народа оказалось не эфемерным понятием, а вполне осязаемым. Его можно потрогать руками. В этой истории оно материализовалось в виде автомобиля с народным названием «Буханка». Ее появление на линии соприкосновения по-хорошему потрясло всех причастных. В марте я узнал, что моих друзей-снайперов перебрасывают из огнедышащей Марьинки под Донецком на относительно тихий тогда степной фронт в Запорожской области. Парни под городом сражались 8 месяцев. Из стройки 2022 года Астрахань получил тяжелое ранение ноги, енот погиб. Предполагалось, что на Запорожье хоть какое-то время будет спокойнее. Но сразу же нарисовалась важнейшая проблема – транспорт. Поля, огромные концы, грязь по пояс и отсутствие асфальта. Путь от располаги до позиции – 30 километров. По прямой, короче, но там все заминировано, в 3 слоя. В той же Марьинке мы доходили до позиции за час пешком. У бойцов были личные разгонные «Жигулята», вот только для весенней распутицы они не годились. Штатная бронекапсула подразделения с трудом таскала сама себя и бездорожье откровенно боялась.
1: Продолжение через несколько минут. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Политолог Андрей Клинцевич о российском ядерном оружии.
3: Это действительно серьезно сдерживающий фактор. И когда сейчас люди говорят, а зачем оно нам надо, а что нам оно дает, а вот дроны летят в нашу сторону, я задам вопрос, а морская пехота Польши выгружается в Калининград сейчас? Юго-Восточная Азия или где-то пытаются американцы, японцы или какие-нибудь другие силы оккупировать Камчатку или какие-то другие регионы, начинать делить Россию на отдельные куски? НАТО в лице большого контингента, начиная с 22 года, выгрузилась на территорию Украины, вступила с нами в прямые боевые действия. Здесь я хочу процитировать слова бывшего, значит, главы военного комитета НАТО, это такой начальник генерального штаба у них, который сказал, мы бы давно воевали с русскими на поле боя, если бы них совершенно технологично, ну не совершенно, а очень технологичное современное ядерное оружие. Отсюда мы с вами делаем очень большой и важный вывод. Страны, которые сейчас поддерживают Украину, реально боятся перейти в прямое боестолкновение с нами.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». С понедельника по пятницу.
4: май «Строй сам». Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. «Строй сам». Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
7: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
8: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505.
9: А знаете ли вы что? Каждую секунду Солнце становится легче на 4 миллиона тонн.
10: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные.
11: Радио «Комсомольская правда» представляет документальный роман Дмитрия Стешина «Священная военная операция. Между светом и тьмой». Читает Григорий Данцигер.
12: 16+. В книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения, которые запрещены на территории России.
13: Глава вторая. 4 мая 2023. Степной фронт на острие будущего контрнаступа. Ожидание. Пошла за хлебом, возвращаюсь, собрано 250 тысяч. Я успокоил командира снайперской группы с позывным «Москва», мол, за неделю соберем на машину по проходимее. Пусть и подержанную, не волнуйся. Нам нужно было всего 300 тысяч. Столичные автомастера обещали привести машину в порядок бесплатно. Написал пост в своем телеграм-канале «Русский Тарантас». Прикрутил номер карточки жены Москвы. И мы стали ждать. Через 20 минут в шоке звонит Настя. «Дима, я оставила телефон на кухне, пошла за хлебом, возвращаюсь, трубка горячая. Мы собрали уже 250 тысяч. Какие же у нас люди, прекрасные. Сижу, читаю сообщения под переводами, плачу. Самый большой 20 тысяч. Там написано, Ланнистеры всегда платят свои долги. Сергей Богатырев. Что это значит?» Я объяснил. В апреле прошлого года под Мариуполем, в только что освобожденном поселке Заря, я разыскал родственника Сергея Богатырева, ростовского гуманитарщика-волонтера, и передал ему на словах наказанное. Брат жив, вышел из Мариуполя, сейчас на фильтрации в Новоазовске. Услышав это, пожилой мужчина повис на мне и зарыдал. Я запомнил эту сцену на всю жизнь. И Серега запомнил. Отдал ментальный долг. Все отдавали, кто мог. Кто 100 рублей, кто 5 тысяч. Мы собрали на машину для снайперов за 3 часа. И еще осталось на резину, запчасти и противоосколочное бронирование. Взамен я обещал жертвователям из братства Буханки, так я его окрестил, навестить машину на фронте. Обещание нужно выполнять. Зачем бойцу памперс? Какое значение имеют народные гуманитарные поставки для бойцов, можно понять по косвенному, но очень важному признаку. Это реакция на многочисленных блокпостах в зоне спецоперации. Просто говоришь бойцам: «Везу гуманитарку в такое-то подразделение», и тебе машут руками: «Проезжай». Только единственный раз под Токмаком боец попросил меня открыть багажник машины. Там все было доверху забито пакетами с маскировочными сетями и камуфлированными сумками. Чего там только не было в этих сумках. От дежурного коптера,
0: привести аппарат на линию соприкосновения – уже правило хорошего тона. До наборов инструмента и обезболивающего немесила. Лучшего безрецептурного препарата на данный момент, судя по отзывам сражающихся. Боец почувствовал себя неуютно и извиняющимся тоном заметил. «Тут мчится один. Говорит, пропускай скорее, я волонтер. А машина загружена памперсами. А зачем бойцу на фронте памперс?» Мы поржали, и я поехал дальше, в неприметную южно-русскую деревеньку, где базировались мои подопечные. С русского на мову и обратно. Москва отряжал команду бойцов на заготовку бревен для блиндажей. Ребята продолжают окапываться уже сами, по своей инициативе. Точнее, по инициативе командиров. Это несмотря на то, что везде, сколько хватает глаз, уже построены промышленным способом линии обороны чуть ли не в десятки слоев. Их потом назовут линией Суровикина. С обшитыми и перекрытыми траншеями, дотами и блиндажами. С позициями запасными и вторыми линиями обороны. И белые полосы бетонных надолбов, уходящие за горизонт, пирамиды, как положено, сварены между собой арматурой и прикрыты противотанковыми рвами и минами. Пока я торопливо хлебал суп, в котором тушенки было больше, чем воды, зашел сосед, немолодой дядька, принес угощение – пакет первых весенних грибов-зонтиков. В соседних огородах переговаривались через забор женщины, переходя с русского на мову и обратно, иногда начиная предложение по-украински и заканчивая по-русски. Доделать за Богом. Мы навестили буханку. Машина была вывешена на чурбаках плоской мордой в небо и являла собой наглядную иллюстрацию к старой джиперской поговорке «Бог 6 дней сотворял наш мир, а буханка сразу получилась хорошо». Прошлый хозяин машины решил доделать за Богом и поставил в буханку немецкий дизельный двигатель. Как и в середине прошлого века, немецкая техника не выдержала контакта с русской боевой реальностью. Из снятого двигателя торчал шатун. Как говорят шоферы, мотор показал руку друга. Новый, родной УАЗовский двигатель уже привезли из Ростова. И в ближайшие дни его поставят и сделают все как было. По-русски. То есть хорошо. У снайперов в роте нашлись толковые автомастера. ВСУ ищут наши слабые места. Поля просыхали прямо на глазах. Москва заметил, что еще несколько дней назад мы бы так просто не заехали на эти позиции. Мы сидели под кустом, и снайпер обшаривал передний край с помощью могучего бинокля. Номинально мы были во второй линии обороны, но прямо перед моими глазами, на удалении 3-4 километров, по полям были разбросаны подбитые украинские грузовики и 3 БМП. След неудачной атаки ВСУ 3-недельной давности. Выгоревшее железо еще не начало толком ржаветь. По словам Москвы, наши грамотно отработали из ПТУРов, противотанковых управляемых ракет. И артиллерия не подвела. Но факт остается. ВСУ пробуют наши позиции на прочность, тыкаются по линии соприкосновения, ищут слабые места и нестойкие подразделения. Я задал вопрос, который мучает всех. Контрнаступ будет? Москва кивнул утвердительно. Конечно, иначе зачем им столько техники дали? Людей они на линию соприкосновения нагнали, а держать их в ближнем тылу бездействия долго нельзя. Обстреливают вас? Предположу, что есть у них дефицит боеприпасов. Или берегут. Обстрелы короткие, скорее огневые налеты. Неприцельно бьют, пытаются найти какие-то места, где может стоять наша техника, личный состав. Разведки боем проводят, ты сам видел результат. Последний раз пошли уже без техники, просто живой силой. Отбили. Слышу, наша артиллерия работает. Это тоже беспокоящий огонь? Нет, у нас авиаразведка, и не только. По каким-то конкретным целям бьют.
14: А у противника?
0: У нас антидроновые ружья в войсках появились. Тут была история. Ребята-разведчики за один день 5 вражеских дронов посадили. Это к вопросу о том, что мобильные средства РЭБа, радиоэлектронной борьбы, вообще-то должны быть в каждом подразделении.
14: Стеклянный глаз.
0: Мы пробирались обратно к машине. И я споткнулся о стальную растяжку. Чуть дальше стояла мачта. На ней какое-то устройство с оптикой. Слышно было, как работают сервоприводы, поворачивая выпуклый стеклянный глаз влево-вправо. От мачты под землю уходил кабель. В замаскированной землянке шла какая-то работа. Мужские голоса что-то оживленно обсуждали и сыпали цифрами. Что это? Как мне показалось, Москва с гордостью заметил. Всепогодный разведывательный комплекс. Тот, с тепловизором. Нашего, кстати, производства. Мы много говорили, что нужна связка, так называемый разведывательно-ударный комплекс. Так вот он. Работает.
14: Гадание по лужам. Сразу уехать со второй линии нам не дали. Мы только начали сворачивать маскировочную сетку, которой я накрывал свою машину, как над головами со свистом пошли вражеские мины. Они падали в тыловую деревню. Мы через нее проезжали час назад. Желтоватые дымы от разрывов были хорошо видны и без оптики. Москва утвердительно заметил. «Мы же никуда не спешим? Покурим. Пусть укропы отстреляются». Но поспешить все-таки пришлось. На обратном пути за нашей машиной пристроился вражеский дрон-разведчик. Именно Москва его заметил. Потому что я рулил и болтал, а он, как оказалось, не просто так опустил окно, а контролировал небо и все происходящее вокруг. Если дрон вовремя заметить, от него можно оторваться. Скорее всего, это был корректировщик, контролировавший огневой налет на деревню. А по словам Москвы, оператор дрона мою машину принял за командирскую, слишком чистая и нехарактерная для зоны спецопераций. Первый параметр чистоту я исправил в первой же обширной луже. Лужа уже подсыхала по краям, и я подумал, что именно по ней можно определить срок украинского контрнаступа. Впрочем, у наших на линии соприкосновения теперь есть более надежные и точные методы и приборы. Эпоха гадания по лужам неумолимо подходит к концу.
15: По скриптам.
14: Народная буханка не пропала, не сгорела. Бегает сейчас у артиллеристов Горловской бригады.
15: По скриптам 2.
14: Москва пережил летний контрнаступ, стал капитаном и был ранен кассетными боеприпасами в самом конце того длинного 2023 года. Демобилизовался по ранению и сейчас на практике реализует государственный лозунг «Ветеранов СВО во власть». Он в самом начале этого пути. Раны почти затянулись, хотя потребовались повторные операции. Когда я не на Донбассе, а в Большой России, Москва приезжает ко мне погостить. Слушает тишину.
16: Продолжение через несколько минут.
17: Друзья, будущее наступило.
18: Радио уже давно не шипящий приемник.
17: Радио «Комсомольская правда». Это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
19: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Сказано на радио «Комсомольская правда».
20: Политолог Владимир Джарало о реакции Европы на визит Путина в Китай.
21: Традиционно для Европы в последнее время они находятся в состоянии растерянности. Но внешне изображают из себя очень решительных и все понимающих людей, которые контролируют ситуацию. То, что следующий визит будет кого-то из европейцев, сомнений нет. Вопрос только в том, извлекли ли они уроки из предыдущего отношения с Китаем. Привычка европейцев поучать, рассказывать о том, как надо жить, и о том, что вообще-то пример нужно брать с них, это то, что совершенно неприемлемо для китайцев. Поэтому если европейцы до этого сделали вывод, а у них ситуация, скажем, в экономике не самая блестящая, то тогда разговор пойдет о необходимости обновления контактов между странами. В целом, конечно, эта ситуация такая впечатляющая. Это можно назвать кошмар американо-английских геополитиков. То, чего они всю историю боялись, вдруг на их глазах происходит совершенно ярким образом. Две крупнейших державы в военном смысле, в экономическом смысле, в смысле потенциала фактически существуют уже в состоянии союза, а не раздробленности, как на это надеялись на Западе.
19: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
3: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Июнь – самый стабильный месяц. Никакой другой месяц в году не начинается в один и тот же день недели, как июнь. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».
22: Новости на радио «Комсомольская правда».
23: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
24: О важном.
23: Сергей Лавров заявил о подрыве договоренностей, достигнутых на Аляске. Речь идет о соглашениях по украинскому конфликту, которые открыли путь к мирному урегулированию, уточнил глава российского МИДа в телефонном разговоре с госсекретарем США Марко Рубио. Дипломат выразил сожаление из-за того, что евроэлиты и киевский режим срывают процесс своими нахрапистыми усилиями. На сайте российского внешнеполитического ведомства говорится, что стороны также обсудили кризис в Ормузском проливе и ситуацию вокруг Кубы. Лавров и Рубио подтвердили готовность активизировать работу по улучшению условий для российских и американских дипмиссий в обеих странах. Кроме того, Лавров официально уведомил США о начале России системных ударов по объектам ВСУ и центрам принятия решений в Киеве.
22: О политике.
23: В ответе ОБСЕ нет осуждения удара ВСУ по общежитию в ЛНР, заявил постпред России при этой организации Дмитрий Полянский. По его словам, ответ швейцарского действующего председательства в ОБСЕ был получен только сегодня. В документе очень тщательно подобраны английские слова, но нет и намека на осуждение. В ночь на пятницу ВСУ беспилотниками ударили по учебному корпусу и общежитию Старобельского колледжа. В тот момент там находились 86 учащихся. В возрасте от 14 до 18 лет погиб 21 человек.
22: О законах.
23: Вячеслав Володин анонсировал второе чтение законопроекта об аресте имущества релокантов. Завтра Госдума рассмотрит возможность его ужесточения. Это справедливая мера ответственности по отношению к тем, кто цинично нарушает наши законы, при этом продолжая жить за счет заработанного в России, отметил спикер Госдумы. Речь идет о таких правонарушениях, как злоупотребление свободой массовой информации, возбуждение ненависти либо вражды, публичные призывы к действиям против территориальной целостности России, дискредитация вооруженных сил нашей страны и призывы к санкциям.
22: О протестах.
23: В Испании возобновились протесты против массового туризма. Накануне на улицы вышли, по разным оценкам, от 23 до 100 тысяч человек. Они недовольны ростом цен на жилье. Митингующие требовали остановить рост арендной платы, повысить минимальные зарплаты и пенсии до 1500 евро, а также ограничить краткосрочную сдачу квартир. Активисты жалуются на то, что их владельцам выгоднее сдавать недвижимость посуточно туристам, чем заключать долгосрочные договоры с местными жителями. В ближайший месяц подобные акции запланированы еще в двух десятках испанских городов.
22: О погоде.
23: В Москве плюс 15, пасмурно, идет дождь. Евгения Глинская, служба информации.
3: Радио «Комсомольская правда» представляет документальный роман Дмитрия Стешина «Священная военная операция. Между светом и тьмой». Читает Григорий Данцигер.
25: 16+. В книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения, которые запрещены на территории России.
26: Глава 3.
27: 9 мая 2023. Забыли братья-славяне и про братство, и про подвиги дедов, но научились жестокости. Сухой закон.
28: Я недолго думал над гостинцами для этих парней. Спросил продавщицу придорожного магазинчика, показав на полуторалитровую бутыль энергетического напитка, «Два ящика будет?» Гостинец оказался в тему. Никто ничего праздновать не собирался. Командир с позывным «Харам» копался в ящике со всякой саперской справой, раскладывая рядком детонаторы.
29: «Какие праздничные мероприятия запланированы?» «Не заслужили. Победим, будем праздновать. Пока раз день свободный, будут учения по минно-взрывному делу. Растяжки будем ставить и снимать. А еще я несколько мин-ловушек состряпаю учебных. Их сейчас много на передке передовой появилось.
14: Я оглянулся по сторонам. Яркое пятно на фоне нежно-весенней зелени, георгиевская лента, свернутая в такую дерзкую розетку на груди у юного бойца. Боец тоже привлек внимание командира, и Харам моментально этим воспользовался. Бойца начали по-отечески строго пропесочивать за то, что на последнем разведвыходе слег под тяжелым рюкзаком с БК, боекомплектом. Я деликатно отошел в сторону. Там рубили мясо в огромный таз и терли лук. В носу сразу защипало. Харам чуть лукавил, конечно, чтобы не расслаблять личный состав. Праздник не отмечаем, но праздничный ужин будет. Конечно, поинтересовался, чем разведчики маринуют. Мне ответили заговорческим шепотом, ибо секрет подразделения.
1: Пивом.
14: Сколько градусов?
1: Безалкогольным. Мясо спирт не принимает. Случайно рецепт открыли. Уксуса не было, а пиво было. Полбаклажки. Залили, попробовали, удивились. Теперь так и делаем.
14: В подразделении сухой закон. Для провинившегося – земляные работы. Нужно выкопать стандартную землянку на 4 человек в полный рост и захоронить там пустую бутылку. Археологи потом будут в шоке. Про нарушителя и говорить нечего.
27: От Славянска до Пальмиры.
14: Наконец Харам закончил служебно-саперные дела и внимательно в меня вгляделся. Сились вспомнить, где мы виделись. Я вглядывался в ответ. Получилось, как в бородатом анекдоте, где Борман и Штирлиц сверяют памятные места из своих биографий и вдруг понимают, что один из них Чапаев, а другой Петька. Где угодно могли видеться. В Славянске, под Волновахой, на холме у цитадели Пальмиры, где я первый раз попал под бесшумные французские минометные мины. Только биография Харама несоизмерима, несопоставимо жестче. Местный воюет с 22 апреля 2014 года. 5 пулевых ранений, 17 осколочных, след от белого фосфора. Его с тела срезают ножом, если нет возможности перекрыть кислород. Керамические коленные чашечки, ВСУшники раздробили молотком. В 2014 году, раненый, обколотый обезболивающим, он попал в плен и практически не чувствовал, когда его калечили. По итогам сверки координат я оказался безоговорочно своим, и мы пошли пить кофе. Деды все сделали как нужно. Мы с первых дней этих военных действий получили уроки жестокости, говорит Харам. Мы не подозревали, как славяне могут быть жестоки друг к другу. Забыли они все. И про братство наше, и про подвиги дедов. Харам поправляется. Не забыли, им мозги промыли. Есть ощущение, что сегодня праздник? Да, его нам бабушки и дедушки сделали. Я помню, как маленькими ходили на парад, голубей выпускали. Нас воспитывали в уважении к дедам, совершившим этот подвиг, победившим фашизм, и мы победим. Смотри, как получается. Сейчас боевые действия идут по Миус-фронту. Иногда по старым позициям 1941-1942 годов. И воюют против нас под теми же знаменами. Получается, деды что-то не доделали? Или это наша уже вина, что позволили? Нет, деды сделали все как нужно. Мы свои ошибки исправляем. Не поняли вовремя, что украинцы – податливый народ, и враг может вылепить из него то, что ему нужно. Но мы доделаем, за что взялись. Пусть деды на небесах будут спокойны. Прошедший год уже изменил людей. Большинство изменил. Нам дети, школьники на коптеры собирают, понимаешь? Спрашиваю Харама прямо. Много сейчас западного оружия на той стороне появилось? Вы чувствуете, слышите, что оно есть? Стреляет вас? Харам вытягивает из-под кровати трофейные кейсы с боеприпасами, сумки-переноски для патронов. Отчетливо слышу и знаю, что все пулеметы западного 308-го калибра. Мы за одним пулеметчиком долго охотились. Вычисляли. Он ушел, пулемет остался нам. Сейчас воюют в обратную сторону. Так вот, он был серьезно доработан ВСУшниками. Винтовки М и АР – их копии украинского производства. Наконец, Харам приносит любимый трофей.
29: прибор наблюдения с надписью на борту «Разом до перемоги. Литва». Харам по одной из воинских специальностей – антиснайпер инструкторского уровня. Вот и отработали его ребята литовского снайпера. Харам смеется.
4: «Он нам все отдал – винтовку, бронежилет. Там много интересного добра было. Спасибо ему. Хотя, наверное, он нас не слышит».
29: «Мы все помним. Не волнуйтесь». Нас прерывает молодой парень. Представляется командиру. Доброволец из Саратова, позывной «Мак». Первый раз оказался на Донбассе в начале конфликта добровольцем. Был тяжело ранен в 2016 году, пулевое в голову. Опять короткий разговор с Харамом, выяснение, кто кого знает и где служил. Постепенно находится куча знакомых. И Харам вдруг говорит Маку:
4: «Иди поговори с журналистом. Ты пока не военнослужащий, можно».
29: Мак не хочет, но Харам двумя-тремя фразами объясняет, как это важно. Особенно сейчас, на переломе. Тем более у парня такая биография. Я обещаю помогать наводящими вопросами. Мак говорит мне просто:
4: «Приехал завершить начатое. Решился не сразу. Сначала СВО думал, прикидывал. Понял, нужно. В армию не захотел. Приехал к местным, шахтерам, людям, воюющим за свою землю. Я же видел, как здесь все начиналось. И как поступали со своим же народом.
29: Для тебя сегодня день особенный?»
4: «Конечно. Всех с праздником. Не волнуйтесь, мы хорошо помним все, что сделали наши предки».
29: Постскриптум. Я не знал, но чувствовал, что подружусь с Харамом. Каждую встречу он раскрывался для меня с новой стороны. Спросишь о кассетных боеприпасах, он тут же покажет тебе два следа от стального дротика. Один выдернул сам, другой вырезали хирурги. Оказалось, что Харам – коренной малорос. Только судьба сложилась так, что родился он в Сибири, но каждое лето жил у бабушки с дедом на Донбассе. Воевал, начиная со Второй Чеченской, в том числе и на африканских песках. Сам лично всегда опрашивает пленных, чтобы знать обстановку на участке фронта и в украинском социуме в целом. Гигабайтами читает наставления по западному оружию и боеприпасам. Помню его лекции по медицине, лекции уникального израненного практика. И лекции по саперному делу. Он мог бы преподавать в академии, как минимум. Я выручал его несколько раз снаряжением. Всегда буду помнить, как он примчался ночью с фронта за двумя дронами с тепловизорами «Мавик 3Т». Они заходили в тот момент в город Украинск. «Мавики» я взял в долг. Это около 1 000 000 рублей. Не было времени ждать, пока мы с читателями соберем на них свои копейки. Харам взял дроны в руки и заметил:
4: «Ну вот, нас теперь больше живых останется».
29: Собрали деньги на дроны за сутки. И нет сомнений, что нам удалось спасти чьи-то жизни. Как потом рассказывал Харам,
4: «Украинск взяли. Даже половина стекол уцелела».
5: Глава 4.
29: 11 мая 2023. Окопная правда от тех, кто за базар ответил. Ростовский пацан. Стас приехал в Донецк в воскресную увольнительную из многострадальной Марьинки. Невзрачный топоним, ставший известный всему миру, символ кровопролитных боев и отчаянных штурмов. Именно там стоит на позициях его батальон, названный в честь русского богатыря и святого Ильи Муромца. Я очень давно познакомился со Стасом Смагиным, ростовским политологом и журналистом. В 2018 году мы с ним безобразно разругались в интернете по поводу Минских соглашений и одновременно забанили друг друга, чтобы больше никогда не видеть и не слышать. Но Бог распорядился иначе. У Бога были другие планы на наши отношения. В 2021 я встретил Стаса в Карабахе. Армянский МИД привозил воевавший тогда Арцах группу российских журналистов и политологов. Мы помирились, конечно. Следующая встреча – поздней осенью 2022-го в ледяном Донецке. Стас уже был одет в неказистый и необмятый донецкий пиксель, приехал сюда сам, не дожидаясь мобилизации. На мой идиотский вопрос «Зачем?» Стас ответил прямо:
4: «Столько лет говорить про Донбасс и остаться в стороне, в тылу, тем более меня оппоненты в дискуссиях все время отправляли в окопы. Но я прислушался, я же ростовский пацан. А за базар принято отвечать».
6: Продолжение через несколько минут.
7: Если тебя спросят, что слушаешь,
0: ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
5: Сказано рекламой. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
7: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды, мужская территория. С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
8: Если вкусно любишь кушать, наши роллы ты покушай. Нашу пиццу испечи. Любят даже малыши. Заказы принимаем на сайте «Пицца-ролли» и в группе «Контакта».
9: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
10: А знаете ли вы что?
11: Население Папуа-Новой Гвинеи около 11 миллионов человек. При этом страна является мировым рекордсменом по языковому разнообразию. Помимо 3 официальных, в ходу еще 839 языков.
12: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
13: Радио «Комсомольская правда» представляет документальный роман Дмитрия Стешина «Священная военная операция. Между светом и тьмой». Читает Григорий Данцигер.
24: 16+.
30: В книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения, которые запрещены на территории России.
31: Глава 4.
32: 11 мая 2023. Окопная правда от тех, кто за базар ответил. Ростовский пацан.
33: На Донбассе все последние сомнения исчезли. Стас рассказывает совершенно классическую историю. У каждого живущего здесь в памяти есть что-то подобное. У меня мальчик Артемка, с которым я во время обстрела поселка Зайцево прятался под цоколем дома. И с каждым прилетом Артемка хохотал и говорил «Бух!». Когда я спросил, сколько ему лет, Артемка показал на пальчиках 4. И я понял, что он всю свою жизнь прожил на войне. За что и перед кем он так страшно провинился? У Стаса оказался похожий сюжет, его перепахавший.
34: Я только приехал в Донецк осенью. Помнишь, его тогда минами и лепестками закидывали? Идет по двору мальчик с мамой. Наверное, я только говорить начал. И так ей строго. На листья не наступай. Там мина-лепесток прячется. Понимаешь, мина-лепесток среди его первых слов. Я лишь утвердился в мысли, что все правильно сделал.
35: Между фронтом и справками. Кем он будет на СВО, Стас пока не знал, но был готов ко всему. Это было гениальное решение командования – бросить прекрасного полемиста и убежденного сепара не на поднос боеприпасов, например, а на идеологический фронт. Впрочем, окопы этого фронта все те же, земляные. И спустя полгода это отразилось на Стасе. Лицо его заострилось, обветрилось. Исчезла благообразность эксперта из телестудии. Раньше Стаса часто приглашали на свои политические ток-шоу в федеральные каналы. Я только по наитию представлял себе специфику работы замполита политрука и не ошибся в вопросе. «Бумажной работы много?» – Стас вздохнул. «Военная бюрократия – самая злая. А есть еще стык бумажной бюрократии и работа с людьми, общение с родней погибших. Моя обязанность их известить. Представляешь, как это?» Иногда кажется, лучше уж самому за 200-ца.
34: погибнуть. Мы помолчали. Стас продолжил.
1: Известил, а дальше начинается самое тяжелое. Я веду семью, помогаю оформить все выплаты и пособия. Как правило, задним числом начинаю требовать все новые и новые справки.
34: А что у тебя за бойцы?
1: Донецкие мобики. Кто-то успел повоевать в 2014-2015-х. Кто-то вообще оружие в руках не брал. Сейчас появились ребята с Урала.
34: А вот в работе с бойцами в чем твоя задача?
1: Стас отчеканивает. Донести до личного состава смысл нашей борьбы. Политрук должен быть все время с бойцами, не где-то в тылу. Но просто с ними быть мало. Нужно показывать, что ты вывозишь за свои слова. Что ты не просто звезда был затейник. Ты не должен врать ребятам. И не должен врать самому себе.
34: И что ты им говоришь?
1: Стас долго перечисляет, за что мы не сражаемся. Эти проблемы страны нам всем хорошо известны. А потом доходит до главного. За что бьемся? За дедов и за будущее наших детей. За Россию, древнюю, еще невиданную. Вообще у бойцов нет сомнений. Если мы не победим, Россия не станет. И нас ждет крайне печальное будущее. Но это нужно проговорить, лишним не будет. Донбасским ребятам я объясняю, что вы теперь не только за свой дом сражаетесь, а за огромную страну, она теперь ваша.
34: А мобилизованным что говоришь?
1: Что они сражаются не только за дома боевых товарищей с Донбасса, но и за свои дома. За детей, которые пишут нам письма на фронт. Просто беру и пару писем зачитываю. А потом мои же ребята видят, и я им напоминаю, кто к ним приезжает. Тот же Джанго и Лунстрем. Да просто ансамбль самодеятельный из Сибири приезжал за свой счет в отпуска. И такие же самостоятельные волонтеры.
34: А у нас, например, через домовой чат соседи самоорганизовались, киваю я. И в редакции есть волонтерская ячейка. А жена моего коллеги, журналиста из комсомолки, просто носков навязала и в каждой вложила пачку хороших сигарет. Я их развозил зимой по фронту. А у меня однокурсник соседей по Ростовскому району организовал.
1: Вот мы имеем постоянный поток народной поддержки. А бойцы это хорошо видят. И понимают, что на снарягу, которую им привезли, бабушки сдавали мятые тысячи, а дорогущие тепловизоры купили бизнесмены. Люди хоть и богатые, но наши. За нас.
34: Брежнев 3.0. Я говорю Стасу, что по фильмам и книгам мы немного представляем политработу в Красной Армии. В Третьем Рейхе, столкнувшись с нашим институтом политруков и оценив его эффективность, тоже захотели завести себе что-то подобное и стали отправлять на фронт заслуженных членов НСДЭП. Но было поздно. А вот у нынешнего противника как с идеологической работой на передке?
1: У них государство Украина, коллективный замполит. Пусть идея превосходства украинской нации бесконечно ложная и не выдерживает критики, но оформлена она у них четко, двойных толкований не допускает. Истинные украинцы будут пановать, а остальные на них работать в свободной от москалей европейской Украине. Граница 91-го года и захват новых территорий. То есть для идеологических украинцев все предельно понятно.
34: А у нас когда возродили замполитов?
1: Раньше при СССР был главпур, а сейчас политическое управление армией. Появилось оно в 2018-м. Возродили, значит. Я замкомандира роты по военно-политической работе, поэтому обязан фильтровать. Ничего сказать не могу, кроме того, что все в процессе организации. Мою должность в донецких армейских корпусах ввели, например, полтора месяца назад.
34: Кто ты по званию?
1: Сейчас рядовой, но документы на лейтенанта ушли в Москву. Первое офицерское звание присваивает министр обороны. Жду.
34: Став замполитом, ты пересмотрел военную судьбу Брежнева? Спрашиваю внезапно. Замечаю. Помню, как любили угорать в перестройку над его малой землей. Люди, которые ни разу под обстрелом не были. А Леонид Ильич в военные годы был настоящий замполит. Боевой, не штабной. Я, например, хорошо представляю, какой адок творился на этой малой земле. Ты еще лучше это понимаешь.
1: Веришь? К тебе шел и Брежнева вспоминал.
34: Часто на передовой бываешь?
1: Так Маринка и есть передовая. Очень тяжелая. Мы не штурмовое подразделение, но на штурмы у нас ребята ходят. Мы закрепляемся на занятых позициях.
34: Нас обстреливают, мы обстреливаем в ответ. Наш блиндаж через 50 метров уже украинские позиции. Были моменты, когда твое присутствие, как политрука, было необходимо. У нас одна позиция была в старом капитальном доме. Он вывалился. Под завалами осталось пятеро, и их нужно было вытаскивать. Мы слышали их крики. Я руководил группой ребят разных возрастов. Большинство мобилизованные. Я их не знал до этого дня. Мы разбирали этот завал. 5 минут разбираем, потом пережидаем обстрел. Потом прилетает птичка, начинает на нас что-то сбрасывать. Мне не пришлось говорить какие-то лозунги, убеждать их. Они просто видели, что я работаю, не убегаю, и делали то же самое. Переждали обстрел, я им говорю: «Пойдемте еще поработаем». И они шли. Одного парня спасли. Выжил. Зачем еще и капелланы? Знаю, что Стас верующий. Раньше это звучало бы странно. Воцерковленный замполит. Можно было за такое без партбилета остаться и без должности. Но времена изменились. Кроме замполитов, появилось еще одно отдельное явление – священники на фронте. Они нужны здесь? Лишь бы это явление не было формальным. Знаю, что есть структура по взаимодействию армии и РПЦ. И есть просто батюшки, которые приезжают к нам из других городов. Кто по послушанию, кто по душевной потребности. Есть донецкие батюшки. Это в дополнение к штатным капелланам, которые не в каждом полку. Стас рассказывает историю про молебен в одном подразделении. Когда в конце службы батюшка начал кропить святой водой, какой-то боец потерял сознание. Стали его приводить в чувство, расстегнули форму, а у него на груди наколка с бафометом в сатанинской пентаграмме. Стас смеется. «Работает святая вода и Божье слово!» Спрашиваю, возможна ли конкуренция между замполитом и капелланом? Стас такой расклад отвергает. На практике все гармонично. Батюшка – это психолог в рясе, а замполит – психолог в форме. Задачи у нас сходные, мы дополняем друг друга. Батюшка утешит, подбодрит, напомнит про жизнь вечную. Замполит замотивирует, а если нужно, будет примером. Не только верующему, но и атеисту. Постскриптум. Я не знал тогда, что Стас перейдет в штурмовики. Провоюет в штурмах 6 месяцев. Возьмет эту проклятую Маринку, возьмет и Красногоровку. С ним не было связи месяцами. Я даже ставил свечку за упокой моего друга в одном из древних русских монастырей. Монастырь этот в 1941 году оказался на линии фронта. Стас остался жить. А за упокойная свечка, поставленная за живого, Богу все равно угодно.
2: Радио «Комсомольская правда» представляет документальный роман Дмитрия Стешина «Священная военная операция. Между светом и тьмой». Читает Григорий Данцигер.
3: 16+.
2: Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
10: Слухами земля полнится, а на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
15: Начнется ли большая война России с Европой? Как нам наказать НАТО за помощь Украине, чье ядерное оружие самое мощное в мире? Каждый будний день в 16:00 по московскому времени полковник Виктор Баранец и гвардии рядовой Аким Апачев отвечают на главные вопросы об армии, боевых действиях и международной политике. Звоните в прямой эфир, чтобы пообщаться с Баранцом и Апачевым. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Вступайте в боевые ряды полковника Баранца на радио «Комсомольская правда».
16: Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем».
0: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Хотя календарное лето начинается 1 июня и длится 3 месяца, астрономическое лето в Северном полушарии длится с 20 июня по 22 сентября, а в Южном полушарии с 21 декабря по 20 марта. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».

0: Авиасообщение полностью восстановлено.
1: О важном.
0: 9 сотрудников Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета, который подвергся атаке ВСУ, внесены в базу данных украинского сайта «Миротворец». Киев обвинил их в публичной поддержке России и покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины. В ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в ЛНР. В момент удара там находились 86 учащихся в возрасте от 14 до 18 лет. Здание частично обрушилось. Погиб 21 человек, 65 пострадали.
1: О Ближнем Востоке.
0: Иран не стремится вводить плату для судов за проход через Ормузский пролив. Однако операционные расходы повлекут технические услуги, связанные с морской безопасностью, охраной окружающей среды и управлением судоходством, заявил пресс-секретарь иранского МИДа Исмаил Багаи. Услуги, предоставляемые в ходе этого процесса, включая помощь в навигации, требуют возмещения затрат. Однако это не следует интерпретировать как введение платы за транзит, уточнил он. Дипломат подчеркнул, что Иран и Оман, как два прибрежных государства, несут основную ответственность за безопасность в Ормузском проливе, опроверг сообщение о возможном участии Европы в управлении морским коридором. Багаи заверил в убежденности Ирана и Омана, что этот маршрут должен оставаться открытым для свободной торговли и безопасного судоходства.
1: Об Украине.
0: Единственный парусник Украины поврежден в результате взрыва в порту Одессы. Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на заявление представителя ВМС вооруженных сил страны Дмитрия Плетенчука. По его словам, детонация произошла сегодня днем в одном из портов Одесской области. После взрыва был поражен учебный трехмачтовый фрегат «Дружба».
1: О спорте.
0: Андрей Рублев вышел во второй круг турнира «Ролан-Гарос», который проходит в Париже. В первом круге российский теннисист обыграл перуанца Игнасио Бусе со счетом 6-3, 6-7, 6-3, 7-5. Встреча длилась 3,5 часа. В следующем круге Рублев встретится с аргентинцем Камило Уго Карабелье. Из россиян во второй круг также вышел Карен Хачанов. Евгения Глинская, служба информации.
1: Что будет? Честный взгляд на 25 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
2: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин, в студии радио «Комсомольская правда». Начинаем наш эфир. Трансляции идут на YouTube канал «Нео Панкин» и на нашем сайте radiokp.ru. Там кнопка «Эфир». Телеграм-канал «Панкин», если хотите, подписывайтесь. Тема сегодняшнего разговора связана с накоплениями, нашими накоплениями на черный день. Свежая новость. 2/3 россиян не имеют финансовых накоплений на черный день. Резервов на случай потери дохода нет у 68%, там даже чуть больше. 68% опрошенных имеется в виду. Давайте округлим до 70%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование, проведенное на страховом рынке. Это первый момент. Далее, совсем недавно проходила новость о том, что на самом деле накоплений россиян хватит в среднем на 4 месяца жизни без зарплаты, при этом почти 40% населения не имеют никаких сбережений. Об этом говорят исследования сервиса по поиску работы «Суперджоб». Есть также и огромное количество разных других опросов, дорогие друзья. Вот экономисты из Центробанка, например, недавно увидели в сбережениях россиян рост доли накоплений на черный день. И эти россияне, проклятые, не хотят эти деньги тратить, это первый момент. И эти россияне не хотят эти деньги заставлять работать, они их держат под подушкой. Какие хитренькие. В общем, друзья, тема сегодняшнего нашего разговора – это, конечно, накопление на черный день. Сколько вы сможете прожить без зарплаты, в случае чего, сколько у вас есть денег. Давайте по-честному поговорим, просто интересно, потому что разные опросы, разные говорят, разное. 8 800 200 ровно 9702. Звоните, пожалуйста, и, собственно, честно, желательно, конечно, рассказывайте, сколько денег у вас есть в случае чего. Ну и вообще, получается ли у вас, это тоже вопрос, хороший вопрос, откладывать на черный день, на случай чего, на тот самый черный день. Будем надеяться, он никогда не наступит. 8 800 200 ровно 9702. Звоните, пожалуйста, слушаем песню, собираем звонки, начинаем разговор.

0: Группа «Диона», старая добрая песня, друзья, в эфире радио «Комсомольская правда». Она, собственно, и открывает наш сегодняшний эфир. Тема разговора – есть ли у вас накопление на черный день? И сколько, желательно тоже скажите, пожалуйста. Ну, сколько вы проживете без зарплаты, в случае чего? 8 800 200 ровно 9702. Вадим Арзамас. Здравствуйте, Вадим. Прошу вас.
1: Я удивляюсь вот этой теме, потому что 21 человек наших русских ребят погибло, сами знаете где. Десятки стали инвалидами. Ну, и вот и вы эту тему забираете.
0: Дорогой мой человек, стоп. Дорогой мой человек, словами Виктора Баранца говорю. Значит, первый час у нас не политический, с 7 до 8. Если вы этого не знаете, то просто переключите, пожалуйста, волну на другую. А тема, которую вы называете, мы, конечно же, она для нас ключевая. И сегодня мы ее подробнейшим образом, как и, собственно, ответ возмездия, будем обсуждать. Всего доброго. Далее. Павел из Энгельса, прошу вас.
2: В принципе, подождать, наверное, смогу около года. Может быть,
0: ничего себе, неплохо.
2: Но, дело в том, что не то, что у меня большие накопления, а дело в том, что у меня, наверное, оптимизированы траты, и как-то сложилось так, что деньги мне, в принципе, не нужны. То есть, за коммуналку я, к счастью, имею дополнительную квартиру, которую сдаю, и она мне покрывает оплату коммунальных услуг. Угу. Соответственно, на пропитание у меня огромная дача, приусадебный участок, меня прокормит всегда. Соответственно, денег-то как таковых больших-то, может быть, и нету, но год прожить вполне.
0: Угу. Но все равно, скажите, сколько вы зарабатываете в месяц, если не секрет?
2: Ну, от 100 до 150.
0: А сколько откладываете, как правило? Какой процент от этой зарплаты?
2: Все в стройку уходит. Нет, у меня есть отложенная сумма, там около, наверное, 700-800 тысяч. А все остальное
0: все
2: уходит в стройку.
0: А, то есть прям даже не откладываете ничего зарплаты сейчас. 800 тысяч, ну неплохо, да, нормально, нормальный такой резерв. Спасибо вам большое, спасибо. Далее, Александр из Тюмени, прошу вас, здрасте.
3: Здравствуйте, Иван.
0: Здрасте, прошу вас.
3: Очень интересно слушать сегодняшнюю вашу тему, объясняю почему. Потому что мне осталось до выхода на пенсию, я предпенсионер, 122 дня.
0: Четыре
3: не работаю
0: месяца,
3: я на сегодня. Да, не работаю на сегодняшний день. Причем я поставил крест на своей работе ведущего в ресторанах, кафе, инаугурациях и так далее. 15 лет и почти 6 месяцев заканчивается месяц май. И скажу вам откровенно, когда я слушаю людей, которые говорят: мне осталось на год, ну, немножко побольше, а может быть поменьше. Я скажу честно, плохо ребята работали. Объясняю почему. Потому что я работал 29 лет без выходных, без праздников, без Новых годов, первых маев, Дней Святого Валентина. Я просто пахал. И на эти деньги на сегодняшний день я живу. Просто перекладываю их в банк, получаю проценты и говорю про себя: Господи, спасибо, что я дожил почти до того выхода, а когда на последний момент просто-напросто соберу всю свою родню, я вам скажу честно, я зажгу такой фейерверк, которого нигде у нас, в наших крутых домах, где стоят хорошие машины, живут успешные люди, никто не зажигал. Поэтому говорю только одно. Ребята, работайте, и вам все будет.
0: Позвольте уточнить, сколько вы в месяц тратите денег?
3: А я вам скажу, 258 рублей. Это прожиточный минимум. И вот сейчас, когда у меня заканчиваются конкретно вклады в Сбербанке, я выхожу на свою пенсию. Я 15 лет просто-напросто жил очень скромно.
0: Какая очень пенсия скромно предполагается у вас?
3: 20 тысяч рублей. У меня 92 балла.
0: Да-да, Е-балла, мы помним, да. Спасибо, ладно, давайте других послушаем, спасибо. Из Санкт-Петербурга звонок. Иван, здравствуйте. Иван из Питера, алло, прошу. Иван? Да, пожалуйста.
4: Алло, да. Ну, вот у меня, например, 50 тысяч уходит на месяц. Ну, от семьи отдаю 50 тысяч. И накопление всего лишь 1 200 000. 1 200 000, которые тоже лежат на депозите. Ну, проценты.
0: Я понял.
4: Это вот, и спасать больше ничего. Да. Ну, какие-то подработки или еще что-то.
0: Вот, то есть, подождите, что... вы 50 тысяч рублей тратите в месяц на семью, я правильно вас понял?
4: Да, 50 тысяч.
0: Это как-то вы... Так, уже ну, места...
4: Иван, это военная пенсия.
0: Я понял, пенсия. Хорошая пенсия, да.
4: Да, и какие-то подработки. Ну, у меня там эти горячие точки, там все такое.
0: Я понял, ага.
4: Вот, ну, Иван, так это считается, это у меня нормальная
0: пенсия. Да, у вас хорошая пенсия. У вас хорошая пенсия. Да. Очень даже.
4: Ну, у меня льготная просто участие в боевых действиях.
0: Да-да.
4: Немножко, да, хоть немножко. Вот это и вам спасает. А так люди меньше получают. У нас в Санкт-Петербурге люди очень мало получают. Это вот в Москве пенсионеры, они хорошо получают. А там какая-то доплата идет, а у нас очень мало, поэтому... Ну, вот, скажем так, впритык-притык. Не шикуешь, не это. Ну, и вот 1 200 000 – это депозит. Вот у меня не сжат они в Сбербанке, и все. Больше ничего, Иван. Вот. Ну, слава богу, нет, квартира есть, и дача есть. Вот какие-то подработки. Ну, чтобы такие вот, как Москва, я беру зарплаты, то в разы Москва больше получает, чем у нас. Петербург это вообще мало получает люди. Очень мало, Иван. Мы как провинциальные города. Так же, да. Ну, вот 1 200 000 у меня только единственное. Накопление, все, что есть. Все, Иван, больше ничего нет.
0: Ну, понятно. Ну, у вас и черный день, получается, и не наступит, потому что вы же не останетесь без пенсии, правильно?
4: Не-не-не-не, ну, Иван, вот это спасает. Это спасает, потому что я льготными годами вот выработал все горячие точки. У меня северные, и это... И вот это спасает. Если бы не это, я не знаю, это тяжело. Вот кто люди меньше получает, как они живут, я не знаю.
0: Ну, как-то живут, да. Спасибо. Да. Как-то живут. Друзья, близимся к перерыву. Я как раз вот ту новость, которую я целиком-то не озвучил, касающуюся как раз исследования от экономистов из Банка России. Так, в последние 3 года в структуре сбережений россиян выросла доля так называемых предупредительных сбережений, накоплений на черный день. Высокая доля таких сбережений может снижать инвестиционный потенциал и сдерживать экономический рост. Ведь такие накопления, как правило, представляют собой неработающие деньги. Но это вот к нашему вопросу, дорогие друзья. Сколько у вас есть денег на черный день? Просто так интересуюсь. Не нужны мне ключи от квартиры, где деньги лежат. Просто у вас есть накопление на черный день? Сколько вы проживете без зарплаты? 8 800 200 ровно 9702. Таков вопрос нашего сегодняшнего эфира. Звоните, перерыв.
5: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
6: Привет, я Александр Эвскляр. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». И правильно делаете.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Эксперт по космосу Андрей Ионин о встрече с инопланетянами.
8: Есть такое понятие в уфологии, как первый контакт. Ну и с точки зрения философии, да, и вообще каких-то технологий, вот первый контакт, он наиболее сложен, потому что первые контакты инопланетных рас, да, скажем, земной и какой-то еще, потому что, ну, встречаются разумные существа на абсолютно разных уровнях технологий, истории, цивилизации, ментальности, психологии, логики даже, может быть, да. И вот как этот первый контакт, и очень много произведений посвящено именно этой теме, как может произойти такой первый контакт. Ну, наиболее известный фильм, может быть, Вильнёва «Прибытие». Такой, на мой взгляд, самый интересный. И там показано, как это сложно на самом деле вот, осуществить первый контакт. В культуре, особенно такой массовой, тема инопланетян, она, на мой взгляд, очень организирована. Все представляется, что инопланетянам что-то от нас надо, и это плохое. Ну, как правило, ресурсы, что не выдерживает никакой логики, потому что сейчас, последние, особенно 20 лет, когда человечество открыло вот уже, по-моему, список экзопланет, там 6 тысяч уже насчитали, это вот буквально за последние там 10-15 лет уже 6 тысяч планет в ближайшей окрестности открыли. Поэтому абсолютно непонятно, зачем инопланетянам, особенно которые научились летать межзвезд, ресурсы нашей небольшой планеты на окраине галактики.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Александр Пушкин считался отличным пловцом. Летом по утрам он обязательно купался в реке или принимал холодную ванну со льдом для бодрости. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 25 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. У вас есть накопление на черный день? Сколько вы сможете прожить без зарплаты? 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Звоните, поделитесь, пожалуйста. Правда, очень интересно, потому что исследования говорят разные. Разные исследования, разные результаты. Пожалуйста, звоните, слушаем. Кого-то слушаем. Сейчас нам скажут, кого мы слушаем. Евгений из Воронежа, здравствуйте.
9: Да, здравствуйте. Да вот я вот послушал, люди вам звонят, вот говорят, я столько накопил. Я вот посмотрел, я так понимаю, они просто ни семьи, ни детей, нету никого. Вот возьмем меня, к примеру. Я работаю дальнобойщиком. Работаю без выходных, дома не живу, семью не вижу. Зарплата у меня от 150 до 170, это средняя, как бы. Вот. Накоплений, вот не поверите, нету никаких. Потому что при такой зарплате, при таких ценах, как накопить просто, я не понимаю. Вот смотрите, кредит, допустим, 50, вот, покушать 30. У меня две девочки, ну, сами понимаете,
0: дорого.
9: Косметика.
0: Дороже, чем мальчики, конечно.
9: Да, в три раза дороже. Да. Вот, супруга, естественно, то же самое. Косметика, одеться, обуться. Плюс свозить один раз в год на море. Как накопить? Я не понимаю.
0: Но на море все, извините за иронию, на море все-таки откладываете, получается.
9: Ну, как бы, да, но это если считать как бы накопление... Ну,
0: это небольшая ирония, ну что, я понимаю, да, конечно, тяжело.
9: Вот, я вот сейчас послушал, я не понимаю, как вот при семье, допустим, да, а если еще 3-4 ребенка, и как накопить? Живем вот от зарплаты до зарплаты.
0: От получки до получки, как раньше
9: говорили. Да, да, да, то бишь месяц – это потолок, мы можем прожить без денег, и то...
0: А жена, получается, не работает, да?
9: Она работает, но продавцом, кассиром в «Магните», магазине. Ну, что-то зарплаты, там 25 тысяч.
0: 25 тысяч, да. Ага, да-да-да. Понятно.
9: Поэтому как бы...
0: Спасибо большое. Вот. Спасибо, да. Да, понятно. Рустам из Нижнего Новгорода. Слушаем вас, прошу вас. Пожалуйста. Рустам. Алло. Да, здравствуйте.
10: Ну, что, накопления у меня хватит дня на два.
0: Отлично.
10: Если я останусь без работы... И на всю семью из 5 человек хватит дня на 2.
0: Офигеть, у вас большая семья, вы этот многодетный отец, да?
10: Да.
0: Круто. Подождите, а важно, как многодетным должны там какие-то бонусы давать, разве нет?
10: Ну, дают, но, к сожалению, этого тоже не хватает. То есть подписать, школа, секции, продукты, все... Это все съедает основную часть.
0: Сколько у вас доход на семью, скажите, пожалуйста?
10: Где-то 250 получается.
0: 250, ну понятно, на семью из 5 человек, это да, это мало, я согласен. Но, тем не менее, что-то дооткладывать, как мне кажется, ну должно получаться. Хотя бы там плюс-минус тысяч по 5-7.
10: Пытаюсь, но потом приходит какой-то опять момент... покупать одежду новую на какого-то праздника, и накопления все приходится снимать.
0: Ясно. Ну, понятно. Спасибо. Спасибо большое. Далее. Эльмира из Казани. Я же правильно имя назвал, да? Эльмира?
11: Правильно,
0: да?
11: Правильно.
0: Да, все. Здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте, пожалуйста.
11: 19 тысяч пенсия. Вот эти предыдущие хвальбисты, кто вам звонили, да, они немножко подумали по своей башкой, что Госдума тоже слушает эту передачу.
0: Так.
11: Скоро такой еще закон изобретут. Скажут, надо срочно все урезать.
0: Да нет, урезать не будут.
11: Вообще ни на что. Ни на что не хватает пенсии. 19 тысяч. Стаж 32 года. Не на овощной базе подъедалась. На очистных сооружениях работала. Осталось вообще без здоровья. Ничего нету. Ой, онкология была в 13 году. Почку удалили, группу отобрали. Сказали, что вырастет вторая. Вот такой, вот так и живу. Какое тут откладывание еще? Каждый раз на лекарство 2000 уходит. Каждый месяц. Живем от пенсии до пенсии, но недели не хватает. Покупаю набор для борща свиной. Вот за счет этого выживаю. Все, спасибо.
0: Вам спасибо, не бойтесь, пенсию вам не урежут. Другой вопрос, что цены могут вырасти, а проиндексировать пенсию могут как-то, ну, немножко не успеть. Это другой вопрос. Далее. Евгений из Хабаровска, прошу вас.
12: Да, здравствуйте.
0: Здрасте.
12: Евгений, я из Хабаровска. Я юрист, самозанятый. Жена у меня учительница. Ну, в принципе, нам всего хватает. Откладываем мы на отдых. И взяли сейчас вот ипотеку с господдержкой по 2%. В принципе, я не знаю.
0: А какой у вас доход? Вот вы вдвоем живете, я правильно понимаю? Вдвоем?
12: У нее зарплата 40 тысяч, да. У меня вообще непонятно, нестабильно где-то. Ну, юрист, то есть сам на себя работаю и как бы...
0: Ну, сколько разброс? Какой разброс? От и до?
12: От 50 до 250, ну, предположим.
0: Ну, понятно, да-да. Ага. Но, тем не менее, вам хватает, тем не менее.
12: Да, ну, мы, говорю, вот мы взяли, допустим, ипотеку, да, которая учительская. Сразу же подали заявление на... возврат НДС,
0: который... Да-да-да, я понял, конечно.
12: Надо как бы понимать, чем пользоваться. Господа, у нас в государстве достаточно много рычагов поддержки молодых семей, каких-то госпрограмм. Если человек будет этим интересоваться, то вот, допустим, у меня мама, она всегда была воспитателем, сейчас она на пенсии, но периодически занимается вот с детьми, какие-то там для себя находят хобби, подработки, что-то, чем занимается, и ей, в принципе, тоже хватает. То есть, если не сидеть на месте, если как-то двигаться, то каждый может заработать в нашей стране сейчас. Да, есть какие-то определенные моменты, но при желании есть возможность заработать. Такое, когда мне говорят люди, что отсутствует такая возможность, я, глядя на себя вот, ну, и на своих родственников, понимаю, что нет, это не совсем соответствует действительности.
0: Спасибо. Спасибо вам большое. Далее. Сейчас мы узнаем, кто до нас дозвонился. Александр из города Саров. Пожалуйста.
13: Вот, в общем, я пенсионер, да, живу, ну, можно сказать, один, потому что дети выросли там, ну, внучка ходит. Это. Вот у меня уходит на питание, скажем, 20 тысяч, 20-22 в месяц. Ну, еще там 9-10 тысяч, это обязательные платежи, там, ну, квартира, интернет, связь, подписки какие-то. Вот. Ну, пенсия у меня, конечно, неплохая, но я всю жизнь, вот как-то у меня привычка была давно уже, ну, не всю жизнь, давно, 20% с любого дохода всегда откладывать. Вот. Не скажу, что это много накопилось, но полгода, я уверен, проживу, даже если там не будет никаких у меня денег.
0: Полгода. Неплохо. Неплохо. Спасибо. Спасибо большое. Далее. Михаил из Москвы. Здравствуйте.
14: Ну, я знаю, что хочу сказать по этому вопросу, что здесь мне, в принципе, кажется, должна быть просто серьезность и аккуратность. Вот у нас получается как? Спасибо, у меня жена в этом плане молодец. У нее четко все рассчитано. И, то есть, вот на питание такой-то, такие-то деньги, там, на детей такие-то деньги, там, на покупки то-то. И, в принципе, ну, удается откладывать. Если жестко, четко придерживаться вот этой вот стратегии и не давать себе слабинку, не давать вот какой-то там возможности отойти от таких принципов. И, по идее, получается.
0: Спасибо большое. Спасибо вам большое. Далее. Михаил из Кинешмы. Теперь вы рассказывайте.
15: Здравствуйте.
0: Да, прошу вас.
15: Ну что, я пенсионер. Конечно, с пенсии ничего не отложишь. Но я работаю. До сих пор работаю 70 лет. Кручу баранку, так сказать. Вот на эти деньги жить можно. Можно даже откладывать, если бы была бесплатная медицина. А то небольшая операция, где-то 200 тысяч минимум. Сдать анализы или еще там что-то, приобрести таблетки. Ну, возраст у меня и у жены, само собой, нужны и таблетки, и медицинское обслуживание. Опять огромные деньги улетают везде. И вот сейчас перестану работать, уже пора бы. Как жить будем, даже не представляю. если сейчас откладывать не можем. То есть живем без запаса.
0: Печально. Далее. Анатолий из Краснодара. Здравствуйте.
16: Я в двух словах, чтобы не утомлять. Мне 72 года, я пенсионер. Можно сказать, полувоенный. Ну, пенсия где-то 37 тысяч прямая, и там инвалидность у меня еще. Ну, я удивляюсь, когда люди живут еще на 19 тысяч. Отложить я ничего не могу. Я в постоянных долгах. Лекарства, зубы, то пятое, десятое. Короче, накоплений ноль. Ноль. Просто ноль. Естественно, если мне не будет дохода, только буду пользоваться только кредитными картами. Вот такая ситуация.
0: Понятно. Спасибо большое. Перерыв у нас, друзья. Сколько там в секундах осталось? 30 секунд. Как раз у нас впереди перерыв. Новости, рекламы и анонсы. Все, как всегда, послушаем и продолжим этот разговор. 8 800 200 ровно 9702. Есть ли у вас накопление на черный день? Сколько вы проживете без зарплаты? Звоните, пожалуйста, рассказывайте. Вот, допустим, завтра сокращение. Или просто вы захотите уйти в никуда отдохнуть немножко. Сколько вы без зарплаты проживете? 8 800 200 ровно 9702. Перерыв у нас.
5: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Ничего, кроме правды. Сказано на радио «Комсомольская правда».
17: Политолог Екатерина Заклязьминская об итогах визита Трампа в Китай.
18: Трамп, конечно, был нацелен по той же самой логике, которую он придерживался и ранее, решать свои торговые, экономические, инвестиционные проблемы. В частности, с инвестиционным сотрудничеством в настоящий момент все очень напряженно, потому что Китай тоже здесь инвестиционный диалог во многом свернул. То есть они таким образом не то чтобы провели какие-то там прорывные решения, то есть они немножечко приблизились к восстановлению статуса КВО, назовем это так. Интересный тоже момент, что американская сторона также обозначила как большой прорыв в закупке самолетов. Да, китайская сторона пошла тут на определенные уступки, но стоит сказать, что, конечно, это тоже вряд ли имеет какой-то долгосрочный эффект, потому что Китай очень активно и вполне успешно развивает национальное авиастроение. И непонятно, зачем Трамп взял с собой огромное количество представителей финансового сектора и руководителей Visa, MasterCard, потому что Китай уже давно и уверенно продолжает, продвигает дедоларизацию своей экономики, выстраивает взаиморасчеты в национальных валютах со многими странами мира, то здесь тоже непонятно, какие ожидания у Трампа опять же были. Понятно, что это и технологические гиганты, их лидеры приехали и проводили определенные беседы, но у Китая есть и собственные компании, которые тоже могут производить и телефоны, и технику, и вполне достойного качества, причем по более выгодным ценам, скажем так. Поэтому декларируемые впечатляющие успехи, конечно, нужно, скорее всего, делить на две.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду». И подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Новости на радио «Комсомольская правда».
19: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
5: Об атаках.
19: В ДНР сообщили о гибели 7 человек, включая 2 детей, в результате сегодняшних атак ВСУ. Еще 15 человек пострадали, среди них 4 детей, заявил глава региона Денис Пушилин. По его словам, удары с использованием беспилотников наносились по нескольким населенным пунктам. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Горловке, где ранее сообщалось о гибели 4. Также пострадали сотрудники скорой помощи. Кроме того, жертвы и раненые зафиксированы в Макеевке, Янаки, Киево-Донецке и Дебальцеве. Среди пострадавших дети и мирные жители, получившие ранения различной степени тяжести.
5: Об ограничениях.
19: Минтранс, Росавиация и Минобороны пока не приняли окончательного решения о запрете полетов частной авиации в Подмосковье и ряде регионов Центральной России. Если ограничения все же введут, они затронут около 1000 пилотов, а также десятки авиашкол и аэроклубов, пишет «Коммерсант». В ассоциации владельцев воздушных судов заявили, что запрет фактически остановит работу частной авиации. Пилоты не смогут выполнять тренировочные полеты, которые необходимы для подтверждения квалификации и поддержания навыков. Представители отрасли называют возможные меры крайне тяжелыми для частных авиашкол и надеются, что итоговые правила все же будут смягчены.
5: Об интернете.
19: В Иране восстановят доступ к интернету после 3 месяцев блокировок. Президент страны Масуд Пезешкиан подписал указ о восстановлении доступа к глобальной сети, передает ТАСНИМ. Данные подтвердили в Управлении правительства по вопросам информации. По данным службы мониторинга NetBlock, интернета в Иране нет 87 дней подряд. Власти заблокировали доступ во время январских антиправительственных протестов. Ограничения возобновили после начала военной операции США и Израиля против Ирана в конце февраля. Жители страны имели доступ только ко внутренним государственным платформам.
5: Обо всем.
19: Владелец раненого попугая сконструировал специальный дрон, чтобы его птица снова могла летать. Марк Джозеф Коландо живет на Филиппинах, в городе Давао. На пернатого по имени Кэш напала кошка, и после этого он лишился возможности летать. Мужчина, работающий инженером, решил помочь питомцу и сконструировал беспилотник с прозрачной кабиной из пластиковой бутылки. Теперь он периодически поднимает попугая в воздух. Видео одного из полетов завирусилось в соцсети.
5: О валютах.
19: Курс доллара на завтра 71 рубль 55 копеек, евро 85 рублей 45 копеек, юаня 10 рублей 53 копейки. Больше новостей в МАКС в официальном канале «Комсомолки». Евгения Глинская, служба информации.
5: Что будет? Честный взгляд на 25 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Общение со слушателями. У вас есть накопление на черный день? Таков вопрос. И самое главное, вот, допустим, перестанете вы получать зарплату на своем предприятии, на своей работе, сколько вы продержитесь без нее? 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Звоните. Из Москвы звонок от Юрия. Здравствуйте, Юрий, пожалуйста.
20: Живем с женой на пенсию, стали вкладывать заработанные деньги в Сбербанк под проценты, на них жить хотели, ну и живем на них. Ну, так сразу урезали субсидии на квартиру. Спасибо родному, что еще могу сказать. Хочешь вкладывать, ну, будешь терять. Вот так. Ну, а так живем, слава богу.
0: Спасибо. Далее.
20: Пожалуйста.
0: Спасибо. Далее. Анатолий из Калининграда. Слушаем вас.
21: Я пенсионер с 21-го года на пенсии. С осени 21-го. 66 лет мне. Вот. Хочу сказать, что я с 80-го года, как пришел с армии, работаю водителем по сегодняшний день. Сейчас я дальнобойщик. Вот. Приехал, жил в Казахстане, в 2003-м переехал. Гул как сокол, как говорят.
0: А, кстати, гражданство получили? Легко ли получили?
21: С помощью Путина. Я всегда вспоминаю этот случай. С помощью Путина, нашего президента, я получил гражданство. Полтора года мы не могли получить, но получили. Вот. Что сказать. Значит, приехал как гол, как сокол. Абсолютно. Двухкомнатную квартиру продал за $200. Приехали. Все. Теперь начал работать. Восстановились. Живем с женой. Восстановились абсолютно. Купил очень хорошую машину салона, построил двухэтажный дом. И сейчас планируем купить двухкомнатную квартиру. Ну, это будет видно. Пока планируем. Если вдруг меня уволят, хотя это исключено, но у меня есть деньги. Долго.
0: Ну, примерно. Сколько в деньгах и сколько продержитесь?
21: Ну, 8.
0: 8 месяцев где-то, да? Плюс-минус полгода.
21: Нет, 8 миллионов.
0: А, 8 миллионов. Но вы же собрались квартиру покупать. Это деньги как раз от этого.
21: Да, для этих целей. Но она под вопросом. Она как бы нужна мне или не нужна. Это деньги, квартира для того, чтобы сохранить деньги.
0: Я понял, логично. Да, логично.
21: Вот. Все. Ну вот, теперь что я хочу сказать. Я всю жизнь работал абсолютно. Даже не знаю, как выглядит бюллетень. Вот, такой рабочий человек. Сейчас на пенсии. Ну, ни в чем не нуждается абсолютно.
0: Спасибо. Спасибо большое. Далее. Виталий Саратова.
1: Здравствуйте, Иван.
0: Да, пожалуйста.
1: Спасибо огромное за ваши эфиры. Хотелось бы начать с присказки. Твои слова да Богу в уши. Вот хотелось бы, чтобы вашу программу почаще слушали Мишустин, Набиуллина, Владимир Владимирович Путин, Вячеслав Викторович Володин и делали какие-то выводы. Я многодетный отец, четверо сыновей.
0: Так.
1: Естественно, жена не работает, посвящает всю себя воспитанию детей и так далее, потому что и детки часто болеют.
0: Ну, понятно.
1: Вынужден работать я один. В прошлом месяце, ну, где-то получаю в Саратове 50-60 тысяч, работаю в строительстве. Было пособие на двоих детей по 14-800 выплачивали. В прошлом месяце нас с этого пособия сняли. Очень ощутимо стало для нашего бюджета.
0: Уточните, пожалуйста, почему сняли?
1: На 300 рублей превысили доход.
0: А, офигеть.
1: Офигеть. Да, вот, да, и поэтому, и самое печальное, что вот эти деньги детские, они напрямую как бы, ну, и не идут на детей, потому что мы вынуждены с этих денег оплачивать и коммунальные услуги, естественно, на продукты. Вот, поэтому никаких накоплений нету, конечно, чисто гипотетически очень трудно представить, что мы останемся без работы, даже если я останусь в строительстве без работы, ну, пойдем дворы мести, в любом случае мы вынуждены будем искать какую-то работу, потому что, к сожалению, никаких накоплений нет.
0: Уточните.
1: Огромное спасибо за вашу...
0: Уточните, да, вы говорите, на каждого ребенка были по 14, 28 тысяч было вам платили, да?
1: Докидывали.
0: А скажите, с работодателем неужели нельзя было договориться, чтобы вам немножко снизили зарплату? Там,
1: пересмотрели? А я сам на себя работаю, я как самозанятый, Иван. Поэтому вот такая история.
0: Ну, я слышал про такие ситуации, когда из-за рубля вот такая проблема возникает. Я слышал, да.
1: Еще могу сказать вот что. Просто очень многие многодетные в обсуждениях, они не делают специально вкладов, потому что каждая копеечка, даже вот эти нищие проценты, которые имеем со вкладов, они тоже идут, к сожалению, в доход. Поэтому многие многодетные не держат вклады, потому что даже это считают. Как бы, ну, невыгодно. Невыгодно держать вклады на какой-то черный день. Поэтому все держат в наличке. Ну, вот такая вот история. Вам.
0: Да,
1: спасибо огромное.
0: Вам спасибо. Очень ценный звонок. Слушайте, попробуем даже, честно, попробуем его отправить, может быть, Останиной в комитет соответствующий, не главе этого комитета, пока она еще глава этого комитета, вдруг что-то изменится. Давайте подумаем, может быть, это как-то повлияет. Ну, наверняка они, конечно, знают об этой проблеме, хотят ли они ее решать, вот вопрос, да. Да это другой уже момент. Но, тем не менее, надо подумать, как вам помочь. Спасибо за звонок. Далее. Роман, Красноярский край. Прошу вас, здравствуйте.
2: Иван, очень приятно слышать вас. Первое, хотел бы выразить вам огромную благодарность за то, что поднимаете такие острые проблемы. Вот. Ну, реалии таковы, да, еще до 2013 года можно было как-то откладывать. И ездили в Крым, в основном всегда в Крым ездил в отпуск с семьей, трое детей. Но сейчас, к сожалению, да, мне 55 лет, и теща больная, и на лекарства, у нее пенсия. Вот если бы не мы, да, как говорится, очень трудно было бы нашей теще на 20 тысяч пенсию прожить. Тем более деменция и лекарства дорогие. А вот сейчас даже смотрите, как откладывать. Взяли сыну участочек небольшой, 12 соток, чтобы построить дом, А надо, соответственно, подключение электроэнергии, получить их условия. Если до 22 года, до 23-го раньше было подключение электроэнергии участка, тех условий, 550 рублей, то сейчас 150 тысяч, представьте. Ну как накопить? Вот это в 300 с лишним раз подняли расценки на подключение электроэнергии. Ну куда наше правительство смотрит? Куда наша антимонопольная служба смотрит? Уж если есть возможность, я бы хотел вообще, чтобы вы, Иван, в Госдуму пришли, потому что вы напрямую общаетесь с народом, честно.
0: А вы думаете, наверное, депутатам не пишут запрос? Вы думаете, что они не в курсе, что ли?
2: Да, они спускают запросы, спускаются на места, Иван. Непосредственно, понимаете, когда люди общаются с народом, тогда понимание у них есть, вот как вы. Вы же как губка впитываете все, вы же прекрасно знаете все наши проблемы. Огромное спасибо вашей передаче. Вот. Ну, я от души благодарю вам, желаю вам здоровья.
0: Спасибо.
2: Вот. Я сам участник СВО 22-го года, был в военно-гражданской администрации в Каховке, полтора года практически. Сейчас вот приехал дома и разложу руками, конечно. Все трудно. Но ничего, прорвемся, как говорится, победа будет за нами. Вам здоровья.
0: Вы уточните, пожалуйста, вам же, как участнику СВО, огромное количество бонусов.
2: Ну, я не ветеран боевых действий. Я с августа 22-го года уехал в Каховку, Херсонская область. Работал первым заместителем главы. Вот, много чего видел, знаю. Вот, поэтому... Ну, хотелось бы, чтобы наше правительство... Вот, понимаете, многим помогаем. Очень многим государствам, соседним. Но надо обратить внимание на свой народ. Действительно, нашим пенсионерам очень трудно. У нас в Сибири и морозы. Вы не представляете, сколько дрова сейчас стоит. Машина дров стоит 30 тысяч рублей.
0: Да, знаю.
2: А ее хватает на полтора месяца максимум. Ну, это если при морозах, то месяц. Ну, ладно, жаловаться грех. Просто хотелось бы, чтобы правительство услышало и обратило внимание на проблематику нашу. Вот, как-то так. Поэтому я еще раз хочу вас поблагодарить, Иван. Самое главное, здоровья. И всем жителям России держаться, держаться и держаться. Ребят, прорвемся.
0: Спасибо вам большое. Хорошие слова. Замечательные. Далее. Михаил из Барнаула. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Иван.
0: Да, пожалуйста.
3: Ну, у меня накоплений нету. Я принципиально их не делаю, потому что в 91-м году у меня на счете было 21 тысяча рублей. По тем временам в Барнауле стоила трехкомнатная квартира, кооперативная столько. Потом павловская реформа, и они все сгорели. Вот. И поэтому я сейчас стараюсь деньги не хранить на счете. Вот.
0: Ну, но под подушкой-то пенсия... храните хотя бы.
3: Под подушкой, ну, вы знаете, у меня финансовая подушка, у меня осталась только одна наволочка, если честно. Вот. Я на пенсию живу, я пенсионер МВД, у меня пенсия 30 тысяч, не как военных, но тоже.
0: Вот. Повыше, да.
3: Сын взрослый у меня, он уже сам себе заработает.
0: 20 секунд, коротко, пожалуйста, давайте.
3: Да, ну и жена у меня, она художник тоже, когда пусто, когда густо. Поэтому как бы, ну вот так вот, но накоплений нету, я их не делаю.
0: Понятно. Ну, тем не менее, в системе МВД работали. Ну, что же вы прям так не доверяете-то государству? Ладно, перерыв у нас, друзья. Через 2 минуты вернемся и продолжим. Не переключайтесь. 8-800-200-97-02. Телефон прямого эфира.
5: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только правда. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Политолог Алексей Пилько о разладе между США и странами НАТО.
4: Запад фактически расколот, коллективный Запад, который мы привыкли считать единым. Там уже два Запада. Один – это США, а другой – это Евросоюз с Великобританией и Канадой. В Восточной Азии союзники Япония, Южная Корея, те же, они все больше самостоятельность проявляют. Я напомню, что в конце мая в Москву приедет японская экономическая делегация. В американском лагере начинается некоторый, я не скажу, что разброд и шатание, кажется, серьезного кризиса. Я-то помню, что такое серьезный кризис в отношениях между союзниками на Западе. Например, кризис доверия в НАТО в 60-е годы, когда Деголь с помпой выходил из военной организации НАТО. Там может быть похлеще. Но есть некие признаки брожения, и во многом не связаны с тем, что Акела промахнулся.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
22: Радио
6: уже давно не шипящий приемник.
5: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Антон Чехов превратил свою подмосковную дачу в Мелехове в цветущий сад. Летом он лично высаживал десятки сортов роз и ухаживал за огородом. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 25 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Сколько вы продержитесь, если потеряете работу, то есть без зарплаты? Если у вас накопление на черный день, пожалуйста, звоните 8 800 200 ровно 9702. Наталья из Воронежа, здравствуйте.
8: Здравствуйте, Иван.
0: Да, пожалуйста.
8: Я решила разбавить мужскую компанию. Вот еду на работу, слушаю. Что могу сказать? Меня всегда возмущают официальные источники, которые рассказывают о средней заработной плате какой-либо отрасли. Я медик. Высшее образование, стаж больше 20 лет. Небольшая руководящая должность, не буду называть где, что не важно.
0: Хорошо.
8: Факт в том, что везде показывают, что медики получают огромные деньги. Вот посмотрите, как они хорошо живут. Я могу сказать, что доктор с высшим образованием стажа 20 лет получает не больше 40-50 тысяч. Не больше. Я одна. У меня муж умер. У меня ребенок-подросток. У меня поступление скоро. Куча репетиторов. Если без репетиторов ребенок образование просто не получит. Прожить на официальную зарплату медику невозможно. Я выживаю лишь потому, что у меня есть левый доход. Буду называть, буду говорить это честно. На зарплату я не проживу. Вот. Отложить на зарплату невозможно. Про пенсионеров бедных я вообще молчу. Поэтому лично про себя не жалуюсь, но ситуация вот такая. Если жить просто... не выживешь. Медицина, образование – это очень дорогое удовольствие. Независимо от того, где ты работаешь. К сожалению, так.
0: Ну вот я смотрю сейчас как раз по данным сайта bdex.ru на 1 мая 2026 года средняя зарплата врачей в Воронеже, пишут, 72 530 тысяч рублей. Некоторые показатели по категориям. Микропредприятия до 15 человек от 36, малые предприятия до 100 человек 54, средние компании от 100 человек 66 тысяч, крупные предприятия 84 тысячи, бюджетная сфера 48 350. Ну, то есть, вот как раз ваша зарплата, бюджетная сфера. Правильно я понимаю?
8: Да.
0: Ну, вот.
8: Правильно. Плюс, каждый врач, ну, независимо, каждый любой человек, дабы увеличить сумму дохода, что вынужден? Увеличивать занятость. Не ставка, а полторы. Полторы – это максимум, что мы можем получить. Мы больше полторы ставки мы не имеем права работать. Ну и начинается. Там неофициально оформился, там неофициально оформился. Ну и вот в результате набегает. А вот чтобы сесть на одном месте и спокойно работать, на условно на ту же ставку, сумма будет недостаточной для проживания.
0: Спасибо. Спасибо большое, что позвонили. Далее. Андрей из Барнаула. Говорите, пожалуйста. Андрей! Говорите.
22: Алло.
0: Да, рассказывайте.
22: Я из Ярославля, правда, не из Барнаула.
0: Вот сволочи, обманули. Ну ладно, из Ярославля. Рассказывайте.
22: Да. Ну, внесу немного позитива в обсуждение. Ну, мне 44 года, ну, как бы накопления имеются. То есть я как бы работаю с 20 там лет и... ну, без перерывов, трое детей, жена сейчас в декрете находится,
0: На четвертого, просто, я правильно понимаю? На четвертого в декрете. А, в смысле, я понял. Все, да, извините, немножко запутался.
22: Нет, она еще, да, она еще с третьим сидит.
0: С третьим, все. Меня просто этот в ухо говорили, поэтому я немножко сбился. Продолжайте, пожалуйста.
22: Ну и, собственно говоря, просто нужно как-то дисциплину. Ну, я стараюсь дисциплину какую-то соблюдать. То есть каждого дохода всегда откладываю. То есть сейчас 10%. Раньше, когда детей было меньше, больше откладывал. 20%, 30%. То есть от любого поступления всегда откладываешь. Потому что, ну, я считаю, без этого очень сложно на что-то как бы рассчитывать и обеспечить стабильность финансовую.
0: В целом доход у вас какой? Так, принципе, скажите, пожалуйста. Вот в целом, сколько вы зарабатываете?
22: Ну, где-то 150-200 получается. 150-200.
0: Жена в декрете, не работает, дохода у нее нет.
22: Ну да, она уже не работает лет 8, наверное.
0: Ну понятно, да. А сколько откладываете примерно? 10%, это значит по 15 плюс-минус тысяч, да?
22: Ну сейчас 10. Детей было меньше, откладывал больше. Сейчас как бы поменьше получается.
0: Так сколько без дохода продержитесь вы?
22: Ну я думаю, что не менее 5 лет, а то и больше.
0: Ничего себе вы отложили. Неплохо так. Ну, действительно, внесли позитив. Спасибо большое. Благодарим вас. Далее. Иван из Нижнего Новгорода. Прошу вас.
9: Я пенсионер, супруга пенсионер, рабочий. С 2000 года ни разу не сидели. Накопительный фонд, подушка, так сказать, безопасности у нас существует. Можем жить очень долго. Деньги расходуем на питание и помогаем детям, учатам. Так что, пока нам грех обижаться, единственная проблема, чтобы я хотел посоветовать молодежь, чтобы они жили по доходам. Вся беда в том, что люди не считают своим доходом, расходуют неправильно. Это мое мнение.
0: Да, спасибо. Есть такое. И вам спасибо. Да. Действительно, непосредством живем частенько. Ну, соблазнов много. Соблазнов очень много стало.
9: Да.
0: Далее.
9: Да, это так.
0: Спасибо. Далее. Сейчас, секундочку, и мы узнаем, что нам дозвонился Максим из Кургана. Прошу вас.
10: Здравствуйте.
0: Да, пожалуйста.
10: По вашей теме, в общем, доходы. Где-то, я не знаю, можно нет озвучивать?
0: Да, можно и нужно.
10: Ну, у нашей семьи, так скажем, да, то есть два ребенка, и, соответственно, мы с женой работаем где-то от 100 до 150 тысяч. Жили, ну, на эти деньги прожить крайне сложно, но у нас отложения были в свое время, вот, на которые мы сейчас фактически как бы проживаем. А фактически живем предприниматели. Не уточнил, кстати, сферу деятельности, да. Вот. И было в районе 2 миллионов отложений, ну, в смысле, специально предвидя все вот эти ситуации, мы откладывали, и вот 2 миллиона было. Сейчас у нас где-то около 1 миллиона осталось. То есть 1 миллион мы съели где-то за период, наверное, 7-8 лет. Ну, это так, чтобы было примерно понятно. А, ну, иногда меньше 50 тысяч бывает доход, конечно, потому что предприниматели, сами понимаете, сейчас все падает. Ну, в остальном, в принципе, не жалуемся, все отлично идет, стараемся пробиваться, биться, как говорится, в полной мере. Так что в двух словах примерно так. А так все устраивает, все прекрасно, все облагораживается, все хорошо. Понимаем, что страна живет в такой момент, и, соответственно, как бы ужимаемся, ничего страшного, я считаю, в этом нет.
0: Спасибо большое. Вам спасибо большое, что позвонили. Далее. Владимир из Подмосковья.
11: У меня ситуация следующая. 51 год, я остался один, похоронил жену. И квартиру, которую вместе нажили, отдал сыну. То есть я начал жить с нуля, вообще с нуля. Я всю жизнь проработал водителем, долгое время работал на Дальнем Востоке, на севере. Вот. И с 16 года я начал жить с нуля. Вот. Ну, женился по глупости, не женился, расписался. Вот. Купил квартиру. Благополучно, так скажем, новоиспеченная жена оттяпала полквартиры. Ну, я, в принципе, не унывал, я не опустил руки. На сегодняшний день у меня недвижимости столько, что, ну, вот, прошло 10 лет, что что если я ее продам, то мне хватит до конца жизни, считаю. А насчет пенсии, да, кстати, ходил в пенсионный фонд, спрашивал девчата, говорю, как там насчет пенсии? Они говорят, да, пенсия у вас будет. Но если бы вы сегодня уходили на пенсию, то она составила бы 14 700 рублей. Так что если сам о себе не позаботишься, никто о тебе, естественно, не позаботится.
0: И это так. Так. Что, как-то так. Нет, спасибо. Спасибо всем, кто звонил. Перерыв. Скоро вернемся в рамках большого эфира. Не переключайтесь, слушайте только радио «Комсомольская правда».

будет. Честный взгляд на происходящее вокруг. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Я слушаю Радио «Комсомольская правда», потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую. Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Летом по пению сверчков можно определить температуру воздуха. Чтобы узнать температуру в градусах Цельсия, нужно подсчитать количество стрекотов за 8 секунд и добавить к ним 5.